0: тем не менее, процесс шел, и в 50-м году Пий XII написал буллу «Humani generis», где примерно то же самое обосновал, только уже с высоты папского авторитета, что Бог все создал, запустил эволюцию, и она дошла до человекоподобного существа, после чего он вдохнул туда душу, и получился человек. Но вообще этот самый «Humani generis» — это такой немножко антикоммунистический памфлет, вообще-то, потому что Пий XII, кроме прочего, известен тем, что он там целовался с фашистами во время Второй мировой. Ну и когда Италия проиграла во Второй мировой войне, то им как-то было обидно, и хотелось все-таки, ну хоть так, как бы там попинать, значит, злобных коммунистов. Вот. Но, тем не менее, вот эта концепция эволюции, она была признана католической церковью и стала единственной и непогрешимой концепцией, потому что, ну, раз папа сказал, то, значит, так и есть. Более того, последующие папы это, в принципе, подтверждали. Параллельно, на самом деле, в силу усиления научной картины мира, креационизм набирал обороты как протестное движение. И появляются вот такие чудесные, ну и многие другие карикатуры на Дарвина, например, да, ну раз уж мы не можем как бы через мозг залезть, то хотя бы через эмоции залезем. Ой, это прикольная обезьянка, он прыгает через колечко, ха-ха-ха, вот, обезьяна, ой-ой-ой, как смешно, давайте над этим посмеемся. Или такой идеологический протест, как, например, так называемая катакомбная церковь середины 20 века у нас в стране, что вот, значит, опять же, коммунисты там что-то такое свое вещают, да, какой-то там новый мир строят, про какого-то Дарвина говорят, а мы, значит, будем против этого. Можно и так. Но, к сожалению, креационизм часто приобретает характер еще и невежества просто, что особенно ярко выразилось на примере так называемых обезьяньих процессов, самый первый и самый известный из которых произошел в США, когда в 25-м году был принят так называемый акт Батлера, запрещающий преподавание эволюционной концепции. Причем, заметьте, 71 голос против 5, да, и в Сенате 24 голоса против 6, что уже как бы расклад показывает. И Джон Томас Скобс, школьный учитель, который осмелился преподавать, был засужен. Ну и, в принципе, формально он даже проиграл этот процесс, но фактически выиграл, потому что, во-первых, штраф он так и не заплатил, ну там по каким-то юридическим там этим закорючкам, а во-вторых, эффект такой как бы общий, да, психологический был в его пользу. То есть как бы пропагандистский эффект сработал все-таки за эволюционизм. Что характерно, этот акт отменили в 67-м году только. Вот. А в последующем, ну и в других, на самом деле, местах тоже подобное было. И не так давно у нас в стране что-то подобное тоже случалось, но чтобы, опять же, не оскорблять тонкие чувства, я не буду фамилии называть, можете посмотреть сами. Но, наконец, уже во второй половине 20 века и в 21 веке креационизм может быть и бизнесом. Тут можно много примеров приводить, то есть на этом можно делать хорошие деньги. Допустим, самый известный пример – Discovery Institute в США, у которых есть такое неплохое здание, которые выпускают огромное количество литературы, проводят вот такие лекции, у них есть Центр науки и культуры, как видите, все очень наукообразно, оборот в 5,5 миллионов долларов. Ну, для Америки, может быть, это не так много, но и ничего, как бы на пирожки хватит, нормально. То есть все, конечно, в сравнении познается, но у институтов, скажем, Академии наук нашей нет такого бюджета, а там какой-то вот такой маленький институтик, у них все есть. Причем это не одна такая контора. На этом можно просто хорошо зарабатывать, вне зависимости от того, что в голове у создателей этого института на самом деле. И в настоящее время вот эта область становится очень важной. И, ну, поскольку у нас по всей планете капитализм, то, ну, можно и так делать деньги. А те, кто платят за все эти книжечки, ходят на эти лекции платные и так далее, у них уже в голове какие-то свои представления. Ну и при этом, на чем все это основывается на самом деле, да? То есть есть некий набор аргументов, я не буду их разбирать, тем более, что у меня уже Маша, что у меня время кончилось, вот, но я и не собирался на самом деле, потому что это все уже жевано-пережевано. И самое интересное, что все эти аргументы креационистов, они не меняются с начала 19 века, ну или там с середины, по крайней мере, до ныне. То есть остается все то же самое. Если посмотреть мнение разных креационистов по поводу, например, принадлежности ископаемых находок, которые вот в холле можете посмотреть, к обезьяну или к человеку, видно, что своими разночтениями они уже показывают верность эволюционной концепции. Потому что половина из них относится это к обезьянам, половина к людям, ровно посередке. Да? Ну и, в принципе, если это разложить в эволюционную линию, очень красиво получается переходная как бы, сущность этих самых ископаемых людей. Вот. И если в конце 19 века аргументы креационистов еще могли рассматриваться с какой-то более-менее научной точки зрения, то в настоящее время это уже чистая демагогия. Каждый из этих аргументов пережеван, опровергнут уже по 100-500 раз. И в каждой новой книжке, а их выходит много, ничего нового вы не найдете. То есть каждый раз там все то же самое, все одни и те же мысли. И каждый раз приходится заново это опровергать. Но людям хочется. Ну и, собственно, сейчас, в настоящее время. Креационизм бывает в самых разных формах. Он бывает как невежество, как просто, ну, люди не знают. Это самый простой вариант на самом деле. Тогда мы человека приглашаем на лекции, там, на форум «Ученые против мифов», да, там, в музеи, на выставке, и показываем современную научную картину мира. И человеку все становится понятно. Если человек адекватен, он исправит свои мозги, как бы, да, загрузится информацией, и все станет хорошо. Может быть, протест, но с этим труднее, как бы, если у человека идеологические установки в голове есть, это уже трудно лечить. Значит, может быть, бизнес, но тут как бы надо делать успешнее. Конкуренция, да, рыночек порешает рано или поздно, но пока вот у них как-то лучше получается. У нас бюджета 5 миллионов, по-моему, нет долларов. Да? Вот. И может быть, наконец, еще такой момент, как конфликт мировоззрений. Потому что, на удивление, даже ученые-люди могут в голове сочетать картину научную и креационистскую религиозную. Вот только что буквально-таки ко мне подошли нейрохирурги и сказали, что у них в конторе большая часть людей креационисты. Ну и, собственно, все это выражается в битвах ученых с креационистами. Причем, на самом деле, агрессорами-то выступают в основном как раз вот товарищи в черном. Но по-своему им это надо. Им надо повышать свой успех, свою узнаваемость. На репетиции мне сказали не упоминать про сытые, я не буду этого делать. Вот. Но, тем не менее, наши сторонники, то есть разумности, да, сознательности и здравого смысла, по-своему тоже неплохи. Вот. И иногда в частных случаях они могут проигрывать, но в целом правда за правдой, за реальностью. И наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Станислав. Вопрос для вас прислал кенийский антрополог Исайя Ненга, директор Института бассейна Турканы. Я надеюсь, мы сейчас сможем посмотреть его вопрос.
2: Большое спасибо, что включили меня в вашу программу. У меня есть два вопроса для Станислава. Первый такой. Если, как предполагают некоторые, духовность и религия эволюционировали, поскольку давали преимущество для выживания наших предков в прошлом, вероятно, в Африке или где-то еще, считаете ли вы, что это хорошая гипотеза? Если да, то как она может быть проверена? Как мы можем собрать данные для того, чтобы проверить, что это больше, чем просто байка? И второй вопрос. Думаете ли вы, что эволюция и религия могут сосуществовать вместе?
0: Спасибо за вопрос. То, что креационизм сам по себе эволюционирует, от представления скиннеровского голубя до представления современных креационистов, говорит только о том, что, ну да, и ошибки работы мозга тоже бывают разные, тоже могут меняться. И бывают разные варианты, разные степени заблуждения, разные направления этих самых заблуждений. Но проверяться, как это можно проверить, да, заблуждение или не заблуждение, просто фактами, мы собираем данные, все классически, как всегда в науке делается. Соответственно, выдвигаются аргументы, ставятся эксперименты и проверяется, так это или нет. То есть на месте голубя надо было перестать на некоторое время вытягивать шейку и махать крылышком и посмотреть, что получится, и тогда бы он всю правду и узнал. Соответственно, в более продвинутом нашем смысле надо или повторить творение, да, к чему сейчас уже многие ученые приближаются, либо доказать существование Творца для начала, ну, в каком-то осязаемом виде, да, какой-то там график, как-то зафиксировать это дело. Но пока вместо этого не сделано, и что-то внутренний голос мне подсказывает, что и не будет сделано, как некая идея оно существует по факту, да, но доказательств этому, ну, правдивости, да, этой концепции никаких нет. Что касается второго вопроса, может ли в голове существовать? По факту существует. Только что, да, завершая лекцию, я сказал, что среди вот нейрохирургов, которые, ну, казалось бы, вот они в мозгах этих ковыряются, да, они видят это каждый день, и все равно у них вот эта и религиозность и креационизм цветут по полной программе. Я знаю и археологов, которые склоняются к креационистской концепции, и биологов. То есть наблюдаемый факт тот, что да, сосуществует. В одной голове, там не говоря даже об обществе, по факту работает. Я не очень представляю, как это получается, как может человек изучать древности, при этом считать, что это там Адам, Ева, да, и там семь дней творения, когда он сам копает, как бы противоречащие этому факты. Мне непонятно, как это получается, но по факту мы это наблюдаем. Однако же, если знать, что вот этот ученый склоняется к религиозной концепции, я бы с осторожностью смотрел на все другие его выводы. Потому что если для него творение – это тоже аргумент, то, может быть, у него и в логике другого вот, как бы, научного поиска тоже есть косяки. Так что это по-хорошему надо бы внимательно смотреть. Но это зависит от того, что он, собственно, там изучает. То есть по факту мы такое сосуществование наблюдаем. А по-хорошему, конечно, правда опять же одна. То есть цель и религии, и науки – установить истину. Истина одна. Либо сотворил Господь Бог там какой-нибудь, да, или дух, или там вши на теле паньгу человека, либо такие пресловутые обезьяны. Пока мест вот все факты говорят таки за обезьяну.
1: Значит, господин Ненга спрашивал не совсем об этом, но допустим. Вопрос, присланный делегатами. Тут даже два вопроса. Какие остались пробелы в теории эволюции и каковы на сегодняшний день наиболее впечатляющие доказательства наблюдаемой эволюции?
0: Пробелов эволюции как бы хватает, особенно на самых ранних этапах этой самой эволюции. То есть, например, появление жизни как таковой, появление эукариот. Они, в принципе, изучены с точки зрения сравнения современных существ, но очень мало ископаемых свидетельств. То есть у нас нет отпечатка вот этой первой бактерии, да, этой луки, или там первого эукариота. Ну, потому что это была одна клетка, где-то она там в океане болталась, и вероятность ее вообще в фасилизованном виде сохраниться, ископаемом, она катастрофически стремится к нулю. И для многих таких ключевых этапов у нас вот прямо совсем предка-предка нет. То есть, например, у нас есть огромный ряд промежуточных стадий между рыбами и амфибиями. Все эти там ихтиостеги, тектоалики, вентостеги там, и прочее-прочее. Но вот прямо той самой родной, вот прям, которая 100% предок, у нас таки правда нет. У нас есть там штук 20, наверное, этих альтернативных версий. Но вот они каждый с каким-нибудь косячком. То есть у одного там с жабрами что-нибудь не то, у другого там еще что-нибудь не то. Вот. И таких вот совсем-совсем 100% предков у нас на ранних этапах сильно не хватает. А на поздних этапах у нас там все хорошо. Вот опять же можете сходить посмотреть на черепа предков человека. Так, и второй.
1: Ну, Господь с ним, с вторым. Давайте перейдем к вопросам из зала. И я прошу дать микрофон в левый сектор, пожалуйста. Руки. Да, прошу. Там, не ждите меня, хватайте ближайшего. Представляйтесь, пожалуйста.
3: Дамир, Москва. Вопрос такой. Религия часто претендует на мораль, что она идет как вместе с моралью. А есть ли какие-то сведения со стороны антропологии, что мораль, альтруизм и так далее как-то шли рядом, вместе, одновременно с религией?
0: Никаких ни малейших свидетельств нет, тем более, что мораль, она, в принципе, есть и у животных. Ну, пресловутые там волки, да, которые хватают за горлышко и уже там загрызть не могут. И у них эта мораль, она врожденная, она прописана, видимо, в геноме и работает на 100%. То есть они в некоторых этапах, в некоторых моментах более моральные, оказывается, чем мы. И вот эта узурпация морально-этической стороны религии – это чисто узурпация в чистом виде. Тем более, что каждая религия претендует на истинность и абсолютность, а религий-то много, и морали в них тоже бывают довольно-таки разные на самом деле. Потому что где-то надо любить всех, где-то только ближних своих, где-то вот совсем-совсем ближних. Ну вот, где-то там, если кому-то плохое сделал, то как бы и нормально, если он к другой религии относится. То есть там этих моралей религиозных много-много, но каждая из них исключительная, само собой. Поэтому, конечно, связи никакой нет.
1: Так, пожалуйста, руки. Пожалуйста, сюда микрофон.
4: Сюда?
1: Да.
5: Спасибо, меня зовут Александр. Хотел задать вопрос, касающийся размеров головного мозга. Ходят такие слухи о том, что за последние 40 тысяч лет размеры головного мозга уменьшаются. Так ли это и какие вообще перспективы? Спасибо.
0: Ну, к данной теме это вообще ни отношения не имеет. За 25 тысяч лет они уменьшаются, да, уменьшаются. Ну, и если все дело пойдет так, то можно будет эту лекцию продолжать до бесконечности. Ну, правда, она будет уже слайды просто как невежество, как невежество, как невежество, как невежество. Но по факту, да, уменьшаются перспективы печальные, потому что нету никакого отбора сейчас на увеличение размеров мозга и на усложнение интеллекта. Ну, по крайней мере, я не вижу такого отбора. В среднем у интеллектуальных людей не больше детей, чем у неинтеллектуальных. Это может переломиться только, ну, каким-то кризисом, каким-то вот сменой направления отбора.
1: И последний вопрос будет из задних рядов. Пожалуйста, туда микрофон. Руки поднимайте выше, чтобы вас сразу было видно. Пожалуйста. Да.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Такой вопрос насчет обезьянок, которые камушки в дупло кидали. Наблюдалось ли больше одной обезьянки, которая занималась этими вещами? И умеют ли обезьянки злиться на своих сородичей? И когда остаются одни там, пинать какие-нибудь деревья со злобой и все такое?
0: Ну, это делает не одна и та же обезьянка, то есть это разные обезьянки в разное время. Тем более, как видели на фотографиях, там эти дупла уже забиты под завязку, то есть это продолжается довольно долго. Но так, чтобы вот они две там как-то синхронно там, в танце, да, это делали, такого нет. То есть это они делают для себя, как бы это внутреннее некое побуждение. И как там продолжение было вопроса?
6: Не может ли это действие быть некоторым проявлением гнева, а не какой-то религии?
0: Чисто гипотетически могло бы, но для этого нет никаких оснований. То есть шимпанзе, когда подходит к дереву, оно спокойное. Потом вот оно возбуждается, потом успокаивается и уходит опять же спокойное. Ну, то есть как некое снятие какого-то там раньше накопившегося стресса может быть, но для этого надо проследить за жизнью этого шимпанзе вот по часам, там, по минутам, до и после, что с ним там творится, да, какие у него там неприятности в жизни, кто его там обидел, что случилось. Этого у нас просто таких данных нет, мы этого не знаем просто.
1: Так, Станислав, вы должны выбрать лучший вопрос. Их было три. Про мораль в религии, о размере головного мозга и об обезьянах и камнях.
0: Вот, наверное, последний. Об обезьянах
1: и камнях. Да, автор последнего вопроса получает книгу Густава Ле Бона «Психология масс». Вам, Станислав, я вручаю фигурку от Павла Краснова, напечатанную на 3D-принтере, и портрет ваш персональный на дереве от проекта «Фанпин».
0: Спасибо.
1: Прошу. А сейчас на экране появился скетч на тему вашего выступления от художницы Юлии Родиной. Спасибо, Станислав.
0: Спасибо.
1: Книга уходит в зал.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Павел Смирнов, орнитолог, сотрудник зоомузея МГУ. Мы с ним провели такую, с одной стороны, увлекательную, а с другой стороны, довольно грустную беседу о том, какие птицы вымерли в результате деятельности человека и уже, так сказать, на глазах у человека. И говорили, почему это произошло. Но всегда у одного и того же явления бывают две стороны. И есть люди, которые занимаются профессионально спасением птиц, таким важным для нас делом, как сохранением видов. А почему важным? Потому что чем больше разных животных на планете, тем разнообразнее экосистема, а чем экосистема разнообразнее, тем в большей степени они устойчивы. Что это значит? Что они не будут, экосистемы, разрушаться, то есть, ну, грубо говоря, цветущий сад не будет превращаться в пустыню, если очень грубо обобщить. Поэтому биоразнообразие животных очень важно, и очень важно, что есть люди, которые этим делом занимаются. Это такая у меня была длинная преамбула, и вот я хочу поговорить с Павлом на тему, а вот какие успехи у орнитологов, занимающихся спасением птиц. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
2: И есть ли вообще в природе такие спасенные?
3: К счастью, такие птицы есть. Их, к сожалению, не так много, как исчезнувших при человеке. Но тут мы можем радостно, бодро отсчитаться о некоторых видах, которых спасли практически самые-самые кромки вымирания, как, вот, может быть, и тех, которые не очень интересны для большинства людей, так и тех, которые имели в свое время промышленную ценность. Тут, на самом деле, можно много-много о ком рассказывать, но вот если о первом, то в таком случае спасение самой-самой грани, вымирания. Наверное, самое интересное – это рассказ о маленькой черной птичке, которую наши слушатели, скорее всего, никогда не слышали. Называется она читемская петройка. Это маленький такой новозеландский эндемик. Он живет только на островах Читем, принадлежащих Новой Зеландии. И внешне он похож на малиновку, допустим, или на соловья, только целиком черной окраски. И в свое время не только аборигены Мориори, но и британцы начали активно заселять острова Читем. С ними их начали заселять черные крысы и некоторые другие млекопитающие. Птицам от этого стало грустно. Многие эндемики Читема исчезли полностью, и в какой-то момент новозеландцы спохватились. Вот у них на глазах умирает птица. В начале 80-х годов ситуация стала просто катастрофической. 4 экземпляра. Из них одна самка и 3 самца. И надо было что-то делать. И новозеландцы предприняли, на самом деле, уникальную операцию по спасению вида. Они поймали этих птичек и привезли на островок, в составе тех же островов Читем, на котором крыс не было. И начали размножать этих птиц, но они использовали очень интересную методику, чтобы увеличить продуктивность их гнездового сезона. Первую кладку этих петроек они изымали и подкладывали под самку близкого вида, которую там достаточно многочисленной. И эта самка, приемная мама, выращивала первую кладку. А сами черные петроиги, эти читемские, такие смотрели: ой, ну мы потеряли первую кладку, ну что делать? Сезон еще впереди, приступаем ко второй. Вторую кладку уже ученые не трогали, ее сами птички выращивали, и таким образом в конце каждого гнездового сезона продуктивность каждой пары сначала была одна, потом чуть больше. Потихоньку-потихоньку она росла, и сейчас, к настоящему времени, этих птиц уже несколько сотен. То есть они живут на этих островах, в основном очищенных от крыс, и представляют собой такой уникальный эксперимент, благодаря которому целый вид птиц был спасен, буквально последние шансы были использованы человеком. Уникальная история.
2: Ну вот, вы говорите, несколько сотен. А сколько их должно-то быть вообще, чтобы такая популяция была устойчивой?
3: Ну, Иван Игоревич, чтобы все Читемские острова заселить этими петроиками, конечно, желательно несколько тысяч, во-первых. И во-вторых, чтобы на этих островах не было крыс, кошек и других наземных млекопитающих. Но поскольку пока что этого не сделано, вот эти вот 300-400 птиц, что есть, это лучшее из того, что мы можем себе позволить.
2: Понятно. Ну, то есть, вот эти инвазивные виды, конечно, это страшное зло в фауне Новой Зеландии. Недаром там в некоторых местах запрещено даже просто содержание котиков, которые миллиардами едят птиц.
3: Да.
2: Вот мы как-то на это не очень обращаем внимание. К сожалению, между прочим, когда кошки гуляют сами по себе, вот, они ловят птичек. Это тоже надо учитывать. Да, лучше кошечку держать дома и там ее любить всячески, там, и наслаждаться ее обществом.
3: Да.
2: Но я уверен, что это не единственный пример-то удачно спасенных птиц. Не знаю, я могу ошибиться, но, по-моему, было что-то с кондором, неважно, да, и его тоже как-то в популяцию приподняли, да, каким-то образом, если говорить про Южную Америку.
3: Что касается кондоров, то с южноамериканским именно кондором андским, с ним было все более-менее. Он действительно редкая птица.
2: А, и значит, с калифорнийским.
3: Да, с калифорнийским кондором тоже были большие проблемы. Вот этот реликт североамериканской мегафауны, который в свое время кормился вот тушами бизонов, антилоп, лошадей, которые еще тогда в Америке жили. А потом, когда всего этого не стало, когда даже бизонов популяция сильно сократилась, и сократился, естественно, ареал этой птицы, и в 80-х годах прошлого века их стало около 30 всего в дикой природе. Естественно, американцы схватились за голову, надо что-то делать. Они переловили всех этих птиц, что были в природе, и начали их потихоньку-потихоньку размножать в условиях неволи. Но, конечно, не все пошло по плану. Каждая особь являлась драгоценной для генофонда общей популяции. И что сделали американцы? Они их пролечили от всего, что можно, и таким образом был истреблен вид пухоедов, который жил только на калифорнийском кондоре.
2: Ну, это не так жалко, на самом деле.
3: Это да. А что касается самих птиц, то да, это была, наверное, одна из самых дорогостоящих в мире компаний по спасению птиц. Американцы, когда еще все калифорнийские кондоры были в неволе и потихоньку размножались, они проверяли, как вообще вот среда-то их потом будет готовы пустить обратно. А может быть, они там снова будут травиться свинцом, который там после охотников остается, или просто погибнут от голода. Они начали туда выпускать временно андских кондоров, которых все-таки побольше, они в зоопарках размножаются неплохо, но только самок, только вот представители одного пола, чтобы там они не закрепились и не помешали потом реинтродуцируемые птицы вернуться обратно в среду обитания. Посмотрели, да, что, в общем, андские кондоры нормально живут. Переловили их обратно и начали потихоньку выпускать калифорнийцев. И в настоящее время ареал этого вида, уникального реликта ледниковой эпохи, он даже уже расширился за пределы Калифорнии. Вот он уже в Мексике отмечается и в Аризоне. То есть есть надежда, что у него все будет налаживаться. Тем более птицы охраняемые, все об этом знают. Это некий залог все-таки.
2: Ну, да, я тут ремарочку сделаю. Значит, большинство наших радиослушателей не профессиональные палеонтологи, поэтому я им должен пояснить, что лошади были в Северной Америке до белого человека, но свои лошади, их даже застали некоторые индейцы, но они вымерли вместе с мегафауной. И уже потом вторично лошадей привез с собой белый человек. Вот, а так лошади в Северной Америке были. Собственно говоря, вообще лошади – это американские животные. Они там эволюционировали, оттуда уже остальные пространства земной поверхности заселяли и завоевывали. Но мы резко перескочили, вообще, на самом деле, если говорить про птиц, мы резко перескочили через Тихий океан. А давайте про новозеландцев поговорим, ведь там же не только, наверное, вот эту четемскую петройку, да, спасли. Замечательное название. Мне всегда умиляют названия орнитологов, названия, которые они дают птицам, но четемское понятно. А вот петройка, вообще, что это такое? Корень этого слова для меня загадка. Ну, ладно. Если возвращаться к Новой Зеландии, ну, насколько я понимаю, там с киви более-менее все в порядке, да, как-то вот она почти исчезла, эта замечательная птичка, символ Новой Зеландии, и какопо, вот нелетающий глупый попугай, тоже почти исчез, и сейчас сражаются за его восстановление численности. Насколько это успешно происходит? Может быть, их не стоит объединять, кстати говоря, у них свои разные истории.
3: Да, это правда. Киви, в частности, это в настоящее время, как вот разные систематики говорят, что это может быть семейство, может быть целый отряд уникальный летающих птиц, в которые включаются по современным прикидкам около 5 видов, может быть, даже 6 видов. Киви, они разные, и, естественно, поскольку в Новой Зеландии, в принципе, сейчас осталось немного киви, естественно, для каждого вида популяция их еще меньше, чем вот если рассматривать в общем. Все виды киви до сих пор являются исчезающими, охраняемыми. И что касается киви, что касается какапо, еще нескольких видов местных птиц Новой Зеландии, ситуация сейчас такова. Большинство их популяций живет на таких же маленьких лишенных хищников островках, которые являются такими своего рода полуестественными заповедниками, за которыми следят, куда вообще не допускают даже туристов с какими-нибудь семечками лишними на ногах. В общем, максимально следят за устойчивостью местных экосистем. Естественно, никаких крыс, никаких кошек. И вот сейчас некоторые виды киви живут только на таких условиях. Увы. Вот. А с какапо это очень интересно. В свое время на англоязычной Википедии была такая любопытная страничка «Список какапо». Их очень мало. Их 100, 200, потом где-то уже под 300 в настоящее время сохранилось. И новозеландские природоохранники каждому из них давали имя. То есть записывали, когда птица родилась, ну, ввели, собственно, в племенную книгу всей популяции и заодно вот кличку давали. И вот этот список абсолютно полный всех представителей вида, которые известны по именам, которых сами птицы, естественно, не знают, был опубликован в открытом доступе. История, конечно, потрясающая. Но вот потихоньку, к счастью, и те, и другие в охраняемых условиях, они увеличивают свою численность. Это не может не радовать.
2: Ну, я вот такую трагикомичную, что ли, историю, или оптимистичную, с другой стороны, недавно слышал на одном из островов, в одном из заповедников, там жил какой-то лис, который не давал размножаться вот этим нелетающим птицам, его никак не могли поймать, звали его Рэмбо, но вот сейчас поймали, то есть он умер сам, вернее, не поймали, а он умер от естественных причин, вот, и его смерть позволила вот одного инвазивного хищника,
3: да, да.
2: позволила начать воспроизводство мелких птиц. Я, честно говоря, не помню вид этих птиц, но поскольку мы сейчас обсуждаем Австралию и Новую Зеландию, ну, понятно, что вот эти вот инвазивные хищники, привезенные белым человеком, ну, лисица была завезена для борьбы в Австралии с кроликами, это известно, которых тоже человек привез. В общем, вот один инвазивный хищник сдерживал целую популяцию птиц. Вот представляете, как бывает. Павел, ну, что мы все с вами говорим о каких-то там австралийцах, может быть, мы поговорим о наших птицах. Вот, скажем, меня часто радиослушатели и зрители программ «Диалоги о животных» донимают вопросом, а куда делись воробьи? Ведь действительно, их меньше, по-моему, стало в Москве.
3: Ну, что касается воробьев, об этом уже 5 лет назад, наверное, вот впервые журналисты начали говорить, они в зоологический музей постоянно звонили, директору нашего, который тоже орнитолог, периодически донимали этим вопросом. Но у нас что тогда, что сейчас был один ответ. Пока у нас мало данных. Мы собираем данные, и вот в настоящее время идет проект по учету воробьев. Это без труда можно найти онлайн, если в интернете поискать учет воробьев в Москве и вообще в многих других городах. Мы пока еще до конца не знаем, что с ними происходит, но что точно можно сказать, что ни полевому, ни городскому или домовому воробью, которые живут рядом с нами, пока что вымирание не угрожает. И те, и другие еще в достаточно хороших количествах есть. Они живут чаще всего в таких ограниченных территориях, в дворах. Им очень нужны кусты, в которых они прячутся от хищников, в частности, от кошек, от ястребов. И часто они очень локально разбросаны, даже в пределах одного города. Может быть, где-то люди их просто не видят, хотя привыкли раньше видеть. А в некоторых других, допустим, в соседнем дворе, они как жили, так и живут. Тут точно можно сказать, что никакой катастрофы пока что нет, но следить за этим надо.
2: То есть кусты – это друзья воробьев?
3: Да, кусты и, как ни странно, наши жилые дома, панельные дома тоже очень большие друзья воробьев, потому что в их нишах как раз воробьи гнездятся.
2: Все понятно. То есть тревогу бить рано.
3: Пока рано, да.
2: Замечательно. Воробьи не вымирают. Ну вот хотя бы на этот вопрос мы четко совершенно отвечаем. В нашей стране, я, насколько помню, давным-давно уже началась и работает программа по сохранению стерха. Насколько

0: чтобы показать, может быть, и нашим зрителям, и мировой общественности, что такая работа ведется. Но, судя по всему, эта популяция жива до сих пор, птицы там до сих пор содержатся и размножаются, но она все еще имеет статус угасающей. На зимовках в Иране, в Азербайджане, в прилегающих территориях, вот в Прикаспии, последние годы либо одна, либо две птицы регистрируются. То есть успех этой программы пока что под вопросом. Но для самого вида, к счастью, вот пока есть якутская популяция, для него все более-менее стабильно, хоть эта популяция и маленькая, но у нее нет резкого тренда вниз численности. И что самое главное, что генетически обская и якутская популяции, они практически не отличаются. То есть для вот мирового генетического разнообразия этих птиц, там даже если одна из этих популяций вымрет, то катастрофы не настанет. Вот это не два подвида, это все так более-менее единый вид.
1: Ну, насколько я понимаю, ведь вот усилий просто наших исследователей и даже вот такого внимания государства недостаточно, нашего конкретно, да, это должна быть международная программа, потому что на зимовке-то они летят в Иран, да, через территорию Казахстана, получается, пролетают, да, в Азербайджан, есть охотники, которые стреляют, да, этих птиц, в общем, это какая-то должна быть международная, видимо, программа, да, или есть она? Вообще существует такая международная программа?
0: Конечно, орнитологи, они, как собственные птицы, они имеют контакты через границы, и работа с специалистами за границей ведется. Но вот если говорить вообще о проблемах на пролете, то тут стоит отдельно рассказать о той проблеме, которая у нас на Предкавказье в настоящее время есть. Они бьют тревогу не только вот орнитологи, как вот специалисты, но и местные власти даже, и местные просто активисты, когда они находят на полях, там в тех местах, как правило, лишены снега, и там все еще живут грызуны, и местные жители разбрасывают отраву. И эту отраву погибают птицы, которые летят на пролете, которые там зимуют и гибнут тысячами. Вот буквально сегодня были новости о том, что снова там в очередном месте нашли тысячи вяхерей, лесных голубей, которые наелись этой отравы и погибли. Там же гибнут и лебеди, и журавли, которые тоже, собственно, как и стерхи, стерх это тоже журавль, они являются объектом охраны и у нас в стране, и в мировом масштабе. Поэтому вот тоже одна из проблем, с которой сейчас надо явно что-то делать.
1: Ну, это очень печально, на самом деле. Да. Получается, что в одном месте сохраняем мы птицу, и пристальное внимание государства, и много средств на это тратится, а вот чья-то самодеятельность, это может усилие перечеркнуть одним махом. Но в нашей стране ведь не только стерхом занимаются, да, еще и такая вот есть программа, которая среди биологов хорошо известна. К сожалению, широкому кругу граждан нашей страны не очень, да, это вот борьба за сохранение лопатня, кулика-лопатня, да, такой своеобразной птички. Можете что-то сказать, как там успехи есть в сохранении лопатня?
0: По лопатню сейчас ситуация такая. Он всегда практически все время, когда была достаточно на широкую ногу поставлена природоохрана в Советском Союзе и в России, с ним было понятно, что птица довольно редкая, у нее очень ограниченный ареал, он гнездится только на территории России, и полоса, где он живет, достаточно узкая, это Чукотка и Камчатка, такая прибрежная зона. И поэтому он всегда был краснокнижным, всегда его охраняли, но поскольку там людей, в принципе, мало живет, и антропоген прессинг там очень невелик, то с ним всегда было более-менее нормально, а вот где-то с 90-х, с нулевых численность сильно пошла вниз птица. Судя по всему, главная проблема у него на пролете и на зимовках. Там, где преобразование береговой линии местными жителями, там, где паутинные сети поставлены специально вот на дичь, чтобы птиц ловить и есть, постройка отелей, просто спортивная какая-то охота местами. В общем, эти проблемы очень сильно снизили численность лопат до нескольких сотен птиц буквально. И наши специалисты, в том числе сотрудники нашего зоологического музея МГУ, вот наш начальник отдела Павел Станиславович Тамкович, в частности, долго этим проектом занимался, они очень интересный способ по воспроизведению птиц придумали. Они организовали в районе села Майныпыльгино на Чукотке стационар, на котором они у лопатней, которые рядом гнездятся, изымали первую кладку и выращивали в инкубаторе. А птицы, потеряв первую кладку, приступали ко второй. И таким образом

0: образом, так же, как вот и с Читемской Петрой, это произошло, у птиц, у каждой пары продуктивность их каждого гнездового сезона вырастала вдвое. Вот. Но, естественно, птицы выпускались. К счастью, им, как стерфам, не надо указывать вот на дельтаплане садиться и показывать, куда им лететь. А у них инстинктивно заложена программа о том, что вот на зимовку, вот на юг, за солнце, вот туда. И они прекрасно летели и летят, к счастью, эта птица не исчезла, на зимовке в страны Юго-Восточной Азии. Но если говорить о результатах, то вот эта программа достаточно долгосрочная, ее уже больше 15 лет, она позволила затормозить падение численности птицы и, возможно, вот избежать ее вымирания к настоящему времени. Но тренд, к сожалению, все еще вниз. Сейчас Павел Станиславович говорит, что по отчетам наших коллег, которые работали в Майнапильгина в прошлом уже году, сейчас численность лопатня оценочная примерно в 200 пар. То есть это очень немного, и пока что есть некоторые проблемы с, скажем так, и человеческими, и политическими факторами. То есть помощь финансовая из-за рубежа сейчас практически невозможна, во-первых. Во-вторых, некоторые специалисты, которые работали с этой птицей на месте, вот в том стационаре, и знали, как за ними ухаживать, как их размножать, а некоторые из них уехали сейчас из страны, поэтому очень мало как и финансов, так и людей. Но, к счастью, все еще пока проект работает.
1: Главная проблема, наверное, в том, что наши ученые спасают этих лопатней, как-то их размножают, а они летят в Юго-Восточную Азию, где их стреляют и ловят сетями. Вот, это же какая-то, наверное, международная проблема, если, наверное, запретить там как-то или следить за тем, чтобы их не трогали.
0: А это и было сделано.
1: Было, да?
0: Да. Естественно, еще на Тверском конгрессе орнитологическом, который проводился в Твери, к нам в Россию приезжали делегаты из Китая, в частности, из Японии, которые тоже рассказывали о своем опыте, о мониторинге, об охране птиц. И с того времени, по крайней мере, китайцы пошли вот очень далеко в плане охраны птиц. Они организовали специальные охранные зоны, вот именно в тех точках, где часто концентрируются пролетные кулики. Ведь проблема вот гибели на местах пролета, это же не только проблема лопатни, там и многие другие виды пролетают, и охотские улицы, в частности, тоже краснокнижник наш, и более массовые виды там очень страдают от ловли птиц. Поэтому вот местами, да, там удалось организовать заповедные зоны, там, где птицы могут нормально отдохнуть, подкормиться, полететь дальше. Поэтому есть международное сотрудничество, к счастью.
1: И есть надежда.
0: Да, надежда есть, но такая очень, к сожалению, пока осторожная.
1: Осторожно. А вот опять таки, может быть, глупый вопрос, Павел, а скажите мне, пожалуйста, а нельзя вот как-то их разводить в зоопарке? Это же очень интересная, своеобразная птица, почему лопатнем называется? У него клюв такой в форме лопаточки, можно так сказать. На него с удовольствием будут смотреть посетители зоопарка. Почему его нельзя там как-то вот поддержать разведением в таких вот стационарных условиях? Или можно?
0: Ну, как? Попытаться, по крайней мере, можно, и такие попытки уже были в свое время, еще порядка 10, может быть, уже 15 лет назад. Несколько лопатней были перевезены в один из британских зоопарков, где их пытались размножать, но, к сожалению, проект не удался. Может быть, им нужны особые требования по освещенности, все-таки они гнездятся в условиях полярного дня.
1: Ну да.
0: Может быть, им там нужна особая корма. То есть пока что вот ключи к размножению именно этого вида вот еще не подобраны. Хотя стерхов в то же время размножают в неволе.
1: Ну да, и мы про это рассказывали нашим и зрителям, и слушателям. Просто, возможно, для лопатни нужен зоопарк Заполярье, и тогда все будет нормально, хотя и диета нужна. Ну что ж, Павел, спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Павел Смирнов, биолог, сотрудник зоомузея МГУ, рассказывал мне, какие усилия принимают ученые нашей страны, и не только наши ученые, для спасения редких видов птиц. Дело это важное и благородное. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Деконструкцию в условиях становящейся актуальности следует трактовать еще и как защитную реакцию пытливого ума на ошеломляющую некомпетентность тех, кто решил, что тоже имеет право на высказывание.
1: Начинается эпоха организованного насилия. Слава Одину! Приезжали куда угодно, грабили кого угодно, резали кого угодно и сваливали. Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил, шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял? Борис, не нанимай на это дело идиотов. В чем там рассекает главный герой Тутрат? Из ассортимента БДСМ какого-то магазина. Это вот дикая языческая стихия, которая, кстати говоря, безумная баба вставила ветку в жопу в итоге.
2: Это проект «Деконструкция». Мы обсуждаем сериал «Последнее королевство» с историком и писателем Климом Жуковым. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: «Последнее королевство» – британский исторический сериал. Снят по мотивам литературного цикла «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла, насчитывающего 11 книг. Действие разворачивается во второй половине IX века во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого. В центре внимания разрозненные англосаксонские королевства, которые подвергаются набегам армий викингов-язычников, данов.
1: В сериале, который мы обсуждаем, ну, по крайней мере, в первом сезоне, очень много метафорических отсылок. Потому что вот тут есть у нас архетипический собирательный образ англосакса, натурализовавшегося среди датчан, Утрат. Вот у нас есть архетип некого безумного воина-викинга, это его дядя Убба, ну, названный дядя, условно говоря, который, наверное, должен был из себя берсеркера представлять. Есть собирательный образ скандинавского язычника, это абсолютно мифическая фигура жреца, которая при этом самом рыжем Уббе существует. Это невозможно вообще. То есть, да, понятно, что это имеется в виду. Это вот дикая языческая стихия, которая, кстати говоря, безумная баба вставила ветку в жопу в итоге.
3: Где Стори?
4: Что он сказал?
3: Он обнажен.
4: Так было нужно.
3: У него ветка в заднице.
4: Для этого он и обнажен. Утрат. Утрат. Он должен был что-то сказать.
1: Власть в раннем средневековье в ходе образования непосредственных предков современных государств бралась только из одного, из насилия. Англия в этом отношении никакое не исключение. Там тоже власть бралась от насилия, потому что все королевства гептархии, плюс, об этом многие забывают, там кроме семи больших королевств было еще масса мелких. Все эти государства являются потомками англосаксов, завоевателей, которые выбили местных кельтов, бритов с собственной территории. В V веке, после того, как данную местность покинули другие завоеватели, а именно римляне, которые пока там находились, не давали образоваться никакому другому государству, кроме своего собственного. Кому вы нужны? Куда вы лезете? Империя не резиновая, кричали римляне, отгоняя всех лезущих через Лимес. Вот они уехали. Тут же самый верховный, так сказать, самый страшный гопник на районе исчез, и пришли гопники помельче, то есть саксы. Условно эпоха викингов подразделяется на три больших этапа. Это первый этап. Это где-то с середины 8 века, то есть то, про что мы не знаем из археологических и вообще из источников. Тире начало 8 века, когда мы уже знаем из источников. И первая половина 9 века это период дисперсного неорганизованного насилия. Когда каждый человек, который мог построить корабль, собрать туда своих соседей-одноклассников с топорами, вот он это делал, прыгал на этот корабль, и в 2, 3, 4, 5, я не знаю, один корабль таким отрядом в самом деле приезжали куда угодно, грабили кого угодно, резали кого угодно и сваливали. И вот это было очень страшно, потому что таких отрядов была масса, и было непонятно, как их парировать. Потому что ты же не будешь в каждом месте побережья, скажем, Англии, держать войско. Это невозможно. Но при этом вот эти вот 200 человек, которые с двух кораблей высадятся, 200 вооруженных, обученных убивать мужиков, которые вообще не стесняются это делать. Это для местного населения апокалипсис.
5: Оса, потерявшая жало.
3: Да. Он точно саксонец. Бьется, как датчанин.
5: Да.
1: Ну, они же их натурально всех перережут, угонят.
2: Они резали и детей, и женщин.
1: Это, кстати говоря, было отмечено неоднократно. То, что детей нужно было обязательно кидать на копья. Это была жертва Одину, важная очень жертва, потому что копье — это символ Одина и одновременно символ мирового древа. Таким образом, маленького человека, насаживая на копье, это была кровавая жертва Одину, которую он очень любил. Это время было эпохой неорганизованного насилия, повторюсь. Это где-то по середине 9 века. За это время эти люди, которые вообще вышли в море из-за страшного экономического кризиса в Скандинавии, успели награбить преизрядно, перебить друг друга тоже преизрядно, а значит, кое-кто смог сконцентрировать очень большие богатства, наворованные в Европе. А значит, нанять больше воинов, построить больше кораблей, закупить больше оружия. И с середины 9-го, хорошо, со второй половины 9 века, так будет точнее, начинается эпоха организованного насилия, когда не просто какие-то там морские джигиты разъезжали на кораблях и резали кого попало, а уже конкретно конунги и ярлы собирали довольно большие флоты, а иногда просто огромные флоты, когда несколько конунгов и несколько десятков ярлов соединялись вместе, и вот они уже устраивали не набеги, а настоящую экспансию. Это была эпоха экспансии. Ну а следующая эпоха, это уже с конца 10-го по середину 11 века, это эпоха уже не просто организованного, а государственного насилия, когда занимались этим не викинги, то есть частные лица, условно говоря, а большие, ну, по крайней мере, по скандинавским меркам, государства. Так вот, когда мы говорим про 9 век, про эпоху Альфреда, это эпоха уже организованного насилия, когда вопрос был не в набеге, а вопрос был в завоевании, это была экспансия.
6: Вознеси свой меч и пощади этих англичан, что бились за твое имя. Пусть сердца язычников засохнут и рассыпятся. Восстанови свою власть над англичанами, чтобы они могли прославить имя твое кровью дьяволов. Прояви милосердие, Господи.
1: В сериале, да, затронута тема религии. Я бы даже сказал, слишком она ярко затронута, там с перебором, с явным перебором. Религия занимала важное место в жизни человека в то время, но это было раз в 20 меньше того, что нам показали в сериале, когда каждые там 3 минуты кто-то говорит: «Господи, там во имя твое», или там «Слава Одину!» Ну, что это такое? А ну зачем это? Неужели вы думаете, что люди в самом деле так себя вели, как идиоты? Конечно же нет, они не были больные на голову. Тем более, это же языческое время, раннее средневековье, когда люди к религии относились прагматически. Им нужно что-то от Бога.
2: И попросили.
1: Попросили, все, принесли жертву или помолились в христианском храме, на этом вопрос закончен. Богослужения тогда длились минут по 30 приблизительно, если говорить о христианах. А скандинавы вообще не знали такого института, как церковь, священство и прочее. Там каждый сам себе был поп, если надо. А выпячивается это, конечно, по двум причинам. Первое, ну, наверное, субъективное, просто люди, которые писали сценарий, не очень понимают, о чем они собирались писать сценарий, не владеют фактурой. А второе, это, конечно, то, что ренессанс язычества, ну, по крайней мере, рост популярности языческих тем сейчас и в Европе, и в мире, да и в России прослеживается, несомненно. И это, конечно, неправильно называть ренессансом язычества, потому что ренессанс – это же возрождение. Но это не возрождение того настоящего язычества. Это возрождение интересы к некой реконструкции умозрительной, которая имеет место в голове у современного человека, который пропустил через призму своего опыта какие-то представления о чем-то давно ушедшем. Потому что, например, восстановить скандинавское язычество, ну так, чтобы реально использовать его как религию, как религиозную практику, вообще невозможно. Как, например, и славянское язычество в еще большей степени невозможно, просто потому что от славянского язычества не осталось вообще памятников никаких, потому что мы не знали письменности. Ну, а скандинавам повезло. В 12-13 веке их эти легенды, мифы и предания записали. Ну, заканчивая, наверное, Снорри Стурлусоном, самым знаменитым летописцем скандинавского язычества.
2: Но они, наверное, были неточные, потому что это уже более позднее.
1: Естественно, это реконструкция 12-13 века, которая при перекрестной проверке с другими источниками не выдерживает критики, даже приблизительной. То есть это то, как Снорри, ну и его, скажем так, коллеги, думали, как верили эти самые язычники в 9, 8, 7, там, 10 веках. А пытался он это реконструировать как? Как христианский миф, потому что он другого мифа, по сути дела, не знал. Он знал Библию и Евангелие. И пытался создать это самое Библию и Евангелие, но для язычников. Так, как он это себе представлял. Но это выглядело не так, решительно не так, потому что мы все знаем эту историю про Одина, отца всех богов, его сына Тора, его там друга Тюра, соответственно, Валькирий, Рагнарёк и прочее. Но это же не настоящий пантеон, который был и мог быть в родоплеменном обществе. Там в каждом роду был свой бог главный и куча вспомогательных. Конкретно Один, это сейчас, ну, наверное, можно утверждать с вероятностью 80%. Он не был общескандинавским богом, это был бог только воинов, причем воинов именно викингов. То есть тех, которые именно и осуществляли постоянное, нерегулируемое насилие. Потому что обычный скандинавский воин, это же не викинг, это член фирда, то есть ополчения. А викинг – это тот, кто ездит в викингский поход. Вот, судя по всему, Один не был, да, его знали по всей Скандинавии, но верховным богом он был только у викингов. Однако Снорри взял все это, скомкал вместе и думает, ну нужен же бог-отец, правильно? Смотрите, этот мужик, одноглазый, с бородой, висел, значит, на дереве, как Христос. О, отлично, этот будет начальник. Ну и дальше все само по себе неплохо простроилось. И теперь люди серьезно пытаются это восстанавливать как религиозные практики. Но это же чушь.
5: Говорят, когда-то мы были язычниками, что Воден и Один – это один бог.
7: Мы увидели ошибку и обратили взор к Риму.
5: Я слышал, у язычников были жестокие боги войны.
7: Ну, мы правы, они ошибаются. Осберт, мы благословлены. Ты должен поклясться на гребне Кутберта, что никогда больше не упомянешь Водена.
5: А если б моего пса звали Воден, что б тогда было? Что б вы сделали?
7: Но его нет. А будь у тебя Хряк по кличке Тор, пойдем к твоему отцу. Все, пошли.
5: Хряк Тор.
1: Это еще хорошо германцам, у которых хотя бы младшие и старшие Эдды есть, а также сочинение Адама Бременского «Саксона грамматика». А когда пытаются восстанавливать славянское язычество, от которого не осталось ничего вообще, ни одной записи, потому что просто их не могли делать, у нас не было письменности своей. А остались какие-то разрозненные кусочки в археологии и слабые-слабые далекие отголоски в этнографии, которая собиралась, прошу прощения, вообще во второй половине 19 века. Вот на такой основе религию не построить, это довольно глупый новодел, на мой взгляд. Но интерес есть. Потому что сейчас, как мне это видится, из-за такой явно выраженной, чудовищной, растущей несправедливости в мире, у нас люди начинают думать, наверное, как думали викинги в свое время, которые были почти уверены, что Рагнарёк, то есть конец света, уже настал. И они в нем прямо сейчас участвуют. И когда их убивали рано или поздно, они были в полном счастье, зная, что отправляются на великую битву, на самую главную великую битву. То есть это было девиантное, ненормальное поведение. И сейчас, из-за того, что в мире уже который уж почти 10 лет непрекращающийся экономический кризис, люди страшно не уверены в завтрашнем дне, девиантные и маргинальные способы мыслить, способы вести себя получают все больше и больше, самое главное, объективную материальную основу. А отсюда, на мой взгляд, и такой устойчивый интерес к возрождению культов такого типа. Христианство постулирует важнейшее отличие от язычества. Потому что если вот у язычников могло быть много разных главных богов, и они в самом деле главные на своем участке все, то в христианстве бог может быть только один. А почему? Да потому что начальник на земле в стране тоже только один. Их не может быть несколько, поэтому у нас монарх на земле, и тут же появляется, немедленно появляется монарх на небе.
3: Господь всемогущий, мы просим тебя благословить твоего преданного слугу Альфреда. Благослови его, чтобы храбрость, сила и мудрость никогда его не покинули. Аминь.
8: Аминь.
3: Внуши ему светлые и чистые мысли и власть выполнять работу твою на этой земле, как нашему королю.
1: Скандинавы – самый поздний осколок такого настоящей германской античности. Они дольше всех сохраняли язычество. Но как только вот эта вот сумма насилия, которую они выплеснули в Европу, привлекла туда огромные деньги, которые мы знаем по остаткам кладов в Скандинавии, там сотни этих кладов. Так вот, когда эти деньги оказались в руках группы людей, они сразу же немедленно превратились в полновластных правителей в силу большого войска, которое могло навязать уже волю внутри своей страны всем. И тут же приняли христианство, немедленно, потому что не может быть много начальников на земле, а значит, на небе тоже должен быть один. Твой личный кореш, патрон, покровитель и так далее. Тогда, в раннем средневековье, идеология могла быть ровно одна. Что это мы не просто вас тут завоевали, и теперь выстраиваем какое-то хозяйство, а это потому, что мы вас завоевали, потому что наш Бог нас сильнее любит, чем вас любит ваш Бог. И это таким образом освещалось при помощи генеральной линии партии того времени, которую могла осуществить только церковь, потому что это была единственная организация, которая обладала людьми, имевшими постоянный досуг для умственной рефлексии и записи собственных мыслей. Они все были грамотные, образованные, занимались философией, умели ее применить. А больше таких людей не было, поэтому, естественно, они формировали, ну, если не единственную прослойку, то наиболее массивную прослойку интеллигенции своего времени. Поэтому есть иллюзия, что кому-то власть дал Бог. И вот у нас Англия, которая родилась фактически из огня войны с датчанами, с викингами. Альфред Великий заложил ее серьезнейшие основы. Да, повторюсь, войну он проиграл с датчанами, но он заложил основу регулярного откупа от датчан, то есть обеспечения мира и собирания земель вокруг единого центра.
7: Уилтон, королевство Уэссекс. Это Гутрум?
9: Yes. Да. Видите кость у него в волосах? Это ребро его матери.
7: Какая прелесть. А остальные?
9: Это Убба. Здоровяк.
7: С ним вождь Убба?
9: Ты сказал, он на севере.
7: Однако он здесь. Это хорошо.

0: Значит, ты Альфред, король Уэссекса.
1: Да.
0: А вы Ярл Гутрум?
1: Да.
0: И если хочешь мира, придется заплатить. А вы Ярл Уба. Добро пожаловать.
2: Говори.
0: В обмен на обговоренное количество зерна, скота и серебра, я предлагаю вам вернуться на ваших кораблях в Лондине и оставаться там. Также я предлагаю вам ограничить свои перемещения по Восточной Англии, Мерсии и Нортумбрии. Уэссекс принадлежит Саксам, и таким образом его границы закрыты для всех данов. Мы не уедем из Уэссекса. Мы только что прибыли. Тогда вы умрете от голода. Еды у вас мало, укрытия нет, а войско ослаблено. Если ты веришь в нашу слабость... Зачем ищешь мира? Во мне говорит христианин. Такова воля моего Бога.
2: О, про богов даже не заводи.
0: Бог. Бог только один.
2: Ты будешь говорить только о зерне, конях, серебре и земле.
0: О земле я говорить не буду. Что они там пишут? Они записывают наш разговор.
1: Каждое слово?
0: Да, каждое. Тогда я, пожалуй, скажу. Шопа, сиськи, трах и дресня. Они записывают историю, а мы творим ее. Люди будут читать об этой встрече.
2: Я жду, когда ты назовешь условия, на которых сдашься.
0: Вам заплатят за возвращение в Лондине, и больше никаких условий сдаваться никто не будет.
2: Гутрум не оставит Редингу.
0: Тогда повторюсь, он умрет от голода. Мы будем устраивать набеги и убивать. И так вы потеряете еще больше людей. Этого вы хотите, Ярл Гутрум? Потерять людей? Ваши выжившие воины захотят найти себе нового лорда. Ты позвал меня навстречу, чтобы оскорблять? Я предлагаю мир, и я сообщаю факты.
2: Его голова, и будет тебе мир. Он. Утред Рагнарсон. Предатель. Нечего сказать.
3: Я буду говорить с Рагнаром-младшим. Остальные даны не заслуживают моего уважения.
2: Его голова за мир.
0: Для мира вам нужен Утред? Ни серебро, ни зерно, ни конь? Мы хотим серебро и голову предателя.
2: Вот наши условия. И ты, Альфред, можешь оставаться королем. Но мы займем все саксонские форты.
0: Если вы хотите занять крепости, ну что ж, забирайте. Сколько вы уже заняли на сегодняшний день? Отец, сколько они уже заняли крепостей?
4: Ни одной, лорд.
2: Да мы хоть все можем занять в любое время. Мы забрали всю Англию. И то же самое сделаем с Уэссексом.
0: Давайте-ка проясним. Я готов взяться за меч, но нас больше, чем вас. Нас много, и мы опасны. Но я предпочел бы установить с вами мир. Голова Утреда останется при нем, но я хорошо заплачу вам, чтобы вы ушли из Уэссекса. Вот о чем прочтут люди. Что Альфред искал мира. Альфред заплатил лордам Убе и Гутруму серебром в обмен на мир. Я ищу конца битвы. Так и будет записано.
5: Телеканал «Продвижение» и сайт кинотеатр.ру представляют премьерный показ новых серий проекта «Деконструкция».
6: От стрелы тебя уберечь хотел.
5: На 21-м военно-историческом фестивале «Тушеновские маневры». В поле зрения писателя-историка Клима Жукова «Иван Грозный», фильм Сергея Эйзенштейна.
7: Я имею такое вот мнение свое.
5: 3 августа. Село Душоново, городской округ Щелково, Московская область. Более 100 интерактивных площадок, турниры реконструкторов, выставка оружия. Подробности на маневрыфест.рф.
8: У Альфреда Великого была очень сильная воля, исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил...
2: Топор глубоко, даже король не выживет после такого ранения.
8: Так зайди ты ему сбоку и... Сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. Это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял?
9: Ты милостливый господь, только не это.
8: Шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть. В чем там рассекает главный герой Тутерт из ассортимента БДСМ какого-то магазина.
0: Правда.
8: А зачем ты это сделал, братан? Потому что как, папа же умер, а я вот он, наследник.
0: Ну какой из меня король?
8: Бред сивой кобылы.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
4: «Последнее королевство». В сериале показаны как реальные исторические личности и события, так и вымышленные герои и сцены, никогда не происходившие в действительности. Главный исторический персонаж – это король Уэссекса Альфред Великий. Именно он сумел отбить нападение викингов и объединить английские королевства. Король Альфред всю жизнь страдал от изнурительных болезней. Это отмеченное в сериале «Последнее королевство». В роли Альфреда английский актер Дэвид Доусон. Утрет Бебанбургский – герой вымышленный. Похищенный в детстве данами потомок благородного саксонского рода. Рожденный саксом, воспитанный как викинг. Ему предстоит сделать непростой выбор в сражении за судьбу Древней Британии. Прототипом персонажа Утреда стал предок автора цикла «Саксонские хроники» литературной основы «Последнего королевства» Бернарда Корнуэлла. Отец писателя происходил из саксонского рода Утредов. Его предки владели крепостью Бебанбург, ныне замок Барбара в графстве Нортумберленд, которую защитили от вторжения датчан. В сериале роль Утреда исполняет немецкий актер Александр Дрейман.
8: Сначала несколько слов в защиту этого вымышленного персонажа, потому что есть категория граждан, которая говорит, что ну ведь не было такого персонажа, зачем это все придумано. Нет, такие персонажи на самом деле были в порядке вещей.
1: Но это такой некий собирательный образ.
8: Да, я просто хочу сказать, что он был типичен совершенно, потому что, когда представляют викингов и англосаксов, там англов, саксов, ютов и прочие племена, которые переместились на Британские острова еще в V веке, как каких-то смертельных непримиримых врагов, перенося современные реалии в глубокое прошлое. Ну, понятно, англичане, враги были с немцами долгое время или с французами. Значит, и в IX веке было что-то подобное. Ничего похожего, потому что это были люди очень однокоренные, если мне такое выражение простится, очень похожей культуры, хотя, конечно, викинги еще были язычниками, а саксы уже были христианами. Но все равно они очень не сильно друг от друга отличались. Это были все те же самые северные германцы, которые жили буквально еще в одной и той же культуре. Вот в первом сезоне вообще слабо прозвучало, что именно Альфред Великий стал первым королем, который стал на регулярной основе платить дангельд, датское золото.
0: Моим первым действием в качестве короля будет предложить данным мир.
10: Они посчитают вас бесхребетным, лорд.
0: Значит, я должен убедить их в обратном.
8: И это именно он подписал все необходимые бумаги, которые рассекли Британские острова напополам область датского права. То есть от Южной Нортумбрии до Восточной Англии, включая Восточную Мерсию. Ну, это, кто не понимает, основные области так называемой англосаксонской гептархии, то есть семи королевств. Это все было посередине захвачено данными. И подписал, что англичане больше на эту территорию не претендуют, именно Альфред, потому что войну-то он проиграл в итоге. Он что смог спасти? Это самое главное, его заслуга. Он смог спасти Уэссекс от завоевания и уничтожения. Да, он Лондон отбил у датчан, которого сначала захватили. Он, в общем, установил некое равновесие. Это важно было на самом деле. Важная заслуга реального Альфреда, который смог привести в цивилизованные рамки общение с этой великой армией викингов, потому что это было нашествие, ну, примерно как на Русь Чингисхан, когда прискакал. То есть бороться с ними было почти невозможно. Но при этом нужно было как-то с ними сосуществовать, чтобы они просто всех не перерезали. Альфред-то Великий и его друзья, это же были люди от викингов, очень мало отличные, очень мало. Это были воины, грабители, убийцы, которые были приведены буквально вот недавно совсем в какие-то, ну, примерно цивилизованные рамки. То, что мы читаем в истории Альфреда Великого, ну, например, там, начиная от самых древних источников, которые относятся к непосредственному времени жизни Альфреда Великого. Да, там постоянно этот рефрен. Альфред Великий построил церковь, Альфред Великий там такого-то месяца держал строгий пост. Тут, значит, пригласил из Ирландии 15 образованных монахов, которых поселил там-то, и это постоянно накручивается. Но это же источник церковный. Это писано монахом, которому было не очень интересно, кого Альфред Великий при этом собственноручно резал. А он, я вас уверяю, резал. Потому что, что показали хорошо в кино, это его, ну, да, быстрое, но становление. Потому что он был, по всем источникам судя, очень хилым человеком в детстве. Постоянно болел. И было непонятно, выживет ли он вообще.
0: Надоели молоко и яблоки. Мне нужно мясо. Но от мяса вы страдаете, мой лорд. Лорда нужно накормить. Лорд не святой и никогда им не будь. Я выжил в битве, и мне нужно мясо.
8: У него было 3 брата у Альфреда. Все старше его. Старше и заметно сильнее. У Альфреда Великого была очень сильная воля. Исключительно. То есть он мало того, что назло всем выжил, хотя, опять же, повторюсь, это был далеко не факт, что вообще бы он дожил до зрелых лет. И показал себя очень храбрым воином, потому что он сражался неоднократно с теми же датчанами, буквально стоя в первых рядах войска, где его могли там шлепнуть, грохнуть, топором по голове стукнуть и так далее. И его зауважали все вокруг, и его военные, и его, собственно, братья. Ну а так как это, ну, в общем, общество, которое не очень сильно ушло из племенного общества, наследование от отца к сыну легко заменялось наследованием от брата к следующему по старшинству брату. Это вот то, что у нас на Руси практиковалось вплоть до 14 века, так называемое лествичное право. То есть наследование не по отцовской линии, а по братней линии. И только потом, когда кончатся все старшие братья, вот тогда вступала очередь сыновей. В принципе, конечно, уже в это время, в 9 веке, в середине 9 века, это в Англии было не принято. Но традицию еще помнили, и когда сын Этельреда, предыдущего короля Англии, преемником которого был непосредственно Альфред Великий, попытался заявить свои права на престол, ну потому что как, папа же умер, а я, вот он наследник, ничего не вышло. С одной стороны, с другой стороны, конечно, тут еще в фильме сильно упростили. Он был в это время несовершеннолетний, самое главное. То есть он сам править не мог, при нем должен был быть регент. И Альфред Великий мог бы быть регентом.
1: Я больше всего не поняла, почему он в хлеву постоянно валяется, как со свиньями.
8: Ну, это нужен же смешной дурачок в фильме обязательно. Современный голливудский фильм или там сериал, он должен иметь аутсайдера какого-то, дурачка, над которым все будут смеяться. А это вот, смотрите, как здорово. Наследник престола Англии спит со свиньями, и ох, хорошо.

Доброе утро. Спасибо за вчерашнее.

0: Откройте дверь, я желаю видеть своего отца. Откройте, или ваши яйца станут снарядами для моей рогатки.
1: Этельвальд?
0: Я пришел помолиться за отца, за короля, побыть подле него.
1: Король мертв.
0: Почему мне не сказали, я должен был быть подле него?
1: Вас не могли разыскать.
0: Я спал в своих покоях.

0: Перед смертью король назвал меня наследником трона. Так он сказал мне. Это правда. Такова его последняя воля. Его последний приказ. И вы постараетесь его выполнить.
1: Я сообщу Ветина Гемота о вашем заявлении.
0: Сообщите.
1: Хоть здесь, да и не только здесь. Каждый слышал, что ваш отец завещал свою корону Альфреду.
0: Он, наверное, был в бреду.
1: Почему же?
0: Я сын короля. Выполняйте свой долг.
2: Телеканал «Продвижение» и сайт кинотеатр.ру представляют показ новых серий проекта «Деконструкция».
3: От стрелы тебя уберечь хотел.
2: На 21-м военно-историческом фестивале «Душоновские маневры». В поле зрения писателя-историка Клима Жукова «Иван Грозд». Фильм Сергея Эйзенштейна.
4: Я имею такое вот мнение свое.
2: 24 и 25 августа. Усадьба Гребнева, городской округ Щелково, Московская область. 9 исторических эпох. Более 100 интерактивных площадок. Турниры реконструкторов. Выставка оружия. Подробности на маневрфест.рф.
5: Очень похоже на начало матча по регби или по американскому футболу, только со щитами.
6: Назад! Назад!
5: Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял?
6: Милостливый Господь, только не это.
5: Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку. Почему-то викингов считают какими-то мрачными хмырями. В чем там рассекает главный герой Тутрат? Из ассортимента БДСМ какого-то магазина.
6: Правда?
5: Бред сивой кобылы. Я язычник, я не поклонюсь Христу, давайте кого-нибудь убьем.
7: Давай.
5: А зачем ты это сделал, братан?
8: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
9: Последнее королевство. Съемки первого сезона сериала «Последнее королевство» начались в ноябре 2014 года. Съемки проходили в Венгрии и в Великобритании. Большинство эпизодов снималось в Будапеште. Продюсерами телевизионной адаптации английского бестселлера писателя Бернарда Корнуэлла стали обладатели «Золотого глобуса» премии Грэмми. Автором сценария выступил Стивен Батчерт, трехкратный обладатель премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Премьера сериала состоялась в 2015 году на телеканале BBC Америка в США и BBC 2. Третий сезон стал доступен эксклюзивно на платформе Netflix в ноябре 2018 года. Премьера четвертого сезона намечена на осень 2019 года.
5: Когда в самом начале едет викинг Рагнар, у него меч за спиной, что вообще бред сивой кобылы. Вот он сделан как такая, ну скажем так, средней удачности узнаваемая стилизация под куда более древние мечи мировингской эпохи, то есть до викингской, века, наверное, 6-7. Это так называемый меч с кольцом, как говорили наши скандинавские братья, хрингшверте, то есть у него в навершии такое кольцо вделано массивное. Это как раз очень узнаваемый типаж меча вот предвикингской эпохи.
8: Но он очень тяжелый, по-моему, по весу и сложный одной рукой.
5: Нет, они все очень легкие.
8: Легкие?
5: Да. Даже ты бы смогла им управляться, даже без особых тренировок прямо сейчас. Ну, я не имею в виду там с кем-то сражаться, но если взять и, например, рубануть по свиной туше, свиной туше пришлось бы плохо, потому что меч-то весит где-то около килограмма. Тяжелые – это где-то килограмм, 200 грамм, вот так вот. Очень тяжелые – это 1,5 килограмма. То есть мы, особенно вы, девчонки из магазина, бывает, носите настолько больше, что даже удивляешься, как это у вас в руках помещается. А меч, ну что, ну 1,5 кило – это очень тяжелый меч. При этом он очень острый, это самое главное. Это было оружие, не предназначенное для контакта с тяжелым доспехом. Потому что, как правило, у противника тяжелого доспеха просто не было. Поэтому они были очень сильно заточены. Ну, почти как бритва. Конечно, не как бритва, но как нож для мяса современный, скажем так. В силу того, что он имеет такую серьезную заточку. Ему не нужно быть тяжелым. По голому мясу даже сильно бить-то не надо. Он оставляет дырки жуткие совершенно.
6: Ноги! Ноги! Защищайте ноги!
5: Вот такая стена щитов, когда вот в три ряда, как черепаха, они выстраиваются, только для одного может служить, для защиты от метательного оружия. То есть, когда их обстреливают из луков, вот тогда да, они максимально плотно закрываются щитами, чтобы просто до тушки не долетело ничего. Но воевать в таком виде невозможно. Почему? Потому что никто не сможет ударить по противнику. Скьяльборг, который предназначен для рукопашного боя, это просто обычная фаланга. Когда довольно плотно стоят люди, перекрывают щитами друг друга, и самое главное оружие – это копье всегда, потому что вот эта чешуя из щитов, над которой торчат копья. Вот это вот то, как выглядела вот викингская, да, кстати говоря, и англосаксонская фаланга. Они воевали одинаково абсолютно, не отличаясь вообще ничем. А тут нам показали, я даже не знаю, какой-то стыд. Очень похоже на начало матча по регби или по американскому футболу, только со щитами. Когда они, значит, одни уперлись, других пытаются спихнуть, я спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Вот куда ты, зачем ты их пихаешь? Вот они построились, эту дурацкую стенку, и ничего не видят при этом.
6: Стена! Милостливый Господь, только не это.
5: Так зайди ты ему сбоку и сунь ему перо в почку, и все, отлично ж будет. Зачем вы в центр ломитесь? Нет, все стоят, пихаются. Давайте их перепихаем. А зачем? И тут этот олдермен, командир замка, он говорит, прорвать их строй. И вдруг почему-то он один-то строй как раз и прорывает. Как-то у него так получилось. Только что бригада мужиков здоровых перепихать не могла. А тут раз такой ворвался ловкий. Главное, третий вопрос. А зачем ты это сделал, братан? Ты же отлично понимаешь, что ты туда сейчас прыгнешь, а останешься там один против целого творческого коллектива злобных негодяев, которые тебя зарежут. Что и случилось.
6: За мной! За мной!
1: Взять его!
5: Вот, отсюда вот конкретно уже четвертый вопрос. Чем думал их экшн-директор вообще? Кого он нанял? Борис, не нанимай на это дело идиотов. Вот так хочется сказать. Все эти саксы одеты во что-то настолько невнятное. У них эти дурацкие прямоугольные щиты, которых в природе не существовало вообще. Их эти какие-то доспехи непонятные, из чего сделанные. Как, собственно говоря, и у викингов. Потому что в чем там рассекает главный герой Тутрат? В шкуре, которая перевязана какой-то портупеей, простите, из ассортимента БДСМ какого-то магазина, явно совершенно.
7: С дороги! С дороги!

0: Очень небрежно. Соответственно, саксы тоже ничем не отличаются от викингов в смысле исторического соответствия. Его нету. Потому что, если уж говорить конкретно про саксов этого времени, то для Северной и Западной Европы это были одни из самых роскошных и самобытных костюмов вообще, которые были. Потому что, с одной стороны, вот там у нас через Ла-Манш империя франков, сначала королевство франков, потом империя франков, где, в общем-то, у высшей аристократии все в порядке с ресурсами, с деньгами и так далее, они могут одеться красиво и одеваются. А через Ла-Манш в Англии это те же самые немцы, то есть родственники франков, саксы, родственники тех же данов, ну, северные германцы, на которых наложилось мощнейшее воздействие британских кельтов. И вот этот сплав, уже там к тому времени многовековой кельтско-германской культуры, он породил невероятной самобытности формы и ювелирных украшений, и украшения оружия, и, собственно, костюмок, да, который был похож на континентальный, но отделан был совершенно по-другому.
1: Самая распространенная одежда у них была туника, правильно?
0: Как сказать? Нет, они прекрасно знали запашные, то, что мы назвали бы, наверное, кафтанами. Они не как кафтаны выглядели совершенно, но это такой запашной халат с очень широким запахом. Широкая одежда длиной по колено, ниже колен, с очень широким косым запахом. Мы видим это на англосаксонских изображениях, на изобразительных источниках чрезвычайно широко. Все это было дополнено невероятной роскошью, совершенно ювелирными украшениями, повторюсь, крайне необычными. Если бы вы хотели... Вы, уважаемые создатели сериала, хотели бы выделить англосаксов так, чтобы они серьезно отличались от викингов просто в кадре, по картинке. Это можно было сделать за счет исторических приемов, того, что было реально. Их было не спутать ни с кем. Я вот занимаюсь реконструкцией как раз англосаксов, правда, на 200 лет раньше, 7 века. Мог бы много рассказать об этом. Если уж мы про костюм говорим, в данном случае про военный костюм, один из таких маркеров похожести саксов на викингов – это блестящая совершенно находка в городе Йорк, на улице Копергейт, найден шлем, который лежал в слоях 9 века как раз. Он современник этого фильма обсуждаемого. Шлем очень богато украшенный, он невероятно роскошный, сделан с какой-то колоссальной любовью к материалу, этому, к стали, к бронзе. И он покрыт, его декоративные элементы покрыты христианскими молитвами. Но сами они представляют из себя скандинавского мирового змея. То есть
1: это все намешано в одном шлеме?
0: Конечно. То есть сакса, с одной стороны, это же оберег мировой змей. Он носил оберег в виде языческого, совершенно хтонического чудовища, на который была нанесена молитва. Про викингов я вообще молчу. Это люди были. Это мы знаем очень хорошо по археологии. Это люди были одеты ярко, цветно. Они были, ну не как попугаи, конечно, но это вот не эта мерзкая серость, которую нам показали, вся какая-то грязная, драная, в шкурах каких-то, которую даже трогать, наверное, неприятно. Это люди в шелках, в золоте, в красивых шароварах, в штанах, в шапках, которые коллекционировали буквально со всей Евразии. Коллекционировали буквально со всей Евразии, буквально, потому что викинг мог...

0: которые донесли до нас их поэзию, великолепную поэзию, это не могут сочинять унылые люди. Это не могут сочинять грязные, оборванные люди. Это люди, у которых есть досуг заниматься поэзией, сочинять очень красивые, яркие, метафорические стихи. Почитайте их диалоги, которые до нас донесли скандинавские саги. Они шутят постоянно. То есть да, юморок там тот еще. Но это живые люди, которые не похожи вообще ни на одно свое киновоплощение. Они были во многом похожи на нас, в том смысле, что они были живые люди. Живые люди, так как в кино, не разговаривают. Там этот диалог, через каждые две минуты, во славу Один, нет, я язычник, я не поклонюсь Христу, давайте кого-нибудь убьем. Ну что, как это можно?
1: Кристина Егорова, Клим Жуков, проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Слава Одину! Спасибо.
1: Приятно было познакомиться.
2: Приятно.
1: Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Очень рада вас видеть, приветствовать. И сегодня мы еще раз встречаемся с Владимиром Георгиевичем. Я уже не буду, наверное, тратить время на его представление. Просто хочу поблагодарить за то, что целых 3 вечера в эти осенние и зимние вечера он посвятил нам. И мы провели, я надеюсь, проведем сегодняшний вечер вместе с ним с большим удовольствием и пользой. Спасибо вам большое. А еще, конечно, в преддверии Нового года хочу подарить Владимиру Георгиевичу наш календарик, необычный такой календарь. Ну, он в формате модном сейчас таких комиксов.

0: комиксов. Называется «Супергерои науки». Если кому-то интересно, в нашем магазине еще есть такие календари.
1: Это реклама, да, была? Понятно.
0: Ну, такая, так, скрытая такая реклама, да. Но он необычный, правда, он интересный.
1: Правда.
0: А что еще хочу сказать? Про Новый год сказала, да. Значит, 22 декабря у нас зимнее солнцестояние, начало зимы. Прекрасная дата и событие. И, наконец, на этой неделе Российская академия наук, наконец, еще раз повторю, объявила лженауку, астрологию лженаукой.
1: Ну, астрологи только рады этому.
0: Да, это тоже реклама.
1: Конечно.
0: Вот. Мы долго к этому шли и добивались, и, в общем, разные комиссии были по борьбе с лженаукой. Мы по мере своих сил тоже принимаем участие, ну, вот таким образом, да, мы не боремся с ней там шашками, а мы вот даем настоящую науку. Ну, и я хочу сказать, что Владимир Георгиевич еще в 2007 году написал книжку «Астрология и наука». Очень хорошую. Вот если кто еще не читал, где все разложено по полочкам. Что хорошего, что плохого. Как вообще к этому относиться. Поэтому вот есть повод вспомнить, и я надеюсь, что я вам этот повод еще раз напомнила. Ну, а еще, позвольте, две минуты буквально. Будущий год у нас юбилейный, планетарию московскому 95 лет. 90 лет нашим кружкам. То есть у нас прям такой юбилейный год. И мы этот год посвящаем здесь, на трибуне ученых, великим астрономическим открытиям. Вот есть такое словосочетание «великие географические открытия», а мы решили вот сделать вот великие астрономические открытия. Они не менее великие, не менее значимые. И, наверное, в отличие от географических, астрономические продолжаются и продолжаются практически каждый день. Мы знаем что-то новое. И думаю, что вот эта наша новая тема будет интересна, полезна. И первая же лекция из этого цикла состоится 31 января. Она будет называться «Открытие нейтронных звезд». Прочитает Антон Бирюков. Но об этом вы узнаете из наших всех информационных ресурсов. На сайте смотрите и запоминайте. Ну, а сейчас я даю слово, Владимир Георгиевич, вам.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, вот, тема сложная. Мы много знаем об эволюции звезд и чуть-чуть даже об эволюции галактик. Но мы не знаем почти ничего о происхождении звезд и галактик. Поэтому то, что я буду рассказывать, это вокруг да около. Точных представлений о рождении звезд и тем более галактик у нас пока нет. Но подбираемся к этому. Например, полвека назад мы вообще не представляли себе почти ничего об эволюции звезд. Ну, то есть вообще по-иному думали. Сегодня знаем как. Но как рождаются звезды, тем более галактики, это еще надо будет работать и работать. Но хоть что-то потихонечку проявляется. Я сегодня новый кликер решил использовать. Он такой крутой, но если буду ошибаться, простите, кнопки не там. Состав Вселенной довольно печальный. Три четверти невидимого вещества. Ну, две трети темной энергии, четверть темной материи. И совсем немножечко, а вот я уже и забыл, да, где-то у меня, о, видите, стрелочка бегает. Вот, совсем немного того вещества, из которого состоят звезды, планеты, галактики, мы с вами. То есть, так, я закрываю, да, вам? А давайте я вот здесь вот встану, а тогда мне удобнее даже. А, видно? Хорошо. А я достаточно мал, так что не сильно закрываю. Хорошо. Но, тем не менее, именно эта малая часть, 5% нашей Вселенной, нас интересует, потому что все, и Солнце, и звезды, и планеты, это то, на чем мы живем, Солнце нас освещает, обогревает, и нам это интересно. Когда-нибудь разберемся и с темной материей, и темной энергией, конечно, пока интересно понять вот эти 5% Вселенной, барионного вещества, то есть протоны, нейтроны, электроны, наша таблица Менделеева. Солнце – важная часть, это наша жизнь. Но оно и опасное, потому что оно очень большое, и внутри Солнечной системы оно доминирует по массе, по энергетике, абсолютный рекордсмен. И все остальное, на чем мы живем и когда-нибудь, может быть, будем жить, это все малая часть. Как родилось Солнце? Нам бы хотелось знать, как оно родилось, сколько будет жить, когда умрет, и какие перспективы в нашей жизни на Земле. Мы наблюдаем окружающие звезды, пытаясь выяснить какие-то перспективы, эволюционные перспективы нашей собственной звезды. На Солнце мы смотрим несколько тысяч лет, ну вот история человечества письменная, оно не меняется, понять, как оно, откуда взялось и куда уйдет, непонятно. Вокруг нас есть хорошо изученные звезды, вот это ближайшие к нам, и они приблизительно ровесники Солнца. Но когда мы смотрим вдаль, мы убеждаемся, что есть звезды типа Солнца, то есть с возрастом, да, трудно этой штукой управлять, сейчас найду, вот она, с возрастом примерно миллиарды лет, это наше Солнце и наши соседи. Есть гораздо более старые звезды, звезды галактики, шаровых скоплений и так далее. Есть очень молодые. И пытаясь понять, как рождаются звезды, конечно, в первую очередь мы смотрим на молодые, на формирующиеся. Может быть, мы увидим, как они рождались, откуда брались. И это было бы интересно. Рождаться что-то может только из предыдущего вещества. Очевидно, звезды должны были иметь какое-то предшествующее вещество. Мы его давно уже обнаружили. Это межзвездное, и довольно хорошо понимаем, откуда они. Даже глядя на Солнце, мы видим, как оно теряет со своей поверхности в небольшом количестве, но постоянно разреженную плазму. То, что вот красота, вот эта солнечная корона, это не что иное, как истекающее с поверхности Солнца вещество. И все звезды примерно так же себя ведут, а некоторые намного активнее теряют вещество. И это вещество, которое заполняет пространство между звездами, и есть надежда, что именно из него рождаются следующие поколения. Вот какая красота. Это более или менее понятный процесс. Звезды существующие, часть своего вещества отдают следующим поколениям. Некоторые отдают его в виде взрыва. Это массивные звезды, заканчивая свою эволюцию, они просто две трети своей массы в виде взрыва сбрасывают, это остаток взрыва звезды, который, я надеюсь, мы юбилей планетария справим, а потом будем тысячелетие вот этого вот явления справлять. В 1054 году на небе Земли появилась яркая звезда, потом она погасла. Ну а теперь мы на этом месте в созвездии Телец видим замечательные разлетающиеся остатки этого взрыва. 1054 год. Надеюсь, мы это с вами совсем немного осталось, да, увидим, чем дело кончится. Вернее так, тысячелетие отметим. Но есть места, где вот эти сброшенные, потерянные звездами части их тела сконденсировались в огромные туманности. Ну, мы их называем туманности, небюла, можно как угодно называть, но понимаем, что это первородное вещество, из которого следующие поколения звезд будут рождаться или уже рождаются. Причем есть туманности светящиеся, эмиссионные, они излучают свет, их хорошо видно. А на их фоне иногда видны такие вот темные клочочки, которые на первый взгляд кажутся просто отсутствием вещества. Но это не так. Это наоборот, самые плотные части туманностей, которые не прогреты окружающим звездным светом. Вот звезды, которые прогревают разреженный газ, нагревают его, он светится, а сюда их свет не поступает, потому что это очень плотные газовые фрагменты. Ну вот вы видите, они темненькие здесь. И они-то как раз в первую очередь нас интересуют, раз там газ сконцентрировался, значит ему судьба велит постепенно превращаться в более плотные объекты, то есть звезды. Наиболее плотные были открыты американским астрономом Барнардом. Ну, он был просто наблюдатель и заметил такие черные плотные клочки на фоне Млечного Пути. А другой американский астроном, он работал в основном в Австралии, был директором обсерватории, Бардбок, он собрал данные об этих темных клочках, и мы их с тех пор называем глобулы Бока. Глобулы, то есть очень маленькие, плотные, такие конкретные облачка, которые, наверное, предшествуют рождению звезд, только как туда заглянуть? Там газ и перемешанная с газом межпланетная пыль. Газ прозрачный, Вот мы с вами видим друг друга, и, значит, газ прозрачный. Даже при такой плотности, как в этой комнате. Там он намного менее плотный. Но если бы кто-нибудь сейчас пришел и какой-нибудь пыльный ковер тут вытряхнул, то пыль сделала бы это помещение непрозрачным на некоторое время. Также точно пылинки, мелкие твердые частицы, внедренные в газ, они тут поглощают полностью свет. Мы не видим за этим облаком ничего, дальний фон, и внутри него не видим ничего. И только догадываемся, что там что-то должно происходить. Догадывались об этом довольно давно. Еще Исаак Ньютон, когда придумал свою теорию гравитации всемирной, он на вопрос коллег, а что происходит во Вселенной, откуда берутся звезды, он довольно точно сказал, но не написал. Вернее так, написал в письме своим коллегам, что, ну и понятно, если мир заполнен однородным веществом, то так жизни не бывает всегда, оно где-то поплотнее, где-то поразреженнее. И, наверное, там, где поплотнее, гравитация его в конце концов соберет в маленькие комочки, это и будут звезды. То есть намек-то был сделан боком, а вот, вернее, Ньютоном. А точную теорию того, что мы сегодня называем гравитационная неустойчивость вещества, то есть распад на отдельные части, в начале 20 века развил английский физик, теперь мы его называем астрофизиком, но вообще просто физик хороший, Джеймс Джинс, и он впервые построил теорию звуковых волн с учетом гравитации. Тем, кто физику любит, я в двух словах это объясню. Если у вас есть какое-то облако, то у него есть две возможности сжиматься. Вот сейчас я говорю, а здесь у моих губ сжимается воздух. И эта волна сжатия бежит к вам, вы слышите меня. Это звуковая волна. Гравитация никак с ней не справится, потому что упругость воздуха довольно велика. Но если облако большое-пребольшое, то масса у него огромная, и попытавшись пустить в нем звуковую волну, мы можем добиться того, что оно сожмется и уже не разожмется. Уже упругости газа не хватит, чтобы победить гравитацию. И тогда оно начнет сжиматься, сжиматься, сжиматься и превратиться в звезду. Ну вот формулы простые, школьные, не будем их расшифровывать. И Джинс приблизительно оценил, какие параметры межзвездных облаков нужны, чтобы образовывались звезды. Оценил, но в ту пору, когда он работал, кроме облаков горячего газа, эмиссионных туманностей, вот туманности Ориона, например, астрономы ничего больше не знали. Вот, вот тут стул есть. Ладно. И в 20-е годы, когда он работал, было только представление горячей, разреженной межзвездной среде. То есть вот об этом вот, ну мы ее сегодня называем, да где же она, вот она, теплой межзвездной средой, потому что позже нашлась еще более горячая. Теплая межзвездная среда – это порядка 10 тысяч кельвинов, горячий, в общем, газ. И в нем могут гравитационно формироваться только огромные объекты с массой сотни миллионов масс Солнца. Ну, это не звезды. Потом в 50-е годы родилась радиоастрономия и нашли прохладную межзвездную среду, то есть такой вот довольно холодный, порядка 100 кельвинов, водород, но очень разреженный. В нем могут формироваться объекты, гравитационно связанные с массой тысячи масс Солнца. Тысячи – это уже интересно. Где-то мы такие объекты видели. А, вспомнили астрономы. Это же межзвездные скопления. Плеяды, геады, всякие шаровые скопления. Тысячи звезд в одном объеме. Может быть, это как раз и есть намек, как они образуются. Так оно на самом деле и получилось. Но нам нужны звезды. В 70-е годы нашли очень горячую составляющую межзвездного газа, но она вообще сотни тысяч кельвинов имеет температуру. Там, кроме галактик, ничего не может образовываться. И только в середине 70-х, когда появились спутниковые антенны, и именно они, работая в сантиметровом диапазоне, позволили нам найти самое холодное межзвездное вещество. Оно уже не атомарное, оно молекулярное, водород в виде молекул. Температура ниже не бывает, 10 кельвинов, вообще минус 263 градуса. И единицы масс Солнца. Это масса Солнца. Вот они, звезды, вот они из чего образовываются. Из холодного молекулярного газа. Джинс об этом, конечно, не узнал. А это вот трагедия почти любого теоретика. Предскажешь что-нибудь и не успеваешь узнать, что ты был прав. Где же эти молекулярные облака? Вот если посмотреть на Млечный Путь, можно заметить, ну, уберем созвездие, что на фоне Млечного Пути вот эти темные облака видны. Раз они темные, значит, они холодные, иначе бы светились, если бы были горячие. Да, вот эти самые темные облака, ну, вот это конкретно называется угольный мешок, ну, такой хороший образ, и другие такие же плотные, они как раз сегодня нам наиболее интересны, потому что там должны формироваться звезды. Более того, они нам затрудняют не только изучение рождения звезд, но и вообще изучение галактики. Вот то, что мы видим, Млечный Путь, далекое светлое тело, это наша вся звездная система. А на фоне этого Млечного Пути черные клочочки – это близкие к нам молекулярные облака. Они близкие, и они нам полностью перекрывают взгляд вдаль. К сожалению, это очень серьезная проблема для астрономов. Ну, одни астрономы хотели бы изучить галактику, и для них холодные облака – проблема. Они непрозрачные. А другим интересно, что в этих холодных облаках происходит. Оказалось, что там, где мы видим темные прогалины на Млечном Пути, радиотелескоп видит наиболее концентрированные, это молекулы СО, ну, молекулы водорода тоже там же, а наиболее концентрированные, холодные, плотные области межзвездной среды. И вот мы сегодня различаем разные варианты облаков, и, конечно, больше всего нас интересуют маленькие плотные молекулярные глобулы, именно такие конкретные, маленькие. И вот они вновь перед вами, это такой типичный образец, мы его всегда демонстрируем на таких рассказах, потому что оно близко к нам, и ни одной звезды случайно перед ним не оказалось, чтобы мы ее видели вот на фоне этого облака. Оно так близко, что все звезды за ним, а оно непрозрачное. Как быть, до самых последних лет это действительно была большая проблема, заглянуть внутрь этих облаков и увидеть, как там формируются звезды. Ну вот на днях будет вторая годовщина запуска телескопа Джеймс Уэбб, который дает нам надежду заглянуть в такие облака. Это инфракрасный телескоп, а для инфракрасного света, теплового излучения, эти холодные облака прозрачны. Но иногда удается увидеть, что в них происходит, когда они разрушаются. Вот это одно из таких облаков. Что там внутри, мы в оптическом диапазоне не видим. Но, к счастью, звезды, родившиеся накануне, а они вот тут за пределами кадра, они своим горячим ультрафиолетовым излучением разрушили верхнюю, ну, верхнюю, в смысле этого экрана, часть облака, и мы видим, что там внутри были уплотнения. Вот они не поддаются ультрафиолетовому излучению и остаются, когда основная, менее плотная часть разрушается, оттекает, вы видите, как оттекают горячие потоки этого газа, а вот эти вот плотненькие, они сопротивляются разрушению, ну, некоторое время сопротивляются. И мы понимаем, что облако очень неоднородное, в нем есть места более плотные, менее плотные, ну, понятно, они именно там, где более плотные, рождаются звезды. И, наконец, молодые звезды вылупляют, ну как, появляются в оптическом диапазоне, когда начинает разрушаться даже вот этот вот, как сказать, полуостров наиболее плотный. Все облако уже вокруг него разрушилось, он сопротивлялся, но в конце концов сдался, и мы видим, как оттуда выныривают звезды. Так что можно сказать, что как, ну, в целом мы понимаем процесс формирования звезд. Можно его как-то представить схематично. В больших облаках охлаждающихся возникают уплотнения. Ну, там, где чуть плотнее было, там сжатие быстрее происходит. Каждое такое уплотнение гравитацией начинает стягиваться все сильнее и сильнее. При сжатии газа он нагревается, уплотняется. И, наконец, в самом центре, где наибольшая температура и плотность, начинаются термоядерные реакции. Фактически это уже родилась звезда. Но то вещество, которое было на периферии, оно еще продолжает туда падать, будет наращивать массу этой звезды, пока ее излучение ее газовые оттекающие потоки, ну, типа солнечного ветра, не начнут сопротивляться падению этого вещества снаружи, не остановят его. Остановили, все, звезда стала сама по себе, а тут еще сохранилось какое-то количество медленно оседающего разреженного вещества. И тогда, оседая, он постепенно формирует диск вокруг молодой звезды. Почему диск? Ну, физика тут понятная. Любое облако, хотя медленно, но обязательно вращается. При сжатии оно набирает скорость вращения. И там, где у него экваториальная плоскость, то есть перпендикулярная оси вращения, центробежная сила останавливает сжатие. А вдоль оси вращения газ продолжает падать и формирует такой вот... формирует теперь уже планетный диск. Протопланетный, потому что в звезду это вещество уже не попадет. А планеты из него образоваться могут. На некотором этапе, когда протопланетный диск плотный, а звезда уже горячая, массивная и начинает нагревать окрестности свои, нагретому газу куда-то надо деваться. Давление повышается, он хочет расшириться. А куда ему расшириться? Здесь ему мешает довольно плотный протопланетный диск. А по оси ничего, ну, почти ничего не мешает. Там разреженный газ. И он по оси начинает оттекать. И на некоторое время, на некотором этапе формирования звезды формируются такие два джета, два быстрых типа реактивных потока. Ну, потом все это устаканивается, и постепенно из протопланетного диска формируются отдельные планеты, ну и планетная система приходит в какое-то равновесие. Это очень схематично, но более или менее какие-то этапы мы можем проследить. Какое время занимают эти процессы? Вы видите, здесь миллионы лет длится постепенное уплотнение большого облака. Десятки тысяч лет длится формирование звезды, примерно несколько десятков, порядка 100 тысяч лет она окружена протопланетным диском, и вот эти потоки, джеты формируются. Ну и потом уже звезда приходит в равновесие, планеты там вокруг нее живут. Наша Солнечная система, вероятно, также формировалась, то есть от разреженного облака до молодой Солнечной системы прошло порядка 10 миллионов лет. Это очень короткое время, потому что сегодня Солнечной системе 4,5 миллиарда лет. Мы этот процесс всегда в голове прокручивали, теоретически представляли, а потом попросили художников, нарисуйте нам то, что мы вот нафантазировали. Художники нам рисовали, мы такие картинки представляли в учебниках, в научно-популярных книжках. Но сами-то этого никогда не видели. И, наконец, последние 5 лет начали видеть, потому что родился новый научный инструмент. 60 с лишним вот таких радиоантенн субмиллиметрового диапазона, то есть короткая очень длина волны. Работает эта система, радиоинтерферометр такой огромный, в Чили, в чилийских Андах, высоко, на высоте 5 километров, чтобы атмосфера не мешала. Эта штука оказалась совершенно фантастических качеств, потому что расставленные на большой площади эти антенны в сумме дают возможность как будто бы одним гигантским радиоглазом смотреть на молодые звезды и формирующиеся планеты. И вот теперь мы видим, теперь мы не просто художников просим нарисовать нам это дело, а можем показать, как это на самом деле выглядит. Молодая звезда, вот Ашель Таури, в центре, и вокруг нее протопланетный диск. Нам даже кажется, хотя уверенности в этом нет, что это темные дорожки протоптаны в этом протопланетном диске уже сформировавшимися там планетами. То есть там уже есть какие-то плотненькие массивные объекты, которые на себя собрали газ и очистили вот эти вот пути, по которым они движутся. А светится, в основном светится пыль. Пыль, нагретая излучением самой звезды. Других источников света там нет. И тепла, горячая звезда нагревает пыль. Тут пыль очень горячая, потом прохладнее, прохладнее, прохладнее. Ну и дальше она уже такая холодная, что мы ее не видим. Ну а вот эти вот дорожки, скорее всего, протоптаны молодыми планетами. Потом планеты, конечно, наберут массу, начнут конкурировать друг с другом, пихать друг друга. Какие-то будут выброшены из молодой планетной системы, какие-то упадут на собственную звезду, погибнут. И останутся те, которые в борьбе за существование выжили, вот как в нашей Солнечной системе. Уже конкуренции нет. Они нашли свои пути, далеко друг от друга расположены, и миллиарды лет спокойно живут. Это не единственный. Вот телескоп ALMA, который я показывал, точнее радиоинтерферометр, он уже нам целую коллекцию таких протопланетных дисков показывает. Это просто прорыв в области той науки, которую называют космогония. Космология – это наука о Вселенной в целом, расширение Вселенной и так далее. А космогония – это наука о том, как отдельные объекты, звезды, планеты формируются, как они происходят, из чего. Вот сейчас космогония просто на взлете, потому что не надо фантазировать надо. Но наши фантазии мы уже можем проверять, глядя на эти реальные объекты. Телескоп Хаббл тут, конечно, тоже свой вклад сделал. Он очень красивые картинки нам показывает. Красивые в том смысле, что на них много деталей, раньше остававшихся незамеченными. Ну, например, вот это тоже облако разрушающееся. Вот это, как говорят иногда, слоновый хобот. Ну, то есть наиболее плотная часть, которую ультрафиолетовое излучение все еще пощадило. И там, вот где-то тут, вот в темноте сформировалась звезда. Почему мы в этом уверены? А вот один поток. А вот другой поток – это те самые джеты. Вот, кстати, тут еще один мы видим. И вот он, второй. Но это особенно хорош на темном фоне. Это газовая струя с большой скоростью врезается в разреженный газ. Тут ударная волна получается. Ну-ка, газ уплотняет перед собой разреженный газ. Это все довольно точно соответствует теории. Иногда мы видим, как, собственно, я почти тоже показываю, из холодного облака выстреливает в направлении на нас газовая струя, значит, там где-то молодая звезда, окруженная протопланетным диском. Нам повезло, что этот джет пробил холодное облако и выстрелил сюда, и мы его видим очень хорошо. Второй, обязательно должен быть второй, если есть один, то по закону, третьему закону Ньютона, действие равно противодействию, должен быть второй. Второй ушел внутрь облака, и оно нам его заслонило. Но вот тут немножечко он себя проявляет. Механизм, то есть как именно разгоняется это вещество, он не совсем понятен. Просто нагреть газ недостаточно, чтобы он вот в такую тонко сфокусированную струю превратился. Горячий газ, он разлетается в пустоте во все стороны. А мы видим, что эти джеты просто как из сопла ракеты выстреливаются в одном направлении. Но глядя на морфологию, то есть на внешний вид этих джетов, мы замечаем, что у них есть спиральная структура, вот такая вот периодическая спиральная структура, которая напоминает винт в мясорубке. Вот хозяйки знают. Там такой Архимедов винт, который мясо подает к ножу. А роль винта в данном случае, скорее всего, играет магнитное поле. Оно там, внутри диска или рядом с ним, и оно, закручиваясь самим диском, формирует вот такой вот шнек для мужчин. Шнек для женщин – мясорубка. Но то и другое – это Архимедов винт, который подает вещество и пихает его вперед. Вот это замечательный пример. И спасибо телескопу Хаббл. 30 лет работы на орбите этого космического телескопа дали нам совершенно прорывные вещи. Вот, пожалуйста, посмотрите, еще один джет. Он практически на нас летит, чуть-чуть со смещением. И тут вот эта спиральная структура видна очень хорошо. Так что в этом мы вроде бы постепенно разбираемся. Ну хорошо, сформировались молодые звезды. Мы даже знаем, где они формируются. Наиболее близкое такое вот богатое молодыми звездами место – это Орион, созвездие Ориона. И точнее говоря, под поясом Ориона, там вот тут вот, так вот найду сейчас, вот здесь под поясом Ориона, это как раз зимнее созвездие, когда будет хорошая погода, посмотрите на темном загородном небе, увидите тут такой вот не совсем четкий, немножко туманный клочочек. Это не звезда, это гигантское облако. Ну, в Тельце тоже есть такая небольшая область формирования звезд, но она не так эффектно выглядит. А вот туманности Ориона – это действительно такой роддом, в котором одновременно тысячи звезд формируются. Вот, вот этот самый, так, куда он делся, вот, вот этот вот, вот этот клочок. Говорят, меч Ориона, ну, под поясом, да, висит, чего там висит под поясом, меч. Никакой это не меч, это огромное облако, в котором уже сформировались и еще продолжают формироваться, потому что газа там много. И мы-то видим только горячий, который нагрет уже сформировавшимися звездами, а холодный газ, из которого сейчас происходят новые поколения звезд, мы его в оптике не видим, он не светится. Но радиотелескопы его видят. Инфракрасные кое-что тоже видят. Например, здесь снимок, сделанный инфракрасным телескопом. Вернемся вот сюда. Почему все это сияет? Где оно? Вот, все это сияет. Там много новорожденных звезд, но не все звезды могут нагреть газ как следует. Маленькие, типа нашего Солнца, или еще более мелкие, они очень слабо нагревают. Но там вот в этой области сидят четыре очень массивных звезды, и вот тут их хорошо видно. Трапеция Ориона, так называемая. Это четыре очень мощных излучателя, которым обязано вот все это горячее облако своим свечением. Но инфракрасный телескоп нам показывает еще кое-что. Вот тут в оптике ничего не видно, а инфракрасный телескоп говорит, тут внутри пылевого кокона, то есть закрытое от оптического телескопа, происходит формирование звезд. И мы уже видим, как оттуда разлетается газ, ими нагретый. Это такой вот синтетический портрет. Тут и оптика, и инфракрасный. Сейчас попробуем одну модельку запустить. Мы ее тут как раз накануне внедрили в презентацию. И попробуем. Это теоретическая модель, но она хорошо показывает, как формируется куча молодых звезд. Молодое звездное скопление. Вот давайте посмотрим. Это такая трехмерная картина. Облако неоднородное, и по мере того, как оно живет, там, где чуть было плотнее, становится еще более плотным. Сейчас мы подъезжаем к самой центральной части. Вот обратите внимание, некоторые объекты уже стали звездами. Там, где беленькие точки, вот они появляются, это уже звезды. И какова их судьба? Почему-то они оттуда стремятся улететь. Не все. Некоторые выстреливают и покидают эту область. А некоторые, наоборот, кучкуются и образуют такие плотные звездные кучи. Кстати, на русском языке раньше так и говорили, звездные кучи. Ну, мы сегодня говорим скопление, кластер, а раньше просто говорили звездные кучи. И вот молодые звезды как бы разделяются на два населения, две популяции. Одни стараются сконцентрироваться вместе, а другие разлетаются и покидают эту область навсегда. Очень красивая модель, но сейчас она еще покажет себя со всех сторон, чтобы вы поняли, что она сильно неоднородная. Видно? Мне очень нравится. Это хорошая работа. Вот и автор. Там целая компания работала. И поехали дальше. Ну, это элемент той картинки. Дело в том, что когда молодые звезды родились, они под действием собственного притяжения начинают кучковаться, падать к центру масс. Но одни при этом, да, падая, они сближаются друг с другом, пролетают одна мимо другой и обмениваются энергией. И совершенно случайным образом одна может ускорить свой полет, другая замедлить. Та, что ускорила, покидает эту область и навсегда. А та, что замедлилась, начинает еще сильнее концентрироваться к центру. И мы получаем совокупность разлетающихся молодых звезд. Сегодня их называют звездная ассоциация. То есть они не так, чтобы прямо вместе жили, но мы понимаем, что они родились вместе и сегодня на наших глазах покидают это место. А вторая популяция – это те, что не смогли набрать скорость и формируют звездные скопления. Тоже ненадолго, на несколько сотен миллионов лет. Но среди них всегда есть яркие, массивные, которые разогревают окружающий газ, разогревая создают в нем большое давление. И вот этот нагретый с высоким давлением газ начинает отпихивать более холодный, более плотный, из которого звезды не сформировались. И в конце концов, остается звездное скопление и тот газ, который сами звезды разогнали своим излучением, своим звездным ветром. Вот перед нами типичное молодое звездное скопление. Ну, такое, как Плеяда, например. Я думаю, многие, да? Ну, вижу, что не многие. Ну, кое-кто знает, да, Плеяды. Остальные знают автомобиль Субару японский. А там на радиаторе такая картинка как раз со скоплением Плеяды. Субару – это по-японски Плеяда. Вот. А это тоже не вечный объект. Он долго живущий, сотни миллионов лет обычно, но не вечный. Тут тоже звезды пихаются своей гравитацией друг друга, немножечко ускоряют, замедляют, и то одна, то другая покидают эту область. Границ-то нет никаких, никакой стенки нет, и поэтому они, как вода из стакана испаряется, так же и звезды, мы прямо так и говорим, испарение звезд из звездных скоплений. Так что в целом, мы, конечно, эту картину, что я нарисовал, так понимаем по кадрам, но многое в ней до сих пор не ясно. Ну, например, почему определенное количество больших, средненьких и маленьких звезд рождается? Мы видим, что в звездных скоплениях молодых есть звезды с массой 100 масс Солнца, но их крайне мало. Просто вот пересчитать на небе. Есть звезды с массами 10, 5, одна масса Солнца, их все больше и больше. И, наконец, огромное количество маленьких звезд с массами полмассы Солнца, треть массы Солнца, до 1/10 массы Солнца. Больших мало, легких, маленьких много. И это такой универсальный закон, такое распределение по массам, что где бы мы какое бы скопление ни взяли, в нашей галактике, в других галактиках, как будто их на фабрике делали. Понять физическую причину пока не можем. Это довольно сильно нас нервирует. Ну, теперь к галактикам обратимся. Галактики – это большие совокупности звезд. Мы живем в галактике, да и большинство тех звезд, что мы видим, наши или в соседних галактиках живут. Мы-то видим свою галактику с ребра. Это наш Млечный Путь. Ну, на этой фотографии он видел неплохо, потому что снимок сделан в инфракрасном диапазоне, и пыль, хотя заметно, но не так сильно экранирует далекие от нас области галактики. Так, если нарисовать картинку нашей галактики, фотографию эту мы вряд ли когда-нибудь получим, нам не выбраться отсюда. Ну, художник нам изобразил то, что мы ему рассказали. Мы где-то вот тут, на расстоянии 2/3 радиуса галактики от ее центра. То есть от центра до нас примерно 24-25 тысяч световых лет, ну а еще там до края этого звездного диска еще примерно 7-8 тысяч световых лет. На самом деле галактический диск – это не вся галактика. Есть еще огромное разреженное гало, которое окружает этот диск. Есть еще более грандиозная корона галактики, которая в основном из темного вещества состоит. Но нас интересуют звезды, так что можем ограничиться звездным диском. Лучше получить представление о галактиках, глядя не на нашу, нашу-то мы почти не видим, а на соседние. И иногда, сравнивая их с нашей, какие-то общие черты находим, говорим, вот, наверное, она похожа на нашу. Ну, более или менее, да, наверное, похожа. Как они сформировались? Откуда? Откуда взялось их вращение? Почему многие из них покрыты спиральным узором, а другие не покрыты, и никакого геометрического узора на своем теле не демонстрируют. Но и спиральные разные бывают. Вот мы думаем, раньше думали, что наша галактика примерно такая, то есть плотный центр, и из него выходит спиральная структура. И знали еще раньше, что есть и другие спиральные галактики, где есть плотный центр, потом некое дынеобразное такое уплотнение звездное, а от его концов начинаются спиральные ветви. Такие галактики, ну, по-русски раньше называли пересеченные, имея в виду вот эту вот перемычку. Ну, теперь мы больше на английский лад говорим, галактики с баром. Бар – вот это самое вытянутое скопление довольно старых звезд. А голубые звезды – это молодые. Голубые – значит горячие. Они молодые. А теперь мы понимаем, что наша-то скорее барообразная. Мы заметили в центре нашей галактики не такой грандиозный, но все-таки вполне заметный бар. Так что наша галактика Млечный Путь – вот это неплохой рисунок. Ну, кстати, рисунок Марка Гарлика, а это художник НАСА, такой вот, который просто всегда с астрономами работает. Он понимает требования астрономов и факты, которые мы ему выкладываем. И его рисунки всегда наиболее точно представляют то, как мы сегодня себе мыслим внешний вид нашей галактики. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы кто-нибудь ее сфотографировал. А и вообще говоря, есть возможность, если в туманности Андромеда, она недалеко от нас, найдется хороший астроном, сфотографирует, нам пришлет, то мы ему в ответ их фотографию пришлем. Но, правда, до туманности Андромеды радиоактивный сигнал 2 миллиона лет идет. Ну, может, он уже послал. Мы уже послали. Мы альтруисты. Мы сфотографировали туманность Андромеды и давно послали туда. Ну, получит, не знаю. Вот. А сплошмя, если ее развернуть, то вот 2015 год, это, пожалуй, тот год, который принес нам наиболее полное представление о внешнем виде нашей галактики. Оно уже не меняется. Вот скоро будет 10 лет, как мы ничего не можем добавить. Единственное, в чем мы сомневаемся, бар есть у нас в нашей галактике. Он небольшой, но вполне заметный. А вот точную картину спирального узора мы, конечно, не можем сегодня восстановить, потому что видим только окрестности Солнца хорошо. Где-то вот я тут солнышко наметил. Вот эту область мы прямо голову на отсечение, что мы ее знаем. И по отдельным фрагментам спиральной структуры пытаемся восстановить ее в глобальном виде. Ну, насколько это получается, я думаю, что не очень пока хорошо получается. Но есть галактики другого типа. Вот они перед нами. Это тоже огромные кучи звезд. В нашей сотни миллиардов звезд и в этих сотни миллиардов звезд. Форма у них такая вот дынеобразная, эллипсоидно-образная. Мы их называем эллиптические. Ну, в проекции на плоскость это эллипс. Никакой структуры, кроме явного уплотнения к центру. Ну, к центру, да, видно, и у нас к центру больше плотность звезд. Но никакой видимой структуры. А почему нет структуры, мы, в общем, догадываемся. Там нет межзвездного вещества, почти нет. Не из чего образовываться новым поколением звезд, вот как, например, в спиральных галактиках. Нечему, так сказать, оконтуривать те места, где формируются молодые звезды. А тут им просто не из чего формироваться. Но могли бы быть спиральные ветви вообще-то, но они были бы такие незаметные, что на этих фотографиях они бы остались неразличимыми. Наконец, кроме спиральных и эллипсоидальных, или эллиптических, как мы их называем, есть еще галактики третьего типа. Вот что это? Спираль? Нет. Эллипс? Точно нет. Какие-то клочки. И когда Эдвин Хаббл создавал первую морфологическую классификацию галактик, то есть по внешнему виду, он четко обозначил, вот спирали, вот эллиптические. Но есть еще какие-то такие, которые непонятно куда. И он в мусорную корзину эти фотографии сбрасывал и говорил, неправильные, неправильные, irregular. Вот иррегулярные, неправильные галактики, они тоже в большом количестве. Это наш сосед ближайший, большое Магелланово облако. На южном небе оно представлено, клочки вот такие, не очень большая галактика. И Хаббл их поначалу, ну, как-то игнорировал. Теперь мы понимаем, это очень важные. Да, у них неправильная форма, да, не такие грандиозные, не такие массивные. Но он их поначалу даже и несерьезно к ним относился. И вот первая классификация галактик Хаббла, она до сих пор очень популярна, потому что простая. В книжках для любителей астрономии, в учебниках школьных мы ее воспроизводим. Тут все понятно. Эллиптичные, ну вот сами фотографии, а это, так сказать, схематичное их изображение. Эллиптические галактики бывают совершенно круглые, бывают довольно сильно сплюснутые. Ну, по степени сплюснутости, а больше никакого параметра у них нет. Вот он их так раскидал вдоль. А потом идут спирали. Какие? Обычные, простые спирали и спирали с баром. Ну, других характеристик у спирали нет. Правда, можно обратить внимание, что у некоторых такие, ну вот здесь, четкие, туго закрученные спирали, а у других они какие-то нечеткие, разбросанные. Ну вот некое дополнительный некий символ тут ABC, к слову, спирал, спираль, Хаббл, так сказать, подвесил, добавил, чтобы сказать, что вот есть какое-то разнообразие в внешнем виде. И то же самое для галактик Spiral Bar ABC. Наша родная, она где-то вот между, ну, она, во-первых, с баром, между А и, вернее, между Б и С. Вот место нашего Млечного Пути примерно здесь. Как все это родилось? Вот это проблема. Потому что родилось оно давно. Если звезды живут как-то и на наших, не очень долго, и на наших глазах рождаются, мы что-то можем увидеть, то как рождались галактики, это все в далеком прошлом было и физически от нас далеко, и в смысле времени отодвинуто. Мы, конечно, общее представление жизни Вселенной имеем. Был какой-то момент, когда горячее вещество, Биг Бен, Большой Взрыв, начало стремительно расширяться. Вот тут у нас пока не очень уверенные физические представления, почему оно началось расширяться, инфляция, стремительное расширение. Но потом все это устаканилось, и расширение продолжалось в гораздо более низком темпе. Это то, что мы сегодня наблюдаем. Не очень быстрое, но повсеместное расширение. Формировались элементарные частицы, из них атомы. Это все мы очень хорошо представляем, потому что умеем взрывать атомные и водородные бомбы. Значит, физика тут у нас понятная. Знаем, что происходит в недрах звезд. А примерно то же самое происходило во Вселенной в целом, когда она была плотная, горячая, похожая на недра звезд. Но потом был этап, ну вот просто так покажу вам. Первые элементарные частицы, нейтроны и протоны, сливались там, в ядра дейтерия, те в гелий. И вот, собственно, из водорода, из элементарных частиц получались первые ядра химических элементов. И первые несколько минут жизни нашей Вселенной рассчитаны так точно, что мы просто вот никаких сомнений, у нас масса доказательств того, как это происходило. Кроме водорода возникал гелий в немалом количестве, примерно четверть массы гелия и три четверти водорода, и в очень малом количестве дейтерий, легкий изотоп гелия, ну и совсем мизерное количество лития, хотя для нас это очень полезный элемент. У каждого из вас сейчас в кармане, в этом кармане, сотовый телефон, и у вас тоже. Там литиевая батарейка, это тот самый литий, который родился в первые 3 минуты жизни Вселенной. Потом еще немножко в звездах рождалось, но это совершенно мизерное количество. А литий, почему дорогой аккумулятор у сотовых телефонов? Потому что мало лития, смотрите. Водорода много, гелия много, а лития там совершенно крохотная часть. Нам его приходится добывать, потому что других источников лития не было. И вот Вселенная была горячей, почти однородной и расширяющейся. При расширении газ остывает. Прошло примерно 400 тысяч лет. Это очень важный момент. До этого момента, где он, вот он. До этого момента Вселенная была заполнена плазмой, то есть ионизованным газом, в основном водород. Электроны отдельно летали, протоны отдельно. Отдельно летающие электроны – это заряженные, электрически заряженные частицы. И кванты света, которые там бродили в этой горячей плазме, не могли далеко уходить, потому что они тут же встречали электрон, он их отражал этот свет, рассеивал его. И плазма была очень плотной. Свет создавал упругость. Кванты света создавали упругость этой плазмы. Ну вот наступил момент 400 тысяч лет. Температура плазмы опустилась до нескольких тысяч градусов, а это уже температура, при которой электроны соединяются с протонами, происходит рекомбинация, то есть образование атомов. Ну, это атомы водорода. Тут нарисованы, в основном они и были, и есть во Вселенной. А вещество, состоящее из атомов, очень плохо взаимодействует со светом. Тут вот у нас атомы и молекулы, мы друг друга видим, потому что свет легко проходит сквозь холодный газ. И фотоны полетели сами по себе, а газ перестал ощущать давление, упругость электромагнитного излучения И сразу стал поддаваться гравитации. Он уже не мог ей сопротивляться. Если бы в тот момент Вселенная была совершенно однородной, вот везде все было бы одинаково, то она бы и сегодня была такой же однородной. А с какой бы стати ей стать неоднородной? Но мы видим планеты, звезды, галактики, значит, в тот момент она была чуть-чуть неоднородной. И дальше, по мере жизни Вселенной, кучковалось вещество туда, где оно с самого начала было чуть плотнее. Очень много лет космологи не могли это подтвердить. У нас есть надежный вестник из той эпохи – реликтовое излучение. Реликтовое излучение – это вот те самые фотоны, которые родились, когда Вселенной был всего лишь возраста 400 тысяч лет, и полетели сквозь прозрачный газ. И летят, и летят, и летят. Сегодня они долетают из далеких областей Вселенной до нас в виде радиоволн. Красное смещение сильное, свет превратился в радиоволны. И мы, глядя в радиоизлучение на окружающий нас мир, видим всю Вселенную, это полная карта неба, какой она была в ту далекую эпоху, когда Вселенной было 400 тысяч лет. Ну, слава богу, сначала никак не могли неоднородности обнаружить. Все было совершенно однородным, потому что аппаратура была недостаточно чувствительной. Наземные радиотелескопы никак не могли выявить неоднородности реликтового радиоизлучения. Это прямо большой кризис был в астрофизике. Я просто помню, какие семинары у нас были, там академик Зельдович. Ну, он лысый был, но мог бы рвать на себе волосы, потому что говорил, ну не может Вселенная быть однородной в ту эпоху. Вселенная, вот же она, на куски разделена, на звезды галактики. Ну и, наконец, космические радиотелескопы на спутниках показали нам вот эти пятна, более холодные, ну, сначала с не очень хорошим разрешением, это примерно 95-й год, потом с хорошим разрешением, это уже 2000-е годы. Ну, наконец-то мы увидели, что Вселенная в ту пору была достаточно неоднородный, это более холодные, плотные области, это более горячие, разреженные. И понятно, почему галактики появились. Теперь мы это мыслим так. Вот посмотрите, этот куб – это математическая модель. Вначале, сейчас опять он будет повторяться, вначале почти однородное вещество, но по мере эволюции гравитация его стягивает, и все вроде бы хорошо. Но точные расчеты показали, что вот эти малые различия температуры реликтового излучения, они очень малые на самом деле. Вот тут я написал. Дельта Т – это различие температуры между соседними точками на небе. По отношению к самой температуре реликтового излучения одна стотысячная доля. Тысячная доля процента. Да, есть неоднородность в ту далекую эпоху, но такая маленькая, что к нашей современной эпохи мир был бы почти как кисель. В нем бы не успели родиться ни звезды, ни галактики. Он бы стал чуть-чуть более контрастным. Но не таким контрастным, как сегодня. Пустота – галактика, пустота – звезда, пустота – планета. Сегодня он крайне контрастный. Чего-то нам в этой картине не хватает. Наконец мы поняли, чего. Когда открыли, что то вещество, что мы видим, барионное вещество, из которого звезды и галактики состоят, это всего лишь малая доля, а на самом деле мир состоит из темного вещества, невидимого, но очень массивного, которое превалирует над всеми остальными формами вещества. И теперь мы понимаем, как рождались структуры во Вселенной. Темное вещество, почему оно темное, не взаимодействует со светом. И в ту эпоху, когда плазма еще была до 400 тысяч лет упругой и не поддавалась гравитации, темному веществу было совершенно безразлично, какие там кванты, оно уже кучковалось. И в тот момент, когда обычное вещество стало поддаваться гравитации, темное вещество уже сконцентрировалось в какие-то более плотные и разрежилось в менее плотные области. И это продолжалось. Плотное разрежение, следующее плотное. Это уже такие вот гравитационные ямы, как сказал бы физик. То есть то, куда окружающее вещество притягивается. И когда обычное стало менее упругим, куда оно устремилось? Да туда, где из темного уже сформировались отдельные объекты, облака. Вот теперь картина сложилась. То есть не будь темного вещества во Вселенной, причем в таком количестве, как оно есть, примерно две трети по массе, не было бы звезд, не было бы планет, был бы мир.

которое мы раньше изучали, диск звездный, вот уплотнение центральное там, и так далее, это все малая часть вот этого вот. Она окружена, ну просто в виде голубого тумана это нарисовано, огромной короной из невидимого вещества, намного более протяженной, да, разреженной, но за счет своего объема 4 пятых массы нашей галактики это вот, вот это. И только 1 пятая это звездная компонента, ну и планета там, мелочи. Это вот большое Магеллановое и малое Магеллановое облака тут нарисованы, но они наши крупнейшие спутники. А вокруг нашей галактики, как и вокруг соседних больших галактик, например, Андромеды, есть куча маленьких спутников. Ну, Магелланово облако крупнейшее из них, большое, но еще несколько десятков спутников сопровождают нашу, сопровождают такие же крупные, как наша галактика. И мы понимаем, что большие-то формировались путем поглощения своих маленьких соседей. То есть сначала родились сравнительно небольшие галактики, а потом они сливались, сталкивались и росли. В общем, богатые становятся богаче, как всегда, большие все больше и больше. Так и в мире галактик. И рядом с нами, ну вот это вот наш Млечный Путь и наше, так сказать, окружение, наши спутники. Они невзрачные, их только можно хорошо сфотографировать, если удается. Вот один из более или менее ярких спутников созвездия Лев, ну да, так неплохо выглядит. Это тоже довольно яркий 68-22 спутник. А есть вот такие, что и заметить-то его почти невозможно. Но это один из наших спутников. Они в последнее время только выявлены. Это созвездие Печь, такой спутник. Ну вот они-то как раз послужили кирпичами, из которых сложилась наша галактика. Большое и малое Магеллановые облака когда-то, вероятно, были связаны гравитацией. Но сейчас уже они летят по похожим траекториям, но гравитация уже отпустила их, они сами по себе. И они летают вокруг нашей галактики, вот так вот, по такой довольно близкой к нам орбите, и постепенно, постепенно приближаются к нам, примерно через 6 миллиардов лет сольются с нашей галактикой и войдут в состав нашей галактики. Даже вот мы видим, вот эта полная карта неба в оптическом диапазоне наш Млечный Путь, а в радиолучах мы видим большое и малое Магелланово облака, и видим, как они теряют вещество, за ними хвост тянется. То есть уже наша галактика захватила их и погребает внутри себя. Так что это скоро станет частью, да, собственно, уже почти часть, так сказать, пригород нашего диска звездного. А наша галактика и Андромеда объединены гравитацией настолько сильно, что они никогда не покидали и никогда не покинут друг друга. Никакое расширение Вселенной их не растащит. Они сопротивляются расширению Вселенной, но уже это называется местная группа галактик, local group. Два гиганта, мы немножко поменьше, Андромеда чуть больше нашей. Есть еще третий крупный член, Мессия-33, но она сильно уступает Андромеде и нам. Ну и тут около 50 спутников, там мы пока около 30 нашли, но, наверное, и больше, просто издалека их не видно. Вот это такой, такой наш коллектив, который навсегда останется вместе. Но такие же коллективы и рядом с нами находятся, ну вот это вот наша местная группа. И они-то уже от нас улетают за счет общего расширения Вселенной. Ну это просто показываю Андромеду с ее спутниками. Спутники у нее тоже не очень взрачные, но такие вот заметные вполне. Некоторые, мы видим, уже входят в состав Андромеды. Но этот еще не совсем, NGC-205, хотя видны такие звезды, потерянные и уже устремившиеся к большой галактике. А вот это тоже был спутник, но он уже движется практически в диске самой Андромеды. И из него ободрано все, кроме его плотного ядра. Это Мессия-32. Практически только ядро некогда весьма такой солидной галактики, но от нее уже только центральная плотная часть осталась. И скоро он тут вот войдет в ядро этой гигантской системы. Это второй спутничек NGC-205. Он, ну вот вы его тут видели, вот он, вот этот. Он чуть подальше, поэтому сопротивляется еще, но он вытянулся до последней возможности, потому что гравитация

0: большой галактики Андромеда его деформирует. Так что вот это все постепенно сольется и тоже станет одна большая Андромеда и один большой Млечный Путь. А их судьба взаимная какая? А сегодня мы знаем. Наша и Андромеда, Мессия 31, они сближаются. Не очень быстро, примерно 150 километров в секунду, но сближаются. И через 4 миллиарда лет пролетят на небольшом расстоянии друг от друга. Отдалятся, но не очень сильно. И еще через 2 миллиарда лет. Это художник нарисовал, как через примерно 5 миллиардов лет исказится форма Млечного Пути, исказится гравитации нашей галактики, туманность Андромеды, и они уже подойдут, так сказать, к моменту слияния. Но это будет не скоро, а мы, оглядываясь вокруг, видим такие галактики, которые на наших глазах сливаются. И примерно представляемся, вот судьба Андромеды, она чуть побольше. Вот, я бы сказал, что вот это Андромеда, это наш Млечный Путь, он раза в полтора уступает ей по массе. Вот примерно будет такая картина. Ну, а в конце концов, вот такая картина. Мы уже перестанем различать по отдельности. Так, ну-ка, сейчас нажмем кнопочку. Вот, смотрите на модель. Это модель слияния двух спиральных галактик, которая очень напоминает то, что будет с нами и с Андромедой происходить. Поначалу еще их плотные ядра различимы, но потом они, конечно, раз-раз-раз, и уже станут ядром одного конгломерата такого бесформенного. Хотя не скажу, что бесформенного. Все-таки какая-то спиральная структура у этой модели сохраняется. Как будет на самом деле, мы, конечно, не знаем. Ну вот как-то так. Образцы сливающихся галактик мы в большом количестве видим. И тут большую роль в их выявлении сыграл наш московский астроном Борис Васильевич Воронцов-Веленинов, который, я думаю, старшее поколение по учебнику, да еще, по-моему, сейчас учится по учебнику Воронцова-Веленинова, это астроном Московского университета, и он вот выделил среди миллионов галактик такие сливающиеся, интересные. Так, тут еще должна быть моделька, вот она, ну-ка, сейчас мы ее запустим. А чем эта модель хороша? Вот сейчас результат численного расчета на компьютере. Это компьютер смотрит раз, и мы подкладываем фотографию похожей системы. И говорим, о, компьютер нам что-то похожее на правду показывает. Снова компьютер крутит две спиральных галактики. Останавливаемся, выбираем ракурс и подкладываем реальную фотографию. О, оказывается, есть и такая система. Компьютер, так сказать, что-то реальное нам смоделировал. И вот так несколько раз, видите, слияние продолжается. Снова выбираем, а, даже ракурсы надо выбирать. Вот, пожалуйста, похожая система. Ну, может, не очень похожая, но что-то есть общее. Это красивое сочетание теории с наблюдениями. Пустая теория, она крутишь и крутишь на компьютере, что-то неинтересно. А найти на небе похожий объект, значит, убедиться, что ты моделировал не зря, что у тебя компьютер не просто так работал, а он что-то похожее на правду. Сейчас повернем ее. Мы же заранее не знаем, какой ракурс нам природа демонстрирует. Вот замечательная работа, мне она очень нравится. Ну, сейчас она закончится. Уже от галактики ничего не осталось, только одни эти приливные хвосты. Ну, ну и все. Вся эта теория должна была быть проверена с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Его и запускали для того, чтобы, во-первых, первая часть моего рассказа, заглянуть в недра холодных темных облаков и увидеть, как там звезды формируются. А во-вторых, заглянуть в прошлое нашей Вселенной и посмотреть, как там формировались галактики. А Джеймс Уэбб, он как бы дополняет возможности телескопа Хаббл. Хаббл в оптическом диапазоне смотрит, Уэбб в инфракрасном. И чуть-чуть у них накладываются диапазоны их чувствительности, ну, чтобы как-то можно было сравнивать свет. Так что Джеймс Уэбб сейчас вот уже 2 года работает. Ну, первый год он настраивался просто, ну, год уже активно работает. И он, во-первых, в эти темные облака смотрит, и накапливаются данные по ним. Ну, тут я уже все рассказал. Вот смотрите, как инфракрасные лучи позволяют проникнуть внутрь облака. Оптика Где вот оптика, ничего не видим. Идем, идем, идем, ближний инфракрасный диапазон, идем, идем, идем, дальний инфракрасный диапазон, облако становится прозрачным. Вот в этом была суть. Или вот, пожалуйста, ХСТ — это Хаббл Space Telescope, ну, телескоп Хаббла. Видим некий звездный фон и темное непрозрачное облако, которое нам перекрывает взгляд. А Джеймс Уэбб Space Telescope, он смотрит и сквозь облако, и внутрь облака. То, чего тут мы вообще не видели, мы тут начинаем различать. Это его возможности. Ну или вот галактика, где вот Хаббл видит яркие, молодые объекты, а там, где темные облака, Хаббл бессилен. А Джеймс Уэбб видит как раз там, где непрозрачная картинка для Хаббла, а для Уэбба она становится прозрачной. Ну а вторая задача – это заглянуть далеко. Хаббл тоже ведь, он не сразу стал современным. Когда его в 90-м году запустили, он вообще, оказалось, почти не работает. К нему одна экспедиция летала, вторая экспедиция, третья летала, ремонтная. Ну, не ремонтная, а такая, поддерживающая ее качество. И у него все лучше и лучше. Там камеры меняли, современные ставили. И он видел все дальше и дальше в прошлое. И сегодня его возможности дотягиваются до очень далекого прошлого. Ну, то есть далекие слабые объекты он видит, а значит, они далеко от нас в прошлом. Свет оттуда идет далеко. Ну, примерно до возраста полмиллиарда лет. Полмиллиарда лет в эту эпоху уже должны были быть звезды и галактики. Он их и видит. Но Веб запускали для того, чтобы он посмотрел еще дальше. В эпоху примерно 200-300 миллионов лет от Большого Взрыва. Мы предполагали, что в эту далекую эпоху еще звезды не родились. Еще газ недостаточно уплотнился, еще не было галактик, а в них не было звезд. Мы эту эпоху назвали темная эпоха, темная эра в эволюции Вселенной, когда газ остывал, кучковался, но звезды еще не родились. И задача Веба была заглянуть в эту далекую эпоху. Вот он туда заглянул, вот это вот далекое, ну, тут я быстро пролистал, вот это вот темная эпоха, когда однородный газ уже остыл, превратился, ну это была плазма, превратился в холодный газ, а звезды еще не родились. Вот у Веба задача была вот туда, вот в эту эпоху заглянуть. Заглянул. И первые впечатления, первые такие рекламные факты, которые пошли от Веба, ну не то чтобы рекламные, но недостаточно подтвержденные, были, что он увидел там галактики. Вот вы видите эти изображения, которые исследователи, так, исследователи назвали галактиками. Конечно, никакой формы галактик вы тут не различите. Это совершенно такие пятнышки размытые. Но вроде бы это не звезды, вроде бы это галактики. И по их цвету они очень красные, а значит большое красное смещение, они очень древние. И весной нынешнего года прям были такие вот журналистские сообщения, что вся современная космология провалилась, ничего не может объяснить. Веб видит галактики там, где должна быть темная эпоха, где не должно быть темных галактик. Ну, постепенно рассасывается эта история, потому что, если бы он действительно там увидел галактики, это была бы сенсация невероятная. Он вроде бы увидел их там, в ту эпоху, когда Вселенной было всего лишь там 250, даже чуть, даже, ну вот, 250 миллионов лет. Это слишком юная Вселенная. Там не должно быть галактик. 250 миллионов лет – это один оборот Солнца вокруг центра нашей галактики. Для галактики это вообще не время. Она не может успеть форму принять, звезды в себе родить за такое короткое время. Ну, постепенно рассасывается эта история, потому что когда внимательно смотришь на эти изображения, оказывается, там спектр получаешь. Не такие уж они далекие, не такие уж они древние, они скорее ближе к нашей эпохе, а значит, космология устояла на месте. Но это надо все проверять. Проверять, то есть делать новые, более мощные телескопы. Сейчас летает Хаббл, отлетал свое Спицер, Спицер давно отлетал, Гершель и вот Хаббл и Джеймс Уэбб – это два самых мощных космических телескопа. Ну, у Хаббла недостаточная мощность, у Джеймса Уэбба достаточная, но надо аккуратно относиться к его результатам, непроверенным другими. Проверить, значит, надо более мощный создать телескоп. Сейчас над ним работа идет. Это объектив гораздо большего размера. Уже не 6,5, а по крайней мере 8, а может и 9 метров. И, наверное, запустить его сможет только новая ракета Илона Маска, самая мощная в мире, которая пока не летает, но, наверное, в ближайший год все-таки начнет летать. Я так скомкал конец, потому что ничего конкретного мы сейчас сказать не можем. Вот книжки, где мы с моим коллегой Сергеем Анатольевичем Лумзиным на русском, там, на немецком, описали то, как рождаются звезды. Есть книжки, ну, вот это моя книжка, она более математическая. Есть книга о рождении и эволюции галактик, которую написала ученый-секретарь ГАИШ Ольга Касьяновна-Сильченко. Вот это, пожалуй, на русском языке. Этим все и ограничивается. Больше никто так серьезно этим делом не... А их можно читать. Вот адреса интернетные, по которым эти книжки... А можно и купить. Ну, лучше, конечно, купить, но можно и в сети найти. Ну, предыдущие издания. Всегда последние издания в сеть не попадают. Спасибо. Мораль такая. Работаем. В ближайшие, я думаю, 2-3 года результаты Джеймса Уэбба станут надежными. Дело в том, что у него разная аппаратура. Та, что легко фотографирует, она не дает достаточно надежный результат. Она по цвету только определяет галактики. А та, что трудно работает, спектр получает, надо долго смотреть на одну галактику, та надежная. И вот в конце нынешнего года от этой надежной спектроскопической аппаратуры Джеймса Уэбба пошли нормальные данные, и космология вздохнула, потому что, кажется, все на своих местах. Он не обрушил наши теоретические, но заставил немножко подкрутить их, конечно, но не обрушил наше представление. Спасибо. Так, какая у нас перспектива? А минут 10 у нас есть, да? Вот, спасибо. С микрофоном, да? Ну вот, руки.
1: Два вопросика, один маленький,
0: давай,
1: другой.
0: Давай.
1: Значит, первый вопрос, это сколько лет Солнцу в галактических годах, то есть сколько сделало Солнце оборотов вокруг нашей галактики?
0: Примерно 4 оборота за миллиард лет. Умножаем на нашей галактике 10 миллиардов лет. Солнце им, то есть сколько успело само Солнце сделать. Или сколько живет галактика в оборотах?
1: Нет, сколько Солнца.
0: Солнце. За миллиард лет 4 оборота. Солнце 4,5 миллиарда лет, значит, примерно около 20, ну, 18 оборотов. Ну, немало.
1: И вот про темную материю. Есть ли галактики без вот темной материи, совсем без нее?
0: Кажется, есть. Вернее так, есть галактики, в которых мы еще не обнаружили темную материю. Это не значит, что
1: ее нет. И как они далеко от нас?
0: Они никакого. Есть даже близкие карликовые галактики, где вроде одни звезды только. Но мы в нашей-то не сразу эту темную материю обнаружили. Она же сама не проявляет себя. Можно только по движению звезд понять, что что-то их притягивает помимо самих звезд. Может, мы недостаточно детально эти галактики. Есть такие. А есть наоборот. Есть галактики, которые на 95% состоят из темной материи. Там почти нет звезд.
2: Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по поводу вот этого темного пространства, которое...
0: Темная эра, да?
2: Темная, вот это, да. Есть ли предположения сейчас, какие в итоге сфотографировали объекты, ну, скажем так, не опубликованные там в узких кругах?
0: Похоже, что это небольшие галактики типа Большого Магелланова облака. Такие поменьше наши раз в 20. Те, которые мы сегодня называем спутниками. А на самом деле это не спутники, это кирпичики, из которых складывались в более поздние эпохи крупные галактики. А поначалу были только небольшие.
2: А тогда что предполагалось, что увидит телескоп? То есть черноту, ничего абсолютно? То есть на его экране не должно было быть вообще ничего?
0: Предполагалось, что он увидит галактики с возрастом, ну, если от Большого Взрыва считать, не ранее там 400 миллионов лет. А он увидел вроде бы с возрастом 250-230 миллионов лет. Что он увидит вот самые далекие, а возраст их будет не очень, как сказать, не очень, откуда считать, от Большого Взрыва считать, не очень большой. Вернее, от Большого Взрыва он будет не очень молодой, вот так, не от нас, а от Большого Взрыва, не очень молодой. Что молодых он не увидит, а он вроде бы увидел. Но это предварительные данные, это просто такой набросок был. Это не та аппаратура, которой можно доверять на 100%.
2: Спасибо.
0: Нет?
3: Есть вопрос. Я немножечко не понял про неоднородность Вселенной, как она получилась. Насколько я понял, благодаря темной материи, то, что она раньше вышла, чем вот это барионное вещество,
0: Да,
3: но почему же...
0: она не упругая, она ни с чем не взаимодействует. Поэтому, если были маленькие неоднородности, в темной материи они раньше начали усиливаться, чем в обычном веществе, которое еще было упругим за счет радиации.
3: Ну, то есть, все-таки почему темное вещество начало вообще притягиваться? Оно же вот, ну, разлетелось и все. И почему неоднородность в
0: Как?
3: нем?
0: Просто разлетелась. Вселенная расширяется,
3: Да.
0: но она расширяется на грани второй космической скорости. Вот когда вы запускаете ракету и сообщаете ей не 11 километров в секунду, а 10,5, она упадет на Землю. А если 11,5, она улетит от Земли навсегда. Вселенная расширяется приблизительно со второй, то есть на грани возможного. Чуть меньше скорость и начинается сжатие. Чуть больше начинается разрежение. Разреженные области мы тоже видим, это воиды. Так что Вселенная вот очень правильно настроена. Это само по себе большая загадка. Могла бы расширяться, как из пушки, и тогда никаких, вообще ничего бы не было. Все бы разлетелось. А могла бы медленно расширяться, и тогда давно бы все это сжалось обратно. Она прямо вот тютелька в тютельку как надо. Запущена кем-то.
3: Спасибо.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а может ли быть что-то находиться за пределами реликтового излучения? Или там полная пустота?
0: Конечно, реликтовое излучение родилось, когда нашему миру было 400 тысяч лет. А раньше была плазма все более и более плотная, потом была эпоха термоядерных реакций, до нее эпоха элементарных частиц. Нам бы оттуда что-нибудь получить, какие-нибудь сведения. Пока мы можем только электромагнитные волны, ну, радиоволны фиксировать, а они сквозь плазму не проходят. Они начали к нам двигаться только когда Вселенная остыла. И вот эта плазменная стена, она все наши радио, оптические телескопы делает непригодными для рассматривания эпох более молодых, чем 400, там, 380 тысяч лет. Но есть же и другие носители, например, нейтрино, гравитационные волны, может быть, частицы темной материи, но их еще найти надо. Но нейтрино и гравитационные волны мы уже умеем фиксировать, а они сквозь плазму легко проходят. И мы могли бы, если бы у нас были хорошие нейтринные телескопы или гравитационно-волновые телескопы, заглянуть в первые доли секунды после рождения Вселенной. Но у нас нет таких телескопов. Денег не хватает. Будут большие телескопы, мы туда заглянем.
4: Спасибо.
5: По-моему, должен быть размером с галактику для этого.
0: Какой?
5: Для гравитационных волн.
0: Нет. Размером с Солнечную систему всего.
5: Нет, а при чем тут деньги?
0: Я объясню. Мы можем создать гравитационно-волновой телескоп размером с Солнечную систему, если бы у нас было 10 миллиардов долларов на это дело. Потому что гравитационно-волновой телескоп – это два прибора, которые точно, лучше три, но можно и два, которые точно умеют измерять расстояние друг с другом. Для этого достаточно два, а лучше три. Спутника запустить на расстоянии там, от Земли до Марса, вот так вот. И они будут. Такой проект есть, а денег накапливают. У него другие проблемы. Маска во все бочки затык. Нет, он делает свои.
6: Маска один.
0: Да.
2: У меня еще вопрос. Кстати, да, по поводу Илона Маска. Почему только его корабль может доставить
0: новый? Он самый грузоподъемный. И у него грузовой отсек самый толстый.
2: Вместимый?
0: Широкий. 11 метров диаметр. Мы туда можем 10-метровое зеркало вообще засунуть. Огромная ракета, которую он в этом году дважды пытался запустить, оба раза не очень удачно, но полетит. Обязательно полетит, раз он делает ее. Это вот Starship, наверное, многие слышали. Такая вот труба огромная. Она уже почти летает. Третий полет, я думаю, будет успешным. И тогда можно будет большие телескопы запускать.
2: А сейчас телескоп кем проектируется? НАСА?
0: Как правило, такие проекты международные. Вот Джеймс Уэбб, хотя основные деньги американские, но технологии по всему миру были собраны. Там и Канада, и Западная Европа. В общем, все, кроме нас. Но такой проект в одиночку трудно потянуть. У НАСА тоже денег. Ну так кто же вам военный отдаст свои деньги? Ну, я думаю, все, да? Спасибо большое. С Новым годом! Наступаю.
7: Еще раз поблагодарю нашего лектора и выражу надежду, что мы с ним еще не раз встретимся здесь. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить также и моих коллег, которые оказывают нам техническую поддержку. Это камера Никита Шамаргин. И через 2-3 недели примерно, да, Никита, когда мы сможем предоставить видеоверсию на нашем канале в Ютубе, до Нового года он ее смонтирует. Так что вы видите его работу. Уже там несколько таких работ есть. Звук Виталий Балдыч, он там у нас сидит в кабинке. Спасибо большое. И мой бессменный ассистент Людмила Кошман. Я автор проекта, научный директор планетария Фаина Рублева. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.

0: О вулканах сейчас ученые знают, конечно, намного больше, чем в те времена, когда это воспринималось только как какое-то божественное наказание или предзнаменование. Люди действительно их боялись, и вулканы сметали города. Известная история с городом Помпеи. А сейчас мы даже, насколько мне известно, мы смогли пробраться внутрь кратера вулкана, ну, естественно, где не было уже никакой лавы. Можете посмотреть в интернете, есть множество исследований, фотографии из магматического резервуара. То есть, в принципе, люди знают, что такое вулкан, и понимают это. Может быть, сейчас это не кажется таким страшным. Но не все с этим согласны. Для нас вулканы могут представлять опасность, и те, которые сейчас есть, действующие, потому что все-таки это известная история в Исландии, и в Италии вы с этим сталкиваемся. В общем, это не закрытый вопрос. И также есть супервулканы, то есть огромные какие-то образования, о которых мы тоже сегодня будем говорить.
1: Есть, сразу скажу, есть в мире не так много ученых, которые считают, что от вулканов действительно будут какие-то такие прямо серьезные последствия в размерах всего мира. И вот, в частности, в Великобритании есть сразу два ученых, которые работают независимо друг от друга, но и считают, что от извержения такого супервулкана может наступить, если не конец света, но действительно очень серьезные последствия, в том числе миллионы людей могут погибнуть. С одним из таких экспертов мы связались. Это Дэйв Ротари, известный за рубежом, по крайней мере, вулканолог и геолог. Он работает в открытом университете Великобритании. Мы спросили господина Ротари, каким же должно быть извержение и что это, собственно, за вулкан, который погубит миллионы жителей планеты. Вот что он нам ответил.
2: Это должно быть очень серьезное извержение, настолько серьезное, чтобы покончить с цивилизацией. Но оно происходит не так часто. Начнется серьезное похолодание, вызванное извержением лавы и пепла, из кратера диаметром в 10 километров. В атмосферу будет выброшено такое количество вулканического пепла, что большая часть Земли лишится солнечного света. А это значит, не будет фотосинтеза, и растения просто погибнут. Мы не знаем, сколько эта темнота продержится. Это может быть несколько месяцев и даже больше года. Если растения не будут расти в течение года, то мы получим глобальный неурожай, а следовательно начнется жесточайший голод.
1: А какова вероятность такого развития событий?
2: Довольно сложно оценить, как будут себя вести супервулканы. В основном они извергаются крайне редко. Например, Йеллоустоун в США был активен всего трижды за 5 миллионов лет. Есть, конечно, и другие супервулканы в Северной Америке, в Южной Америке, в Юго-Восточной Азии. Таким образом, суперизвержения случаются, но они бывают раз в 10 тысяч лет. Или, если повезет, раз в 100 тысяч лет. Неизвестно также, насколько сильным должно быть извержение, чтобы наступили такие последствия, о которых я говорил.
1: Когда и где, по-вашему, может произойти такое извержение, и что может повлиять на этот процесс?
2: Пока нет оснований говорить, что супервулканы готовятся к извержению. Больше всего сейчас следят за Йеллоустоунской кальдерой в США. Мы можем лишь видеть, что уровень Земли там постоянно поднимается и падает. Спрогнозировать заранее, когда произойдет такое суперизвержение, невозможно. Вы можете видеть только некие тревожные знаки. Если у вас есть необходимое оборудование для наблюдения, чтобы измерить, как меняется Земля, можно узнать, есть ли хоть какие-то признаки грядущего извержения. Другими словами, пока мы можем за несколько месяцев предсказать лишь возможность катастрофы, но сказать точно, когда супервулкан проснется, мы не в состоянии.
1: Есть ли признаки того, что суперизвержение произойдет в 21 веке?
2: Я могу лишь предположить, что такое извержение должно произойти в ближайшие 150 тысяч лет. Вероятность того, что это может произойти в нашем веке, 1 к 100.
1: Сможет ли, как вам кажется, человечество пережить такое суперизвержение?
2: Я думаю, да. Растения со временем снова начнут вырабатывать кислород. Некоторые из людей выживут. Моя озабоченность в том, что наша цивилизация может не сохраниться. Одни страны пострадают сильнее, чем другие. Закон и порядок исчезнут. Это будет ужасно для большей части мировой популяции. Когда небо станет чистым, снова появятся растения. Кто знает, каким будет мир. мир. Я не думаю, что жизнь на Земле прекратится, но огромное количество людей, 10% или 90%, погибнет. Если мы сможем остановить выброс пепла, если мы сможем улететь на другую планету, легче будет спасти цивилизацию. Сейчас то, что у нас есть, это люди, живущие на одной планете, не готовые к глобальной катастрофе. Поэтому судьба цивилизации в опасности.
1: Ну вот такая точка зрения. Напомню, это известный британский вулканолог Дэйв Ротари из Открытого университета Великобритании. У меня вот после общения с ним такое двоякое чувство. С одной стороны, нас, ну, как вы слышали, нас с вами и с Алексеем Соломиным вот это вот суперизвержение уж точно никак не коснется, потому что мы попросту до него не доживем. Там эксперт, как вы слышали, делает прогноз на какие-то десятки тысяч лет, но, с другой стороны, как-то мне грустно от того, что не, вот, по мнению Дэйва Ротари, не мы сами себя погубим из-за какого-то конфликта, а просто природа сама с нами расправится, и причем люди как бы будут ни в чем не виноваты. Просто вот сам Земля подкинет нам такой печальный сюрприз.
0: Ну, разные ученые придерживаются разных мнений, и есть ученые, которые считают, что извержение супервулкана, в частности, Йеллоустонской кальдеры, может наступить уже через 60 лет. Есть люди, которые говорят, что это может произойти уже в ближайшем десятилетии. И вот, к примеру, Кристофер Сандерс, геолог, еще в 2009 году посоветовал всем штатам, которые окружают Йеллоустонский национальный парк, принимать меры, потому что он считает, что зафиксировано движение огромного количества магмы. Что такое Йеллоустонская кальдера? Что такое кальдера в принципе? Есть магматические резервуары, обширные, очень большие, которые из-за постоянных извержений таких супервулканов освобождаются, становятся пустыми, и в итоге огромная плита просто проседает вниз, изменяется, то есть уровень земли, уровень этой плиты. И когда люди стали изучать эту проблему, стали искать супервулканы, вот Йеллоустонский вулкан, который считается одним из самых больших, Йеллоустонская кальдера, ее даже не смогли сразу найти. Вот если в 50-х этот процесс начали, то зафиксировать границы кальдеры смогли только тогда, когда с орбиты посмотрели на этот участок. Йеллоустонская кальдера занимает площадь 85 на 45 километров. И сейчас больше всего внимания, конечно, привлечено именно к ней. Внимание как ученых, так и обычных людей, которые с помощью масс-медиа, с помощью фильмов теперь уже тоже немного знают об этом. Известный фильм «2012».
1: «2012», да. Ну, если вы помните, там прямо совокупность всех катаклизмов, которые можно придумать. Ну, в частности, там говорится о том, что именно из-за вот этой Йеллоустонской кальдеры будет выбрасываться огромный столб пепла, и, в общем, все будет плохо. Как одна из составляющих апокалипсиса.
0: Буквально пару слов еще скажу о том, что не только Йеллоустонская кальдера привлекает внимание ученых в качестве супервулкана. Супервулкан, надо отметить, что это не научный термин. Это термин, который был придуман журналистами телеканала BBC, которые делали фильм о подобных явлениях. Есть у нас еще Лонг-Вэлли в Калифорнии, тоже внимательно изучается. Знаменитый вулкан Тоба на острове Суматра. По предположениям ученых, он последний раз извергался 75 тысяч лет назад. Тогда как Йеллоустон, просто для сравнения отмечу, всего, насколько предполагают ученые, он извергался несколько раз, и последний раз 640 тысяч лет назад. И вулкан Таупа в Новой Зеландии, это последнее извержение его где-то 26,5 тысяч лет назад, и это извержение определило как раз поверхность, то есть состав островов, я имею в виду форму этих островов, вообще поверхность Земли на этом участке. Ну там... и подозрения определенные есть в Южной Америке, и даже на Дальнем Востоке России тоже некоторые ученые предполагают, что есть супервулкан.
1: А нам вот смотри, на +7 985 970 45 45 уже присылают активное смс-сообщение. Сергей, в частности, пишет: охота вам записывать таких ученых-придурков. Он не верит в Бога, циник, и верит в лукавого. Туда ему и дорога. Ну, вы знаете, Сергей, все-таки мы с Алексеем перед эфиром записали не какого-то проходимца, который фантазирует, а ученого, который основывается на конкретных фактах. Вот есть наблюдения, или люди занимаются этим, вулканологией, сейсмологией, они анализируют, как движутся плиты. Это же не просто так мы записали человека, который хочет вас попугать. Есть такие соображения, мы решили, что важно будет их до вас донести. Просто чтобы вы знали, что вулканы, это действительно они таят в себе опасность.
0: Слушатели наши на сайте тоже оставляли комментарии различные. И вот, в частности, в унисон с ученым Дэйвом Ротери из Открытого университета Великобритании, пользователь Вариант говорит об ужасных последствиях извержений. И если все сразу проснутся, по его мнению, вулканы, то катастрофа будет в биосфере. Пепел разогревает атмосферу, растают шапки полюсов, с гор сойдут ледники, исчезнет множество животных, вымрут насекомые, а вслед за ними растения. Все извержения сопровождаются землетрясениями.
1: Сейчас давайте послушаем другую точку зрения. Насколько все-таки правдоподобен тот сценарий, который нам специально для вас, для слушателей «Эхо Москвы», описал британский ученый Дэйв Ротери. За разъяснениями мы обратились к отечественному эксперту. Это известный российский вулканолог и сейсмолог, академик Российской академии наук Евгений Гордеев. Он возглавляет Институт вулканологии и сейсмологии РАН, причем этот институт расположен как раз на Дальнем Востоке, поскольку у нас на Камчатке и на Дальнем Востоке в единственном месте в нашей стране вулканическая деятельность. И вот мы как раз спросили Евгения Ильича, может ли какое-то вот суперизвержение стать серьезным испытанием для человечества. Давайте послушаем, что он нам ответил.
3: На самом деле, если говорить о наблюдениях или о достоверных сведениях об извержениях, то их очень мало за короткое время. Можем говорить, что такое яркое извержение – это извержение Везувия в начале нашей эры. Все остальные не имеют никаких точных сведений. Если говорить о сильнейших, то за последние, наверное, 1000, даже 2000 лет их было не так много, и они никогда не могли привести к каким-то глобальным изменениям. Это было все локальные катастрофы, даже при самых сильных извержениях. А восстановление за десятки, сотни миллионов и даже больше лет назад, конечно, могу сказать, что в истории Земли были такие события. Но то, что они могут повториться завтра или послезавтра, это маловероятно.
1: Среди тех, кто говорит, что все-таки такая катастрофа возможна, вот когда они описывают сценарий, они говорят, что, например, из вулкана может вырваться такой огромный столб пепла, и вот он распространится прямо вот по всему земному шару, и вообще вот даже Солнце перестанет проникать на нашу планету. Да. Это фантазия тоже?
3: Самый яркий пример. 1883 год. В Индонезии начинает извергаться вулкан Кракатау. Вулканы разного типа. Есть, которые, скажем, очень быстро выбрасывают большой объем пепла в атмосферу. Это так называемые кислые вулканы, андезитовые. А есть вулканы, которые изливают лаву. Те, которые выбрасывают пепел в атмосферу в виде взрывов, это наиболее опасные вулканы. И вот Кракатау выбросил столько пепла, который, скажем так, несколько раз вокруг Земли обошел, создал проблему проникновения солнечного света на Землю. Но это все исчезло в течение года, и никаких особых последствий не было. Поэтому для того, чтобы, скажем, закрыть Солнце и сделать там похолодание, еще какие-нибудь проблемы, связанные с климатом, это надо выбросить в атмосферу очень много материала. Такое, вообще-то, одноразовое действие вряд ли может случиться. Вот американцы, которые сенсации хотят, они начинают говорить о своем Йеллоустоунском вулкане, который однажды очень сильно извергался. И сейчас идет разговор о том, что это может повториться. На самом деле, вот уже тот опыт, который существует в наблюдательный период, около 1000 лет, инструментально это где-то 200 с небольшим лет, пока таких ярких событий не было. И вряд ли они мгновенно случатся. Даже пример Камчатка, малонаселенная территория. Вулканы здесь достаточно популярны, их много. Но в прошлом веке здесь было 3 гигантских и сильных извержения. Ксудач в 1907 году, южнее Петропавловска, с большим объемом выброшенного материала, из Безымянной в 1956 году, извержение вулкана Шевелы в 1964 году. Все они были сравнимы с извержением вулкана Сент-Хеленс. Но о них мало кто знает. Они прошли малонаселенных местностях и практически не принесли никакого вреда населению. Ну, природа, конечно, пострадала.
1: Можно ли назвать Йеллоустонский вулкан самым таким опасным вулканом на территории всего земного шара? Самым непредсказуемым?
3: Нет, конечно. Один раз сработав эта система, второй раз может и, конечно, не активизироваться. Существует какая-то активность, конечно. Но если вдруг будет готовиться мощное событие, не будем исключать этого, то после стольких лет молчания такая система даст о себе знать очень активно, и это не будет никогда пропущено. На Земле очень много таких следов мощных извержений, на Камчатке тоже. То Йеллоустоун сейчас звучит только потому, что на нем очень хорошая система наблюдения, кто-то на этом немножко делает себе publicity. А нормальные ученые к этому относятся совершенно спокойно.
1: На сколько лет, столетий, может, тысячелетий человечество застраховано вот таких вот серьезных последствий, связанных с извержением вулкана?
3: Ну уж точно на период нашей жизни, это я вам гарантирую. Если говорить серьезно, смотря на те события, которые происходили за последние там 300 лет, скажем, где-то на такой же период вперед вряд ли что-то резко может измениться. Земля, система очень инерционная, процессы в ней резко не меняются, и никаких катастроф, связанных с каким-то резким изменением всех этих свойств внутреннего поведения Земли, ожидать не следует. С вулканическими извержениями сейчас намного легче, чем, скажем, с прогнозами землетрясений. Если существует система наблюдений на активных вулканах, то заранее можно увидеть его активизацию, по опыту прошлых наблюдений оценить возможность извержения, даже силу этого извержения. Так что, чем дальше мы будем жить, тем более будут совершенно системы наблюдений, тем точнее предсказания деятельности активных вулканов.
1: А вот новые вулканы появляются, или у нас есть уже на Земле какое-то определенное количество, которое там тысячи, миллионы лет на планете, и каких-то новых образований нету?
3: На самом деле Земля живет по очень правильным законам, потому что уже все, геодинамика вполне определенная, и, слава богу, по существующим инструментальным наблюдениям удалось определить и скорости движения определенных блоков Земли, и места, где происходят и сильные землетрясения, и где есть вулканическая деятельность. Поэтому на новом месте вулкан в чистом поле никогда не появится. Всегда это будет связано с той вулканической деятельностью, которая была до этого. Есть вулканы, которые очень долго молчат, медленно накапливают энергию, и их активизация является достаточно неожиданной. Это много раз случалось, потому что люди, вот особенно в тех местах, где плотность населения большая, стремятся ближе к вулканам жить, потому что там плодородная почва. И получается так, что вулкан, который долго молчал, неожиданно начинает работать, и он приносит много неожиданностей, потому что и строения там появились, люди уже как-то закрепились за этой землей. Когда-то случится так, что извержение произойдет в густонаселенной местности. Это будет, конечно, катастрофа. Ну, вот яркий пример. Вулкан Невада-дель-Руис в Колумбии. Он молчал более 500 лет. И, конечно, все к нему относились как к заснувшему вулкану. И когда он начал работать, особенно внимание не обратили. И получилось так, что сам-то вулкан пустой, но вдали населенные пункты, они пострадали от грязевых потоков, потому что ледники наверху расплавились от горячего материала, от лавы, от той же, от горячего пепла. И эти грязевые потоки смели населенные пункты далеко от вулкана в долинах рек. И много жителей погибло.
1: Дальний Восток. Для нас сейчас вот эти вулканы, это просто явление природы и, может быть, для некоторых красивое зрелище, или на Дальнем Востоке какую-то угрозу определенную это может нести?
3: Камчатка достаточно пустынная территория, поэтому даже вот сильнейшие извержения, какие бы они вред населению не нанесли. Но есть новые проблемы, которые сейчас, наверное, будут с каждым годом расти, увеличиваться. Это воздушный транспорт. Исландский вулкан всю Европу закрыл. Я имею в виду авиационные сообщения. Незначительное извержение, но нанесло ущерб экономический. Вообще-то несоизмеримо совершенно даже с деятельностью этого вулкана. И эта проблема сейчас с каждым годом все более востребована. Самолеты летают. Летают в тех зонах, где извергаются вулканы. И поэтому сейчас очень серьезное отношение — это безопасность авиационных перелетов от вулканических облаков пепловых. И на Камчатке в основном это проблема, потому что здесь очень много проходит маршрутов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, как раз на территории Камчатки, над всеми этими вулканическими районами. И у нас есть целая система взаимодействия международная о предупреждении возможных извержений и дальше слежение за распространением вулканических облаков с целью предупреждения и авиационных диспетчеров, и служб авиационных, и конкретно пилотов.
1: А это был Евгений Ильич Гордеев, известный российский вулканолог, академик РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии при Российской академии наук на Дальнем Востоке.
0: Вот слушатели у нас на сайте подключаются к беседе, и на тезис одного из слушателей по поводу того, что могут проснуться все вулканы одновременно, другой спрашивает, с чего это вдруг они должны разом просыпаться. Air Defense пользователь тоже отмечает, что возможна цепная реакция, хотя очень маленькая вероятность, то есть даже без определенного там извержения какого-то супервулкана действующие вулканы могут разом, ну не разом, постепенно друг за другом все-таки тоже прийти в действие, и это тоже будет серьезные последствия. Ну вот мы сейчас, наверное, объявим голосование. Голосование с очень простым вопросом на самом деле. Боитесь ли вы супервулканов? Боитесь ли вы такого явления? Если да, ваш телефон 660-06-64, если нет, 660-06-65.
4: Голосование. Процесс пошел.
0: Я напомню вопрос для голосования. Если вы боитесь супервулканов, считаете, что они действительно могут покончить с нами раз и навсегда, 660-06-64. Если нет, если вы не считаете это серьезной угрозой, 660-06-65.
1: Один из вопросов, который нам на сайте прислали перед эфиром, от геолога. И, кстати, геолог говорит про геологов. Спасибо, что в день геолога говорите о геологических процессах. Это совпадение, да, действительно, уважаемый геолог, вы, к сожалению, без имени, это чистое совпадение. Сегодня, вправду, празднуют День геолога. И вот, видите, может быть, для специалистов наша передача будет важна. Всех работников этой сферы, тем, кто занимается этой наукой, мы поздравляем с Алексеем.
0: Ну, а сами, наверное, перейдем к разговору о более привычных, обычных вулканах и напомним о том, что они тоже представляют собой опасность. Вот, к примеру, вулкан гора Святой Елены, который находится в штате Вашингтон, США. В 80-м году погибли 57 человек. Правда, тогда это было вызвано 5 баллов по шкале извержения силы вулкана. То есть это серьезное. Супервулкан идет уже от 8 баллов. Не смогли эвакуировать нормально жителей долины рек и ближайших районов, и это привело к большому количеству жертв. Я напомню, 1980 год, не так давно. Ну и действующие сейчас вулканы или просыпающиеся сейчас вулканы, очень много из известных исторических там вулканов вроде Везувия, они спят, что называется, но могут всегда проснуться. Действующий сейчас вулкан тоже доставляет много проблем.
1: Ну и один из самых таких вулканов, может быть, который стал совсем неожиданно на слуху в 2010 году, я думаю, почти все слушатели помнят, это исландский вулкан Эйяфьяллайокудль. Собственно, никаких серьезных разрушений или, к счастью, гибели людей это не привело, но, если вы помните, там были последствия совершенно другого характера, о которых наш эксперт Евгений Гордеев сказал несколько минут назад. Было парализовано авиасообщение. То есть вот этот пепел, который выходил из-за вулкана Эйяфьяллайокудль на протяжении недели и даже больше, он просто сделал невозможным летать по Европе на самолете. То есть вы понимаете, ни в командировку отправиться, ни домой вернуться, ни какие-нибудь там срочные письма, лекарства, ничего этого отправить нельзя. И вот нам один из слушателей на СМС, +7 985 970 45 45, напомнил, что даже президент Барак Обама не смог, и как раз из-за извержения Эйяфьяллайокудль, не смог он приехать на похороны президента Качинского, президента Польши, который, помните, погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Нас что заинтересовало, что мы посчитали, было бы интересно вам, нашим радиослушателям, узнать, как, собственно, сами исландцы переживали вот это вот гигантское, глобальное, наисерьезнейшее извержение этого вулкана Эйяфьяллайокудль. Яфьят Лайкудель. Мы обратились к Ольге Ходас. Это молодая девушка, которая у нас даже в 2010 году вела блог на сайте «Эхо». Сейчас она является одним из редакторов портала theicelandist.com. И, собственно, она за несколько месяцев до извержения Яфьят Лайкудель приехала, переехала на постоянное место жительства в Исландию. Поэтому она как раз застала и сможет нам рассказать, как же это выглядело глазами исландцев, и вообще она расскажет, как жители Исландии, население Исландии переживают это и другие извержения вулканов, потому что Эйяфьят Лайкудель — это далеко не единственный такой вулкан, который есть на этом островном государстве. Давайте послушаем Ольгу Ходас.
5: Для Исландии и для исландцев извержение вулканов – совершенно привычная вещь. Это их нисколечко не удивляет. Это ни в коем случае не является каким-то потрясением. Никто не погибает, никто не тонет, никого не накрывает ни лавой, ни пеплом. Это исключительно урон экономике. Когда 20 марта 2010 году это был очень красивый лавопад, это был Хьюмбурдухаус, все ехали смотреть, туристов возили. Это повод прекрасно провести время, сделать фотографии, выложить потом куда-нибудь в соцсети.
1: Ольга, а вы помните, как население отреагировало на небывалое извержение в марте 2010 года?
5: Когда был Эйяфьят Лайкудель, тоже это никого не удивило. И, если честно, мы узнали о том, что в Исландии извергается вулкан, когда позвонили мои родители, очень перепуганные, что у вас там такое происходит, а мы ничего не знаем, на улице все как было, так и есть, дети идут в школу, люди идут на работу, сюда идут в море, то есть ничего не меняется, никакой паники нету, мы почувствовали, и это уже неприятно, что першит в горле, гораздо позже, когда стал как-то ветром заносить все это в Рейкьявик, какое-то облако оттуда уже пришло, или ветром стало приносить эту пыль, стекла, подоконники в доме, все было покрыто слоем пыли, такой черный, желтый, неприятный, который очень сложно смыть, но в городе жизнь нисколечко не претерпела ни малейших изменений. Пострадали в первую очередь фермеры. С одной только фермы вывезли около 40 тонн пыли только с территории, где живет фермер. Посевные угодья были покрыты очень толстым слоем пыли, который даже не убирался, потому что это совершенно бесполезно, тем более все уже испорчено, и нет никакого резона его убирать. Скот, да, пострадали, овцы, потому что они целое лето гуляют сами по себе, они на природе находятся и днем, и ночью. Когда начал извергаться Эйяфьят Лайкудель, никакой тревоги не было. Единственное, предупредили, что маски в городе, фермеры были эвакуированы, скот тоже был эвакуирован. Конечно, экономически очень дорого для Исландии все это вывозить, подсчитывать потом этот потерянный скот. Когда фермеры потом уже вывозили за свой счет пепел, эти завалы разгребали, потом они подавали заявки на компенсацию, подавали счет

называемым биномином, никто не называл. Вот этот биномин — это новинка Линнея. Все же остальные надвидовые категории именуются всего лишь одним словом. Род — одно слово, причем это одно из слов, которое в дальнейшем в виде присутствует. Там homo sapiens, да? Sapiens — это вид, homo — род. Отряд тоже одним словом, класс одним словом и царство одним словом. Однако же, опять же, те, кто все-таки хорошо в школе учился или уже хорошо учится и уже эти слова хорошо знает, могут заметить, что тут, конечно же, есть некоторые несостыковки с вот классической схемой, к которой мы привыкли. В первую очередь, самые такие вдумчивые, самые глазастые разглядели, что тут кое-что отсутствует. Тут отсутствует тип и отсутствует семейство. И да, действительно, Линнея не было таких понятий, эти понятия были введены позже, потому что оказалось, что царства, класса, отряда, рода и вида недостаточно. Нужно что-то еще добавить. Кроме того, из очевидного, да, здесь очень странные царства представлены. Царство минералы, царство растения и царство животные. Ну, во-первых, опять же, если мы обратимся хотя бы к школьной систематике, то еще тут как минимум грибов не хватает, но то, что грибы — это не растения, поняли значительно позже, чем 18 век. Ну а самое прикольное — то, что тут присутствует царство минералы. То есть минералы рассматривалось как живое существо. За это мы должны сказать большое спасибо Аристотелю. Еще с его времен минералы именно воспринимались как нечто живое. Ну действительно, они и растут, и даже могут как-то разделиться. В общем, ведут себя прямо практически так же, как растения. Ну какая разница, смотришь, вот цветок. Было зернышко, вырос какой-то целый цветок. Или вот был какой-то солевой раствор, там была маленькая крупинка, а потом, глядишь, уже огромный кристалл. Ну и это растет, и то растет. Ну а какая, собственно, разница? Конечно же, постепенно систематика перестраивалась, совершенствовалась. И уже в таком как раз более-менее школьном виде, даже, можно сказать, в дополненном виде, она выглядит вот следующим образом. Вид остается неизменным. Род, конечно, тоже. Ну, про семейство мы уже поговорили, он добавилось, да. Потом отряд или же порядок. Это зависит от того, говорим мы о растениях или животных. Тут есть разница. В систематике животных используется слово «отряд», в систематике растений — «порядок». Хотя смысл у них один и тот же. Дальше класс. Опять же, либо тип, если мы говорим о животных, либо отдел, если мы говорим о растениях. Царство, домен. Такого раньше не было, что-то новенькое. Ну и все это объединяется в группу под названием «жизнь». Ну и в качестве примера вот можно рассмотреть медведя. Кстати говоря, опять же, если сейчас школьники внимательно всматриваются в эти картинки, вы, пожалуйста, действительно повнимательнее в них всматривайтесь, потому что вот такие вот штуки вам надо уметь составлять. В ЕГЭ такие штуки любят, когда там надо расставить в правильном порядке, кто кому относится, там от самой крупной категории к самой мелкой, от самой мелкой к самой крупной, ну и так далее. Вот, так что вот эти все царства типа классы, это все не праздное занятие. Всем, кто собирается сдавать экзамен по биологии, это очень-очень даже пригодится. Но, конечно же, это уже была более такая серьезная система, и по большому счету где-то до 70-х, 80-х годов прошлого века ее более чем хватало, но постепенно, особенно с введением новой системы, так называемой кладистики, когда стали делить немножечко по новому принципу, то есть у нас пытаются составить не искусственную систему, в которой мы просто объединяем каких-то живых существ по внешним признакам или там даже, может быть, по каким-то определенным чертам, которые нам показались наиболее важными, а пытаются составить максимально естественную систему. То есть именно чтобы наша систематика, наша классификация животных, это было не просто для удобства, а еще и чтобы она отражала эволюцию, отражала, как те или иные организмы происходят, кто кому родственник. Ну и вот с появлением кладистики появилось множество дополнительных подразделений, и пришлось повводить самые разные таксоны. Я вот их даже тут не решился вот в такой вот красивой схеме выписать. Я взялся было, потом понял, что их как-то слишком много получается, и поэтому поленился и просто скопировал их из Википедии, уж простите меня. Но зато вы посмотрите, какая красота. Я прям когда посмотрел, понял, что я еще, оказывается, много чего не знаю. Да? То есть у нас есть, ну, там домен, понятно. Между царством и доменом есть реалм и даже субреалм, если кому-то реалма будет маловато.
Понятное дело, что есть всякие под, над, инфра.

Я даже перечислять не буду, безусловно. Над каждым там классом, отрядом можно сделать надкласс, можно это еще объединить в инфракласс. Каждое подразделение можно поделить на, допустим, подклассы. Да? И, ой, то есть, прошу прощения, да, инфра это меньше, чем под. Вверх надкласс будет, да, вниз будет подкласс, инфракласс. Ну и еще и этого всего, конечно, бывает недостаточно, и надо еще выделять чего-нибудь дополнительного. Вот, например, мне очень нравится легион. Классное подразделение. Когорта. Еще лучше, да? Секция, подсекция, подсемейство, триба. Ух, ну просто красота неописуемая. Кто это все запомнил, я не знаю, я лично не запомнил. Ну и, честно говоря, очень мало видел людей, которые всем бы этим бы пользовались. Больше того, самое прикольное, что у нас еще и вид подразделяется. Ну ладно, еще есть подвиды. Хотя вид это вроде как такая единая нерушимая единица, но есть вроде как подвиды, которые могут между собой скрещиваться. Они вроде как бы не совсем виды, но вроде чем-то отличаются. Но и этого же оказывается недостаточно, особенно для ботаников. И они выделяют разновидности, подразновидности, формы и даже подформы. Вот такая вот замечательная получается систематика. Как я уже сказал, пользоваться ей, конечно, стало абсолютно неудобно. То есть, в общем-то, весь смысл все это сделать удобно и понятно, чтобы все во всем мире понимали, это уже сейчас не работает. Как начала действовать кладистика, как появились все эти подразделения, к сожалению, вот осмысленность всех этих отрядов и прочего, она стала рушиться. Иногда бывает какой-нибудь там, не знаю, отряд, а то и класс, в котором всего один вид, а иногда бывает какая-нибудь там триба, в которой там 600 каких-нибудь единиц. Это, конечно, очень-очень непросто. Поэтому чаще всего, если вы посмотрите на какую-нибудь современную работу, там вообще все эти понятия особо использоваться-то и не будут, а будут просто какие-то клады выделяться, что бы это ни обозначало. Клады такая-то, клады такая-то. Словом клада можно назвать все, что угодно. Ну, еще какой-нибудь там род семейства это еще используют. Ну, а дальше все, клады, клады, клады. Ну, и разбирайтесь, как хотите. Чтобы это все все-таки совсем не превратилось в полнейший хаос, существуют особые такие талмуды, можно сказать, сводки законов, которые, собственно, и регламентируют совершенно жестко, как должны называться те или иные животные и вот как они должны соотноситься друг с другом. Это называется Международный кодекс зоологической или же ботаническая номенклатура. Как я уже упоминал, у ботаников своя история, у зоологов своя. Кстати говоря, там со всякими вирусами и прочими, у них там тоже свое. Но у них они с ботаником вместе, там в одном кодексе их название тоже регламентируется. Зоологи это только вот про животных, ботанический кодекс, он как бы не про все остальное. Именно благодаря Международному кодексу зоологической номенклатуры мы теперь точно знаем, как, собственно, можно дать то или иное название. Ну хорошо, кто, как говорится, куда относится это, как раз сейчас более-менее можно свободно определять. Каждый автор сам может там понавыделять нужное количество стрелочек и добавить клад, тем более, что их, как говорится, никто не ограничивает. А вот как дать само название той или иной единицы, как назвать семейство, как назвать там, не знаю, надсемейство, как назвать род, как назвать вид. Все вот это прописано в международных номенклатурных кодексах. Итак, чем же нас ограничивает Международный кодекс, ну, допустим, зоологической номенклатуры? Что мы должны сделать, чтобы, например, описать новый вид, не знаю, чего тут под рукой, кроме телефона, к сожалению, ничего нету. Ну, допустим, там, не знаю, новый вид каких-нибудь аммонитов, раз уж у нас палеонтология. Во-первых, мы должны этот новый вид опубликовать. Во-вторых, название, которое мы предложим, должно быть пригодно. В-третьих, это название должно быть валидно. Слова интересные, правда, не очень, может быть, понятные. Ну, начнем с того, значит, что значит опубликовать название. То есть, если мы возьмем и сделаем пост в интернете, да, там, не знаю, ВКонтакте. Вау, смотри, какой я аммонит нашел. Я назову его Гигантус закрученус. Это вот будет считаться названием официальным опубликацией? Нет. С точки зрения кодекса зоологической номенклатуры, это не будет считаться публикацией. Во-первых, название в любом случае, оно может быть
какое угодно, но оно должно быть написано латинскими буквами. Если написано ну, русскими буквами, например, там, не знаю, или там китайскими иероглифами, еще как-нибудь, все это уже не котируется, только латынь. Это раз. Во-вторых, написать абы где не получится. Все-таки это должна быть публикация научная. А при этом раньше это было строго-настрого что-то бумажное. Сейчас, насколько я знаю, это может быть теоретически и в электронном виде опубликовано. Правда, строго говоря, в кодексе зоологической номенклатуры это не прописано. Насчет того, что может быть электронное издание какое-то, вот, допустим, если какой-то научный журнал, он только в электронном виде издается, и все. Вот там можно что-то публиковать или нет. А я предполагаю, что это будет попозже уточнено, потому что это вот издание 4 2004 года, и тогда еще все было на бумаге. А сейчас как раз готовят 5-е издание Международного кодекса, и я думаю, что там как раз этот вопрос будет уточнен. Но, на мой взгляд, без разницы, где это в интернете опубликовано или на бумаге, главное, чтобы это было научное издание. То есть признано как научное издание. Не газета, не, говорю, там, пост, а именно научное издание. Неважно дальше уже, это монография, какая-нибудь просто статья в журнале или еще что-то. Хорошо. Значит, что при этом должно быть? В научном издании должна быть научная статья, в которой должно быть дано название. А дальше должен быть, если это вид, указан типовой экземпляр. Это тоже немаловажно. Кто такие типовые экземпляры? Это в первую очередь так называемый галотип, то есть какой-то экземпляр, который мы назвали вот этим. То есть возвращаемся, к примеру, с аммонитом. Да? Вот есть какая-то ракушка, мы ее берем и говорим, вот эта ракушка, мы ее фотографируем, мы ее рисуем, всячески изображаем, чтобы было понятно, о чем идет речь. Пишем на ней какой-нибудь номерок, музейный желательно, да, потому что иначе ее будет сложно где-то найти. И этот номерок тоже прописываем и говорим, что вот именно этот экземпляр, который здесь изображен, номер такой-то, мы обозначаем как галотип. В таком случае, если потом кто-то найдет какую-нибудь ракушку и усомнится, а вот я нашел вот этот вот самый Аммонитус закрученус, да, или как мы его там назвали, Гигантус закрученус, или это вот что-то другое, он идет к публикации, открывает картинку, сравнивает там с галотипом, а еще лучше приходит в музей, берет именно этот экземпляр, сравнивает, считает количество ребрышек, как там закручена эта ракушка и понимает, ага, все, это именно он, это именно представитель этого самого вида. Или же нет, вот казалось, что это тот же, а вот на самом деле у меня там есть пупырки, а на галотипе никаких пупырок нет. Значит, наверное, это что-то другое. Кроме того, как правило, все-таки по одному экземпляру вид не описывается, хотя это как раз не ограничено. Можно и по одной косточке, там, по одной ракушечке описать, но чаще всего все-таки их несколько. Тогда вот эти несколько называются типовой серией. И они указываются при первом описании, и, соответственно, еще лучше, если они фотографируются. Все, что не галотип, считается паротипом. То есть все, что в типовой серии, но не вот самый главный, с которым мы всех сравниваем. Иногда бывает, что галотип не указали по какой-то причине, ну, допустим, старая какая-то была публикация, вот взяли и не указали. Тогда выбирается какой-то лектотип, который будет выполнять роль галотипа, но он будет указан уже последующим автором. Ну и там есть еще, на самом деле, всякие неотипы, синтипы, еще всяческие загадочные типы, но, пожалуй, что с ними мы уже сейчас так уж углубляться и разбираться не будем. Ну и вот в качестве примера я вам привел галотип цератозавра. Так что, если вы когда-нибудь обнаружите череп и усомнитесь, а вдруг я нашел череп цератозавра, то вот вам стоит обращаться именно к этому экземпляру, а не к какой-нибудь там произвольной картиночке в интернете и даже не к произвольному какому-то кусочку, который назвали цератозавр. Вот пришли вы в музей, допустим, да, у нас вряд ли цератозавра вы найдете, ну вот, допустим, где-нибудь в Америке. Видите, ага, лежит цератозавр. Сравниваете свой череп, думаете, о, все, класс, я нашел цератозавра. А окажется, что вот этот вот череп, который там лежит, его описал какой-нибудь не самый опытный палеонтолог, которому просто показалось, что это похоже на цератозавра. А это вовсе не цератозавр, а на самом деле аллозавр, например. А вы взяли, вот сравнили с этим экземпляром и ошиблись. Поэтому надо обращаться именно к галотипу, чтобы никакой путаницы не было. Ну хорошо. Итак, с опубликованием... А, да. Но это, конечно же, еще не все. Помимо того, что надо типовой экземпляр указать, надо указать, где он найден. Ну, в случае с палеонтологией надо еще и возраст указать, кто его нашел. Потом надо обязательно, конечно, описание какое-то дать и рисуночек, картиночку. Тогда это будет научная публикация.
Вот. Дальше. Название должно быть пригодно и валидно. Вот это вот какие-то странные названия, странные слова. Значит, что касается пригодности названия, тут есть ряд критериев. Ну, самое главное, это чтобы было написано латинскими буквами, и чтобы было все по правилам латыни. Ну, допустим, есть там мужской и женский род в латыни. Если у нас вид какое-то там женское слово, то значит род должен быть тоже ему соответствовать. Чтобы были правильные окончания. Потом есть, например, определенные правила, какие окончания надо давать, если ты даешь в честь местности или же в честь ученого. То есть не абы как, а вот именно вот с таким-то окончанием. Ну, допустим, нельзя назвать там, не знаю, опять же, Аммонитус Александр. Так вот нельзя. Хотя ты хочешь назвать в честь какого-то Александра, а надо назвать Аммонитус Александри. Потому что обязательно, если ты указываешь в честь какого-то человека, надо окончание и приставить. Ну и, наконец, оно должно быть валидно. Это означает, что никто ранее не должен был использовать именно это слово, чтобы попросту не возникло никакой путаницы, и два одинаковых совершенно слова не были использованы для двух разных животных. Ну, вот такая, например, история приключилась с... Вот сейчас вот как раз, когда нужно, из головы пример вылетел. Ну, ладно, я думаю, сейчас по ходу вспомнится. Давайте пока я пытаюсь вспомнить пример с дублированием. Уже вспомнил. Есть такая, например, животное, мортурнерия. Да? Это у нас плезиозавр, у которого мордочка с очень странными зубками. Зубки торчат в разные стороны. Вот буквально... Пару недель назад я рассказывал про всяческие разные интересные 3D-модельки, которые мы в Динопедии делаем, и вот там я эту мортурнерию показывал. Так вот, мортурнерию изначально назвали турнерия, или же тернерия, наверное, так ее правильнее назвать, потому что назвали ее в честь геолога Тернера. Однако же оказалось, что тернерия уже существует. Правда, назвали тернерией не плезиозавра, а, если не ошибаюсь, одного из жуков. Но что же делать, название уже использовано. И что делать, собственно говоря... Статья была отправлена, статью обратно выслали, сказали, что нет, мы такое опубликовать не можем, это не соответствует правилам номенклатуры, пожалуйста, переименуйте. Ну а так как хотелось очень назвать в честь Мортимера Тернера, вот решили назвать ее Мортурнерия или Мортернерия, а не просто Тернерия, как предполагали изначально. Теперь поговорим о названии более каких-то высоких таксонов. Что нам делать, например, ну, вид мы можем придумать, да, род мы можем придумать, а вот что нам делать с семейством? Мы его тоже как-то произвольно придумываем или же нет? На самом деле нет. Семейство у нас образуется из названия рода. При этом нам надо указать, какой типовой род. Вот, например, перед вами такое древнее животное из триасового периода, как гельветикозавр. Это животное было таким полуметровым, полутораметровым хищником, который обитал в полуводных условиях. Долгое время был он просто таким каким-то непонятным хищником, не очень интересным, но недавно оказалось, что гельветикозавр очень похож на прародителя всех плезиозавров, и сейчас к нему уже приковано гораздо более пристальное внимание. Но, как бы там ни было, долгое время гельветикозавр был такой абсолютно один, уникальный, его ни с кем и ни с чем сравнить не могли, а ну, положено ему какое-то семейство дать. То есть даже если у вас один уникальный экземпляр, вы не можете сказать, что это просто гельветикозаурус Золлингери, да, и он относится к классу рептилия, и все. Класс есть, отряда нет, семейства нет. Нет уж, извините, надо и отряд какой-то, и семейство. И если это животное нельзя отнести ни к одному современному семейству или отряду, надо дать название. Что тогда делается? Тогда вот этот экземпляр выбирается как типовой. Мы назначаем гельветикозавра как типовой род, а семейству даем название гельветикозавриды. И, разумеется, семейство образуется из названия рода плюс прибавление какого-то определенного окончания. И вот, кстати, окончания семейства, они... четко задокументированы и четко прописаны как раз в кодексе зоологической, ну и свои какие-то окончания в кодексе ботанической номенклатуры. Кстати, здесь можно сразу тоже заметить, что у ботаников на самом деле в этом плане все строже. У них есть
очень четкие критерии, какое окончание должно быть для семейства, для отряда, для, ой, для этого, для порядка, для класса, для отдела и так далее. У залогов на самом деле все не настолько жестко, то есть есть какие-то общепринятые вещи, ну, например, семейство, да, там уже окончание АЕ должно быть без вариантов, надсемейство, наоборот, ЕА окончание. Дальше уже все так довольно плавает, то есть иногда там какое-нибудь окончание форме сдают, иногда еще чего-нибудь, но тут уже таких каких-то строгих критериев нет. Но в любом случае все более высокие подразделения, по идее, вот сейчас, по крайней мере, в современном мире, образуют уже от каких-то более низких таксонов. То есть, допустим, если мы какие-то надсемейства начинаем выделять, мы надсемейства выделяем по типовому семейству, изменяя окончание. Если мы берем какой-нибудь отряд, то мы, соответственно, берем название семейства, надсемейства и потом меняем тоже как-то окончание. Раньше было не совсем так. Раньше иногда выдавали название какому-нибудь отряду по просто их характеристике. Ну, например, какие-нибудь корневоры, да, хищные, или же приматес. Приматы. У нас нету животного, которого зовут приматус. Вот нету такого рода. Или же там корневорус. Нету. Но просто дали такое название, что вот примат или там хищный. А сейчас так уже не принято. Сейчас уже название дают по более низким таксонам. Хотел еще один пример привести и заодно, разумеется, похвастаться. Да, вот есть такая рыбка, которую мы с коллегами описали. Называется она Пшихагнатус полипторус, ну, точнее, мы ее так назвали. Вот. И она оказалась не просто рыбкой, она оказалась рыбкой нового подсемейства. Семейство старое, а вот подсемейство у нее уникальное, то есть она очень сильно отличается. Ну, соответственно, раз она была Пшихагнатус, подсемейство стало называться Пшихагнатус. Тине. Ине – это окончание для подсемейств. А было бы семейство, было бы пшехагнатиде. Да, е. Но семейство у нее такое же, как у других рыб-игл. Уж извините. Вот. Кстати, к слову, могу сказать, что я хотел другое название. Мне больше нравилось название наоборот. Полилепидотрихиус пшехиензис. Но что-то как-то коллеги не одобрили. Решили, что длинновато. А я до сих пор по этому поводу очень страдаю. Мне мое название больше нравится. Ну хорошо, значит, более-менее разобрались, как даются названия. Теперь давайте разберемся, а, собственно, правила-то понятно, буквы понятно, как там все эти критерии истинности, правильности, грамотности, это тоже все хорошо. Но почему все-таки слова-то именно такие? Откуда они берутся? Как правило... Тут, на самом деле, нету никаких как раз жестких критериев, можно называть как угодно. Но, как правило, все-таки пользуются либо какими-то особенностями строения, либо определенным местом находки, либо называют в честь каких-то великих людей, ну, как правило, все-таки великих ученых, хотя бывают и исключения. И сейчас конкретный пример, конечно, рассмотрим. Но, еще раз скажу, это не строго обязательно. Например, относительно недавно, там, года 3 назад, одно из насекомых назвали грант. Это ископаемое насекомое из янтаря. Я заинтересовался, вот, собственно, это какой-то вот странный ученый, Грант, не слышал ни разу, ни такого палеонтолога или зоолога, кто это такой. Но подумал, мало ли, может быть, там все-таки это не ученый, может быть, назвали, там, не знаю, в честь актера, например, там, Хью Гранта, тоже такое бывает. Посмотрел, оказывается, назвали в честь Гранта. Ну, не человека, а в смысле денег. Дали денег, грант выдали денежный. Сказали, идите, найдите ученых. Идите, ученые, найдите что-нибудь. Отправились, нашли насекомое. Ну и думали, как его назвать. Решили, давайте назовем его грант. Ну, могли бы назвать просто там деньги, много денег. Но вот как-то вот решили грант. Как правило, когда дают название в честь какой-то характеристики, например, животного, используют латинский язык. Ну, тут не как правило, тут всегда. Ну, часто используют и именно что латынь, латинские слова, но также уже традиционно активно пользуются древнегреческим языком, древнегреческими словами. Но, опять же, пишут, если какие-то древнегреческие слова все-таки используют, именно что латинскими буквами. То есть такие латинизированные древнегреческие слова. Иногда бывает, что прямо и миксуют как-нибудь. То есть еще возьмут там
род назовут по-древнегречески, вид по-латински, и этому очень сильно радуются своим великим познанием языка. Ну вот, пожалуйста, некоторые названия, которые даны по каким-то характеристикам, по внешнему виду. В общем-то, очень много таких названий, и, на мой взгляд, они вполне себе такие замечательные и достойные. Например, да, мегалозавр, тираннозавр, стегозавр, трицератопс. Ну, давайте поясню, если вдруг непонятно. Да, мега – большой, завр – ящер. Мегалозавр – огромный хищник, которого открыли в 19 веке. Собственно, это был первый описанный динозавр. Ну, увидели, большая ящерица, как бы, ну, вот так назвали. Тираннозавр, да, вот он как раз на нас смотрит. Ящер – тиран. Но это не то, чтобы его внешняя характеристика, но, понятно, большой, зубастый, вот такой вот тиран прям, злой правитель ящер. Стегозаурус. А вот тут немножечко поинтереснее, потому что переводится это как черепичатая ящерица, или же черепица ящер, или же кровля ящер. Короче, получается, что у него сверху должна быть какая-то крыша такая. Предполагалось, что пластины у него лежат как черепица, но оказалось, что это неправильно, оказалось, что они вертикальные. Но что же делать, название уже дано. То есть это была просто ошибка ученых. Трицератопс. Прекрасное название. Три. Цера – это рог, топс – это лицо. То есть трехрогое лицо, трехрогая морда. Птеродактиль. Птеро – крыло, дактиль – палец. Крыло – палец. Ну, действительно, у птеродактиля очень длинный палец, на нем крепится крыло. Пахицефалозавр. Вот тут-то название уже посложнее будет, но, опять же, все такой вот микс из древнегреческих слов. Кстати, здесь прямо все красиво, только греческий используется, не микшируется с латынью. Пахи – толстый, цефалос – голова, заурус – ящер или ящерица. То есть толстоголовый ящер. Ну, помните, эти любители бегать и бодаться. Пахицефалозавр. Вот, кстати, возвращаясь к рыбке, которую я вам недавно показывал, да, откуда у нас взялось это название Пшихогнатус полиптерус. Вот полиптерус – это характеристика этого животного. У рыбы несколько лучей, гораздо больше, чем у других рыб, в нижнем анальном плавнике. Лучи называются лепидотрихии, соответственно, большое количество – это по-латински «поли». Прошу прощения, по-гречески «поли». Соответственно, полилепидотрихус – это у нас… полиптерус. Да, это у меня все… Это у меня уже мое название путается с тем, которое мы дали. Полилепидотрихус – это я предлагал, а у нас получилось полиптерус. Но смысл тот же самый. Поли много, птерус – это плавник, то есть много лучей в плавнике. Ну, вот, собственно, я предлагал родовое название полилепидотрихус. Мои коллеги предложили полиптерус. И то, и другое относится к характеристике, к большому количеству лучей в плавнике. Так, да, вон, кстати, птеродактиль наш появился, красавец как раз. Вот у него палец один, это три пальца на руке покороче. Это один особо длинный палец, к которому как раз крепилось крыло. Очень талантливый, один из таких основных специалистов 19 века по палеонтологии, Джордж Кювье, заметил, что палец здесь действительно большой, что, видимо, к нему крепилась перепонка, и вот дал название птеродактиль. Соответственно, так как у нас очень много названий связаны с внешним видом, у нас есть какой-то набор слов, которые часто повторяются, потому что, ну, как правило, есть какие-то определенные черты строения, на которые в первую очередь обращают внимание и которые закрепляют название. Например, у нас есть очень много всяких цефалов. Цефалус – это голова, да. Отсюда у нас маргиноцефал, окаймленная голова, или же тот же пахицефалозавр, толстоголовый ящер, про которого мы вспоминали. Цера. Цера – это рог. Опять же, трицератопс только что обсуждали, или вот, пожалуйста, вам цератозавр, рогатый ящер, хищник из юрского периода, вот с рогами на голове. Очень на него похож карну таурус, это тоже, в принципе, в честь его внешнего вида название дано, но в честь его внешнего вида и в честь характеристик, но уже с таким большим... с большей выдумкой, с большей фантазией. Карнотаурус переводится как плотоядный бык. Дейна. Ужасный. Собственно, отсюда динозавр, отсюда Дейна Хейрус и, там, не знаю, Дейна Нихус, Дейна Зухус,
да и на них ужасный коготь, да и на зух ужасный крокодил, да и на заурус, динозаурус, это у нас ужасный коготь. Дальше, о боже мой. Да, это уже автозамена. Короче, здесь должен был быть зуб. Don't dent. Всевозможные, то есть не do not, просто до слова don't. Донти – это зубы, да. Ну, допустим, есть такое слово, которое многим знакомо. Врач-ортодонт, да, врач, который занимается зубами. Ну и, конечно же, активнейшим образом используют в самых разных словах вот эти вот донты, денты и так далее, потому что очень многие животные известны буквально по зубам, особенно когда мы, конечно, обращаемся к палеонтологии. Тут можно вспомнить и какого-нибудь игуана Дона, пожалуйста, вот вам тот же Дон, и огромное количество самых разных млекопитающих. Млекопитающие древние вообще чаще всего известны по зубам. Всякие марганукодоны, мегазастродоны. Ну, в общем, сейчас тяжело вспоминается, но их много, уверяю вас. Любой список млекопитающих откроете, сразу все их увидите. Следующее, поус подос. Это нога. Вот уж с ногами вообще названий всяческих видимо-невидимо. Орнитоподы, птицы-ноги, тероподы, звероногие, завроподы, ящероногие, какие-нибудь титаноподы, да, титаноногие. Ну, а уж если мы уйдем там за пределы динозавров, тут каких только ногих не будут. Там головоногие, брюхоногие, многоногие, там мириоподы, да, там всякие цефалоподы и прочее, прочее. В общем, у ученых, ученые всегда обращают внимание на ноги, и если можно хоть как-то связать название с ногами, они обязательно это сделают. Без этого никак. Заурус. Ну, это, я думаю, все догадались, это ящер. Ну, и приводить какие-то примеры названий тут, я думаю, вообще бессмысленно, потому что ну, практически любой динозавр заканчивается на заурус. Кстати говоря, это не обязательное правило. То есть это ученые делают по собственному желанию. Они думают, назову-ка я кого-нибудь завром. Вот представляете, вы нашли какой-нибудь невероятный череп, и там назовете его каким-нибудь, там, не знаю, московзавром, например, да, если у нас там в столице будет найден, или там назовете в честь какого-нибудь там своего знакомого там какой-нибудь Алексзаурус. Ну, прикольно же звучит. А другое дело, вы там возьмете и завр не будете использовать. Ну, уже как-то прям не солидно будет. Зухус – это крокодилы. Соответственно, всевозможных древних крокодилов честненько называют с искончением зухус. А вот уже вспоминали, например, того же ужасного крокодила Дейнозуха. Здесь, правда, стоит оговориться, что иногда, конечно, бывает какая-то путаница. Скажем, есть такое животное, как эстеменозухус. Это существо переводится как венценосный крокодил. Однако ж, по сути, это древний родственник млекопитающих, древняя синапсида, да и выглядит она скорее как бегемот. Ну, что делать? Вот изначально подумали, что это крокодил, потом оказалось, ошиблись. Та же история, например, бентозухус. Тоже очень похоже на крокодила, решили, что крокодил, классное название, все, даем. Потом, когда уже изучили подетальнее, оказалось, что это ни разу не крокодил, а что это земноводное такое с крокодилей мордой. Но что делать, уже название дано. При этом, конечно же, когда даешь то или иное название, в принципе, ты не обязан использовать латынь или греческий. Это в науке принято, но можно так и не делать. Можно дать название и на своем языке, или на каком-нибудь еще языке, если очень захочется. Вот, например, китайцам очень хочется, поэтому мы имеем огромное количество всяких там дилунов, джихелоптеров и прочих, названных в честь каких-то китайских отдельных слов. Вот. Иногда сейчас ученые используют какие-то местные слова или местные понятия для того, чтобы как бы отдать дань тем народам, которые либо жили на этой территории, либо до сих пор живут, либо, может быть, даже как-то помогали в поисках той или иной окаменелости. Вот так, например, случилось с вот этим динозавром, которого назвали Иссисанек, что, конечно же, никоим образом не является ни латынью, ни греческим, ни там, английским. Вот. А это язык местных народов. К сожалению, не знаю, как это точно зовут в Гренландии. Ну и переводится это как «холодная кость», потому что нашли, соответственно,
холодных местах, в Гренландии. Хотя, конечно, 214 миллионов лет назад на месте Гренландии было очень теплое такое зеленое пространство, покрытое лесом, болотами. И это животное никаких родов-то при жизни не знало. Кстати, если что, иссисанек – это такая разновидность древних завроподоморфов. Короче говоря, почти что завроподов, таких древних родственников диплодока. Вот примерно так реконструируют этого иссисанека. Наверное, более известный пример, тоже такого названия местного, скажем так, это, скажем, сейчас, надеюсь, загрузится, тикталик. Да? Думаю, что вы помните это животное. Это у нас такая рыба, имеющая переходное строение. С одной стороны, она похожа на самую, что ни на есть, типичную рыбу, а с другой стороны, у нее есть особенности, которые мы привыкли видеть у наземных животных. Например, у него присутствуют локти. Вот. И вот такая вот, во. И такая вот рыба с локтями. Вот она, пожалуйста. Получила название тикталик. Откуда взялось это название? Это название на языке местных, опять же, жителей. Очень хотелось американцам дать какое-то название такое подходящее этому животному, но чтобы оно было на языке местных. И они попросили несколько каких-нибудь вариантов, как можно рыбу назвать. Некоторые варианты были очень труднопроизносимые, и от них отказались. А в итоге тикталик оказалось довольно звучное. Переводится слово тикталик как налим. Все довольно примитивно. При этом, если мы, кстати, обратим внимание на вид, вид у тикталика тоже интересно называется. Тикталик розе. Так вот, розе в данной ситуации это имя, имя Роуз. И имя, вот это видовое название, было дано в честь, опять же, грантодателя, то есть человека, который выделил сумму средств определенную на экспедицию. Но этот человек, это некая Роза, она категорически была против, чтобы о ней кто-то рассказывал, и поэтому не в честь фамилии дали, а в честь именно имени. То есть хотели как-то высказать свою благодарность, чтобы, так сказать, те, кто давали грант, поняли, что их очень ценят. Но в то же время вот грантодатель отказался называть публично свое имя, фамилию. Я специально даже там поискал, нет вообще нигде, нет ни одного сообщения, что же это за Роза такая, какая ее фамилия, где живет, чего делает. Но умудрились все-таки скрыть, несмотря на то, что, казалось бы, в честь нее назвали животное. Следующий вариант – это дать название из-за какого-то родства, из-за своего, скажем так, систематического положения. Ну, частенько это положение указывается в виде окончания. То есть, например, уже негласно есть правило, динозавров называется окончанием «заурус». Если кому-то даешь название «заурус», скорее всего, это динозавр. Тут, конечно, есть тоже много исключений. Иногда и ящерицы называют в честь «заурус», и раньше их тоже так называли. Ну, иногда и каким-то крокодилам достается название «заурус». Но, как правило, все-таки вот у нас как-то ассоциируется что-либо с окончанием «завр», как «динозавр». Там какой-нибудь дактиль, там преон-дактиль, птеродактиль, тупан-дактиль. Это вот окончания, которые стали использовать для птерозавров. Тоже так вот как бы договорились. Возвращаясь к той рыбе, которую я упоминал, да, у нас пшихогнатус. А вот этот гнатус, это в принципе переводится как челюсть, но это не относится никоим образом к строению челюстей. Это тоже отсылка к тому, что всех рыб называют с окончанием гнатус. Там сингнатус, пшихогнатус и так далее. Тоже такое, можно сказать, негласное правило. Вот. Ну, или там Зухус, только что мы видели. Однако же, иногда привязка к систематическому положению не только в половине названия, а такая какая-то более глобальная, более сложная. Вот, например, Алиорамус. Это такой очень специфический монгольский вид тираннозаврит с невероятно узкой мордой и очень удлиненный, видимо, с какими-то необычными характеристиками своей охоты. То есть, видимо, он охотился на каких-то небольших животных, был более маневренный и вел себя как-то иначе, чем классические тираннозавриды. И когда его впервые обнаружили, советские ученые предложили название Алиорамус, что переводится как «другая ветвь». То есть имелось в виду, что это не
классические вот тираннозавры, вроде какого-нибудь там тарбозавра, который был известен из той же Монголии, да, дасплетозавра американского. А что это именно иная ветвь? Аллиорамини. А, собственно, до сих пор именно так и считают. Название оказалось удачным, оказалось, да, действительно, это отдельная ветвь тираннозавров, идущих совершенно своим путем. Однако же иногда бывают названия и менее удачные. Ну, например, есть такое шикарное животное, которое называется Аллозаврус. А если вы когда-нибудь задумывались, откуда появилось это название, то вы знаете, что название у него очень странное. Переводится оно как «еще одна ящерица». Ну, то есть, как бы, нашли уже там десяток динозавров, ну, вот еще один попался какой-то. Ну, как бы, такое себе, да, такая себе характеристика. Один из самых известных хищников юрского периода – это просто какой-то еще один ящер. Ну да, бывает. Плиозаврус. Тоже замечательно, да? Вы помните, такие большеголовые морские ящеры. Так вот, плиозаврус переводится как «подобный ящерице». Если вы, опять же, знаете плеозавра, вы понимаете, что он, ну, точно не подобен ящерице. Он как бы совсем на ящерицу не похож. Похож на кого угодно, только не на ящерицу. Поэтому, почему такое название дали, тоже остается лишь гадать. Ну и, наконец, плезиозаврус. Да, это у нас не совсем ящерица, да? Ну, тоже как бы не очень. Однако же есть и другие названия, и многие считают их более удачными, потому что, ну, в таком случае, если такие названия даешь, ты вообще никак не привязываешься к каким-то внешним характеристикам, а констатируешь факт, что это живое существо происходит именно отсюда. И, ну, как бы, да, если ты его здесь нашел, то уже никто сомневаться в этом не будет. Тут, правда, есть другая опасность, потому что может это животное оказаться очень широко распространенным, его могут обнаружить в самых разных местах, а все равно всегда название будет отсылать именно к самой первой точке его обнаружения. Ну, например, наш вот этот род рыбин, которых мы описывали, мы назвали Пшеха гнатус. В честь реки Пшеха, где была найдена эта рыба. Ну, вот, пожалуйста, пример такого названия. Примеры из динозавровидения. Юта раптор. Соответственно, раптор – это охотник. Охотник из Юты. Юта раптор. Эдмонтозавр. Соответственно, ящер из Эдмонты, тоже понятно. Амурозавр – это у нас отсылка к реке Амур, а не к какому-нибудь там мифическому персонажу. Волга-драка – это, кстати, тоже наш ящер, правда, это не динозавр, это птерозавр, который был обнаружен на реке Волга. Ну, драка – это дракон, тут как бы, как слышится, так и является. Волга – это река Волга. Есть, кстати, еще Волга-титан, например. Да? Это титанозавр с реки Волга, длинношеи ящер. Кулиндодромей, если брать наших. Да? То есть назван в честь Пади Кулинда. В какой-нибудь там кербирозавр – это другое. Так, ну хорошо. В общем, опять вылетело из головы название, еще одно в честь нашего местонахождения. Ну вот хорошо, вот Московикрин, я вот тут сам написал себе подсказку. Московикринус – это такая морская лилия, которая, как несложно догадаться, была найдена в Москве. Как вы понимаете, моря у нас сейчас нет, поэтому, безусловно, морская лилия древняя. Морская лилия каменноугольного периода. Ну и есть еще огромное-огромное количество других подобных названий. Вот из недавнего, если вдруг кто-то пропустил, очень много было на этот счет новостей, я даже уже в какой-то лекции об этом рассказывал. Нашли, например, пируцета. Замечательное совершенно название. Перу – это Перу, цетус – это кит. То есть пируцет переводится как кит из Перу. Да, действительно, нашли древнего кита в Перу. Кстати, к слову, это один из самых крупных, а может быть даже самый тяжелый кит за всю историю. Его длину оценивают в 20 метров, а вес – минимум 180, а то и в 340 тонн. Вот такое вот симпатичное изображение. Это вот пируцета сделали. Жил он примерно 35-40 миллионов лет назад в палеогеновом периоде. Родственник базилозавра, кстати, очень известного. Вот, кстати, базилозавр, между прочим, название неудачное, потому что переводится оно как царственный ящер, но
Здесь была ошибочка, потому что базилозавр никакого отношения к ящерам не имеет, он кит. И, ну, по идее, его надо было бы назвать тоже какой-нибудь там базилоцет. Но в тот момент посчитали, что это именно ящер. Кстати, опять же, вот это вот окончание цетус, это тоже негласное окончание для всех китов. Поэтому у нас есть пакицет какой-нибудь там, амбулоцет, майяцет и прочие древние киты, у всех окончание цетус. Можно назвать в честь какой-нибудь личности, желательно выдающейся, а еще лучше, если эта личность будет ученым. Называют иногда в честь какого-нибудь специалиста, который важен для того ученого, который дает название. То есть, например, в честь своего учителя. Второй вариант можно назвать в честь какого-то исследователя, который до тебя изучал вот ту или иную группу живых существ. Ну, например, Дункреастей. Названа в честь Роберта Данкла. Да? Пожалуйста, вот Мозазаурус Капеннус. Мозазаурус – это, соответственно, название в честь места, где нашли. Ящер из Мосы в Франции. А вот Капианус – это в честь Эдварда Дринкера Коупа. Одного из самых известных палеонтологов, исследователей древних ящеров. Самое забавное, что название это дал Чарльз Марш. Один из его главных соперников – вместе с которым он участвовал в знаменитых костяных войнах или войнах костей. У нас, кстати, про это тоже был отдельный прям целый выпуск. До того, как они начали всячески воевать, они, в общем-то, дружили, хорошо общались и вот даже умудрились в честь друг друга успеть назвать каких-то животных. Поэтому Мозазаурус Капеннус, он так вот и сохранился. Капианус. Однако же, а вовсе не обязательно все-таки давать название именно в честь ученого. Тут никаких ограничений на самом деле нет. Поэтому частенько появляются названия, связанные с какими-нибудь публичными личностями, с какими-нибудь актерами или же там, даже режиссерами, как в данном случае. Например, есть такая елочка, которую назвали «Пицца о Бертоне», ель Тима Бертона. Тим Бертон – это режиссер. А дело в том, что когда эту елку изучали, расшлифовали шишку, и на чешуях увидели такую замечательную мордашку. Тут же вспомнили про Тима Бертона, про мультфильм, который он снял, мультфильм «Кошмар перед Рождеством». И вот решили, что, наверное, очень будет классно в честь Тима Бертона эту ель назвать. Называют и в честь других, говорю, актеров, и даже есть там, например, в честь каких-то политиков, скажем, одного из таких докембрийских животных, то есть обитавших порядка 600 миллионов лет, назвали в честь Дэвида Аттенбора, это ведущий, а другого, например, в честь Барака Обамы, бывшего президента Соединенных Штатов Америки. Так каких только названий не дают. Ну, а иногда можно назвать вообще просто в честь какого-нибудь там произвольного человека. Например, мой научный руководитель назвал одну из своих рыб, которых он исследовал, в честь дяди Вовы, который домик помогал снять, ну, сдавал домик рядышком с тем местом, в котором была найдена эта рыба. Ну и Александр Федорович вот предложил в честь вот хозяина домика дать название древней рыбе. И так тоже бывает. Ну а в данной, например, ситуации Том Рич и Патрисия Рич вдвоем, это муж и жена, решили, а не назвать ли нам динозавра в честь нашей дочки. И так и сделали. Дочку звали Лиэлин, Лиэлин Рич. Ну, собственно, я думаю, не звали, я думаю, до сих пор зовут, потому что дело было в конце 80-х, так что, я думаю, скорее всего, все с ней сейчас в порядке. И, соответственно, получилось у нас Лиэлинозаура. Причем, обратите внимание, опять же, Лиэлинозаур назвать уже было нельзя, потому что названо в честь девочки, значит, нужно окончание «а». Вот это вот уже строго регламентировано. А вот как там дальше, какие слова и в честь кого ты будешь называть, это уже, пожалуйста, как хочешь, так и называй. Кстати, второе слово, опять же, тут очень прикольное. Амика графика. Это можно перевести как
друг запись, то есть записывающий друга, или там, не знаю, регистрирующий друга, или там, не знаю, записка друзьям, вот как-то вот так. Точно не совсем точно понятно, о чем идет речь, но предполагают, что это была отсылка в честь клуба друзей музея Виктории. Вот такой у них есть поддерживающая организация, которая помогает палеонтологическим экспедициям в Австралии. И вот возможно, что в честь них это назвали. Но получилось очень такое необычное название для динозавра, прямо скажем. Хотя сам по себе динозавр очень классный. И, между прочим, много и часто про него вспоминают. Лейлинозавра – это австралийский динозавр, который жил в меловом периоде, обладал очень крупными глазами. И долгое время считалось, что эти крупные глаза у него из-за того, что он вел такой ночной образ жизни. Ну, все-таки Австралия, она и так довольно близка к... Ну, хотя нет, сейчас она уже не очень близка к полюсу, но в время мелового периода она была гораздо ближе к Южному полюсу. Там предполагают, что мог проявляться знаменитый эффект, что практически полгода ночь, полгода день. Ну, конечно, не совсем строго, как на самом полюсе, на самом полюсе Австралия никогда не находилась, но все равно световой день, световая и ночь, они имели гораздо большую продолжительность. И, соответственно, животному приходилось либо зимой впадать в спячку, либо как-то в темноте выискивать растения. И вот возможно, что как раз для такого ночного образа жизни были очень даже, кстати, гигантские глаза. К слову, потом оказалось, что обнаружен экземпляр детеныша, а у детенышей вообще, как правило, глаза крупнее, чем у взрослых, поэтому были ли у взрослых крупные глаза, осталось неизвестно. Еще один вариант можно назвать в честь каких-то мистических или мифических персонажей. Конечно, чаще всего обращаются к древнегреческой мифологии, это прямо излюбленное дело, например, какой-нибудь Медуза Цератопс, да, назван в честь Медузы Горгоны, вот этой вот очаровательной дамы с большим количеством волос на голове, этих змей вместо волос. Или же какой-нибудь там Химера, современная рыба, да, названная в честь древнегреческого персонажа Химеры, состоящей из разных животных. Или палеонтологический персонаж Химера Рахне. Это такой паук, который имеет очень такое сложное комбинированное строение. Паук, но с длинным хвостом, как у телефона. Ну, соответственно, вот он такой, как паук Химера. Кецалькоатль. Иногда вот бывает, да, уже не к греческой мифологии обращаются, а к какой-то местной мифологии, там, где обнаружены те или иные окаменелости. То есть, допустим, если это у нас будет Америка, то будут обращаться, соответственно, к индейской мифологии, в данной ситуации к ацтекской мифологии. Кицеркуатль – это один из пантеона ацтекских богов, такой пернатый змей. Ну и, пожалуйста, вот в честь него решили назвать древнее гигантское животное. Особенно забавно, что в данной ситуации очень точно попали в точку, потому что мало того, что животное летало, мало того, что оно большое, мало того, что оно, ну, конечно, не змей, но рептилия, так еще и, судя по всему, действительно, птерозавры были пернатыми, что, конечно же, получается, добавляет еще больше глубокого смысла этому животному. Вот. Иногда, правда, называют и не в честь каких-то даже персонажей местной мифологии, а прямо-таки в честь каких-то выдуманных персонажей мифических. Например, Беорнус. Да, его назвали в честь Беорна. Это такой медведь-оборотень из «Властелина колец». Ну а сам по себе Беорнус – это представитель древних примитивных млекопитающих хищных из палеогенового периода. Демонозавр. Ну, как бы несложно догадаться, что назвали его как демоническая ящерица, ящер-демон. Ничего сильно демонического в его строении не заметили, да и тем более, что от него нашли практически один череп, но обнаружили его в местонахождении очень известном триасового периода, который носит название Ghost Ranch, то есть ранчо призраков. Ну и раз уж тут призраки, собственно, согласно представлению местных жителей, действительно тут когда-то какие-то призраки, причем такие страшные, прям демонические сущности бродили. Ну еще бы, когда у нас кругом такие огромные красные горы, еще какие-нибудь замечательные там геологические эффекты могут и оптически возникать. Тут, конечно же, призраки везде будут чудиться, еще там ветер завывает, прям красота.
Ну, а раз уж это раньше призраков, то, конечно же, кого же тут искать, как не демонозавра. Можно, конечно, еще и целофизиса найти, но это уже детали. Целофизис, кстати, переводится как пустотелый. Да, целом, целус – это пустота. Потому что у него пустая голова, очень тоненькая такая. Еще более прикольные варианты, да, когда уже обращаются даже не к такой классике, как, допустим, «Властелин колец», а, ну, прямо-таки к современному кинематографу. Ну, хотя, может быть, это уже и классика кинематографа. Одного из вот таких вот анкилозаврит с очень необычной головой назвали Зулом в честь персонажа из фильма «Охотники за привидениями». Демона Зула. Это не демон какой-то мифологии, это демон, который только был специально придуман для этого фильма. Конечно, он потом всем очень понравился, он потом и в других фильмах стал фигурировать. Вот в последнем фильме «Охотников за привидениями» он тоже появлялся. Но, да, он такой знаковый персонаж. Ну, видимо, настолько он был знаковый, что и палеонтологам тоже запомнился. Ну, справедливости ради можно сказать, что да, они похожи чем-то. Хронопио. Очень классное животное, много-много-много про него все говорили, и в том числе я про него очень часто вспоминаю. Соответственно, назвали его в честь Хронопа. Обычно его все кличут как саблезубая белка, вспоминая мультфильм, но такая уж беда. Нашли его на сей раз не в Америке, в смысле в Америке, но не в той, не в Северной Америке, а в Южной. Если бы нашли бы в Северной Америке, вот почти бы наверняка бы назвали бы каким-нибудь скратом в честь саблезубой белки из мультфильма, но нашли его в Южной Америке. А там мультфильм этот не пользуется такой популярностью, зато пользуется популярностью истории про Хронопа, персонажа тоже придуманного в литературе. И вот им показалось, что это очень похоже на хронопов, и в честь них как раз хронопио и получило свое название, такое древнее животное. Вот тоже классное совершенно название, Lingvamyrmex vladi. Вот. Это животное получило, разумеется, название в честь графа Дракулы, потому что считается, что у этого древнего муравья, жившего около 100 миллионов лет назад, был такой металлизированные челюсти, которыми он мог проткнуть другое животное, подобно клинку Влада Дракула. И мало того, как настоящий вампир, он, скорее всего, пил гемолимфу, то есть кровь, собственно, своих членистоногих жертв. Опять же, как настоящий вампир. Ну и последняя такая отсылочка к кинематографу. Ксеноморфия. Так назвали древних ос, которых нашли во Франции. Но осы эти были примечательны тем, что их обнаружили внутри яиц, окаменевших от мух. То есть муху, соответственно, к мухе прилетела оса. Оса отложила яйца внутрь мушиной такой куколки, мушиного яйца. И в дальнейшем из яиц повылуплялись осы, осы сожрали благополучно муху и потом уже вылупились из этого кокона. Ну, а так как вот такой очень непростой жизненный путь с вылуплением из кого-то можно было наблюдать в кинематографе вот у таких персонажей в фильме «Чужой», «Чужие» и прочее. Ну, а в фильме они назывались ксеноморфы, решили назвать и древнее животное тоже ксеноморфией. Итак, в принципе, это все основные варианты названий. Что же стоит еще сказать, когда мы говорим о том или ином названии? Конечно же, мы уже с вами обсуждали, что важно дать какое-то название, которое ранее никогда не было дано. Но если с Мортернерией успели заметить, так сказать, подвох, и успели заметить, что такое название уже было дано, часто не успевают, не замечают, и уже что-то опубликовано, а вот потом оказывается, что такое название уже было дано ранее. А еще чаще бывает по-другому, когда буквально, особенно вот в палеонтологии, да, там по какому-нибудь кусочку маленькому кого-нибудь восстанавливают и описывают по этому же маленькому кусочку. А потом оказывается, что по другому кусочку это животное уже было описано ранее другим автором. Или, может быть, находят описание этого же самого животного, только сделано оно было 100 лет назад, и все уже забыли, что оно было сделано, и книгу-то эту уже давно потеряли. Из-за этого
частенько появляются множество названий для одного и того же вида. У растений это вообще прям беда, потому что растения описываются фрагментами, и отдельные названия дают листьям, отдельные названия, там, не знаю, шишке или там цветку, отдельное название коре, отдельное название корню. А потом, когда наконец-то удается найти растение в сборе, понимаешь, что, конечно же, 5 наименований, которые относятся к корню, стеблю и листу, и там шишке, и еще чему-нибудь. Это все часть.

Его тоже описывали по самым разным частям. Там круглый рот отдельно описали как медузу пейтою. Вот эти вот придатки описали как отдельно креветочек. Аномала, карис, ненормальная креветка, аномальная креветка. Тело очень такое какое-то фрагментированное, непонятное, описали вообще как губку и дали ей название ладоги. Позже оказалось, что все это одно и то же, и надо было как-то всему этому придать все-таки единое название. Оказалось, что слово аномалокарис было предложено раньше всего, в итоге животное получило название аномалокарис. Вот пример с трицератопсом. То есть бедняги трицератопсу множество раз назвали, давали самые разные названия. И в дальнейшем все эти названия были упразднены. То есть приходит какой-нибудь автор, перебирает все коллекции и понимает, что вот это, и вот это, и вот это в принципе одно и то же. И объединяет эти виды в один и оставляет самое старое название. Кстати, таковым делом и я пока еще так активненько занимался наукой, тоже занимался. Вот, например, выяснил, что несколько рыбок, которые я изучал, это на самом деле одна рыба, только с тоже разными фрагментами и в разной степени сохранности изучена. Правда, вот как видите, тут присутствуют значки вопроса, то есть в некоторых случаях это вот прям вообще однозначно одно и то же, например, тот же Чарльз Марш несколько раз описал этих трицератопсов под разными названиями, но потом оказалось, что это одно и то же. А вот в некоторых случаях есть какой-то фрагментарный непонятный кусочек, и он вроде как бы и не совсем похож на трицератопса, но с другой стороны вроде бы и похож. По такому фрагменту сказать точно сложно. Так, например, с Агатаумасом Коупа дело обстоит. То есть это было описано как тоже самостоятельное животное. Больше того, позже вначале вообще не понимали, что это такое, потом поняли, что это рогатый ящер. Его даже там несколько раз нарисовали. Больше того, в фильме, который про динозавров в 20-х годах снимали, самый первый фильм, по-моему, он, вот я не помню, то ли какая-то доисторическая планета, то ли это был Кинг-Конг, там еще трицератопс с тираннозавром дрались, вот такие кукольные. Так вот, там тираннозавр-то именно был тираннозавр, а то, что было вроде как трицератопс, на самом деле имелось в виду Агатаумас, потому что была очень хорошая такая классная картина начала 20 века Агатаумас, и вот в фильме прямо с нее точно срисовывали. Вот. А на картине был именно Агатаумас, без сомнений. Но позже установили, что вроде Агатаумас и трицератопс это одно и то же, но до сих пор немножко сомневаются. Иногда вообще интересные вещи происходят, такая прям полнейшая путаница. И сложно понять, где, как говорится, истина-то скрывается. Например, есть такое животное, как апатозаурус. Название тоже прикольное. Обманчивый ящер. Обманул он Чарльза Марша своими позвонками. В первый момент, когда позвонки к нему приехали, он подумал, что это кит. А потом приехали другие кости из экспедиционного отряда, и оказалось, что нет, это не кит, это динозавр. Но Марш был оскорблен до глубины души и назвал его обманчивым ящером. Тоже название, конечно, интересное. Ну а чуть позже он из того же местонахождения, это формация Моррисон в Штатах, недалеко от города Моррисон, собственно, был описан бронтозаурус, что переводится как громовая ящера, ящерица. Ну и все с этим громовым ящером было замечательно, его там скелет построили, вот мультик про него сняли, тоже вообще самый первый мультик про динозавров, динозавр Герти. Однако ж позже удалось установить, что оказывается-то бронтозавр-то наш и апатозавр это ровным счетом одно и то же. И в итоге бронтозавра отменили. Посмотрели, что этот в 79 году описан, этот в 77, значит, по правилу приоритета, апатозавр – более правильное название. Поэтому бронтозавр – все, больше не используем. Уходит он в синонимию, используем только апатозавр. Но в 2000-х годах, по-моему, даже в 2012-м, что ли, совсем-совсем недавно, было проведено более такое сложное комплексное исследование с множеством примеров. Посмотрели на типовой экземпляр апатозавра и бронтозавра, вот это тот самый случай, когда очень важно, чтобы был голотип. И выяснили, что все-таки они отличаются. Поэтому бронтозавра опять сделали самостоятельным ящером. А есть и такие вот случаи, как с моноспондилом. Тут немножечко другая история. В 92 году Эдвард Дринкер Коуп, можно сказать, одно из последних своих великих открытий сделал, описал вот такой позвонок.

0: увидел, что это уникальный позвонок, он такого ни разу не видел, позвонок из позднего мела. И назвал он его Manospondylus gigas, что можно перевести как большой пористый позвонок. И он был несказанно этому счастлив. А в дальнейшем, в 1900 году, уже после смерти Эдварда Коупа, сэр Барнум Браун обнаружил невероятный скелет. Во время раскопок, когда он пытался откопать трицератопса, взял и откопал вот это чудо-юдо. Понял, что это круче, чем трицератопс. И действительно, животное прогремело весьма знатно. И спустя 5 лет было описано Генри Осборном как Тираннозаурус Рекс. А потом тот же Осборн выяснил, что оказывается Manospondylus gigas и Тираннозаурус Рекс это ровным счетом одно и то же. То есть позвонок, который был ранее описан, он принадлежал именно что тираннозавру. Так как это название дано в 92 году, тираннозавр в 905-м по правилу приоритета именно Manospondylus gigas должно быть правильным названием. Но, как мы знаем, все-таки мы до сих пор пользуемся словосочетанием тираннозавр рекс, не называем животное большим пористым позвонком. Причина в том, что Осборн указал, что Manospondylus gigas это неправильное название, то есть оно было опубликовано, конечно, все хорошо, но описание, оно, конечно, тоже дано, но оно дано по одному позвонку, а так делать нельзя, по позвонку ничего не понятно. Поэтому описание недействительно, значит, этот таксон тоже недействителен, извините, мы его отменяем и оставляем тираннозавр название. Тут, правда, стоит сказать, что может быть, в таком подходе есть некоторая неопределенность. Опять же, каких-то четких правил нет, и этим пользуются иногда. То есть, например, в данной ситуации посчитали, что по позвонку описывать нельзя. Ну, в принципе, да. И действительно, вроде как по позвонку сложно понять, что это за животное. Другое дело целый скелет. А с другой стороны, например, траодон описан был по зубу. Да, это ранящий зуб название. Потом нашли целые скелеты, вот, и, казалось бы, надо уже это переименовать животное, но нет, все еще пользуются траодон и считают, что по зубу вполне можно было его описывать. Давайте теперь разберемся с таким интересным понятием, как изменение названий. Можно ли вообще какие-то вот неправильные имена изменить? Ну, какие могут быть неправильные имена? Ну, например, нашли животное в Монголии. Назвали его Терезинозаурус хелониформис. То есть ящер-косарь, ну потому что это похоже на косу, и понятно, что это коготь какой-то огромный, но вот, значит, ящер как бы с косой. В то же время решили, что это животное плавало и этими когтями собирало какие-то водоросли. И похоже было на черепаху, очень это напомнило когти черепахи. Поэтому назвали его хелониформис, то есть получается ящер-косарь черепахоподобный. Я уверен, что вы знакомы с терезинозавром и знаете, что когда его удалось полностью открыть, восстановить, оказалось, что на черепаху здесь вообще ничего не похоже. Название абсолютно неправильное. То есть, как бы черепахообразный не соответствует никакой действительности. Авираптор, например, тоже название интересное. Похититель яиц. Когда нашли авираптора, его обнаружили рядом с яйцами протоцератопса и решили, что он крал эти яйца. Позже оказалось, что яйца-то как раз были авираптора, и он вообще яйцами не питался, а был травоядным. Тоже название, но решительно неправильное. Я думаю, все с этим согласятся. Давайте же мы эти возьмем название, переназовем как-нибудь правильно. Назовем его, там, не знаю, Терезинозаурус Фредди Крюгерус. Классное название, мне кажется, да? Или там, не знаю, допустим, там, вместо авираптора назовем его какой-нибудь там заботливой матерью. Ну, правда, такой уже есть динозавр, но как-нибудь еще придумаем. Заботливый отец в данной ситуации будет. Ну, или же еще есть такие варианты, да, то есть есть животные, названные в честь каких-то очень нехороших людей. И в этом году, в феврале, вышла статья в Nature, это один из самых рецензируемых таких журналов, где Эмма Дан и ее коллеги из Германии провели очень такой комплексный анализ, проверили все названия динозавров, и оказалось, что за 200 лет поназывали в честь каких-то очень странных людей. И как минимум 89 из этих названий, они могут кого-нибудь оскорблять или же расстраивать. И, может быть, эти названия лучше отменить. Но Разные есть варианты, некоторые очень-очень спорные, то есть хорошие эти люди или же нехорошие люди. Но есть прям очевидные на самом деле примеры, да? Вот, допустим, примеры очень нехороших названий. Например, вот этого жука назвали Анаплатальмус гитлери. Отлично, да? Есть такое животное, которое названо вот такое насекомое каменноугольного периода. Рахлингия гитлери. Тут не только Гитлер присутствует, но еще и, по-моему, Генрих Рёхлинг, если не ошибаюсь. Так вот. Ну, тоже там представитель Германии. Все той же партии, все тех же лет. Тоже нехороший человек. Гипопта Муссолини. Бабочка, названная в честь Бенита Муссолини. То есть, если насчет некоторых людей еще кто-то сомневается, то ли они хорошие, то ли нет, ну вот тут люди прям такие, ну, вообще никто не сомневается, что люди точно нехорошие. Я уверен, что все знают прекрасно этих людей. Если кто-то не знает, в школе вам обязательно про них еще расскажут, потому что люди действительно такие, про которых надо знать. Ну и да, вот как бы, ну, казалось бы, там жука в честь Гитлера называть не самая лучшая идея. Больше того, жуку-то на самом деле досталось. Из-за того, что он именно так называется, его некоторые специально стали собирать для своих коллекций, чтобы вот показать, что у нас такой вот уникальный жук есть. И в итоге он оказался в Красной книге и сейчас находится на грани вымирания. При этом он ничем не примечателен, кроме своего названия. То есть вот из-за названия ему досталось. Что можно сделать? Можно действительно переименовать. И так частенько делают, только не с животными, а, например, с другими какими-то вещами. Например, есть такой геолог Жозеф Леконт, прекрасный человек, который описал множество самых разных геологических явлений, в том числе одним из первых был, ну, можно сказать, один из кирпичиков заложил в теорию дрейфа континентов. Вот. Или же, например, Луи Агасиц, он и палеонтологом был прекрасным, тоже описал множество разных окаменелостей, и считается основателем глециологии, то есть он одним из первых изучал ледники и показал, какие у ледников, какие ледники оставляют отложения, какие они оставляют царапины. То есть, ну, действительно, выдающиеся с точки зрения науки личности, тут никто не сомневается. Но с другой стороны, вот как, так сказать, с точки зрения человеческой, личности, может быть, и не столь выдающиеся, ну, скажем так, очень спорные, потому что считали они, что белая раса превосходит все, причем существенно. То есть, как сейчас говорят, были изрядными расистами. И по этой причине решили то, что было в честь них названо, все-таки переименовать. Так, в 2018 году в Штатах изменили название школы, которая называлась школа Леконта, изменили название института в Беркли, который тоже назывался в честь Леконта. Ну, а, допустим, в Швейцарии переименовали площадь Луи Агасица в площадь Тилофрей. Тоже, кстати, около института. Ну, в принципе, как бы можно, если там какой-то человек не нравится по каким-то причинам, взять и что-нибудь переименовать. У нас улицы постоянно какие-то переименовывают, города меняют название. Ну, казалось бы, почему бы нет. Да? Но, с другой стороны, можно ли такие трюки проворачивать с животными? Вообще-то говоря, нет. Есть, как я уже сказал, такое вот как раз замечательное руководство, которое, по сути, является законом для всех, кто пишет те или иные научные названия. Кодекс зоологической номенклатуры, кодекс ботанической номенклатуры. И согласно этим правилам, никакие имена, если они опубликованы, если они валидны и все прочее, как бы они нравились кому-то или не нравились, их изменять нельзя. Опять же, хорошо или это плохо, можно на эту тему очень много спорить, но это как бы факт, это закон. Законы надо всем соблюдать и не надо их менять. Ну, вот, или же, если уж менять, то вот каким-то вот таким вот общим, скажем так, скопом собраться, как-то поговорить, обсудить. Есть специальные комиссии на этот счет, и вот они там могут это долго и упорно решать. Пока же, пока действует вот этот закон, это правило, никакие изменения в названиях ни динозавров, ни современных животных не могут быть. Кстати говоря, те, кто сейчас находится в руководстве именно зоологической номенклатуры, сказали, что готовится новое издание, и это правило пересмотрено не будет. Нельзя будет переименовывать животных, как раньше. А вот насчет ботанической номенклатуры тут немножко спорно. Может быть, будет можно переименовывать в каких-то исключительных случаях. По крайней мере, они сказали, что очень-очень тщательно на это что-то подумают. Можно ли будет менять название растений или же нет. В чем логика? Почему можно менять название площади, улицы, и нельзя название менять животных? Если животное даже какое-то очень нехорошее. То есть животное в любом случае хорошее. Нехороших животных нет, если название нехорошее. Название мы придумываем. Дело в том, что возникнет путаница еще больше, как минимум. Все-таки, даже несмотря на всю нашу эту сложную современную кладистику, вот эти вот правила, которые действуют со времен Карла Линнея, например, то, что мы даем одно слово для вида, другое для рода и так далее, они до сих пор функционируют. И они позволяют совершенно четко всем одно и то же животное называть одним и тем же названием. У нас и так иногда бывает путаница из-за того, что несколько авторов умудряются как-то назвать одно и то же животное разными именами. А если еще эти имена будут меняться и меняться по какому-то непонятному, как бы непонятному совершенно непонятном порядке, ну, может возникнуть очень большая путаница. Но в любом случае, по крайней мере, на данный момент менять название нельзя. Ни в каких случаях. Ну и в самом конце сегодняшней лекции я хотел рассказать просто про очень необычные имена динозавров и других древних животных, которые могут вам повстречаться. Некоторые, может, вы слышали, а некоторые, может быть, вы не слышали. Они, правда, прикольные. Ну, например, это наверняка все слышали, галлюцидения. Так как название очень известное, это животное такое из кембрийского периода, очень своеобразное, там, с такими лапочками, с иголочками, родственник современных бархатных червей. Ну, в общем-то, про него все знают и смело его этим названием пользуются, даже особо не задумываясь о нем. Ну, галлюцидение и галлюцидение, ну, чего в нем такого? А вообще-то говоря, если перевести название, то получается, что это живое существо называется как порождение бреда. Ну, понятно, с чем это связано, потому что животное настолько странное, настолько непонятное, что вот вообще просто, ну, вообще невозможно было понять, что это такое. То есть, действительно, такое вообразить сложно, не то что в живой природе найти. Ну, в итоге назвали его порождение бреда. Вот. Ну, если что, имейте в виду, что в музеях вы можете повстречать вот таких вот порождений бреда. Из новенького, вот такое, возможно, вы не слышали, Мэйли Фейлун Йоухау. Догадайтесь, откуда название. Ну, думаю, все догадались. Конечно же, из Китая, как я говорил, можно, в принципе, пользоваться и местными какими-то словами, и китайцы этим активнейшим образом пользуются. Я думаю, что отчасти для того, чтобы сразу было видно, сколько животных описано в Китае. Вот смотришь на какой-нибудь список динозавров, видишь половину названий китайских. Понимаешь, китайцы молодцы, работают хорошо. А что же обозначает это название? Вот название, на самом деле, очень интересное, необычное, даже для китайцев. Мэйли Фэй Лун – это красиво летающий дракон. Вот, кстати, вот это слово «лун» – это вообще они очень любят, они его очень во многих животных используют. Какой-нибудь там «Ди Лун», там вот «Мэйли Фэй Лун» и так далее. То есть это слово обозначает «дракон». Что же такое «йоу-хау»? Йоу-хау – это переводится как «дружба». То есть, получается, красиво летающий дракон дружбы. Ну, красиво летающий дракон. Понятно. Откуда дружба взялась? Это что такое? Это откуда? Это зачем? А это, оказывается, название дали из-за того, что в 23-м году, когда было описано это животное, было ровно 20 лет после начала тесной дружбы и сотрудничества между бразильскими палеонтологами и китайскими палеонтологами. То есть это как бы было названо в честь дружбы Китая и Бразилии. Вот такая вот неожиданная, приятная отсылочка получилась. И, кстати, если кто-то вдруг как бы не знает, что это за Мэйли Фэй Лун такой из китайских меловых отложений, это представитель довольно-таки редкостной группы, про которую мало кто знает, хао-янгоптерид. Ну, а где у нас эти хао-янгоптериды находятся? Вот я специально там показал, чтобы все интересующиеся могли найти. Да, вот хао-янгоптериды. Это родственники аждархид, таких как кицеркуатль. То есть это очень близкие родственники кицеркуатля. Ну, а также чуть более дальние родственники там какой-нибудь там топияры, тупандактиля и прочих таких же как раз с гребнем. Соответственно, они чем-то похожи на тупандактиля с огромным гребнем, чем-то похожи на гигантских аждархид. Ну и действительно, если посмотреть на эти хао-янаптерит или чао-янаптерит, можно увидеть, что у них вроде как и гребень присутствует, и чем-то он даже похож на гребень кицеркуатля, но не такой большой, то есть не такой формы. И в то же время не такой большой, как у, допустим, того же топандактия. Вот это животное, возможно, называется нанозавр. Маленький ящер, ну, в принципе, все понятно. Очень такое небольшое юрского периода растительноядное животное. Один из примитивных птицетазовых динозавров. Но, возможно, он называется дринкер. Вот. Тут опять такая ситуация, что был описан дринкер, потом стали сомневаться, что, может быть, дринкер и нанозавр — это одно и то же. Если так, то нанозавр — это более старое название. Вот. Но некоторые говорят, что нет, дринкеры все-таки существуют. Все-таки это отдельные ящеры. Ну а пока ученые спорят, давайте поговорим про дринкера. Вот это тут название какое-то более странное, чем нанозавр. То есть, если кто-то знает английский язык, то дринкер — это получается пьющий. Что пил этот динозавр? Непонятно. История умалчивает. Но если вдруг кто-то очень сильно обрадовался такому названию, на самом деле можно ему не очень сильно радоваться. Потому что, по сути-то, это отсылка к фамилии. К имени. Причем, может быть, даже кто-то догадался, к какому имени. Эдвард Дринкер Коуп. Вот уже есть разные животные в честь Коупа названные, всякие там копианусы какие-нибудь. В данной ситуации решили обратиться к имени, то есть Эдвард Дринкер. И вот в честь Дринкера назвали. Это второе имя Эдварда Дринкера Коупа, знаменитого палеонтолога. Банникус. Ну, тоже прикольное название, найден в Монголии. И, в принципе, ну, как бы все понимают, что это как-то связано с баней, безусловно, ну, по крайней мере, все русскоговорящие. Больше того, те, кто знают славянскую мифологию, знают, что есть же персонаж, банник, вот, собственно, так его и зовут. Это что-то вроде домового, только жил в бане, согласно представлению древних славян. И, соответственно, был таким, тем еще шалуном, там мог баню, например, закрыть, и вообще там люди за это могли погибнуть. Ну, в общем-то, и домовые тоже у него там шутки иногда бывают злые. Ну, в принципе, нам сейчас к этой мифологии вообще обращаться никоим образом не надо, потому что на самом деле банникус никакого отношения ни к бане, ни к баннику не имеет. Это просто так вот необычно он звучит. А на самом деле бан — это китайское, опять же, слово в данной ситуации использовалось, так как это было найдено, собственно, китайскими исследователями. И обозначает половинка. А никус – это коготь. Вообще, опять же, вот эти окончания никус прям тоже негласно стали использовать для так называемых альварозавров, таких маленьких динозавриков с, как правило, одним когтем или с двумя маленькими когтями, питающихся термитами. Поэтому там есть всякие мононики, вот банники и многие-многие другие ники. Вот. Бонапартеники и так далее. Вот. То есть получается просто половинка когтя. Ну и, кстати, раз уж я назвал бонапартеника, тоже можно обратить внимание на это животное. Название же тоже прикольное. То есть сразу возникает вопрос, что же это за Бонапарт такой, в честь которого назвали. Но так как мы сегодня уже видели даже животных, названных в честь Гитлера, ну, как бы, тут, я думаю, всем логично и понятно, что в данной ситуации назвали в честь Наполеона Бонапарта. Тем более, что к Наполеону, как правило, отношение все-таки более лояльное, поэтому, ну, наверное, в честь него можно называть животных, и никто даже сильно ругаться не будет. Однако же, на самом деле, никакой Наполеон тут рядом не пробегал. Тем более, что дело было в Южной Америке, и там никогда никаких Наполеонов-то и не было. Вот. А бонапартеник назван в честь Хосе Бонапарта и известного аргентинского палеонтолога. Кстати, именно Хосе Бонапарт дал предыдущее название банникус, которое мы видели. Банникус — это не предыдущее название, а вот следующее название. Вот это вот, пятницкий завр, его дал Хосе Бонапарт. Банникус — это китайское. Так вот, вот это название, данное Хосе Бонапартом, тоже звучит очень-очень прикольно. Пятницкий завр. Пятницкий завр, ну, как бы понятно, что это какой-то динозавр, который родился в пятницу, вот, и, видимо, был несчастным, как те самые люди, вот, с острова невезения. Но нет, на самом деле с пятницей как таковой этот динозавр, несмотря на его название, никоим образом не связан. А связан он с ученым, которого звали Пятницкий. Фамилия у него была такая. Причем не просто Пятницкий, а, как утверждал Хосе Бонапарт, называют его Алехандро Матвеевич Пятницкий. Но мы понимаем, что он на самом деле Александр Матвеевич. Это действительно ученый, палеонтолог, который обитал в Аргентине, но имел российское происхождение. Поэтому, собственно говоря, вот у него именно такое имя отчество. В честь него обозвали это животное. Ну и, между прочим, это достаточно своеобразный оказался ящер. Дальний-дальний родственник аллозавра, но очень-очень специфического строения. То есть, ну, по сути своей, он не сильно интересный, такой небольшой хищный динозавр, но если рассматривать его систематическое положение, его строение, то там очень много интересных особенностей можно выявить. Ну а после пятницкизавра мы с вами перемещаемся. Сейчас опять все немножечко зависло, но уверен, что и это пройдет. Мы с вами перемещаемся. Да, долго мы с вами перемещаемся. Все, кажется, отвисло. К газозавру. Как раз одному из динозавров, который был заявлен в названии сегодняшней лекции. Что же это за название такое удивительное? Газозаурус. То есть такое чувство, что газозавр – это газовая ящерица. То есть назван он в честь газа. И вы не поверите, это газовая ящерица, и он назван в честь газа. То есть тут на сей раз как слышится, как бы, как пишется, так и на самом деле в реальности есть. А почему его назвали в честь газа, и какой же это газ? Опять же, вы не поверите, тот самый газ, который у нас в плитах в честь природного газа назвали газозавра. А история его, на самом деле, весьма-весьма любопытная. Это тоже динозавр, который был открыт в Китае. Описали его в 1985 году, если я ничего не путаю. И описал его некий палеонтолог Дон Джимин. Это совершенно удивительный палеонтолог, который в момент такой очень непростой, в 70-е годы, начал как раз заниматься палеонтологией. Тогда в Китае много разных удивительных процессов происходило, в том числе в какой-то момент китайское правительство решило, что палеонтологи не очень нужны, а нужно всем работать в полях, поэтому, собственно, вот Дону Джимину тоже досталось, он под программу под это попал и пару лет проработал на ферме, но, к счастью, потом политика изменилась, и все-таки те, кто хотел заниматься палеонтологией, пустили заниматься палеонтологией, и Дон Джимин тут же этим самым делом и занялся. А в это время в провинции Дашаньпу начали активнейшим образом добывать природный газ. Для Китая тоже очень важны полезные ископаемые, как, например, и для России. И поэтому, особенно вот в момент, когда была индустриализация, до этого Китай был практически сельской страной, как раз в 70-80-е годы очень активно стали строиться всяческие заводы, там нефтепроводы, то есть 5-10, и газ и нефть просто ценились, ну, не на вес золота, а намного-намного дороже. И активнейшим образом геологи по всему Китаю бегали и выискивали хоть какие-то местонахождения. И вот обнаружили классное местонахождение, стали его разрабатывать. Однако, когда стали разрабатывать это местонахождение, рыть карьер, стали попадаться кости динозавров. И тут же понабежали всякие эти вредные палеонтологи, которые мешают людям обычно работать и газ-то с нефтью добывать. И начинают кричать, что тут какие-то ценные кости и что ничего тут трогать не надо. И вот Дон Джимин был как раз одним из тех палеонтологов, который больше всех бегал и громче всех кричал. Он умудрился побегать по окрестностям, еще и найти строящуюся рядышком плотину. И в этой рядом строящейся плотине обнаружил кости янхуанозавра, собственно, дал ему название, одного из таких крупных хищных ящеров. После чего вернулся обратно в окрестности города Цзыгун и продолжил уговаривать всех и доказывать правительству, что динозавров здесь очень много, что это ценнейшее местонахождение, и что не надо тут добывать газ, а тут надо добывать динозавров. Уговаривать пришлось примерно лет 7. За это время удалось собрать большое количество костей. Правда, часть во время строительных работ все-таки динозавров была разрушена. Но в конце концов случилось невероятное. В 1985 году правительство действительно решило, что динозавров искать важнее, чем добывать газ. В итоге газовое предприятие было закрыто. Вместо этого эта территория стала чем-то вроде национального памятника. Там стали работать только палеонтологи, добывать динозавров. Ну а больше того, здесь же организовали один из крупнейших китайских музеев динозавров, который так и назвали музей динозавров Цзыгун. Вот он, соответственно, такой вот необычный музей, выполненный в форме длинношеего ящера. У него даже дизайн очень классный. Ну и один из динозавров, который здесь был найден, это как раз газозавр. И как раз в тот момент, когда уже закончилась эта битва с газовой компанией, все-таки, чтобы запечатлеть тот момент, что нашли этого динозавра на месте огромного местонахождения газа, его и решили назвать газозавр. Ну, еще парочка прикольных названий. Анизонг Коупхейтер. Такое название Анизонг Коупхейтер дал, собственно, сам Эдвард Дринкер Коуп, которого мы сегодня уже несколько раз вспоминали. И название это обозначает Коуп, ненавистник. То есть на сей раз это название дано не на латыни, не на греческом, а чисто на английском. Хейтер, ненавистник. То есть он так ненавидел Чарльза Марша, с которым боролся, что решил даже древнему млекопитающему дать название Коуп-ненавистник. Потом его перенесли в род Канакадон. Он, кстати, родственник Беорна, которого мы уже с вами видели. Это тоже такое древнее млекопитающее палеогенового периода. Ну что ж, вот такая получилась лекция, может быть, немножечко необычная, но зато я надеюсь, что теперь вопросов, откуда взялись те или иные названия динозавров, не будет, по крайней мере, в глобальном плане. Конечно, понятное дело, что какие-то конкретные науки рисовать, но в целом, как даются названия, я надеюсь, теперь все я зря беспокоился, что лекция будет сильно короткая, с продолжительностью полный порядок, но все-таки я думаю, что пора заняться нам вопросами.
1: А, Ярослав, большое спасибо, что-то под конец стала провисать связь, и вас перестало быть слышно.
0: Так.
1: Сейчас, это... вроде, сейчас вроде слышно, но вот...
0: Не очень хорошая новость.
1: Нет, когда вы говорили в конце, да. Но сейчас вроде слышно. Давайте перейдем к вопросам. У нас есть один вопрос, который был в прошлом эфире за донат, и мы его случайно пропустили. Mm-hmm. Давайте вернемся к нему.
0: Нехорошо.
1: Да. Почему несколько раз появлялась саблезубость у различных видов, а потом эволюция от этого отказалась?
0: Да, вопрос такой сложный, прямо скажем. Если говорить прямо совсем честно и откровенно, то неизвестно, почему, собственно, появлялась вот эта самая саблезубость. Проблема вот в чем. В том, что мы до сих пор не знаем, собственно, в чем смысл этих самых гигантских зубов. Есть несколько версий. Есть версия, что это просто такое вот своеобразное проявление полового отбора. У нас, правда, нет никаких доказательств, что, допустим, у самцов были больше зубы, у саблезубых тигров или у каких-нибудь там... допустим, не знаю, немровидов у иностранцев или еще у кого-нибудь. Скорее всего, у них все-таки клыки были одинаковые у самцов и самок, но, опять же, и этого доказательств нет. Поэтому до сих пор есть версия о том, что, возможно, это просто признак такого вот именно сформированным половым отбором, как хвост павлина или еще что-то. Ну, а мы знаем, что у самых разных групп периодически появляются какие бы то ни было яркие отличительные черты, и они могут появляться независимо и по много раз. Например, рога неоднократно вырастали на самой разной основе, будь это какие-нибудь там рогоподобные выросты, вроде осиконхов у того же самого жирафа, или же это действительно полноценные рога, это рога, с которыми можно сбрасывать, как у оленя, там рога с внутренней основой, как у многих динозавров, или, допустим, у тех же каких-нибудь коров. Но в любом случае что-то такое, вот, что может появиться и отличать там самцов, и как-то позволять им друг с другом бороться, оно появляется. А уж, да, ну и там те же какие-нибудь хвосты торчащие и так далее. Ну, а в данной ситуации клыки – классная вещь, можно действительно этими клыками сражаться, как-то можно их демонстрировать всячески, и поэтому в качестве полового отбора они могли бы появиться. Второй вариант – они все, собственно, могли появиться для охоты. Опять же, здесь до сих пор ведутся споры, как именно они могли использоваться, но если какой-то стиль охоты был эффективен при наличии клыков, то значит все, кто вот именно так охотился, клыки приобретали. К сожалению, в чем именно специфика этого стиля охоты, мы точно до конца не знаем, потому что сейчас у нас нет ни одного саблезубого животного. Вот такие два объяснения. Соответственно, либо у нас это как половой признак, а половой признак может какой-то появляться неоднократно, вот, потому что могут зубы расти, но почему бы им не вырасти? Вот, кстати, допустим, у кабарги именно так и есть, тут сомнений никаких. То есть у них клыки большие именно у самцов, именно для демонстрации. Ну или, может быть, это какой-то своеобразный стиль охоты. Мы как раз в прошлый раз, когда говорили про кошкообразных, обсуждали, что, например, там какой-нибудь там стиль собаки, стиль, там, не знаю, крадущегося кота и так далее. Это все такие вот модели, которые могут неоднократно повторяться и неоднократно появляться в самых разных группах живых существ, и они так и делали, так и появлялись. То есть, возможно, что это такой вариант. Ну и почему сейчас таких нет? Я думаю, что эволюция ни от чего не отказывалась. Просто вот в данный момент мы так уж получилось, что сейчас у нас нет ни одного саблезубого животного. Вот. В принципе, эта эволюция неоднократно появлялась и, скорее всего, появится вновь. Просто вот нам не повезло, что в данный момент таких нет.
1: А к какой ветви кошачьих относится ягуар? К пантерам, пумам или к леопардовым?
0: Ягуар. Пантеры, пумы, леопардовые. Точно не пума. Не пантера. Вот, нет, сейчас вот сходу, к сожалению, не соображу. Вообще, опять же, ну, в таких случаях я всегда рекомендую зайти в ту же Википедию, там это все очень хорошо сразу прописано, и там можно получить ответ моментально.
1: Да, следующий вопрос. Вопрос от Кирилла, 7 лет. Есть ли динозавры, названные в честь русских ученых?
0: Да, конечно, есть. Например, если брать конкретно динозавров, сразу вспоминается Рябина гадрос. Это динозавр, названный в честь Рябинина, исследователя, первого исследователя динозавров. Вот. Ну, в принципе, тот же Пятницкий завр теоретически может тоже считаться названным в честь русского ученого, хотя он, как бы, я думаю, что считал себя вполне себе аргентинцем, но происхождение-то у него российское. Я вот, к сожалению, не знаю его полностью биографию, то есть он как бы... знаю, он родился в России. Вот, я не знаю уж, сколько он там лет прожил конкретно в Аргентине, но происходит он именно из России. Вот. Ну, а так, к сожалению, не так много действительно динозавров, которые названы в честь российских ученых, и причина очень простая, потому что, не так много динозавров, которых мы открывали. Как правило, конечно же, если какие-то исследователи изучают каких-то животных, они называют в честь каких-то вот своих известных им животных. То есть, если изучают американцы, с наибольшей долей вероятности они все-таки в честь американцев назовут. Там китайцы, с большей долей вероятности назовут в честь китайца и так далее. Вот. А у нас не так много динозавров, поэтому названий русских каких-то названий динозавров не так много. А вот других животных полно. Например, та же иностранцевия. Такой очень известный пример. В честь Александра Иностранцева. Тоже такого геолога. Вот. Ну, есть и много других примеров. Сейчас, наверное, сходу не соображу. Но они есть. Иван Тазавр. Вот сразу уже вспомнился. В честь Ивана Антоновича Ефремова. Тоже зверообразная рептилия. То бишь, древняя синапсида. Выражаясь по-умному.
1: Следующий вопрос. Может ли существовать пресноводный усатый кит в крупном озере? Пресноводные дельфины же почему-то же усатому киту. Пресноводные дельфины же есть. Почему же тогда усатому киту не быть пресноводным?
0: Пресноводные усатые киты. Я думаю, что тут ограничение на... В первую очередь размер, потому что все-таки в пресных водах сильно большим не вырастешь, а как раз планктонная ядность, она вам выгоднее, если ты большой, как это ни странно прозвучит. И второй момент, собственно, я думаю, количество планктона ограничивает, потому что, опять же, в морских водах все-таки планктонных организмов больше, их и удобнее их собирать, так вот плавать туда-сюда, ничего не мешает. Наверное, такие ограничения.
1: В прошлый раз вы сказали, что видов гиен 3, на самом деле их 4. Вы забыли про о береговой гиене.
0: Ну, спасибо. Забыл.
1: Почему тигр раньше назывался Фелис тигрис, а теперь Пантера тигрис?
0: Какие-то сегодня все вопросы в продолжении прошлой кошкообразной темы. Ну, все очень просто, потому что оказалось, что он очень близкий родственник пантер, очень близкий родственник львов. Вот. Поэтому его и переименовали.
1: Следующий вопрос. Еще один пример дублирования названия Дитераптопс. Назвали так динозавра, а оказалось, что ранее так уже назвали осу.
0: Спасибо.
1: Дитераптопс. Это не вопрос, это просто.
0: Да, я понял.
1: Следующий вопрос. А почему древнегреческий изначально стал использоваться в палеонтологии?
0: Сейчас я скажу, отвечу на этот вопрос. У меня сейчас все это в голове прокручивается. У нас про ягуара был вопрос или про гепарда тогда? До
1: Когда?
0: этого, когда там кому относится?
1: Про тигра.
0: Не, до этого. Ну, ладно, неважно. В общем, просто если ягуар, то ягуар-то это у нас все-таки пантера.
1: Ягуар.
0: Вот про гепард. А, ягуар, да? А, да, что-то это я тогда запутался совсем, да. Ягуар это пантера, конечно. Вот. Больше того, собственно говоря, пантера черная, то, что называют, это просто ягуар-меланист, по сути. Ягуар — это род пантера. Все, прошу прощения, что не сразу сообразил. Так, а теперь, что касается древнегреческого. Древнегреческий. Дело в том, что у нас, как вы помните, наука вообще в современном более-менее виде берет свое начало все-таки не из, например, биология, да, не из Китая или еще, там, не знаю, не из Египта, а именно что из Древней Греции и Древнего Рима. И именно по этой причине, собственно, вот так как у нас первые всяческие биологи, вот основы нашей сегодня современной биологии закладывали в Древней Греции, а потом в Древнем Риме, который, собственно, продолжал активно использовать даже тогда какие-то греческие слова, то стали обращаться либо к латинице, собственно говоря, к языку Древнего Рима, либо к древнегреческому. То есть это как бы просто так исторически сложилось.
1: Что означают названия мамонт и мастодон? Мастодонт.
0: Так, значит, мамонт. Мамонт это у нас точно не греческое слово. Вот, по-моему, это какое-то местное название. И я, вот, к сожалению, тоже сейчас вот сходу не помню. Опять же, думаю, лучше посмотреть в Википедии, там вот это прям подробно прописано. А с мастодонтом попроще в этом плане, потому что мастодонт как раз это греческие корни, опять же, тот же донтус, которого мы многократно обсуждали, то бишь зуб, и мастос это сосок, то есть соскозубый. Если посмотреть на зубы мастодонта, у него зубки вот с такими бугорочками крупными. Ну, собственно, можно было бы, выражаясь более таким языком, более научным, назвать его бугорчатый зуб. Вот. Но Жоржу Кювье показалось, что получится такой зуб с сосками. Но получился мастодонт. К слову, мастодонт, собственно, сейчас тоже название неофициальное на самом деле. Мы его используем, больше того, не только мы его используют практически все, и англоговорящие, и там испаноговорящие и так далее. Но при этом это не научное слово. Научное слово для него мамут. причем не мамонт, а именно мамут. Это название было предложено Блюменбахом, а уже чуть позже Кювье предложил слово мастодонт. Так как Кювье был очень известный человек, его трудами, собственно говоря, вот этим четырехтомником про исследования костей активно пользовались палеонтологи. Это, собственно, можно сказать, был один из первых таких сборников по палеонтологии. И поэтому слово мамонт, ой, мастодонт очень широко распространилось. Однако же потом, когда стали детально исследовать, оказалось, что мамут Блюменбаха и мастодонт Кювье – это одно и то же. И поэтому вернулись к более старому названию – мамут.
1: Откуда мы знаем, что Алеорамус – взрослый организм?
0: Вообще вопрос относительно взрослости всегда неоднозначен, если мы говорим о каком-то одном экземпляре, потому что всегда мы теоретически можем иметь дело там, не с до конца еще взрослым особью, там, с подростком и так далее. Вообще алиорамы, они не то чтобы сильно маленькие, вот, поэтому думать, что это детеныш, не приходится. Другой разговор, что может это какой-нибудь там подросток, он еще не совсем полноценного размера, но... Сейчас у нас уже несколько скелетов этих алиорамов известно, и ни одного прям супер-супер гиганта. Это во-первых. Во-вторых, у нас вообще-то сейчас есть уже его родственники. Вроде того же, по-моему, как он там, Сяньчжоузавр, или как-то так. Вот. Так называемый Пиноккиорекс, как его когда-то окрестили. Тоже такой длинноносый китайский ящер. Он очень похож на алиорама и явно совершенно к нему принадлежит, к тому же семейству. Ну и когда мы уже так много видим и экземпляров того же алиорама, там их несколько видов и его родственников, ну, тоже как бы не приходится сомневаться, что это все не набор каких-то детенышей, а это все-таки самостоятельные явно виды, которые самостоятельно такая ветвь эволюции тираннозавровых.
1: Нет ли художественного фильма про войну костей?
0: А вот что удивительно, нет. Вот это вот как раз меня очень сильно удивляет. Вот была бы возможность там, написать какому-нибудь голливудскому режиссеру, точно надо было бы предложить, потому что любят они всякие биографии, всякие фильмы исторические периодически снимать, а тут вот прям гениальнейший сюжет совершенно, а никто его почему-то не использует. Безобразие какое-то. Вот сняли единственный фильм про палеонтолога, который я видел, он называется «Аммонит», и сняли не про то совершенно, про что стоило бы снять, на мой взгляд. Кстати, есть вообще биографии совершенно потрясающие палеонтологов. Вот, например, там такой Франц Нопча был, который и воевал, и там, причем в партизанских отрядах там революцию устраивал, и самолеты захватывал, и чего только не делал. И параллельно еще палеонтологией занимался. Тоже, например, прекрасный совершенно был бы сюжет голливудский, а? Но нет. Как-то до них еще не добрались. Палеонтологи Голливуд не очень привлекают.
1: Что означают названия Коэ Токсерина, Геликоприон и Квинкана?
0: Так, надо вспоминать. Значит, ну первое я, к сожалению, вообще не разобрал.
1: Коэ Токсерина.
0: Давайте вы мне его напишите в чате.
1: Да, напишу, конечно.
0: Я думаю, так будет проще. А что касается Геликоприона, это... Я вот сейчас вот точно не воспроизведу, от каких это именно слов, но это относится, собственно, к спирали из зубов. Геликоприон известен как по спирали зубов, и как-то вот это и переводится примерно как зубная спираль. Вот. Ну, собственно, слова зубы тут нет, но, по-моему, там то ли спиралевидная челюсть, то ли как-то вот так. То есть, то ли там это зазубренная спираль. Ну, вот точно не воспроизведу, но смысл именно такой. Квинкана. Это у нас Квинкана. Так. Как это называется? Знал, но забыл.
1: Учил, но забыл.
0: Да. Именно так, да. Можно, наверное, пересдачу придумать.
1: После лета.
0: Да. В общем, да, к сожалению, квинкану я не могу вспомнить. Я точно могу сказать, что это, опять же, не греческий и не латынь. То есть здесь вот какой-то вот такой вот опять местный язык использовался. Но вот как именно это переводится, нет, сейчас не воспроизведу. А насчет коэктоксерина, я вот, к сожалению, вообще не очень понимаю, что это такое. Ну вот как это? Это, опять же, это явно греческий вот ксерин-то у нас. Но вот это что за кое-то? Как цео-то, вот как-то, мне кажется, не очень точно это воспроизведено. Поэтому тоже сейчас не соображу, к сожалению, о чем идет речь.
1: А вот тут слушатели добавляют мамут на языке манси земляной рог.
0: Во! Я же говорю, что это точно не латынь. Земляной рог, ну да. И мамонт, собственно, оттуда же, только это немножечко по-другому перефразировали. Мамонт и мамут — это однокоренные.
1: Следующий вопрос. Существует ли систематика с точки зрения жизненных форм?
0: Ну, смотрите. Значит, систематика сама по себе. И это наша система, которую мы составили для удобства. То есть, разумеется, в природе нету систематики. Вы не можете подойти к какому-нибудь, там, не знаю, конкретному экземпляру и узнать, какому он принадлежит царству. Это наше представление, что он принадлежит тому-то царству, к тому-то виду, к тому-то семейству и так далее. То есть, понятное дело, что это все система, которая разработана человеком. А больше того, опять же, когда мы обращаемся, допустим, к Линнею и исходному формированию систематики, то там никакой речи даже и о родстве это не было. Тогда еще понятия эволюции это не было. Там это было чисто удобство. То есть просто что-то на что-то похоже, мы это классифицируем. Мы, допустим, с детства там животных делим на каких-то там плавающих, похожих на рыбу, там, не знаю, ходячих с пушистых и мяучащих, ходячих четырехлапых и гавкающих и так далее. Потом потихонечку у нас меняется название тех или иных животных, и ну, мы уже начинаем понимать и там ассоциировать какое-нибудь животное с каким-то конкретным названием. Однако, когда мы говорим про современную систематику, мы пытаемся максимально ее приблизить к эволюционному пути. Это не значит, что в природе из-за этого сразу появляется систематика. Но это обозначает, что наша система становится максимально, скажем так, отражающей эволюцию. Но опять же, это наше представление об эволюции, и это наша система. Ничего природного в этом из-за этого нету. Так, да, я вижу, что тут появилось сообщение о том, что речь шла про древнюю акулу кретоксерину, а не про вот коэтоксерину. Кретоксерина. Крета – это у нас отсылка к меловому периоду, Cretaceous. Ксерина. Сейчас попробую сообразить. Нос вытянутый. Кретоксерина – это у нас, получается, меловой, такой вот длиннонос, получается, по-моему, так. Вот, по-моему, так. Ну, а мантель – это, разумеется, в честь вот мантела. Это уже ссылка к фамилии к ученому.
1: А почему динозавра назвали Коуп ненавистник? Лера 9 лет спрашивает.
0: У меня была отдельная лекция специально про войну костей. Вот, если интересно, можно будет потом посмотреть ее подробней. Два у нас были ученых, палеонтолога в Америке, которые очень жестко конкурировали. Чарльз Марш и Эдвард Коуп. И они спорили, кто из них более хороший ученый, кто из них лучший специалист. И, соответственно, кто же из них опишет максимальное количество животных. И они не просто спорили, они там и друг у друга окаменелости воровали, и там людей подкупали, чтобы именно к ним эти окаменелости везли, и всячески друг друга оскорбляли, и по большому счету друг друга очень жестко ненавидели. Ну и в итоге в какой-то момент Эдвард Коуп просто уже был человеком ненавистью, то есть он буквально там всю свою жизнь посвятил только одной ненависти, и поэтому он вот так вот это чувствовал, что решил это отразить даже название «Коуп-ненавистник». Ненавидящий все и всех, в первую очередь, Чарльза Марша.
1: Почему одного из хищных присмыкающих обозвали фитозавром?
0: Опять же, сходу, честно говоря, не помню, но рискну предположить, что это связано с формой зубов. Вот, что у него какие-то там листоподобные зубы. Ну, вообще зубы нет, вроде не похожи на листочек. Но... Ну да, немножко странно, согласен. Вот. Ну, возможно, что это действительно с какой-то вот такой вот листовидной формой чего-нибудь. Но не помню. Не уверен.
1: Почему птицы и рыбы так похожи? Внешний вид глаз, способ размножения, биологические потребности. И те, и другие в некоторых случаях питаются рыбой. Какой предположительно у них был общий предок?
0: Так, значит, предок у кого еще раз?
1: У птиц и рыб.
0: У птиц и рыб? Птицы и рыбы похожи?
1: Тут перечисление идет. Внешний вид глаз, способ размножения, биологические потребности. И те, и другие в некоторых случаях питаются рыбой.
0: Что-то мне кажется, что вот помимо того, что птицы и рыбы в некоторых случаях питаются рыбой, все остальное у них все-таки очень сильно отличается. Ну, глаза как бы, да, чем-то похожи, но вообще-то глаза и у рептилий похожи, и у нас похожи, и у птиц похожи. Причина очень простая, потому что мы все как бы имеем общее происхождение, мы все произошли от рыб. Что касается способа размножения, где же там сходство, я вот прям вот совсем не понимаю. Рыбы в подавляющем большинстве все-таки имеют внешнее оплодотворение, а птицы — внутреннее оплодотворение. Рыбы откладывают икру, опять же, за редким исключением птицы, яйца. Ну, я не вижу, к сожалению, между ними большого сходства, поэтому я не знаю, что тут можно сказать и как можно это подтвердить, их такую общность. Вот нет у них этой общности. Ну да, если и те, и другие питаются рыбой, наверное, могут какое-то общее сходство приобрести. И то, ну, как бы... Я его все равно не вижу. Например, у птиц зубов нет элементарно. У рыб зубы такие, как правило, у рыбоядных конические. Так, что там
1: вопрос, следующий вопрос? Большой вопрос. Да.
0: Со ссылкой. Так. Так, по вот статье Карри с авторами. Именно алиорам является ближайшим родичем тарбозавра. Вы согласны? Ну, здесь систематика очень сильно меняется. Мне сложно быть согласным или же не согласным, потому что я не являюсь специалистом по тираннозаврам. Я даже больше того, я даже не специалист по динозаврам, раз уж на то пошло в узком смысле. Потому что вот все-таки такие вещи, когда там составляют эти огромные матрицы, таблицы, вносят множество параметров, там могут получиться достаточно разные данные. И только такие... Очень опытные тираннозавроведы могут прям точно сказать свое какое-то мнение. Глядя со стороны, ну, они похожи, но, с другой стороны, чем-то и отличаются. Все-таки, вроде бы, опять же, по последним публикациям, уже не 2003 года, а там 2018, 2020 были всевозможные филогенетические построения алиорама, они как-то отстоят немножко. Но мне кажется, что, наверное, сейчас какие-то более крупные базы данных используют, больше параметров знают. И раз сейчас не получается, что они самые близкие родственники, видимо, это не так. Ну вот я только могу такое высказать предположение.
1: Какие окаменелости есть у Ярослава в коллекции?
0: У Ярослава в коллекции мало окаменелостей. И тут есть две причины. Первая причина – Ярослав не коллекционер, как это ни странно. То есть есть, например, палеонтологи-любители, которые, ну, собственно говоря, вот просто дико фанатеют от самых разных окаменелостей и бесконечно только делают, что по выходным ездят по полям, по лесам, собирают все, чего не попадя, и вот это все потом всячески изучают, классифицируют и раскладывают по многочисленным ящикам, по всем местам в своей комнате, в гараже и в каких-нибудь еще местах. Я к таковым не отношусь. В то время, когда я активнейшим образом профессионально занимался палеонтологией, я изучал коллекцию палеонтологического института. Когда я ездил в экспедиции, я ездил, допустим, либо с палеонтологическим институтом, либо с кафедрой палеонтологии, либо еще с какой-то там в рамках другого гранта, допустим, тоже с коллегами. И либо там, не знаю, как командировка от музея Дарвиновского. И во всех этих случаях, соответственно, все самые ценные находки отправлялись в институт, в музей или еще куда-нибудь. В общем-то, я по большому счету и не вижу смысла хранить дома большое количество каких-то экспонатов. Все-таки хорошие какие-то экспонаты должны храниться в музее. Конечно, какие-то небольшие огрызки, которые уже совершенно никому не нужны, я периодически собирал. Ну и есть у меня там некоторое количество там рыбьих хвостов, там, не знаю, каких-нибудь там аммонитов, которые я откуда-то потаскал, потом что-то мне вот периодически кто-то дарил, например, там супруга мне подарила, просто там купила там зубика акулы, допустим. Ну да, вот такое есть, но этого очень-очень немного.
1: И последний вопрос на сегодня. И последний вопрос на сегодня. Может быть, все-таки...

0: Давайте я подумаю. Скорее всего, это будет не на следующей неделе, это я могу сказать сразу. У меня уже есть некоторые планы на следующей неделе, но в принципе, да, тема хорошая. Это мы еще не рассматривали, согласен.
1: Ярослав, большое вам спасибо за сегодняшние лекции, эфир, занятия. Наших слушателей мы тоже благодарим за ваше внимание, вопросы, донаты. Увидимся через неделю.
0: Всем спасибо, всем хорошего настроения, хорошей всем недели. Не теряйте интерес к науке и всем пока.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл рассказов из русской истории о Петре Первом, о его времени. Я регулярно читаю ваши комментарии и пожелания к курсу. И вот среди них все чаще и чаще, когда мы говорим о Петре, встречается соображение, что, мол, конечно, Петр замечательный администратор был, выдающийся организатор, как сейчас говорят, безусловно, способный полководец, вообще яркий, талантливый человек. Нравы в России он ужесточил. А если мы говорим с вами об истории не только государства, а истории людей, я каждый раз возвращаюсь к тому, что наши рассказы из русской истории, они не о общественно-экономических формациях, они о людях, о правителях, полководцах, ну и насколько это возможно вообще ярких, интересных людях той эпохи. Людям простым при Петре жить стало значительно тяжелее, и не в последнюю очередь потому, что нравы Петр ужесточил. Поэтому буквально в двух словах скажу об этом, не погружаясь глубоко в тему. Вы знаете, вы правы. В России в те времена, да и вообще везде в мире, в Европе, я уж не буду говорить про Азию, Китай, нравы были совсем другими, чем сегодня. Это было жестокое время. Это было время тяжелых наказаний за малейшие проступки перед обществом, государством, перед соседями. Это было время несопоставимо по уровню своего антигуманизма с днем сегодняшним. И хотя Россия на европейском фоне не выделялась избыточным жестокосердием, но и у нас тоже в 17 веке при батюшке Петра I милосердия было немного. Да, у нас не сжигали ведьм массово, как в Европе. Но в то же время по российским законам сожжение было одним из видов казни. В частности, по соборному уложению 1649 года, это самый полный, самый большой свод законов русского государства, за ересь предполагалось сожжение на костре. А если мы с вами будем говорить о расколе, раскольники, я имею в виду старообрядцы, они кто? Они заблудшие души? Или они не раскаявшиеся и не желающие раскаяться еретики? Каждый старообрядец, исходя из буквы закона, мог бы быть приговорен к сожжению на костре. Конечно, опять же, в отличие от Европы, применялась данная чудовищно жестокая форма наказания очень редко, но протопоп Аввакум, упорствующий в расколе, в итоге был сожжен. Тут надо, правда, сказать, что сожжение для старообрядцев, оно тоже носил двоякий характер. Нам тяжело, исходя из сегодняшнего 21 века, это себе представить, но в большинстве своем старообрядцы рассматривали сожжение не только как тяжелейшее наказание, но и как путь к очищению, путь к спасению души, когда в огне душа очистится, и ты завоюешь себе райское блаженство. Именно с этим связаны и массовые случаи самосожжения старообрядцев, которые имели место во второй половине XVII века и которые так ярко и талантливо описаны в романе Алексея Толстого «Петр I». Тем не менее, особенно после смерти Алексея Михайловича, с некоторым таким успокоением нравов на Руси и с восшествием на престол государя Федора Алексеевича, старшего брата Петра, нравы начали потихоньку смягчаться, и это чувствовалось буквально от года к году. Начнем с того, что именно Федор Алексеевич издает указ, согласно которому большой категории преступников за разные самые виды преступления, связанные с крупным хищением, разбоем и так далее, предписывалось, я зацитирую, «рук и ног более не сечь». То есть не уродовать преступников. Таким законом он опережал свое время лет так на 100-150 сразу. Подобного рода преступников приговаривать к наказанию, дальше совсем удивительно, на вечную ссылку в Сибирь, но куда? Не на рудники, на пашню. То есть, таким образом, государство убивало двух зайцев. Оно вроде бы как наказывало, все-таки в Сибири климат жестокий, и там выживал не каждый. Оно избавляло европейскую часть страны от криминального элемента и в то же время занималось постепенным освоением Сибири. Именно при Федоре Алексеевиче был отменен один из самых жестоких видов наказания, по сути, вид смертной казни, так называемое окапывание в землю. Окапывание в землю – это, вспомним, белое солнце пустыни, только голова из песка торчит. Но это совсем не шуточный вид наказания. Человека засовывали
земляную яму и закапывали так, что оставалась только голова. День-два, и все. Он умирал в страшнейших мучениях. В основном это наказание применялось для неверных жен. Можете себе такое представить? Петр Алексеевич это варварство отменяет. И вообще, если говорить о старшем брате Петра, к сожалению, проправил очень недолго, то это был образованный и милосердный юноша. И вот тот тренд на милосердие, на гуманизм в законодательстве, на здравый смысл, к сожалению, затем со стрелецкими мятежами, с борьбой за власть, ожесточенной между Милославскими, Нарышкиными, Софьей, Петром, этот тренд постепенно сошел на нет. И далее нравы начали ужесточаться. Кстати сказать, именно Федор Алексеевич, я напомню, вам принял эпохальное решение в то время, когда маленькому Петрушу было лишь 10 лет, это отмена местничества. Отмена местничества, которое самым жестоким образом подрывало боеспособность русской армии, поскольку руководство войсками обозначалось и распределялись руководящие должности в армии не по военным заслугам, не по опыту, а по знатности, по очередности в местнических книгах. Порядок этот действовал веками, и политической воли хватило только Федору Алексеевичу. Безумная система распределения должностей упразднить, местнические так называемые разрядные книги публично сжечь. Это книги, где содержались записи о назначениях на должности, и таким образом начать строительство гражданской и военной службы, по сути, с белого листа, чем он, в общем, сильно помог в будущем Петру. К сожалению, буквально через несколько месяцев после грандиозного костра из разрядных книг Федор Алексеевич скончается. Петр I, вернувшись из Великого посольства, начнет целую череду быстрых, энергичных, но весьма сумбурных реформ. Начиная с бритья бород, новая одежда, новые прически, старые лавки в Москве все снести и сжечь, параллельно ввести реформу городского управления по всей стране, распускать полки стрельцов и прямо по ходу дела быстро набирать новые полки, которые будут еще не подготовленные достаточно и не очень здорово себя проявят в первый раз под Нарвой. Среди всех этих реформ были очень жестокие. Например, создание Преображенского приказа, следственно, расправного органа, ведающего политическим сыском, дознанием, пытками, во главе которого Петр поставит вездесущего сверхдоверенного Федора Рамадановского. Гражданин Рамадановский будет достойным притечей палача НКВД 30-х годов, будет заявлять, что «я всегда в кровях омываюся». Отвечая на ваш вопрос, ужесточались ли нравы при Петре? Да, ужесточались. Ужесточались довольно серьезно, даже по сравнению с отцом, по сравнению с сестрой, по сравнению с единокровным братом. В этом отношении петровские реформы проводились каленым железом. Я не могу сказать, что Петр был изначально злым человеком. Сразу отвечу на следующий вопрос. Он не был особо жесток, он был доступен, добр к друзьям. Всегда прощал тех людей, которые казались ему незаконченными негодяями, а людьми, в общем-то, полезными. Пытался всегда взвесить степень полезности и степень вреда, которую наносит тот либо иной лихоимец, мелкий жулик, взяточник, даже казнократ или человек, оступившийся на поле боя. Не прощал Петр только измену, мы это с вами знаем, и еще не раз будем к этому возвращаться. Но, будучи не злым человеком, поставленным в исключительно злые, тяжелые, жестокие обстоятельства, Петр со временем абсолютно ожесточился. Он абсолютный правитель. Всякая власть ожесточает и развращает, абсолютная власть ожесточает и развращает абсолютно. Вернемся к Северной войне. В чем особенность войны, начавшейся неудачным приступом Нарвы и столь удачно продолжившейся с триумфальным восклицательным знаком под Полтавой, в чем особенность этой войны по сравнению со всеми другими войнами, которые столетиями до этого вело русское государство? Это очень важно. Это пригодится и школьникам, если кто-то из них слушает наш курс лекций, который гораздо глубже школьной программы. Это может пригодиться и студентам, и даже студентам-гуманитариям. Я уже не говорю про всех нас с вами, искренних любителей русской истории. Таких особенностей я насчитал 7. Первое. Именно в Северную войну кавалерия уходит на задний план,
Главной ударной силой армии становится пехота. Почему пехота? Потому что массовое развитие огнестрельного оружия. Да, оно еще не точное, оно еще дает осечки, прицельная дальность 20 метров, но тем не менее залповая стрельба из нескольких линий – это страшная поражающая сила. Я уже не буду говорить про артиллерию. Поэтому на первой роли выходит пехота с последующим постепенным обучением ударному штыковому бою. Здесь нашими учителями выступали шведы. Офицер-всадник, воин-всадник, он уже не так востребован. Гораздо важнее обученный профессиональный офицер, который будет командовать пехотой. Ну, либо в кавалерии будет командовать каким-то подразделением, которое может действовать синхронно, а не по принципу конной лавы. Соответственно, от дворян теперь требуется профессионального обучения и овладения воинским делом не как любимым занятием, а как профессии, которой надо учиться специально, учиться за партой, чтобы понимать, как управлять кораблем, если это морская служба, как командовать артиллерией, изучать тактику пехотных частей и прочее. До этого послужил во время войны, потом вернулся в поместье и занимаешься сельским хозяйством, ну или просто куришь бамбук. Нет, дворянин должен стоять постоянно, служить и учиться. Вот этот принцип работать и учиться нон-стоп, собственно, появляется именно тогда, в годы Северной войны. Именно тогда появляются, кстати, и образовательные учреждения, о которых мы уже с вами говорили. Появляется профессиональный офицерский корпус, появляется пожизненная рекрутчина не только для солдат, но и для дворян. Петр придумал пожизненную дворянскую военную службу не потому, что в голову ему пришло. Таковы были объективные технические, политические и экономические условия. По-другому офицерский корпус хороший сформировать было нельзя. Далее, второе отличие Северной войны от всех других войн – это ее длительность. Северная война шла 21 год. Конечно, и раньше войны могли быть десятилетиями. Россия находилась в состоянии войны с Турцией, бывало по 10, по 20 лет. Но это войны были такие, вялотекущие. То есть, несколько лет не идет никаких военных действий. Потом организуется какой-нибудь поход на Крым. Потом через какое-то время встречная, спровоцированная турками, карательная экспедиция крымской конницы по южным регионам. С уводом в полон, в рабство, как обычно, наших крестьян. Северная война – это ежегодные кампании. Небольшой перерыв на зиму, когда старались не воевать, но тоже были исключения. Штурм Нарвы как раз – это ноябрь. И такое происходило нечасто. А так, боевые действия идут постоянно. К чему ведет всесезонность войны и безостановочность кампании? К тому, что нужны профессиональные солдаты и нужны офицеры, которые работают за деньги и не имеют возможности вернуться обратно в имение, заниматься своими хозяйскими делами. Соответственно, третье отличие из этого проистекающее – армии не расформировались, как раньше. Армии становились профессиональными, пожизненными. И опять же, петровский рекрутский набор – это не супер какой-то ноу-хау. Это единственный способ сформировать профессиональную армию. Четвертое. Конечно, масштаб сражений. Да, иногда бывали крупные армии в истории нашего государства. Но это всегда исключение. Средняя численность русской армии на начало царствования Петра, с учетом всех стрелецких полков, с учетом привлекаемой дворянской конницы, максимум, скажем так, 50 тысяч бердышей и сабель, а дальше вольнонаемные, то ли казаки, то ли татары. Все, 50 тысяч. При Петре регулярная, постоянная, профессиональная армия – это не менее 200 тысяч. Не менее. Только таким числом можно побеждать сверхдержавы, как Швеция, успешно воевать с персами. Мы понимаем, что эти 200 тысяч не находятся в одном месте. Они разбросаны по всей огромной территории. И редко, когда единомоментно находятся 1070, как на Полтаве. Пятое. Это первая война, где постоянно и системно используется военно-морской флот. Ну, собственно, до Петра военного флота у нас и не было. Шестое. Это война, где не только задействованы отдельные крепости, но где строятся специальные укрепрайоны, целые районы, предназначенные для сдерживания остановки вражеских войск. Кстати сказать, Санкт-Петербург, который начинался с Петропавловской крепости, он замышлялся как раз как такой комплексный укрепрайон. Там использовались и форты, Кронштадт,
и естественные каналы, рвы и так далее. И последнее, наверное, самое важное, это Первая война, когда создавался системно и продуманно военно-промышленный комплекс. Да, во многом принудительно, но именно тогда строятся оружейные заводы, развивается металлургическая промышленность, дающая сырье, опять же, для оружейных заводов. Появляются первые военно-промышленные агломерации: Тула, Урал, Липецк, липецкие железноделательные заводы, а постепенно формируется основа военно-промышленного комплекса Российской империи. Расскажем, как продолжалась Северная война после победы под Полтавой. Кстати, под Полтавой впервые Россия получила огромное количество пленных, европейцев. И отдадим должное Петру. К пленным относился по-человечески, если это не были изменники присяги. Шведские генералы и старшие офицеры были приглашены за стол после Полтавской битвы. Петр поднимал тосты в их честь, как и в прошлый раз вам рассказывал, в честь его любимого брата Карлуса и шведских учителей. Шведским офицерам даже выдали какое-то количество денег, вернули шпаги. И относились к ним весьма уважительно, обеспечивая выдачу шведских офицеров в обмен на наших пленных, возвращение их в родные шведские пенаты на тех либо иных выгодных России условиях. С солдатами обращались попроще, их было много, существенно больше 20 тысяч. В основном их отправили вглубь России и задействовали на разного рода государственных или полугосударственных работах, стройках. Ну, в общем-то, жили не тужили, они в концлагеря не попадали и в пересыльные. Пленные запорожские казаки, их, в общем-то, и Карл, как мы вспомним с вами, не особо миловал, главным образом используя не в бою, а при строительстве земельных укреплений. Вот они свои навыки землекопные в полной мере реализовывали при строительстве Петербурга. Полтавская битва была триумфом русской армии, при этом триумфом парадоксальным, нестандартным. Повторюсь, самая нестандартная, необычная победа из больших побед в истории русского оружия, но по своему значению, по сути, это Сталинград Петровской поры, коренной перелом, после которого и дела пошли совершенно по-другому. Давайте по порядку. Флот на Балтике. Логика Петра была проста. Чтобы быть великой державой, России нужен выход к Балтийскому морю, потому что выход к Черному морю пока откладывается. Соответственно, для русского царства Балтика – это важнейший транспортный канал прямой экономически выгодной торговли с Европой. Чтобы этот канал обеспечивать, нужен военный флот. Собственно, орган управления и создания военного флота, так называемый корабельный приказ, был образован еще при молодом Петре в 1696 году, до начала Северной войны. Постепенно этот корабельный приказ был преобразован в Адмиралтейскую коллегию, будущее Адмиралтейство. Кстати, сразу хочу сказать, что Петр не только строил большие корабли, большие, дорогие, с парусами, фрегаты, линкоры и прочее, но и придавал очень большое значение грибному галерному флоту. Он был человеком трезвым в этом отношении и понимал, что среди мелких островков Балтики, в этих шхерах, галеры надежнее больших парусных судов, которые зависят от постоянно меняющегося ветра. Галеры строил его птенец, его товарищ, ровесник Петра, Федосей Скляев, уроженец села Преображенское. Человек с идеальной петровской биографией. Отец его царский конюх. Вместе с детьми других конюхов он в свое время был зачислен еще в самый первый Петров полк. Помните детский полк, который для Петра создал его отец Алексей Михайлович, чтобы юный Петрушин уже начинал играть в войнушку. Подросли вместе. Федосей плотничал вместе с царем на Плещеевом озере. Познавал корабельную науку у Тиммермана. Принимал участие в Великом посольстве в числе тех самых волонтеров. Потом стажировался в Венеции. А Венеция – это европейская главная школа галерного кораблестроения. Участвовал в строительстве Воронежского флота. И в итоге даже сконструировал так называемую бригантину нового манира. Оригинальная русская, особо маневренная галера. Кстати, Скляев строил не только галеры, он же являлся главным корабельным инженером первого линейного корабля Балтийского флота, 50-пушечной «Полтавы». Здесь я немножко отвлекусь. Мы с вами представляем парусный флот по красивым фильмам. «Джек Воробей», «Пираты Карибских морей», очень красивый фильм «Master of the Sea», «Хозяин морей».
Ну и прочее, прочее, прочее. Мятеж на Баунти, парусники, фрегаты, ветер, романтика. Все это очень красиво, если мы не побываем с вами на настоящем паруснике времен как раз тех самых пиратов, либо Петра Первого. Линейный корабль – это самый большой корабль по классу того времени. Знаете, я тоже, честно говоря, бывал раньше на разных парусниках, современных парусниках, на которых нахимовцы, курсанты военно-морских училищ, у них-то обязательно учатся ходить под парусом. Федор Крузенштерн, их несколько на Черном море, в Калининграде. По-моему, и в Питере тоже. Никакого отношения эти огромные парусники современные к тому, как на самом деле выглядело самое большое судно той поры Полтава, не имеет. Это просто сущий ад. В двух словах вам скажу. Там команда, по-моему, человек 300-250. Где они там помещаются, вот если только их не складывать штабелями, понять вообще невозможно. Просто невозможно. Как они спят и где? Очевидно, спали они как-то в три смены, потому что иначе просто там не поместятся ни в каких этих висячих мешках. Удобства простые. Если вы хотите справить нужду, будучи матросом, либо младшим офицером, то у вас там, где киль на носу корабля, корабль очень маленький по размеру, на самом деле, пробежать 5 секунд. Там висит такая доска прикрепленная с дырками, как в деревенском туалете. Там дырок 5-6-7. Ну и, так сказать, держитесь крепко руками. Качки бояться вы не должны, но вы успеваете прямо в воду. Главное, не свалитесь. Если вы старший офицер, наверное, вам разрешат пользоваться двумя специальными гальюнами, которые находятся в единственной закрытой цивилизованной каюте. Это капитанской каюте. Это в красивых британских фильмах капитанские каюты, они большие, светлые, там горят десятки свечей. На скрипке играет капитан, а с ним вместе на флейте или на виолончели его любимые помощники, такой у них маленький оркестр. И там пару десятков офицеров британского флота могут дружно выпивать за здоровье королевы. Линкор «Полтава» мало чем отличается, как мы понимаем с вами, от любого линкора, любого европейского флота того времени. В действительности, это размером капитанская каюта, вот этот квадрат, на котором я сижу сейчас, но чуть побольше, где-то, наверное, метров 6 на 2,5. Все. Там же капитан спит. На неком усредненном варианте сундука и кровати, раскрывающегося. Там же единственный стол на корабле обеденный, за которым он действительно может рассматривать карты, что-то там пытаться чертить и выверять курс. А также за этим столом собираются все старшие офицеры. Немного там людей за этим столом поместится, скажу вам откровенно. Это очень маленькое помещение, с двух сторон которого, опять же, висящие над водой, но такие индивидуальные, деликатно оборудованные, крошечные санузлы. В общем, служба на таком корабле – это действительно очень сложная, очень тяжелая вещь. Поэтому не случайно дворяне пытались записываться, попадать либо в кавалерию, уже дворянскую, либо в гвардию, когда она будет появляться, либо в сухопутные какие-то части. И только самые-самые бедные, и самые мотивированные, что ли, самые отчаянные, самые романтичные могли хотеть попасть во флот. Я здесь отсылаю к своей лекции про адмирала Ушакова. Он как раз из тех дворян, чье материальное положение мало чем отличалось от материального положения хорошего ремесленника или мелкого торговца. Это ни Суворов, ни Потемкин, и тем паче не Румянцев. Ну и, конечно, со временем в таких тяжелых бытовых служебных условиях, а мы с вами опять же понимаем, что всякая служба на корабле – это многомесячные переходы, походы в замкнутом пространстве, они формировали совершенно особый тип людей, особую офицерскую косточку. Причем эти люди высокопрофессиональные, потому что управление кораблем – это наука. И так постепенно формировались офицерские морские династии, офицерская морская честь и представление о том, что есть на флоте, на море, добро и зло. Я всегда говорю, что моряки – это сверхлюди, вне всякого сомнения. Вернемся к созданию Петром военного флота. С большими кораблями вообще было посложнее. В 713 году Петр купит в Англии и Голландии целых 16 крупных 50-60 пушечных судов. Почему он их вынужден был покупать? Покупать задорого готовые, потому что темпы строительства собственных кораблей отставали. Хотели построить, например, за несколько лет, к 718 году, около 20 больших кораблей,
50 пушек плюс, построили лишь один. Остальные приходилось покупать. Забегая вперед, скажу, что после смерти Петра строительство кораблей Балтийского флота практически сворачивается. Например, в 1726 году, на следующий год после его смерти, только заложен на верфях будет один корабль. При Петре II, его внуке, новых судов не строят вообще. Кораблестроение в то время в России, помимо всего прочего, осложнялось еще и тем, что воды Балтики, особенно около Петербурга, связано это с тем, что Нева – река очень полноводная, очень глубоководная. Это, конечно, удобно, как для захода кораблей с моря. Но в то же время такой огромный выброс пресной воды делает воду рядом с Петербургом, в районе Кронштадта, полупресной. А в полупресной воде, в не сильно соленой, суда того времени начинали быстрее портиться, чем-то обрастать, и быстрее гнить. Соответственно, срок службы у них был меньше. И нужно было чаще проводить ремонт. Для управления судами Петром выписывались иностранцы. Преимущественно поначалу голландцы, потом уже англичане, датчане, венецианцы, кстати, греки. Они же были и капитанами первых военных судов, и даже в матросы набирались иностранцы. Матросов изначально своих не хватало. Потом со временем для формирования руководящих военно-морских кадров Петр начнет посылать за границу партиями молодых дворян. Отправлялись они на несколько лет на практику в Англию, Голландию, в Венецию для изучения галерного дела. В 1704 году в Москве и других городах было набрано 1000 человек всяких чинов, то есть не дворянства, в матросскую службу. Получали матросы немного по тем временам, но больше, чем в армии. По рублю в месяц. Сверх того, им выдавали деньги на одежду по 2 рубля разово. Питание, естественно, обеспечивалось за казенный счет. Это хлеб, соль, рыба, иногда и мясо. Тогда это и был первый набор профессиональных матросов для Балтийского флота. Число русских матросов ежегодно возрастало, постепенно вытесняя иностранцев. И уже к концу жизни Петра среди всех матросов русского флота не значилось ни одного иностранца в принципе. Много это или мало, рубль в месяц и 2 рубля подъемных на входе, не могу вам сказать. Вы знаете, соотношение цен – такая нерешаемая задачка для историков. Это невозможно перевести ни в золото, ни в пшеницу, ни в хлеб. Слишком по-разному разные продукты в разное время стоят. Сейчас же нет CD-дисков, как носители музыки практически. Все это в интернете, все где-то в облаке. Еще 10 лет назад они были, эти компакт-диски. Сколько он стоил? Ну, ничего не стоил. А сколько стоила аудиокассета в СССР, кто помнит? 60 минут, максимум 90 записи. 12 рублей, максл. 9 рублей, данон. Пересчитайте в доллары. 12 рублей, это по официальному курсу $20. Можете представить, чтобы компакт-диск стоил $20. Перевод цен настолько зависит от технологии, от потребности, от уровня зарплат, что сколько стоил рубль, посчитать невозможно. Хотя на истфаках говорят, что рубль петровский – это примерно $100 в сегодняшнем выражении. Скажем так, деньги небольшие, но люди тогда жили бедные. На казенных харчах можно было как-то протянуть и даже что-то откладывать, посылать семье. Как различались матросские должности? Назывались тогда не матросы, а матрозы. Матрозы через букву Z. Слово «матроз» пришло с голландского флота. Первое время молодых нижних чинов на флоте называли «салака», то есть «новичок». Молодой специалист. Слово это у нас, как мы знаем, сохранилось по сей день. А вот когда он уже послужил и имеет опыт, и не имеет взыскания, то салака получал звание «добрый матрос». Создаваемый Петром Балтийский флот не самый сильный, не самый качественный, укомплектован неравнозначными кадрами, но раньше у Москвы-то вообще никакого флота не было. Поэтому флот воюет, опыта набирается и успешно решает боевые задачи. После Полтавы небольшие, но сплошные морские победы. А сегодня нам, кстати сказать, это и представить-то тяжело. Флоту всего лишь несколько лет. А вот в 713-м он уже успешно бомбардирует шведскую крепость Гельсингфорс, современные Хельсинки. Там паника. В августе того же года десант морской пехоты с нашего флота высаживается и захватывает столицу Финляндии, того времени город Абба или Турку на сегодня. В следующем году у мыса Гангут первая по-настоящему крупная победа русского флота на Балтике. У шведов там было большое количество крупных кораблей, и они, увидев русских,
и парусники, и галеры стали, как полагается, людям ответственным, организованным и практичным, в соответствии со шведским морским уставом, перестраиваться в специальную линию, выстраиваться, готовиться к атаке. Русские не стали терять времени, атаковали сходу, обстреляли их и даже подожгли несколько кораблей в процессе перестроения. А параллельно с этим обстрелом выдвинули довольно большое количество специальных штурмовых больших галер. И шведы отбили одну атаку, вторую, но не выдержали. Галерам удалось сблизиться со шведской эскадрой вплотную. И русские пошли на абордаж. Раненый командующий шведов дрался со шпагой в руках. И даже упал за борт. Но наши его выловили. Сражение длилось 3 часа. Завершилось сокрушительной победой русского флота. Все, что не сгорело, было нами захвачено. При этом наши потеряли всего-навсего 127 человек убитыми. Не говоря уже о захваченных кораблях. Это было очень эффективное действие. Кстати, о галерах. В отличие от других флотов, наши галеры были особенно эффективны. Потому что у нас в качестве гребцов использовались не невольники, как где-нибудь в Венеции или в Турции, а рядовые рекруты, солдаты пехотных полков. Это давало значительные преимущества. Ну, во-первых, солдаты гребли не из-под палки. Они были людьми, заинтересованными в победе. Во-вторых, в случае абордажа эти гребцы, солдаты, также складывали весла, брали в руки оружие и присоединялись к штатной абордажной партии, тем самым создавая сразу значительный численный перевес перед противником. Поэтому русских галер боялись. Атака на галерах – фирменная черта петровской военной тактики. В 715 году наш флот чуть не взял Копенгаген. Вот так получилось. В этот момент наши союзники, датско-прусские войска, осадили небольшой приморский город на севере Германии, это были шведские владения, и там находился сам Карл XII. Надо сказать, что Карл XII не переставал тактически глупеть по ходу Северной войны, что он там забыл в этой маленькой крепости, почему там держался до конца, зачем возглавлял ее оборону. Ну и в конце концов, безбашенный Карл на маленькой шестивесельной шлюпке покинул крепость, лодку эту где-то полдня носила по морю, пока совершенно случайно она не встретилась со шведской бригантиной. Так бы Карл и сгинул бы где-то там в Северном море. К этому моменту, кстати, капитулировала уже последняя шведская крепость в Германии. И Карл, лишившись всех владений своего отца и деда на германском побережье, переместился в Норвегию, где стал, опять же, воевать. Норвегия входила в состав Дании, поэтому в Норвегии Карл воевал с датчанами. Поскольку Дания наш союзник, то мы решили спланировать совместно с датчанами ни много ни мало, как десант в южной части Швеции, которая Скания. В Копенгаген прибыл огромный русский флот. 3 корабля, построенные в Амстердаме. 4 корабля из Архангельска под названиями Уриил, Силофаил, Варахаил и Ягудиил. Я бы сразу сдался, если бы такие корабли подошли к берегу Швеции. Потом прибыла еще большая эскадра, так называемая эскадра Сиверса, из 13 судов, включая 7 линкоров, 3 фрегата, и большой галерный флот. Такой собрался галерный флот, что датчане сами испугались, и там началась какая-то большая путаница. Датчане заподозрили Петра, что он хочет оккупировать Данию, ну а что такой огромный-то флот пригнал с людьми, и захватить Копенгаген. Петр заподозрил, в свою очередь, датчан, что под предлогом русской угрозы хотят заключить со шведами сепаратный мир. Датчан подзуживали англичане, поскольку англичане уже тогда начали бояться. Обратите внимание, как только Россия расправляла плечи, сразу все начинали говорить о русской угрозе. 10 лет до этого Россию не видел никто в упор. Россия была героиней анекдотов, которая суматошно бегает от Карла при первом его появлении. А тут уже русская угроза в Копенгагене. Король Великобритании Георг I потребовал вывести русские войска, внимание, из Дании и Северной Германии. Приятно звучит для нашего уха. При этом он приказал командующему британского флота блокировать русский флот. Командующий британским флотом был явно адмиралом неглупым. Он сослался на какие-то неточности в формулировках приказа и запросил у короля подтверждение. Подтверждение, как вы понимаете, тогда не смс-ками отправляли и не по телеграфу. Поэтому пока яхта туда, яхта обратно, все это занимает неделю. За это время миролюбивые министры короля Георга смогли убедить горячего монарха в том, что
начать войну с Россией крайне невыгодно. И вообще даже рвать с ней экономические и дипломатические отношения. Потому что Британия очень сильно зависит от русского сырья. Не от нефти и газа. У нас там было другое сырье. Мы помним с вами. Лен, пенька, дуб, зерно, воск и прочее, прочее. И мало того, что если мы заблокируем русский флот, то русские одномоментно арестуют все британские активы в Петербурге и в Архангельске. А это много британских кораблей, это много денег. Ну и вообще прекратит импорт стратегически необходимых для Британии товаров. Поэтому, слава богу, прямого столкновения между русским и британским флотом удалось избежать, а то это была бы первая англо-российская война. В итоге, высадка в Швеции десанта огромного не состоялась. Русский флот гордо, но обиженно покинул Копенгаген и отправился обратно в Кронштадт. Тем не менее, вслед за этим последовал целый ряд побед нашего флота над шведами. Петр любил выпускать памятные медали о победах, такая была мода в то время, не только в России, а везде в мире. После одной из таких побед на море Петр выпустил медали, по традиции золотыми медалями были награждены все офицеры, а серебряными нижние чины, рядовые матросы. На этой медали была выбита замечательная, на мой взгляд, надпись. «Прилежание и храбрость превосходят силу». То есть Петр силой считал шведский флот, но мы побеждали храбростью и прилежанием, организованностью. То есть порядок бьет класс, как говорили классики. Петр готов был продолжать войну и один, и без датчан, и без пруссаков. И несмотря на вялое и боязливое противодействие Британии, и готовил в 721 году штурм с моря шведской столицы Стокгольма. В этих условиях деваться некуда. Швеция пошла на ништадтский мир, понимая бессмысленность и бесперспективность дальнейшего ведения войны с Россией. Сразу скажу, что после ништадтского мира, после окончания Северной войны, Россия сразу ворвалась в высшую лигу мировых государств. Знаете, это был как май 45-го. Она сразу стала сверхдержавой. И не просто одной из многих, одной из узкого числа самых влиятельных держав в мире. Не только больших по территории, но и больших по экономике, по армии, по силе, по геополитическому влиянию. Сам Ништадтский мир 1721 года чрезвычайно интересен. России отошли большие территории. Я не буду путать вас старинными названиями, что есть Ингерманландия, что есть Ляндия или Фляндия. По-современному нам отошла Карелия, большая часть. Далее, территория современной Ленинградской области, Выборг, Ладога, Нарва, территория между Балтикой и Ладогой, часть современной Прибалтики, то есть практически вся Эстония, часть Латвии. Предусматривался также обмен пленными, амнистия всем преступникам и перебежчикам, кроме сторонников Мазепы. Петр, как мы помним, никогда изменников не прощал. При этом мы, в общем-то, вели себя не жадно, и территория Финляндии, которая была практически полностью под контролем русской армии, она великодушно возвращалась Швеции. Лишние земли, как считал Петр, были не нужны. Подтверждались, кстати, все привилегии азейскому, то есть прибалтийскому дворянству. И надо сказать, что с той поры прибалтийское немецкое дворянство на 200 лет станет надежной опорой русскому трону. Николай I как-то скажет, не очень объективно, честно говоря, но ярко. Я думаю, что восстание декабристов его к такой фразе подтолкнуло. Он сказал, знаете, в чем разница между русским дворянством и немецким, то бишь прибалтийским. Русские дворяне служат России, а немецкие дворяне служат мне. Надежнее, лояльнее. Гарантировалась свобода вероисповедания на всех территориях занятых. Ну и вообще, надо сказать, что прибалтийские дворяне, да и крестьяне прибалтийские, с переходом под русскую руку, в общем-то, жить стали лучше, чем при шведах. Самое интересное, это так называемый пятый пункт, весьма странный пункт мирного договора. Победившая сторона, то есть Россия, в самых изысканных выражениях принимала на себя обязательство уплатить побежденной стороне, то есть Швеции, 2 миллиона ефимок. Это очень большая сумма. При этом выплаты должны были идти строго в определенные сроки и через строго определенные банки Гамбурга, Лондона и Амстердама. Что такое 2 миллиона ефимков? Это
серебряные монеты весом почти в 30 грамм, почти в унцию каждая. Для сравнения, линкор «Полтава», флагман, первый корабль Балтийского флота, такого большого класса, его строительство обошлось нам под ключ вместе с артиллерией. 35 тысяч ефимков, то есть это 60 кораблей уровня «Полтавы». Ну, мечтать бы о таком флоте единомоментно было тяжело. Весь бюджет Швеции в тот момент, уже сильно потрепанный, в 1721 году составлял как раз 2 миллиона ефимков. То есть выплата России – это была как бы оплата приобретенных территорий, которые так де-факто уже много лет занимались Россией. Эта выплата равнялась годовому бюджету Швеции. И выплата была произведена. Почему победившая сторона заплатила побежденной, когда обычно наоборот побежденная сторона платит репарации победителям? Мы сегодня так до конца это не узнаем. Это вообще сложная, темная история, есть разные версии. Есть версия, что таким образом Петр просто пытался подкупить партию войны в Швеции, поскольку продолжение войны стоило нашему бюджету довольно дорого. И он решил уж, заплатив раз, дать таким образом как бы взятку части шведской элиты. Деньги не шли напрямую в бюджет, деньги шли в коронный бюджет, то есть бюджет короля. Там у них были разные карманы, у Швеции как правительства и у Швеции как короля. Говорят, что таким образом часть денег поступала Августу, союзнику Петра, тоже была такая взятка. Путанная история. Взятки в те времена между государствами и государями, и высшими чиновниками государей. Нормальная практика дипломатии 18 века. Сам Петр часто инструктировал своих послов, как добиться благосклонности монархов. Я не веду речь только о крайне коррупционно емком, например, Стамбульском дворе. Но даже если мы возьмем с вами светоч демократии и прогресса и Великобританию, то известна следующая инструкция Петра нашему послу. Как раз это было в то время, когда Британия была на грани начала военного конфликта на море, крайне ненужного нам на море с Россией. Петр пишет, кавычки открываются. «Ежели и на то не согласятся, предложить денег министру, но поступать в том осторожно, разведав, склонны ли те министры к взяткам». Все-таки Петр чуть-чуть надеется на их добропорядочность, а зря. «Не чаю, — пишет Петр, — чтобы Мальбрука дачею склонить, поскольку дюжа богат. Однако ж надо пообещать 1200 или побольше». Ну, Мальбрук, который в поход собрался, это герцог Мальборо, это прямой предок Уинстона Черчилля. Так либо иначе, я не стал уж докапываться, согласился на сию дачу Мальбрук, или обошлось меньшей суммой кому-то пониже, или вообще как-то само по себе рассосалось, но английская эскадра не стала помогать шведам в тот сложный момент в борьбе с русскими десантами, ну а потом фланировала, и нашу экономическую зону Балтийского моря покинула. Несколько слов о дальнейших реформах по ходу второй части Северной войны. Параллельно боевым действиям Петр продолжал политику самых интенсивных реформ, которые происходили быстро, не всегда обдуманно, весьма сумбурно иногда. Ну, кстати, со временем все более и более системно. 11-й год, 2 года спустя Полтавы. Создается правительствующий сенат из 8 человек. Высший орган государственной, законодательной, исполнительной и судебной власти. Сразу, 3 в 1. Разделение властей, такими глупостями Петр не занимался. Первые 3 года местом пребывания сената была Москва. В отличие, кстати, от римского сената, название Петр взял оттуда, ему это все очень нравилось, римская история. Историю-то Петр любил. Никита Зотов не зря ему картинки показывал исторические с кунштюками. В отличие от римского сената, наш правительствующий, то бишь правящий сенат, он отнюдь не самостоятелен. Его функционал много раз менялся по ходу дела. Но он всегда был в системе государственной власти. Кстати, вплоть до февральской революции 17 года. Создавая сенат, Петр ярко сформулировал его основную задачу. Не могу лишить вас удовольствия прочитать выражение петровского стиля. Итак, сенат должен смотреть во всем государстве расходов и ненужные, а особливо напрасные, отставить. Ну, денег экономить. Далее. Денег, как возможно, сбирать, то есть собирать денег. Понеже деньги – суть артерии войны. Хорошо сказано. Афористично.
Боярская дума постепенно сходит на нет. Нет указа о ее единомерном закрытии. В общем-то, Петр давно считает ее органом неэффективным. Поэтому еще перед войной она создает так называемую ближнюю канцелярию. Такой неформальный совет министров. Туда собирает примерно 15 ближайших к нему лиц. Ставит перед ними конкретные поручения. Ставит их во главе самых важных приказов и уже начинает прощупывать подходы к созданию новой системы центрального управления, не через Боярскую думу. С 711 года и вплоть до самой кончины Петра идет бесконечная реформа ликвидации старых государственных органов, приказов и замены их новыми. Кстати, приказы менялись на коллегии. Приказ, как мы помним с вами, это не отраслевой орган управления, это не Министерство сельского хозяйства, не Министерство обороны. Приказы могли быть и территориальными, и проектными, и отраслевыми, или какими-то смешанного функционала. В общем, довольно это все было хорошо для Ивана Грозного, но уже запутано для 18 века. Последние приказы, кстати, были отменены уже при Елизавете. До этого момента еще как-то там полусуществовали. Но, по сути, отраслевую систему управления создает Петр. Делайте самые коллегии. 711 год. Грамота кабардинцам о согласии России принять их в свое подданство и под свою защиту. С той поры Кабардино-Балкария есть часть России уже 300 лет. Тогда же, в 711-м, Марта Скавронская, она же Крузе, она же Василевская, она же Михайлова, опять отсылаю вас к своему циклу лекции Екатерине I, Марта Скавронская официально объявляется женой Петра I, к этому моменту она уже мать многих его детей. В том же году бракосочетание царевича Алексея, наследника империи, сына Петра I от первого брака, с австрийской принцессой Шарлоттой. Шарлотта была весьма милым созданием и юным. Женился, хоть и не торопился. Про царевича Алексея мы подробно еще поговорим отдельно. Это такая тема интересная, хотя и грустная. 712 год. Основан Тульский оружейный завод. Первый казенный оружейный завод. Как гласил указ, для лучшего в том оружейном деле способу, при той оружейной слободе, слободы-то были, помните рассказ про кузнеца Демидова, который сделал точную копию Петру немецкого пистолета, при той оружейной слободе, изыскав удобное место, построить заводы, на которых можно бы ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать, а палаши и ножи точить. 714 год. Знаковый указ, мне он очень нравится. Запрещавший де-факто дворянам мужского пола вступать в брак, не постигнув основ знания, необходимых для службы. Более того, положите штраф такой, что невольно будет жениться, пока сего не выучится. То есть сначала учиться, потом жениться. Смерть для митрофанушек и страдания. 714 год. В этом же русле. Следующий указ о запрете производить в офицеры тех дворян, которые не прослужили рядовыми в гвардейских полках. Очень нравится мне сей указ. В том же году, буквально через несколько дней, учреждена фискальная служба. Фискалы – это тогда совсем не налоговики. Почему-то пишется, что фискалы – это предтеча налоговой, но на самом деле этих фискалов было немного, по 4 на губернию. Они должны были главным образом тайно проведать, доносить и обличать на злоупотребление чиновников. То есть это такие штатные дознаватели, стукачи. Не хочу приводить аналогии с современными службами. Не нужно это ни мне, ни вам. Но должны они были пресекать казнократство, взяточничество, принимать всяческие доносы от частных лиц. Опять же цитирую. Выведывать случаи злоупотребления, доносить сенату, невзирая на чины и звания. Мучился Петр с взяточничеством и злоупотреблениями и боролся с этим, конечно, сугубо наказательным методом. Вещь сия жестокая и всегда неэффективная. Бороться со взяточством надо по-другому. Если даже фискал сделает ложный донос, то по незнанию деталей сие не страшно. Петр полагал, и не нравится мне это положение, что, в кавычках, лучше недоношением ошибиться, чем молчанием. Не соглашусь здесь с нашим великим государем. Была стройная вертикальная система. Во главе фискалов стоял оберфискал, то есть главный фискал. Главный фискал назначался императором, подчинялся ему напрямую, только ему. Оберфискал по должности входил в этот суперэлитный орган, в состав совета.
Там заводился специальный фискальный стол, куда поступали все доклады, доношения. Фискалы были самой ненавистной и ненавидимой всеми, от дворян до губернаторов, частью Петровской системы госуправления. Тогда же, в 2014 году, указ о единонаследии. Речь не о престолонаследии, а речь о порядке наследования дворянского имущества, то есть фактически вводился принцип майората. Если недвижимое будет всегда одному сыну, а прочим только движимое оставаться, то государственные доходы будут справнее, ибо сборщиков всегда господин довольнее будет, хоть помалу возьмет, и один дом будет, а не пять, а можно лучше льготить подданных и не разорять. Вот фраза может быть немного корявая, но суть понятна. Старшему сыну, ну, либо толковому сыну, отец мог выбрать. Завещается недвижимое имущество, он следит за хозяйством, а остальные все дорогие мои на службу, в армию, на флот, ну, на крайний случай в коллегию. Работать. Нечего дворянам сидеть в усадьбах. А вот мне очень нравящийся указ 715 год. Таких бы побольше. Указ императора. Купить в Гданьске деревья, которые по-немецки называются сиренга. Сиренгу белую и синягугу кустов. По 150 штук и более. Так в России начали культивировать и разводить сирень, и высаживать ее везде. А я, поскольку жил раньше на востоке Москвы, недалеко от Сиреневого бульвара, не знаю, как там сейчас, честно говоря, но в советские годы, в мае, в июне, такая была красота, это огромный бульвар, и весь был в сирене. Не было бы это, наверное, без Петра. Или было бы, но позже. 16-й год. Утверждение воинского сухопутного устава, ряд базовых положений которого действовал аж до конца 19 века. Петр писал основательно, на века. 17-й год. Выход книжки, самой знаменитой книги Петровской эпохи, «Юности честное зерцало». Это не просто русский учебник по этикету первый. Это, можно сказать, моральный культурный кодекс строителей империи, моральный кодекс дворянина. Вместо дурных компаний, пьянства, мотовства и грубости даешь иностранные языки, хорошее поведение за столом, не сморкаться в скатерть, даешь верховую езду, танцы и фехтование. В общем, почитайте, она небольшая и никому не вредна. Никому. Очень поучительное чтиво. 17-й год. Как раз создание коллегии прообраза будущих министерств. Важнейшая система государственного управления. 19-й год. Петр лично начинает строительство Ладожского канала длиной более 100 километров. По плану канала начинается близ города Новая Ладога на Волхове и заканчивается в Шлиссельбурге, упираясь в Ладожское озеро. Начинает строительство канала вездесущий на все руки мастер Александр Менщиков. Но, к сожалению, сильно он не преуспевает в этом деле. Конечно, у него получается лучше на войне, чем в инженерном деле. Впоследствии Менщикова заменяет Миних, и, собственно, с Ладожского канала начинается длительная, знавшая взлеты и падения карьера Миниха в России, удивительного человека, вся жизнь которого 85-летняя практически, из них 40 с лишним лет в России, это живое подтверждение правила, чтобы много чего в России повидать и дождаться справедливости в России, надо жить долго. Вот Миних жил долго и много чего повидал. Я вас отсылаю к нашему рассказу об истории Миниха. 18-й год, тогда же смерть главного противника Петра, Карла XII. Остерман тогда руководил нашей делегацией на переговорах. Остерман пишет Петру: «Король шведский, человек, по-видимому, в несовершенном разуме. Ему лишь бы с кем-нибудь драться. Швеция так вся разорена, и народ хочет мира». Я уже рассказывал вам, что Карл, судя по всему, был убит кем-то из собственных офицеров, которые очень хотели мира и устали от войны. Произошло это как раз во время боевых действий шведа против датчан в Норвегии. 20-й год. Устав морской службы. Петр пишет его сам. Пишет, поскольку, кавычки открываются, «понеже сие дело необходимо нужное есть государству». В
Всякий потентант, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. Того ради сей воинский морской устав учиняли. Образно и ясно. 20-й год тогда же.

момент уже довольно долго де-факто не существовало. Окончательно сделала церковь частью государственной машины. Конечно, для государя это очень удобно. А для страны, я не буду говорить для веры, независимая церковь от государства, оппонирующая государству церковь, всегда и везде во все времена будет пользоваться большим авторитетом, большим влиянием, больше способствовать будет искренней вере, чем церковь, находящаяся при государстве. Не думаю, что мою позицию будут разделять некоторые иерархи, как РПЦ, так и других церквей, более-менее тесно связанных с государственной машиной в разных странах, но я глубоко убежден, что именно так оно и есть. Петр, сделав церковь частью государственной машины полностью, сильно навредил духовности. И я думаю, что когда мы ищем ответ на вопрос, почему в православной стране после отмены обязательного причастия на Пасху весной 17 года почти никто не пришел в действующую армию из солдат, почти никто. То есть до этого там причащалось, шло в церковь 99% русских православных. А потом одномоментно раз, и почти никто. Почему в 18 году те самые православные крестьяне, христиане, с таким остервенением грабили храмы, убивали священников, отдирали золотые оклады? Ответ на вопрос «почему?», чтобы ответить на него правильно, надо начинать именно с того дня, с 5 февраля 1721 года указа Петра об упразднении патриаршества. Давайте от грустного к рациональному. Еще одним важным новшеством Петра стало введение так называемой гербовой бумаги, бумаги с государственным клеймом. Остроумная, интересная идея. Приписывают ее какому-то совершенно незнатному человеку, какому-то приказчику, который якобы напрямую Петру умудрился подсунуть письмо, где описал все выгоды появления гербового сбора, гербовой бумаги. Петру это страшно понравилось, он сделал этого приказчика главным по этой части, обеспечил ему блестящую карьеру и будущность. Есть разные версии, как это все закончилось, но дело не в этом. Суть заключается в чем? С этого момента все прошения и обращения к правительству и к любому правительственному чиновнику должны были делаться только на специальной гербовой бумаге. Чем важнее дело, с которым ты обращаешься, тем дороже бумага. Петр I ввел три вида гербовой бумаги. Так называемая бумага Большого Орла с печатью Большого Орла. 10 копеек за лист. Средний орел. 1 копейка за лист. И маленький орел. 1 деньга за лист. Деньга – это полкопейки. Соответственно, ты пишешь, например, прошение о принятии на младший чин, на чин канцеляриста. Можешь написать его на бумаге за одну деньгу, самую простенькую. Далее, ты заключаешь сделку о покупке коровы или нескольких коров. Хочешь это дело зафиксировать на бумаге, чтобы тебя потом не обманули. Достаточно бумаги за копейку. А если дом каменный купить, заверить это нотариально, как бы мы сейчас сказали, тут уже нужна бумага под Большим Орлом за 10 копеек. Таким образом, стоимость гербовой бумаги фактически заменяла пошлину в казну. И это была очень эффективная пошлина, избежать которой было абсолютно невозможно. Тут уклонение от налогов равно почти нулю. Конечно, можно попытаться подделать гербовую бумагу, но оно того не стоит. Потому что, во-первых, сама подделка будет стоить тебе дороже, а наказание за это как за изготовление фальшивых денег. Поэтому подделкой гербовой бумаги никто и не занимался. Стоимость ее менялась, естественно, менялась много раз, но принцип оставался вплоть до 17 года. Эта простая вещь, которая почему-то сегодня у нас не используется в налоговой системе, давала очень большие поступления, фиксированные поступления в казну. При этом, чем больше экономика, чем больше оборот сделок, тем, соответственно, больше поступлений от реализации такого рода специальной бумаги. Ну и как-то сделки посолиднее. Под Орлом купил дом. Хорошо? Приятно. В 721 год, после победы в Северной войне, Сенат и Синод преподносят прошение Петру о принятии им титула отца Отечества императора.

про всероссийского Петра Великого. Великий, ему хорошо подошло, приросло и осталось. С отцом Отечества как-то не сложилось, хотя отец Отечества, а потом будет еще отец народов, тоже звучало на момент неплохо. Петр I принимает новый титул, и так Московское государство, оно же Россия, становится Российской империей. Это событие, значение которого трудно переоценить. Оно, в общем-то, предопределило развитие нашей страны вплоть до сегодняшнего дня. Титул этот не просто почетный. Это титул план. Это титул становится претензией на новую политическую реальность. На расширение России, на ее ведущую роль в международной политике. Это, знаете, как в свое время великие московские князья, начиная с Ивана III, по-моему, даже ранее, называли себя великий князь всея Руси, белое, малое и великое. Естественно, великая эта Русь еще более-менее как-то могла считаться подданной московскому князю. Но уж точно не белая, бывшая тогда под Литвой, и уж точно не малая, бывшая тогда главным образом под Польшей. Но титул был заявкой на объединение всех русских в одном государстве. Так и здесь. Российская империя была, конечно, заявкой. Я, кстати, напомню, что в начале 18 века в мире была только одна империя. Священная Римская империя германской нации была не совсем настоящая. В свое время, когда Карл Великий еще считал, что восстанавливает единственную империю в мире, римскую, он короновался как преемник Римской империи. Затем, соответственно, императоры Священной Римской империи германской нации также считали себя преемниками Карла, а тем самым римских императоров. И вот так до 15 века в Европе было две империи. Священная Римская империя и Византийская империя, как наследница Восточно-Римской. После падения Византии Европейская империя осталась одна. Ну, османы считали себя тоже империей, в какой-то степени преемниками византийцев, но Европа так не считала. Только в начале 19 века число империй несколько увеличится. Появится еще империя Наполеона, хотя Наполеон был императором оригинальным. Он был императором Французской республики или императором всех французов, как он себя именовал. Тогда же он упразднит Священную Римскую империю в результате наполеоновских войн. А государство Габсбургов в пику Наполеону и в обиде на упразднение Священной Римской империи провозгласит Австрийскую империю. Австрийская, потом Австро-Венгерская, будет существовать вплоть до конца Первой мировой войны, до 1918 года. Потом племянник Наполеона Бонапарта Луи провозгласит себя императором Второй Французской империи, станет Наполеоном III, но это все будет не очень надолго. При этом я обращаю ваше внимание, что ни одна колониальная империя, ни Испания, ни Британия, ни Голландия, ни Португалия, официально так не назывались. Англия называлась королевством. Название само Британской империи, оно больше из литературы. А так, более-менее в обиход политический, оно войдет только во второй половине XIX века. Только после того, как королева Виктория, которая будет оставаться королевой Великобритании, примет на себя титул императрицы Индии. Вот такой у нее будет сложный титул. Петр провозглашал себя императором в эпоху, когда империя была всего лишь одна. И это была претензия колоссальной силы. И не сразу признали этот титул. Поначалу, ну, по дружбе, по союзу, признали только Голландия и Пруссия. Через пару лет Швеция, ну куда ей было деваться, по итогам войны. А все остальные державы долго не признавали императорский титул. Уже при поздней Анне Иоанновне признает Турция, при Елизавете, Австрия и Британия, потом еще позже Франция, Испания, ну а позже всех Речь Посполитая в 1764 году. На окончании Северной войны и на создании Российской империи хочется поставить точку. При следующей нашей встрече мы поговорим с вами о том, как будет стараться расшириться Петровская империя в последние годы на юго-восток, о новой войне с Турцией, о прусской катастрофе, о том, как буквально в неделю Петр чуть не потеряет все.
Мы поговорим с вами о движении империи на юг, войне с Персией, успешной войне и о присоединении Петром к России всего региона рядом с Каспием. Мы поговорим о движении империи на Дальний Восток, на восток в сторону Сибири. В последние годы Петр будет стараться создать систему преемственности власти, будет задумываться о том, кому передать государство, хотя он совершенно чувствовал себя еще здоровым человеком и умирать не собирался. Что из этого получится, узнаем в следующий раз. Спасибо вам. До следующих встреч. Если вы чувствуете, что подобного рода подробность возложения деяний Петра излишне, пишите в ваших комментариях. У нас по-настоящему интерактивный курс. Мы его создаем вместе с вами по ходу нашего рассказа. И если вам покажется, что надо покороче, я сделаю его покороче. А если вам о чем-то хочется поподробнее, пожалуйста, тоже об этом пишите в ваших комментариях. Мы наши рассказы из русской истории рассказываем, слушаем, обмениваемся друг с другом вместе. В этом их специфика. Спасибо. До следующей встречи.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра. И мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про не про какую-то конкретную группу существ. Мы будем говорить про организмов, чье тело заключено в двустворчатую раковину. Неважно, из какого материала эта раковина. Важно, что она состоит из двух створок. Ну, когда вообще произносят слово «двустворчатые», первые, кто приходит на ум, это, конечно же, моллюски. Причем не просто тип моллюски, а класс, бивальвия, двустворчатые моллюски. Вообще, с моллюсками ситуация очень интересная. Ну, в школьной программе в типе моллюски рассматривают буквально три класса. Брюхоногие, гастропода, двустворчатые, бивальвия, и цефалопода, головоногие. В реальности классов в типе моллюски больше. Правда, остальные, они не то чтобы очень богаты видами, но, правда, какие-нибудь там скафоподы, лопатоногие или полиплакофора, хитоны, они там число видов даже больше, чем у головоногих. Но сейчас не о них. Вообще, для представителей типа моллюски, а мы отдельно уже с ними знакомились, если вы хотите подробнее про моллюсков именно послушать, то это, ну, уже, наверное, в позапрошлом году у нас была встреча, на которой я как раз рассказывал подробно именно про тип моллюски. Так вот, для представителей типа моллюски характерна такая структура, как раковина. Это твердый наружный скелет, выделяемый покровами тела. Причем у абсолютного большинства представителей типа моллюски этот скелет несет в себе много минеральных веществ, то есть он очень минерализованный, известковый, что придает ему прочность и толщину. То есть сама по себе раковина, как такой орган пассивной защиты, это исходно пассивная защита. На самом деле в процессе эволюции чего только моллюски с раковинами не делали. Это характерная черта для моллюсков. Давайте мы начнем с класса... Секундочку, прошу прощения. С класса бивальвия, двустворчатые. Ну, само название двустворчатых моллюсков недвусмысленно намекает нам на то, что в отличие от всех прочих моллюсков, раковины у них имеют две створки. В данном случае левую и правую. Раковина, конечно, может быть довольно причудливой формы, но в целом общая идея строения сохраняется. Если мы с вами попробуем распилить двустворчатого моллюска поперек, то увидим, что, ну вот, на правом изображении хорошо видно, темным это створки раковины закрашены. Сверху крепится основная часть тела моллюска, вниз свисает так называемая нога. Нога – это просто такой мускулистый вырез, с помощью которого двустворчатый моллюск, да или любой другой моллюск. В принципе, нога как средство передвижения, основной орган передвижения, характерно для всех моллюсков, так или иначе. Нога, с помощью которой моллюск передвигается, и по бокам свисают жабры. Вот здесь слева изображен вскрытый двустворчатый моллюск, но не распиленный поперек, а просто у него удалена одна створка. Ну, позволю себе напомнить, что они довольно интересно питаются. Большая часть пространства внутри раковины моллюска – это пустота, так называемая мантийная полость. Мантия, позволю себе напомнить, это покровы тела моллюска, которые выделяют или когда-то в эволюционном прошлом выделяли раковины. Соответственно, мантийная полость – это просто фактически такая полость, окруженная телом моллюска с трех сторон, через специальное отверстие, которое называется вводной сифон, туда засасывается вода, через выводной сифон она выталкивается. Соответственно, вода омывает жабры, в жабрах осуществляется газообмен, в кровь кислород, из крови углекислый газ. Ну и на жабрах залипают различные питательные частички. Таким образом, двустворчатые моллюски являются фильтраторами. Более того, двустворчатые моллюски являются сейчас одной из основных групп фильтраторов, в принципе, в гидросфере нашей планеты. Среди них есть существа, практически не перемещающиеся на протяжении своей жизни. Есть те, кто, начиная с какого-то момента, вообще перестает перемещаться. Устрицы, например. Раковины которых просто прирастают каким-нибудь твердым объектом. Есть те, кто вполне себе перемещаются, но, правда, делают они это не то чтобы очень активно. Да и какой смысл в активном перемещении, если ты питаешься, прокачивая через себя воду? Хотя есть, конечно, двустворчатые моллюски, которые могут довольно быстро перемещаться. Возможно, вам знаком такой моллюск гребешок. Вот гребешки могут хлопать створками и, соответственно, так немножко прыжками в воде довольно быстро и экстравагантно, правда, перемещаться. Но мы сейчас не об этом. Из-за того, что предки двустворчатых моллюсков перешли к вот такому малоподвижному фильтрующему образу жизни, у них в процессе эволюции утратилась голова. Ну, мы с вами прекрасно помним, что голова нужна тем, кто ищет еду. Если ты еду не ищешь, голова тебе особенно не нужна. У них есть рот, открывающийся тоже в мантийную полость, и рядом с ним есть ротовые лопасти, специальные выросты, которые как бы подгребают съедобные частицы, осевшие на жабрах. Ну вот, да, мы вспомнили строение двустворчатого моллюска. Ну, то, что всегда впечатляет, это способность некоторых двустворчатых моллюсков формировать жемчужины. Напомню, жемчужины они формируют вокруг, ну, либо каких-то твердых частиц с острыми краями, либо вокруг паразитов, которые оказались у них в мантийной полости. Соответственно, они покрывают их перламутром. Перламутр – это вот блестящий внутренний слой раковины. Иногда жемчужины бывают большими, иногда гигантскими, занимающими большую часть мантийной полости, ну, как, например, у тридакн иногда бывает. Вообще, в чем смысл двустворчатости двустворчатых моллюсков? Такое строение раковины позволяет им, во-первых, быть защищенными, во-вторых, при необходимости, например, при атаке хищника, плотно сжав мускулы-замыкатели, так называемые аддукторы, соединяющие створки раковины, у них обычно два мощных мускула-замыкателя, как такие мускульные колонны, которые крепятся к одной и к другой створке. Сократив мускулы-замыкатели, можно очень плотно закрыть створки раковины. Это позволяет защититься и от хищников, и, например, как в случае с мидиями, переносить довольно длительное высыхание во время отлива. Поэтому, да, двустворчатость для такого малоподвижного фильтратора – это действительно очень удобно. Позволю себе напомнить, что, как и у многих малоподвижных водных существ, особенно с такой тяжелой бронированной раковиной, для них характерны планктонные личинки, то есть личинки, переносимые течением. У большинства двустворчатых моллюсков это велигер, такая вот потешная личинка, но у потешного вида достаточно планктонная личинка, но у некоторых пресноводных двустворчатых моллюсков, таких, например, как представители семейства унионида или маргаритиферида, два семейства, которые у нас встречаются, у них в процессе эволюции с личинкой произошло довольно необычное. Она преобразовалась вот в такую структуру, которая называется глохидий. Некоторое время глохидий перемещается вместе с течением, являясь таким образом планктонным организмом, а затем вот этой вот нитью под номером 3 цепляется за рыбу, проплывающую мимо, подтягивается к ней, вгрызается в ее плоть и затем путешествует на теле рыбы, потихоньку ее подъедая, год или два, в зависимости от вида, затем отваливается и превращается во взрослого двустворчатого моллюска. Ну, опять же, понятно, зачем это надо, почему так получилось в процессе эволюции, потому что иметь планктонную личинку в реке не очень удобно. Ты не сможешь расселяться вверх по течению, а наоборот, всю твою популяцию будет сносить вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, и в конце концов потомки твои без вариантов окажутся в море, где погибнут. Не очень радужный финал, поэтому, да, у некоторых двустворчатых моллюсков, обитающих в пресных водах, появилась вот такая личинка глохидий. Ну, да, пробежались по двустворчатым моллюскам, вспомнили их, но если уж мы упомянули, что двустворчатость – это удобно, в некоторых ситуациях. Двустворчатая раковина – это удобно. Обзавелись ли двустворчатыми раковинами какие-то другие беспозвоночные, кроме двустворчатых моллюсков? Обзавелись. Причем порой самые неожиданные. Второй и самый большой класс внутри типа моллюски – это класс гастропода брюхоногие. Ну, еще их называют улитки. Можно задать закономерный вопрос: а с ними-то что? Ну да, для них характерна раковина, завитая по спирали. Все в порядке. Какая тут двустворчатость у улиток? На самом деле, формально, очень многие брюхоногие моллюски имеют раковину из двух створок. Просто если у представителей класса двустворчатые моллюски створки одинаковые, у брюхоногих эти створки совсем не похожи друг на друга. Ну, в первую очередь, позволю себе напомнить, что, да, действительно, большинство представителей класса брюхоногие или гастропода имеют вот такую закрученную по спирали раковину, то, что все называют просто словом улитка. Но на самом деле эволюционная история их раковины, она чрезвычайно запутана и закручена. Дело в том, что совсем предки брюхоногих моллюсков, они имели раковину колпачковидную, вот такую. Затем в процессе эволюции они потратили очень много миллионов лет на то, чтобы закрутить ее по спирали. Вообще такая спирально закрученная раковина – это удобно. В нее удобно прятаться. Самое главное, что обороты упираются сами в себя и формируют, ну, я бы сказал, такие ребра жесткости, делающие раковину значительно более прочной. Но, правда, я думаю, легко себе представить, хотя можно себе представить, что если бы ваше тело закрутили по спирали в такую раковину, не все бы парные органы поместились. Вот брюхоногим моллюскам в процессе эволюции пришлось некоторыми парными органами ради такой спирально закрученной раковины пожертвовать. А дальше случилось странное. Некоторые, далеко не все, но некоторые группы брюхоногих моллюсков, причем независимо, стали, наоборот, в процессе эволюции, после того, как закрутили раковину по спирали, ее раскручивать. Вот это не древний моллюск, это современный моллюск, пресноводный, чашечка. Его предки имели закрученную по спирали раковину, а затем раскрутили ее обратно вот в такой колпачок. У некоторых моллюсков раковина закручена по спирали, но в одной плоскости, как, например, у пресноводных катушек. Вообще для брюхоногих моллюсков характерна также планктонная личинка велигер. Однако те брюхоногие моллюски, которые в процессе эволюции выходили на сушу, а затем вернулись в воду, ну, они, понятное дело, ее утратили. Ну и Велигер у них несколько отличается и несет обычно на себе такую закрученную раковину, что недвусмысленно намекает нам, что закрученность, закрученной раковиной брюхоногие моллюски обзавелись достаточно рано. Раз уж мы упомянули с вами пресноводных брюхоногих моллюсков, и раз уж упомянули тех, кто выходил на сушу, то давайте про них немного поговорим. Вот перед нами один из наших самых крупных, даже, пожалуй, наверное, самый крупный пресноводный брюхоногий моллюск. Да, трудовик большой, семейство лемнииды. Предки прудовиков очень давно вышли из моря на сушу. Вообще моллюски исходно дышат все жабрами. Но понятно, что если ты живешь на суше, жабрами дышать не очень удобно. Возможно, есть наземные моллюски брюхоногие, которые дышат жабрами. Особенно в тропиках, где там влажность воздуха, понятно, близка к 100%, и отовсюду и так все капает и сочится. Но в более суровом климате жабрами дышать не очень удобно. Правда, у брюхоногих моллюсков обычно одна жабра, из-за того, что они закручены по спирали, не все парные органы помещаются. Ну да ладно. Соответственно, те брюхоногие моллюски, которые вышли на сушу, многие из них в процессе эволюции утратили жабру и обзавелись легким. Просто такой мешок, оплетенный кровеносными сосудами, через стенку которого происходит дыхание и выведение углекислого газа. Некоторые из брюхоногих моллюсков при этом ушли вторично в воду, в пресную воду. Соответственно, вот такие вторично водные моллюски, как, например, представители семейства лемнииды, прудовики, они в большинстве своем сохранили легочное дыхание, то есть им надо выползать на поверхность воды, делать вдох, а затем ползти заниматься своими делами. Вот здесь, почти по центру кадра, как раз дыхательное отверстие открыто у прудовика. Интересно, что у таких моллюсков устье. Устье – это отверстие, через которое моллюск высовывается. Ничем не закрыто. Совсем другое дело с первично водными. Ну, если говорить про пресноводных, ну, например, вот семейство живородки, они дышат жабрами, их предки никогда не выходили на сушу, и у них есть часть раковины, не соединенная с остальной раковиной. Это крышечка. Ну, у пресноводных моллюсков, прошу прощения, мы крышечку можем увидеть только вот у некоторых, не у всех, потому что некоторые пресноводные моллюски вторично водными, они как бы их предки выходили на сушу, затем возвращались в воду. А у морских брюхоногих моллюсков, ну, у большинства мы увидим вот такую крышечку. То есть крышечка – это, опять же, тоже очень древняя черта строения брюхоногих моллюсков. Зачем нужна крышечка? Очевидно. Во-первых, защита от хищников. А во-вторых, она позволяет пережить высыхание. Ведь потому что что для легкого самое страшное? Если оно будет заполнено водой. Что для... Если оно не приспособлено к тому, чтобы быть заполненным водой. Что для жабры самое страшное? Высохнуть. Поэтому жаберно-дышащие моллюски водные, обладающие крышечкой, просто если их, не знаю, выбросило на берег или оказались во время отлива на берегу, или пруд пересыхает, они могут плотно закрыть крышечку с остатками воды, ну, в надежде, что либо прилив придет, либо волной обратно смоет, ну, либо пойдет дождь, и пруд опять наполнится. То есть, если задуматься, получается очень интересно. Получается, что на самом-то деле большинство брюхоногих моллюсков, очень многие брюхоногие моллюски, у них формально-то раковины из двух частей. Вот как-то двустворчатой раковины это не повернется назвать. Но раковины из двух частей, которые двигаются вообще фактически независимы друг от друга. Ну вот, пресноводные моллюски без крышечки с легочным дыханием и с крышечки с жаберным дыханием. Причем интересно, что, ну опять же, мы про это говорили подробнее, когда говорили про моллюсков, чего только в процессе эволюции моллюски с раковиной не делали. И утрачивали ее, как вот у этого замечательного моллюска, практически редуцировалась, она осталась небольшой рудимент раковины. Утрачивали полностью, как у наземных брюхоногих моллюсков, у слизней, у морских голожаберных моллюсков, например, или у морского ангела, да, тоже брюхоногий моллюск утратил раковину в процессе эволюции. Но, наверное, самое невероятное со своей раковиной сделали представители семейства юлеиды. Вообще, если посмотреть на это, хочется сказать, простите, но это же двустворчатый моллюск, раковина из двух створок. Так долгое время и считалось. Вообще, до середины 20 века живых юлеид никто не находил. Ну, они не крупные, живут в зарослях водорослей, как можно заметить морских, как можно заметить цвет у них, явно окраска маскировочная. Находили пустые створки и окаменелости. И предполагали, что да, странные немножко, но двустворчатые моллюски. Некоторое время их даже относили прям к конкретному семейству метелиды, мидии. А потом в середине 20 века нашли живых. И как только нашли, сразу поняли, нет. Ну вот голова выдает в нем, что это вообще-то брюхоногий моллюск, а не двустворчатый. Оказалось, что в причудливости путей, эволюционных путей того, что они делали с раковиной, брюхоногие моллюски в том числе дошли и до полноценно двустворчатой раковины. Вот так сбоку выглядит юлеида, вот так сверху выглядит юлеида. Двустворчатый раковина. Ну, здесь важно отметить, что, я думаю, это понятно, но я на всякий случай еще раз проговорю. То, что у юлеид двустворчатая раковина, эволюционно не сближает их с двустворчатыми моллюсками. Она у них совершенно независимо появилась. Это то, что называется конвергентная эволюция. Когда две какие-то группы организмов, две эволюционные ветви приходят к схожим структурам, но совершенно независимо. Причем сейчас есть довольно правдоподобные и подробные реконструкции того, как могла идти эволюция предков юлеид. И да, просто одну створку своей по-настоящему двустворчатой раковины они сделали, собственно говоря, из раковины, а вторую они сделали из крышечки. И получилась вот такая интересная ситуация. То есть, как ни парадоксально, есть формально двустворчатые брюхоногие моллюски. Но не только моллюски обзавелись двустворчатой раковиной. Есть тип брахиоподы или плеченогие. Сейчас их чуть меньше 400 видов живет в океанах. Это исключительно морские организмы. Они даже небольшое опреснение не очень любят. Внешне их тела похожи на тела двустворчатых моллюсков. Ну, если смотреть на раковину. У них тоже раковина минерализованная. У большинства, не у всех, но у многих. Прошу прощения. И в целом похоже, ну, на странного немножко, но на двустворчатого моллюска. Правда, вот левое изображение показывает нам раковину брахиоподы сбоку. Посмотрите, как странно. Створки совсем не одинаковые. У двустворчатых моллюсков створки левая и правая, а у двустворчатых моллюсков левая и правая створка. Они обычно одинаковые, более-менее. А здесь они явно не одинаковые. Более того, сразу могу сказать, это даже не левая и правая створки. Какие? Давайте попробуем разобраться. Вообще, как и двустворчатые моллюски. Брахиоподы являются фильтраторами. Более того, в определенные геологические периоды брахиоподы играли в биосфере Земли, в океанах Земли большую, значительно большую роль в качестве фильтраторов, чем двустворчатые моллюски. Но, собственно, то, что брахиоподы в основном вымерли, а то, что мы сейчас видим в океанах, это остатки, причем совсем капельные такие остатки былого разнообразия, объясняется довольно просто. Их вытеснили двустворчатые моллюски, которые оказались более эффективными фильтраторами. Если присмотреться к вот этой приоткрытой брахиоподе, видно, что внутри двустворчатой раковины там какие-то спирали. Что же это такое? Это так называемый лофофор. Лофофором называют, ну, чаще всего спиралевидную. Ну, если у брахиопод, то спиралевидную. На самом деле лофофор есть не только у брахиопод. Лофофор есть еще у фаранит. Лофофор есть еще у мшанок, например. Так или иначе, лофофор – это структура, несущая на себе многочисленные щупальца. Щупальца покрыты ресничками. За счет биения ресничек вода прогоняется между щупальцами лофофора, и на них застревают различные съедобные частицы. Здесь мы видим продольный разрез через брахиоподу. Видим, что тоже на самом деле большая часть, значительная часть пространства внутри раковины – это пустота, то, что называется мантийная полость. Как и у моллюсков, у брахиопод есть мантия, поверхность тела, выделяющая раковину. Но дальше, если хоть немного даже присмотреться к строению, становится понятно, что это а, точно не моллюск, б, это даже не близкий родственник моллюсков. Ну, во-первых, створки раковины брахиоподы – это не левая и правая, это верхняя и нижние. Ну, если учитывать эмбриональное развитие, то они фактически обе являются спинными, формируются на спинной стороне, просто потом брахиопод так сворачивается фактически вдвое. Но функционально это верхние и нижние, а не левые и правые створки. Также у брахиопод есть особая структура ножка. Ну вот она, у лингулы очень хорошо развита. Это подвижная часть, торчащая из раковины, которой брахиоподы крепятся к каким-нибудь твердым объектам и фильтруют. Вот так выглядит лофофор, если его вытащить из тела брахиоподы. Да, видно две такие спирали, на которых находятся щупальца, покрытые ресничками. Как я уже сказал, брахиоподы в прошлые геологические эпохи были очень разнообразной и многочисленной группой. Ну, впоследствии они были вытеснены в основном двустворчатыми моллюсками. По счастью, небольшое количество видов все-таки сохранилось. Но брахиоподы и двустворчатые моллюски – это, опять же, замечательный пример конвергентной эволюции. Когда образ жизни предопределил на самом деле внешне похожее строение. Хотя, конечно, если разбираться в строении фильтрующего аппарата, если разбираться вообще в строениях тела, все там разное. А так, да, и те двустворчатые. А вообще, чаще всего, когда речь заходит о беспозвоночных телах, которых заключено в две створки, вспоминают как раз двустворчатых моллюсков и брахиопод. Но мы уже с вами теперь знаем, что и среди брюхоногих моллюсков есть честно двустворчатые, относящиеся при этом, разумеется, к брюхоногим. Но на самом деле есть еще один тип беспозвоночных животных, среди представителей которого есть существа, тела которых заключены в двустворчатую раковину. Это тип артропода, членистоногие. Самый большой по числу видов тип живой природы в принципе. Приблизительные оценки сейчас что-то около 1 300 000 видов. ну, от 1 300 000 до 1,5 миллионов, а теоретические оценки, сколько их на самом деле живет, значительно больше, там разброс от 2,5-3 до 7 миллионов видов. Напомню, речь идет здесь о видах, а не об особях, разумеется. Так вот, членистоногие, позволю себе напомнить, это существа, тела которых покрыты сбрасываемой хитиновой кутикулой, то есть их покровы тела выделяют наружный скелет, экзоскелет плотный, но в отличие от экзоскелета моллюсков и брахиопод, который покрывает не все тело, у членистоногих экзоскелет, наружный скелет из хитиновой кутикулы покрывает все тело. При этом их кутикула может быть тоже минерализована довольно сильно, то есть помимо хитина содержать какие-нибудь еще минеральные вещества. Ну, представьте, не знаю, краба. Да, толстая минерализованная кутикула. Тело членистоногих разделено на некоторое количество сегментов. От каких-то из этих сегментов отходят парные конечности. Членистоногими они называются, потому что конечности у них разделены на членики. Потому что скелет внешний, и очень хорошо видно, как они делятся на части. Понятно, что у нас с вами на самом деле как бы тоже конечности членистые, да? Но просто у нас скелет внутри, поэтому снаружи кажется, что это какая-то целая часть. Ну, действительно, она целая, но на самом деле гнется только в сочленениях. А у членистоногих это прям бросается в глаза. Членистость их конечностей. Классов членистоногих сейчас довольно много. Мы про них, про все говорить не будем, потому что к двустворчатостью обладают немного членистоногих. Будем говорить сейчас только о двустворчатых. И, соответственно, давайте мы сразу перейдем к надклассу ракообразные. Я уже упоминал, но позволю себе сказать еще раз, что таксономический ранг ракообразных, ну, то есть то, насколько старший, какой по старшинству этот таксон, это класс или надкласс, или подтип, он дискуссионен. Ну, то есть до сих пор про это систематики спорят, но для нас с вами это не принципиально. Давайте мы все-таки будем использовать, ну, с одной стороны, чуть более современную классификацию. Я почему про это говорю подробно? Потому что в школьных учебниках, например, ракообразные называются классом. Но вот понятно, что это точно не класс. Это надкласс минимум. Может даже подтип. Так вот, надкласс ракообразные. Обычно, когда говорят слово ракообразные, первое, что всплывает, это речной рак. Речной рак относится к классу высшей ракообразной молокострока. Вот у высших ракообразных у них все довольно просто и понятно. Тело разделено на две тагмы. Тагма – это группа сегментов, которые слились в процессе эволюции и, ну, либо полностью, либо стали похожими друг на друга, прошу прощения, да, либо полностью слились в процессе эволюции, либо просто стали похожими друг на друга и, помимо сходного строения, выполняют еще какие-то сходные функции. Вот у высших ракообразных тело разделено на головогрудь, которая может быть покрыта еще вот таким щитком, который называется карапакс сверху, и брюшко. Брюшко явно сегментировано, головогрудь обычно сверху сегменты незаметны. Если перевернуть снизу, посмотреть на речного рака, вполне заметно. Собственно, две пары антенн, обычно короткие и длинные. Но такое строение, оно характерно для высших ракообразных. Но высшими ракообразными. А высшие ракообразные – это отдельный класс. Молокострок, высшие ракообразные. Разнообразие ракообразных не ограничивается. А для большинства ракообразных характерна плавающая планктонная личинка, нау плюс, вот такая забавная. Ну, планктонные личинки вообще для многих водных, особенно морских обитателей, характерны, потому что с их помощью очень удобно расселяться. Как я уже сказал, мы сейчас не будем знакомиться со всеми современными выделяемыми классами ракообразных, мы поговорим только про те тела, которых заключены в двустворчатую раковину. И первые из них будут класс острокода, ракушковые. Ну, этот рисунок, он может сбить с толку, хочется задать вопрос, а что это вообще? Вот внимательно на него, пожалуйста, посмотрите. Видно, что это что-то, ну, не знаю, такой бобовидной формы. Из него торчат какие-то ножки. Все равно не очень понятно. Сейчас станет понятнее. На самом деле, представители класса острокода, ракушковые раки, они обладают телом, заключенным в двустворчатую раковину, только раковина у них из хитина. И надо заметить, что когда они линяют, ну, прямо вместе, вместе с этой раковиной. А зачем им нужны две створки раковины? Ну, ответ очень простой. Это позволяет им, во-первых, прятаться от хищников, потому что существа, они чаще всего небольшие. А во-вторых, как ни странно, переносить некоторое обсыхание. Почему? Потому что, ну, обычно тела острокод не больше пары миллиметров. Хотя есть крупные виды, почти, на самом деле, там больше полусантиметра, даже у нас такие встречаются. Большинство их представителей живет в водоемах, но есть те, кто живут в почве рядом с водоемами, то прям ползают между частичками почвы. Далеко, конечно, не отползают, но тем не менее. А, и вот, да, при таком образе жизни, когда ты ползаешь не только в воде, но и во влажной почве, такая раковина очень и очень удобна. А, сразу хочу сказать про название. Здесь существует некоторая путаница. Но вообще острокон – это не раковина, это черепок. Может быть, вы слышали про подвергнуть остракизму, да? В Древней Греции, когда голосовали против какого-нибудь человека, то кидали черепки в емкости, дальше их считали. Вот на самом деле, ну, в русскоязычной литературе обычно эту группу называют ракушковые раки. Правильно, конечно, острокоды скорее черепковые, наверное, переводить бы. Но есть устоявшийся перевод ракушковые. Вообще, если вы где-нибудь в пресном водоеме увидели странные бобовидные структуры, которые плавают не рывками, а такими очень ровными плавными движениями, и если присмотреться, видно, что по центральной линии из них торчат маленькие ножки. Это как раз острокоды. Есть другой класс – бронхиоподы, жеброногие. Ну, вообще, к бронхиоподам относятся такие существа, например, как щитни надострока. Про них мы довольно много говорили. Вообще, бронхиоподы – это довольно примитивная группа ракообразных и очень древняя. Но сейчас речь не о всем классе жеброногие. Нас интересует конхострока. Это одна из групп внутри жеброногих ракообразных. Причем, смотрите, как интересно. Написано конхострока и в скобках невалидный. Что это значит? Ну, невалидный таксон – это таксон, который расформировали. Да, там еще в литературе 15 лет назад, да, существует отдельный отряд конхострока. Сейчас его разделили, немножко переформатировали. Поскольку в литературе обычно используется, продолжает использоваться пока термин конхострока, мы им и будем пользоваться. Ну и тем более, что идейно то, что с ними сделали, правильно, а вот ориентироваться, разбираться теперь в них непрофессионалу особенно стало сложнее. Ну да ладно. Важно, что конхострики тоже называются ракушковыми раками. И здесь это оправдано, потому что конхос, собственно, раковина. Ну или даже, может быть, правильнее было бы перевести как раковинные. Так или иначе, это ракообразные, тело которых тоже заключено в двустворчатую раковину. Конхострики обычно значительно крупнее острокод. Ну, то есть, они что-нибудь в районе сантиметра запросто могут быть. Створки раковины у них, опять же, понятное дело, мы же говорим про представителей типа членистоногие, состоят из хитиновой кутикулы, но есть важный нюанс. Если острокоды линяют вместе со створками раковины, то конхострики линяют всем телом, но без раковины. Раковина у них не линяет. А именно поэтому можно видеть, вот здесь еле заметно, что есть вот такие вот линии нарастания раковины. Такая немножко ребристая. По этим ребрам можно посчитать, собственно, сколько раз линял конхострок, но линял без раковины. Острокод можно встретить практически во всех водоемах, но они обычно не бросаются в глаза. Знаете, иногда они массово размножаются в каких-нибудь резервуарах с водой. Например, если у вас на даче есть железная бочка с водой для полива дождевой, вот если она стоит много лет, то там периодически могут случаться вспышки как раз численности конхострок. Вспышки численности острокод, ради бога, извините. А конхострики, они обитают часто в тех же местах, где и щитни, и жаброноги. Это ракообразные, которые относятся к группе эфемерных существ, которые появляются в весенних или в осенних лужах. И на самом деле, да, несмотря на то, что конхострики крупные существа, там, до сантиметра, жизнь их часто довольно скоротечна. Они быстро размножаются в весенние лужи, откладывают яйца и погибают. А яйца прекрасно ветром переносятся и попадают в новые потенциальные места обитания. Но не только острокоды и конхострики, из которых называют ракушковыми раками, хотя важно понимать, что вот есть надкласс ракообразные, есть отдельный класс острокоды, ракушковые, есть класс бронхиоподы, жаброногие раки, внутри которого есть, собственно, группа конхострока. Их называют даже тоже ракушковые. У них тоже двустворчатая хитиновая раковина, но они независимы, конхострики и острокоды, этой двустворчатой раковиной обзавелись. И для конхострок, и для острокод двустворчатая раковина – это хорошая защитная, хорошая структура, обеспечивающая им пассивную защиту. Но есть у ракообразных еще одна группа представителей, тело которых тоже заключено в двустворчатую раковину, правда, не так очевидно. Они тоже относятся к бронхиоподам, к жаброногим. Это кладоцеры или ветвистоусы. Ну, из, наверное, самых известных туда относятся дафнии. Существа, которые встречаются как в каких-то крупных водоемах, так и в крупных постоянных, в смысле, водоемах, так могут встречаться и во временных водоемах, которые периодически заполняются водой, а периодически пересыхают. Почему? Опять же, потому что их яйца способны выносить пересыхание. А у ветвистоусых не так очевидно это, но на самом деле их тело тоже заключено в двустворчатую раковину. Причем обратите внимание, пожалуйста, у ракообразных с двустворчатой раковиной, у них тоже, так же, как и у двустворчатых моллюсков, раковина левая, створки раковины, и правая, в отличие от брахиопод, у которых верхняя и нижняя. Ну и, да, в отличие от юлиид из брюхоногих моллюсков, ну,

0: другой чем-то, это совершенно не значит, что они близкие родственники. Ну, да, вот если сравнивать представителей класса двустворчатые, моллюски, и представителей из типа моллюски, и представителей типа брахиопода, внимательно приглядевшись, становится понятно, что да, и у тех, и у других раковины двустворчатые, но очень по-разному двустворчатые. Произошли независимо. У ракообразных, вот мы с вами познакомились с классом острокода, ракушковые, с классом бронхиопода, жеброногие, внутри которого с конхостриками, опять же ракушковыми, и кладоцеры, ветвистоусы. Их тела устроены по одному и тому же принципу, но в общих чертах. Но двустворчатые раковины, они обзавелись, все эти три группы ракообразных, также независимо. Ну что ж, наверное, это все, что касается беспозвоночных животных, тела которых заключены в двустворчатую раковину. Я готов ответить на вопросы.
1: Так, и вот первый вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос про моллюсков, утративших раковины. Попадались ли исследователям особи с атавизмами, которые имели утраченные раковины или их подобие?
0: Вопрос очень хороший, но ответ будет нет. То есть, есть действительно... у меня сейчас презентация на экран выведена, да?
1: Да.
0: Да, сейчас, секундочку. Есть моллюски, у которых, которые почти утратили в процессе эволюции раковину, среди брюхоногих моллюсков, но у них сохранилась рудиментарная небольшая раковина, которую, понятно, залезть в нее они не могут, но вот так вот залихватски на себе носят, немного сдвинув на бок. Но такого, чтобы внезапно проявлялась дополнительная развитость этой раковины в виде какого-то атавизма, нет, насколько мне известно, такого не фиксировалось. Ну, дело в том, что все эти события – это события достаточно давние, эволюционные. И, в общем, утраченные раковины не склонны к тому, чтобы как-то атавистически проявляться.
1: Следующий вопрос. Если неправильно кормить моллюсков, раковины могут не образовываться вовсе, а моллюск может жить, если нет материалов на ракушку, или без раковин не живут они вовсе?
0: Моллюски, если у них должна быть раковина, полноценно без раковины жить не могут. Ну, на самом деле, если какого-нибудь там, не знаю, прудовика вы извлечете из раковины, он некоторое время даже будет ползать, но потом все равно погибнет. То есть моллюскам для нормальной работы их тела, для того, чтобы их там никто не съел, к тому же, нужна обязательно раковина. И какое-то время без нее существовать могут, потом по разным причинам, на самом деле, все равно погибнут. Поэтому, соответственно, важно понимать, что брюхоногие моллюски не могут из своей раковины выползать. Потерять раковину для них равно смерть. Но если им наносится какое-то повреждение, и в каком-то некритичном месте, то есть жизненно важные органы не задеваются при этом, повреждается раковина, то они просто выделяют в этом месте вещество, которое затвердевает и, собственно, становится такой заплаткой на этом месте. А так, да, если неправильно, например, содержать моллюсков в аквариуме, неправильно их кормить или содержать их в воде с чуть более кислым pH, то, да, раковина у них может нормально не образовываться, раковина у них может разрушаться, моллюски тогда погибнут через некоторое время.
1: Скажите, пожалуйста, из одного и того же материала состоит раковина и крышечка или нет?
0: Да, раковина и крышечка состоят из одного и того же материала. Ну, то есть, фактически, крышечка – это часть раковины, которая не соединена.

0: объединена с основной частью раковины. Да, я прошу прощения, появились вопросы?
1: Да, почему раковины перламутровые?
0: Это очень хороший вопрос. Честный ответ на него будет, потому что так пошла эволюция. То есть, на самом деле, перламутровый слой – это один из слоев раковины. В чем эволюционный какой-то смысл того, что он блестит, честно говоря, не очень понятно. Видимо, просто так получилось в процессе эволюции. То есть, да, вот структура укладки веществ, которые его образуют, она приводит к вот такому блеску. Поскольку это перламутром выслана внутренняя сторона раковины, то понятно, что этот блеск там, хищников никак не привлекает. Поэтому просто естественный отбор ничего с этим и не делал. Вот. То есть никакого, по крайней мере, понятного особого смысла в перламутровости внутренней стороны раковины многих моллюсков нет. Да, еще вопросы?
1: Расскажите, чем питается голавль и где зимует карась в пруду?
0: Знаете, я, конечно, на эти вопросы могу ответить. Не очень понятно, как они, конечно, сопряжены с темой нашей сегодняшней беседы. Голавль более-менее всеядная рыба. Крупные являются часто хищниками, то есть могут охотиться на каких-то других мелких рыбешек. Но и бентофаги, ну как бы и бентосом, донными беспозвоночными, тоже прекрасно питаются. Где зимует карась в пруду? Там, где остается вода, хотя на некоторое время может и вмерзать в лед. Вот, но... Есть еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, есть. А встречаются ли у брюхоногих моллюсков подобие жемчужин?
0: На самом деле, да. То есть есть брюхоногие моллюски, для них в целом это не характерно, это характерно для двустворчатых, но есть брюхоногие моллюски, у которых тоже могут образовываться жемчужины.
1: А какие плюсы, какие минусы есть у двустворчатости? А ведь не зря многие моллюски хотят стать двустворчатыми.
0: Ну, мы с вами рассмотрели плюсы двустворчатости. Мы обсудили, что двустворчатая раковина позволяет очень плотно прятать, очень плотно закосмыкать створки и, ну, собственно говоря, защищать тело как от хищников, так и, например, от высыхания, допустим, во время отлива. Поэтому, когда ты малоподвижный или совсем не перемещающийся фильтратор, то да, двустворчатая раковина для тебя довольно удобный вариант. Две створки просто чисто механически очень легко плотно сомкнуть. Потому что достаточно, ну, как я уже упомянул, что у двустворчатых моллюсков есть два крупных аддуктора, мускула-замыкателя. Это просто такая мускульная колонна, которая крепится к одной, к другой створке, и их очень просто свести вместе. Вот, поэтому в первую очередь двустворчатость удобна простотой закрывания створок. Еще вопросы?
1: Да, сейчас. И вообще, почему такие красивые и разные экзотические формы? Почему все закручены? Почему они все закручены в одну сторону?
0: Это потрясающе интересный вопрос. Ну, во-первых, не обязательно в одну сторону, но да, для большинства моллюсков характерна так называемая правозакрученность. То есть, если расположить для большинства брюхоногих моллюсков, если расположить раковину брюхоногого моллюска устьем к себе, то устье будет смотреть на вашу правую руку. Но есть и левозакрученные моллюски, их меньше, но они есть. И обычно на уровне семейств жестко предопределено, моллюски правозакрученные или левозакрученные. Но иногда, очень редко, но иногда случается так, что происходит некоторый генетический сбой, и моллюск, который должен быть правозакрученным, становится левозакрученным. Такое редко, но бывает. Точно так же, как в редких случаях вот моллюски с вот такой формой раковины в виде такой плоской катушки, у них из-за некоторых генетических сбоев может вдруг формироваться такая башневидная раковина, как у большинства, собственно говоря, брюхоногих моллюсков. Поэтому иногда всякие странности в строении раковины, ну, из-за генетических сбоев, у моллюсков действительно бывают.
1: А есть раковины с тремя и более створками?
0: Вообще есть. Ну, например, я думал, честно говоря, этих существ сюда включать или нет, но все-таки решил нет, потому что мы говорили про тех, кто обзавелся именно двустворчатой раковиной. На самом деле, я сейчас пролистаю, ну вот они здесь даже видны на самом деле. Вот, есть такая группа ракообразных церепедия, усоногие. Вот они тут справа представлены. Ну, может быть, вы представляете себе балянусов, морские желуди, морские уточки. Это прикрепленные фильтраторы, у которых раковина, у которых есть раковина, плотная, толстая. Она состоит из нескольких створок, которые ее прикрывают. Вполне себе. Ну, на самом деле, я же могу сейчас вывести другую презентацию, правильно?
1: Да, да, можешь.
0: Да, ну, давайте я сейчас секундочку. Секундочку. Ну, вот, например. Да, вот они. Сейчас. Я должен. Прошу прощения, я сначала Skype должен. Так. Так, сейчас на полный экран у меня слайд.
1: Да.
0: Угу.
1: Инфракласс, да?
0: Инфракласс цепень, да. Угу. Усоногие. Ну, вот так вот они выглядят. И вот если смотреть на существ, которые в правом верхнем углу, вот, да, их не зря называют усоногие, они сидят в таких домиках, составленных из нескольких створок. Есть створки, которые открывают отверстие домика. Вот внутри находится, сидит ракообразная. И, собственно, когда дверцы открываются, высовывает, вот как здесь внизу, свои действительно усоподобные ноги, и вот так вот фильтрует. И вполне себе у таких существ, да, вот тоже их родственники, получается больше двух створок, да. Еще вопросы?
1: Да, еще вопросы. Почему бывает черный жемчуг?
0: На самом деле, на то, какого цвета будет жемчуг, оказывает влияние очень много факторов. И химический состав воды, и то, чем питался моллюск, и в каких обстоятельствах у моллюска формировался этот жемчуг. Вот в черноморских мидиях, которые живут на Черном море, иногда можно находить жемчужины. Это, кстати, довольно рискованно, в том плане, что если неожиданно, пережевывая мидию, попасть зубом на жемчужину, можно зубы-то, конечно, целиком не лишиться, но от него кусочек отколоть. И рекорд, с которым я сталкивался, это когда в теле одной, ну, это явно были какие-то паразиты, которые были покрыты перламутром. Потому что, как я уже сказал, двустворчатые моллюски не только с частичками, которые засосало в их мантийную полость, и которые они никуда не могут дальше оттуда выкинуть, поступают так, что покрывают их перламутром, формируя жемчужины, но и с паразитами. И вот я мне как-то попалась мидия, в теле которой было около 15 таких миллиметровых примерно жемчужин, и все они были немножко разных цветов, от розового до пепельно-серого. Поэтому на это очень-очень много что влияет. Даже внутри одного моллюска могут быть жемчужины разных цветов.
1: Вот не нашла. Если они в Сибири, как широко распространены моллюски? Минус переносят?
0: Моллюски вообще?
1: Да, вопрос про моллюсок. Про моллюски, да.
0: Нет, моллюски вообще в Сибири, конечно, есть. Великое разнообразие. И водные, и наземные. Пресноводные моллюски вообще идут далеко-далеко-далеко в Арктику. Минус они замечательно переносят. Единственное, понятно, что для большинства моллюсков, ну, для того, чтобы они комфортно себя чувствовали, нужен все-таки водоем, который не промерзает до дна. Но есть моллюски, которые и промерзающие до дна в промерзающих до дна водоемах тоже замечательно могут перезимовывать. А что касается наземных моллюсков, наземных брюхоногих моллюсков, они тоже идут на север далеко, но вот их чем севернее, тем их становится значительно меньше. Потому что все-таки условия обитания в воде, они значительно более выровнены, как минимум колебания температур не может быть таким обычно, как оно может быть на суше. А так есть, конечно же.
1: Не опасно ли для улитки, что она покрывается зеленым налетом?
0: Вы, наверное, я не знаю, вы имеете в виду зеленый налет на улитке, которая живет в аквариуме? Или вы имеете в виду зеленый налет на, ну, в смысле, в воде, на каком-то наземном моллюске? Ну, так или иначе, зеленый налет обычно это налет из водорослей, ну, фотосинтезирующих прикрепленных организмов, либо одноклеточных, либо каких-нибудь тела, которых состоят из не очень большого числа клеток. И для улитки это совершенно не опасно. Что бы ни росло на раковине улитки, ничего страшного в этом нет. Да, иногда водоросли крепятся к раковинам улитки. Да, но телу улитки это никак не вредит.
1: Существуют ли двухстворчатые моллюски, которые в процессе эволюции полностью избавились от створок?
0: Почти. Существует. Есть такие двустворчатые моллюски, которых называют корабельные черви. Вот, например, у нас Тереда навалис встречается, хотя не только он. Существа, которые обычно в древесине плавающей, ну или, соответственно, в кораблях раньше, просверливали вот такие ходы. Как ни странно, это двустворчатый моллюск, хотя и не очень похожий. Раковины, от створок раковины он почти отказался, но не совсем. Створки раковины сохранились, они небольшие, но выполняют важную функцию. Они превратились в сверлильный аппарат, с помощью которого, собственно, Тереда и пробуравливает ходы в древесине. Вот. Так что да, есть двустворчатые моллюски, не похожие на двустворчатых моллюсков и почти утратившие раковину, но все-таки сохранившие. Еще вопросы?
1: Все, больше вопросов нет.
0: Ну, тогда спасибо за внимание и до новых встреч.
1: Вам спасибо. Увидимся через 2 недели.
0: Да.
1: До свидания.
0: До свидания.

Друзья, всем привет! Я Наталья Носова, и мы с вами в рубрике «Утренний отбор» на канале Дарвиновского музея. И сегодня я хочу с вами поделиться интересным открытием, касающимся одного удивительного растения, которое совсем недавно было описано учеными. Называется это растение Nepenthes pudica. Это растение было обнаружено на острове Калимантан в его северной части. Ну и, собственно говоря, прежде чем мы поговорим о нашем сегодняшнем основном герое, давайте вспомним вообще, кто такие непентесы. Непентесы – это хищные растения. Как правило, хищные растения живут на довольно бедных почвах. Соответственно, они не могут из почв извлечь необходимое им количество питательных веществ. И чтобы восполнить недостачу питательных веществ, они используют самые различные приспособления для того, чтобы ловить различных мелких животных, и беспозвоночных, иногда даже позвоночных, и использовать их, ну, как нормальные хищники, да, ими питаясь. И у разных растений существуют разные приспособления, разные механизмы поимки добычи. В этом смысле непентесы очень интересны. У них формируются такие специальные ловчие кувшинчики. Иногда эти кувшинчики могут быть довольно большими. Ну, кстати говоря, вообще известно около 600 видов растений хищных, которые питаются животными. И среди них примерно треть составляют непентесы. То есть их довольно большое количество видов. Максимальное разнообразие непентесов в Индонезии. Но они также встречаются в некоторых других местах. Есть непентесы в Австралии, есть немножко видов на Мадагаскаре, в Новой Зеландии. Но все-таки основной такой центр их разнообразия – это Индонезия. Ну и разные виды непентесов отличаются устройством и размером кувшинчиков ловчих. Эти кувшинчики образуются, как правило, на листах. То есть остается часть листа, которая выполняет функцию фотосинтеза, зеленая часть листа, а на краю листа, на его конце, формируется ловчий кувшинчик, который иногда может быть довольно большого размера. И у некоторых непентесов кувшинчики такого большого размера, что даже такой зверек, как тупая, может использовать эти кувшинчики в качестве унитазов. На краю кувшинчика находится крышечка, и там же находится железо, которое выделяет специальный сладкий секрет, привлекающий животных. И вот, когда тупая садится на край этого кувшинчика для того, чтобы слизывать сладкий секрет с его крышечки, в этот момент она испорожняется, и ее испорожнение равнёхонько, как унитаз, попадает в кувшинчик и таким образом восполняет недостатку минеральных веществ. Но чем же необычен наш сегодняшний герой? Да, это тоже непентес, и у него тоже есть ловчие кувшинчики, но большая часть его ловчих кувшинчиков располагаются не над землей, как у других видов непентесов, а располагаются под землей. Собственно говоря, поэтому это растение получило такое имя Nepenthes pudica, что означает непентес стыдливый. Ну и, собственно говоря, как происходит процесс поедания непентесами добычи? Происходит он следующим образом. Часто край непентеса скользкий, и животное, садясь на край непентеса, поскальзывается и попадает внутрь кувшинчика. А кувшинчик заполнен жидкостью, которая содержит довольно большое количество ферментов, аналогичных пищеварительных ферментам в наших желудках, например. Ну и, соответственно, эта жидкость, которая внутри кувшинчиков находится, она еще такая довольно вязкая. И животное не может оттуда выбраться. Со временем оно постепенно переваривается. Ну, как я уже сказала, в основном все непентесы ловят свою добычу над поверхностью земли. Но вот стыдливый непентес научился делать это под землей. Большая часть его кувшинчиков расположена именно в подземной части. То есть она формируется не на листьях, а она формируется на подземных побегах. И эти кувшинчики отличаются, во-первых, они большие. Во-вторых, они с очень толстыми стенками. Они должны быть прочными, поскольку находятся под землей, и они не должны придавливаться или раздавливаться верхним слоем земли. Видимо, именно потому, что кувшинчики спрятаны под землей, так долго ученые и не могли понять, что это какой-то особый вид непентесов, необычный. Сверху тоже формируются кувшинчики, но, как правило, их очень мало. Ну и они имеют, в общем,
довольно скромные размеры по сравнению с подземными. Если подземные достигают в длину 11 сантиметров и шириной могут быть до 5,5 сантиметров, то надземные ловчие кувшинчики значительно меньше. Максимально они могут быть в длину до 7 сантиметров и шириной около 2 сантиметров. Так вот, ученые, безусловно, обнаружив новый вид непентесов, решили изучить, а кто же является объектами его питания. И они внимательно изучили содержание нескольких ловчих подземных кувшинчиков, и в этих кувшинчиках обнаружили довольно большое количество добычи, порядка 1780 останков животных, остатков, принадлежащих к 40 разным систематическим таксонам. Кто же был в этой добыче? В основном, конечно, это были животные, которые обитают либо на почвенной подстилке, либо в почве. Это были различные клещи, это были жуки, но 98% всей добычи составляли, как это ни удивительно, муравьи. То есть это такой вид непентесов, который почти исключительно питается муравьями, ловит почти исключительно только такую добычу. Ну и еще интересно, кувшинчики, с одной стороны, используются для ловли, да, и то есть там есть вроде бы пищеварительные ферменты, но с другой стороны, это такая влажная среда, которая привлекает и животных симбионтов, которые в этой среде неплохо обитают. Давно уже было известно, что, например, некоторые амфибии используют надземные ловчие кувшинчики разных видов непентесов для того, чтобы откладывать туда икру. Там же могут жить, например, личинки комаров. Ну а вот когда изучили животных-симбионтов нашего сегодняшнего героя, стыдливого непентеса, то оказалось, что обнаружили даже совершенно новый вид животных, который прежде науке был неизвестен. Это один из видов кольчатых червей, которые пока нигде, кроме кувшинчиков непентеса стыдливого, не были обнаружены. Так что, видите, одно открытие цепляет за собой другое, что же будет дальше. Интересно, какие еще сюрпризы преподнесет нам это удивительное растение. Ну что ж, друзья, вот такое вот необычное открытие было сделано оно совсем недавно. Это растение было описано в конце июня этого года. Ну а разбудил нас сегодня с вами вовсе не крик непентеса, а крик другого животного, которое также обитает на Калимантане. Это удивительное животное называется дымчатый леопард. Кстати говоря, дымчатый леопард – это единственная полусаблезубая кошка. Размер его клыков превосходит размеры всех клыков других кошек, ну, конечно, относительно размеров тела. Спасибо вам за внимание. Мы всегда рады встретиться с вами. Приходите к нам в музей. У нас интересно, разнообразно. Сейчас мы с вами находимся на крыше выставочного комплекса. Здесь проходит замечательная выставка. Она называется «Москва. Среда обитания». И у вас есть еще возможность с ней познакомиться. Здесь много всего очень любопытного. Всем пока!

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Владимир Георгиевич, ну, вначале я попрошу вас коротко ответить на три вопроса и либо подтвердить, либо опровергнуть информацию. Правда ли, что астрономы получили фото сталкивающихся галактик?
3: Если иметь в виду это фото, то нет, неправда. Выяснилось, что они не сталкиваются.
2: А вообще столкновение галактик, это бывает? Это редкое явление или это случается довольно часто?
3: Да нет, не редко. Это довольно регулярное явление. Ну, примерно такое же, как столкновение автомобилей на магистралях. Оно же происходит. Галактики тоже сталкиваются.
2: Может ли наша галактика столкнуться с какой-то другой? Может ли произойти такая авария?
3: Не просто может, а обязано. Это произойдет. И мы точно знаем, с какой галактикой и когда это будет.
2: Всем мира во Вселенной. Здравствуйте, это Неземной подкаст, и сегодня мы с астрономом Владимиром Сурдиным разберем, что такое столкновение галактик, как часто это происходит, почему, ну и угрожает ли это нашей Земле. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Ну, вот у нас есть фото, которое получили астрономы, на нем якобы сталкиваются галактики. Сейчас оно появится на экране. Расскажите, пожалуйста, что же мы видим?
3: Замечательное фото. Это работа космического телескопа «Хаббл». Качество великолепное. Но оно же только сегодня получено, а астрономы видели этот объект еще в 19 веке. И он попал в каталоги, составленные в 19 веке. Многие знают. New General Catalog. Новый общий каталог вот таких вот странных незвездных объектов. Занесли, но не могли понять, что это такое. И вообще история вот этой вот троицы галактик, а их тут три. Две больших и одна маленькая слева. На самом деле, это очень интересная история, как астрономы постепенно приходят к правильному пониманию, что же там в космосе. Представь, в середине 20 века, то есть 100 лет спустя после середины 19-го, наконец-то у астрономов появились телескопы, которые могли более или менее глубоко, на большие расстояния, увидеть слабые объекты почти по всему небу. Такого раньше не было. Наши телескопы обычно маленькие кусочки на небе снимают, а мы их детально изучаем. И тут вот сразу после Второй мировой войны сделали телескоп по конструкции, он называется телескоп, а точнее камера, фотокамера. Большой телескоп – это большая фотокамера. А Шмидт-то был такой Бернхард Шмидт, который придумал, как сделать широкое поле зрения телескопа. И впервые на обсерватории Маунт-Паламар в Калифорнии сфотографировали практически все небо, доступное из этой точки наблюдения. Это была очень важная эпоха, веха в астрономии, потому что американцы сделали как бы такой подарок всем астрономам мира. Они эти фотографии размножили и разослали во все ведущие астрономические учреждения. Это был действительно классный подарок. Мы до сих пор их храним. Это называется «Паламарский атлас неба». И он в виде таких больших фотолистов, много-много их, там прямо сотни килограммов, разослали, и нам досталась одна копия. И мои коллеги, ну, старшие коллеги, те, у кого я учился, например, Борис Александрович Воронцов-Вильяминов. Я думаю, многие наши зрители, кто постарше, еще в школе по учебнику астрономии Воронцова-Вильяминова учились. Это величина такого международного масштаба. А он со своими сотрудниками взялся за изучение этих фотографий и нашел там много странных изображений. Ну, мы привыкли, галактика – это спиралька красивая. Или галактики бывают, ну, такой формы, эллиптические, там, круглые, ну, какой-то правильной формы. А Борис Александрович нашел какие-то странные, искаженные галактики, и не только он, американцы тоже этим занимались, и почти одновременно, наш пораньше, в 59-м году, американский попозже, вышли каталоги вот таких вот странных, непонятной формы галактик. Как это может быть? Почему? Что с ними случается? Ну, по-английски Irregular, то есть неправильная форма, это общее понятие, что-то такое вот несимметричное, какое-то искаженное. И американский астроном Халтон Арп составил каталог вот этих неправильных галактик. А Борис Александрович Воронцов-Вельяминов лет на 7 или 8, по-моему, раньше составил каталог, который он назвал каталог взаимодействующих галактик. То есть, когда он это интерпретировал так, что это две галактики каким-то образом друг на друга влияют, сталкиваются или разделяются, или рядом пролетают, ну, каким-то образом своей гравитацией искажают друг друга. Оказалось, оба правы. Оказалось, что есть и столкновение, и близкие пролеты, и нечто похожее на почкование, когда ну, на фоне одной галактики начинает зарождаться большая группа звезд, которую можно назвать, ну, как сказать, дочерней, да, таким почкованием они размножаются. Ну, это не совсем правильно, конечно, сказано. Они никогда не разойдутся, они останутся рядом. Это была хорошая эпоха. И люди, которые в ней участвовали, некоторые до сих пор живо работают. Ну, не скажу, что особенно здоровы, это люди преклонного возраста. Вот одна из моих соседей по комнате, мы в соседних кабинетах работаем, Вера Петровна Архипова, она участвовала в 59-м году, 1959 году в подготовке этого каталога. И вот эта самая, которую мы сейчас видим, она была тоже занесена в каталог и Арпа, как странная и регулярная, и в каталог Воронцова-Вельяминова, как взаимодействующая. И только сегодня, и только телескоп Хаббл помог нам разобраться, что же это такое. Посмотрите, вроде бы там две галактики, так одна на фоне другой. Кажется, что они столкнулись. Но давай представим себе, мы издалека видим, как несутся по дороге два автомобиля. И вот они уже почти в проекции друг на друга, нос к носу. Может быть, вариант, что они по одной полосе несутся, и тогда через мгновение они столкнутся, искажение формы будет, капот там разлетится и все. А может быть, что они по разным полосам несутся, пролетят и спокойно поедут дальше. Вот с этой троицей сначала было представление, что они сталкиваются, но когда на фотографиях Хаббла мы внимательно на них посмотрели, да ничего, капот в порядке, крыша на месте, автомобили несутся по разным полосам, они не взаимодействуют, они не деформируют друг друга, значит, они как-то разделены в пространстве. Да, на фоне неба они кажутся вот одна на другой, но в пространстве они должны быть разделены. Надо было это проверить. Измерили скорости их движения. Ну, вы знаете, все знают, что Вселенная расширяется, что чем дальше от нас галактика, тем быстрее она улетает. Измерили скорости. Та, которая выглядит покрупнее, в серединке этой троицы, она намного дальше. То есть две из них, правая и левая, рядом, но не сталкиваются, а третья, которая между ними, просто вдалеке от них своей жизнью живет. Таким образом, это не группа, а случайное совпадение направлений на них.
2: По сути, вот эти две галактики, которые мы видим, ну, по краям, как будто бы по краям или как будто бы на переднем фоне, это похожие на Млечный путь галактики.
3: Ну, в общем, одна, да, две спиральных галактики, одна чуть больше, другая чуть меньше. А та, которая самая крупная в этой троице, она далеко и вообще ничего о них не знает.
2: Чтобы читать астрономические статьи в солидных научных журналах, чтобы обсуждать новые открытия с коллегами из других стран, чтобы получить возможность поработать на международном телескопе, для всего этого астроному нужно знать английский язык. Знание английского дает преимущество в работе не только астрономам, но и представителям других профессий. При этом есть стереотип: для работы в иностранной компании нужно знать язык в совершенстве. Многих это останавливает, хотя в реальности получить заветный оффер можно и без уровня Advanced. Крупнейшая онлайн-школа английского языка Skyeng приготовила специальный курс для работы в IT за границей. Это не просто обучение языку, это комплексное сопровождение от прокачки уровня до трудоустройства за 3-5 месяцев. Курс «Английский для IT» — это 160 часов занятий с преподавателем и самостоятельно, интервью после каждого модуля, финальное с носителем, разговорные клубы конкретно по вашей специальности. А учить вас будут люди, которые не только прекрасно знают английский, но и являются экспертами в сфере IT. Курс подойдет для разработчиков, аналитиков, проектов, продуктов, дизайнеров. Упор в обучении будет сделан на терминологию и основные задачи по вашей специальности. Вам помогут с резюме, сопроводительными письмами, оформят страницу в профессиональных соцсетях. Так что предложений по работе станет намного больше. После полезных практических занятий вы сможете не только дать фидбэк коллеге, подготовить презентацию для встречи, но и научитесь правильно вести переговоры о зарплате. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду для того, чтобы записаться на бесплатную карьерную консультацию. На ней определят ваш текущий уровень и составят план по выходу на международный рынок. В честь запуска на курс действует скидка. А для тех, кто пока не работает в IT, в Skyeng есть программы для путешествий, сдача международных экзаменов, для релокации и множество других, чтобы вы точно заговорили на английском, как на родном.
4: Как-то они могут, эти галактики, которые находятся относительно, конечно, рядом друг с другом, влиять друг на друга? Что означает влияние галактик друг на друга?
3: Влияние, прежде всего, гравитационное. Ну, гравитация управляет Вселенной, и надо напомнить, что такое приливный эффект. Мы говорим о приливах, ну, начиная с Земли и Луны. Да? Давай напомню, потому что даже мои студенты на первом курсе МГУ иногда неправильно себе это представляют. Земля, Луна. Луна притягивает Землю, и многие думают, что она притягивает океан. Океан вздыбился, с одной стороны Земли прилив, с другой отлив. Это неверно. Луна притягивает все части нашей планеты, и ближнюю к себе, и среднюю, и дальнюю. Но все с разной силой, чем дальше от Луны, тем слабее. Поэтому ближняя часть Земли быстрее всего устремляется к Луне, средняя часть с меньшей скоростью, а наиболее далекая с еще меньшей. И если мы будем рассчитывать все это с точки зрения человека, сидящего в центре планеты, да, как бы относительно центра Земли, одна часть к Луне устремляется, другая, противоположная, диаметрально противоположная, отстает. И выходит, что на поверхности Земли океан два приливных выступа имеет и два уменьшенных, отливных положения. Прилив, отлив, прилив, отлив. Два прилива, два отлива в течение суток. Земля вращается, Луна почти на месте стоит, она медленно движется по орбите. Вот это причина приливов на Земле. Прилив вытягивает любое гравитирующее тело, вытягивает, делает из шарика огурец или дыню. Да? То же самое происходит с галактиками. Приближается одна галактика с другой, сближаются они в пространстве, и каждая начинает вот таким приливным гравитационным эффектом искажать форму соседки. Вытягиваются хвосты в двух направлениях, у одной и у другой. Иногда эти хвосты накладываются друг на друга, иногда, ну, если так они лоб в лоб идут, прямо и галактика на галактику накладываются. Но приливные выступы остаются вдали, они отброшены от этой центральной, вот от этой вот смеси, получившейся из двух галактик, и мы это хорошо видим. Мы видим, а хотелось бы подтвердить это теоретически. Вот начиная с середины 60-х годов, компьютеры слабые еще были, но математики стали уже моделировать, как могут сталкиваться галактики. Что такое галактика? Это разные населения. Ну, грубо говоря, три. Первое – звезды. Мы их видим, но их не так много. Второе – газ. Мы его почти не видим, и его очень мало. И третье – темное вещество, которое массу галактики определяет. Ну, в нашей галактике темного вещества раз в 5 больше, чем звезд и газа, но его совсем не видно. Но оно как раз гравитацию-то и определяет.
4: То есть почему же все-таки сталкиваются галактики? Гравитация?
3: У них нет расчерченных полос движения. Они хаотически движутся в пространстве. Как правило, галактики не живут поодиночке. Очень редко мы наблюдаем одинокие галактики. Ну, возьмем нашу. Рядом с нами Андромеда. Вокруг нас спутники, маленькие галактики. Вокруг Андромеды ее спутники. И мы, и Андромеда со своими спутниками навечно связаны в такую, мы ее называем, местная группа галактик. Мы никогда не расстанемся. Более того, через 6 миллиардов лет мы сойдемся в пространстве, слипнемся, и вместо двух красивых спиральных галактик будет один конгломерат, масса такая бесформенная из звезд, газа и темного вещества. Но подожди, я продолжу. Как у нас работа развивалась в этом направлении? Сначала моделировали звездное тело галактики. 100 звезд сталкиваются, ничего хорошего не получалось. А компьютер больше не мог, чем 100 точек со 100 точками взаимодействовать. Ну, появились в 80-е годы более мощные компьютеры, специализированные процессоры. Миллион звезд сталкиваются, кроме звезд. В этих галактиках еще нечто подобное облакам газа. В чем разница? Мы смотрим на галактику, видим яркие звезды. А на самом деле они никакого объема не заполняют. Вообще галактика — это, по большому счету, пустое место. Звезд там, я рассчитал примерно, если взять звезды и уподобить их, например, маленьким пчелам, мухам. Вот муха по 1 сантиметру размером. На каком расстоянии друг от друга будут эти мухи-звезды в нашей галактике?
4: А вот это очень интересно.
3: 400 километров.
4: То есть от одной мошки до другой мошки?
3: Представь себе, летает муха в Питере, а вторая где-нибудь в районе Москвы. Вот они мечутся, они столкнутся когда-нибудь?
4: Вопрос, нет. Большой вопрос. Но подождите, в нашей галактике там от 200 до 400 миллиардов звезд, по некоторым подсчетам, подсчеты бывают разные. И в соседней галактике, я думаю, получается и не намного меньше. Но неужели при столкновении какие-то из этих мошек не могут все-таки друг с другом столкнуться?
3: Очень маловероятно.
4: Это же все-таки не мошки,
3: это звезды.
4: Это звезды. Но
3: звезды очень компактные тела, а расстояние между ними колоссальное. Если бы галактики состояли только из звезд, при столкновении они бы прошли одна сквозь другую. Маловероятно, что пара звезд при этом хотя бы столкнулась. Ну, может быть, пара и столкнется из 100 миллиардов, да? Это никто не заметит. Звезды не сталкиваются. А вот облака газа, они же протяженные, они заполнены веществом, и когда два облака газа налетают друг на друга, тут уже не пролетишь мимо. Тут уже столкновение происходит, они врезаются с большой скоростью, со сверхзвуковой скоростью, уплотняют друг друга, а плотный газ рождает новые звезды, и они нагревают эти газовые облака. И при столкновении газовых облаков яркая вспышка, мы называем это вспышка звездообразования.
4: То есть, еще раз, что же происходит при столкновении галактик?
3: Звезды не замечают этого. Облака сталкиваются, и в них рождаются новые звезды, мы яркие вспышки. Ну, как яркие, не у нас на глазах, а в течение там миллиона лет, например. А столкновение же очень медленно развивается. Если галактики подлетели друг к другу, то пролететь одна через другую могут только через 100 миллионов лет. Это характерное время, 100 миллионов лет. Но при столкновении через миллион лет уже начнется рождение новых звезд. Это сильно искажает видимую форму галактик. Мы уже видим не старые звезды, которых там сотни миллиардов, а видим несколько миллионов новорожденных, но массивных, ярких, короткоживущих. Они бросаются нам в глаза, и мы видим, что при столкновении форма галактики резко изменилась. Это просто новые фонарики на теле этих столкнувшихся галактик зажглись. Это мы уже моделировать умеем. Уже современные компьютеры с этим справляются. Они знают. Мы программы написали, как облака сталкиваются, как в них звезды рождаются, как темное вещество себя ведет. И теперь мы можем сравнивать свои результаты моделирования математического с реальными объектами. Мы смотрим на математическую модель и выбираем на небе объект, похожий на то, что нам эта модель в какой-то момент счета компьютерного показывает. Смотрим, совпадение, точно. Идем дальше, модель развивается, галактики сплющивают друг друга, хвосты из них. Выходит, мы останавливаем модель, смотрим на нее с разных ракурсов. Мы же не знаем, с какого ракурса она нам продемонстрируется, реально эта система. Смотрим на небе, есть такой объект? Есть. И вот это очень важно. Не просто сидеть и математические модели придумывать и крутить их на компьютере, а сравнивать с природой. А природа-то так же устроена, она то же самое делает, что у тебя процессор рассчитывает. Оказывается, да. Сегодня нет никаких сомнений, что большинство форм сталкивающихся галактик мы сегодня можем объяснить, как это происходит.
5: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Сегодня нет никаких сомнений, что большинство форм сталкивающихся галактик мы сегодня можем объяснить, как это происходит. Но дело вот в чем. Кроме звезд, газа и темного вещества, в галактиках есть еще одна штука под названием гигантская или сверхмассивная черная дыра. Вот это довольно любопытно. Я уже говорил про нашу Андромеду. Сейчас туманность Андромеды, ну или как мы ее называем, спиральная галактика в Андромеде, несется к нам. Несется со скоростью 300 км в секунду. Но до нее далеко. 2 миллиона световых лет. Донесется, но примерно через 4 миллиарда лет Андромеда и наша пролетят рядышком, не столкнутся, но близехонько-близехонько пролетят, исказят форму друг друга, ну, не так, чтобы мы уж их не узнали, но немножко исказят. Пролетят, чуть-чуть разойдутся, и еще через 2 миллиарда лет окончательно врежутся друг в друга.
4: А Солнцу 5 миллиардов лет.
3: А Солнцу
4: примерно,
3: 5
4: да?
3: миллиардов лет осталось. Это значит, что финала мы внутри Солнечной системы не увидим. Солнце погаснет раньше. Ну, я надеюсь, что мы в этот момент будем жить у какой-нибудь более молодой звезды. Ну, космонавтика не стоит на месте.
4: Но не уже... стоит. Ну, то есть Солнцу 5 миллиардов лет от рождения приблизительно,
3: и еще 5 миллиардов лет осталось
4: до заката. А столкновение произойдет лет через 7
3: миллиардов.
4: Первый
3: пролет через 4 миллиарда лет, и, может быть, мы еще будем тут, в Солнечной системе, жить и увидим, как Андромеда надвигается на нас, заслоняет половину неба, но пролетает рядом. А вот следующий ее прилет через 2 миллиарда лет. Уже в Солнечной системе нам делать будет нечего, Солнце погаснет, мы куда-нибудь перелетим там к более молодой звезде и будем наблюдать за слиянием двух наших галактик. Ждать-то долго, а уже придумали название вот этой вот суммарной общей галактики. Как мы называем свою галактику? Млечный путь, Milky Way. Андромеда, ну, она и есть Андромеда. Скомбинировали два этих слова, получается Milky Meda. Ну, если наши потомки запомнят это наше изобретение, то мы будем жить, или, точнее, они будут жить через миллиарды лет в Milky Meda. Это будет малосимпатичная галактика, я бы сказал. Наша красивая, спиральная. Андромеда красивая, спиральная. А когда они друг с другом объединятся, будет какая-то куча-куча звезд и газа, а черные дыры. В центре нашей галактики есть гигантская черная дыра. 4 миллиона масс Солнца. Ну, гигантская по нашим масштабам. Для галактик это нормальная, даже небольшая. В Андромеде тоже есть черная дыра. В ее центре сидит черная дыра 100 миллионов масс Солнца. Ну, десятки раз массивнее нашей. А их-то судьба. Они попадут в этот вот клубок звезд и газа. Но они очень компактные и массивные.
4: Но благодаря своей массе они, в конце концов, должны образовать одну.
3: Хотя это
4: дыру.
3: Не совсем понятно. Вот смотри, любой объект, который притягивается какой-то центральной массой, он летает по орбите. Наша планета не падает на Солнце. Чтобы они упали, надо было бы притормозить Землю, и тогда она начала бы падать на Солнце. А эти две черных дыры, почему они должны подойти друг к другу? Они будут летать, казалось бы, вокруг центра этой общей, большой, слившейся галактики. Нет, долго не будут. Есть такой эффект, называется динамическое трение. Когда у тебя, люблю этот шарик, когда у тебя массивный объект летит сквозь галактику, на него налетают отдельные звезды. Они не ударяют по нему. По черной дыре вообще попасть довольно трудно. Она хоть и массивная, но очень маленькая. Они пролетают мимо. Вот, скажем, это звезда, а это черная дыра. Пролетает мимо, но притягивается к ней. Ее траектория искажается, и она летит немножко так, загибая свою орбиту. загибая свою орбиту. С какой бы стороны ни пролетала звезда от черной дыры, она меняет свою траекторию. Что получается? Налетали они разреженными, одна, вторая, третья, а за черной дырой они как бы собираются в более плотное облачко. И тут их много. И они тянут черную дыру назад, притормаживая ее движение в галактике. Это называется динамическое трение. Вроде как прямого контакта нет, а эффект трения, торможения присутствует. И черная дыра постепенно по спиральной орбите приближается к центру галактики, ну, как к яме, в которую ты упадешь. Физики говорят, гравитационная потенциальная яма. Если тебя тормозят, ты всегда на дне ямы окажешься. И черная дыра наша поменьше, вот это наша, и большая черная дыра из Андромеды в конце концов приедут в центр вот этой вот Милки Меды, большой общей галактики.
4: Можем мы предположить, что произойдет при этом?
3: Слияние. Такое мы уже видели. Правда, пока мы видели не слияние гигантских черных дыр, а слияние, ну, небольших черных дыр. Гравитационные волны, приходящие от этого слияния, рассказывают нам о том, как это было. А с 2015 года гравитационно-волновые детекторы регулярно регистрируют

0: детектора, им трудно будет это зарегистрировать. Нужны гравитационные антенны или гравитационные телескопы большого размера. Какого? Ну, 1 000 000 километров. На Земле такой построишь? Нет, планета меньше. И сейчас делается попытка, уже первый запуск был, сделать гравитационно-волновой детектор размером, ну, в половину Солнечной системы. 5 000 000 километров, 5 000 000 километров, 5. 3 спутника будут летать и измерять расстояние между собой. И как только такая гравитационная волна придет, они вздрогнут, и мы об этом узнаем. Это интересно, это будет в ближайшее время сделано, и тогда мы сможем регистрировать слияние гигантских черных дыр, которые сливаются благодаря тому, что их материнские галактики пришли в соприкосновение, врезались друг в друга, будем говорить по-простому.
1: Но 2 такие черные дыры, суммируя, получают еще большую массу, но при этом никакого всплеска энергии вовне, кроме вот гравитационных волн, не происходит.
0: Если бы это происходило в пустоте, то да, только гравитационные, ну, черная дыра – это чистая гравитация. Но это же происходит внутри галактики, и рядом с ними есть звезды, облака газа. А когда 2 черных дыры слипаются, гравитационная волна, которая идет от них, она очень мощная. Опять возвращаемся к понятию прилив. Что такое гравитационная волна? Это периодическое приливное проявление гравитации. Как работает гравитационно-волновой телескоп? Гравитационная волна приходит, она начинает прилив-отлив внутри гравитационно-волнового телескопа делать. Там зеркала шатаются, лазерный луч измеряет расстояние между ними. Но когда вы находитесь рядом со сливающимися черными дырами, этот прилив будет разрывать звезды, находящиеся рядом с ними. А что будет, когда мы разорвем звезду? Вот Солнце. Можешь себе представить, подходит кто-то такой великан и берет наше Солнце, и он так размазывает его
1: получается
0: мгновенно.
1: 2 термоядерные реакции.
0: Нет. Внутри Солнца заперта колоссальная энергия. Она выделилась в далеком прошлом. Сегодня мы видим тот свет, который с поверхности Солнца к нам приходит. А рождается он в ядре. И постепенно вот эти кванты света, этот свет, электромагнитное излучение пробирается к поверхности. Оно заперто внутри звезды.
1: Гравитация.
0: Не сказал бы, что гравитации. Нет, просто непрозрачностью. Солнце-то непрозрачный объект. Свету очень трудно сквозь него выйти. Примерно 200 тысяч лет квант света, рожденный в недрах Солнца, добирается до его поверхности. Тот свет, который мы видим сегодня, он от поверхности Солнца до нас дошел за 8,5 минут. А рожден он был почти 200 лет назад. И он эти 200 тысяч лет. И он эти 200 тысяч лет выбирался из недр Солнца. То есть там колоссальное количество света, энергии. И если мы возьмем и размажем звезду, вот просто гравитационное влияние черной дыры возьмет и вот так вот раздерет ее на части, весь этот свет сразу выплеснется.
1: То есть огромная вспышка
0: и энергии будет.
1: А не только вспышка получается, то есть там будет какая-то, была бы какая-то ударная волна, но...
0: Там будет взрыв настоящий, это все разнесет вдребезги остатки этой звезды, так что слияние черных дыр, это, конечно, чистая гравитация, но то, что рядом с ними, будет разорвано на части этой гравитации, этим приливным эффектом от гравитационных волн. И мы, конечно, увидим мощную вспышку, она будет продолжаться, я думаю, годы и годы. Так что вполне возможно, те вспышки, которые мы наблюдаем от квазаров, это ядра галактик активные, отчасти связаны со слиянием массивных черных дыр.
1: Так, ну еще раз напомним, что в принципе получается так, что когда 2 черных дыры Млечного Пути и Андромеды начнут сливаться, нашего Солнца уже не будет. Но предположим, что человечество переселилось на какую-то планету, которая находится...
0: У другой звезды.
1: У другой звезды. Где выбирать эту звезду? Мы сейчас находимся, ну так скажем, не то чтобы на окраине, но и не в центре нашей галактики, в очень удобном месторасположении. А где все будет это происходить, и какие планеты будут избавлены вот от таких близких, невероятно ярких,
0: от того, какие у нас
1: размазанных звезд?
0: Если мы хотим жить спокойно, А у той звезды,

0: которую выберем, то надо найти ее на периферии нашей галактики. Потому что, когда Андромеда к нам подлетит, внешние части и ее, и наши будут отброшены вот этим приливным эффектом. И мы куда-нибудь улетим и будем со стороны наблюдать, как сливаются эти две галактики, но нам ничего не будет грозить. Мы нашли себе звездочку, она нас обогревает, освещает, и хорошо. Но если мы хотим быть в центре событий, нам надо сегодня присмотреть звезду в районе, ну, не в самом центре галактики, а где-нибудь поближе к центру нашей галактики, потому что при слиянии Андромеды и нашей мы по-прежнему останемся в центре событий. Мы будем видеть, что вокруг нас происходит, но рисковать. Рисковать, что рядом родятся какие-нибудь массивные звезды, через несколько миллионов лет они взорвутся, как сверхновые, и лучше бы этого избежать, потому что это слишком опасно для нас. Так что я бы рекомендовал на периферию, там спокойно и со стороны, как эта обезьяна, которая сидит на ветке и смотрит, как дерутся два льва, вот она всегда в выигрыше. А нам бы надо было тоже со стороны смотреть, как сливаются две галактики, особенно две их массивные черные дыры, это не всегда безопасно.
1: Вот это моделирование и то, что мы видим сейчас в современные телескопы, насколько это все совпадает? Не может ли возникнуть какой-то необъяснимый фактор, который, ну, вдруг меняет наше представление? Ну, допустим, две черные дыры, которые в центре галактики, вдруг начинают ускоряться и летят навстречу друг другу с гораздо большей скоростью. Мы предполагали, допустим, что это произойдет через 7 миллиардов лет, а оно вдруг случилось через 2.
0: Ну, каждый раз ученый уверен, что вот теперь-то он все знает окончательно, наверняка. А факторы такие, конечно, появляются. Ну, например, мы еще недавно не предполагали, что звезды в нашей галактике могут двигаться со скоростями в 1000 километров в секунду. Почему? А потому что это больше второй космической скорости. А значит, звезда, летящая с такой скоростью, уже не останется в галактике, она улетает от нас навсегда. Кто ее мог запулить с такой скоростью? Оказалось, теперь мы понимаем, мы нашли такие быстро летящие звезды, они мимо нас проносятся туда на периферию и покидают галактику. Оказалось, что если рядом, возвращаемся к центральной черной дыре, если рядом с черной дырой пролетает парочка звезд, двойная звездная система, таких пруд-пруди, вот половина наших соседей двойные звезды, Альфа-Кентавра тоже двойная, то рядом с черной дырой ее гравитационное влияние, прилив, опять говорю, прилив, разорвет эту двойную систему, одну из них, одну из звезд притормозит, и она может упасть на черную дыру, а вторую ускорит, и она вот этот толчок, пинок получает гравитационный, и уносится из галактики. Это что касается звезд. Но ведь и сами черные дыры тоже могут получить такой пинок от какого-то другого массивного объекта. Ну, например, наша черная дыра имеет массу 4 миллиона масс Солнца. Хорошая, тяжелая. А есть конкуренты у нее в нашей галактике, чтобы, так сказать, с ней совладать и гравитации ее куда-то выкинуть в направлении Андромеды. Есть. У нас есть несколько очень массивных звездных скоплений. Одно из них, наверное, самое массивное на сегодня – Омега в созвездии Кентавр. Мы так и называем ее – Омега Кентавра. Когда-то думали, что это звезда. Сегодня мы разглядели, там более миллиона звезд. Оно по массе чуть больше, чем центральная черная дыра. И вот их взаимодействие, вообще говоря, может привести к тому, что черная дыра будет выброшена из центра галактики. Маловероятно, я думаю, но могут сложиться такие условия. И тогда то, что ты вот предсказываешь, так вот чисто формально, оно может на самом деле произойти. Черная дыра вылетит из галактики и устремится, ну, куда-то, а может быть и в сторону Андромеды. Либо ее черная дыра вылетит и устремится к нам, тогда все произойдет намного быстрее.
1: А это не системообразующий элемент, как, вокруг которого, собственно говоря, и закручивается спираль нашей спиральной галактики?
0: Нет, давай сравним. Наша черная дыра 4 миллиона масс Солнца, миллиона. А галактика имеет массу сотни миллиардов масс Солнца. Для галактики в целом ее центральная черная дыра – это так, семечко внутри большого плода. Да, ну вот берем дыню, в ней много мелких семечек, вот одна из семечек, черная дыра, она никак не определяет движение галактики в целом, полет звезд, только работает там, в самом центре. Вот там она главная, да, вокруг нее там несколько тысяч звезд летают, она тут руководит ими. Удаляемся от центра галактики, все, центральная черная дыра уже никакого значения не имеет. Галактика в целом в тысячи и тысячи раз массивнее. Так что системообразующей ее не назовешь.
1: Удивительно. Спасибо, Владимир Георгиевич, очень интересный и увлекательный рассказ об очень далеком будущем, но которое, как
0: оказывается... Но мы его предвидим, да, которое... и мы уверены, что оно состоится. Вот, пожалуй, это самый надежный прогноз астрономов на сегодня. На 4 миллиарда лет мы точно можем сказать, что произойдет с нашей галактикой, с соседней Андромедой.
1: Хочется верить, чтобы этот прогноз был не только точен, но и сбылся, несмотря на какие-то, может быть, меняющиеся космические факты.
0: Будем наблюдать?
1: Будем наблюдать. До встречи через неделю.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Тема нашей сегодняшней беседы – бактерии, вирусы, лекарства. Гостями нашей передачи будут два замечательных наших ученых. Это Урываев Леонид Викторович, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук и руководитель лаборатории в НИИ вирусологии имени Ивановского. Литаров Андрей Викторович, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов. Так называется лаборатория?
1: Совершенно точно, вирусов.
0: Вот, Института микробиологии имени Виноградского, тоже Российской академии наук.
1: Добрый день.
0: Коллеги, мне сначала бы хотелось попросить вас сказать, какие патогенные воздействия на человеческий организм оказывают бактерии и вирусы, и потом мы уже поговорим о деталях, как они живут в нас, чем они опасны, что для них характерно. Если можно, давайте начнем с вас тогда.
1: Хорошо. Получилось, что я отвечаю за бактерии, хотя в реальности лаборатория моя тоже занимается вирусами, но не теми вирусами, которыми работает Леонид Викторович, а теми вирусами, которые заражают самих бактерий. У них тоже бывают свои неприятности. Но, однако, бактерии – это вездесущие существа, в сущности, это реальные хозяева нашей планеты. Они организовали первую биосферу порядка 3,5 миллиардов лет назад, и замечательно в ней существовали, и, возможно, будут последними существами, которые когда-нибудь исчезнут с постаревшей Земли. И, разумеется, возникновение на планете многоклеточных, так называемых эукариотических организмов, к которым мы с вами тоже относимся, не прошло для бактерий незамеченным, и они попытались с ними сделать все, что возможно, все варианты были испробованы, попытались съесть сразу, попытались дружить, попытались не замечать, ну и все, что можно придумать. И все эти варианты в той или иной степени сработали. Значит, и один из вариантов взаимодействия – это когда микроорганизмы, ныне существующие, активно пытаются пролезть в те ниши нашего тела, где их на самом деле быть не должно.
0: Симбиотические штаммы сколько у нас занимают? Какую долю патогенные, какие вот симбиотические, те, которые в нас живут и нам помогают?
1: Долю в чем?
0: Между собой.
1: Ну, по количеству, так сказать, если считать по головам, хотя, конечно, за головами у них некоторая напряженка, разумеется, симбионты опережают всех на свете. Количество клеток симбиотических бактерий в нашем организме примерно в 10 раз больше, чем наших собственных клеток. Порядка 1,5 килограммов биомассы бактерий может содержаться в кишечнике. Это, если память не изменяет, что-то 10-14 как минимум клеток. И просто они достаточно маленькие, они меньше, чем наши клетки. Поэтому
0: их много, да.
1: Поэтому их много, хотя масса у них несколько меньше, чем масса наших тканей. Но когда клетки, это могут быть так называемые, ну, действительно опасные, такие отъявленные патогены, ну, скажем, возьмем возбудитель чумы, проникают в организм, или даже если это бактерии, которые мы не воспринимаем обычной жизни как патогенные, они в каких случаях могут быть даже и симбионтами, но если они попадают в организм и там начинают размножаться, то возникает два направленных, так сказать, навстречу друг другу процесса. Микроорганизмы пытаются в среде человека выжить, и в связи с этим они применяют ряд молекулярных механизмов, которые имеют общее название факторы патогенности. Здесь и выработка токсинов, которые отравляют в какой-то мере ткани или весь организм. Это факторы адгезии, факторы там, разрыхления тканей, факторы защиты от иммунитета и так далее. Я сейчас не буду пытаться все перечислять. И, с другой стороны, это иммунная система, которая пытается с ними разделаться. И, что самое интересное, применение, так сказать, сильных разрушительных средств, которыми располагает иммунная система, имеют тоже свои побочные последствия. Я думаю, что Леонид Викторович со мной согласится, что большая часть симптомов, ну, например, банальной простуды или там, какого-то прыщей на коже, в реальности это не результат действия микроорганизмов или вирусов как таковых, это результат активности иммунной системы, которая с ними борется. То есть, вот то, что...
2: В ряде случаев так, да.
3: Наше тело – самый сложный и строптивый инструмент, который только может быть создан природой. Воистину благословенны те, кто способен играть на нем, приручить его, придать нужную форму, исправить и исцелить. А ведь трепетное отношение врачей к человеческому организму – это черта всего лишь последних 2-3 столетий. Темные века великодушия к надломленному здоровью не проявляли, и к больному человеку относились крайне сурово. Архаичные культуры рассматривали любую болезнь как чужеродное вмешательство в жизнь человека, и посему главным способом лечения любого недуга был шаманский экзорцизм, то есть изгнание злого духа, завладевшего человеческим телом и отравляющим его изнутри. К сожалению, технология подобных процедур нередко приводила к смерти самого пациента. Схожее отношение к болезни сохранилось аж до 18 века. Правда, средневековая медицина опиралась уже не на магические опыты, а исключительно на сведения, почерпнутые из Библии и трудов отцов церкви. Вы можете себе представить, что во времена, когда простая мигрень являлась синонимом богооставленности, о лечении иных, гораздо более пугающих заболеваний, как то эпилепсия или различные виды психозов, не могло идти и речи. Эти больные считались париями, изгоями и отверженными, отчего еще больше сходили с ума. В средневековой Европе не было стационаров и психиатрических диспансеров, поэтому общество часто прибегало к своеобразной чистке. Всех душевнобольных, да и просто страдальцев, чье заболевание не удавалось классифицировать, сажали на так называемые корабли дураков и отправляли в бесконечное плавание. Задумайтесь об этом, стоя в очереди на ежегодную диспансеризацию, проводя долгие часы в кабинете психоаналитика или общаясь со своим личным терапевтом, который не считает предрасположенность к тем или иным заболеваниям происками дьявола. И тогда вам станет ясно, что на нашу долю выпало крайне счастливое время, потому что мы имеем все шансы выжить.
2: Две недели назад мы отмечали 150 лет со дня рождения русского ученого Дмитрия Иосифовича Ивановского. Он первый открыл новое направление в биологической науке, новые классы возбудителей заразных болезней человека. После его открытия, да, и впервые показал, что вирусы имеют корпускулярную структуру. Этим он отличался, его работы отличались от исследователей того времени, и он впервые показал именно то, что вирусы представляют.
0: Это какие годы?
2: Доклад его был сделан в Академии наук Санкт-Петербурга в 1892 году. Эта дата является датой открытия вирусов. После этого, после того, как он предложил способ выявления вирусов и отделения вирусов от бактериальных клеток и показал, что вирусы не только более мелкие возбудители разных заболеваний растений, человека и других биологических видов, это послужило огромным толчком для развития вирусологии в целом.
0: И это вот тогда появилось название «фильтрующиеся вирусы»?
2: Совершенно верно, да? Вы правы, да. Именно способ фильтрации на специальных фильтрах Шамберлана или каких-то других позволяло дифференцировать бактериальные клетки и, соответственно, возбудители бактериальных заболеваний и вирусных заболеваний. Следующие 50 лет было открыто много новых вирусов, каждый из которых, да, принципиально вызывал серьезные заболевания у человека. Это были вирусы, которые вызывали желтую лихорадку. И благодаря этому, этим работам вскоре была разработана вакцина против желтой лихорадки. Это геморрагическая лихорадка, тяжелое заболевание человека. А после этого шел просто каскад новых откровений, открытий новых вирусов. К настоящему времени насчитывается примерно 4500 по современной таксономии вирусов, которые поражают животных, ну, включая млекопитающих, рыб, ну и даже насекомых. На сегодняшний день вот вирусы, если мы затронули тему патогенности, то все известные сегодня вирусы, патогены для человека, они подразделяются в соответствии с уровнем их вирулентности, распределяются на 4 группы. Первая группа по российской классификации – это самая серьезная, это вирусы оспы. Известные вирусы, которые вызывали огромные эпидемии в мире, это вот сегодня бушующие в западных регионах Центральной Африки вирус Эбола, лихорадка Эбола и многие другие вирусы. Вот это вирус Ласса, лихорадки Ласса, это тоже заболевание того же района в Африке. Но это вирус и самый высокий, и самый опасный.

0: Более 100 лет прошло с тех пор, как ученые начали понимать, что рядом с человечеством существует целый параллельный мир. Его представители являются самой многочисленной биологической формой на планете. Те, кто их изучает, предполагают, что этих неклеточных инфекционных агентов должно быть несколько миллионов разновидностей, но достоверно знают повадки только 5000. Они встречаются везде, где есть жизнь. Это вирусы. Научные достижения в 20 веке появлялись на фоне жесткого противостояния вирусов и человека. Так, например, от испанки в 1918-20 годах умерли десятки миллионов человек. Этот грипп называют самой массовой пандемией за всю историю человечества. С тех пор профессия эпидемиолога и вирусолога не имеет национальных границ и служит всему миру. Человечество смогло победить оспу, но оно пока недостаточно знает о гепатитах, герпесах и других вирусных заболеваниях. Трудно и долго идет борьба со СПИДом. За долгие десятилетия в этой области успели смениться приоритеты. Темпы создания вакцины от ВИЧ существенно уступают по скорости мутации самого вируса в природной среде. Теперь многие ученые склоняются к тому, что вакцина против вируса иммунодефицита человека не так важна, как профилактика болезни.
1: У меня вот какой вопрос. На самом деле, что делает вирус гриппа, чем, от чего мы болеем? Вирус гриппа или другие вот такого типа, ну, оболочечные вирусы. Угу. Вот что он делает? Почему мы болеем, когда мы получаем вирус гриппа? Их несколько типов, ну, хотя бы вот в общем.
2: Да, ну, давайте мы общую картину попробуем представить. На самом деле вирус относится, вирусы гриппа относятся к вирусам, которые передаются аэрогенным путем. Аэрогенным путем, да. Таким образом, вирус, проникая в организм, он распределяется по дыхательным путям, поражает эпительные клетки дыхательных путей. И вот тут начинается самая интересная картина. Вы, наверное, имели в виду то, что происходит вот и происходило в последнее время, когда мир стонал от эпидемии птичьего гриппа H5N1. И последнее, за этим последовало через 2 года пандемия пандемического гриппа H1N1. Чем они отличаются? И почему в одном случае развивается быстрая инфекция с тяжелыми последствиями выраженной клинической картины? А с другой стороны, почему, вот, скажем, вирус пандемического гриппа H1N1, который вызывал очень тяжелую клиническую картину, вплоть до некрозов в легких, но эти некрозы были в нижних отделах.
1: Чем действует вирус? Что у нас происходит с клетками?
2: Это тоже непростой вопрос, но я скажу, что если говорить коротко, конечно, вирус угнетает клеточные синтезы, подавляет синтезы и клеточной ДНК, и белков. Как это происходит?
1: То есть что, фактически рибосомы работают на вирус?
2: Ну, это для всех вирусов, да, потому что вирусы не имеют собственной системы синтеза белка. Вирус имеет в своей структуре специальные ферменты, которые РНК-зависимые, РНК-полимеразу. Таких ферментов в клетке нет. Значит, благодаря этому он амплифицирует генетический материал, это 8 сегментов
1: вируса. Фактически он вышибает клеточный биосинтез, вот так вот.
2: Ну, если говорить коротко, то грубо. Так. На самом деле, да, наверное, нужно сказать короче, компоненты вируса во время синтеза вмешиваются в систему иммунитета, угнетают многие факторы иммунитета, и некоторые белки подавляют синтез интерферона, одного из факторов врожденного иммунитета, и таким образом развивается инфекция.
3: Закон жизни. гибнет не тот, кто смертельно устал, а тот, кто останавливается на передышку.
1: Андрей Викторович, вы говорили о бактериофагах, я так понял, да, сначала, или не только?
4: Ну, бактериофаги – это моя основная профессия.
1: Вот. Вопрос вот какой. Значит, мы сейчас говорили о вирусах, которые непосредственно работают с клетками нашими, с нашими клетками соматическими, так я понимаю. Ваши вирусы, они работают, если попадают в наш организм, они... Что делают? Могут ли они быть патогенны для человеческого организма?
4: Ну, где бы они ни были, первая их задача – это как-то взаимодействовать с бактериальными клетками, которые являются для них такими же хозяевами.
1: Решениями, да, да.
4: Вот. И там тоже есть некоторый набор возможных сценариев, связанных с немедленной гибелью этой клетки, и либо же с так называемой лизогенизацией, и на самом деле будет значительно больше разнообразия, если мы начнем говорить не об отдельной клетке, а о бактериальной популяции. Вот. Но, казалось бы, такой наиболее лежащий на поверхности ответ, что сами по себе бактериофаги не могут быть патогенными для нас, и, поскольку инфицируют они бактерии, а не нас. И, вообще говоря, попадают они в наш организм и находятся в нем постоянно, и потому что они живут вместе с кишечной флорой, и потому что они совершенно вездесущие. Вообще говоря, по нынешним представлениям, бактериофаг – это наиболее распространенная живая сущность на Земле. Значит, если порядка 10, теперь же считаю, что в 31-й, в 32-й частиц фагов в биосфере, что дает, например, совокупную длину ДНК под миллион световых лет. Вот, но, то есть уберечься от попадания...
1: То есть если все ДНК...
4: Да, если всех разобрать, все ДНК вытянуть, то вот порядка миллиона световых лет можно ДНК этой пройти. Но дело в том, что при такой распространенности, конечно, уберечься от попадания бактериофагов в организм невозможно и не нужно, и все мы, тем не менее, пока живы, и как свидетельствует о том, что они в целом безопасны. Но бактериофаги... Некоторые бактериофаги принимают очень существенное участие в патогенности определенных видов бактерий.
1: Можно вопрос по ходу дела?
4: Да.
1: Они также в бактериях включают генетический аппарат, аппарат биосинтеза, синтеза белков, да? Или что они делают?
4: Безусловно, они являются классическими вирусами. Кстати говоря, в следующем году мы будем праздновать столетие первого открытия бактериофагов. Их открывали
1: в Англии. У нас как интересно.
4: В 15-м и 17-м году, соответственно, Фредерик Уильям Туорт и Феликс Дерель. Так что нам предстоит бурные торжества 2 года подряд. Но возвращаясь к вашему вопросу про патогенность, действительно, некоторые фаги, попадая в бактериальные клетки и встраиваясь в их геном, приносят туда, помимо всего прочего, гены факторов патогенности, среди которых известны токсины. Например, токсин дифтерии.
1: То есть это то, что называется горизонтальным переносом, да?
4: В данном случае горизонтальный перенос – это даже отдельная статья. Вот феномен, о котором я говорю, называется формальной лизогенной конверсией. Значит, это не перенос гена, где бактериофаг...
1: От одного штамма к другому. Да,
4: да, где бактериофаг выступает исключительно как вектор, как переносчик. Да. Хотя этот процесс тоже очень важен, в том числе и для патогенности. А это целенаправленное влияние фагового генома на геном клетки, который усиливает ее патогенные свойства. Например, возбудители дифтерии, не содержащие вполне себе настоящий фаговый геном, кодирующий токсин в их геноме, они просто не патогенны. И встречаются как совершенно безобидные обитатели носоглотки. Кстати, фагами кодируется ботулинический токсин, часть стафилококковых токсинов и довольно много других.
1: А вот что говорят, что сейчас иногда становится патогенной обычная кишечная палочка? Вот это тоже связано с вирусами каким-то образом?
4: Вы как раз предвосхитили мой вопрос. Это очень красивая система.
1: Лучше ответ.
4: Да. Фразу, которую я хотел произнести. В реальности вот эти вот штаммы кишечной палочки, которые вызвали памятную эпидемию позапрошлого года в Германии, которые сначала все грешили на огурцы, решили, что это все-таки проростки сои, они были вызваны штаммами Escherichia coli, кишечной палочки, которые продуцируют так называемый шигоподобный токсин. Так вот, этот токсин является продуктом фагового гена. Но в отличие от других вариантов, как, например, дифтерия, он не экспрессируется в лизогенной бактерии. Токсин синтезируется только тогда, когда в какой-то клетке факт просыпается и начинает размножаться как вирус. То есть клетка, продуцирующая шагоподобный токсин, она обречена. Но, тем не менее, таких фагов есть некоторое разнообразие. Они все относятся более-менее к одной группе, но их несколько разных. И почему-то вот в этом контексте Escherichia coli, подобные токсины, они все организованы таким образом. Вот некая загадка, я не знаю ответа почему.
1: Теперь, коллеги,
2: я хотел бы добавить, если можно, к тому, что Андрей Викторович сказал о бактериальных клетках, которые у нас находятся в кишечнике, но E. coli, и которые, как было показано, это относится и к классическим бактериям, и более мелким бактериям, таким как рикеции, хламидии и микоплазмы. Так вот, бактерии, персистируя в кишечнике, в ряде случаев, так же, как и названные другие виды, в ряде случаев утрачивают собственные ферменты метаболизма, не все метаболические ферменты, и приобретают и пользуются, по сути дела, пользуются теми же ферментами и молекулярными механизмами биосинтеза клетки, в которые они персистируют. Раньше мы считали, что бактерии находятся на поверхности клетки. Сегодня стало ясно, что это не так. Это особенно относится и к рикециям, и к хламидиям, и микоплазмам.
1: То есть они попадают внутрь клетки?
2: Конечно, да, они попадают.
4: Корректнее будет выразить, это не всегда так. Все-таки многие бактерии вполне себе остаются вне клетки.
2: Конечно, да. Конечно. Я сказал вот такой исключительный случай. Да, то, что на сегодняшний день описано, и в ряде случаев является фактором патогенности. Аналогичная ситуация встречается и с вирусами. Вот, Всеволод Александрович, вы задали вопрос, каким образом может повышаться вирулентность или патогенность вируса. Это действительно один из вопросов, ну, на который все время исследователям приходится отвечать. Я приведу пример из того,
1: то
2: что...
1: Фактически вопрос вот так вот. То есть все время появляются новые штаммы вирусов, которые все более и более опасны. То есть с ними все труднее бороться и иммунной системой, и лекарством, так?
2: Природа всегда определяет нас, и вирусы всегда идут на шаг впереди. Вот разрабатываются новые методы, с одной стороны, анализа, предупреждения, лечения этих вирусных инфекций. Появляются новые, поскольку вирусы мутируют, и одним из, как и бактериофаги, но РНК, содержащие вирусы, мутируют с большей скоростью, 10⁻⁴ степени на цикл репликации. И это способ выживания этих вирусов. Способ выживания. И они должны выдержать две стратегии. С одной стороны, стратегию быстрого размножения в клетке, которую они могут убить, а с другой стороны, стратегию долгосрочного сохранения вида. И помогает как раз вот это свойство вирусов, высокая изменчивость, которая связана именно с высокой мутационной активностью, ну и ошибками, как мы говорим, ошибками репликации РНК-зависимых РНК-полимераз, так же, как и обратной транскриптазы. Так вот, один из примеров, удивительный пример, о котором не знали до недавнего времени, что некоторые РНК-содержащие вирусы могут с геномом положительной полярности могут интегрировать в свою структуру убиквитиновую МРНК, информационную РНК. В таком случае, как же возрастает?
1: Чужую, из клетки.
2: Клеточную. Да. Клеточная убиквитиновая МРНК, ну, по сути дела, обеспечивает синтез фермента, который разрушает белки, превращая их в питательный материал для клетки. Я упрощаю ситуацию. Но этот фермент для нормальной клетке крайне необходим. Но попадая, включаясь в структуру вириона и размножаясь вместе с ним вот в колоссальной скоростью, он, по сути дела, выполняет свою теперь уже адскую... адскую функцию. Он приводит к тому, что этот фермент убиквитин приводит к разрушению клетки. Почему? Потому что концентрация его повышается от 1000 до 100 000 раз.
5: К микробам мы традиционно относимся с опаской. Нынче в моде антибактериальные салфетки для рук и санитарные средства, убивающие большинство известных микроорганизмов, не говоря уже об антибиотиках, спрос на которые постоянно растет. Настоящую войну крохам объявили, но справедливо ли тотальное уничтожение? Взять, например, болезнетворные вирусы. Далеко не все они охотятся за людьми. Некоторые поражают бактерии, которые как раз опасны для человеческого организма. Так что существование вирусов-бактериофагов, то есть пожирателей бактерий, может быть нам на руку. Имеет смысл даже заботиться об их размножении, и такая практика уже используется. Причем не только в медицине, но и в пищевой промышленности. Для обеззараживания ряда продуктов питания. А что насчет бактерий? Многие из них нам не только не вредны, но и жизненно необходимы. Без кишечной микрофлоры мы не смогли бы перерабатывать клетчатку, некоторые виды крахмалов, лактозу и протеины. Кожа и слизистая тоже населены маленькими помощниками, которые защищают свои места обитания от вредных воздействий. Сосуществование с ними мы смело можем назвать взаимовыгодным. Напротив, полное истребление родной микрофлоры чревато. А если и приходится воевать с микромиром, куда эффективнее полагаться на других его обитателей, наших союзников. Проверено наукой.
1: Коллеги, у меня общий вопрос. Вот какого рода. Значит, сейчас мы находимся в очень жестких экологических условиях. Ну, появилась масса новых химических соединений, с которыми не сталкивалась биосфера. Появились совершенно новые физические факторы. Ну, уровень излучения, радиоволны и так далее, и так далее. Появились ли какие-то новые механизмы или совершенно непонятные для распознавания организмов вот воздействия, которые идут от вирусов? Вот появилось ли вот, ну, в нашу эпоху, в новую эпоху, в новую эру что-то такое, чего, возможно, не было лет 200, 400, 500 назад? Или просто идет постепенное эволюционное развитие вирусного мира?
4: Ну, безусловно, или вы хотели...
2: Не, пожалуйста.
4: На самом деле ответ всегда получается двойственный. И да, и нет. Я думаю, что принципиально все основные ходы давно уже введены в игру, поскольку вирусы, ну, во всяком случае, уж бактериофаги, существуют примерно столько же, сколько и жизнь на Земле. И мы появились только недавно, что со всеми нашими этими химическими предприятиями, что вряд ли за это время сформировался какой-то, ну, совсем уж принципиально новый механизм. Но какое-то конкретное явление, конкретные штаммы, которые получили какое-то любопытное экологическое преимущество, в том числе с очень своеобразными механизмами патогенеза, конечно же, формируются. Я не буду отнимать хлеб у Леонида Викторовича, поэтому я не скажу ни слова про возникновение новых вирусов человека. Но вот, например, реконструкция показывает, что возникновение возбудителя чумы как вида датируется сравнительно недавним временем, порядка 10 тысяч лет. То есть это уже исторические времена, да, и да. В целом это результат некоторого удачного латерального переноса генов к бактерии, ну, в сущности, очень близко к кишечной палочке.
2: Скорее, да. Удачного сожительства и для бактериофага, и для...
1: Коллеги, ну, там скорее плазмиды. Переведите на человеческий язык, чтобы я смог понять, да. А уж зрители тем более поймут.
4: перевести, как вот сказать.
1: Еще раз, что происходит?
4: Жила-была бактерия. В принципе, возбудитель чумы относится к тому же семейству, что и кишечная палочка, это энтеробактериация. Видимо, бактерия была похожа на то, что мы сейчас знаем, как возбудитель псевдотуберкулеза, не очень опасного бактериального заболевания, которая приобрела так называемые плазмиды. Это молекулы ДНК, которые находятся, да, они обычно кольцевые, с набором очень действенных факторов патогенности. И, может быть, как-то это было и неплохо для ее выживания у сусликов, что сейчас и происходит, но оказалось, что при попадании в такую среду, как человеческий организм или организм крыс, этих факторов достаточно, чтобы вызвать глобальную пандемию, которая, например, в Европе в XIV веке выкосила там от трети до половины всего населения.
3: У человечества все впереди. Непрожитых жизней всегда будет больше, чем прожитых.
2: Мы всегда, наука всегда отстает на один шаг от того, что преподносит нам природа. Все вирусы, которые вызывают заболевания человека, они имеют свой вариант среди обитателей внешней среды, как мы говорим. То есть это могут быть позвоночные, млекопитающие, позвоночные, птицы, рыбы, птицы и прочее. Ну, примеров можно приводить несколько. Ну, вот, например, скажем, род альфа-вирусов семейства Тога-Верида. Эти вирусы, имея одинаковый механизм репликации геномных РНК, одинаковое строение, они поражают и рыб, они размножаются в насекомых, они могут размножаться в птицах, наконец, в грызунах и человеке. Известно, что вот эти вирусы вызывают несколько тяжелейших заболеваний, таких как венесуэльский энцефаломиелит лошадей, западный и восточный энцефаломиелит лошадей, и летальность там до 10-12% тоже. С другой стороны, есть и совершенно невинные вирусы. Чем же объясняется высокая их патогенность? Это высокая скорость проникновения в клетку, то есть узнавание, быстрое узнавание специфических рецепторов, которые имеются в клетках человека. А второй необходимый компонент – это скорость размножения. Вот это примерно общая схема.
6: Материал Авида называют вирусы органическими наночастицами. Это определение приходит на ум, когда наблюдаешь процесс изготовления биочипов в Институте молекулярной биологии. Здесь создали технологию, позволяющую быстро и точно определить, какой разновидностью вируса болен человек. Раньше для уточнения диагноза требовались месяцы, теперь не более 3 суток. Открытие состоялось благодаря партнерству с французскими учеными, которые предоставили большую коллекцию штаммов гепатита и гриппа. Капля крови или капля другой биологической жидкости, которая может быть использована в качестве анализируемого материала, одновременно тестируется на десятки и сотни различных параметров. Таким образом, в одном анализе можно провести десятки и сотни тестов, которые однозначно могут говорить о существующих и, возможно, будущих комбинациях данного вируса. С вирусами нельзя расслабляться, говорят специалисты. Когда Всемирная организация здравоохранения в 1980 году объявила о победе над оспой, ученые прогнозировали, что возбудитель этой болезни у обезьян может мутировать и представлять угрозу для человека. С тех пор это вирусное заболевание приматов прошло опасную стадию в своем развитии. Люди начали заражаться не только от животных, но и друг от друга. Сегодня примерно в 20 раз возросло число людей, заболевших оспой обезьян. Как сказал Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
3: Вирусы стали причиной смерти миллионов людей, но сейчас страх перед ними у ученых прошел. Главное – не останавливаться в научном поиске борьбы с вирусами. При появлении новых вызовов слушать специалистов, а не популистов.
1: Вопрос про то, о чем говорит человечество, вот новый вирус, вернее, не новый, конечно, вирус, Эбола. Что это такое и чем нам это грозит? Нам, человечеству, я не имею в виду вот буквально Москву.
4: Ну, наверное, Леонид Викторович лучший специалист. Скажем, в этом, ну, как и любой новый патоген, способный вызывать масштабные эпидемии, естественно, это
1: он
4: некоторые...
1: нов или это новый штамм просто какой-то поднялся? Ну, через летучих мышей, вот говорят,
4: да, я лучше, я все-таки вот ответ на этот вопрос точно полностью оставлю Леониду Викторовичу, но я хотел сказать, что в дополнение, может быть, и к этому, и к предыдущему
1: да.
4: Мы забыли, увлекшись молекулярными делами, что важнейшим фактором защиты от инфекций любых является не только деятельность иммунной системы, но и поведенческие особенности.
1: Гигиена.
4: Совершенно точно. Вот я все время вспоминаю историю несчастного доктора Игнаца Цемельвейса, который в Вене в 60-е годы 19 века достиг примерно 10-кратного снижения смертности в родильном отделении, которым он заведовал, заставив персонал мыть руки слезораствором. И вместо того, чтобы поставить ему немедленный памятник, коллеги таки выжили его из города. И он потом умер в сумасшедшем доме. И только лет через 30 после этого эта практика стала повсеместно распространенной. И в этой связи, конечно, я очень надеюсь, что системы противоэпидемических мероприятий, которые на самом деле избавили нас и от таких эпидемий, как, скажем, чума или холера, ведь дело же не в лечении чумы и холера. Конечно, сейчас можно справиться с отдельным случаем, но то, что это перестало быть для нас актуальным, там, сибирская язва, это результат осознанной работы людей, которые... И я думаю, что в случае с Эболой будет примерно то же самое. А вот по поводу молекулярности детали я буду
2: слышать. Я коротко скажу, отвечу на заданный вопрос всего до Александровича таким образом. Вирус Эбола впервые был выделен в 1976 году и назван он по названию реки, которая там протекает, небольшая речушка.
1: Это там же в Африке, да?
2: Да. По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшее время после выделения этого вируса наблюдалось 35 вспышек. Вспышки...
1: 35?
2: Всего 35 вспышек. Вспышки были не каждый год, и в одном случае, и в нескольких случаях они не превышали 300 человек. А в других случаях это были отдельные цепочки заразившихся людей. То есть вот это всего. И неожиданно то, что произошло сегодня, конечно, появился вариант, который благодаря мутации усилил свои патогенные свойства. Их 5 всего штаммов, которые известны на сегодняшний день. Так вот, это заирский и суданский штамм, 2 наиболее патогенные. Это заирский штамм, который в результате мутации приобрел способность быстрого проникновения в клетку и также чрезвычайно быстрой репродукции. Размножаясь в этой клетке, проникая в организм, вирус транспортируется с клетками в разные ткани и органы, и там вызывает свое черное дело. По сути дела, это он вызывает, с одной стороны, нарушение системы свертывания, повышает проницаемость.
1: Водно-солевой баланс полностью нарушается, да?
2: И водно-солевой баланс, и повышает проницаемость капилляров. По сути дела, все органы переполнены кровью, и он истекает внутрь себя, организм, да? Это сопровождается тем, что вирус будет присутствовать тогда во всех выделениях организма, да, и становится, пока не показано, происходит ли, возможно ли заражение аэрогенным путем, хотя надо, наверное, осознавать, что в том случае, если выделение человека всякого рода может определяться даже в слюне и слезной жидкости этот вирус, то, скажем, эти выделения могут высыхать и действительно проникать каким-то образом иным, а не контактным. На самом деле заражение происходит, конечно, бытовым, как мы говорим, путем, и в основном вспышка-то произошла, вот последняя вспышка произошла благодаря и человеческой деятельности в этом регионе. Врубаются леса, разводятся...
1: Технические культуры?
2: Не только технические культуры, и фруктовые деревья и прочее. И вот это привело к тому огромному наплыву летучих мышей. Летучие мыши там крупные. Летучие мыши разносят эту инфекцию, и в том случае, опять же, ее выделение. Вирус может быть и в тканях мышей. Наши два сотрудника российские ездили туда, академик Малеев и доктор Щелканов, были в очаге этого заболевания. Они не были, не заходили в пределы этой карантинной зоны, но тем не менее они привезли достоверную информацию о том, как протекает и почему развивается это заболевание.
3: Сильная боль возвращает человеку сознание, невыносимое сознание усмиряет. И то, и другое – помощник в борьбе за жизнь.
2: Сам вирус вызывает угнетение синтеза интерферонов, альфа и бета интерферонов. В первую очередь это система, первый этап врожденного иммунитета, первый передовой край. И поэтому вирус получает дальнейшее распространение. А дальше уже организм не успевает справляться. Еще, скажем, ведь инкубационный период от 4 до 21 дня. И все зависит от того, насколько вирус, достаточно вируса проникло в организм человека и какими путями он распространялся. Известно для этого вируса Эбола, что одна инфекционная частица, проникшая в кровь в организм человека, может привести к летальной инфекции.
6: Вирусы, несомненно, являются самыми многочисленными биологическими объектами на Земле. По этому показателю превосходят все организмы вместе взятые, и они зачастую опасны. Вирусы, они повсюду и всегда. Первая попытка зарождения жившейся или другая жизнь, но соседи они нежелательны.

0: эволюции на ранних стадиях, мало кто сомневается. Последний, универсальный общий предок у жизни и до жизни, преджизни на Земле. Такую родословную они заслужили. И до сих пор остаются одним из крупнейших живых хранилищ неисследованного генетического разнообразия. Резерв главного командования, так бы сказали стратеги всех времен. Только кто они, эти стратеги? И были ли они, существовали ли в действительности? Сон вопросов явно превалирует над ответами.
1: Отечественная вирусология, я как понимаю, и сейчас остается одной из самых сильных в мире. Вот как это и было со времен Ивановского, так скажем. У меня такое ощущение, что сейчас мы предупреждены, и ситуация с Эбола не будет нам опасна. Как думаете?
2: Вот по поводу первой позиции вашего выступления. Конечно, передовая наука, вирусологическая наука у нас находится на современном уровне. Хотя я должен отметить, что не всегда работа вирусологов оценивается в необходимой степени. А интерес-то возникает, когда вот возникают такого типа ситуации, тяжелые ситуации. Что происходит сегодня в нашей стране? И есть ли опасность проникновения этого вируса в нашу страну? Ясно, что он быстро и эффективно передается от человека к человеку. Мы уже обсудили, какими путями. И каким образом он может проникнуть к нам? Все ученые, вирусологи, инфекционисты, эпидемиологи выражают единое мнение нашей страны, что отдельные заносы в нашу страну могут быть. Каким образом? С одной стороны, это сами врачи могут быть. Миссионеры, которые приезжают. Дальше туристы, которые побывали. Мы знаем случаи, о них говорилось, случаи завоза в разные страны Европы и Америки туристами, которые побывали. Нас это тоже может коснуться. Дальше, поскольку постепенно сейчас темпы нарастания числа случаев снижаются, дальше это может быть длительный, продолжительный хвост. И вот этого нужно, конечно, опасаться, потому что нужно думать о том, что к нам могут приехать и спортивные делегации, и студенты, которые приезжают учиться. И в нашей стране за короткий срок сделано очень много для того, чтобы организовать, ну, создать кордон для проникновения вируса в нашу страну. Детали можно было бы коротко представить таким образом. Жесткий, строгий карантин. Второе. Наблюдение за всеми приехавшими в течение 21 дня. Это максимальный инкубационный период, термометрия и подготовка специальных мер в случае чего по лечению.
1: Да, спасти можно. И просвещение населения, конечно.
2: Правильно. На первое место вот наша страна сделала все и средства массовой информации, чтобы известить население о способах передачи и порядке предохранения. Да.
1: Спасибо, Леонид Викторович. Спасибо, Андрей Викторович. Коллеги, мы с вами затронули тему, возраст которой 3,5 миллиарда лет примерно, я думаю. Это действительно одни из первых организмов на Земле, с которым мы должны сосуществовать. И я думаю, что такие передачи очень полезны будут. Они, может быть, не самые веселые, не самые занимательные бывают для наших слушателей. И тем не менее, я думаю, что они очень полезны тогда для тех людей, когда люди хотят знать, какие болезни их могут подстерегать и как с ними обходиться. Я благодарю моих гостей, я благодарю зрителей за внимание, за участие в передаче. Спасибо, коллеги.
2: Спасибо.
3: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий в лаборатории научных видео. Ну и, как всегда, примерно в это время, по субботам мы выходим в эфир, делаем это совместно с проектом «Антропогенез», для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы вы могли с интересной информацией провести время. И раз уж я упомянул проект «Антропогенез», готов представить вам и второго ведущего. Конечно же, все знаете Александра Соколова. Саш, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на борту научной станции. Как сказал Виталий, мы ведем эти трансляции по средам и субботам. В субботу это происходит на канале лаборатории научных видео. Мы беседуем с учеными, отвечаем на острые вопросы, организуем виртуальные экскурсии. А сегодня у нас формат, который называется «Постскриптум». В этом формате докладчики наших форумов «Ученые против мифов» отвечают на ваши вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форума. И я попрошу, наверное, Виталия представить нашего уважаемого сегодняшнего гостя.
1: С большим удовольствием. Огромный резонанс вызвал доклад, который называется «Опасный миф о депрессии». И его автором был, естественно, Юрий Павлович Сиволап, психиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, автор свыше 100 научных статей, монографий, клинических руководств. Здравствуйте, Юрий Павлович.
3: Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, коллеги. Александр.
2: Да, рад вас видеть. Сначала, наверное, мы несколько коротких объявлений сделаем. Значит, начнем с того, что я хочу напомнить, что мы начали сбор средств на наш новый реконструкторский эксперимент. Ольга Вдовина собирается сделать невозможное, изготовить вазу каменную из диорита, из самого твердого камня, с помощью примитивных инструментов, которые использовали древние египтяне. На этот проект должно уйти много месяцев упорного, тяжелого труда, и мы предлагаем вам поддержать это начинание, если вы заинтересованы в торжестве науки, если вас волнует судьба популяризации науки и просвещения, пожалуйста, поддержите наш эксперимент, который, в общем, в современной науке проводится впервые, и в чате должна появиться ссылка на наш проект на сайте planeta.ru. Перейдите, и любая ваша сумма будет принята с благодарностью. Еще одно объявление. В прошлый раз Алексей Водовозов выбрал автора лучшего вопроса. Им оказался Григорий Петренко, который задал вопрос по поводу эмблемы аптек, вот эта змея с чашей. И он спросил, связано ли это с кадуцеем, который во многих странах является символом медицинской службы. Вот этот вопрос Алексей считает лучшим. А Григорий, свяжитесь, пожалуйста, с Георгием Соколовым, его контакты появятся в чате. Вас ждет красивая футболка форумов «Ученые против мифов».
1: Мне остается, наверное, добавить о том, что ваши сообщения в чате, которые вы сейчас составляете, читаются. Вопросы из них обязательно будут заданы, если мы успеем, потому что были вопросы, которые приходили к нам сразу по окончании непосредственно трансляции, потом после того, как уже лекция появилась на канале anthropogenes.ru. Ну и, соответственно, вы можете также поддержать наши проекты. Во-первых, обязательно подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Это и нам приятно, и вам будет много интересной информации. Ну, а во-вторых, поставьте там такую галочку напротив колокольчика и выберите все. И тогда вы не пропустите наши ни новые видео, ни стримы, соответственно. Ну и напомню о том, что вы всегда можете поддержать материально наши проекты. Есть суперчат, есть ссылочка в описании. Вопросы оттуда также будут задаваться вне очереди. Но сейчас мы, наверное, можем уже перейти непосредственно к вопросам.
2: Да, я только хочу сказать, что действительно доклад вызвал бурный резонанс у наших подписчиков, у зрителей нашего канала. Я хочу сказать, что даже вот когда появился анонс вот этой трансляции, в комментариях наши уважаемые подписчики продолжали воспроизводить те стереотипы, о которых, в частности, Юрий Павлович говорил в своем докладе. То есть писали, что надо заняться чем-то интересным и полезным, и депрессия пройдет, или даже более радикально, ремня хорошего всыпать, и не будет депрессии. Ну или пишет коллега про то, что у человека должен быть друг или дружная любящая семья. а не дорогущие таблетки и психоаналитики. Ну, то есть зрители продолжают вот так вот все-таки смотреть на депрессию, как не на болезнь, а как на какую-то такую блажь. И, наверное, поэтому вот актуальным будет очень простой вопрос, с которого мы начнем сегодня. Его задал Воробьев Денис. Он пишет: а как появляется депрессия? Вот такой вот вопросик.
3: Как появляется, в смысле, почему она появляется или каковы признаки появления?
2: Ну, вот я сформулировал, прочитал так, как его задал наш уважаемый подписчик.
1: Из-за чего, поэтому, может быть, имеется
2: ответьте, в виду? Как появляется? Наверное,
3: появляется по-разному. Иногда появляется, как гром среди ясного неба. Все было замечательно, ничего не предвещало, как говорится. И вдруг она возникает. Ну, точно так же, как у человека вдруг возникает, к примеру, приступ почечной колики. Все у него было хорошо, прекрасно, а тут у него резкая боль, у него резкие при мочеиспускании, там пошел у него камень. Хорошо, если он попадет в хорошую урологическую клинику, там его прооперируют, либо там сделают что-то еще. Существуют нехирургические способы лечения, ну, еще от характера камня зависит, его конфигурация, от его минерального состава. Но, кстати говоря, тоже можно на эту тему поговорить, что вот если у человека почечная колика и там невыносимая боль, ну, отвлекись там, посмотри, какая семья прекрасная, оперу послушай.
2: Мне это очень близко, кстати. Семья не помогает, честно вам скажу.
3: Ну, у самых замечательных вещей есть ограниченный потенциал возможности помощи. И поэтому и семья самая лучшая тоже может не помочь, поскольку, ну, семья все-таки не относится к арсеналу лечебных средств, требует что-то другое. Но вот сразу, что касается замечания о том, что некоторые наши уважаемые оппоненты остаются при своем убеждении, ну, некоторые представления, они в самом деле трудно поддаются разубеждению. Если это крепко укоренено в мировоззрении человека. Вот не дали, как позавчера на меня обиделся мой хороший товарищ. Я его очень люблю. Он хороший друг, он очень хороший, светлый человек, порядочный. Он доктор медицинских наук, он профессор. Он живет в Петербурге. Он прошел Афганистан. Он медицинский полковник. Вообще очень достойный человек, воевавший. Но вот он убежден, при том, что он очень умен, но он прекрасно заведующий кафедрой, он вообще соответствует своему статусу доктор наук и профессор. Но вот он убежден, что от коронавируса нет смерти. Это все надумано. Там кто-то это придумал. Я там ему все говорю: слушай, говорю, ну вот цифры, посмотри, пожалуйста. Он говорит: а, говорит, все это ерунда. И разговор не получилось. Ну, а это, заметьте, пожалуйста, это мой коллега. То есть это не танцовщик балета, это не кондуктор, это не водитель газели, не композитор. Это мой коллега-врач, доктор наук. Ну, бывает, да. Да, извините, пожалуйста, Виталий.
1: Да.
3: Я, возможно, не ответил на вопрос нашего уважаемого слушателя.
1: А,
3: как появляется депрессия? Я все-таки попробую додумать этот вопрос за него. Да, бывает так, что внезапно так называемая эндогенная аутохтонная депрессия, которая возникает, как любое заболевание, без видимой внешней причины. А бывает так, что депрессия возникает закономерно, как реакция на неблагоприятные внешние обстоятельства, когда человек живет в условиях высокого тяжелого стресса, и такая психологическая нагрузка оказывается для него непомерной. И тогда он реагирует депрессией на свое неблагополучие. Вот так она появляется. А что касается, если возможно, наш уважаемый слушатель имел в виду, как она проявляется, как бы признаки появления. Ну, вот один из ранних признаков, то, что даже, я сказал бы, о паре признаков. Перестает радовать то, что радовало еще вчера. Трудно развеселиться по какому-то ни было поводу. А с другой стороны, еще, пожалуй, чаще, труднее становится делать то, что вчера еще делалось легко. Труднее сосредоточиться, труднее концентрировать внимание. Все валится из рук. Вот признаки появления депрессии.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Екатерина, и он такой довольно забавный, я бы сказал. Как мог выглядеть депрессивный кроманьонец? Он грустно сидел у пещеры и не желал идти на мамонта? Или шел на мамонта, но обуреваемый тоскливыми мыслями?
3: Ну, вид у него, конечно, должен был быть довольно байронический, у этого кроманьонца. что было ему не до веселья. Ну, да, жена говорила, посмотри, ну, ты мужчина, у тебя дети, я должна кормить детей. Он говорил, у меня нет сил встать, там, взять в руки копье или другие орудия, с помощью которых он мог пойти на мамонта. Это было для него тяжело. Либо у него было чувство вины, которое бывает при депрессии, чувство вины перед бедным животным. А что скажет Гринпис, говорил Священник Кроманьонец. Что скажут зеленые?
2: Что семья мамонта, в конце концов.
3: Ну да, безусловно.
1: Давайте переходить к следующему вопросу.
3: И он ей говорил, послушай, Зин, но ведь мамонты потом исчез, их не будет. И вот здесь будет доля моей вины.
1: Приступаем к следующему вопросу. Николай Кашлев спрашивает, а почему в деревнях бухают? От того, на что им делать нечего, или от того, что делать есть что, но не могут себя реализовать, или от безысходности положения. Ну, платят мало, там нужно свалить в город, там платят больше, но денег нет, чтобы хотя бы за аренду платить вот это все.
3: Трудный вопрос. По разным причинам люди пьют в деревне, причем в разных селах по-разному пьют. В наших селах, в нашем не черноземье, то есть в нашей вымирающей деревне, где нет никаких социальных перспектив, где полная безысходность, люди пьют от того, что просто им нечего заполнить эту сосущую пустоту. Но я наблюдал и то, как пьют селяне и в крепких зазычных деревнях, это на юге России, там, где чернозем, это на юго-западе Одесской области, там, где вот, Бессарабия, и там расслаиваются крестьяне на два типа. Большинство, ну, это вот такие недавние советские колхозники, которые привыкли жить там на трудодни, которые привыкли, ну, они привыкли к какому-то наемному труду социалистическому. И немногочисленная категория таких сельских кулаков. Ну, то есть, это люди, у которых там, ну, у них хорошие, они справные хозяева, у них там 2-3 коровы, у них много живности, у них большой огород, они там еще виноград делают. Одним словом, они целыми днями работают. Вот пьют и те, и другие. Еще пьют они по-разному, и те, и другие пьют крепко. Но вообще-то, видимо, к этому располагает сам по себе сельскохозяйственный уклад, потому что, ну, и вообще, когда человек много работает, то он, наверное, считает, что он вправе себя вознаградить за свой тяжелый труд удовольствием в виде алкоголя. Но если говорить о нашем селе, возвращаясь вот в наши родные края, там Рязань, Тамбов, то мало того, что люди пьют, потому что в самом деле нет никаких перспектив, ну, тяжело живется в селе человеку. Государство не помогает, урожай девать некуда. Ну, и вообще все как-то довольно печально. А кроме таких социально-психологических факторов, ну, еще идет в неблагополучных социальных слоях накопление людей, индивидов с не очень хорошей родословной, накопление генетически обусловленного алкоголизма. То есть пил отец, родной брат матери умер от белой горячки. Ну и алкогольные гены с обеих сторон, и тут поневоле запьешь, поскольку у тебя такие хромосомы. При рождении ты вот с таким набором хромосом родившись уже в группе риска пристрастия. А тем более, когда вокруг все пьют, ну чего ради ты будешь трезвенником. А все вокруг пьют, ты тоже попробовал. Попробовал рано, еще в школе. Но поскольку алкоголь и ген, быстро развивается привыкание. Поскольку ты предрасположен. По сути дела, человек с алкогольными генами, если он начинает выпивать, он обречен на алкогольную зависимость. Увы.
1: Спасибо. Продолжаем. ЛК спрашивает. Фактологии по поводу клинических исследований. Угу. В докладе не приведено. Так же, как нет ответа на вопрос, откуда вообще берется депрессия. Мы немножко об этом поговорили. Как она возникает? Если мы не знаем причин заболевания, как мы можем говорить о лечении?
3: Ну, в получасовом докладе много чего не прозвучало. Для того, чтобы прозвучали хотя бы основные вещи, нужно об этом говорить несколько часов. И не могло прозвучать в многих вопросах в получасовом докладе, хотя бы потому, что это были попытки развенчания мифов. То есть есть стойкие мифы о депрессии. И вот набор из таких мифов, собственно говоря, мы и анализировали. О причинах речи не шло. Есть разные теории депрессии. Наиболее популярная теория моноаминовая. И она подтверждается клинической практикой. Она подтверждается как раз исследованиями. Она подтверждается исследованиями и лабораторными, и она с экспериментальными животными. И она подтверждается исследованиями клиническими, которые выполнены по строгому доказательному научному дизайну. И которые показывают, что современные антидепрессанты, даже любые антидепрессанты, даже старые, с не очень хорошей переносимостью, любые антидепрессанты, они как минимум... У 70% людей с депрессиями как минимум на 50% уменьшают симптомы этого заболевания. И они в этом смысле превосходят плацебо. А что касается того, что... это, конечно, гипотезы. Есть разные гипотезы, есть разные теории. Ни одна из них не является, пожалуй, господствующей. Ну и как это вообще бывает в медицине? До конца с этиологией, то есть с причиной и с патогенезом, то есть с механизмами развития болезни, не все ясно. Ну, несмотря на то, что мы не вполне знаем причины, мы, тем не менее, можем лечить. Мы не очень хорошо себе представляем, до конца, в чем причина гипертонии, но, слава богу, есть лекарства, которые позволяют большинству пациентов помогать. Я, кстати говоря, плоховато понимаю, почему едет автомобиль, но тем не менее, сажусь там, нажимаю кнопку старт-стоп, машина приходит в движение, я еду, получаю удовольствие. Почему она, черт его знает, едет. Так же, собственно говоря, с лечением депрессии. Слава богу, получается лечить. Кстати говоря, есть еще и другой очень шокирующий способ лечения депрессии. Это далеко не для всех случаев. Электросудорожная терапия шокирует не только не медиков, шокирует многих врачей. Но и в самом деле это сложная вещь для восприятия. Как это так? Лечить человека электричеством отдает прежними временами. Но тем не менее метод работает при некоторых видах депрессии. А почему это происходит, толком никто не знает.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Елена Кузнецова, которая написала: в начале доклада на форуме был вопрос, как избавиться от депрессии, а почему не было варианта, был опрос, да, мы опрос проводили, как избавиться от депрессии, а почему не было варианта проверять здоровье, особенно щитовидку?
3: Здоровье всегда не мешает проверить. Если человек приходит к любому врачу, даже такому сомнительному врачу, как психиатр, то неплохо бывает сдать анализ и посмотреть, что вообще происходит с физиологическими функциями человека. Мало ли что там может проявиться. И, кстати говоря, бывает так, что нам кажется, что тут есть просто психическое расстройство и не более того. Но если мы в качестве случайной находки вдруг что-то видим у человека на МРТ или на компьютерной томографии, видим какое-то образование мозга, тогда мы понимаем, откуда берется это расстройство. И кстати говоря, в чем одна из проблем нашего российского здравоохранения, в нашей психиатрии, вообще в медицине, в психиатрии особенно, у нас маловато, почти нет нигде возможности сделать пациенту нейровизуализацию, то есть картинку мозга, сделать ему КТ или сделать ему МРТ. В неврологии с этим попроще. Кстати говоря, это одна из причин того, что если есть возможность, то болезнь Альцгеймера или другие формы деменции лучше все-таки лечить у невролога, чем у психиатра, даже если они оба хорошие специалисты. Почему у невролога? Поскольку невролог может посмотреть морфологию мозга, а значит понять, что за депрессия у пациента, что за деменция у пациента. То ли у него деменция с сельцами Леви, то ли у него болезнь Спика, то ли у него болезнь Альцгеймера. А что касается... Поэтому всегда бывает не лишним посмотреть. Не лишним бывает посмотреть пациента, сделать ему анализы, скажем, УЗИ печени, хотя бы для того, чтобы понять, а как он будет реагировать на лекарства. Потому что, к сожалению, многие препараты, включая психотропные средства, то есть те, которыми лечатся психические расстройства, они оказывают нагрузку на печень, они могут вызвать ее поражение. А бывает так, что человек поступает к нам, скажем, с гепатитом, с алкогольным гепатитом. А он протекает бессимптомно. Ничего не болит. И если у человека острый гепатит, острое воспаление печени, а мы на него обрушиваем серьезные дозы наших лекарств, мы можем ему здорово навредить. Что касается щитовидной железы, то да, конечно, гормональный фактор играет серьезную роль в развитии депрессии, но не единственную. И прямой связи, понятной, между повышением, снижением функции щитовидной железы и вызванием либо депрессии, либо ее антиподов, ну, к сожалению, нет. Ну да, вот при базедовой болезни, при гипотиреозе, когда функция щитовидной железы угнетена, то возникает состояние, похожее на депрессию. Или в самом деле может развиться клиническая депрессия, но к расстройствам функции щитовидной железы депрессия не сводится. Поэтому, конечно, информация будет не бесполезной, но не то, чтобы она прямо нас выражает в том, как нас лечить. Очень часто при депрессии функция щитовидной железы никак не изменена.
2: Спасибо. Михаил только что прислал вопрос. Вот такой. Как заподозрить наличие депрессии у близких людей? На что в первую очередь стоит обращать внимание?
3: Очень по-разному. Депрессия многолика. Бывает депрессия явная, с очевидными клиническими проявлениями. А бывает депрессия так называемая маскированная, скрытая, которая на себя надевает маску телесного недуга. Депрессия может проявляться просто болевым синдромом. Болит голова, болит поясница. Депрессия может проявляться утомляемостью и бессонницей. И симптомы из нее нужно постепенно человека вытаскивать. Но если мы видим, что у человека вдруг наступает, ну или не вдруг, постепенно, что у человека наступает некий контраст между тем, что было с ним раньше, и тем, что с ним происходит сейчас, он уже на протяжении нескольких недель, он невеселый, он мало улыбается, либо улыбка это вымученная, глаза при этом остаются невеселыми. Ему труднее работать. Если это студент, ему труднее учиться. Если это домохозяйка или просто, или просто женщина, которая дома работает и ведет домашнее хозяйство, если ей труднее стало справляться с привычными обязанностями, то, наверное, это депрессия. И очень важно иметь в виду, что в разных возрастах депрессия по-разному проявляется. Ну, например, пожилой человек начинает обижаться, он и прежде был обидчивый, старики вообще бывают обидчивыми, тут становится еще более обидчивым, он придирается по мелочам к своим детям, к внукам, он всем недоволен, он брюзжит. Мы это относим за счет его изменений возрастных, ну, вот там, стариковское. На самом деле, это, конечно, и изменение возраста, плюс на это еще и наслаивается депрессия. И понять, что на самом деле депрессия обычно бывает довольно легко. Если такому человеку дать антидепрессант, то он вдруг становится в течение нескольких недель прежним. То есть он характер у него принципиально не изменился, но чрезмерная обидчивость, раздражительность ушла. Он перестал там вредничать, перестал злиться, перестал с женой ссориться. И у детей тоже. У детей бывает своя картина депрессии, но вот очень часто ребенок, который прежде был, ну, обычный ребенок, учится, как все, учителя не жалуются, так вроде все хорошо, а тут вдруг у него резко снижается успеваемость, он начинает плохо учиться, он начинает вдруг грубить родителям, чего за ним прежде не водилось, он дерзит учителям, тогда мы решаем, что он просто отбился от рук, вообще надо его призвать к порядку, так выпороть тоже бывает не лишним, думаем мы. А у ребенка депрессия так проявляется. Депрессия у детей часто проявляется грубостью, нарушением поведения. Так детская психика реагирует на депрессию, так она себя ведет. Плюс у детей могут возникать страхи, нарушения сна, кошмарные сновидения. И чем младше ребенок, тем легче возникают такие типы реакций. Вот так порой может депрессия выглядеть. А представьте себе, вот если у ребенка есть суицидальные мысли, ребенок чувствует одиночество и беспомощность, и подумал о том, чтобы ему уйти из жизни. Мы взяли еще и наказали его, там, физически наказали, оскорбили его. Ребенок уже беззащитный перед нами, мы гораздо сильнее его. Вот здесь мы можем подтолкнуть его суицидальность. Детей вообще никогда нельзя пальцем трогать.
2: Не могу не согласиться с вами. Виталий, прошу.
4: Да, продолжим с вопросами. Женя Ди спрашивает.
1: А что делать, когда я вижу все признаки депрессии у друга или родственника, а они отказываются идти к врачу категорически?
3: Трудный вопрос. Ну, надо мотивировать. Это вопрос, который к медицине не относится, это скорее вопрос психологии. Ну, как обычно говорю я, когда мне звонят родственники пациента, и вот говоря при этом то, о чем вы сейчас сказали, что вот не хочется ни в какую, я обычно говорю, ну, скажите ему, ты просто приди и поговори, тебя никто не будет ни к чему обязывать. Просто разговор, никто тебя не будет насильно лечить, с тобой обсудят твои проблемы, возможно, что-то предложат, а может быть и нет. Если и предложат, ты вправе отказаться. Ну, вот на такие формулы люди обычно соглашаются. Тут еще, наверное, нужно такой принять во внимание фактор. Люди часто боятся идти к психиатру, поскольку это рассматривается как оскорбление. Я же не сумасшедший, чтобы идти к психиатру, если мы говорим именно о депрессии, не о гипертонии, не о диабете, не о чем-то еще. И люди боятся постановки на учет. Ну, а, к сожалению, если обращаться в государственные клиники, то часто бывает так, что человека могут, на самом деле, взять и поставить на учет. Причем бывают такие вот лукавые сценарии, когда ему говорят, ну, вот у вас не психоз, у вас не шизофрения, поэтому учета никого не будет, вот у вас просто будет консультативное наблюдение. А ну ладно, говорит он, а потом соглашается на это, и тут бабах, там, ему нужно получить там разрешение на что-то, справку, там, водительское, что-то еще. Он приходит в диспансер, он говорит, а вот вам нужно пройти комиссию. Он говорит, подождите, ну вы же мне обещали, что не будет учета. Да, учета у вас никого нет, но надо пройти комиссию. И вот начинается тягомотина. Деньги надо платить, время надо тратить, в чередях сидеть. И все совершенно не нужно. Кстати говоря, вот в западных странах никаких диспансеров нет, и слава богу, что нет, они совершенно не нужны никому, ни психиатрические, ни наркологические. Ну вот здесь я расплылся, растекся по древу, дал слишком пространный ответ. Одним словом, если дело в том, что человек боится психиатров, то надо сказать ему, что бояться нечего, ты пойдешь конфиденциально, там, да, свое имя не будешь называть, никто не будет заводить историю болезни. Свободный разговор, ни к чему не обязывающий. Вот, возможно, такая формула сработает.
2: Юрий Павлович, ничего страшного, что вы отвечаете пространно, это наоборот крайне интересно. У меня единственная просьба, попробуйте не... Ну, как бы, вы, мне кажется, немножко стучите по микрофону. И о, это, по это столу, слышно. Может быть, по столу, а да. Это передается
3: хорошо,
2: в уши нашим слушателям. Вот. Ну, прошу прощения. Это единственная просьба. А я же попрошу Виталия задать следующий вопрос.
1: Да. Задает вопрос Дмитрий Богатырев. А можете ли вы прокомментировать применение лечебной марихуаны для лечения депрессии?
3: Интересный вопрос. Ну, здесь есть ряд аспектов. Ну, в нашей стране это не разрешено. Это далеко не везде разрешено. Это разрешено только в некоторых странах. Причем депрессия не является здесь основным из показаний к применению лечебной марихуаны. Как правило, если мы говорим о применении марихуаны с лечебной целью, то здесь идет речь о том, что ну, чаще всего это некоторые формы глаукомы, когда повышается внутриглазное давление. И это чаще всего тошнота и рвота, которая вызвана химиотерапией в онкологической практике. И здесь, на самом деле, никакие противорвотные средства, никакие средства лечения тошноты не работают, только марихуана и срабатывает. Что касается депрессии, то ну, она тоже в перечне. Но вот есть страны, где такое применение марихуаны допускается или, по крайней мере, не возбраняется. А есть страны, где это не разрешено. В нашей стране тоже не разрешено. Но вот если мы возьмем Америку, к примеру, США – это очень консервативная страна. Но есть в ней такие либеральные штаты, разгильдяйские, как вот Калифорния, самый богатый штат, кстати говоря, золотой. Вот там есть марихуанные аптеки. Большие аптеки, где есть самые разные препараты своей марихуаны. Вы там приходите с рецептом врача и там что-то покупаете. А есть штаты в Америке, где это запрещено категорически. Вот нам в пояс скалистых гор или там где-нибудь в Алабаме, ну какие там реднеки живут, колхозники консервативные, какая-то, может быть, медицинская марихуана. А вот в Колорадо, к примеру, декриминализовали. То есть, не то, чтобы там врачи назначают. Но если у вас там хлопнул полицейский с марихуаной, то вам за это ничего не будет. Ну, если там вот вас остановили, у вас там марихуана лежит. Он скажет, парень, а ты не торгуешь? Нет? Для себя? Он, да, для себя. Ну, ладно, поезжай. Ну, поаккуратнее, смотри. Там вот такая примерно реакция. Что касается депрессии, то по-разному. Дело в том, что там свыше 60 каннабиноидов содержится в конопле, то есть биологически активных веществ. И отдельные каннабиноиды по-разному себя ведут в смысле наличия психотропных эффектов. Зависимость вызывает только тетрагидроканнабинол. Ну, по крайней мере, у других веществ такая способность не показана. А влияние на психические расстройства оказывают как раз другие каннабиноиды, там, включая каннабидиол, к примеру. И некоторые виды марихуаны, они, некоторые виды, прошу прощения, каннабиноидов, ну и, собственно говоря, некоторые виды марихуаны лечебные, да, они могут повлиять на отдельные формы психических расстройств, включая, кстати говоря, симптомы шизофрении. С одной стороны, курение марихуаны может спровоцировать шизофрению, если человек к этому предрасположен. А с другой стороны, некоторые лечебные препараты, основанные, приготовленные на конопле, могут и помогать, облегчать состояние. При депрессии марихуана себя ведет опять же по-разному. Бывает так, что вот тут опять-таки нужно дробить людей, которые принимают марихуану и у которых есть депрессия, на две категории. Медицинское потребление и немедицинское. Если это не медицинское потребление, то как любой аддикт, как любой потребитель психоактивных веществ, такой человек, он будет не слишком дисциплинированным, он не удерживается в лечебных программах, и вообще у него депрессия протекает хуже, потому что он плохо лечится. Одной только марихуаны лечения депрессии, конечно, не хватит. Это такое вспомогательное вещество, ну, как вот, к примеру, есть препараты даже не то, что там второго, а третьего ряда в лечении депрессии. Вот есть, допустим, зверобой. Германия вообще любит начать зверобой, вообще лекарственные травки. Немцы до сих пор митиками остались. Они вот гомеопатию очень любят. Но это можно рассматривать, но это ни в коем случае не заменяет антидепрессанты. И если бы даже у нас в нашей стране появилась бы такая юридическая и легальная возможность использовать марихуану, это было бы, конечно, неплохо, потому что всегда хорошо, когда расширяются возможности помощи пациентам. Но в любом случае это, ну, такие вот, это второй, третий ряд помощи, это не замена препаратов первого ряда, первой линии.
2: Спасибо. Только что Денис перевел 1000 рублей, спасибо Денису, и он пишет: у меня нет вопросов, только благодарность за просвещение, спасибо. А вот вопрос задает Марина Эрина. Она спрашивает: отношение к депрессии у массы людей несерьезное, а между тем она может быть и у подростков, и у стариков. Каковы основные группы риска этой болезни? Ну и вторую часть вопроса не стал зачитывать, потому что она, мне кажется, слегка повторяет предыдущие вопросы.
3: Да, Марина совершенно права, конечно. И я бы здесь еще вспомнил бы, когда мы говорим о подростковом возрасте, когда мы говорим о пожилом возрасте, о стариках, надо еще иметь в виду, что это возрастные периоды, которые являются критическими с точки зрения суицидальности. А суицидальность, то есть склонность к самоубийству, и завершенный суицид, то есть совершенное самоубийство, это может быть феноменом самостоятельным, но часто это производная депрессия, это ее осложнение. При серьезной депрессии смерть воспринимается как избавление. И поэтому при депрессии мы больше всего и боимся суицидального риска. Ну, как я уже говорил, у подростков, как и у стариков, часто депрессия проявляется нарушением поведения. И вот надо за нарушение поведения, там, за грубость, за агрессию суметь депрессию распознать. Вот известный случай, по-моему, даже говорил в прошлый раз, с американским боксером Майком Тайсоном. Злобное животное однажды откусил ухо своему спарринг-партнеру. Но пока ему по суду не назначили прием антидепрессантов, все это так и продолжалось, он был крайне опасен для окружающих, потом сделался чуть ли не вот таким чеховским интеллигентом. Чуть ли не князем Мышкиным с Достоевского. Ну, ушла животная злоба, поскольку наладилась нейротрансмиссия серотонина, собственно говоря, а это и делают современные антидепрессанты. И поэтому он стал лапочкой. Ну, вот ровно как те пожилые люди, которые вредничают, которые там сердятся на своих детей, якобы те не вполне внимательны к ним и мало о них заботятся, а стоит попить антидепрессанты, и все как-то приходит в порядок. Уязвимые группы, возвращаясь к вопросу Марины. Ну, уязвимые группы, в первую очередь, женщины. Женщин примерно в два раза чаще мужчин возникает депрессивное расстройство. Женщины к этому больше предрасположены. Есть разные точки зрения, но вот наименее убедительная гипотеза – это то, что женщины чаще обращаются к врачам, и поэтому женщин часто чаще возникает. Чаще депрессия распознается, отсюда такая статистика. Ну, с одной стороны, это вроде бы в самом деле так, потому что женщины гораздо умнее и ответственнее мужчин. Мужчины разгильдяй, балбес по своей природе. Женщины более ответственны, поэтому они раньше придут и раньше забеспокоятся. И у них, возможно, депрессия будет раньше выявлена. Но вот есть такие большие физиологические исследования, которые говорят о том, что вот вне зависимости от обращения, как бы там ни было, в любом случае, вот вырисовывается соотношение 2 к 1 довольно жестко, независимо от того, там обращаются люди, не обращаются. Там, взять какие-нибудь, скажем, подсахарную Африку, где вообще плохо с медицинской помощью, а там то же самое соотношение выявляется. Скорее всего, все-таки гормоны так себя ведут, и женщины чувствительны к колебаниям гормональных профилей, в отличие от мужчин. Поэтому они так и реагируют. Итак, женщина, то есть в два раза чаще мужчина, вот, пожалуйста, уязвимая группа. Плюс, если человек находится в тяжелых эмоциональных условиях, вот, ну, вот женщина, плюс женщина – жертва домашнего насилия. Там с мужем ей сильно не повезло. Она подвергается там оскорблениям, подвергается, возможно, физическому насилию. Другая категория – это люди с аддикциями. Люди, которые выпивают алкоголь, как и другие, как в меньшей степени другие психоактивные вещества, он здорово предполагает к тому, чтобы возникала депрессия и тревога даже у тех людей, которые к этому не слишком расположены. Любые люди социально уязвимые – это тоже мишень для, ну, это тоже повышенная уязвимость и тоже повышенный риск развития депрессии. Ну, там разные неблагополучные сообщества. Ну, скажем, сексуальные меньшинства или женщины, которые работают в сфере коммерческого секса, заключенные. То есть, многие люди, которым тяжело.
2: Спасибо. Вопрос задает наш зритель под ником «Немецкий генштаб». И он спрашивает, а что оказывает большее влияние на человека и его поведение? Гены или его положение в социуме? Такой вот глобальный вопрос.
3: Ну, трудно сказать, я не берусь взвесить эти факторы, искать, какой из них перевешивает. Ну, чаще приходится говорить все-таки о том, что есть совокупность факторов. Да, конечно, гены играют очень большую роль в медицине вообще, в психиатрии в частности, и в развитии депрессии, пожалуй, особенно. Если в роду есть склонность к депрессиям, то депрессия, вероятно, появится и у данного человека. Что касается положения в обществе, ну, не всегда оно спасает, хотя чем, конечно, ниже социальный уровень, чем неблагополучнее жизнь человека, чем она тяжелее, тем, конечно, депрессия легче развивается. Но бывает так, что и королевские особы заболевают этим расстройством. Ну, вот был в Америке такой военно-морской министр Форестол, который покончил с собой. Он в Бетезде выбросился из окна военного госпиталя. Ну, там порядок, у него там, правда, к депрессии еще и бред вырастались, примешивалось. Там «Русские идут» звучала у него такая вот, вот эта паническая мысль. Ну, впрямую от социума, от социального положения я бы не сказал, что зависит депрессия. Гены, гены, конечно, важнее. Гены плюс, независимо от того, какова социальная ступень у человека, ну, каково ему в его жизни приходится там. Если ему не сладко, то с не очень хорошими генами он, скорее всего, заболеет.
1: Продолжим тогда с вопросами. Спасибо огромное за ответ. Денис Залетаев спрашивает, является ли тревожное расстройство предвестником или, наоборот, следствием депрессии? Или они вообще не связаны?
3: Очень хороший вопрос. Да, Денис, они связаны. Депрессия бывает тревожной. То есть в саму структуру депрессии встроена тревога. А часто бывает так, что депрессия и тревога, они сопутствуют друг другу. Депрессия может начинаться с тревоги. И очень трудно найти пациента, скажем, с паническим расстройством. Паническое расстройство – это одна из форм неврозов, одна из форм психических нарушений, которые связаны с тревогой, которые на тревоге основываются. Но вот если ко мне приходит пациент с паническим расстройством, я почти всегда найду у него признаки, возможно, неявные признаки депрессии, но чаще всего они выявляются. Поэтому депрессия и тревога ходят и водят хороводы одна вокруг другой. И к ним очень часто присоединяется еще и потребность в алкоголе. Возникает такая триада. То есть депрессия, тревога и потребность в алкоголе. Потребность в алкоголе, потому что хочется облегчить свое состояние. Идея плохая, потому что облегчение не наступает. Проблемы только усугубляются. И плюс, если к депрессии, к тревоге присоединяется алкоголь, то алкоголь – это мощный катализатор суицидальности. Здесь возникает риск суицида. И, кстати говоря, вот опять к вопросу о моралистских установках, о мифах, которые касаются не только депрессии, но и алкоголизма. Вот там алкоголики, они там получают удовольствие. Но среди алкоголиков, точнее говоря, это не очень хорошее слово, оскорбительно, стигматизирующе. Среди людей, у которых есть алкогольные проблемы, очень мало счастливых людей. Часто это люди несчастные. Они часто несчастны, потому что они пьют из-за своего несчастья. Они часто несчастны, потому что их выгнали с работы, от них ушла жена. Ей вообще не нравится их алкогольная зависимость. Но вот, к сожалению, они с ней живут. И одна из причин суицидальных мыслей при алкоголизме – это как раз невозможно найти выход. Человек много раз лечился, никакого просвета нет. Ему стыдно, это не стыдно, и не стыдно своим моральным установкам. К примеру, он там из религиозной семьи. Он из семьи старообрядцев. И вообще как-то не принято у них было в роду выпивать. А вот он пристрастился. И это его гнетет. И выход у него часто бывает только один. Вот он покончит с собой, чтобы все это прекратилось. Если у него депрессия еще есть, то, конечно, такой выход у него здорово облегчается. Риск возрастает.
1: Вопрос, который был витиевато, попал в наш эфир. Человек в обычном чате у нас задал вопрос, и кто-то ему помог, прислав донат по ссылке в описании. Вот, и попросил вас задать следующий вопрос. Да, это судья Дрейт. Вопрос следующий. У меня депрессия, сил нет даже выйти из дома. Какие нужно лекарства выпить, чтобы сил набраться и дойти до психиатра?
3: Ну, нет таких лекарств, чтобы... батарейка на джазе что-то сработало. Ну, то, что, если уж давать такой банальный ответ, ну, кофе можно выпить, чтобы как-то приободриться, чтобы силы появились. Кстати говоря, кофеин в составе натурального кофе – это, пожалуй, единственное достаточно полезное психоактивное вещество, которое, кстати говоря, облегчает симптомы депрессии, но не лечит ее, безусловно. Кофеин даже слабее марихуаны в этом отношении. Но, по крайней мере, симптомы депрессии могут облегчаться. И несколько, в очень небольшой степени, почти призрачные, но может усилить действие антидепрессантов. Ну, вот пару чашек двойного эспрессо выпить, пойти к психиатру. Вот, дойти там, да. Может быть, так. Хотя специальных лекарств нет еще.
2: Задает вопрос Павел. Расскажите о других формах депрессии, когда пациент не нуждается в лекарствах, а только в психотерапии.
3: Да, есть легкие формы депрессии, при которых хорошим тоном считается начинать лечение и, возможно, исчерпать лечение только психотерапии, континоповеденческой терапии. Ну и, в самом деле, вот, современные клинические руководства, британские, американские, именно так советуют поступать. Вот легкие формы депрессии, пожалуйста, да, психотерапия.
2: Вопрос от Татьяны. Что в большей мере является причиной послеродовой депрессии? Гормоны или депривация сна?
3: Наверное, и то, и другое. Но при послеродовой депрессии большую роль играют социальные и психологические факторы. Ну вот, если... Ну и плюс структура личности. Вот если будущая мама еще в беременности, если она вообще тревожная, всегда была тревожная, всегда была склонна к опасениям, к чувству вины, то у нее возникает больше, чем у нетревожного человека, больше, чем у нетревожной родительницы, у нее будут возникать мысли, а справится ли она с ребенком? Вдруг она кажется плохой матерью, а что делать, если ребенок заболеет? Она боится за него, он еще не родился, она уже боится. Ну и при послеродовой депрессии большую роль играют такие факторы, как семейное благополучие. У женщины, которая рожает без мужа, риск послеродовой депрессии выше, чем у женщины, которая замужем. Женщины, которые живут в несчастливом браке, риск послеродовой депрессии гораздо выше, чем если брак благополучен, а муж заботится, и муж является опорой и поддержкой. А вот если муж... Если муж гад, то там, конечно, риски возрастают. А понимаешь, вот родить ребенка, ну, она одна, а при этом с ее там никто не снимал домашних хлопот, и никакой поддержки со стороны окружающих нет, и плюс там его мама, там свекровь, она тоже ведет себя крайне доброжелательно. Но вот тогда депрессия имеет хороший шанс развиться. Ну и, конечно, гены, о чем уже говорилось. Если в роду есть, если в роду были депрессии, если у нее у самой были депрессии, у этой дамы, которая рожает, а уж если депрессия, особенно после родов, была у ее мамы, то, скорее всего, и в нашем случае депрессия тоже появится. И, кстати говоря, депрессия – это такая штука. После депрессии, вот чем она не хороша? Почему нужно обязательно ее стараться предвидеть? Нужно принять группы риска, где она может возникать. Почему необходимо этим заниматься? При депрессии тягость любое общение. При депрессии нет душевных сил на то, чтобы заниматься своими близкими, там, включая своего младенца. И плюс еще при послеродовой депрессии есть просто-напросто страх ребенка. Мать боится своего ребенка, а боится не справиться, боится своей несостоятельности. И при депрессии, вот смотрите, вот родился ребенок, он находится там в детском отделении роддома, а матери не до него. А очень важно, чтобы для психического здоровья ребенка человек на протяжении всей его жизни, очень важно, чтобы его младенчество, чтобы первые минуты, дни его жизни начались благополучно. Для этого нужна рядом мама. Если мамы рядом нет, возникает депривация матери, вот ее отсутствие, ребенок чувствует себя одиноким, незащищенным, ему страшно. И вот в этом страхе он рождается и живет первое время, и у него очень высокий риск заболеть депрессией потом самому, потому что с самого начала жизнь была к нему немилостива. Он с самого начала был травмирован, младенческий стресс. А плюс еще мама ему свои гены передала. Мама к депрессии расположена, ребенок родился и с генами от мамы. И плюс у него мамы-то нет в первый день, потому что мама там в депрессии, маме не до ребенка. И поэтому вот в Нью-Йорке в свое время была специально разработана программа, потом стала в других странах применяться, когда выделяется заранее в роддоме группа риска, что у мисс Смит, скорее всего, разовьется после родов депрессии, поэтому это все предвидится, ей оказывается помощь, ей работает психолог, и это все равно подносит ребенка, и чтобы ребенок был рядом с мамой, чтобы ребенок потом еще не пострадал. Чтобы ребенка не реализовались разного рода риски, которые потом сделают его, в свою очередь, пациентом психиатрической клиники.
1: Вопрос задает Алексей Воронов. Очень волнует вопрос волнообразности, когда хандра вроде как отступает, все более-менее нормально 3-4 недели, а потом становится еще хуже. Хотелось бы узнать, что это вообще такое и почему происходит, почему так сложно удержаться на позитивной волне.
3: Смотря что имеет в виду, уважаемый Алексей, то есть он видит человек, который просто живет своей хандрой, или он имеет в виду человека, у которого есть клиническая депрессия, который при этом принимает назначенный врачом антидепрессанты. Разные вопросы. Если это просто хандра, да, человек склонен к хандре, плохому настроению, он вообще, видимо, имеет меланхолический склад, и поэтому он вообще склонен к унынию. И поэтому он так и будет, собственно говоря, колебаться в своих диапазоне настроения, он так устроен. Если человек лечится, то, как правило, депрессия все-таки отступает, она уходит. Пусть не сразу, но постепенно. Ну, хотя вот процентов 30 случаев депрессии, они плохо поддаются влиянию антидепрессантов. И бывает так называемые континуальные депрессии, которые продолжаются много лет, и которые вообще как-то плоховато лечатся. И кисло, они плохо уходят. Но это отдельная проблема психиатрии, да. Не все случаи лечатся легко.
1: Да, спасибо большое за ответ. Я напомню о том, что те люди, которые задают свои вопросы, имеют возможность выиграть приз за лучший вопрос. Мы дарим с проектом «Антропогенез» футболку. Примерно вот так вот она вот выглядит. Вот эта футболка с прошлого форума. И она, я думаю, что многим пойдет. По крайней мере, цвет такой, он очень, очень позитивный, очень приятный. Так, следующий вопрос. Я огромное спасибо за поддержку. Прислал человек с ником «Алктерапевт». И пишет он следующее: расскажите о самом эффективном по статистике упражнении когнитивно-поведенческой терапии. Вот такой вопрос.
3: Не могу об этом судить, поскольку некомпетентен. Это вопрос к психологу, который занимается этими методами. Вот, кстати говоря, возможно, вам удастся его пригласить. И он уже у вас бывал. Есть такой Яков Кочетков. Довольно молодой специалист, психолог, психотерапевт. У него есть центр, который занимается когнитивной поведенческой терапией. Вот к ней, пожалуйста, вопрос. Увы, я просто не знаю.
2: Спасибо. Да, я сейчас зачитаю следующий вопрос. Перед этим я хочу еще раз нашим уважаемым зрителям напомнить, что мы начали сбор средств на уникальный эксперимент, который проводится, может быть, впервые за 3 с лишним тысячи лет. Это изготовление каменной вазы из диорита с помощью примитивных инструментов. Ольга Вдовина берет на себя этот труд, наш скульптор, который уже себя показала в ряде очень сложных и тяжелых экспериментов. Она планирует посвятить этому ближайшие полгода, а может и больше, своей жизни. Я призываю людей, которые интересуются историей, археологией, египтологией, поддержать наш проект. Я понимаю, что сейчас тяжелое время, но просвещение – это все равно важно. И в чате сейчас появится ссылка, и любая сумма будет принята с благодарностью. А сейчас я возвращаюсь к нашим вопросам и зачитываю вопрос от Лии Коробейниковой. Может быть, я зря назвал фамилию, кстати, потому что вопрос личный такой. Ну, поскольку коллега не стал ее скрывать, но заранее прошу прощения. А если

0: на самом деле серьезная. И коль скоро депрессия была серьезной, то есть некоторая вероятность, что она может повторяться. Но идти к врачу, когда ее нет, этой депрессии, я здесь не вижу резона, но если вдруг что-то появляется снова, какие-то признаки депрессии, того, что было раньше, вот здесь, конечно, к врачу нужно идти, и чем раньше вы это сделаете, тем это лучше будет. Хотя, в принципе, можно прийти к доктору и в таком спокойном периоде познакомиться, поговорить, увидеть, что не надо бояться психиатра, что психиатр не больно, это не стоматолог. Там, зубы никто не рвет. Там. И для того, чтобы возить какой-то контакт, и потом, если вдруг что-то не так, что можно взять и обратиться. Потому что, когда уже возникает депрессия, тогда бывает тяжелее себя раскачать, бывает просто страшно пойти в незнакомое место, непонятно какому человеку. А так вот у вас уже есть контакт, и вы уже с ним знакомы. Но вот разве что, я еще раз говорю, пойти к врачу для того, чтобы... Для того, чтобы возник контакт и возникла площадка для возможной дальнейшей помощи. А, собственно говоря, лечить там нечего, если депрессия прошла, но слава богу, что ее нет.
1: Следующий вопрос задает Мэри Огри. Если депрессия – это болезнь, то может ли быть от нее иммунитет? То есть признаки депрессии могут возникать, но достаточно быстро пропадать благодаря, например, иммунной системе.
0: Ну, нет, к сожалению, Мэри, потому что депрессия – это неинфекционное заболевание. К некоторым видам инфекции, к некоторым вирусам может возникать иммунитет. Депрессия имеет другую природу. Увы, нет.
2: Так, продолжим с вопросами. Задает вопрос Юлия Гусакова. И она спрашивает, расскажите, пожалуйста, об отличиях в механизмах эндогенной депрессии и депрессии, обусловленной внешними факторами. Об их отличиях в составе БАР от самостоятельного расстройства.
0: Юлия Гукасова, только, по-моему, было написано.
2: Гукасова, да, прошу прощения. А. Юлия Гукасова. Угу.
0: Да, ну, Юлия, что касается разделения депрессии на эндогенную и какую?
2: Внешнюю, обусловленную внешними факторами.
0: Да, да, да. Да, ну, да, психогенную, чем говорят. Угу. Или реактивную. Реактивную, в смысле, реакции на неблагополучие. Ну, это традиционно всегда так рассматривалось в психиатрии, но вся мировая психиатрия это ушла, а у нас, в нашей российской домотканной, пасконной, суверенной психиатрии до сих пор деление остается, до сих пор там на защиту приходят диссертации, в которых говорится об эндогенных депрессиях, они сравниваются с депрессиями психогенными. И считается необоснованно, что две этих формы депрессии различаются по тяжести. Эндогенная депрессия более тяжелая, а депрессия психогенная, которая связана с внешними обстоятельствами, она более легкая. Ну, на самом деле, конечно, не так. И бывает нередко, что депрессия вроде бы провоцируется внешними факторами, неприятностями, стрессом, а потом она быстро приобретает классические черты эндогенной депрессии, описанные классиками психиатрами прошлого еще века. Поэтому деление сугубо условно и... Опять же, вот у нас бытует представление стереотипно неверное в нашей стране, не в мировой психиатрии, неверное представление о том, что депрессию психогена надо лечить психотерапией, а депрессию эндогена надо лечить лекарствами. Да нет. Независимо от того, откуда берется депрессия, стратегия лечения определяется не ее происхождением, а ее тяжестью. Депрессию легкую, как мы уже говорили, можно попытаться полечить психотерапией, сейчас вот когнитивно-поведенческой терапией. Если депрессия серьезная, независимо от того, чем она вызвана внутренними причинами или внешними обстоятельствами, ее необходимо лечить лекарствами. Что касается депрессии при структуре БАРа, ну да, бывает депрессия монополярная, то есть это всегда будет только депрессия. Она может повторяться. А бывает депрессия биполярная, бывает депрессия, которая развивается в структуре заболевания, которая раньше называлась маниакально-депрессивный психоз, сейчас называется биполярное аффективное расстройство. Почему биполярное? Поскольку два полюса. Причем биполярное аффективное расстройство бывает двух типов. БАР-1 и БАР-2. Два полюса – это депрессия, когда человеку тяжело, и мания, маниакальное состояние, когда у человека там все замечательно, он мало спит, у него там все горит в руках, он бодрый, он полный идей. Ну, одним словом, полный противоположность депрессии. хотя есть некоторые сходства.

0: И при депрессии, при мании человек может очень мало спать. Но при депрессии он страдает, потому что он мало спит. А при маниакальном состоянии ему и спать-то нет, что он так бодрый. Ну вот, так вот, если депрессия биполярная, то есть депрессия может потом перейти в свою противоположность, в маниакальное состояние, то она и лечится несколько по-другому. Монополярная депрессия – это всегда антидепрессанты. А биполярная депрессия, то есть та, которая потом может перейти в маниакальное состояние, это антидепрессант плюс норматимик, либо только норматимик, либо даже, как вот в последнее время к этому склоняются многие эксперты, антипсихотик, некоторые антипсихотики, то есть нейролептики, препарат для лечения шизофрении, как бы это странно ни звучало, вот они при депрессии будут более эффективны, чем даже антидепрессанты, потому что они не вызовут инверсию аффекта. То есть, вот как мы иногда наблюдаем при биполярном расстройстве. Человек приходит к нам с депрессией, ему дали антидепрессант, все замечательно. Депрессия уходит, но она очень быстро перескакивает в свой антипод. И вот тут надо лечить манию. Антипсихотики такого эффекта не произведут. Или норматимики не произведут. Это три принципиально разных класса лекарственных средств.
1: Ева задает вопрос, звучит он так: а как вы относитесь к самоназначению антидепрессантов? Спасибо огромное, Ева, за поддержку и за донат.
0: Ну, иногда это вынужденный шаг, когда человек боится идти к психиатру, боится огласки или диспансерный учет, или какие-то еще последствия. Ну, либо еще бывает так, к сожалению, да, вот я понимаю многих людей, которые не идут к психиатрам, потому что, ну, к сожалению, у нас не очень высокий уровень психиатрической помощи. Бывает так, что придешь в какую-нибудь клинику, и тебя полечат так, что лучше бы не лечили. Или там полечат с грехом пополам, но назначают не те препараты, не в тех дозах, назначают лишние лекарства, которые не нужны. Ну, там при монополярной депрессии, там возьмут чего-то ради, там, к антидепрессанту присоединят антипсихотик. Это плохо, потому что ничего хорошего в этом нет, толку в этом нет. Это только перегружает организм лишними лекарственными субстанциями и никак не способствует лечению депрессии как таковой. Человек себя хуже чувствует. Он там спит на этих антипсихотиках и снижается доверие к врачам и вообще доверие к медицине. Вот если человек не хочет идти к врачу, потому что вот он хочет избежать таких сценариев, ну, я могу его понять, но в любом случае лучше, наверное, поискать врача, потому что если ты сам не врач, если вот вы сами не доктор, если вы сами не знаете фармакологии, ну, вообще медицины не знаете, ну, вы можете не учесть какие-то противопоказания к приему препаратов. Ну, например, там препарат вызывает нарушение ритма или делать там что-то еще. Поскольку у вас нет медицинского образования, вы можете недоучесть факторы риска, и тогда препарат может вам навредить. Поэтому лучше все-таки найти врача и пойти к нему.
2: Спасибо. Павел Петелин задает вопрос, такой довольно длинный. Вышел ролик у Бориса Цацулина про доказательную медицину. Там один из участников, Тетюшкин Михаил Александрович, врач-психиатр, психотерапевт, утверждает дословно: ноотропы не обладают доказательной эффективностью, и он с этим согласен. При этом дословно Фенибут назначил 7855 пациентам и у 5400 дал положительный результат. Так ноотропы работают или нет?
0: В принципе, ноотропные препараты не имеют доказательной клинической эффективности. И но вот есть в Америке такая серьезная организация FDA, Food and Drug Administration, то есть управление по Food and Drug, по пищевым продуктам и лекарственным препаратам. И там ни один американский врач не вправе назначить пациенту препарат, который не получил одобрение FDA. То есть для того, чтобы FDA дало одобрение на применение любого лекарственного средства, необходимо провести строгие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Их должно быть много. По закону не менее двух, а вот так вот по факту реально там до 10 порой FDA требует исследований, чтобы доказывали, что там, допустим, вот аспирин, он превосходит плацебо в лечении суставной боли, и при этом он не слишком пациентам вредит. У ноотропных препаратов и у сосудистых препаратов нет ни малейшего шанса получить одобрение FDA на территории Северной Америки. Вот почему там они никогда не будут использоваться. Что касается того, что несколько тысяч пациентов получило фенибут, и у изрядной части было улучшение, но это интересный результат, но он не приобретает характер непровержимого аргумента до тех пор, пока не было двойного сцепления, пока не было группы сравнения. Пока вот случайным образом несколько выборок пациентов не были разделены на две сопоставимые между собой группы, угу, в которых одна группа получала бы фенибут, а другая неотличима от нее таблетку по виду пациента, по запаху. Вот тогда можно говорить о том, что та фенибут имеет доказанную эффективность.
2: Ну, вообще сложно апеллировать к какому-то устному заявлению, и тем более, действительно, когда мы говорим про группу людей, про которую мы ничего не знаем. Что это за пациенты?
0: Да, и вообще я должен сказать, что, допустим, вот есть уровни доказательности. Самый высокий уровень доказательности с точки зрения доказательной медицины, когда мы можем смело начать пациенту тот или иной препарат или диагностическую процедуру, или меры профилактики того или иного заболевания, когда мы опираемся на данные, либо это большое рандомизированное клиническое исследование, когда несколько тысяч пациентов в него вошло, либо когда это систематический обзор и мета-анализ нескольких исследований, которые обобщают разные испытания в разных странах, в разных городах. Вот тогда да, вот на это можно положиться. Уровень А, уровень 1. Пониже уровень – это когортные исследования, либо это отдельные небольшие рандомизированные клинические испытания, но там, а уж совсем ниже – это там, исследование по типу, там, случай контроль, к примеру. И в самом низу находится консенсус экспертов, когда собрались люди, авторитетные в своей области, когда они, основываясь не на данных исследований, которые не были проведены, а на гипотезах, на физиологических данных, на лабораторных показателях, на знании нормальной физиологии, они вырабатывают некоторое консенсусное мнение, которое вот говорит, что вот наверное, вот при коронавирусе мы дадим человеку вот это вещество, оно может ему помочь. И это самая низкая ступень в иерархии. Но мнение одного эксперта вообще ничего не значит. Очень уважаемый человек, ученый с мировым именем, Нобелевский лауреат. Вот если этот Нобелевский лауреат, говорю без всякой иронии, это там гениальный доктор, золотая голова, великолепный врач. Если он дает пациенту какие-то таблетки, пациент становится лучше, то это не есть научный факт. Это его клинические впечатления, то, что он видел. Научный факт – только результат исследования. Пока он не проведет, его личное мнение весит и значит не больше, чем мнение врача, там, стажера, интерна, начинающего.
2: Я бы вот это ваше высказывание золотыми буквами бы так выбил и в некоторых форумах, в некоторых комментариях вот вывешивал бы для наших уважаемых зрителей в том числе. Потому что очень многие апеллируют к личному опыту, причем даже не экспертов, а вообще кого угодно, там, своей тете. А следующий вопрос звучит так. Как осуществлять профилактику депрессии? Тем более, что она, как оказывается, может быть эндогенной.
0: Если эндогенная, там по-настоящему эндогенная, то проявится, скорее всего, там как ни крути. А если она все-таки зависит от какой-то внешней провокации, то ну, добиваться максимального психологического благополучия, социального. Чтобы человек, ну, банальные вещи, это азбучные истины, ну, чтобы человек был любим, чтобы ему было хорошо с его близкими, чтобы его не травмировали, чтобы о нем заботились. Чтобы ему хорошо жилось. Ну и исключать химические факторы. Вот лучше без алкоголя. Алкоголь может сыграть в этом смысле злую шутку. Он может там завести механизм депрессии. Лучше без алкоголя. Лучше без ночных бдений. То есть ну, вот в Скандинавии были проведены исследования. Там почему-то в первую очередь. Ну, наверное, потом сумеречные страны. Там полярная ночь, то все. Но вот там было показано, что если врач или медсестра, там медиков смотрели, если врач или медсестра дежурит по ночам, здорово подрывается их здоровье, нарушает суточные ритмы. И вот это одна из причин, почему у них могут возникать депрессии. Причем у женщин в большей степени, чем у мужчин. Женщины в этом смысле более уязвимы. Женщины вообще, как уже я сказал, они более восприимчивы и к различным депрессиям, и к различным тревоге. Ну вот исключать регулярную ночную бессонницу, в том числе вынужденную. Ну, там, авиадиспетчеры, летчики, стюардессы, врачи, вот те, кто ночами не спит по роду своей работы, полицейские. Ну, вот если вот этого всего не будет, тогда и риск развития депрессии, в том числе эндогена, тоже уменьшается. Ну, и еще, смотрите, очень важная вещь. Если человек болеет любыми расстройствами внутренних органов, ну, скажем, гипертоническая болезнь, коронарная болезнь сердца или ишемическая болезнь сердца, как она у нас в стране называется, болезни легких, там, онкология, неврологические заболевания, то есть любые болезни мозга или внутренних органов, это тоже повышение риска развития депрессии. Депрессия туда, ну, довольно в качестве такого коморбиза, почвенный феномен довольно легко туда примагничивается. Поэтому, если человек физически здоров, то ну, это банально, что античное высказывание. Здоровое тело, здоровый дух. Ну, да, вот. Поддерживаешь физическое здоровье, тогда тоже меньше риски. Ну, и неплохая, в принципе, штука. Тоже отнюдь не гарантия, не панацея. Физические нагрузки аэробные. То есть, если у нас не истязающие в каком случае, там не железо, там не веса, а если легкие аэробные нагрузки, там тренажеры какие-то такие физиологические, ходьба, плавание, вот тогда серотонин выбрасывается регулярно, а серотонин является предшественником дофамин, гормона радости. И вот это тоже снижение депрессивного риска, если есть такие в жизни события.
1: Спрашивает Галина Потапова, соотносится ли каким-то образом депрессия и религия, в частности православие, на ваш взгляд? С одной стороны, уныние – грех, с другой стороны, праздное пребывание тоже не очень. И по опыту вашей практики, как верующий пациент воспринимали эту болезнь? Как наказание или как испытание, или же это вообще плоскости не пересекались эти?
0: Ну, трудно сказать, насколько религиозные пациенты в своем поведении отличаются от людей нерелигиозных. Ну да, конечно, если человек воцерковлен, то ему труднее пойти к врачу, потому что он больше относит свои проблемы за счет духовной сферы, нежели душевного расстройства. И так, собственно говоря, их и трактуют, там, грех уныния и прочее. Но надо сказать, что сама по себе религиозность, она может оказывать влияние на структуру депрессии, собственно, депрессия серьезная, тяжелая, если это психотическая депрессия, депрессия с бредовым расстройством. И религиозность, она может быть причиной того, что бред приобретает, бывает так, что депрессивный бред приобретает религиозную окраску. И это, видимо, связано еще с христианской концепцией первородного греха. При депрессии вообще легко возникает идея вины. А, наверное, именно для христианского сознания, в большей степени, чем для сознания приверженцев других религий, вот как раз из-за первородного греха легко возникает идея виновности. Если человек по-настоящему религиозен, бред может принимать депрессивный бред, религиозную окраску. Но надо сказать, что такие вот тяжелые формы депрессии, депрессия с психозом, депрессия с бредовыми идеями, она уже отошла в прошлое. Сейчас депрессия смягчилась, наступил так называемый патоморфоз. И мы очень тяжелые депрессии, которые еще видели там лет там, 40-50 назад, мы их уже практически, к счастью, не встречаем. Но, в принципе, да, религиозное сознание может влиять на структуру депрессивных переживаний. И идея вины в первую очередь. А с другой стороны, наверное, но вот, возможно, тут такая вот будет прививка, если человек является христианином, ну, да, самоубийство считается грехом, и тогда, возможно, будет играть роль такого антисоциального барьера. Хотя не поручусь, что на самом деле так происходит, это мое предположение.
1: Спрашивает Дмитрий Дмитриев, а чем отличаются антидепрессанты от антипсихотических препаратов?
0: Ну, разные лекарственные средства, разные механизмы действия. В какой-то мере, ну, условно говоря, это антиподы. Потому что антипсихотики или нейролептики, средства лечения шизофрении и других психозов, это вещества, которые подавляют нейротрансмиссию дофамина. Но вот дофамин, один из моноаминов, один из нейромедиаторов, дофамин передается от одного нейрона к другому. И когда его слишком много, дофамина, то возникает психоз, возникает бред и галлюцинация. Возникает, ну, скажем так, приступ шизофрении. Антипсихотик, нейролептик, он подавляет нейротрансмиссию, передачу дофамина. Дофамин становится поменьше. Он блокирует связь дофамина с дофаминными рецепторами. И тогда человек выздоравливает, или, по крайней мере, мы у него смещаем психоз. Антидепрессанты действуют противоположным образом. Антидепрессанты усиливают нейротрансмиссию. Они как раз стимулируют нервную передачу дофамина, моноамина и серотонина. Поэтому, ну, разный механизм действия. Да, и разная направленность. Разный результат терапии.
2: Спасибо. Вопрос задает мисс Икс. Как работает депрессия? Расскажите о биохимических механизмах, лежащих в ее основе, подробнее. На этом хочется акцент прям большой. Специально для любителей рассказов про «Ой, но это просто плохое настроение, и ремня этим депрессующим надо, а не лечение». И, кстати, сейчас, пока я читал, этот мисс Икс превратился в Маришу Яковлеву. Вот.
0: Ну, в самом деле, об этом важно помнить. Наша уважаемая слушательница этот вопрос подняла и очень хорошо сделала, что в основе депрессии лежат биологические механизмы. Это, в самом деле, болезнь мозга. И поэтому взять себя в руки там или отреагировать на то, что там тебя выпороли, наказали или, наоборот, простимулировали, невозможно, потому что в частности замедляется нейротрансмиссия серотонина. Как это происходит? Ну, вот есть два нейрона, нейрон А и нейрон Б. Ну, на самом деле, нейронов очень много. Нейронов примерно 10 в 9 степени. И примерно 10 в 12 степени, то есть на 3 порядка больше, соединение между ними, то есть синапсов. Вот две клетки соприкасаются одна с другой. И вот, когда одна клетка с другой соприкасается, вот между ними возникает синаптическое пространство, такая переходно-пограничная зона. И вот у нас с вами в эту зону из пресинаптической мембраны, из пресинапса, в сторону постсинапса выделяется везикула из нейрона А в нейрон Б. Везикула – пузырек, в котором содержится молекула серотонина. Вот эта везикула вышла в синаптическое пространство, пузырек лопается, молекулы серотонина поплыли к противоположному берегу, по синаптической мембране. Если они туда поступили, эти молекулы серотонина, ну, там что-то по дороге потеряется, в целом поступили, тогда все у нас хорошо. У нас хорошее настроение, у нас ощущение жизни, благополучия. Мы спим нормально, тревоги у нас нет. Довольны жизнью. Но что бывает при депрессии? Кстати говоря, что бывает при тревоге, при паническом расстройстве, в частности? При депрессии не в меру усердный транспортный белок, белок-транспортер. Что он делает? Он себя ведет как экономный, бережливый армейский старшина. Он начинает тащить серотонин назад в пресинаптическую мембрану. Он не пускает его вперед. И поэтому очень важно, чтобы у пациента, у которого есть такая дисфункция, нарушение нейротрансмиссии серотонина, очень важно, чтобы он получал антидепрессант. Что делает антидепрессант? Антидепрессант блокирует действие не в меру серного транспортного белка. Он связывает ему руки, и серотонин беспрепятственно достигает постсинаптической мембраны. И тогда все у нас становится хорошо. Там и от депрессии, если мы ее заболели, выздоравливаем. Вот почему, конечно, очень важно основываться на биологических данных для того, чтобы человеку помогать. И когда мы таким образом, биохимическим путем, восстанавливаем трансмиссию серотонина, вот человек выздоравливает, а другими способами это достичь нельзя. Правда, здесь открытый вопрос, а почему такой же эффект возникает, если провести при тяжелой депрессии электросудорожную терапию? Ну, там тоже как-то сдвигаются эти мономиновые процессы, и это происходит. Или вот почему, для меня загадка, почему психотерапия при легкой депрессии, она без всякого химического воздействия позволяет человеку выздороветь? Ну, там, видимо, все-таки несколько иные механизмы.
2: Михаил Тихонов задает вопрос, насколько правомерно ставить диагноз только исходя из прохождения тестов, какое соотношение результатов тестов к результатам анализов физиологических исследований, когда, скажем, анализы показывают норму, а по тестам чуть ли не на грани суицида?
0: Ну, она на анализе вообще бы не стала полагаться, потому что никакие биохимические показатели, они не, ну, не коррелируют с депрессией, вообще не больно не указывают. Это не является критерием диагностики депрессии. Депрессия, ну, мы можем там видеть разные уровни серотонина, к примеру, или дофамина, или норадреналина, но это может там указывать, быть маркером риска, но не более того. А наличие либо отсутствие депрессии это не свидетельствует. Что касается клинических шкал, показателей, ну, шкала Гамильтона, шкала Монтгомери-Асберг, штука неплохая. С помощью шкал можно заподозрить то, что у человека есть депрессия. Но, в принципе, опять же, они в диагностике депрессии играют вспомогательную роль. Депрессия все-таки основывается на клинических признаках, на том, что видит врач. Ну, там, скажем, невеселое лицо пациента, и на том, что говорит сам пациент. А что касается клинических шкал, что касается там различных опросников, психологических тестов, ну, вот шкала Гамильтона, к примеру. Там есть две шкалы Гамильтона по депрессии, по тревоге, ну, есть там и другие клинические шкалы тоже. Они бывают очень нужны, без них не обойтись, когда мы проводим клиническое исследование, когда мы проводим тщательную количественную оценку уменьшения симптомов депрессии под влиянием антидепрессанта. И здесь нам нужно, на самом деле, линеечно померить у большого количества пациентов, на сколько баллов там, по шкале Монтгомери-Асберг или по другим шкалам у них уменьшилось проявление депрессии. Вот здесь мы с помощью шкал это подсчитываем с помощью тестов. А для диагностики первичной, вне научного исследования, а просто в клинической практике, шкалы играют не очень большую роль. Ну, тоже можно их использовать, да. А вот лабораторные маркеры депрессии, к сожалению, отсутствуют. Если можно там взять анализы и искать, у человека есть депрессия или паническое расстройство, или шизофрения, ну, нет, увы, к сожалению.
1: Спрашивает. Да, спасибо. Акмал Бафоева спрашивает, а как происходит отбор по алкогольным генам?
0: Ну, сложноватый вопрос, слишком вообще сформулирован, но я попытаюсь на него ответить, тем не менее. Ну, можно не проводить генетические исследования, а просто вслепую смело утверждать, и в этом не будет никакой голословности, что вот если мы видим какого-то индивида, у которого много сильно пьющих людей в роду, по обеим родительским линиям, особенно по материнской, то да, такой человек в группе очень высокого риска. И он, скорее всего, сам заболеет алкоголизмом. Для того, чтобы он алкоголизмом не заболел, самый надежный способ, ему никогда не прикасаться к алкоголю. Не будет пить, и значит, не пристрастится. Значит, у него не будет алкогольной зависимости. Но что касается отдельных генов, которые предрасполагают к алкогольной зависимости, они бывают очень нужны, такие генетические исследования, когда мы назначаем те или иные лекарственные препараты. Вот есть такое даже направление, целое, фармакогенетика. И при этом очень бывает важно оценить, ну вот многие гели имеют разные аллели, разные варианты у разных людей. И вот, допустим, там какой-то ген в какой-то хромосоме, от него зависит, ну, опять же, там, например, синтез дофамина. И вот если мы влияем с помощью лекарственного препарата на синтез дофамина данного субъекта, мы поможем ему или не поможем. И поэтому, прежде чем назначать человеку какое-то лечение, особенно препараты дорогостоящие, или особенно препараты с не очень хорошей переносимостью, всегда бывает не лишним сделать генетический анализ. Посмотрите его анализы, посмотрите, у него аллели разных генов, и тогда мы можем заранее предвидеть с высокой вероятностью. Вот это лекарственное вещество у него сработает, или мы просто потратим его время, наши усилия, его деньги или бюджетные деньги, то, чтобы назначить вещество заведомо для него бесполезное.
1: Понятно, спасибо большое. Спрашивает Александр Ф. А помогает ли медитация от депрессии? Можно ли помедитировать, и все прошло?
0: Ну, возможно, если ставить медитацию в один ряд с психотерапией, то тогда, конечно, наверное, можно рассчитывать на то, что при нетяжелой депрессии, при легкой форме, она может человеку помочь. Ну, наверное, да.
2: Следующий вопрос от Михаила Тихонова, который уже задавал вопрос. Но у нас нет ограничений на количество вопросов. Интересно услышать ваше мнение о лечении депрессии с помощью психоделиков и ЛСД. Вот так. От медитации к ЛСД. Псилоцибин, МДМА, частности, по результатам недавнего исследования Королевского медицинского колледжа в Лондоне. До этого были исследования, например, в Швейцарии.
0: Угу. Очень интересная тема. Психоделическая терапия. Жалко, что у нас она запрещена, к сожалению. В Евросоюзе можно, в Америке можно. В Евросоюзе больше, чем в Америке можно. Америка все-таки консервативная, там очень высокая религиозность. В Европе с этим попроще. Есть психоделические клиники специальные. Ну, вообще, надо сказать, что так называемые психоделики, они же галлюциногены. Вот там псилоцибин или ЛСД, или фенциклидин. Вот их напрасно вообще-то вносят в списки наркотических веществ, потому что для классических потребителей наркотиков они эти вещества не интересны. Это не кокаин, это не героин, это не марихуана даже. И эти вещества не вызывают зависимости. Если их и принимают какие-то люди, это люди обычно бывают, ну, с теми или психическими особенностями. Это не классические наркоманы. И у этих веществ нет наркогенного потенциала, аддиктивного потенциала. То есть, они, в принципе, не способны по своей химии вызывать пристрастие. Другое дело, что они могут как помогать в лечении психических нарушений, так и вызывать психозы сами по себе. Они могут, допустим, либо вызвать шизофреноподобное расстройство, либо спровоцировать развитие шизофрении у людей, которые к этому предрасположены. Но, с другой стороны, это, конечно, очень интересная вещь, потому что... Ну, вот есть такой вот ибогаин, психоделик, который неплохо работает в лечении алкоголя, в частности, зависимости и других зависимостей, опиоидной, героиновой. А многие вещества, такие как псилоцибин или ЛСД, они могут быть не бесполезны при депрессии, которая устойчива к действию антидепрессантов, депрессии резистентной. Ну, большинство этих веществ, они играют на глутаматных рецепторах. Вообще на глутаматных рецепторах бывает довольно интересно поиграть, потому что глутаматергические процессы наряду с моноаминами они тоже играют большую роль в развитии депрессии. И бывает так, что некоторые вещества, допустим, вот кетамин. Кетамин – это вещество для вводного наркоза внутривенного. Кетамин – так называемый общий анестетик. Его внесли в разные там, особо строгие списки, поскольку он вызывает галлюцинации. Ну да, вызывает. А его изомером, энантиомером, является фенциклидин. Ну, это просто вот, несколько в другой плоскости то же самое вещество. Но фенциклидин – это галлюциноген, а кетамин, у которого несколько другие свойства. Это вещество, которое применяется в анестезиологической практике для обезболивания пациентов. Ну вот и кетамин, и фенциклидин, и некоторые другие психотримиметики, галлюциногены, они могут позволять преодолевать ретивность к антидепрессанту, они могут позволять, ну, завестись антидепрессантом. Антидепрессант начинает работать. Они как бы подзаряжают. Ну и кроме того, вот кетамин часто обладает и отдельным самостоятельным антидепрессивным действием. Причем чем он интересен? Если антидепрессант работает через 2-3 недели, начинает проявлять свои эффекты, то кетамин действует в первые же часы, понятно. Как, кстати говоря, и электросудорожная терапия. И вот в Америке сейчас вот есть такой протокол, когда у человека есть тяжелая депрессия, психотическая, либо устойчивая к действию антидепрессантов, значит, он должен идти на электросудорожную терапию. Но человек вправе отказаться от теста, он скажет, вот себе ставьте электроды и себе пускайте электрический ток в голову, в меня не надо. Тогда ему могут предложить кетамин в качестве куда более безопасной и приятной альтернативы. Ну, а где кетамин, там рядом и ЛСД, и псилоцибин недалеко гуляет, поскольку все это вещества примерно одного поля. Интересная тема.
2: Да, очень щекотливая, я бы сказал.
0: Ну, щекотливая, да. Но еще раз говорю, это опасность любого галлюциногена, она неизмеримо меньше, чем опасность алкоголя, который у нас вполне свободно продается.
2: Вопрос задает Александр Иванов. Существует ли в других странах, в других языках подобная путаница между депрессией как заболеванием и бытовым словом, когда в быту под депрессией имеют в виду временный упадок настроения?
0: Ну да, настроение, конечно, может испортиться у человека внезапно под влиянием обстоятельств, а потом выправиться. Депрессия – все-таки стойкое снижение настроения, когда вот изо дня в день у человека настроение снижено, когда его ничего не радует, есть там и другие симптомы. Да, конечно, уже разграничивать. То есть, если плохое настроение просто развилось у человека, там девушка от него ушла, или там что-то еще, ему стало там как-то грустно на душе, это не депрессия, это не надо лечить.
1: Продолжаем. Вопрос задает Катерина. Спасибо огромное за поддержку и за донат. Екатерина спрашивает, антидепрессанты могут сгладить слишком полярное настроение в рамках женского цикла?
0: Не понял.
1: Могут ли антидепрессанты сгладить слишком полярное настроение в рамках женского цикла?
0: Наверное, имеет в виду раздражительность, имеет в виду Катерина, видимо, предменструальный синдром. Ну, в принципе, да, применяется в том числе и СОЗС, селектин ингибитора реуптейки серотонина, если есть такое-то устойчивое расстройство самочувствия и поведения при предменструальных состояниях, тогда вот можно использовать и антидепрессанты. То есть человек заранее принимает их, и у него этот период критически переносится легко, и ему легко, и окружающему легко, там мужу не достается от нее. Но есть и другие способы, конечно, вот нормотимики, есть препарат, который сглаживает чрезмерную раздражительность. А вообще, конечно, в гинекологии, в гинекологической эндокринологии антидепрессанты играют довольно серьезную роль порой, но сейчас вот если возникает у человека менопаузальная депрессия, здесь необходимо, у женского человека, здесь необходимо и стремиться сохранить высокий уровень эстрогенов, чтобы не было биологической базы для депрессии, ну и применяются антидепрессанты. А в тех случаях, когда невозможно назначить даме в менопаузе, в климактерическом периоде, ей нельзя дать гормональной терапии, там есть серьезные противопоказания, то как раз применяется антидепрессант для того, чтобы воздействовать на отдельные симптомы климактерического расстройства, даже без депрессии, а просто вот климактерические расстройства, там приливы идут, другие вегетативные проявления. И антидепрессант даже в небольших дозах здесь могут играть благотворную роль.
1: Спасибо большое. Спрашивает Анастасия Саликова. Лектор упомянул в теме «Алкоголь плюс депрессию» о том, что без алкоголя от суицидальных мыслей нас сдерживает инстинкт самосохранения. Но, как я понимаю, инстинкта такого не существует. Возможно, лектор имел в виду что-то иное.
0: Ну, конечно, эта формулировка довольно архаичная. Но жить, во-первых, хочется. Надо кино до конца досмотреть. Все-таки и... С одной стороны, с другой стороны, есть страх смерти. Но вот, допустим, у нас имеется веские причины для ухода из жизни, и надо бы с собой что-то сделать, но с другой стороны, страшно. И почему здесь очень опасен алкоголь? Алкоголь убирает страх. Алкоголь убирает страх, возникает бесшабашность, и самое главное, в опьянении нарушается контроль поведения, возникает импульсивность. И поэтому человек, который когда-то думал об уходе из жизни, он может резко захотеть в опьянении снова уйти из жизни. А у него же не будет контроля поведения, у него не будет никаких противовесов, поскольку он опьянен, себя не контролирует. И вот здесь он легко может сделать роковой шаг. Вот почему алкогольное опьянение, даже в отсутствии алкоголизма, алкоголь зависимости, оно для человека с суицидальными рисками может стать роковым. Вот почему человеку с расстройством настроения и с мыслями о самоубийстве хотя бы раз в жизни возникающими лучше не пить совсем. Вот что я имел в виду.
1: Так, продолжим с вопросами. Наш любимый румяный пирожок. Человек с таким ником уже несколько раз приходил к нам в чат и задавал вопросы. Спасибо огромное за поддержку. Людям из группы риска, например, онкологическим больным. Как снижать тревожность в условиях самоизоляции? Просите рецепт на антидепрессанты?
0: Ну, нужно смотреть. Ну, просто высокий уровень тревоги – это может быть психологическая реакция, когда либо ничего не нужно, либо, возможно, нужна помощь психолога, поскольку это человек здоровый с психологическими реакциями. Если есть тревожное расстройство, как уже медицинский феномен, тогда нужен антидепрессант. Ну, по-разному, видимо, может быть, у разных людей. Надо смотреть. Вообще, конечно, самоизоляция – это штука тяжелая для многих испытаний, конечно. Особенно, если, допустим, у человека его бизнес рушится, если у него экономические последствия, финансовые сложные, потому что поскольку не может выйти на улицу. Тут возникают большие проблемы нередко. И можно идти до депрессии, там, до тревожного расстройства, да.
2: Благодарим Любовь Жук за донат. Она пишет нам спасибо за стрим. Следующий вопрос задает Энни. Почему один из признаков депрессии – боли в сердце, хотя при обследовании все анализы хорошие? ЭКГ, монитор, УЗИ.
0: Это так называемая соматизация или витализация депрессии, когда депрессия приобретает черты телесного расстройства. И так бывает. Кстати говоря, так могут проявляться так называемые маскированные или соматизированные депрессии. Человек ходит годами по врачам, к терапевту приходит, к другому специалисту, к кардиологу, ничего не находит, а у него боль в предсердечной области. Ему дают антидепрессанты, все это проходит. Но так у него себя проявляет депрессия, так бывает. Почему это бывает? Ну, я не знаю, почему. Ну, так вот случается, да. Так мы устроены. Или, возможно, у человека просто как-то его первичные опасения связаны с сердцем. Ну, вот, люди боятся сердечных заболеваний, поэтому в область сердца он проецирует свои страхи, свои опасения. Может быть, поэтому. Ну, как бы то ни было, это, если заболели депрессией, это убирается антидепрессантами.
1: Спасибо.
0: Боль большое. Убирается антидепрессантами в том случае, если боль является маской депрессии.
1: Да, да. Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Люциан Алькраун. Здравствуйте, подскажите, при депрессии как сильно может опускаться самооценка, появляться прокрастинация у человека, и к кому идти, если у человека по признакам имеется депрессия?
0: Ну, самооценка порой страдает довольно изрядно при депрессии. Вообще возникает идея обесценивания. Ну, вот один из моих любимых примеров, когда у Сергея Васильевича Рахманинова провалилась премьера его первой симфонии, он потерпел неудачу, причем к нему было очень немило с его аудиторией, там на него шикали, и потом на него с критикой его музыки на него обнаружились там Римский-Корсаков. Я бы с Римским-Корсаковым воздержался, он композитор явно слабее Сергея Васильевича. Ну ладно. Или там какие-то вообще непонятные, там типа Цезарь Квин начали говорить, что он пишет плохую музыку. Но одним словом, когда вот это все произошло в жизни Рахманинова, он был что-то такой начинающий композитор, еще не имел мировой славы. И он тогда решил, это нормальная депрессивная реакция, что он бездарный композитор, что ему не надо заниматься сочинением музыки, что он для этого просто-напросто не пригоден. Не его ремесло. Вот представляете себе, да? Четыре главных имени в мировой музыке 20 века – это четыре великих русских композитора. Одно из этих имен – Рахманинов. Представьте себе, что Рахманинов перестал бы, на самом деле, писать музыку. Это вот критическое снижение самооценки. И, кстати говоря, снижение самооценки у человека с депрессией, который при этом является пациентом кардиолога, это тоже очень нехорошая вещь, потому что если снижается ценность собственной личности, значит, не будет заботиться о своем здоровье, а значит, человек не будет лечить свое сердечное заболевание или другое заболевание, повод которого наблюдается у врача, там, терапевта, у врача общей практики. Это с одной стороны. Да, поэтому депрессию, любую депрессию у пациента, который лечится у кардиолога, любая депрессия у пациента, который лечится в клиниках любого профиля, необходимо убирать, иначе сопутствующие заболевания тоже не будут лечиться. Не будет лечить, скажем, онкологическое заболевание. Человек не будет принимать химиопрепараты, вовремя не пойдет на сеанс лучевой терапии, потому что депрессия его туда не пускает. Депрессию необходимо убирать. Он мало чего значит в собственных глазах. А с другой стороны, сама по себе самооценка, снижена самооценка, она является фактором, который к депрессии предрасполагает. И, кстати говоря, если ребенка воспитывать без любви, если ребенка в детстве забивать, если у ребенка слишком жесткая властная мать, которая там доброго слова не скажет, которая будет там свою дочь ругать за четверки и никогда не похвалить за пятерки, вот у такой девочки с самого начала будет сбита самооценка. И такая девочка легко депрессией заболеет.
1: Спасибо большое. Спрашивает Мефодий Амбалов. Может ли депрессия проходить без типичных симптомов, заметных окружающим? Как объяснить случай, когда человек на людях бодр и весел, а потом идет домой и вешается?
0: Ну, может быть, да. К сожалению, такое в самом деле бывает, Мефодий. Но вот раньше, сейчас, правда, такие депрессии мы уже не видим. Один из признаков тяжелой депрессии причем с высоким риском суицида, была так называемая улыбающаяся депрессия. Пациент улыбается доктору на вопрос о наличии плохих мыслей. Такой вот врачебный сленг. Он говорит, ну что вы, доктор, это же большой грех, никогда, ни в коем случае. А сам только и вынашивает мысли о том, как бы покончить с собой. В больницах, в психиатрических больницах об этих рисках всегда помнят, и поэтому стараются предотвратить, возможно, суициды. Но когда очень сильно хочется умереть, то пациент сильнее своих врачей, сильнее сестер и санитарок, он найдет способ с собой покончить. Вот когда человек улыбается таким образом, это обычно, ну, вот для старых психиатров грозный признак. Сейчас такие депрессии мы уже, к счастью, еще раз говорю, почти не видим. Но бывает так, что да, хватает самообладания, хватает мужества улыбаться на людях, а потом прийти и покончить с собой, потому что, потому что при депрессии смерть бывает избавлением. А еще бывает так, что у человека есть на почве его депрессии вырастает бредовое расстройство, возникает психотическое расстройство. А когда у человека есть бред, ну, скажем, бред греховности или бред вины, то у него возникает стойкая убежденность в том, что он там, допустим, там виноват, и он должен покончить с собой, потому что на нем лежат там гигантские грехи. И такой человек улыбается на людях, да, он может быть совершенно спокойно, потом приведет в исполнение тот приговор, который он сам себе вынес. Вот у нас как-то был такой случай, это было довольно давно, когда один хирург, очень талантливый, золотая голова, золотые руки, всеобщий любимец был, вот, и блестяще оперировал, а потом он заболел депрессией, и депрессия у него приобрела бредовый характер. Он был убежден, что он, оперируя больного сифилисом, он потом продолжал оперировать и заражал других больных. Этого всего не было. И он соблюдал необходимые там санитарные меры, то есть он там обработка рук, перчатки, ну, все, что положено делать. Все это было выдумано его воображением. Он все-таки покончил с собой, потому что у него на нем лежал огромный тяжелый камень его воображаемого греха. Вот он там заразил 1000 людей, и поэтому должен себя убить, только это будет для него искупление. Улыбался на людях.
2: Так, сейчас будет довольно страшный вопрос, я бы сказал. У нас сегодня день тяжелых вопросов. Спрашивает Андрей. Право на жизнь признали в 18 веке. А когда признаем право на смерть? Почему до сих пор суицидников осуждают, а эвтаназия даже на коммерческой основе невозможна при диагнозе депрессии? Возможно ли признание эвтаназии в России? Вопросик.
0: Сложный вопрос, да. Очень непростой. И обычно этот вопрос стоит в одном ряду с такими вопросами, как, скажем, разрешение на аборт, смертная казнь и заместитель терапии опиоидной зависимости. То есть, можно ли можно ли при героиновой зависимости человеку давать метадон, аптечный заменитель уличного наркотика? Житель Сан-Франциско скажет, что да, скорее всего, можно, скажет он, а житель штата Алабама скажет, что ни в коем случае нельзя. Это аморально. Нужна ли смертная казнь? В Калифорнии скажут нет, ни в коем случае, а в штате Техас скажут, да, конечно, как иначе с этими негодяями бороться. Вот. Ну, также вот будет разделяться по абортам и по эвтаназии. Мормоны какие-нибудь в штате Юта скажут, ну, какие там, ну, что, как можно эвтаназию? Бог дал, только Господь может лишить вас жизни, а человек сам не вправе свою судьбу решать, а тем более врачи не могут ему в этом способствовать, это аморально. Но я бы все-таки разделил понятие суицида при депрессии и понятие эвтаназии или эвтаназии. Когда у человека, когда человек пытается решить суицид при депрессии, это его болезнь руководит, и поэтому надо все-таки этого человека, ну, полечить от депрессии, вынуть его из петли, убрать его от депрессию. И когда депрессия пройдет, скорее всего, у него не будет причины уйти из жизни, скорее всего, он нас сам поблагодарит. Но если человек болеет каким-то неизлечимым заболеванием, которое заставляет его мучительно страдать, и никакие средства лечения не работают, в том числе средства лечения депрессии, то здесь, наверное, правы сторонники эвтаназии, хотя я не могу себя признать однозначно сторонником подобного подходов, но, по крайней мере, это необходимо обсуждать. И человек в самом деле имеет право на уход из жизни, если для него, если его муки для него непереносимы. Ну, кстати говоря, у меня как-то был был спор, причем каждый из сторон остался при своих. У меня был спор, еще когда я был молодым доктором, только начинал свою работу в психиатрии. Вот академик Сахаров находился в ссылке в Горьком. Его насильственно кормили. У него не было депрессии. Он хотел уйти из жизни, у него была голодовка, потому что была его гражданская позиция. Он хотел уйти из жизни, он имел на это полное право. А врачи-гуманисты, они его кормили через зонд принудительно, чтобы он не умер голодной смертью. И говорили мне мои оппоненты в этой дискуссии, но они же его спасали, не спасали к настоящим врачи. А ты, говорили они мне, значит, ты не врач, раз ты мог бы допустить смерть этого человека. Но этот человек не был в психозе, он не был в депрессии. Он принял решение уйти из жизни. Я уж точно никак не могу ему это воспрепятствовать. Это его право. Право на жизнь, право на смерть. Я, конечно, постараюсь его отговорить. Если не получится, ну, тогда я не имею права вмешиваться.
2: Очень сложный вопрос.
0: Да.
2: Очень сложный. Следующий вопрос Марина Симонова задает. Скажите, как попасть к вам на консультацию? Порекомендуйте, пожалуйста, куда можно обратиться за помощью, лечением и назначением антидепрессантов.
0: Сейчас ко мне на консультацию никак не попадешь. Меня жена из дома не выпускает. Может, только онлайн. Можно по скайпу, можно по телефону. Но вот у вас есть же мой телефон, да, Александр? Вот можно дать мой телефон, и можно мне позвонить. Я проконсультирую онлайн, там по WhatsApp можно с вами поговорить.
2: Хорошо, мы напишем ваш телефон автору этого вопроса. Виталий.
1: Да, спасибо большое. У нас на самом деле еще очень много вопросов, но время завершать. Я, наверное, сейчас поблагодарю человека, который назвался Синоптик Ди. Он прислал нам донат, написал спасибо огромное чудо-доктору за интереснейшую беседу. Ну и вопрос, наверное, который последний я задам, звучит следующим образом. Задает его Александр Димов. А уровень тестостерона влияет на депрессию?
0: Впрямую не влияет, но бывает так, что недостаток тестостерона или нехватка эстрогенов, женских гормонов, она может, среди прочих причин, служить толчком к депрессии. Поэтому лучше, конечно, чтобы уровень гормонов был нормальный. Понятно. Не завышенный, никакой случай. Когда слишком много тестостерона, там уровень агрессии возрастает. Поэтому тоже неблаго. Но чтобы было нормально, имеет значение. Тогда и риски будут тоже меньше.
1: Да. Спасибо большое. Я хочу прочитать фамилии людей, которые нам прислали донаты без каких-либо вопросов, просто поддержали нашу трансляцию. Елена, Полина, Ольга, Любовь, Жук, вам огромное спасибо за то, что вы просто поддержали нашу трансляцию. Наверное, необходимо напомнить о том, что за лучший вопрос в течение сегодняшнего стрима мы готовы подарить футболку. Вот, каким образом нужно будет связаться с нами, сейчас расскажет Александр Скалов, для того, чтобы получить данную футболку.
2: Да, ну, связаться просто, контакты Георгия Соколова должны появиться в чате, и надо туда просто написать. Вот, или написать мне, в общем, как-нибудь проявитесь. Вот и все. Вот. А я хочу еще раз напомнить о том, что вообще канал «Лаборатория научных видео» и наш канал можно поддерживать на Патреоне. И я благодарю наших спонсоров и патронов, которые уже это делают. Я еще раз хочу напомнить, что вы можете, так сказать, поучаствовать в нашем уникальном эксперименте по изготовлению каменной вазы из диорита, поддержать этот проект. Любой вклад будет принят с благодарностью. Значит, следующий наш стрим, который пройдет на канале Anthropogenes.ru, он состоится в среду, 19:00. Это будет Станислав Дробышевский, который в рамках нашего формата «Эффект присутствия» будет водить вас, дорогие друзья, по пещере Шаве во Франции. И на этом я хочу поблагодарить уважаемого Юрия Павловича за то, что он так терпеливо отвечала на вопросы, и я хочу сказать, что обратите внимание, что очень многие вопросы говорили о том, что для наших зрителей, для части из них это не праздная ситуация, а это то, что их в том числе и лично волнует. То есть это очень важно, что мы провели такой стрим. Я благодарю Виталия и лабораторию научных видео. Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. Я на сегодня прощаюсь с вами. Это был Александр Соколов. До новых встреч на борту научной станции.
1: Я хочу еще раз сказать спасибо Юрию Павловичу. Напомню всем, что у нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, автор свыше 100 научных статей, монографий и клинических руководств. Огромное вам спасибо, Юрий Павлович. По-моему, было очень интересно. Надеюсь, вам тоже понравилось.
0: Да, Виталий, спасибо огромное вам. Спасибо, Александр. И я очень признателен уважаемым слушателям, которые задавали интересные вопросы. Мне тоже было интересно. Я всем желаю удачи. И, пожалуйста, сейчас берегите себя и своих близких в это сложное время.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: До свидания.

0: Всем добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе в наших регулярных детских эфирах, занятиях путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте все. Ребята, очень рады снова оказаться с вами, в вашей компании. Ну, взрослые, если к нам подключились, мы как-то вас потерпим, взрослые, ничего, оставайтесь с нами. Ребят, сразу хочу предупредить, Игбин больной, и сейчас я вам скажу, слушайте внимательно, сейчас я вам скажу самое главное из того, что я сегодня буду говорить. А вот наша семья не болела лет 15, а, дай бог не соврать. А вот сейчас заболели все трое, я, сын и жена. Почему мы не болели? Все очень просто. У меня сын всегда конючил: вот, все как люди болеют, в школу не ходят, а я как дурак не болею, в школу хожу. Все очень просто. Вечером помылись в душе. Я надеюсь, вы каждый вечер в душе моетесь, да? Вот. И потом я стучу сыну: Гоша, готов? Готов. Я захожу с холодной водой, либо с ведерочком, либо с тазиком, руки в гору. Он поворачивается, и выливаете вот сюда. Это называется воротниковая зона. Ведро или тазик холодной воды. Все, ребята, работает. Ну, себе, я и жена выливали сами, конечно. И тут мы это дело забросили почти год, и вот вам результат. Поэтому, братцы мои дорогие, если хотите быть здоровыми, вот проверено на мне, на многих моих друзьях, знакомых, если хватит мужества, то болеть не будете. Так что, ребят, простите, если я буду время от времени.
0: Александр, ну мы вынуждены от лица канала все-таки предостеречь людей от подобных вещей. Нужно проконсультироваться со специалистом.
1: Да. Вот, я знаю, как это делается. Александр, имеются противопоказания, посоветуйтесь со специалистами.
0: Именно. Вот

про что мы сегодня будем говорить. Это альфакторная коммуникация или хемокоммуникация, да, с запахами, феромонами и так далее. Это оптическая или визуальная коммуникация, яркие цвета, позы, которые мы демонстрируем, да. А это комплексная, когда и то, и другое, и третье. Это акустическая коммуникация, вот что у нас сегодня будет, да. Механическая или тактильная коммуникация, но это уже там путем различных это тоже коммуникация в какой-то мере, ну и так далее, так далее. Вот мы сегодня с вами будем говорить об акустической коммуникации, о звуковой коммуникации. И, вы знаете, вот я так подумал, ну, по идее, конечно, надо было с беспозвоночных начинать, да, тем более, что там такие пивуны тоже есть, такие крикуны, но вот я подумал и решил все-таки начать с птиц, да. Ребят, почему именно с птиц? Ну, кто еще так поет? Кто так красиво может петь, как птицы? И в свое время Чарльз Дарвин сказал, что песня птицы – это все равно как рассказ человека, это сравнимо с нашей человеческой речью. Ну, на самом деле, да, конечно, можно так сказать, можно провести такую параллель, и аргументы за это, смотрите, во-первых, это способность к имитации, да? Вот помните, как раньше аэды исполняли, вот как Гомер, он же аэд был, сказители, они пели какие-то саги, ну, правда, у древних греков это килики называлось, да, вот, а другие аэды послушали, и потом они брали свои кефалы и шли там пели в другом месте, да, точно так же и птицы. Птица никогда не придумает песню сама. Ну, может быть, какая-нибудь особо гениальная птица что-то там и придумает. Нет, ей надо эту песню услышать, ей надо эту песню запомнить, ей надо эту песню разучить, сделать свою собственную аранжировку, да, а еще вплести туда то, что ей понравилось, да, это уже творчество такое. Ну, вот слышала, как там заливается рядом какая-нибудь зеленушечка, вот и трель зеленушки туда вплести, или там мобильный телефон зазвонил, хороший звук, почему бы его тоже туда не вставить, ну и так далее, так далее. Второй аргумент – это период обучения. Очень короткий, ребят, у птиц период обучения очень короткий, винильный период. Только вот во время, как это, с молодых когтей, коготков, да? Поэтому, ребята, мой вам совет – учитесь, пока вы молоды, обязательно учитесь, потому что уже в преклонных годах учиться очень тяжело. Те, кто в 40-50 лет пытался выучить какой-нибудь иностранный язык или еще что-то, вам подтвердят. Вот сейчас вам все это очень легко на раз дается. И вот все то, что вот вы сейчас нахватаете, все то, что вы сейчас перевариваете и там в пассивную, в активную память к себе заложите, это будет ваш багаж на всю оставшуюся жизнь и очень хороший багаж. Поэтому не теряйте время и вот набивайте там свои файлы обязательно. Ну вот я могу как аргумент привести такой, вот почему именно в молодом возрасте обучение наиболее эффективно, а потом оно уже сползает там к минимуму. Потому что вот некоторые дети Маугли, которые попадали там к волкам или к собакам, и которых потом возвращали в человеческое общество, так вот некоторые из них, ну, во-первых, они все очень тяжело начинали говорить, если они уже были там 8, 9, 10, 11 там, лет, 12. А некоторые вообще не могли научиться говорить. Вот так вот и лаяли. Нет, ну они понимали то, что им говорят. И собака тоже очень хорошо понимает то, что им... И даже коты он очень хорошо понимает, что им говорят. Мы собираемся в Москву, у нас кот Касьян, он за полчаса уже услышал, что собирается, он идет прятаться, чтобы остаться здесь, вот на даче. Вот, он очень четко понимает по разговорам, и я таких доказательств могу очень много привести. Третий аргумент в пользу Дарвина, сэра Чарльза, это локализация зон мозга, отвечающих за эти звуки, да, которые издаются. Это все в левом полушарии. А в правом полушарии, знаете, что у нас, дети мои? В правом полушарии у нас самое главное, у нас творчество. Вот все вот эти творческие процессы, там, не знаю, поэтические, музыкальные, кстати, они все в правом полушарии. Ну, теперь, собственно говоря, звуки, да?
Звуки у птиц, они

делятся на две такие большие категории. Ну, давайте сразу следующую, наверное, картиночку, Александр, если можно, дайте, пожалуйста, нам. А то чего мы будем на обезьянах говорить? У них тоже коммуникация, у них вербальные... не, это я так, как заставочку. Вот коммуникация в животном мире. У обезьян наверняка все-таки вторая сигнальная система, как у нас, потому что малыш что-то ему говорит, видите, а тот что-то слышит. Говорит, чего ты сказал? Абсолютно. Вторая сигнальная система, как у людей. Я, кстати, напомню, что бонобо, карликовые шимпанзе, геном с нашим совпадает на 98,8%. Почти люди. Так, ну давайте, если можно, Александр, вот, спасибо вам. Почему я взял вот этого гуанчу? А потому что гуанчи – это древний народ, которые жили на Канарских островах. Мы еще туда вернемся сегодня, на Канарские острова. А в 16 веке туда прибыли испанцы со всеми вытекающими последствиями. Когда европейцы куда-то прибывают, сами знаете, что там происходит. Ну, во-первых, эта земля становится их колонией. А во-вторых, они ее начинают тут же нещадно грабить. А в-третьих, местное население ну, как-то не благоденствует. То же самое произошло с гуанчами. Они исчезли совсем, а их остатки растворились среди европейских народов без следа. Но кое-что об их культуре мы знаем. Они были очень интересные ребята. Я был на Тенерифе, вот был в этих музеях, смотрел все, что от них осталось. Там узелковое письмо осталось, они пирамиды строили. Ну, пирамиды так себе, не то что у майя или древних египтян, но все-таки вот на острове Тенерифе есть там какие-то остатки пирамид гуанчи. Но самое главное, ребят, самое интересное для нас, это то, что гуанчи умели общаться свистом. Ну, то есть, у них был обычный язык, разговорный язык. А еще у них был язык свиста. Вот почти как у птиц. На большом расстоянии они могли свистеть друг друга и очень хорошо понимали. К сожалению, мы не знаем, что это был за язык свиста. Да? Можно ли было только какие-то сигналы передавать, или это была почти как речь. Но, тем не менее, вот видите, значит, древние гуанчи – это вот то самое правило из исключений, когда люди помимо второй сигнальной системы все-таки применяли еще и первую. И, если можно, пожалуйста, следующую нам покажите картиночку. Вот, значит, теперь мы возвращаемся к птицам. Ну, ребят, птицы – это, ну, сразу, пресибиорнис, по-моему, называется вот эта вот, да, штука. Но это Ярослав Попов вам про него рассказывал. Ярослав всегда говорит, что у него на голове рог, как половинка бумеранга. А вот, почему мы сейчас поместили в презентацию вот эту фотографию? Дело в том, что, как мы с вами знаем, птицы – это динозавры. Это не потомки динозавров, а это вот одна клада по современной систематике. Я сейчас только что закончил работу над фильмом, который так и называется «Птицы-динозавры на живой планете». Ярослав, кстати, там участвует наш. Ну вот, он буквально вот на днях выйдет в эфир. Так вот, ученые окончательно уже доказали, что птицы – это динозавры. Ну, просто были бипедальные такие вот динозавры, вроде этого тиранозавра, у которых были маленькие, да, вот эти вот болтались никому не нужные ручки такие, да, а бегали они на ногах. А были такие нормальные четырехногие динозавры и всякие прочие другие. Вот те все вымерли. А эти ребята, они уже были теплокровные, они уже были с перьевым покровом, они, правда, летать еще не умели. А они выжили. Так вот, ученые стали искать, а была ли какая-то звуковая коммуникация, как у птиц, у их предков, вот у тех динозавров, из которых птицы получились. И искали очень настойчиво, хотя... Палеонтологическая летопись – это штука такая очень скупая на сведения, потому что очень мало что сохраняется. Ну, представляете, чтобы там на 200 миллионов лет или на 150 миллионов что-то сохранилось, оно должно окаменеть,
оно должно попасть в какие-то илистые отложения, или лавой быть засыпано, или мушка какая-нибудь должна в смолу попасть, чтобы в янтаре застыть, да? Это бывает очень редко. Особенно нежные части. Ну, кости, да, они еще как-то там могут окаменеть. А вот всякие там нежные части, они растворяются-то без осадка. И поэтому сохраняется очень-очень редко. Но вот как раз в одном из этих фильмов участвовал профессор Агаджанян Александр Каренович. Я ему задал такой вопрос, говорю: Александр Каренович, а скажите, пожалуйста, вот сейчас есть какие-то реконструкции там? Вот это, кстати, кадр из фильма «Парк юрского периода», помните, да, как его там отлавливали? Ну, можно сделать какую-то более-менее похожую реконструкцию природного ландшафта тех времен с теми животными, хотя бы которых мы можем восстановить. А как звучало природа в то время, какие они звуки издавали? Александр Каренович грустно вздохнул, сказал: этого мы не знаем абсолютно, и, боюсь, мы этого не узнаем никогда. Но, тем не менее, долго спорили по поводу вот этого вот половинки бумеранга, которая торчит из головы у этого динозавра, у паразавра Лофа, да, и пришли к выводу, что, скорее всего, это был резонатор. И даже на каком-то суперкомпьютере смоделировали какой-то трубный вой, который этот динозавр мог издавать. Но, как мы с вами понимаем, до птичьих песен, которыми можно заслужиться, еще далеко, еще очень далеко, еще десятки и десятки миллионов лет. Ребят, вот да, действительно, для меня тоже это вот потрясает мое воображение. Вот такая крошечная колибри, да, ну, понятно, там какой-нибудь страус, да, понятно, там эму, или там даже понятно, если какой-нибудь гусь, это динозавр, да, клада общая. Но вот такая вот колибри крошечная. А какой-нибудь тот же самый соловей, вот птаха, это тоже динозавр? Оказывается, что да, ребят. Вот по систематике, да, по современной. Ну, Александр, если можно, покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку. Во. Вот эта вот синичка. Синичка – птичка певчая. Ну, давайте теперь разберемся, как мы издаем звуки, да? У нас с вами, у нас у зверей звуки издаются за счет голосовых складок в гортани. Вот те самые, которые у меня сейчас воспалены. То есть в складках голосовые связки, мышцы, которыми ими управляют. И вот этот вот сложный аппарат достаточно, он как раз и воспроизводит все те самые звуки, на которые мы способны. А вот у птиц голос прячется в органе, который называется сиринкс. Вон он, видите, желтеньким обведен. Вот там, где основная трахея, она расходится на две части. Вот туда вот идет в легкие. И вот там находится этот сиринкс. Что это такое? Сиринкс – это такая очень сложная система, которая состоит из хрящей, мембран, мышц. Вот наличие этого самого сиринкса и говорит о том, что птица физиологически способна воспроизводить вот такие чудесные звуки, которые мы с вами так можем слушать. И тогда ученые задались такой целью. Слушайте, ну, ребят, ну, когда-то он этот сиринкс сформировался, правильно? Значит, надо его искать. Мы просто плохо искали. Давайте-ка полистаем палеонтологическую летопись. Давайте беремся за экскаваторы, за лопаты, за совочки, за кисточки. Взялись. Ну, ребят, вы сами понимаете, что хрящики очень плохо сохраняются. Вот. Но, тем не менее, нашли. Нашли 2,5 миллиона лет этой находки, где нижняя окаменевшая гортань, вот она вроде как подобие сиринкса. Да? Вот, если можно, нам следующее покажите, пожалуйста. Вот. А потом нашли вот у этого прекрасного птаха, да, это вот тоже древнейшие птицы, пресбиорнисы, это уже там 50, 40,
30 с чем-то миллионов лет тому назад, вот у них нашли орган, который вполне позволял им издавать какие-то членораздельные с точки зрения птицы звуки. Это, кстати, он относится к гусеобразным. И здесь я хочу напомнить, ребят, что перья и крылья появились вовсе не для полета. Это потом уже птицы решили ими воспользоваться для того, чтобы оторваться от грешной земли. А в те времена перья появились как для теплоизоляции. То есть это доказывает то, что предки птиц наших современных, они уже были теплокровными. А если существо теплокровное, то вот это вот тепло надо как-то сохранить. Сохранить можно либо шерстью, либо перьями. Вот первый перьевой покров, я забыл, как это по-научному очень сложно называется, он был похож на то, вот что сейчас носят киви, да, страус эму. Вот похоже на такой даже волосяной длинный такие перышки. А крылья, они выполняли роль, вот если гонится вот какой-нибудь такой вот хищный предок птицы, гонится он на своих двух крепких ногах за жертвой, а жертва такая юркая, а ему надо резко затормозить, развернуться, вот крылья ему помогали это делать. Вот, таким образом, ну, если можно, нам следующее покажите, пожалуйста, картиночку. И вот мы теперь уже приходим нашим современным птицам. Ну вот, я еще читал, что лет 20 назад где-то у берегов Антарктиды нашли гортань у какой-то там предка птицы. Это уже мезозойская эра, по-моему, 66-69 миллионов лет тому назад. Ну, может быть. Но ученые, во всяком случае, на основании тех находок скудных, которыми они располагают, они сделали такой орган, что эволюционно сиринкс сформировался уже позже, чем крылья и перья. Вот это самое главное. То есть способность птиц к пению, то, что мы называем пением, она появилась уже после того, как они покрылись красивыми перьями, может быть, даже цветными и очень красивыми, и после того, как они стали летать. Теперь следующее. Так, это у нас воркушка. Да, вот следующее. Покажите, пожалуйста. Спасибо большое, Александр. Ну, вот эту птичку вы узнали, да? Ну, трудно ее не узнать. Это зяблик. Ваш обычный зяблик. Самый-самый обычный зяблик, фрингилла, как его по-научному называют на латыни. И так, кстати, называется первая орнитологическая станция в Европе, которая находится сейчас у нас на Курской косе. Она до сих пор работает, функционирует, все нормально, в честь зяблика. А зяблики прилетают одними из первыми, поэтому их зяблики и называют, прыгают прямо по снегу и зябко им прыгать. Ну, что поделаешь. А почему здесь появился зяблик? Вот зяблик, в отличие от соловья, у соловья что не песня, то просто какое-то художественное произведение, да? А у зяблика в конце такой росчерк, да? И кажется, все зяблики поют одну и ту же песню. Вот они тупо ее поют, и все. И эта песня очень хорошо сразу узнается. О, зяблики прилетели. На самом деле все это совсем не так. О, кстати, я сейчас вспомнил. Кто из вас смотрел фильм «Покровские ворота»? Замечательный фильм. Помните, там в конце есть такая сцена, когда Хоботов и Верочка идут по осеннему лесу, и вдруг, ну, это уже такой хэппи-энд, они все-таки соединились и перестали мешать их любви, и вдруг возникает такое вот ощущение весны у зрителей. И вдруг вот подспудное такое ощущение, что у них все только начинается, хотя там осень, желтые листья кленовые падают в кадре. А знаете почему? А потому что, скорее всего, бессознательно режиссер сказал: «Слушай, а что у нас так тихо, гургуры нет?» Гургур – это интершум на сленге. Говорит: «Гургур нужен какой-то, ну-ка, найдите птичек каких-нибудь, подложите, а то уже не без птичек идут». И кто-то, видимо, звукорежиссер, он нашел зябликов и подложил. И вот эта совершенно неуместная осенью песня зябликов, которая звучит в этой сцене, она создает у нас вот это вот потрясающее совершенно ощущение весны. То есть вот на ассоциациях
Вот что значит образ, да, ребята? Это вот наше образное восприятие. Это наша вторая сигнальная система по Павлову. А вы, наверное, обратили внимание, если вы ездите на дачу с родителями не только летом, и вы обратили внимание, чем отличается дача весной или в начале лета от осени. А осенью тихо. В начале лета весной просыпаешься, 4 утра, уже птицы заливаются вовсю, поют, 5 утра, уже там концерт. А здесь тишина осенью, да? Почему? А потому что песня у птицы не позывки, а именно песня. Она в основном звучит в репродуктивные периоды их жизни. Так вот, мы с вами сейчас вернемся к позывкам, что такое позывки, но для начала я что хотел вам сказать. Вот был такой орнитолог, ну, он жив, по-моему, до сих пор, здоров, Питер Роберт, господи, как же фамилия, вот он, да, Марлер, его фамилия, Питер Роберт Марлер. Ну, он в Америке сейчас, хотя британский ученый. И вот он делал сонограммы песен зябликов. Сонограмма, сейчас я вам покажу, как она выглядит, это визуальное как бы переложение каких-то звуковых рядов. Да? И на основании вот этих сонограмм он сделал такой вывод, что у зябликов есть диалекты. Да, вот так же, как у людей. И что зяблики в разных странах, там, в разных географических зонах, они все-таки поют по-разному. Ну, может быть, там наше не очень чуткое ухо, не каждый это услышит, у кого только музыкальный слух. А вот на сонограмме это сразу же видно. И мало того, Марлер, он даже сделал такой словарик. Зяблика... английский, да, хотя это на всех языках звучит одинаково, да, зяблико-человеческий словарь. Вот тюп – это сигнал взлета. Вот вы обратили внимание, кошки, когда прыгают откуда-то дома, да, со шкафа, она у вас прыгает, она всегда говорит так, мик, когда прыгает, это ей помогает, вот у нее это рефлекторно получается, а у зяблика тюп – это вот когда он взлетает, чинк – это социальный сигнал. Мы с вами еще будем говорить о контактных позывах, о социальных, да? Чинк, значит, ой, бьюс – это агрессивный сигнал. Ксип – сигнал ухаживания. Сип – это гнездовой птенец, хочет есть. А вот, например, чируп – это уже слеток, хочет есть. Об этом мы с вами тоже сейчас поговорим. Дело в том, что ученые, ну, это уже, по-моему, не Марлер обратил на это внимание, вдруг заметили, что у птиц, так же, как вот вы обратили внимание, да, ребята, вот в первом, втором, третьем классе мальчишки все пищат, а потом происходит мутация, и уже там в седьмом классе уже у кого-то пробивается бас или в шестом, а в девятом, десятом у них уже голоса, как у взрослых мужчин, да? Вот нечто похожее происходит у птиц, потому что крики совсем маленьких птенцов, даже когда они просят есть, зовут родителей, они очень отличаются от криков слетки, которые тоже зовут родителей, говорят им, что есть хотим, где вас тут носят, вот. Но тем не менее, там совершенно другие тональности. Вот. И еще очень интересно, Марлер обратил внимание, что сигналы тревоги тоже разные. Например, «сии», да, он квалифицирует как тревога наверху. Ну, это как у военных «воздух», а вот «хьют» – это сигнал внизу. Чему это так важно? Потому что опасность может быть и там, и там. Вот мой старый друг и товарищ Алексей Михайлович Мурашов, орнитолог, он давно, правда, лет уже 35, если не 40 тому назад, работал в авиации, создавал системы, которые предохраняют аэродромы от птиц. И Алексей Михайлович, вот на тех аэродромах, которые он обслуживал, там птицы не попадали в воздухозаборники самолетов, потому что он применил такую систему. Он ставил чучела соколов и ястребов.
одновременно, на одних и тех же местах. Я говорю: Алексей Михайлович, до меня, значит, тогда не совсем дошло, говорю, а почему ты ставишь и соколов, и ястребов? Ну, как будто бы они там на присаде где-то сидят. Он сказал: как почему? Потому что ястреб когтит свою добычу на земле легко, а сокол ее бьет только в небе. Поэтому если птицы видят ястреба, они летают себе, не беспокойся, мы там от него удерем. А если видят сокола, они наоборот садятся на землю, да? А здесь они видят и того, и другого, и лучше куда-нибудь другое место. Вот, так и видите, Марлер, он тоже все-таки различал сигнал тревоги вверх и вниз. Ну, кошка какая-нибудь идет, понятно, это уже другой сигнал тревоги. Теперь, ребят, давайте вот поговорим, разделим звуки, которые извлекают птицы, да? Вот приблизительно так это все выглядело по Марлеру, видите? Он создал такие схемы. Трели, росчерки в конце. Росчерк – это вот это тю-тю-тю-тю-тю. Это вот и есть росчерк. Он, кстати, не только у зябликов, он у многих других воробьиных птиц. И, Александр, если можно, покажите нам следующую. Все, это уже перо, да? Ну, ладно. Ну, на перо, давайте посмотрим эту картиночку перо. Хорошая картина очень. Значит, здесь еще один такой момент очень важный. Марлер сделал гораздо более интересное открытие. Он взял овсянок и стал их обучать птенцов овсянок песни, да? Потому что, ну, представляете себе, если птенца вырастить в тишине, овсянки той же, или соловья, кого угодно, он никогда петь не будет. Это называется эффект, господи, как же его звали-то, Каспер Хаузер. Знаете, кто такой был Каспер Хаузер, нет? Это была такая сенсация в 19 веке в Германии. На улице одного из городочков появился молодой человек, который потом стал известен на весь мир. И он умел говорить только одну фразу: «Я хочу научиться ездить на лошади, как мой отец». А оказалось, что этого бедного несчастного юношу его держали до 18 лет, по-моему, в темноте, в комнате. Ну, там свечкой какой-то освещалось. Открывалось окошечко, ему давали еду. Все. А потом его вывели на свет Божий, научили говорить вот эту единственную фразу и выпустили на улицу. Кто, почему так с ним поступил, совершенно неизвестно. Но вот этот вот, пожалуйста, это вот тот же самый эффект Каспера Хаузера, да? Птица, которая не социализирована, она будет, ну, она что-то будет бормотать. Кстати, даже такой термин есть у орнитологов, который называется птенцовое бормотание. Ну, как дети, как они гуглят, нет, гуглим это мы. Дети тоже бормочут что-то такое несвязанное. И так вот и птицы. Так вот, Питер Роберт Марлер давал этим птенцам овсянки молодым слушать овсянок местных, откуда птенец роду. И каких-нибудь крутил им записи овсянок откуда-нибудь издалека, там, не знаю, из Германии, из России, там, с Дальнего Востока. Так вот, самое потрясающее, ребят, то, что эти птенцы в первую очередь и лучше всего разучивали песню родных овсянок, то есть свой диалект. То есть, понимаете, это уже где-то там прошито. Фантастика. Нет, они, конечно, если что-то им понравится, они все понемножечко пересмешничают, да? Если они что-то там услышат, может быть, они попытаются это как-то вплести в свою песню, хотя не все птицы так делают. Но прежде всего и лучше всего они запоминают именно свой диалект, а свой птичий диалект, откуда они родом. То есть, как сделал Марлер вывод, их возможность осваивать другие звуки все-таки весьма ограничена. Теперь какие бывают позывы? Значит, бывают, как мы поняли, бывают позывы и песни. Песни у некоторых воробьиных птиц – это явление очень сложное. А вот позывы родителей – это, помните, там, козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь, ваша мама пришла, молочка принесла, а птица это сделала просто брить. И они уже все поняли, и они уже вылезли из гнезда и свои клювы раскрыли, да? Это родительский позыв.
Контактные позывы. Контактные позывы – это уже у социально организованных птиц. Мы до этого тоже дойдем. Это тоже очень интересная штука. Это фактически, как у нас, разговорное общение. Позывы тревоги. Мы уже частично с этим с вами столкнулись, а там еще более интересные будут вещи. Позывы агрессии. Ну, это тоже понятно, да, как дам сейчас. Комфортные позывы. Любопытная штука, да? Кошка, когда ей хорошо, она мурлычет. Ну, правда, кошка мурлычет не только, когда ей хорошо. Когда ей плохо, она тоже может мурлыкать, чтобы себя успокоить и снять стресс. Токовые позывы, да? Ну, это понятно. Это уже когда у нас репродуктивный период. И вот, конечно же, вот эта способность некоторых воробьиных птиц к песне, к сложной, настоящей песне, она как раз и привела к тому, что у людей уже издревле, издревле, издревле появилась такая страсть к птичьему пению. Птичек держали в клетках, их обучали хорошим песням. И в 19-м, например, веке, да и в начале 20-го, была такая очень прибыльная профессия птицелов. Ну, это, как правило, была не только профессия, но и, я бы сказал, хорошее было название – охота. Вот есть такой замечательный город небольшой в Нижегородской области, называется Павлово или Павлов-на-Оке его зовут. Там город мастеров, настоящих мастеров. Это вообще была слесарная столица Российской империи, вот этот маленький городишко. И он прославился на всю Россию знаменитыми павловскими лимонами, которые там до сих пор на каждом окошке растут, гусиными боями, мы о них с вами говорили уже, и канарейками. Знаменитые павловские канарейки, а у нас русская канарейка – это овсяночный напев, это до канареек мы с вами тоже дойдем. Но помимо канареек еще держали других певчих птиц – соловьев, воракушек, щеглов. И этим занимались вот такие вот охотники. Охота от слова «хотеть», да, «обожать». То есть люди были, которые просто были одержимы страстью. И вот что касается соловьев, там же ведь как, ловили-то не каждого соловья. Вот такой дедушка, вот сейчас внук обучает, видите, на картине Перова. Он сначала должен походить весной по лесу, послушать этих соловьев. И только когда он услышал какого-то очень стоящего соловья, у которого самая красивая песня, вот этого соловья надо было уже ему отловить. И для этого были свои уловки. Сейчас я вам расскажу, какие. Не удержусь, чтобы вам не прочитать. Это вот Иван Сергеевич Тургенев. У него есть такой очерк, называется «О соловьях». И здесь он передает такие ворчания старого соловьиного охотника. «Соловьи здесь у нас дрянные, поют дурно, понять ничего нельзя. Все колена мешают, трещат, спешат. А то вот у них еще самая гадкая такая штука. Сделает это ту, и вдруг ви, это взвизгнет, словно в воду окунется. Вот это вот самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колено. А колено вот какие бывают. Первое – пульканье. Это пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Второе – клыканье. Клык-клык-клык-клык-клык-клык, как желна. Это дятел такой желна. Третье – дробь. Ну, выходит примерно, как по земле разом дробь просыпать. Четвертое – раскат. Пятое – пленьканье. Почти понять можно. Плинь-плинь-плинь-плинь. Шестое – левша-дудка. Это протяжно го-го-го-го-го-го, а там коротенько такой ту. Седьмое – кукушкин перелет. Самое редкое колено. Я только два раза в жизни его слыхал, и оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист. Восьмой – гусачок. Га-га-га-га-га. У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит. Девятое – юлина стукотня. Ну, как юла. Есть такая птица, на жаворонка похожая. Или как вот органчики бывают, такие кругленький свист. Фи-фью. Ну и так далее. Почитайте. Достаточно такой любопытный. У Горького, кстати, у Алексея Максимовича тоже. По-моему, в книжке «Детство» замечательная глава есть, как он, по-моему, с дедушкой, кажется, пошел ловить птиц, вот как его обучали ловле птиц. Так вот, здесь помянули органчик и дудочку. Ребят, дело в том, что когда птиц, соловьев, канареек учили песни,
то при этом применяли различные дудочки, свирели и даже специальные органчики. Вот. Как вся эта ловля птиц организовывалась? Ловушка, цапог, ну это самая такая простая ловушка. Но для того, чтобы этот цапог поставить, ну цапог кто пойдет, синица или снегирь, да, ну это хорошо. А вот соловья на цапог не возьмешь. То есть здесь уже надо было тачок организовывать, а тачок это расчищалась поляна. Еще надо место найти правильное для этой поляны, да, где много соловьев. На этой полянке привада раскладывалась, там татарник, репейник, конопля, вот, это уже для щеглов. А для соловьев ставили клеточку с самочками, которые тоже там тинькали и подманивали самцов соловьев. Ну и уже, конечно, такая большая, хорошая ловля. Это вот делали такие специальные сети. Сети накрывали птицу. Это было целое искусство, да? Выследить свою птицу, выследить ее, поймать. Ну, это да, это дорого стоило. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Это Маковский. Это картина Маковского, ну, по-моему, она называется «Любители соловьев». Ребят, Маковский замечательный художник, кстати, погуглите. Очень хороший художник. Один из самых, кстати, дорогих был художников в свое время. У него замечательные такие жанровые сценки. Вот видите, куда он наверх смотрит? Дяденька там подвешена клетка. И здесь, что характерно, сидит боком к нам явно купеческого звания, такой солидный. Там напротив сидит явно какой-то чиновник, и вот руки за спину заложив, открыв рот, слушает, это явно какой-то простолюдин, да? То есть вот эта вот страсть к соловьям, к соловьиному пению, она объединяла все сословия, вплоть до государя императора Николая, который очень любил соловьиное пение, и у него был поставщик его императорского величества двора из Павлова на Оке, кстати. Это поставщик был соловьев для государя, ой, канареек, извините, для государя императора, и ему даже сам государь подарил какую-то икону. Поэтому, конечно же, и соловьи, и канарейки, там технологии были очень похожие, как обучить их пению. Пению их обучали с помощью учителя. То есть для начала искали очень-очень-очень толкового учителя. Как правило, это происходило в трактирах, в определенных трактирах. И подвесить к хорошему учителю учеников стоило очень-очень дорого. А вот я читал там до 5 рублей золотом, представляете, это 5 рублей золотом, это вот дяденька, который в рваных штанах стоит, слушает, он месяц на эти деньги мог бы жить со своей семьей. 5 рублей, причем ни в чем себе особо не отказывая. А хорошую птицу могли продать вообще баснословно дорого. И люди, у которых не было денег, но хочется, да, хочется научить своих соловьев такой же прекрасной песне. Они, знаете, как делали, хитрили? Они в шляпах проносили соловьев, то есть они сажали соловья себе на голову, надевали шляпу, заходили в этот трактир, сидели там в шляпах, а под шляпой сидели вот эти соловьи-ученики, в надежде, что он все-таки что-то там из этой песни разучит. И потом, ребят, поймите такую вещь. Вот найти хорошую птицу, да, толковую птицу, это вот одна из нескольких десятков. Это же не значит, что любой самец соловья будет у вас хорошо петь. Во-вторых, были специальные хитрости, как этого соловья заставить петь не только весной, в начале лета, но и в другое время года, да, как его обмануть, чтобы он подумал, что уже весна пришла. На это были свои хитрости, тонкости. Как его содержать? Ведь эта птица должна долго прожить. И мне посчастливилось еще застать последних таких птичников. Я помню, мне рассказывал Владимир Гусев, как соловьиными яйцами выкармливали. Я говорю, причем некоторые соловьи не понимали, что это вкусно и как надо есть, и тогда им туда высыпали муравьиные яйца вместе с муравьями. И вот они склевывали муравьев, потом яичко тоже зацепил, надо же, как вкусно. А знаете, как собирали муравьиные яйца?
брали простыню и вот так вот загибали у нее углы. А в центр вот этой простыни лопатами просто сгружали муравейник. Вот прям целиком всю вот эту копну вываливали на центр простыни, разворошив. Ну и муравьи, конечно же, спасали своих куколок, свои яйца. И куда они их несли? Они их несли туда, где загибы. То есть там уже никакого сора, никаких хвоиночек, никаких веточек. Все, дальше оттуда уже доставали эти яйца. То есть это была целая наука содержания певчих птиц. И, конечно же, это был хороший бизнес. Очень хороший бизнес, потому что люди талантливые, которые умели это делать. А это, знаете, ребята, как творчество. Это талант нужен, терпение. У одного есть, у другого нет. Вот те, кто был талантлив, они, конечно, на этом очень неплохо зарабатывали в свое время. Значит, теперь с соловьями. Ну, давайте, раз уж мы с вами с соловьями, давайте про Александра следующее покажите нам, пожалуйста. Вот он, наш соловушка. Удивительно громко поет эта маленькая пташка, да? Кстати, Союз охраны птиц России каждый год, по-моему, до сих пор проводит. В Москве, точно я знаю, проводят перепись соловьев. То есть это вот можно зайти на сайт и там оставить свое сообщение, где вы соловья слышали. Там в парке культуры имени Горького, да, или там, я не знаю, в сквере в таком-то, по такому-то адресу. И там отмечали. Но, к сожалению, с каждым годом соловьев в наших крупных городах в Москве становится все меньше и меньше. По одной простой причине. Так же, как и других певчих воробьиных птиц. Потому что у нас пошла вот такая мода на вот эти аглицкие парки. И в парках, где раньше было такое романтическое запустение, густой подлесок, да, из какого-то там кустарника, из буреломов, все это вычищается, раскатываются рулонные газоны, и получается, как вот голая земля с газонами раскатанными, и там стоят эти деревья. Но при этом уходят птицы. Потому что это главное. Раньше соловьи, вот я помню свое детство, они в Москве были, в центре города пели. Последний раз я соловья слышал вот максимально близко к центру, знаете, где напротив парка культуры, парк скульптур, где Третьяковка. Вот там года три подряд пел соловей в кустах. Потому что соловью нужны густые-густые кусты. Соловей гнездится на земле. А его кошки сидят. Но он не просто на земле, а он там, где вот эти буреломы, где куча крапивы, каких-то колючих кустарников, где черт ногу сломит. Вот там на земле соловей гнездится. И он туда не летит сразу к своему гнезду. Нет. Он сначала опустится за несколько метров и пешком невидимкой прошмыгнет в этой густой траве. Чтобы, не дай бог, хищник его не засек и не понял, где его гнездо находится. И вот это вот гарантия того, что гнездо будет спасено. Теперь, почему соловьи поют? Ребят, это понятно. Соловьи поют для того, чтобы обозначить свое место. Вот он прилетел, он застолбил свое место, где он будет охотиться, где он ждет самочку для того, чтобы строить гнездо. Строить будет, по-моему, у него самочка, по-моему, строит, если мне память не изменяет. Соловей помогает, в том числе и письмами. Но, конечно же, в эту песню он вставляет те звуки, которые он слышал, может быть, и в дальних краях, где он зимовал, какие-нибудь там крики, вопли обезьян. А потом он туда вставит какой-нибудь звук работающего трактора, или еще что-то, что ему понравится. Но именно поэтому вот чистота соловьиного пения, вот соловьиная песня, знатоки там очень четко разбирали каждое колено, да? Каждое колено имело свое название, и последовательность этих колен должна быть определенная. Но самое главное было не то, чтобы, не только то, чтобы птица разучила эти колена, но надо было научить птицу убирать оттуда неприятные звуки. Потому что помимо тех звуков, которые услаждают наш слух, там еще какой-то скрежет попадался, какие-то очень неприятные звуки, которые всю песню портили. И дальше уже шла настоящая дрессировка, ребят. А дрессировка – это уже искусство.
Ну, конечно, никто ремнем не порол этих соловьев, но свои какие-то секреты дрессировки, безусловно, у птичников были. Ну, давайте посмотрим дальше, какие еще соловьи бывают. Да, вот, ребят, со соловьями, вот, это вот как раз и есть сонограмма. Видите, вот так она и выглядит, сонограмма. Вверху сонограмма соловья, а внизу сонограмма, вот я сейчас не помню здесь кого, по-моему, то ли овсянки, но это не важно. Самое главное другое, ребят, вот кардиограмму, да, когда снимают, как работает сердце, вот такие вот загогулины, но когда хороший доктор по этим загогулинам смотрит, он говорит, да все нормально, у вас хорошее здоровое сердце, или ой, батенька, да у вас, смотрите, у вас тут прединфарктное состояние было, когда это делали снимок. Так же и здесь. Видите, то есть мы визуально видим как бы и частотность, и частоту повторяющихся звуков. Мы все это видим графически, и уже нам легче сравнивать песню одного соловья, одной птицы с другой птицей. Да? Потому что то, что мы на слух не можем различить, то вот здесь сразу бросается в глаза. Следующее покажите, пожалуйста, Александр. Теперь, значит, что касается соловьев, классификация такая, да, по таксонам, если мы их будем раскладывать. Дети мои, помните, что такое таксон, да, в систематике? Таксон – это вот род, вид, отряд, там, семейство, класс, царство, триба, там, и так далее, и так далее. Это все таксоны. Вот это вот тугайный соловей. Но считается так, смотрите, ребят, считается, что вообще такое соловей, да, это семейство мухоловок. И дальше по видам идет такая путаница, их около 300, по-моему, видов, которые называются, в общем-то, соловьи. Четыре вида – это вот соловей обыкновенный, да, это вот восточный, он называется обыкновенный соловей, которого мы здесь в Подмосковье у нас слышим. Есть западный соловей, да, есть хацония, чуть позже покажу ее, и есть ворушка. Вот эта замечательная птица с таким нагрудником красивым. Но вот этот тугайный соловей, например, это рыжехвостая славка. Вот, то есть, ну, это тоже вот называют тугайный соловей. Есть еще соловей красношейка, есть да, южный соловей, есть еще синий соловей и так далее. Вот, Александр, если можно, следующий нам покажите, пожалуйста. Вот, это ворakушка, это наша любимая ворakушка. Вот, что касается ворakушки. У нее тоже замечательная песня, и в старину ворakушек, так же, как и соловьёв, держали дома. И у ворakушки, в отличие от соловья, у нее очень красивое оперение. Видите, вот это вот жабо, оно разное. У разных птиц по-разному выглядит. И у меня на даче прилетала ворakушка. Когда я что-то начинал копать, да, сразу прилетал ворakушка, и вот он сидел рядом, ждал, когда я теперь отойду, потому что я же землю раскапывал, он, а тут каких-то вошек-блошек выковыривал с удовольствием. Долго ко мне прилетал, потом куда-то пропал. Вот у него вот это вот жабо было коричневого цвета, а коричневое с черным. То есть там голубого не было совершенно, например, очень редкий такой окрас. Я первый раз такого видел. Но это не самка, это был самец. Вот. Ну, а бывает так, что вот это вот горлышко ярко-оранжевое, бывает бледно-оранжевое, интенсивно синего оперения тоже разное. Они очень полиморфные. Мы знаем такой термин, да, полиморфные, то есть разнообразные. Вот что касается ворakушек, то там тоже очень четко в свое время было разложено по сигналам, какая ворakушка, как она поет, ну и где у нее там позыв, как у нее эта трель устроена, где у нее там росчерк. То есть это все, конечно, потом обрабатывали на компьютере и все это, конечно, классифицировали. То есть вот целое такое направление пошло в орнитологии. Это вот те, кто серьезно занимался пением птиц. Дальше нам покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Это вот
Ну, давайте вот это у нас красношейка, соловей красношейка. А вот следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. Вот это и есть хадсония, да? Хадсония. Ну, наверное, соловьями мы на этом завершим, да? А вот теперь, если можно, Александр, покажите нам следующую картинку. Это я не знаю, чья картина. Это, по-моему, какая-то открытка старая. Вот, видите, задумчивый такой дедушка-канареечник. Как я вам уже только что говорил, канарейки были не менее популярны, чем соловьи. А после революции так и более популярны. Во всяком случае, я застал еще вот этих взрослых канареечников, которые собирались на птичьем рынке. Еще тогда был Калитниковский птичий рынок на Таган, на Пролетарской туда, на трамвае. Вот там собирались последние канареечники, которые говорили на своем языке. А нам тогда было лет по 20. Отец моего близкого друга был такой старый канареечник. Наполовину не понимали того, о чем они разговаривают. Но было понятно, что это последний из могикан. Хотя любителей канареек было много, и среди известных людей был такой чудесный поэт, если вы помните, Багрицкий. Вот Багрицкий обожал канареек, и иногда все свои гонорары на канареек тратил, пока не женился на Суок. Она ему не позволила. Вот. А канареек очень любил Сергей Образцов. И, ну, я в театре кукол не был уже тысячи лет, наверное, лет 40. Но я помню, раньше, когда заходишь в театр Образцова, там всегда пели канарейки, там были клетки с канарейками. Он в них знал толк, он с детства увлекался очень канарейками. А, ну, теперь, ребят, с канарейками, значит, какая вышла история? Она тоже достойна нашего разговора. Канарейки, если так вот по таксонам, по систематике, да, это семейство вьюрковые, род канареечные вьюрки и вид это канарский канареечный вьюрок. Видел я его на Канарах. Мы его снимали с Олегом Владимировичем Шумаковым, когда там делали кино. Я еще тогда путешествие натуралиста вел. Заметки натуралиста уже назывались тогда на канале «Культура» на телевидении. И мы с Олегом, когда были на Канарах, то, конечно, задача у нас была найти канарейку. Нашли без труда. Они там порхали, как у нас воробьи. Серенькая такая пташка, ты ее и не различишь. Сразу возникает вопрос. Кстати, не только на Канарах они водятся, они еще и на острове Мадейра, по-моему, на Азорских островах. То есть у них ареал немножко побольше. Не так, чтобы прям эндемик такой узкий. Хотя называется канарейка от Канар, да, и канареечное семя, которое там растет. Произошла такая интересная штука. В XVI веке, когда испанцы превратили Канарские острова в своей колонии, то они монополизировали торговлю канарейками. А их, там уже была у них такая своя индустрия. Они отбирали самых хороших пивунов, научили их обучать там песням. То есть это уже так примитивно, но уже было. И дальше они их в клетках начинали продавать в Европу. И продавали только самцов. То есть самок не продавали специально. Ну, понятно, да, зачем нам конкуренты, когда такой бизнес-то хороший. Кстати, такая же история была похожая в 90-х годах, да, 98-й год, по-моему, был. К нам стали продавать чехи, очень красивых жуков-бронзовок, ну, для домашнего содержания, но продавали только самцов. И наши никак не могли развести, но потом как-то умудрились. Вот, а дальше произошла очень интересная штука. Один из кораблей в районе Ливорно, ну, Ливорно, представляете себе, где это, да? Это вот Италия, вот он сапог, да, а это вот здесь вот. То есть это, ну, что там рядом, Флоренция, Генуя рядом. Ливорно – это большой порт. Вот, не доплыв до этого большого порта, корабль попал в кораблекрушение, разбился. А дальше, как пишется во всех источниках, после чего птицы, которые плыли на этом корабле, попали на остров Эльба, где смешались с местными видами
других сородичей из Юрковых, да? Но вот знаете, я подумал, мне не давала покоя такая мысль. Ну что значит попали? Ну представьте себе, вот плывет этот галеон испанский, и везет он эти клетки с канарейками. И тут кораблекрушение. Что будет-то? Ну канарейки эти с клетками потонут. Значит, ребята, значит. И тут до меня дошло. Значит, кто-то из команды стал выпускать этих птиц на волю, когда разразился шторм. Ребята, вот узнать бы имя этого человека и поставить бы ему памятник, потому что в это время все думают о том, как самому спастись, а этот человек замечательный. Он вместо того, чтобы самому спастись, он стал выпускать птиц на свободу. И я бы вот на месте тех, кто живет в Ливорно, прямо поставил бы памятник неизвестному матросу, который отпустил птицы на свободу. Так вот, что дальше произошло? Вот эти те канарейки, которые долетели до острова Эльба, Наполеон там еще не скоро окажется, вот, они образовали гибридные такие помеси с местными птицами, и среди них стали попадаться птицы лимонно-желтого цвета. Вот из этого выщепления и пошли лимонно-желтые канарейки, потому что когда говоришь канарейка, да, даже цвет такой канареечный, помните, у Незнайки были штаны канареечного цвета, вот. В первую очередь сразу желтый цвет. А в природе у канареечки, да, чуть-чуть такого желтого, тусклого, что-то там есть среди зеленовато-серого. Но фактически нету. Вот как это все получилось, вот эта желтая масть. У нас в России разводили канареек, были заводчики, которые занимались этим. Очень хорошо мастерски этим занимались. Особенно славился полотняный завод Медынского уезда. Это в Калужской области был такой город. Ну, он и сейчас есть Боровск. Это тоже Калужская область. Павлова на Оке, который, как я вам говорил, даже императорскому двору канареек поставлял. И Тула, Москва, Богородицк. Вот были такие центры, которые особенно славились своими канарейками. Вот вы обратили внимание, почему здесь Тула, почему здесь, например, Павлово на Оке? Это и что один, что другой, это город мастеров. А ведь тогда же ведь не было вот этих там проигрывателей, магнитофонов, да, в мобильных телефонах музыку никто не записывал. Вот представьте себе этого мастера, который сидит целый день, там что-то слесарит, делает. Павлово, кстати, город славился своими замками. Там до сих пор есть царь-замок, который 400 килограммов весит. Причем, обратите внимание, братцы, царь-пушка у нас ни разу не стрельнула, да? Царь-колокол у нас ни разу не динькнул. А царь-замок, он запирается. Еще была царь-батарея, как же его, Петров в 18 веке. У нас был такой изобретатель, потрясающая батарея, огромная, отдельная история. И вот слесарит он, слесарит, а вот когда рядом у тебя поет птица, да, это же музыка. Это же замечательно. Поэтому вот в таком рабочем городе мастеров Павлова и в Туле разводили канареек для этого рабочего люда, который сидел там у себя, слесарил, и света белого не видел, потому что работать приходилось очень много, чтобы семьи прокормить. И, конечно же, вот при помощи всяких ухищрений учили их хорошим песням и хороших мастеров подвешивали. Это уже в других трактирах. В одних трактирах соловьятники собирались, в других – канареечники. Все это, конечно же, было. Вот порода, которая выводила, она называлась ход в старину. Да? Это ход там павловский, это ход там еще какой-то. Но это была еще не совсем порода. Порода – это когда уже совсем закрепили все признаки. А это вот такие полупороды. У каждого заводчика был вот такой свой ход. Эти ходы очень ценились. И в 1958 году, да, в 1958 году был такой киноровод, знаменитый Веллин в Москве. Вот он уже ввел бальную систему.
В Европе эта бальная система уже была своя, а он ввел такую вот нашу российскую бальную систему, то есть каждая канарейка, ей давали какие-то баллы, вот она это колено как делает? Делает, отлично, балл поставим, этот тоже делает, два балла поставим и так далее. То есть канарейка, которая имеет там 60 или там 50 баллов, это крутая канарейка, она дорого стоила, а если 80, это уже там чемпион какой-то. И вот такая вот была интересная история. Давайте, Александр, следующее посмотрим, если можно. Вот в Германии, кстати, сначала стали разводить канареек по цветам, да? Они очень увлеклись декоративными канарейками, там красного цвета, оранжевого цвета, со всякими хохолками, с жабо там и так далее, и так далее. Вот если можно, следующее покажите. Это можно следующее покажите. Это вот.

Вот. Кстати, очень хороший был человек, несмотря на то, что был великий князь, был такой человек очень застенчивый, робкий, занимался творчеством, прекрасный был архитектор, и в том числе вот, тоже был большой любитель канареечного пения и был попечителем общества российского, общества, вот это вот наша знаменитая российская канарейка, овсяночный напев, да, и вот как раз он его в свое время возглавлял, он потом эмигрировал после революции, но прожил недолго, у него чахотка, по-моему, в детстве была, вот, ну, тем не менее, он был генерал в кавалерии, по-моему. Вот, давайте следующее посмотрим. Еще одна птица. Ой, потрясающие птицы. Я их страшно люблю, этих птиц. Вот, когда они налетают, эти разбойники к нам, ну, как разбойники, это я их любя, да, вы сразу слышите вот эти вот звоночки свиристели, такой многоголосый стоит звон. Потому что свиристели, они живут большими стаями, и вот эта стая, они вечные странники, они все время кочуют, они все время в пути, они все время ищут, где там какая рябина у нас осталась, которую еще дрозды не склевали, где у нас там какая калина, ну вот калину, здесь вот калина, да, у меня свиристели калину едят с омерзением. То есть, видно, когда уже больше ничего нету, то они с омерзением начинают есть калину. Горьковатая, видимо, она. А рябину они просто обожают. А свиристели гнездятся в Сибири, вот там вот на севере, где много всякой мошкары, где много насекомых, где есть что поесть и где много всяких ягод. А потом они начинают кочевать. Когда уже насекомых не остается, они начинают кочевать к югу, и вот и туда, и назад, причем у каждой стаи, а каждая стая, это даже, знаете, ребят, это не просто стая, это такая, ну, наверное, родовая стая, да? И вот там, в общем-то, все такие ближние и дальние родственники. У каждой стаи свой маршрут. И вот когда они кочуют, то молодежь запоминает этот маршрут, где остановки. Они уже знают, что вот там есть такой лес, а на краю леса много рябины. А потом будет вот этот парк, там тоже много рябины. А потом на Москве, в Москве мы будем пролетать Москву, остановимся около Большого театра, потому что там яблони Баката посадили. Такие ягодные яблони с маленькими-маленькими яблочками. И вот несколько лет подряд я видел, там большие стаи свиристели налетали на эти яблочки. Они же запоминают, у них память очень хорошая. И еще, знаете, что любопытно? Свиристели, они, конечно, пищевые конкуренты с дроздами. Дрозды же у нас рябинники. Поэтому что делают свиристели? Они, когда у них первая откачевка идет к югу, они не только едят, они еще сплевывают, они срывают ягоды, бросают их на землю. Потом на земле эти ягоды заметет снег, и когда то, что останется на дереве, доклюют, дособирают дрозды, но зато, когда свиристели будут возвращаться назад, снег уже растает, и свиристели уже с пола, с земли начнут склевывать то, что вот они тогда себе заготовили. Но здесь тоже такая очень опасная штука, потому что некоторые такие ягоды у них начинают бродить. Когда они в зоб попадают, там же тепло. И вот в этой теплоте происходит процесс брожения. И пары алкоголя могут ударить свиристелем в голову. И тогда свиристели начинают вести себя как пьяные. Это такой хорошо известный факт. И, к сожалению, вот в таком состоянии они стали очень часто биться. Вот знаете, есть такие здания, где зеркальные окна. То есть, вот большое здание, а сплошное зеркало. И вот видят в эти зеркала небо с облаками, влетают, свиристели, падают. И, к сожалению, многие бьются насмерть или калечатся. А вот такая вот история. Осенью вот молодые летят, когда по этим маршрутам, они их запоминают. Но почему они всегда звенят, как погремушки, да? Потому что это так называемые контактные позывы. Ну, представьте себе, вот она стая, да? Мы же все вместе держимся, мы одна семья.
И если кто-то там пошел куда-то дальше, вот в этом

0: парке вот подальше искать, а может быть там какая-то рябинка осталась, он же может отбиться от стаи, а так он все время слышит этот звон, может на него вернуться. Мало того, я вас уверяю, что птицы по звуку очень хорошо отличают, кто это пикнул, Вася, Петя или Маша. Они очень хорошо. Для нас это одинаковый такой стоит звон, каждый голос одинаковый, а они точно так же, как мы наши голоса отличаем, человеческие, точно так же они очень хорошо отличают свои птичьи. То есть вот у свиристелей, как у других социальных птиц, как у дроздов, например, да, у скворцов, мы сейчас до них дойдем, это вот так называемые контактные позывы. Следующую нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот тут она, свиристель, доклевывает рябину. Сейчас, ребята, извините. Я говорил, что я болен, Ихбин больной. Вот, и следующее нам покажите, пожалуйста. Вот. Как же мне нравится их оперение. Вот у свиристелей, у них потрясающее сочетание вот этого вот серовато-розового, ослепительно-желтого, да, на хвосте, на перьях, бархатного черного, просто потрясающе. Вот я до сих пор не понимаю, почему вот эти вот кутюрье всякие, которые высокой модой занимаются, почему они не учатся у природы. Птицы, бабочки, цветы, там такие сочетания, такие узоры. А они что-то там своими извращенными мозгами начинают выдумывать. Вот, совершенно непонятно. Ну, их дело. А здесь, видите, свиристель делит свою трапезу со скворцом. Скворцы, безусловно, это такие же контактные позывы. Скворец, он великий мастер пения, великий. Как там у Михалкова? Живет у нас под крышей талантливый артист, и каждый день мы слышим художественный свист, по-моему, вот, поет не славы ради, а что-то там просто так, вот, не помню, ну, хорошее такое стихотворение детское у Михалкова. Это действительно так, скворцы прекрасные подражатели, по-моему, даже какие-то простые человеческие фразы тоже могли произносить. Кстати, канарейки говорящие есть. И довольно много говорящих канареек. Мало того, они не только говорящие, они поющие. Потому что я читал в старых журналах, что выставляли канареек до революции, которые пели «Боже, царя, храни». Ну, не со словами, конечно, а мотив. Все, как князь Львов написал, вот так и он, по-моему, музыку-то написал, да? Вот. Канарейки говорящие есть. Вот про скворцов, по-моему, майны точно есть говорящие. А вот наши скворушки, я, честно говоря, не помню. Но зато наши скворушки потрясающе совершенно воспроизводят некоторые звуки, которые им нравятся по частоте. Я вам рассказывал, по-моему, да, давным-давно, когда еще мобильные телефоны звонили просто без всяких там музык, да, скворец над одной моей знакомой женщиной пожилой издевался. Она работала на даче, у нее, естественно, было два скворечника. Она клала телефон на скамеечке около дома, а сама на грядках. Телефон зазвонит, она подбегает, алло. И вот скворец все время ей звонил, как телефон. Издевался над бедной женщиной. Ну вот следующий, Александр, покажите, пожалуйста. Это розовые скворцы, майна. А вот, ребят, если наш обычный скворушка, мы ему делаем скворечники, да, то мы стараемся, чтобы на одном участке шестисоточном не было 10 скворечников. Это не надо. Потому что все-таки у каждого скворца, у него своя территория, им будет дискомфортно. Потом они уже собираются в эти предполетные свои скопления. Там уже начинаются вот эти вот пения осенью. Редкий случай, когда птица поет осенью, а там вот можно послушать пение. Они, правда, уже связаны не с репродуктивными функциями, вот, а скорее с социализацией молодежи, потому что молодежь друг с другом знакомится, знакомится с остальными членами стаи. Все-таки вместе предстоит долгий путь. Они еще отрабатывают слаженность в полетах. Вот иногда можно видеть прямо садятся такими гроздьями, что покрывают все провода сплошным слоем, они провисают под их тяжестью. Потом вся эта компания полетела, полетала, полетала, опять села. Вот как раз слаженность в полете. Там звучат команды правого руля, левого руля. Наверняка, как же без этого-то? Кто-то из опытных управляет вот этой молодежью. Это все вот контактные позывы, контактная такая социальная коммуникация. Но в отличие от наших скворцов, розовые скворцы, они селятся большими колониями и живут большими колониями. Вот я помню, видел в Черноземельском заповеднике, это Калмыкия, в Кошаре, в заброшенной, они жили, огромная такая стая, несколько сотен голов, ждали, когда саранча пойдет, тогда у них пир начинается. И я вот все хотел Батару, директора заповедника, предложить сделать какой-то коллективный скворечник в степи, поставить, где было бы много-много-много домиков. Вот у меня есть такая мысль, я не знаю, может быть, ее кто-то и воплотил уже, но я думаю, что розовым скворцам бы это было бы здорово, им бы понравилось. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картинку. Спасибо, Александр. И это вот, видите, опять-таки тут много-много всяких розовых скворцов. Так, а вот следующую нам покажите картиночку. Спасибо. Тоже одна из самых красивых наших птиц, во всяком случае, самых ярких. Англичане ее называют beater. Ну, мы тоже в старину их так и звали, пчелоедки. Гроза пасечников. Называем щурка. Ну, у нас есть зеленая щурка, золотистая щурка, потрясающей красоты, конечно, птицы. И тоже, когда щурки, они коллективные ребята, и когда стая щурок, то звон, очень мелодичный звон стоит. Они перезваниваются и в полете перезваниваются, и когда садятся. То есть, то же самое вот эти вот контактные позывы. Причем, понимаете, ребят, здесь же... Почему они перезваниваются? Каждый говорит, что все в порядке, все хорошо. Все замечательно. Или нет, что-то нехорошо. Что-то сразу все внимание ставит. С кем нехорошо там? А что это с ними нехорошо? Или кто-то там говорит, ребят, там кошка справа. Или дядька какой-то с ружьем идет. Понимаете, это же все, каждый, вот для нас этот вот звон, а они очень четко совершенно разделяют каждую нотку в этом многоголосии. Итак, значит, давайте со щурками. Сложное, достаточно сложное у них социальное поведение, как это ни странно. Потому что у них тоже они живут такими родовыми кланами. И в этом родовом клане щурок, вот, Александр, если можно, следующую покажите картиночку. Они как ласточки-береговушки живут в норах. Находят такие крутые обрывы, роют себе норы и живут в этих норах. В этих норах они выводят птенцов. По-моему, даже подстилки там никакой нет. На голой земле они их прямо выводят. Но в каждой такой стае размножается всего лишь несколько пар. Ну, назовем их доминантные пары, да, которым позволено размножаться. Вот. А остальные птицы им помогают. В том числе помогает молодежь. То есть, это птицы от прошлого выводка, от позапрошлого выводка. То есть, они помогают своих братьев, сестер вырастить. Они послушно, как родители скажут, роют норы. А норы бывают длинные, там метр прорыть. Представляете, сколько килограммов надо грунта выбросить? Это тяжелая работа. Вот. Помогают рыть норы, потом они приносят еду, а себе они роют норочки короткие, так же, как и самцы. Вот там самка в этой длинной норе, а там еще за гагулинкой да, такая бывает, да? А самцы и вот эта вот молодежь, они себе роют норки такие коротенькие, где просто как спальня. Но... Знаете, выяснилась такая интересная штука. Некоторые вот такие вот молодые самцы, которым уже 2-3 года, они сбегают от своих родителей деспотических, находят где-нибудь там рядом на соседнем обрыве другую самочку, вот, и роют с ней норку, потому что они тоже хотят обзавестись семьей и жениться поскорее. И часто бывает так, что их застукивают родители. Родители их по голосам слышат. Вот, ребят, мы говорим, для чего птицам голос? Они друг друга по голосам отличают прекрасно. И не только по голосам, как мы потом узнаем, да? По другим звукам, которые каждая птица издает. И тогда папаша прилетает туда, зарывает эту норку, которую сынишка ему там по шапке, ишь, жениться выдумал. А ну, марш домой за братьями и сестрами. И вот так рушится молодая семья. Вот такая сложная бывает у них жизнь. И эволюционный биолог такой есть, Уильям Гамильтон, британский. Он обосновал вот такое альтруистическое поведение других щурок, которые, может быть, всю жизнь не будут сами обзаводиться семьями, а только помогать кому-то, да, вырыть норку, потом носить еду этим птенцам и так далее. Это же альтруизм чистой воды. У некоторых щурок вот так всю жизнь они альтруистами холостыми пробудут. Он это обосновал как такая вот теории родового отбора, как он ее назвал, что да, вот родовой отбор, и что это тоже укрепляет популяцию, потому что у родителей появляются помощники, и если у родителей есть такие помощники, то репродуктивнее они размножаются, как если бы каждая пара сама по себе. Ну, на компьютере как-то это все дело просчитали, ну, вроде как, да, может быть такое, почему нет? Вполне даже может быть. Так, Александр, если можно, покажите нам, пожалуйста, следующую. Вот. А это воробьи. А вот у меня они там в Туях теперь живут. Раньше они у меня здесь почти не жили, но как появилась кормушка, года через два, через три воробьи умные поняли, что кормушка никуда не уйдет, поэтому еда здесь будет постоянно. И они здесь сделали такую засидку. Вы уже обращали внимание, что в городе очень часто ты идешь и стоит звон-перезвон. Ну, не знаю, вот нам всем нравится, моей семье никто не против. А звон стоит страшный, гомон. Это воробьи. Воробьи держатся вот такой вот стаей, они находят либо какое-нибудь дерево с такими с плотными ветками, где можно спрятаться, а там же кошка не доберется, ястреб, перепелятник туда за ними не залетит. Я видел, как ворона на лету воробья срезала, там она тоже его не тронет. Вот в городах, в частности в Москве, в качестве живых изгородей очень часто используют кизильник блестящий. Вот они, кстати, на кизильнике сейчас сидят. Это такое растение, кизильник блестящий, который стрекут как формирует живую изгородь. Самые первые распускают листочки, такие маленькие листочки глянцевые. Вот их воробьи обожают. И воробьи за это платят кизильнику тем, что щедро оставляют свои азотосодержащие удобрения на его ветках. Ну, такая внекорневая подкормка, а потом дождик пойдет, все это смоет туда под корень, кизильник будет очень доволен. Так вот, ребят, с воробьями есть такая история. Все, кто занимался птицами, они знают, что воробей один не живет. Воробью нужно общество обязательно, потому что один воробей, он будет грустный, и он очень быстро, он будет в таком стрессе, что он просто долго не проживет. Так, ну давайте дальше посмотрим, Александр, если можно. Мы с вами сколько, полтора часа говорим? Я так чувствую, что нам птичью тему придется. Вот, а это пример. Очень часто такое можно видеть. Ну, как часто? Я такое видел раз 10, наверное, 15 за свою жизнь. Когда у кого-то сбежал попугайчик, обычно это волнистый, самый дешевый, самый простой попугайчик. И этот бедный попугайчик, он прибивается к воробьиной стае, конечно, да? Но благодаря тому, что попугайчик, он может имитировать звуки, да? Я думаю, что со временем он там обживается в воробьином обществе, он, наверное, уже выучит воробьиный язык, начнет понимать, что говорят воробьи, и даже сам говорить по-воробьиному. Но тут придет зима, к сожалению. Воробьи выживут, а вот попугайчик нет. Кстати, я у себя наблюдал такую историю. Я кормлю часть птиц, в кормушку засыпаю, да? А часть птиц, они гораздо больше любят брать с земли. И вот там у меня проса, семечки, конопля, рапс. Вот это все я рассыпаю обычно по земле под кормушкой. И вот там у меня. И кстати, и снегири очень больше любят земли. Это синички такие вот, верхолазы. А и снегири, и зеленушки, я уж про воробьев молчу, они очень любят с земли питаться. Вот. У меня, я вам хвастался, да, у меня вот уже недели три живут две горлицы. Еще прилетели, когда снег был. И вот они прилетают каждый день, эти две горлицы. Почему я заговорил сейчас об этом? Потому что воробьи кормятся на земле так. Вся эта стайка прилетела, клюют, клюют, клюют, секунд 15-20, и вдруг вся улетела. Потом опять прилетела, клюют, клюют, клюют. Я думаю, может, кошки мои пуганули, у меня опять кошка все-таки по участку живет. Да нет, кошки вон спят. Что ж такое? Самое интересное другое, ребят. Я каждый раз пытаюсь застукать вот этот вот позыв тревоги. Не могу. То есть вот галдеж идет, би-би-би-би, но они-то этот позыв слышат. Но самое смешное другое. Вот эта стая, а три снегиря, а снегири очень осторожная птица, они друг на друга смотрят, пожимают плечами, чуть ли они, и продолжают клевать. То есть вот этот сигнал тревоги, позыв тревоги воробьиной, снегири не воспринимают как тревогу. В отличие от этого попугайчика, они еще не выучили воробьиный язык. Ну, давайте дальше посмотрим. Александр, покажите, пожалуйста, вот. Ребята, у меня была такая командировка очень интересная. Одна была на Агрохане, это Дагестан, где смешанные колонии, а другая Черноземельский заповедник, мной уже помянутый, это Маныч. Маныч Гудило, соленое озеро. Ну, даже это не озеро, это или река. Это цепь озер, обмелевших, соленых, солоноватых, которые раньше соединяли Черное море и Каспийское. Потому что есть версия, что даже аргонавты по Манычу на своих кораблях проплыли в Каспийское море, что на самом деле не в Колхиде Золотое Руно было. Но это как версия, да, потому что в те времена, да, вполне себе Маныч был такой судоходный. А сейчас это такая цепочка соленых озер. Подойти очень тяжело, потому что там вязкий ил, и вот на берегах гнездятся смешанные колонии. Смешанные колонии там пеликаны, чигравы, хохотуны, бакланы. И вот это вот все сообщество, они все вместе вот делят вот эту вот зону, куда трудно подобраться, куда и лиса не проберется, потому что там переплывать надо по топкому илу. И там они себя чувствуют в относительной безопасности. Хотя, опять-таки, хотя там какой-нибудь хохотун и другие чайки, которые работают сторожами на общественных началах, они, конечно, птенцов подтаскивают. Но будем считать, что это такая плата за услуги, да? Ну, природа к этому относится совершенно нормально, совершенно спокойно. Но самое главное, что меня потрясло в свое время. В Манычи рыба не живет. Живет трехиглая курюшка, колюшка, курюшка, маленькая такая вот рыбка в солоноватой воде, больше там никого нет. Поэтому летают за рыбой эти пеликаны далеко, километров за 30, а то и за 40. Представляете, 30-40 километров туда, 30-40 километров назад, чтобы в этом своем мешке принести своим деткам рыбку. И когда они улетают, вот эти птенцы, которые темно-серого цвета, они собираются в детский сад. То есть это такая шевелящаяся масса птенцов. Ну, кто-то побольше, кто-то поменьше, но это шевелящая и такая вокализирующая масса. В это время птенцов пасут чайки, хохотуны, чайку увидите сейчас дальше. Видите, у них такая симбиотические как бы связи возникает. Но меня потрясло другое. Вот я наблюдал за ними, летит пара пеликанов, да? Они подлетают к этому месиву, и они тут же четко, прицельно и целенаправленно подлетают к своему птенцу и начинают его кормить. Вот вопрос, ребят. Как они узнают, где он? Вот у меня сынишка был маленький, да, там толпа вот этих малышей еще была. А где там мой-то бегает? Мой-то где? А эти четко идут. Почему? Позыв. То, о чем мы с вами, ребята, говорили. Это они знают голос своего малыша. И на этот голос, как на пеленг, они четко идут на него. Вот это, конечно, удивительная совершенно история. Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картинку. Вот они, видите, вот эти малыши-пеликаны. Ну и следующую нам покажите, пожалуйста. А вот этот черный, черноголовый хохотун. Ну, давайте следующую посмотрим, с вашего позволения, картиночку. Ну, эту подругу-то все знают, да? Сорока Белобока, та шкварила, печку топила, этому дала, этому не дала. Сорока тоже на общественных началах работает сторожем. Если она что-то видит, она тут же начинает стрекотать к досаде охотников, будь то четвероногий или двуногий охотник с ружьем. Но вот что интересно. Во-первых, это называется мобинг по-научному, да? Вот этот вот сигнал тревоги, который понимают все вокруг, и все на него реагируют. У меня на участке здесь сороки таскают из миски кошачьей еду. Ну, ежи просто нагло приходят и питаются вместе с котами в обнимку. А сороки осторожные, они людей боятся. Они знают, что человек это не так уж и хорошо. Вот. И поэтому по голосам сорок, а они, как правило, вот, особенно когда слётки молодые, да, они держатся уже стайками. А иногда, кстати, да, достаточно большими стаями. Я встречал там по 20, по 30 человек голов. Вот. И даже по вот этому стрёкоту, по крикам, даже сидя дома, уже понимаешь, что там происходит. Вот. Какая сорока сейчас залезла в кошачью миску, и какая ей крикнула «шухер», «хозяин идет» или там «хозяйка». Вот мобинг сорок понимают все. Так же, как моубинг чаек, так же, как моубинг ворон, кстати. Но с воронами еще круче. Вороны, когда начинают поднимать сигнал тревоги, то слетаются со всей округи. И тут вот они толпой, когда собираются, всей своей бандой, они так вломить могут обидчику, что мало не покажется. Поэтому, ребят, если гнездо увидели воронье, лезть туда не надо. Сразу предупреждаю, по голове можно получить крепким клювом. И случаи такие были достаточно часто. Что еще интересно? Во-первых, для нас это просто крик тревоги и все. Но ученые, когда делали свои сонограммы, они обратили внимание, что эти крики тревоги, стрекот, то, что мы называем, они разные. И что по темпу сорока не просто кричит тревога, да? Ну, какая-нибудь там, я не знаю, тот же голубь лесной, он это воспримет, шухер, надо лететь, и все. И не задумается даже. А другая сорока, она по темпу вот этого стрекотания, она определяет, насколько сильна опасность, насколько она далека. То есть это не просто сигнал опасности, а это сигнал, который доносит до другой сороки достаточно точную информацию о том, что за опасность. Может быть, даже откуда. Вот, я не исключаю. Потому что, ребят, мы такие люди самонадеянные, но мы только начинаем делать первые шаги в изучении языка животных. Это нам кажется, что мы такие умные, они такие все дураки, а нет. Там все очень сложно и тонко устроено. Вот. Ну, пока мы знаем только одно, что если быстрый темп стрекотания, то это значит быстро, значит близко какая-то опасность. Если чем этот темп медленнее, тем дальше. Ну, известно, что сороки прекрасно подражают человеческой речи. Вот. Была такая знаменитая сорока Кеша. Ну, посмотрите ролики в интернете, их полно. Вот. Я когда издавал, был такой грех в моей жизни, я 4 года был главным редактором журнала «Миллион друзей» о растениях и животных, и у меня было два любимых автора, это профессор Ильичев, Валерий Дмитриевич и Ольга Силаева. И вот Ильичев и Силаева, они специализировались, и, по-моему, специализируются до сих пор на говорящих животных, но в основном на птицах. Они, по-моему, даже не одну книжку написали. Одну я точно знаю, «Говорящие птицы» так и называется. Вот, они писали очень много статей мне тогда интересных. И там были даже свои знаменитости среди сорок, которые не просто говорили одно слово, но даже какие-то фразы могли говорить. Вот сорока Кеша в интернете, такая звезда Ютуба, да, посмотрите, ролики есть. Карлуша в Доме пионеров был, по-моему, в Ленинграде, в Петербурге, который тоже вот умел передразнивать какую-то пожилую женщину, наверное, уборщицу, называть ее имя. А если вы читали замечательную книгу, если вы ее не читали, ребят, я вам просто завидую. Я вам завидую, что вы ее прочитаете первый раз. Это Джеральд Даррелл, она называется «Моя семья и другие звери». Там Даррелл описывает свое детство на озере, на озере, на острове Корфу, где он вырос. Вместе с мамой, вместе со своим знаменитым братом Ларри Дарреллом, он знаменитый писатель и, в общем-то, научил Джерри писать в свое время. И там есть ангел-хранитель, у них был Спиро, местный грек. Он был и как водитель, и, ну, решал все их проблемы. И почему Спира тоже понятно, потому что половину мужчин озера Корфу зовут Спиро, потому что там лежат нетленные мощи святого Спиридона. На каждом греческом острове есть свой святой обязательно, который там захоронен в местном монастыре, и половину острова будут звать как там, если святой там Герасим, то половина будет Герасима, если святой Спиридон, то все будут Спиридоны, то есть Спиро. И вот Даррелл описывает, как сорока его все время звала, издевалась над ним. Только он пойдет к своей машине, а сорока начинала кричать голосом мамы, по-моему, даже «Спиро! Спиро!» И он бежал назад, потому что он очень любил маму. Вот. А это просто так над ним издевалась сорока. Так, следующее у нас что? Следующее у нас, Александр, если можно, покажите, пожалуйста. Ой, ребят, вот вы знаете, я думал как-то управиться с птицами сегодня за один раз, но что-то уже как-то вот тяжеловато мне с горлом. Поэтому у меня есть такое предложение. У нас дальше будут очень интересные дятлы, потрясающие. У нас дальше с вами будут аисты. У нас дальше будут токовища, глухари, тетеревов. У нас с вами будут совы. У нас, конечно же, будут попугаи. Поэтому у меня есть предложение, давайте мы это все оставим на вторую часть, потому что мы с вами честно отработали даже больше, чем 1,5 часа. Ну, обычно 2 часа у нас идут, но вы меня простите, братцы дорогие, да? Вот, давайте мы это все... Александр, вы не возражаете? Ну, если Александр не возражает, видите, то так и сделаем. Кворум есть. У кого есть вопросы? Ну, святое дело, давайте попробую ответить на них, если смогу.
1: Большое спасибо за великолепный доклад. Да, сначала пожелания, опять, как всегда, озвучу
0: Спасибо.
1: я. За донаты присылают нам пожелания на выздоровление Ярослава Попову.
0: Ой,
1: Передавайте
0: спасибо.
1: ему привет, как он там, очень ждем выздоровления. Ярослав появится в понедельник, выйдет с больничного, пока временно, и проведет эфир. Детский эфир, занятия в понедельник в обычное время. Подключайтесь в 16:00 на нашем
0: Александр,
1: канале.
0: пока нас Ярослав не слышит, да, мы как раз перед эфиром с Александром о нем говорили, и Александр как раз мне рассказал, что ему сейчас Ярославу предстоит очень серьезное такое испытание, медицинская процедура достаточно сложная, поэтому спасибо огромное за донаты для него. И если кто-то еще задонатит, это будет. Он, правда, сказал, не надо мне надонатили, все хорошо, но Ярослав такой человек достаточно скромный и застенчивый по жизни. Вот. Я думаю, что не помешает. Поэтому, если кто-то откликнется, огромное вам спасибо. А куда это можно сделать, да?
1: Да, это можно сделать. У нас есть реквизиты, там указано и Donut Pay, и его карты. Мы все это указываем и в Ютубе,
0: ну,
1: и в ВК. Есть все, все есть, да.
0: Ну все, отлично тогда.
1: Люди, наши слушатели знают, это уже все реквизиты везде указаны. Да, спасибо.
0: Понятно. Вот, вопросов нет сегодня, да?
1: Есть.
0: Есть? Ну давайте.
1: Сейчас. Вас, да, вас поправляют. Испанцы завоевали Канарские острова не в 16-м, а в 30-х годах 15 века, за 60 лет до открытия Америки. Захват Канарских островов растянулся с 1430-х годов до 1479 года.
0: Спасибо огромное. Я так благодарен, когда меня поправляют. Поэтому спасибо вам огромное. Всего не запомнишь, а у меня уже старость не радость, у меня уже старческая деменция. Вот, поэтому огромное вам спасибо. Вот теперь я запомню на всю свою долгую оставшуюся жизнь, что это было в 15 веке, а не в 16. Я очень хорошо помню, кстати, сейчас вот я вспомнил по поводу Канарских островов, «Дети капитана Гранта», кто читал. И там, когда Паганель узнал, что мы движемся на остров Тенерифе, и он вздохнул, говорит, да чего там делать, там нет ни одной речки, там нет ничего интересного, да что там делать, он как-то очень расстроился, Паганель, но, тем не менее, там много чего интересного, там и вулкан Тейда потрясающий совершенно, там потрясающие Dragon Tree, драконовые деревья. Ну, там очень, флора там очень, там и потрясающие совершенно красулы, толстянки цветущие. В общем, там много чего интересного, там Альпика любопытная. Так что, если кого-то когда-нибудь занесет на Канары из нашего брата-натуралиста, не пожалеете, в отличие от Паганели. Спасибо вам за эту поправку.
1: Такой вопрос. Правда ли, что шарманка была изобретена для обучения пению канареек? Шарманка.
0: Вы знаете, я этого не знал, если честно. Я знаю... Да, я проверю. Спасибо вам большое. Это очень интересная мысль, кстати. Я этого нигде не встречал. Я знаю только, что были специальные органчики. Знаете, я подозреваю, в чем дело. Дело в том, что в шарманку, как вы знаете, вставлялась... Вот перфокарты, конечно, никто из вас не застал, да? Первые были ЭВМ, электронно-вычислительные машины, и там были такие перфокарты, да, трансмиттерные ленты еще были с дырочками. И вот такие же вот вощеные таблички вкладывали в шарманки, и каждая табличка играла свою мелодию. Я подозреваю... Подозреваю, это моя версия всего лишь, что, возможно, были такие же таблички для обучения птиц пению. То есть шарманка могла сыграть «Сурок всегда со мною», да, «Из края в край вперед иду, сурок всегда со мною». Могла там еще что-нибудь «Мой милый Августин» сыграть, другая табличка. А вот специальные таблички, может быть, делали на высоких каких-то звуках специально для обучения. Но это моя версия сейчас вот. Родилась в голове. Надо проверить. Я знаю, что органчики были специальные. Да. Еще есть вопросы?
1: Да, еще 4 пока.
0: Здорово.
1: А в чем особенности ксиринса птиц, которые могут повторять слова человека? Как это птицам удается?
0: Ну, это прежде всего диапазон. Вы знаете, вот к строению и так далее, я же ведь не орнитолог. Это к дяде Жене, к облику. Он вам все даже на пальцах разрисует так, что вам будет понятно, да? Вот, но смысл такой, что вот это вот хитрое устройство из хрящиков, из мышц, оно позволяет овладевать очень большим диапазоном звука. Вот, потому что для того, чтобы петь громко, нужно две вещи. Во-первых, нужна мышечная сила, которая будет вот этот воздух толкать, да? Как в дудочку. А во-вторых, нужен резонатор. Вот. Ну, резонатор у разных птиц по-разному. Да, вот. Ну, и вот это вот сложное устройство с этими складочками, с мышцами и так далее, так далее, оно позволяет просто очень большой диапазон делать. Но вот опять же, понимаете, говорят, что песня есть только у некоторых воробьинообразных птиц. Да? Ну, вы меня простите, но отряд воробьинообразный – это вороны, это галка, это грачи, это вороны. Тоже воробьинообразные птицы. Как там «И соловьем поет сова», да? «И зацветает трын-трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок». Да? Вот ворона почему-то соловьем не поет. Хотя и те другие воробьинообразные. Именно потому что у нее другое устройство. Так.
1: А пересмешнику для чего нужно его умение пародировать других животных и человека?
0: Вы знаете, смотря о каком пересмешнике идет речь. Если о попугае, мы до этого дойдем. Я пока могу точно сказать, что попугаи – это вершина пернатого разума, врановые пернаты и попугаи. Они очень часто говорят по ситуации. Если он говорит «есть хочу», он «есть хочу», дай поесть. Вот. Если говорит «давай поцелуемся», он действительно хочет поцеловаться. Вот. Ну, а что касается других пересмешников, ну, то, о чем я говорил, что это уже в натуре заложено. Птицы, как дети. Вот дети учатся разговаривать, да? Кто-то там в 2 года уже говорит, Маша хочет кушать, да? Кто-то... Я, например, до 4 лет молчал. Просто молчал, и все думали, что я буду немой. Я сосал соску, которую моя бабушка называла персидская княжна. Говорит, а где твоя персидская княжна? Вот. Но потом в 4 года заговорил. А кто-то еще позже. Также птицы. Они начинают говорить, то есть разучивать какие-то песни, какие-то звуки гораздо... Ну, не с того момента, когда появились на свет. Вот этот короткий период обучения, детский, да, когда они могут это сделать. И вот в это время молодая птица может воспроизводить любые звуки. Если вы обратили внимание, раньше... А? Раньше на птичьем рынке, даже когда продавали волнистых попугайчиков или карел, была такая табличка. 40 дней для разговора. А, самец, мальчики, 40 дней для обучения разговора. То есть считалось, что 40 дней – это вот самый такой хороший возраст, когда можно обучать разговору. Считалось, что мальчики говорят лучше, чем девочки, хотя девочки-попугаи тоже говорят. И говорят, будь здоровка. Вот. И любые пересмешники, они потому и пересмешники, да? Вот, кстати, мы о сороках говорим. У меня сорока вот лаяла, как собака, я слышал. Нормально. Понравился ей этот звук молодому сорочонку. Он его выучил. Почему нет? Это творчество. Я же ведь тоже говорю вам то, что я где-то услышал. У меня очень много друзей. Зоологов, биологов, ботаников, энтомологов, орнитологов. Вот я с ними поговорю, выучу их песни и потом вам пою. Все как у птиц. Я вам больше скажу. Очень большой объем информации я как раз получаю не из книжек, а вот от живого общения. Но мне повезло с профессией, я журналист, поэтому мне очень часто приходится общаться с учеными. И вот в таком общении выносишь такие вещи, которые ни в одной книжке не прочитаешь. А потом пою вам.
1: Следующий вопрос.
0: Есть еще вопрос?
1: Да, есть. А какие птицы поют в неволе, а какие наотрез отказываются? А есть ли такие, которые поют, но не сразу же?
0: Ну, понимаете, дело в том, что те птицы, которых держат традиционно в домах ради песен, щеглы, например, да, или вот в Средней Азии держали... Раньше была такая традиция певчих куропаток, да? Перепелов тоже держали певчих, по-моему. Вот. Ну, вот певчие птицы, которых держат традиционно, это те птицы, которые поют. Поэтому есть уже определенные технологии, которые ставили на поток, чтобы, ну, продать-то надо птицу, которая уже поет. Я ж продаю Кеннера, потому что он поет и поет хорошо. То есть этим уже занимались профессионально. Те птицы, которые отказываются петь в неволе, их просто не держали. Вот держали щеглов, держали там тех же там зябликов, да, зеленушек там. Кстати, я видел на какой-то выставке много лет назад даже помесь щегла с канарейкой и, по-моему, зеленушки с канарейкой. Ну, что-то такое невразумительное получилось. Но получилась птица, которая тоже издает какие-то звуки. Почему нет? У зеленушек, кстати, очень красивые трели такие бывают. Я думаю, канарейка бы какая-нибудь с удовольствием такую трель бы разучила. Ну, а та песня... Так вот, ну... Раньше была, понимаете, еще такая традиция, почему держали много птиц. Вот в барских домах иногда целую комнату зимой отводили для птиц. То есть там ставили какие-то деревья, ставили кусты, да, вот. И потом на праздник весенний Благовещения выпускали птиц на свободу, да, торжественно. Был такой, такой обычай. Ну, во-первых, когда у тебя зимой птица в доме, она тоже чирикает. У них там свои взаимоотношения, свои разборки. Все-таки это птичье пение, помимо канарейки в клетке, наверное, тоже как-то грело душу. Скоро весна, наверное, не так тоскливо было зимними вечерами. Вот была такая традиция. И даже специально продавали этих птиц для такого содержания комнатного. Ну, ведь сейчас традиции ушли, может быть, слава богу.
1: Угу. Да, и, наверное, последний вопрос от Мии, 12 лет.
0: Мия, очень рада. Здравствуй, Мия.
1: Почему-то летучие мыши... почему летучие мыши спят вниз головой? Им так удобнее. Кстати, насчет попугаев. Здесь, в Лондоне... Мия, наверное, сейчас проживает в Лондоне. Или да. Находится с туристическим визитом. Они стаями...
0: Зеленые попугаи, Мия.
1: Они стаями летают и даже на деревьях гнездятся. Два вопроса получается.
0: Да. Мия не только в Лондоне. И в Германии уже появились попугаи. И ожерелые попугаи, алексаноры, дичают. Я в свое время снимал в Риме, в Ватикане, вот этот сад Папы Римского, парк, такой маленький парк прямо за собором Святого Петра, куда не особо пускают, вот нам повезло. Там все в гнездах этих попугаев, вот зеленых, ожерелых, огромные из хвои на пинии, вот эти вот сосны римские, на них из хвоинок они вот такие вот делают огромные гнезда, там они живут. Вот. Очень часто их можно видеть в том же Риме, как они там по верхушкам сосен, по пальмам, с диким мором. Мало того, да, я знаю, что в Англии тоже. Ну, Мия, я в Лондоне не был, завидую, вот все не добрался. Но знаю, что там очень мягкие зимы, все-таки Гольфстрим рядом. Поэтому ничего особенного, перезимовать им там, расплюнуть. Мало того, в Германии вот я читал, что даже жако, по-моему, одичали. Вот то ли жако, то ли амазоны, сейчас не помню, по-моему, жако. Кто-то выпустил когда-то, и они тоже одичали в каком-то городе. Может быть такое, вполне может быть. Но не забывайте, что свои аборигенные попугаи, хоть и в небольшом количестве, но в Европе были, по-моему, в районе Гибралтара, вот с той стороны, да, были, да, там и обезьяны, и, по-моему, попугаи тоже были, да, были. Ну, вот видите, сейчас потепление идет, продвигается туда дальше.
1: Главное, чтобы Гольфстрим не замерз.
0: Да, ребят, если Гольфстрим хотя бы на 1 градус остынет, это будет кирдык. Потому что Гольфстрим, вот он плывет, он же теплый, поэтому вода наверху, а его пересекает другое огромное течение, холодное, да, которое под ним ныряет. И если Гольфстрим начнет остывать, то воды будут смешиваться, И вы же не забывайте, что Гольфстрим все-таки как печка греет все Атлантическое побережье Европы, да, это и Англия, это Франция и далее по списку. Вот. И тогда будет плохо. И мало того, что даже на север добивает Гольфстрим, потому что вот я вам рассказывал, город Тремсо в Норвегии, ворота Арктики, полярное сияние там можно видеть, северное, да? Все эти экспедиции Амундсена там и так далее на Северный полюс шли оттуда, из Стрёмса. Северный олень стоит около автобусной остановки и что-то там подбирает, ест. И вдруг я в этом северном городе Тремсе вижу фикус карика, инжир, который с косточки вырос на набережной в трещинке. Я вижу бамбук небольшого, правда, роста, и спросил, говорю, а зимой как? Ну, говорит, редко бывает минус 10. Редко. Это ворота Арктики. Потому что туда добивает Гольфстрим. Вот. Ну, Мия, пока ты в Лондоне, мы не позволим Гольфстриму остывать. Больше нет вопросов, да?
1: Там еще про летучих мышей, почему они
0: А,
1: постоянные.
0: почему? Ой, не знаю, но многие животные могут совершенно спокойно вниз головой висеть, и на их кровообращение это никак не влияет, и не только. Многие попугаи, многие птицы, летучие мыши, потом кто еще у нас? Ленивцы всякие, да, опоссумы, да очень многие. Просто у них так устроено кровообращение, что сердце нормально качает, все это по сосудам проходит. И, ну, вот как-то так.
1: А последний,
0: Извини.
1: да?
0: Да, более внятно не могу объяснить, потому что я физиологии, ну, небольшой знаток.
1: Последний вопрос, пожелание и рекомендации от нашего слушателя. В поисках капитана Гранта Паганель должен был сойти с Дункана на Тенерифе, и он решил плыть с командой. Фильм отличный, всем детям рекомендую его. Это наш слушатель рекомендует, и мы тоже рекомендуем. Причем их там же два было фильма, да, по-моему? Есть был
0: Самый
1: старый,
0: первый фильм
1: первый
0: был в
1: и
0: три... Да.
1: черно-белый, да.
0: Черно-белый, это 30-х годов, там Черкасов играл. Паганелли, я его помню, был маленький, с папой ходил смотреть, то есть это еще довоенный был фильм. Это вот «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер» с музыкой Данаевского. А уже потом вот этот современный фильм, да я, честно говоря, его не... У меня телевизора дома нет уже много лет, не одно десятилетие.
1: Почему современный? Он не современный, он тоже советский.
0: А, советский?
1: Конечно.
0: Не знаю.
1: Цветной фильм, советский.
0: Ну, цветной, да. Ну, не знаю, ребята. Тут... Ну, спасибо,
1: Многосерийный
0: что...
1: фильм.
0: Многосерийный, да, сериал такой, я
1: Ну,
0: помню.
1: да, но он в конце, где-то в 80-х, по-моему, снят, если я не
0: Да,
1: ошибаюсь.
0: ну, я тут мог ошибиться, потому
1: Ну,
0: что, братцы,
1: вот.
0: я читал эту книжку, извините, больше 50 лет
1: Очень,
0: назад.
1: очень, очень здорово снят. Вот многосерийный, который цветной,
0: Да.
1: очень здорово снят. Я закончу. Фильм, всем
0: Да.
1: детям рекомендуют его. Паганель – главный герой произведения Жюль Верна. Согласны ли вы, что его персонаж получился внезапно в сюжете? То есть, ну, как нам говорят вот в этом новой экранизации, его там поместили не сразу же в сюжет. Он там как бы случайно оказался на корабле.
0: Но он там так и случайно оказался. Если я немножко не понял вопрос, потому что по сюжету Жюль Верна, он же ведь перепутал корабли, и не на тот корабль сам Паганель, вот этот чудак, да, он не на тот корабль загрузился и проснулся, когда уже корабль отошел от
1: Да,
0: берега.
1: это да.
0: Да,
1: Но когда
0: да,
1: он вводится в сюжет, имеется в виду, он же вводится в сюжет не с самого начала, а позже.
0: да. Да,
1: И говорят,
0: конечно.
1: что вот в этой новой экранизации, ну как в новой
0: Да,
1: старой,
0: да.
1: там еще есть такая перебивка, рассказывается глазами самого Жюля Верна и то, как он писал этот рассказ. Они добавили такую историю, как он пишет, как он
0: Я
1: придумывает эту
0: понял.
1: историю. И сначала у него никакого Паганелли не было в истории, оказывается. Ну, как бы не было. И
0: Может
1: когда у
0: быть.
1: него, значит, издатель спросил, а как же, вот вы любите научные истории, исследования мира, а у вас в команде нет ни одного ученого. А они уже отплыли, значит, у них уже развитие истории. Он говорит, а как же вот вы? Он говорит, подождите, сейчас мы добавим здесь человека, который внезапно появится.
0: Да, от... говорящая энциклопедия, да.
1: Да, это... потому что как бы он, ну как бы он его, как получается, он его добавил, но не с самого начала, он мог, его могло там и не быть.
0: Может быть, вполне такое может быть, хорошая находка режиссерская. Да. Вот. Но я что хочу сказать, что очень много ляпов в творчестве Жюль Верна. У меня есть старый мой такой товарищ, Николай Николаевич Непомнящий, который был главным редактором журнала «Вокруг света». Путешественник, объездил весь мир, написал, ребят, вы не поверите, больше 100 книжек. Николай Николаевич написал, и вот у него была мечта написать книжку про косяки Жюль Верна, потому что косяков очень много. Ну, как, например, помните, Роберта унес кондор, и он нес его в когтях, а потом пришлось стрелять в эту гигантскую птицу. Ну, во-первых, конечно, там 12-летнего мальчика кондор бы никогда в жизни не поднял бы, но самое главное другое. Кондор не орел. Это падальщик, и у него лапы устроены таким образом, что он не может когтями держать что-то. Он этими лапами может только ходить по земле. Кайманы, там, помните, какое-то наводнение было. Я читал больше 50 лет назад, ребят, могу что-то забыть. Но я помню, даже тогда обратил внимание, и голодные кайманы, клацая пастями, ползли к ним по стволу огромного дерева, на котором они спасались. Конечно, кайман никакой никогда в жизни клацать голодной пастью не будет, чтобы человечиной питаться. Есть, да, несколько видов там всяких крокодилов и не только, которые потенциально опасны, но все-таки это же не гребнистый крокодил. И вот Николай Николаевич, Коля как раз хотел написать книжку, где собрать вот эти все ляпы Жюль Верна. Но мы Жюль Верна простим, потому что жил он бог знает когда, тогда многих вещей наука не знала. Насколько я знаю, сам он особо-то не путешествовал, а писал на основании тех баек, которые ему травили друзья путешествующие. Ну, знаете, рассказать можно такое. Вот. Ну да. Нет больше вопросов, да?
1: Да, вопросы подошли к концу.
0: Спасибо. Ребят, спасибо. Александр, да. Спасибо всем, кто оставался с нами. О, 2 часа мы с вами честно все-таки продержались. Все, ребят, вы не болейте. И посоветуйтесь со специалистом. И воротниковая зона, холодная водичка. Зуб даю, болеть не будете. А я возобновлю обязательно водные процедуры. Всего доброго, пока.
1: До свидания и до встречи через 2 недели.
0: Ага, спасибо, 2 недели, Александр. Да? Угу. Да, все, пойду лечиться.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Горные породы, о которых хочется рассказать в первую очередь, называются магматические. Как следует из названия, чтобы это не было удивительно, они связаны с магмой. Все магматические породы принято делить по двум характеристикам. Первая характеристика – это уровень глубины, на котором происходило застывание магмы. Если все происходило под поверхностью Земли, это интрузивные горные породы, или их иногда еще называют плутонические. Те горные породы, которые через вулканы попали на поверхность, носят название вулканические либо эффузивные и, соответственно, касаются застывания лавы. Магма и лава отличаются друг от друга, конечно, прежде всего химическим составом, потому что магмы, не имея контакта с поверхностью, сохраняют внутри себя гораздо больше газово-жидкостных включений, которые влияют на состав, минералогический состав остывающей породы. В то время как лавы из-за извержения, из-за смены глубины и температурных режимов эти включения теряют. Вторая характеристика, по которой принято разделять магматические породы, это содержание кварца. И магматические благодаря этому разделены на ультраосновные, в которых меньше всего содержания кварца, основные, средние и кислые. В кислых содержание кварца максимальное для, ну, для данного класса пород. С магматическими толщами у нас связано огромное количество полезных ископаемых на сегодняшний день. В какой-то степени эти породы считаются первичными, потому что они, начиная с рождения планеты, ну, чаще всего принято считать, что они образовывались одни из первых, когда планета в целом еще не была разделена на геосферы, и поэтому остывание происходило напрямую из мантийного вещества, из магматического вещества, и они лежат в основе многих дальнейших процессов и того круговорота пород, о которых мы говорили ранее. Они встречаются на поверхности всей нашей планеты. Где-то они скрыты в глубине. Если мы, например, говорим про нашу любимую Ростовскую область, магматические породы здесь чаще всего скрыты так называемым осадочным чехлом, и поэтому магматика встречается при глубоком бурении. Есть участки, которые только ими и сложены. Если мы возьмем Магадан, там большинство выходов горных пород зачастую так или иначе связано, ну или не только Магадана, то есть это вопросы горных хребтов. Зачастую есть отдельные районы, где вот этот фундамент, так называемый кристаллический фундамент, он выходит прямо напрямую. В окружающем нас мире магматические горные породы мы можем встретить в разных формах. Это может быть как целая область, например, плато Путорана, сложенное практически целиком магматическими горными породами. Это могут быть и небольшие тела, которые встречаются как блоки, внедренные в уже имеющуюся геологическую обстановку. В зависимости от того, где и в каком возрасте произошло остывание магмы, либо если мы говорим про вулканические процессы, которые тоже влекут за собой остывание и образование магматических пород, мы можем проследить дальнейшую классификацию от полезности по содержанию тех или иных полезных компонентов, либо о структурах и истории данных пород, которые слагают

данный блок. Магматические породы чаще всего считаются кристаллическими. То есть это породы, имеющие внутри себя кристаллическую решетку, минералы которых сложены с помощью кристаллической решетки, если так удобнее. Но есть и примеры аморфных веществ. То есть, например, тот же легендарный обсидиан, который является выходом из вулканической части, может быть полностью аморфным. Он именно поэтому и носит название вулканического стекла. Породы, слагающие магматику, очень разные. Это и граниты, которые относятся к кислым породам и имеют огромное распределение потом внутри. То есть есть целое семейство, которое иногда на жаргоне называется гранитоиды. Там и гранодиориты, и диориты, и граниты, и различные их разности, связанные с составами. Есть и максимально распространенные на нашей планете, это базальты. Базальт одна из самых встречаемых горных пород на территории, на поверхности планеты. Базальты тоже бывают разные. И на это все влияет как раз состав минералов, которые слагают ту или иную разность породы. Однако с вулканическими, почему они выделены так отдельно? На сегодняшний день вулканические процессы не останавливаются. У нас есть целые вулканические пояса, где происходит извержение лавы. Это важный геологический процесс, который у нас цикличен. Он может происходить сначала на небольших глубинах. Не всегда извержение выходит именно на поверхность, скажем так, дневную. Но из-за того, что магма проходит все глубины, она начинает терять газово-жидкостные включения. Она начинает остывать чуть раньше, чем достигает поверхности, потому что уменьшается давление и температура с повышением. И за счет этого, плюс за счет силы выброса, который периодически, если мы говорим именно про вулканическое извержение, обретает определенную форму либо структуру. Например, вулканический пепел, который может распространяться на десятки тысяч километров, он тоже является эффузивной горной породой. И он может слагать как маленький прослой от нескольких миллиметров до достаточно крупных пластов, которые будут целиком сложены из вулканического пепла, который потом уже претерпит какие-то изменения и встречается у нас как в древних захоронениях, потому что вулканические структуры можно, ну, могут быть захоронены и вскрыты там, спустя тысячелетия в другую геологическую эпоху. Есть магматизм, который происходит тоже сегодня, но большинство магматизма, к счастью, наверное, для человечества, все-таки происходит на глубине современного мира. Хотя у нас есть выходы на океаническом дне, подтвержденные сейсмикой, которые позволяют магме выйти на поверхность, минуя часть глубины и остывания, за счет чего образуются другие разности пород. Большинство, наверное, будет правильно сказать именно большинство, потому что далеко не все и не всегда, связаны именно месторождения металлов, связаны так или иначе с магматическими горными породами. Конечно, у нас есть переотложенный металл. Здесь можно поспорить о том, что есть рассыпные и нерассыпные месторождения. Соответственно, рассыпные это вторичные, это когда какое-то вещество было перенесено уже агентами с поверхности. Но самое важное, наверное, что здесь следует понимать, то, что магматика всегда завязана на расплав. Вот самое важное здесь понимать, что эти породы образуются из того или иного расплава, который в зависимости от скорости остывания и условий остывания приобретает разные свойства. Потому что кристаллы и минералы, как кристаллы, имеют разные температуры остывания, разную возможность роста в зависимости от этих условий. И у нас гранитов может быть десятки вариаций, потому что если гранит остывает медленно, у него есть возможность для максимального роста одного минерального ряда. Если он остывает быстро, у нас ускоряется процесс, на каких температурах начинаются там расти другие формы химических соединений, и, соответственно, мы получаем порода химически та же самая, но визуально другая.
Это имеет, ну, с одной стороны, полезные свойства, если гранит рассматривать как облицовочный камень, потому что какой-то мелкокристаллический, какой-то крупнокристаллический, но для специалистов, если мы рассматриваем не про полезность для общества, это играет роль даже для понимания истории планеты Земля. Ибо то, как сформирована магматическая горная порода, уже нам говорит, в каких обстановках, на каких глубинах происходило застывание. Что позволяет нам структурировать наши знания о данных районах и улучшать понимание развития планеты.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И я подумала тут, друзья, мы все время, если говорим о космосе, то улетаем на Марс. Нет, ну, конечно, мы изучаем другие галактики, нашу замечательную звезду по имени Солнце. Вот все при все. А как-то про Луну, но если только вскользь или как на обратном пути, знаете ли. А тут Илон Иванович, наш дорогой Маск, вновь напомнил, что существует у нас спутник, и все с ним прекрасно, и пора бы создавать на Луне базы. Ну, на Марсе города, а на Луне базы. Вот как-то так. И я тут же обратилась к астроному, к популяризатору науки, к соавтору научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова сегодня в передаче данных. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Рада вас слышать.
2: Взаимно. Ну вот, Кать, скажите, бум интереса к Луне. Тут и китайцы, и индусы, и мы, и Соединенные Штаты. Это действительно бум или это просто концентрация вот здесь в одном предложении? То есть интерес не угасает?
3: Да, интерес не только не угасает, интерес еще и подогревается. Несмотря на то, что некоторый промежуток времени прошел, когда Луной не то что не интересовались, нельзя так говорить, но Луной интересовались всегда. Другое дело, что были другие какие-то цели, были другие миссии, а сейчас опять действительно воскрес и интерес к Луне, и практические миссии, такие космонавтики именно, которые отправили миссии к Луне. Идея в том, что сейчас последние несколько лет очень много стран загорелась идеей полететь на Луну. И многие даже не просто полететь на Луну, но и конкретно так на Луне обосноваться. И этому предшествовала целая череда интересных открытий на Луне. Вот то, что мы говорим, что интерес не угасал, ничего не угасало. Там трудились автоматизированные станции, орбитальные станции, трудились станции на поверхности Луны уже не одно десятилетие. Луна у нас — это одна из самых посещаемых планет в плане планет-спутников. Луна настолько большая, что мы ее называем иногда планета-спутник, а не просто спутник Земли. И на Луне действительно интересного невероятно много. На Луне много гелия, которого мало на Земле, на поверхности, потому что гелий доставляется на Луну непосредственно с солнечным ветром. Знаете, какое название такое, прям романтическое, можно даже сказать. Солнечный ветер постоянный, непрекращающийся, вот уже 5 миллиардов лет, поток заряженных частиц от Солнца. Там электроны, протоны, позитроны, побочные частицы от процессов, происходящих внутри Солнца, в том числе гелий-3, да, и тот самый гелий, которого на Луне очень много, а на Земле достаточно мало, поскольку гелий очень легко покидает земную атмосферу, здесь особо не задерживается.
2: Ну, то есть это тот самый гелий, который распространяет Солнце аж за пределы Солнечной системы, но иногда он по дороге за эти пределы врезается, например, в Луну и оседает там. А я, знаете, что слышала? Что гелий, говорят, стоит столько, что он окупит, его продажа окупит все освоение Луны и еще останется. Это правда или нет?
3: Знаете, вот насчет этого я не буду комментировать, насчет коммерческой стоимости.
2: Ну, что, жалко, знаю, что ли? Ну, Кать, ну скажите, случае, дорогой он?
3: Он редкий. У нас на Земле, опять же, он особо не встречается. Так что я думаю, что, в общем-то, если не окупит, то такую значительную лепту по финансам, конечно, он внесет. Угу. Кроме этого, на Луне совсем недавно была обнаружена вода. То есть нам-то говорят, что воды на Луне нет, да, вроде как воды на Луне нет в жидком виде. На самом деле вода – это достаточно распространенное соединение, которое встречается на достаточно большом количестве даже тел Солнечной системы, но в абсолютном большинстве вода встречается именно в виде льда. И Луна не исключение, жидкой воды там нет. Несмотря на то, что на Луне есть так называемые лунные моря, которые прекрасно видны даже невооруженным глазом, такие темные области на лунном диске. Эти лунные моря воды в себе не содержат. Как это, если я не ошибаюсь, еще Галилео Галилей в начале 17 века открыл, когда посмотрел свой первый телескоп туда на Луну. Это области, покрытые базальтом, покрытые застывшей лунной лавой еще миллиарды лет назад, которая туда разлилась, а вот вода на Луне была обнаружена именно с помощью орбитальных станций. Есть такая станция, такой космический аппарат, он называется LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter. Это НАСАвский аппарат, который курсирует вокруг Луны по орбитам. Уже довольно давно он создал очень хорошую карту поверхности Луны, на которой видно вплоть такие мелкие объекты, вплоть до луноходов советских, видно места посадки миссии «Аполлон», все шесть, которые там оставляли какие-то свои следы, все это видно. И если кто-то интересуется, кстати, можно забить LRO, во-первых, смотреть на снимки с этого аппарата и поискать карту Луны, поскольку есть Google Earth, это Земля, mm-hmm. да, со спутников, а есть Google Moon, есть Google Mars, есть Google еще что-то, есть даже Google МКС, и вот именно на Google Moon там здорово посмотреть на лунную поверхность, вот, снятую в очень хорошем разрешении. Конечно, не знаю, там, знаков на этих космических аппаратах мы не увидим, или флага этого американского мы тоже не увидим, все-таки слишком маленькие детали, и разрешение камер этого космического аппарата недостаточно. Но хотя бы следы там заметить можно. Причем там все отмечено, очень удобно.
2: А откуда там вода взялась, даже если она в виде льда?
3: Мы считаем, что вода туда была занесена при помощи комет. То есть сами кометы, падая, выпадая на поверхность Луны, как они это делали со всеми объектами Солнечной системы, Солнцем в том числе. Считается, что вода была занесена туда при помощи вот кометных ядер. Это та же самая теория, которая объясняет возникновение воды на Земле. Но поскольку у нас сейчас нет точного подтверждения этой теории, нас вообще с процессами, происходившими с Землей и с Солнцем, да и вообще с Солнечной системой в прошлом, достаточно большие проблемы. Мы можем только теоретически посмотреть, что именно там происходило при помощи математического моделирования, например. Но и загадка появления воды на Земле – это действительно загадка, потому что Земля на момент своего формирования была очень горячей. Для того, чтобы вода могла на этой поверхности раскаленной, жидкой как-то сохраниться, как-то уцелеть. Поэтому есть одна из версий, что вода на Землю попала в результате так называемой астероидно-кометной бомбардировки. Это не то, что сейчас, да, раз там 100 лет прилетит какая-нибудь большая комета, и все испугаются, нет. Наша история был целый период, около 3 миллиардов лет назад, когда нас бомбило каждый день, каждую минуту все объекты Солнечной системы. Есть сейчас, правда, предпосылки, чтобы утверждать, что это был немножко так, более плавный процесс, более растянутый. Но в любом случае то, что падало на нас много и долго, это факт.
2: Прям такой каждый день судный день. Я вот одного никак не могу понять. Ну, я услышала занос воды кометами. Я, во-первых, я не понимаю, как это, ведрами, коромыслами, ну, что это там, на комете что, море? Но оно же летит, оно разольется. Не, погодите, я серьезно. Это первая часть вопроса. Вторая. А как много ее надо занести на спутник, на Землю, чтобы она там потом нашлась? Вот я прочитала, что на Луне... Кажется, если я все правильно отметила себе, 600 миллионов тонн воды. Это, кстати, если это мерить там морями, озерами, это, ну, в сравнении, чтобы мы поняли, сколько там запасов.
3: Знаете, это хороший вопрос, но он требует определенного исследования. Я так сходу объем морей наших земных не вспомню.
2: Вот вы мне должны обещать, потому что это очень популярный Хорошо. Вопрос, что вы в своем научно-популярном паблике, где-нибудь в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, не знаю, где угодно, в Телеграм-канале, напишите вот это. Сколько, вы меня Баченина спросила, сколько, если мерить морями или ваннами, не знаю. Да, отлично. Но тем не менее, все-таки первая часть вопроса у нас не испаряется. Как комета может занести воду?
3: Комета сама и есть отчасти вода. То есть кометы, мы вообще малые тела, то, что вот у нас осталось после формирования Солнечной системы 5 миллиардов лет назад, мы их называем кометами или астероидами. Это вот тот строительный материал, который не ушел на формирование всех больших объектов Солнечной системы. И если астероид – это железо, камень, железо и камень вместе, там углеродистые бывают астероиды, это твердое, плотное вещество, то кометы менее плотное, тоже твердое, но это лед водяной, лед метановый, лед, может быть, из другой какой-то
2: сейчас, химического состава. Сейчас, то есть, эта вода не такая, как у нас из-под крана, ее пить нельзя?
3: Это может быть не такая вода. То есть, бывают разные изотопы, бывают бывают разные кометы. И как проводилась, была в 2014 году, летела к комете Чурумова-Герасименко миссия «Розетта» Европейского космического агентства. Это единственная пока в истории миссия, которая не просто достигла кометы, она еще и смогла опустить спускаемый модуль маленького робота на поверхность кометы и покопаться в ней. И выяснилось, что да, вода присутствует, но это не тот изотоп, который находится у нас на Земле, то есть той воды, которая наша земная, там совсем-совсем мало.
2: Тогда, может, это не вода, ну почему мы ее называем водой тогда? Может, это
3: потому
2: какая-то...
3: Потому что это вода, это водород и кислород в определенной форме.
2: Только какой-нибудь там H3O, да? Или, ну, я сейчас ерунду, конечно, говорю. Ну, то есть H2O плюс еще какой-то элемент или что?
3: Не совсем, нет, там просто изотоп другой. Самое-то интересное что? Что вода, вот как вы сказали, что почему вода там смогла закрепиться? Вода, вот это вообще интересный момент. Действительно, почему? У Земли, понятно, у Земли очень мощная гравитация. Земля у нас самая большая планета земной группы, самая тяжелая, она удерживает своей гравитацией все то, что испаряется с ее поверхности более-менее. Она своей гравитацией удерживает атмосферу. Нам очень сильно на Земле помогает магнитное поле, которое сдерживает поток радиации от Солнца. Так что мы вот как бы под защитой. У нас все здорово. У Луны ни магнитного поля собственного, ни атмосферы какой-то достаточно значимой у нее там нет. Она и сама поменьше, она полегче, гравитация там слабее в несколько раз. Это, кстати, один из плюсов строительства лунных баз, потому что это позволит запускать космические миссии с меньшими усилиями, а, соответственно, с меньшими затратами, топливными, денежными и так далее. Поэтому лунная база – это перспективно, это здорово для освоения и для исследования уже более далеких областей космического пространства.
2: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся. Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» сегодня в передаче данных.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
5: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
6: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
7: Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
1: Комсомольская правда. Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы с вами на Луне. В эфире «Комсомольская правда». Астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова.
3: Что касается воды на Луне, действительно, если бы, попав на поверхность Луны, вот эта самая комета, которая комочек изо льда, из грязи, из космической пыли, из кусочков камня, если бы она попадала на поверхность, на нее сразу светит солнце, и она сразу испаряется, то все, она испарилась и улетучилась, ее там ничего не удержит. Другое дело, что вот этот кометный лед, про который мы сейчас говорим, он был найден в определенных местах, где солнечный свет уже не такой интенсивный. Вспомните, если взять вообще любую планету, какую угодно, Землю, Марс, ну, из земного типа, нас сверху и снизу, на южном полюсе, на северном полюсе и на южном полюсе, там присутствуют такие шапки полярные. Потому, хотя, несмотря на то, что на полюсах у нас есть явление полярного дня, когда там по полгода примерно солнце светит и не сильно опускается за горизонт, но все равно солнечный свет на полюсах, он проходит как бы по касательной, поглаживая так наши полярные области и не прогревая эти области достаточно, чтобы лед начал таять и испаряться. Кроме того, Луна у нас – это же музей метеоритных кратеров. Иногда смотрят на Луну и говорят, что вот, наверное, Луна, наш спутник, защищает Землю от метеоритных ударов. Ну, если кто-нибудь такое когда-нибудь слышал, ни разу не верьте, ни разу она ничего не защищает. Просто на Землю падает гораздо больше метеоритов, чем на Луну, потому что Земля больше, площадь поверхности больше и прилетает в нас чаще. Но Луна, в отличие от Земли, в отличие от того же, ну, Марса, можно сказать, в отличие от каких-нибудь спутников Сатурна, с Юпитера, с очень такой высокой геологической активностью, Луна не умеет обновлять свою поверхность. есть. Там нет ни какой-то эрозии атмосферной, там нет никакой-либо активности поверхностной и подповерхностной сильной. Так что Луна, вот как на нее прилетела, прилетала там в течение нескольких миллиардов лет, так она эти кратеры и сохранила на себе. И на Южном полюсе, и на Северном полюсе у Луны также присутствуют кратеры, достаточно глубокие. И вот там, в глубине этих кратеров, абсолютно недостижимы для солнечного света, и сохранились залежи кометного льда. И на этот кометный лед сейчас очень много претендентов.
2: А зачем он нужен? Чтобы из него делать топливо?
3: Как минимум. Во-первых, это фундаментальная физика, фундаментальная астрономия, это исследование химического состава этого льда, это исследование, а этот лед, если он действительно древний кометный лед, как мы предполагаем, ведь мы же говорим, что кометы в том числе, это то, что осталось после формирования Солнечной системы. То есть эти кометные ядра могут в себе содержать вот тот первичный химический состав нашей Солнечной системы, нетронутый. Это здорово. С другой стороны, действительно, если там присутствует вода, мы верим, что там присутствует вода, неважно уж в каком изотопе, то эта вода может быть расщеплена, разделена на водород и кислород, которые, в свою очередь, являются ракетным топливом. И так вот сейчас, на ближайшие там, 10 или чуть больше лет, на Луну, вот как раз на Южный полюс, на котором больше всего воды содержится, наметили свои миссии посадочные именно Роскосмос. У нас уже есть целая программа лунная. Там 5 аппаратов до 2035 года, если я не ошибаюсь, должны быть отправлены. Исключительно роботы, пока ни о каких пилотируемых миссиях пока речи не идет, то есть нужно разведать еще область. 4 посадочных модуля и 1 модуль орбитальный, который будет наворачивать круги по орбите вокруг Луны. Дальше Япония, Китай, Соединенные Штаты, Арабские Эмираты, если я не ошибаюсь, Индия, то есть целый список стран. И в результате пришлось разрабатывать даже свод правил, куда можно на Луне сажать космический аппарат, а куда нет. Луна станет таким действительно...
2: В смысле, а кто это, я прошу прощения, что перебиваю, а кто этот свод правил разрабатывает? И уж раз пошла такая, ну не то чтобы разработка, а кому Луна-то принадлежит? Кто первый сел, того и Луна?
3: Есть так называемый комитет по космическим исследованиям международным. Это комитет при Международном совете по науке. КОСПАР он называется. И вот с ими как раз свод правил сейчас и прорабатывается. У них даже где-то такая небольшая статейка про это проскочила.
2: Я помню статью, что Луну захватить хотели Соединенные Штаты. Ну, в том смысле, что, во-первых, Трамп учредил космические там войска. Про Луну там тоже было несколько строчек. Я тогда еще подумала, что они просто не в курсе, что еще в 90-е все участки на Луне распроданы. Когда там в канун Дня Святого Валентина в России сертификат на минуточку тоже имеются. Нарядный очень. Так что как делить Луну? Ребят, поздно, простите. В общем, понятно, что не поделено. А скажите мне, пожалуйста, за что там такая борьба, кроме гелия-3? Там полезные ископаемые проще, что ли, добываются или что?
3: Там, вероятно, есть такое предположение, что на Луне, в том числе в некоторых областях, можно найти железо, которое у нас на Земле достаточно трудно обнаружить. А там на Луне его больше. Разные соединения тяжелых элементов в том числе. То есть там действительно помимо гелия есть что поискать. Пока сосредоточено все на самом деле на воде. И хотя мы же довольно давно уже знаем, что на Луне полезные ископаемые, но не только. На Луне сейчас, кстати, идет такая идея добывать полезные ископаемые в том числе на астероидах. И на астероидах, возможно, это будет даже перспективнее чуть-чуть, потому что на астероидах их больше и достаточно просто, поскольку астероид – это меньший объект, меньшее тело, достаточно просто на нем что-то добыть, если мы точно знаем, что оно там есть. Другое дело, что с астероидами проблема в том, что мы точно не знаем, где они находятся. У небольших объектов, небольших астероидов, у них погрешность в определении их положения достигает 7,5 миллионов километров. То есть на 7,5 миллионов километров сюда или туда. Вот такая погрешность в определении орбиты. По космическим масштабам это немного, но для нас это значительно. Так что мы точно знаем орбиты не у всех астероидов на сегодня, но, кстати, у значительного количества.
2: А копать на Луне? Копать, погодите, а то уйдем далеко. копать там сложно, но я имею в виду грунт, это что-то тверже, чем у нас в контексте,
3: ну, знаете,
2: добычи?
3: Это зависит. Мы, во-первых, точно не знаем каждый, вот каждый момент, каждый участок лунной поверхности, он не очень-то и промерен. Мы знаем о недрах Луны только, вот прям о совсем глубоких, только из экспериментов с миссией Аполлон, когда аппарат, вот первая самая миссия 11-я, 12-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, первые миссии оставляли на поверхности Луны сейсмометры, а последующие миссии, они что делали? Когда аппарат туда закидывали на Луну, когда он летел, третья ступень ракеты-носителя, она падала на лунную поверхность и создавала так называемое лунотрясение. То есть как мы на Земле-то определяем внутреннее строение? С помощью землетрясения. У нас на одной стороне Луны что-то потряслось, какие-то литосферные плиты сдвинулись, mm-hmm. пошла вот эта вибрация, и она же распространяется по всему земному шару через недра.
2: Да-да-да.
3: И по тому, как именно она проходит, через какие области, мы строим вот модель внутреннего строения Земли. На Луне нет лунотрясений практически. То есть если есть, то там какие-то супермаленькие вибрации, супермаленькие, незаметные совершенно для сейсмометров какие-то подвижки. Потому что Луна у нас, как считается, объект практически полностью внутри остывший. Соответственно, там особо ничего не двигается. И вот такой эксперимент, он был, их несколько, по-моему, там, один раз или два всего лишь проводили. То есть это все, откуда мы знаем, что внутри Луны.
2: Можем ли мы быть настолько уверены, что на Луне нет жизни?
3: Знаете, для существования жизни все-таки нужны стабильные, хорошие, комфортные условия.
2: Вода есть, чуть-чуть и атмосферки тоже.
3: Вода замерзшая. Вода замерзшая никакой роли не играет. Замерзшей воды много где есть. И у нас же достаточно большое количество, опять же, образцов с лунной поверхности. И в основном это действительно поверхность, повернутая к нам, сторона, повернутая к нам. Есть так называемая бесплатная доставка, это лунные метеориты, которые также находят на поверхности Земли. Первый найденный, отождествленный, это был 1980 год в Антарктиде, по-моему, нашли, потому что там вообще Антарктида лучшая, и Арктика лучшие места, чтобы искать метеориты. Потому что если что-то на снегу лежит, то вряд ли это снизу вырвалось, да, это сверху упало. Поэтому у нас есть и лунные образчики поверхности, и у нас есть и данные с космических аппаратов, которые исследуют и вот эту суперразряженную атмосферу вокруг Луны, очень тонкую, очень неплотную, которая исследует и какие-то испарения, если они появляются. То есть если есть что-то живое, оно должно как-то о себе дать знать. То есть оно не может существовать без какого-то выхлопа собственного существования. В принципе, бактерии, микроорганизмы, люди на Земле, да, мы все оставляем за собой какой-то след, который ученые называют биомаркер. То, что там на Венере нашли молекулу фосфина, вот это биомаркер. Там, кстати, очень большие сомнения сейчас по поводу этого. То, что там на Марсе когда-то метан заметили, вот это тоже биомаркер. Это не гарантия, но это повод заострить внимание на тематике жизни. На Луне никаких пока свидетельств, не то что свидетельств, а даже каких-то намеков на существование чего-то живого нет. Луна у нас планета-спутник, которая постоянно подвергается потокам солнечного ветра, космической радиации, там нет ни атмосферы, ни жидкой воды, ни условий для того, чтобы они существовали, поэтому Луну мы как объект потенциально обитаемый не рассматриваем.
2: Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд», была сегодня в передаче данных.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Интеллигентный человек выступает перед камерой. Вы видите его на своем экране. Он говорит очень красиво и наукообразно. Его бархатный голос расслабляет. Этот человек исполнен уверенности в том, что он говорит. Никакой агрессии, никаких истерик. Наш герой абсолютно спокоен. Он совершает пассы руками и передает аудитории, частью которой вы являетесь, частичку своей колоссальной энергии. Ему внимают миллионы людей. Они делают все, что он говорит. Заряжают воду, кремы и безоговорочно верят в его способности по исцелению людей.
2: Для того, чтобы вы могли зарядить все, что вы считаете нужным, воду, кремы, зубные пасты, мед, какое-то детское питание, все это надо поставить недалеко от себя, и во время сеанса все это будет заряжено и будет помогать, и будет лечить, и будет снимать боли.
1: И более того, они пишут ему письма с благодарностями. Дескать, лечение абсолютно помогло. И вот здесь, на этом месте, вам предлагается совершить прыжок веры. Вам предлагается поверить в то, что этот человек действительно обладает способностями. В то, что его пассы руками, которые он так художественно делает, по-настоящему живительны для больных. Но именно здесь, именно в этом самом месте, туман рассеивается. Потому что мы с вами начинаем задумываться над тем, что говорит и делает наш герой. И по меткому слову Дэниела Деннета, заклятие разрушается. И оказывается, что за словами нашего гуру нет ничего, кроме самих слов. Сегодня я расскажу историю Алана Чумака и попытаюсь ответить на вопрос, который мучает меня на протяжении многих лет. Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен? Мы разберем биографию знаменитого телецелителя, выясним, как из тележурналиста и спортивного комментатора он превратился в главного экстрасенса огромной страны.
3: Кашпировский ездит с выступлениями по стране, а «Вечерняя Москва» регулярно публикует заряженное фото Чумака, которое рекомендуют прикладывать к больным местам.
1: Разберем знаменитый государственный патент на заряжение воды, которым так любил бравировать Алан Чумак, и другие псевдоаргументы в пользу того, что у него действительно были некие способности. Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, магистр СПБГУ, приветствую вас на моем канале. Мы начинаем. Алан Владимирович Чумак – один из самых известных публичных деятелей конца 80-х и начала 90-х годов в России и на постсоветском пространстве в целом. И вот вам для начала небольшой портрет Алана Чумака, который я составил из вырезок различных интервью героя. И где он только не работал.
4: Вы же были профессиональным велосипедистом, шоссейником, насколько
2: да,
4: я знаю.
2: Да.
4: И в райкоме комсомола работали.
2: И в райкоме комсомола. И в МГСПС, и на профсоюзах работали.
4: И съезды партии снимали
2: даже. И съезды партии снимал.
1: С самооценкой у Алана Владимировича был полный порядок. Вот что он говорил о другом человеке, фигуранте многочисленных разоблачений, Анатолии Кашпировском.
2: У меня к нему претензий нет. Мы с ними встречались. Это он видит во мне конкурента. Он мне не конкурент. Он врач-психотерапевт, гипнотизер. И все. Конечно, он может обидеться. Ибо он, считая во время своих сеансов до 33, понятно, кого олицетворял. Чушь и глупость.
1: Конечно, скептики относятся к деятельности Анатолия Кашпировского крайне негативно.
3: Во время сеансов люди в зале и у экранов крутят головой, машут руками, хохочут и рыдают. Кашпировский дает установки на излечение от всех болезней.
1: Вспомнить хотя бы ролик Михаила Лидина, посвященный данному персонажу. Но Кашпировский, в отличие от Чумака, обладал неплохим образованием, он был психотерапевтом. И он имел настоящие достижения и регалии в области медицины. Алан Чумак, который претендовал на то, что умеет исцелять людей на расстоянии, совершая определенные пассы и взаимодействуя с энергией людей, которых он даже не видит, ни в коем случае не считал себя шарлатаном и не считал себя обманщиком. Он полагал, что все критические выпады в его сторону – это результат непонимания.
2: Потому что для меня целительство – это не шаманство некое, не заговоры, а это очень глубинный, очень принципиальный процесс. От того, что мы или кто-то воспринимает внешнюю фабулу целительства. И идут вот эти критические замечания, вот это порицание,
5: Есть, конечно, шарлатан.
6: Большинство.
5: Ну, что тут говорить? А что, наша медицина состоит только из высочайших специалистов, Дани?
1: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. Вы не ослышались, друзья? Сейчас будет вставка из интервью.
5: Были потом проведены исследования, и вот по этим исследованиям...
6: Сотни тысяч исцелений, исцеленных людей, реальных.
5: Реальные исследования показали, что удалось помочь по медицинским показаниям порядка 150-160 миллионам человек.
1: И при этом господин Чумак ссылается на некие объективные исследования. О том, что же это за такие исследования, мы будем говорить подробно впоследствии. И несмотря на то, что Алан Чумак регулярно употреблял слово «бог» и ссылался на бога всячески в своих интервью, по всей видимости, он исповедовал нечто напоминающее пантеизм.
5: Пришло понимание абсолютного единства, что мы братья, и что мы едины в этом великом начале. И кто бы там что бы ни говорил, я это знаю.
1: Пантеизм – это такое религиозно-философское воззрение, согласно которому существует тождественная связь между Богом и миром, что, по сути дела, мир и Бог – это одно и то же. Бог и есть мир, мир есть Бог. О пантеизме я рассказывал в ролике, посвященном самому известному представителю этого направления в истории – Бенедикту Спинозе. Вы сможете обнаружить этот ролик по ссылке в правом верхнем углу. Алан Чумак действительно неординарная личность. Давайте разберем его биографию. Наша история начинается еще при Сталине. Алан Владимирович Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. Его семья была интеллигентной, отец работал переводчиком и уважал иностранную литературу. И имя Аллан, не удивляйтесь, именно так изначально звали нашего героя, совсем не случайно, ведь его отец уважал Эдгара Аллана По, одного из самых известных американских писателей 19 века. Правда, ударение потом пришлось изменить, и наш герой стал Аланом, так гораздо благозвучнее с точки зрения русского языка. Широко известна история о том, как Аллан впервые ощутил свои экстрасенсорные способности. Якобы брат попросил его поведать ему об Индии, и Алан в деталях рассказал о совершенно неизвестной ему стране. Насколько достоверным является этот рассказ, мы не знаем. Об эпизоде известно со слов самого чудотворца. Но в любом случае, дальнейшего развития способности, которые ощутил в себе Чумак, пока что не получили. Чумак стал развиваться в других сферах. Так он стал спортсменом, велогонщиком, окончил институт физкультуры и довольно престижный журфак МГУ. Он был очень активен в трудовой сфере. И, например, вот фрагмент репортажа, который делал Алан Владимирович в конце 60-х годов 20 века в институте Склифосовского в Москве.
7: Я вижу вас самые горячие минуты уже позади. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Разрешите вас представить. Олег Александрович Кропоткин, врач-реаниматолог. Олег Александрович, я впервые присутствую при подобной операции.
1: То есть на телевидении он оказался уже в достаточно молодом возрасте. И на этом все вполне могло закончиться. Алан Владимирович добросовестно трудился бы журналистом до конца своей жизни и так и не стал бы известен широким кругам населения. Но в конце 70-х годов, а именно в 1978 году, в соответствии с легендой, Алан Владимирович готовил репортаж, посвященный экстрасенсам. Причем он намеревался их разоблачить. Но один из экстрасенсов поведал Алану, что у того есть выдающиеся способности и что неплохо было бы их развивать. После этого в голове молодого человека возник голос. И он стал учиться у этого голоса. И вскоре Алан Чумак уже стал практиковать исцеление. Пока что в частном порядке один на один. Казалось бы, в атеистическом СССР, где господствовал воинственный материализм, сомнительные и полумистические медицинские практики, ну никак не могли получить широкую популярность. Но как бы не так. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Вот, например, сцена из легендарного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
8: Чуть что, правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, и так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ.
1: Поэтому совсем неудивительно, что в конце 80-х годов Алан Чумак оказался на советском телевидении. Это отдельная, безумно интересная история. В 80-е годы прошлого века нельзя было прославиться, выложив что-то в интернет. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. И вот 24 мая 1989 года в 19:00 в телепередаче «Это вы можете» на центральном телевидении и появляется этот импозантный мужчина в очках с благородной сединой. Так случился первый телесеанс Алана Чумака. Программа вызвала такой шквал писем от телезрителей, что ее поставили на двойной повтор. Алан Чумак красиво говорил, делал пассы руками, предлагая исцеление от разных недугов.
5: Этот сеанс будет посвящен лечению всего комплекса заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и позвоночник, это суставы. И одновременно будут лечиться и сосуды, потому что кровоснабжение суставов позвоночника имеет огромное значение.
1: И, к сожалению, граждане Советского Союза, привыкшие к монополии на информацию, воспринимают это все крайне некритично. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака. И надо понимать, что советский официоз всячески поддерживал господина Чумака. Так, в октябре 1989 года МИД СССР организовал пресс-конференцию экстрасенсов, вдумайтесь в это. Зал пресс-центра МИДа на Зубовском бульваре видел многое, но такого в нем, пожалуй, еще не было. По многочисленным просьбам зарубежных и советских журналистов, пресс-центр МИДа устроил пресс-конференцию популярного экстрасенса Алана Владимировича Чумака. Вел ее начальник управления информации МИДа Г.И. Герасимов. Как и на всякой пресс-конференции, наибольший интерес вызвали вопросы и ответы на них. Необычность предмета разговора с прессой на этот раз повлекла за собой и необычные вопросы. Можете ли вы проводить лечебные сеансы по спутниковой связи? Что означает крест, которым вы осеняете во время сеансов телезрителей? Ваше отношение к религии? Что показали исследования воды и кремов, заряженных вами при помощи телевидения? И на протяжении более чем 3 часов Алан Чумак отвечал на эти и многие другие вопросы. Ему в этом помогали доктор медицинских наук профессор Меделяновский, кандидат медицинских наук Киселев, профессор Проскуров. То, о чем, например, рассказала профессор из Сорбонны, заставило даже скептиков аплодировать Алану Чумаку. И еще, к общему удовольствию и наших, и зарубежных журналистов, конференция закончилась лечебным сеансом. Так что приготовьте свои кремы и воду. Сеанс этот адресован и вам, товарищи телезрители. Как вам такое, дорогие друзья? Абсолютно официозные советские СМИ вкупе с Министерством иностранных дел и докторами наук всячески подбадривали Чумака и позволяли ему вещать на максимально широкую аудиторию. В июле того же 1989 года с первым лечебным сеансом по центральному телевидению выступил киевский психотерапевт Анатолий Михайлович Кашпировский. После крушения социалистической системы в 1991 году сеансы Кашпировского и Чумака никуда не исчезли. В первой половине 90-х годов Чумак и Кашпировский чуть ли не самые популярные люди, а граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье, что называется, не отходя от кассы. И как сказал один острослов, это время можно назвать «Кашпир во время Чумака». По аналогии с произведением Пушкина «Пир во время чумы». Итак, какие же сверхспособности заявляет Алан Чумак? Он утверждает, что одна его фотография может способствовать исцелению человека. Ну, точнее, не одна, 4 фотографии.
2: При тяжелых хронических заболеваниях, при тяжелых поражениях я рекомендую следующее. Берете 4 фотографии и кладете их в постель. Каким образом? Вот, конечно, изображение вверх. Одну фотографию под голову, вторую под грудь, третью в районе таза и живота и четвертую под ноги. И оставляете на 60 дней. То есть вы ложитесь в постель, там, отдыхать, спать, вы засыпаете, а я всю ночь с вами работаю.
1: Мы с вами должны понимать, что само утверждение о возможности влиять на состояние человека энергетически через фото тянет даже не на одну Нобелевскую премию. Если бы такие феномены действительно существовали, они уже давно изучались и применялись бы. Мы знаем о том, что такое вода. Вода – это H2O. У воды нет никаких мистических свойств. А поэтому утверждение о возможности зарядить воду и повлиять на здоровье на расстоянии – это экстраординарное утверждение. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. И поэтому главный вопрос для меня лично – почему люди верили Алану Чумаку? Господин Чумак любил рассказывать о том, что его способности, дескать, изучались и подтверждены наукой.
2: И все это помогает. Сегодня это доказано. Патент. Прошли и экспертные оценки, клинические.
1: Но о каком научном изучении идет речь, решительно непонятно. Ни в одном научном журнале вы не найдете ни слова о подобного рода исследованиях. И ни одного полноценно доказанного случая реального исцеления человека. Все аргументы, которые вы можете встретить, сводятся к банальному «а мне помогло» или «моей знакомой тете Глаше помогло». Все это лакируется большими цифрами. Вот сколько миллионов писем от счастливых и, конечно же, здоровых зрителей мне пришло.
2: Клинические.
6: Миллионы да. Писем. Какое может быть еще доказательство?
1: И здесь мы видим, как человек, который, по идее, должен был бы подвергать сомнению слова собеседника, который называет себя журналистом, поддакивает. Какие еще могут быть доказательства? Столько миллионов писем довольных пользователей.
6: Какое может быть еще доказательство?
1: Давайте же разберемся с тем, что такое на самом деле. Доказательства. Существует огромное количество определений того, что же такое доказательство. И в целом философская дисциплина гносеология и занимается ответом на эти вопросы. Но самое широкое понятие представлено в философской энциклопедии, где доказательство определяется как процесс установления объективной истины посредством практических и теоретических действий и средств. В практическом смысле, конечно, сами эти свидетельства тоже могут быть названы доказательствами. Вы спросите, что же тогда не так с этим аргументом о 8 миллионах довольно исцелившихся людей. Я вам отвечу. Дело в том, что в медицине и юриспруденции стандарты доказывания несколько отличаются от стандартов доказывания того, сколько соли нужно положить в борщ. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Это понимает любой, кто хоть что-либо смыслит в доказательной медицине. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание. Тем более, когда речь идет о вещах и о способах исцеления, принципиально невозможных с точки зрения современной картины мира. Поэтому письмо довольного зрителя доказывает лишь существование самого этого письма и самого этого довольного зрителя. Это никоим образом не подтверждает действенность пассов руками, которые совершал Алан Чумак. Поэтому такие вот доводы в духе «а мне помогло», «а тете Глаше помогло» остаются уделом мистических сомнительных практик, таких как биоэнергопсихология или, скажем, гомеопатия, или та же самая экстрасенсорика. И как мы с вами знаем на примере премии Джеймса Рэнди и премии Гарри Гудини, любая экстрасенсорика заканчивается там, где начинается корректно поставленный научный эксперимент. К сожалению, это факт. Вот что пишет Карл Саган в книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». Это все тот же эффект плацебо, союзник любого духовного целителя. Человек верит, что ему дали сильное лекарство, и боль, по крайней мере на время, отступает. Некоторые люди с готовностью утверждают, будто они исцелились, хотя симптомы недуга никуда не делись. Нолен, Рэнди и многие другие исследователи проверяли случаи с людьми, которым говорили, будто они исцелены. Такое часто происходит во время телевизионных выступлений американских целителей. Больные тоже верили в свое исцеление, однако ни разу не произошло действительного извлечения серьезного органического заболевания. Сомнительно даже сколько-нибудь существенное улучшение общего состояния пациента. Как показывает статистика Лурда, из 10 тысяч, а то и 1 миллиона случаев найдется разве что одно чудесное исцеление. Еще одна причина, по которой люди могли верить Чумаку – его личное обаяние и незаурядные психологические способности. Вот как на примере конкретной женщины, ведущей, он демонстрировал, что может влиять на консистенцию коньяка и на состав алкоголя в самом коньяке.
9: Тоже решите, что я должен для вас сделать. Тот напиток, который вы приготовили, он должен быть послабее или покрепче. Теперь буквально 30 секунд тишины. Ну, как женщина решили, что послабнее, послабее. Я сейчас, нет. Да.
10: Знаете, я не знаю, поверят ли мне телезрители.
9: Не знаю.
10: Вот, я не знаю, что у них там получилось, но у меня, во всяком случае, ощутимая разница.
9: Слабее.
10: Слабее гораздо.
9: Да.
1: Ну и, конечно, последний оплот аргументации Чумака – это патент, который он имеет.
9: Я убираю причины, я не лечу сами болезни. Я убираю то, что порождает болезнь. А в основе всегда лежит информация. Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент на заряжение этой продукции.
2: Сегодня это доказано. Патент.
11: Я себе выписал. Вы являетесь единственным в мире обладателем государственного патента на изобретение в области экстрасенсорики.
1: Давайте же разберемся, что это за патент такой. Сейчас на экране вы видите тот самый патент, который получил Алан Чумак, и который мы сейчас с вами кратко разберем. В России существует три вида патентов. На изобретение, на промышленный образец и на полезную модель. И у Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. На экране сейчас соответствующая статья Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященная патентам на изобретение. Под изобретением закон понимает техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. И в чем же заключается изобретение, запатентованное Аланом Чумаком? Внимание на экран. Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвергает себя суггестивному воздействию для формирования

0: мог бы стать рэпером. Таким образом, патент не доказывает вообще ничего. Он выдается по формальным критериям. Никакие экспериментальные проверки, естественно, не проводятся. Формально Чумак запатентовал способ воздействия, энергетического воздействия на воду и другие жидкости. И этот способ никак не может быть применим другими людьми. Разумеется, если они сами не обладают такими же способностями, как Алан Чумак. Ценность подобного патента стремится к нулю. Недаром патенты есть у очень многих людей с сомнительной репутацией. Например, здесь отметился Григорий Гробовой. Да-да, друзья, у Григория Гробового тоже есть патент. И здесь у меня вопросы к системе выдачи патентов в Российской Федерации. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? И ведь это не случайный сбой. Подобные нелепые патенты выдаются систематически. Получив один, а лучше несколько бредовых патентов, их автор находит им практическое применение. Патенты должны убеждать, скажем, старого больного человека в том, что чудо-прибор, который по обещаниям рекламы лечит от множества болезней, действительно панацея. И в самом деле, как не поверишь в силу прибора, если на него выдана куча патентов? А ведь наши граждане с советских времен все еще верят, что выданный государственным органам документ – это знак качества. Таким образом, патент, главный аргумент, который использует Алан Чумак, был получен по абсолютно формальным критериям. И проблема здесь, повторюсь, заключается в самой системе патентования в Российской Федерации. Еще одна чудесная история связана с прибором, который якобы способен измерять ауру человека.
1: За эти годы мы сумели вместе с физиками, с учеными Санкт-Петербурга создать приборы, которые дают возможность увидеть и сфотографировать ауру. Вот ту самую знаменитую ауру, о которой многие говорят, но никто ее никогда не видел. Очень-очень мало людей это видели. Так вот, этот прибор дает возможность не только увидеть, но и отпечатать на принтере ауру человека.
0: Такое огромное количество заявлений о патентах, о научных разработках, об исследованиях, о приборах, о связях с выдающимися учеными. Все это, по сути дела, не подлежит никакой проверке. Все это оказывается фактически пшиком и мистификацией. И в этом, пожалуй, моя главная претензия к господину Чумаку. При этом он обладал настолько выдающимися психологическими способностями. Он был настолько обаятельным человеком, что он умел убеждать людей во всяком разном. В том числе и в том, что у него есть вот такие чудодейственные патенты. И все пункты, которые мы с вами перечислили выше, и работают на один единственный эффект. На то, что люди верили, и многие продолжают верить, в сверхъестественные способности Алана Чумака.
2: Но сегодня будет сделан акцент на заболеваниях аллергических. Будет оказана помощь тем, кто страдает диатезами, заболеваниями дыхательных путей. Конечно, будет проведена работа по снятию болевых ощущений. Проведена гармонизация всех процессов в организме. Именно эта работа является основой работы при любых заболеваниях у каждого из вас. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее, вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облокачиваться, вот так сядьте ровненько, расслабленно.
0: Что касается личности самого чудотворца, для меня это очень противоречивый персонаж. С одной стороны, как о человеке, о нем сохранились достаточно приятные отзывы. Например, известен случай, как к нему обратились две женщины буквально на улице, которые не имели определенного места жительства и выглядели очень плохо и потрепанно. И они попросили его их исцелить. И он стал исцелять их и проработал с ними аж целых полчаса. И, по всей видимости, Алан Чумак готов был прийти на помощь самым разным людям, даже если они ничего не могли ему заплатить. Это действительно интересно с точки зрения личностных качеств. И вот из тех, кто сейчас смотрит мое видео, какой процент людей согласится остановиться на улице, когда к нему подходят люди без определенного места жительства и просят что-то там для них сделать еще и просто так за бесплатно. Я думаю, что многие просто откажутся или пройдут мимо. С этой точки зрения можно говорить о том, что он был достаточно приятным человеком. С другой стороны, его методы не только не работают, они и не могут работать. И вред от таких утверждений колоссальный. Потому что человек, который уверует в возможность чудесного исцеления, может отказаться от исцеления настоящего. Исцеления при помощи научного метода. Исцеления при помощи доказательной медицины, при помощи обращения к настоящим врачам. И вот с этой точки зрения деятельность Алана Чумака и других телевизионных целителей заслуживает лишь осуждения. Его заявления о якобы научных проверках, о патентах, на самом деле это всего лишь обман и фальсификация, как мы с вами убедились на примере этого патента. его заявления о якобы научных проверках не выдерживают никакой критики, как и аргумент о существовании патента, который является, по сути дела, просто бюрократической бумагой и просто процедурой.

уровень, которую он успешно прошел в лихие 90-е. Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники. Я не определился, к какой из этих категорий отнести Алана Чумака. Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, напишите в комментариях. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашей позицией. Почему же, несмотря на полное отсутствие объективных научных свидетельств, люди верили Алану Чумаку? Люди верили в Алана Чумака? Короткого ответа здесь попросту не будет. Здесь важна совокупность факторов. Здесь и целый ворох логических ошибок и когнитивных искажений, таких как «после» значит «вследствие». Здесь и общественная обстановка позднего Советского Союза и периода распада Советского Союза. Полное волнение, страхов, тревог, которые окружили наших соотечественников. Это и доверие к телевизору, как к основному источнику информации. И я уже говорил, когда сначала показывали академика Капицу, а потом показывали Алана Чумака. В чем тогда разница, если их обоих показывают в одном и том же голубом экране? Но один фактор остается неизменным, и он объединяет веру в Алана Чумака и веру в другие иррациональные аспекты. Это сама по себе вера. Вера людей в чудо, в то, что физически невозможно. Вера вопреки накопленному опыту всего человечества. Кто-то считает веру ошибкой, сбоем в программе. Кто-то считает, что вера – это главное отличие человека от животного. Обе позиции имеют право на существование. На этом канале мы изучаем феномен веры во всем его многообразии. В первую очередь мы обсуждаем религиозную веру. Напоминаю, меня зовут Никита Образцов, я религиовед. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте поддерживать проект на Бусти, если вам понравился этот ролик. Большое спасибо за просмотр, до свидания.

0: Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор книги «Сумма биотехнологии», лауреат премии «Просветитель» за 2016 год.
1: Здравствуй, Саша.
2: Привет.
1: У тебя есть, по-моему, даже не одна публикация про паразитов-манипуляторов. Лженаучные идеи можно назвать такими паразитами?
2: Ну, ровно об этом и будет мое сегодняшнее выступление.
1: Отлично, я знал. Спасибо.
2: Да, ты знал. Что общего между биологическим вирусом, компьютерным вирусом и, скажем, идеей, что люди произошли из дельфинов? Все это вирусы. Вирус — это, в принципе, информация, которая размножается с помощью некоторых носителей. В случае с биологическими вирусами носителями являются клетки, у компьютерных вирусов — носители компьютеры, у идей — носители — это наши с вами мозги. И развивая эту биологическую метафору, можно порассуждать о том, как всякие вирусные идеи проникают в наши мозги. Вот у вирусов биологических часто есть способы, когда они эксплуатируют некоторые уязвимости клеток. Ну, например, ВИЧ, проникая в клетки иммунной системы, взаимодействует с определенными рецепторами на их поверхности. И вот у наших мозгов тоже есть подобные уязвимости, с которыми могут взаимодействовать вирусные идеи. Приведу несколько примеров. Вот есть такая штука, называется эффект Барнума, открытый ученым Бертраном Фарером, который делал следующий эксперимент. Он брал студентов, они проходили психологический тест, потом получали описание своей личности, а потом оценивали это описание, насколько оно им подходит. И большинство студентов ставили оценку 5 или 4, а потом оказывалось, что всем выдали одно и то же описание личности, которое было взято из газетного гороскопа. Собственно, вот такого рода свойства людей, понимая достаточно общие суждения, которые подходят более-менее всем, за нечто нагаданное именно им, именно про них, оно является таким путем проникновения таких вирусных идей, как системно-векторная психология, соционика, астрология, хиромантия, сомотипология, когда по телосложению определяют свойства вашей личности, физиогномика, френология и так далее. Другой пример уязвимости. Ученые Уильям Карпентер и Мишель Шевроль открыли так называемые идеомоторные акты, когда человек закрывает глаза, например, берет в руки маятник и представляет движение этого маятника, у многих людей маятник начинает вращаться, хотя люди не осознают, что они его вращают. То есть мозг может некоторые мысли о движениях переводить в движения, которые не осознаются. И этот эффект лежит в основе очень многих верований, таких как столоверчение, лозоходство, доска Уиджа, поиск геопатогенных зон с помощью палочек, когда они отклоняются туда, где человеку кажется что-то страшное, там кто-то умер, кладбище и так далее. Автоматическое письмо, когда людям кажется, что в них вселился какой-то бес, заставляет их что-то писать. И таких примеров очень много. Третий пример уязвимости – это так называемая иллюзия причинности, когда людям может казаться, что вот они, условно говоря, посидели на огурце, и после этого у них прошел геморрой. Хотя никакой связи между этим может и не быть. Проиллюстрирую, насколько этот эффект на самом деле очень сильный. Одно из исследований было посвящено астматикам, взяли пациентов, и каждый из них получал 4 типа вмешательства в случайном порядке. Одно из вмешательств – это было реальное лекарство от астмы, с помощью ингалятора вводится. А второе – это плацебо-ингалятор, то есть пустышка. Третье – это плацебо-акупунктура, то есть иглоукалывание, но еще и неправильно сделанное на всякий случай. И четвертое – невмешательство. И оказалось, что если мерить объективно улучшение состояния пациентов, то есть с помощью респирометра, который измеряет пропускную способность легких, то реально лекарство от астмы работает, все остальное одинаково не работает, что неудивительно. Но когда людей спрашивают, а как вам кажется, что вам помогло, то внезапно выясняется, что все одинаково эффективно по сравнению с невмешательством. То есть людям на субъективном опыте очень сложно понять, что именно является причиной их выздоровления. И ровно это изъян человеческого мышления, склонность строить ошибочные причинно-следственные связи и не замечать иногда настоящие причинно-следственные связи, является входным путем таких вирусных идей, как литотерапия, магнитотерапия, гомеопатия, рейки, аюрведическая медицина, акупунктура, уринотерапия, целительство, молитва. И список, опять же, можно перечислять до бесконечности. Когда вирусная идея проникла уже в человеческий мозг, она сталкивается с некоторой ответной реакцией, скажем так, внутреннего иммунитета, связанного с тем, что, ну, вообще-то есть наука, которая борется с какими-то заблуждениями. Она говорит, смотрите, вот это правда, это неправда, это воспроизводится, это не воспроизводится. И у вирусной идеи должен быть какой-то механизм обхода этой иммунной системы, отсылки к научным каким-то данным, исследованиям. И здесь есть два основных принципа, два разных подхода, которые применяются. Один – это когда мы уничтожаем этот иммунитет. Мы говорим, что наука – это на самом деле очень плохо. Колдуны ученые, их нужно сжигать, как говорил Герман Стерлигов. Правда, у этого подхода есть некоторая проблема, потому что если вы будете в нем последовательны, то когда вы попросите у ваших подписчиков дайте денег на самолет на Афон, они вам скажут, поезжайте на перекладных, на лошадях, потому что самолет – это проклятых колдунов ученых. Не нужно вам это. А второй подход – это мимикрия, когда мы говорим, что мы и есть наука, мы самая прям научная наука, верьте нам. Рассмотрим первый, собственно, пример в рамках этой биологической метафоры. Речь идет про разрушение иммунитета. ВИЧ умеет разрушать наши иммунные клетки, так и некоторые мифы, когда люди в них поверили, начинают люди строить вокруг них какие-то конспирологические заговоры, что вот наука этому противоречит, но это потому, что ученые все продажные и купленные, естественно, и поэтому мы им верить не будем, поэтому мы будем продолжать верить в то святое, в ту святую идею, которую мы вот догматически признали за такую непоколебимую истину. И интересно посмотреть на то, как это происходит на реальных примерах. Вот, например, есть такой очень безобидный миф о том, что Земля плоская. И про это есть интересный документальный фильм, который называется «За изгибом», посвященный жизни людей, которые верят в то, что Земля плоская, как они собираются на конференции, как у них есть специальные сайты знакомств, потому что тяжело встречаться двум людям, если один считает, что Земля плоская, а другой считает, что это шар, и они могут друг друга не понимать иногда. И в этом фильме показана очень интересная такая эволюция взглядов у этих людей. Они сами эту цепочку приводят, что смотрите, мы пришли к выводу, что Земля плоская. Но ученые говорят, что она не плоская. И мы как бы знаем, что они так говорят. Значит, ученые скрывают. Но что еще тогда ученые скрывают? Может быть, они скрывают что-то еще, может быть, не нужно верить им, когда они говорят, что вакцины – это хорошо. И в итоге безобидный миф порождает большое количество других мифов, некоторые из которых опасны. Вот как ВИЧ не сам убивает людей, а создают условия, при которых люди погибают из-за оппортунистических инфекций, грубо говоря, безобидный вирус герпеса начинает вызывать саркому Капоши. Так и здесь безобидный миф о том, что Земля плоская, в итоге через цепочку умозаключений приводит к тому, что вакцины убивают, ВИЧ не существует, поэтому лечиться от него не нужно, с помощью генно-модифицированных организмов вас всех пытаются убить, поэтому покупайте только органик в два раза дороже, ну и другие безобидные оппортунистические инфекции, типа того, что американцы не были на Луне. И все они при этом тоже, в свою очередь, немножечко разрушают этот самый иммунитет в нашей метафоре. Интересно, как это описал вот этот процесс Элайзер Рудковский в произведении «Гарри Поттер. Метод рационального мышления». Речь идет о том, что человек, уверовавший в некоторые ложные убеждения, сталкивается с тем, что научные методы это не подтверждают, значит, нужно признать, что для этого случая должны быть какие-то альтернативные методы познания. И с этого момента сама правда для человека становится некоторым врагом. Ему приходится врать все больше и больше, отрицать все больше научных вещей, отрицать сам научный метод. И этот пример можно рассмотреть на истории, как мне кажется, одного очень интересного философа. Его зовут Пол Фейерабент, на него постоянно ссылаются любители эзотерики, хотя не только они, который, по мнению некоторых, опять же, эзотериков и некоторых философов, доказал, что наука, в общем-то, ничем не лучше магии и астрологии. Вот как у него это происходило в произведении, которое называется «Против метода». Там описываются некоторые его аргументы. Почему он считает, что наука – это плохо? Ну вот смотрите, есть методы такие, диагностики, которые медицина и наука объяснить не могут, а они работают. О чем же идет речь? А речь идет, в частности, про диагностику из аюрведической медицины по типам пульса. Очень крутая диагностика, которую, когда современные ученые пытались проверить, оказалось, что если взять двух диагностов по этой аюрведической медицине, то их диагнозы для одного конкретного пациента совпадают, в общем-то, не сильно лучше, чем случайные броски кубиков. Но таких исследований в тот момент, наверное, не было. И вот Фейерабент говорит, смотрите, наука не может объяснить, хотя на самом деле нечего там объяснять, это просто не работает. Но он из этого дальше делает различные умозаключения, а в ответ на подобного рода исследования, у него уже был, на самом деле, заранее припасен контраргумент, ровно тот же самый, что у плоскоземельцев. Что ученых можно купить, поэтому очевидно, что предыдущие исследования, наверное, куплено. Как иначе объяснить, люди пытаются скрыть вот эти вот замечательные методы диагностики, которые на самом деле работают, хотя наука их не подтверждает. Ну и дальше те самые далеко идущие умозаключения про то, что физику, астрономию, историю нужно изучать, их нельзя заменить магией, астрологией или изучением легенд, и что вот это вот ошибка на самом деле, что можно заменить, что ничем не хуже. Дальше мы говорили про вот такое вот разрушение иммунитета, поговорим про мимикрию. Вот ВИЧ, он когда заражает какие-то клетки иммунной системы, он умеет брать некоторые элементы их компоненты и некоторые их компоненты и высовывать их на свою поверхность, и таким образом он становится немножко более эффективным в своем заражении. Так вот, некоторые такие псевдонаучные вирусные идеи, они делают то же самое. Они берут какую-то распространенную, широко известную научную концепцию и превращают ее в что-то ужасное. Ну, например, когда в моде была радиоактивность, радиация, все это обсуждали, появилась замечательная радиоактивная зубная паста, урановое мороженое, крем для красоты радиоактивный, вода радиоактивная, и даже до сих пор популярны так называемые радоновые ванны с радиоактивным газом. Тоже прекрасная иллюстрация, как что-то хорошее было взято, ну, хорошая радиация, научное открытие было превращено в нечто псевдонаучное. Другой пример. Стволовые клетки. Ученые открыли, что есть такие клетки, которые делятся, и они могут, их потомки заменяют какие-то устаревшие клетки, стареющие клетки, поврежденные клетки, и это способствует омолаживанию, возобновлению тканей, органов, клеток и так далее. Поэтому, естественно, крем для красоты должен быть из стволовых клеток, но почему-то растительных, как правило. Хотя, по логике, ну, растительные клетки не могут превратиться в клетки человека, правильно? И вообще, на самом деле, далеко не понятно, что имеется в виду под стволовыми клетками растений. Да, у растений есть клетки, которые тоже выполняют те же самые функции, но что-то не подсказывает, что иногда речь просто идет про клетки ствола дерева, потому что все равно никто не поймет разницу и не отличит. И лучше бы они использовали растительные стволовые клетки, чем человеческие стволовые клетки, потому что когда используют человеческие стволовые клетки, в косметологии бывают очень неприятные истории. Вот, например, женщине вводили мезенхимальные стволовые клетки для устранения морщин, предполагалось, что они специализируются в клетке жировой ткани, и это, собственно, поможет. Но в данном конкретном случае вот эти мезенхимальные стволовые клетки специализировались в клетке костной ткани. И в какой-то момент женщина почувствовала, что ей больно моргать. Она пришла к врачу, и врач сказал, что вам нужно оперировать, потому что у вас костная ткань образовалась в районе глаза. И эти клетки могут специализироваться в разные типы клеток, и вообще эти клетки могли до сих пор у нее там остаться, в этом глазу, их не удалили до конца, и это может иметь разного рода последствия. Сегодня вот, косметологических процедур с использованием стволовых клеток доказано научно, что они безопасны и эффективны, в общем-то нет. И стволовые клетки используются в других областях, например, в создании искусственных органов, но это отдельная история. Дальше вот магнитотерапия тоже, значит, по телевизору рекламируют Аумаг, который все лечит с помощью магнитов, магнитная вода, магнитные браслеты, магнитная одежда, все это полная ерунда. Точно так же когда-то эксплуатировали электричество, заряжали воду электричеством, специальный пояс от импотенции электричеством, который бьющий. Ну, может быть, если человек засыпает, это его пробудит, и он будет лучше выполнять свои функции, я не знаю. Но самый главный, наверное, хит – это квантовое. Все, что связано с квантами, квантовая медицина, квантум-хилинг, часто идет вместе с гомеопатией, что неудивительно, или с той же акупунктурой и в разных ее вариантах. Гомеопаты очень любят слово «квантовый», хотя часто не понимают, что это вообще значит. Но, опять же, да, у нас что-то загадочное в гомеопатии происходит, наука объяснить не может. И вот квантовое – это что-то такое загадочное, непонятное, потому что учебник не читали. Вот. И вот пример. Алексей Карпеев, председатель Национального совета по гомеопатии, так описывает гомеопатический препарат. Это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования, которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, то есть подобные взаимодействуют с подобным. Это вот так вот наукообразно сказано, что, по сути, мы взяли кусочек чего-то, поместили в воду и постучали по дереву. Вот, можно сказать так, но это уже не так убедительно, как если квантовые поля взаимодействуют биорезонансно. Это не единственный пример, не только псевдоученые прибегают к неправильному использованию научных терминов. Знаменитая книжка физиков Сакао и Брикмана «Интеллектуальные овки» посвящена тому, как философы некоторые очень любят где-то приплести термины из физики, из математики, не понимая терминов этих, и используют их некорректно, придают своим текстам некоторую наукообразность, и люди этим текстам потом доверяют чрезмерно. И, собственно, это тоже некоторый механизм проникновения заблуждений в мозг человека, который исследовался психологами, в частности, психологом Гордоном Пенникоком. У него есть замечательная статья, и у него и его коллег, которая называется «О распознавании и восприятии псевдоглубокомысленной чуши». И, собственно, там было показано, что людям, если дать им некоторый случайный текст, состоящий из наукообразных терминов, то люди достаточно легко находят там смысл, которого там на самом деле нет. Причем особенно легко это делают люди, которые верят во всякие сверхъестественные штуки, в или в ту же там, гомеопатию. В чем-то мне эта история с квантовыми напоминает мою любимую компьютерную игру Mass Effect. Там для всяких сверхъестественных штук, ну как сверхъестественных, фантастических штук, типа гипердвигатели, там, суперспособности у людей, бионика. Все это как-то объяснялось очень непонятным образом. Например, эффект массы. У нас все было один ответ. Это все эффект массы. И для фантастики это замечательно, потому что вы не рискуете сказать какую-то глупость, типа там нейтрино мутировало, и что потом вызовет фейспалмы у специалистов. А у вас просто эффект массы, загадочная штука, которую никто не понимает. Отлично. Но когда это касается реальных медицинских практик, и вы говорите, ну как работают ваши препараты, ну эффект массы или квантовая механика, это выглядит абсурдно и недобросовестно. Что еще можно подчеркнуть из знаний о том, как эволюционируют вирусы, как они меняются? Есть такая штука, называется реассортация. Это когда два вируса или больше вирусов заражают одну клетку, а потом из этой клетки выходят рекомбинантные вирусы, которые содержат компоненты генетические от предшественников разных. И это может приводить к серьезным последствиям. Например, в 2009 году вирус H1N1, который был, многих напугал, он был реассортантом таких вот четырех вирусов. Две разновидности свиного гриппа, одна разновидность птичьего гриппа, одна разновидность человеческого гриппа. Все это вместе намешалось, и получился новый вирус, который напугал Всемирную организацию здравоохранения. Подобные штуки встречаются и в среде вирусных идей. Вот, например, есть такая штука, называется дизайн человека. Когда я впервые про это услышал, я подумал, что это, наверное, люди, которые генно модифицируют детей человеческих. Что же еще это может быть? А нет, оказалось, что это смесь индуистской системы чакр, западной астрологии, иудейской каббалы, китайской идзин. Собственно, механизм проникновения этих заблуждений такой же, как у классической астрологии. То есть вы вводите дату рождения на сайте, а вам описывают вашу личность. То есть тот самый эффект Барнума используется для того, чтобы людей убедить в том, что это на самом деле работает. И, собственно, дальше к этому вам строят такой вот бодиграф, который очень наукообразно выглядит, на самом деле бессмысленен, и он тоже должен про вас описать. А потом они также используют вот эту мимикрию под науку, то есть в кучу бессмысленных научных терминов вставляют в описание этой всей процедуры. Они говорят тоже про квантовую механику, естественно, как же без нее, про какие-то кадоны в ДНК, с которыми якобы взаимодействует нейтрино. Вот это особенно меня поразило, потому что нейтрино очень плохо взаимодействует с веществом. Вот так выглядит детектор нейтрино. А кадоны ДНК, они очень маленькие, и нейтрино с ними в каких-то осмысленных количествах не взаимодействует, и это едва ли может объяснить хоть какое-то изменение человеческой психики или поведения, или особенности его личности. Это крайне неправдоподобный сценарий, но зачем нам что-то научное делать, когда можем просто сказать, что нейтрино взаимодействует. Вот там нейтрино мутировал, у нас с кадонами взаимодействовал, отлично. Вот. Другой пример – так называемые коммерческие драматоглифические тесты. Тоже взяли что-то из хиромантии, это гадание по линиям на ладошках, но теперь у нас это будет гадание по отпечаткам пальцев. Назовем это генетическими тестами, хотя к генетическим тестам это не имеет никакого отношения. Возьмем из этих генетических тестов самое необоснованное, а именно предсказание, какая профессия вам больше подойдет. Нет, генетические тесты не предсказывают, какую вам профессию лучше выбрать. Хотя некоторые есть компании, которые вам пообещают и это, но… В общем, взяли все самое худшее. Генетические тесты имеют смысл некоторый, но не в этом. И вот это все намешали, и получились так называемые вот эти коммерческие драматографические тесты. Ну и дальше они тоже пытаются мимикрировать под науку, естественно. Говорят, смотрите, вот это генетические тесты все-таки, потому что вот близнецы однояйцовые, они генетически почти идентичны, а наши отпечатки пальцев тоже у близнецов похожи, поэтому это все связано. Но на самом деле, если вы возьмете однояйцовых близнецов, то отпечатки пальцев у них, во-первых, отличаются, и, скажем, криминалисту совершенно не составит проблемы сказать, кто из двух близнецов совершил преступление, если преступник оставил отпечатки пальцев. Абсолютно без проблем. Ну и даже по качественным характеристикам на отпечатке пальцев, которые измеряются, ну, оцениваются качественными, описываются качественными терминами, там, завитки или еще что-то, они могут отличаться достаточно часто. Вторая вещь, на что они пытаются упирать, что, смотрите, это все связано с развитием нервной системы, потому что когда закладываются отпечатки пальцев, тогда же примерно и закладывается нервная система. Но есть люди, например, у которых вообще нет отпечатков пальцев, у них генетическое такое свойство, называется адерматоглифия. У них нет отпечатков пальцев, и у них абсолютно все в порядке с нервной системой. Но по отпечаткам пальцев можно все сказать про строение нервной системы, естественно, как заверяют нас эти эксперты, хотя это не имеет никаких научных оснований. Что еще мы знаем про вирусов? Ну, они могут вырабатывать резистентность. То есть мы используем какое-то лекарство от вирусов, те вирусы, которые подвержены этому лекарству, они перестают размножаться и они исчезают, а те вирусы, которые устойчивы, они начинают доминировать в популяции, и, собственно, теперь мы все чаще с ними сталкиваемся. И, собственно, такое бывает и с известными вирусами, например, с ВИЧ, некоторые штаммы вируса ВИЧ уже устойчивы к некоторым лекарствам, которые против них используются. Давайте посмотрим на пример резистентности в случае с вот, всякими вирусными идеями. Поднимите, пожалуйста, руку, если вы скептически относитесь к гомеопатии и стараетесь ее не покупать. Отлично. А теперь те, кто сейчас поднимали руки, поднимите руку еще раз, если вы при этом, будучи скептичными к гомеопатии, покупали один из вот этих препаратов когда-нибудь. Есть такие люди? Не стесняйтесь. Такие люди есть. Но некоторые стесняются, я знаю. Вот. А, по сути, это все та же самая гомеопатия, но только под новым словом. Вот, например, препарат анаферон. Это не я придумал картинку, если что, поэтому, кажется, Алексей Водовозов ее придумал, да? Ну, он скромно машет рукой. Вот. Анаферон. На упаковке будет написано, содержит 0,003 грамма антител к интерферону гамма. И вы думаете, ну, нормально, и концентрация нормальная, и как бы имеет какое-то отношение к иммунной системе, интерферон, антитела, тем более, что лекарство как бы от гриппа, от простуды. А потом маленьким шрифтом под звездочкой возведение 10⁻⁶ нанограмм на грамм. Если все это перемножить, то выясняется, что там ничего нет. Все та же самая гомеопатия. Это вот они обошли резистентность, что люди знают, что гомеопатию использовать не нужно. Вот, и, соответственно, люди продолжают это покупать. При этом они не только от простуды, например, вот есть препараты, точнее, этот же препарат прописывается против клещевого энцефалита. В частности, рекламируется для экстренной профилактики клещевого энцефалита. Это смертельное заболевание, что которое может приводить к нейродегенеративным повреждениям. И это очень большая проблема. И недавно эта компания, которая производит эти препараты, заявила, что у них зарегистрирован препарат Батион, который от ВИЧ-инфекции и гепатита. То есть все совсем очень плохо. Это гомеопатия, от ВИЧ, это очень страшно. Но это был пример такой резистентности, а дальше есть мультирезистентность. Когда вот уже простые такие, скажем так, защитные механизмы мы уже научились обходить, то есть люди, которые скептически относятся к гомеопатии, могут все равно купить такой препарат. Давайте научимся обманывать еще и научное сообщество. Вот ученые, они знают всякие там подводные камни научных исследований, давайте мы их тоже будем обманывать. И вот в случае со скрытой этой гомеопатией умудрились добиться того, что достаточно большое количество журналов, как отечественных, так и международных, опубликовали статьи про якобы целебные свойства этих препаратов. Ну, в случае, например, с российским журналом «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», там все очень понятно и просто. В одном выпуске этого журнала вышло 48 статей за авторством Олега Эпштейна, директора и основателя компании, которая производит релизоактивные препараты. Ну, он сам был редактором этого выпуска, поэтому ничего удивительного тут нет. А вот с другими журналами история как бы другая, это независимые журналы. И мы с коллегами занимались тем, что смотрели, а что там в этих статьях, насколько они хорошо выполнены. И оказалось, что каждый раз, когда мы смотрим такую статью, мы видим, что там куча косяков. Неправильно сделан статистический анализ, отсутствует часть данных, или, например, скрыт конфликт интересов. Они говорят, что у нас нет никаких препаратов, а на самом деле они есть. Или, например, они не делают ослепление, они не делают рандомизацию и куча всего другого. Мы писали в эти разные журналы критику, и, в общем-то, в итоге три статьи было отозвано из некоторых журналов. Еще два журнала обещали, что они выложат такую пометочку, что статья поставлена под сомнение. Один журнал опубликовал критику. Ну и дальше мы все это обобщили и опубликовали статью в журнале British Medical Journal Evidence-Based Medicine, такой подробный разбор всей этой релизактивности, подчеркивая, что вот есть российские такие гомеопаты, которые научились обходить систему рецензирования в международных научных журналах, скрывая тот факт, что у них гомеопатия, и очень витиевато описывая свои исследования. Но не только эти скрытые гомеопаты так делают, пытаются мимикрировать под науку на таком более высоком уровне. Например, те же гадающие под отпечатком пальцев, они, подобно тому, как в научпопе принято там приводить ссылки на литературу, они тоже приводят ссылки на литературу, типа подтверждающую эффективность этих гаданий, но на самом деле часто они ссылаются на работы, которые вообще не имеют никакого отношения к этим тестам. Ну, например, они говорят, смотрите, вот есть такие генетические заболевания, при которых у людей есть некоторые характерные особенности отпечатков пальцев, статистически значимо встречающиеся вот у этих людей, чаще, чем у обычных людей. Но какое это имеет отношение к вашему тестированию? Во-первых, заболевания, они очень плохо диагностируются по этим отпечаткам пальцев, их диагностируют по генетическим маркерам и вообще даже иногда просто чисто внешне легче определить, чем по отпечаткам пальцев, что у человека есть такое заболевание. И в-третьих, они не диагностируют эти заболевания, они предлагают вам определить вашу профессию, там, диету, склонность к заболеваниям негенетическим, то есть это никак не связано с тем, что они обещают. Часто они говорят, ссылаются просто на какие-то работы, которые вообще к отпечаткам пальцев отношения не имеют, типа очень важно правильно определить свою профессию. Ну, отлично. И опять же, все те же самые ошибки, отсутствие статистического анализа, плохие методы статистического анализа и так далее, и так далее. То есть мимикрия под науку идет таким полным ходом. Из вот этой вот биологической метафоры, которую я вам представил, как мне кажется, вытекает три достаточно любопытных вывода, которые можно сделать. Первый заключается в том, что если вы столкнулись с тем, что какая-то вирусная идея очень распространена, бывает такой соблазн предположить, что раз это так распространено, раз столько много людей в это верит, то, наверное, это помогает, наверное, это полезно, наверное, это хорошая идея. Может быть, она даже если не работает, то, по крайней мере, осчастливливает людей или еще что-то в этом роде. Но мы знаем, что есть вирусы, которые очень распространены, при этом никакой пользы, в принципе, не приносят для людей. Грипп очень распространен, практически все болели гриппом, да? ВИЧ очень распространен, может быть, не практически все болели ВИЧ, к счастью, но у нас есть положительная динамика увеличения количества ВИЧ-инфицированных, в том числе в России. Распространенность какого-то вируса не вовсе не означает, что он несет какую-то пользу для своего носителя, и это полезно учитывать. Вторая вещь заключается в том, что, собственно, эти вирусы эволюционируют, как уже описывал Станислав Дробышевский в предыдущей своей лекции, что эти вирусы становятся все более приспособленными к тому, чтобы захватывать человеческие мозги, и это тоже нужно учитывать. Вторая история, которая вытекает из всего этого, вот в Южном парке был такой эпизод, где Рассел Кроу, он путешествовал по миру и искал драки, со всеми пытался подраться, а потом в какой-то момент ему сказали, как ты неправильно свою жизнь проживаешь, вот поборолся бы ты с чем-нибудь другим, там, поборолся бы ты с раком. И он пошел избивать пациентов, больных раком. Это глупость, это нелепо. Мы, когда сталкиваемся с человеком, который заражен какой-нибудь инфекцией, мы не хотим с ним подраться, да? Мы хотим ему помочь, мы хотим, чтобы он вылечился от этой инфекции. И, к сожалению, иногда бывает так, что люди, которые отстаивают в целом правильные идеи, они очень негативно относятся к самим людям, которые придерживаются каких-то мифов, в том числе там, верят в плоскую землю. Иногда эти люди хорошие люди, они просто стали жертвой вот таких вот вирусных идей. И, возможно, понимание этого поможет сделать общение с заблуждающимися людьми более гуманным. И третья история про то, что когда ученые пытаются бороться с какими-то вирусами, один из подходов этой борьбы заключается в том, что мы пытаемся устранить ту мишень, с которой этот вирус пытается взаимодействовать, то есть устранить способ проникновения этой вирусной инфекции внутрь этого самого организма. Вот, например, китайский ученый, который заявил, что они генно модифицировали человеческих детей, вот они заявляют, что они пытались убрать, вот этот, поломать ген, который кодирует рецептор, с которым взаимодействует ВИЧ, чтобы ВИЧ в клетки этих людей не проникал. На самом деле существуют люди, устойчивые к ВИЧ за счет ровно этой мутации. Так вот, есть исследования, показывающие, что можно устранять некоторые пути проникновения вирусных идей в человеческие мозги. В частности, вот когда речь идет про иллюзию причинности, о которой я уже говорил, если людям про нее рассказывать и показывать наглядные примеры того, как люди могут приходить к ложным причинно-следственным связям, выводам об их существовании, то люди, узнавшие об этом, они менее вероятно оценивают неэффективные вмешательства как эффективные в некоторых экспериментах. То есть можно пытаться с этим бороться вот таким путем. Ну и немножечко литературы, которая может помочь распознавать, собственно, вот те пути, по которым вирусные идеи пытаются проникать в ваши мозги, разрушать ваш научный иммунитет. Опять же, я уже упоминал книжку Лайзера Ютковского «Гарри Поттер и метод рационального мышления». Про теории заговоров есть отличная книжка «Недоверчивые умы» Роба Бразертона. Про религии есть очень интересная книжка антрополога Паскаля Буае, «Объясняя религию и природу религиозного мышления», где описываются, собственно, вот разные когнитивные уловки, недостатки нашего мышления, которые очень эффективно используются наиболее приспособленными вирусными идеями. Ну и кому интересно, в «Защите от темных искусств» я тоже описываю подробно, какие разные ошибки человеческого мышления являются причинами веры в сверхъестественное. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Александр. Вопрос тебе хочет задать наш эксперт, который, я надеюсь, сейчас есть в зале. Основатель портала «22 век», специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков. Сергей, покажись.
3: Я здесь.
1: О, привет.
3: Так, приветствую. Вопрос вот какой. Вот все-таки, учитывая все те масштабы, которые приобрела эпидемия распространения псевдонаучных работ, мимикрирующих под настоящую науку, как ты думаешь, вот все-таки те методы, которые уже существуют в научном сообществе, уже распространены, классические методы борьбы с некачественной наукой, способны ли они эту эпидемию сегодня остановить, или нам нужны все-таки какие-то новые революционные здесь подходы в этой области?
4: Спасибо за вопрос. Мне кажется, что эволюция вот различных псевдонаучных вирусных идей, она настолько быстрыми темпами происходит, что мы за ней не поспеваем. Я недавно был на очень интересном докладе в МФНТИ на антинаучной конференции. Это такой шуточные такие доклады. И там был докладчик, который рассказывал про конструкцию мемов. Что вот мы можем специально заниматься каким-то разумным дизайном этих мемов, чтобы какие-то идеи распространять. И мне показалось это любопытным, потому что, в принципе, мемы — это один из таких способов, вот как вот в генной терапии можно взять, допустим, оболочку от вируса, запихнуть туда полезный ген и вылечить гемофилию. Так мы можем взять какой-нибудь мем и приделать туда какую-нибудь хорошую научную идею, в частности, разоблачающую какой-то миф. И мемы обладают таким свойством, что они очень эффективно распространяются. И может быть, нужно создать лабораторию дизайна просветительских мемов, которая бы научные подходы мемогенерации применила бы к борьбе с уже наукой. Но это такая гипотеза, может быть, кто-нибудь это ее подцепит.
1: Спасибо. Вопрос, присланный нашим делегатом, он такой, хороший вопрос. Какое место в научном процессе занимает философия?
4: Это тоже очень хороший вопрос, тем более, что я затрагивал некоторые примеры философов в своей лекции. Как я очень много читаю литературы в области моей специализации. Я биоинформатик, математическая биология, это чем я занимаюсь, эволюционная биология. И слежу за публикациями более-менее вот во всех смежных областях. И я, в общем-то, практически никогда не встречаю отсылок к каким-либо философам. Единственное исключение, которое очень редко, но бывают, это отсылки к Попперу. Критерии фальсифицируемости обычно они всплывают, когда речь идет про что-то очень маргинальное, когда речь идет не про вопрос о том, вот, какая научная гипотеза лучше, когда ставится под сомнение вообще легитимность какой-то гипотезы. Тогда могут вспомнить Поппера. Или вспомнить Оккама, это второе исключение. Единственное, что повсеместно упоминается, наверное, связанное с философией, это этика. Потому что проведение экспериментов, там, допустим, на людях затрагивает такие вопросы, как что такое информированное согласие, на ком можно ставить опыт, на ком нельзя, какие должны быть обоснования для того, чтобы ставить эксперименты на людях. Есть вопросы о том, как уменьшить, скажем так, вред для животных, потому что иногда эксперименты напрасно, скажем, допустим, есть исследование гомеопатии, да, там заморили 20 мышек абсолютно для бессмысленного эксперимента, который мы так знаем, что он не даст никакого плодотворного результата. Ну, такого рода вещи, то есть здесь вспоминают философов. Очень модная тема, я недавно был на всемирной конференции по, как называется, Research Integrity, или добросовестность в науке в Гонконге. Вот там были философы, которые как раз обсуждали вопросы, опять же, той же научной этики. Там оказывается, что многие люди не понимают банально, что списывать — это плохо. Вот этим философы могут заниматься, рассуждать на тему того, что списывать действительно плохо. Вот такой есть вклад. Но за пределом этого, как мне кажется, особую роль философия в науке, как мне видится, не играет. В России изучение философии входит в кандидатский минимум, я его сдавал, а, например, на Западе, в Америке, где локомотив научный, то обязательной сдачи минимум по философии не нужно, хотя при этом все люди, которые защищают диссертацию, они становятся PhD, то есть philosophy doctor. Но это такая просто дань традиции, к философии эти люди никакого отношения не имеют.
1: Завтра на конференции «Ученые против мифов профи» мы про этику популяризации не будем говорить. Да, сейчас давайте вопросы с балкона. Начнем мы сейчас. А готовится левый сектор. Балкон, руки ваши, вопросы. Берите там любого, да. Пожалуйста, мне все равно не видно отсюда.
5: Так.
6: Здесь проход есть.
1: Смелее.
4: А я не вижу.
1: Сейчас, я вижу там движение, беготню какую-то. Да. Представляйтесь, пожалуйста.
7: Добрый день, меня зовут Антон. Я бы хотел... Александр.
4: А где, где вы, в какой части?
7: Здесь.
8: На балконе,
4: ага.
7: Александр, спасибо вам большое за Пафини. Вы ответили в Инстаграме, мне очень понравилось. Я сейчас обменялся Евангелием на Пафинию, чтобы человек свои религиозные взгляды немножко, может быть, изменил. Мой вопрос в следующем. Спасибо вам еще раз за рекомендацию Behind the Curve. Вот. Там упомянут очень важный момент относительно того, как грамотно, не издеваясь, подать информацию человеку, который заблуждается. Какие ваши будут рекомендации по поводу борьбы с лженаукой, с заблуждениями среди своих родных, друзей и близких? Спасибо.
4: Ну, опять же, очень часто возникает такой соблазн, когда тема, скажем так, затрагивает научные вопросы, иногда возникает эмоциональная дискуссия, когда кого-то это очень сильно задевает, и бывает так, что обе стороны начинают переходить на личности. Я всегда старался от этого сдерживаться. Мне кажется, что, в принципе, любые дебаты должны быть максимально спокойными. Например, есть такая передача на телеканале «Спас», называется «Не верю». И вот там...
1: Я туда пойду, кстати, послезавтра.
4: Да, вот...
1: А, послезавтра.
4: Желаю удачи. Вот там очень хороший формат именно для дебатов. Мне нравится, мне там понравилось выступать. Очень вежливо, интеллигентно можно поговорить на какие-то вот такие вопросы. И при этом, ну, правда, первый выпуск они вырезали, удалили с канала, но второй оставили. Вот. Собственно, Behind the Curve очень забавно показано, какую большую роль играет окружение. Что вот там некоторые из этих участников, они эксперименты проводили, которые должны были показать, что Земля плоская, а эксперименты показывают, что она не плоская. И что делают? Потому что им выступать с этим на конференции среди большого количества людей, которые все считают, что Земля плоская. Так я могу себе поставить на их место. Допустим, я бы получил научное доказательство того, что Бог существует, и мне бы нужно было докладывать это здесь. И я бы, наверное, испытывал некоторый социальный дискомфорт. Но... пришлось бы честно изложить доказательства. Вот, вот они были бы. Ну вот у них вот такая ситуация. И социальное окружение очень значимо, и, потому что они все завязаны, дружба, любовь вот, внутри этого сообщества. И из этого очень... Поэтому к ним нужно относиться как бы с пониманием. И донести ту мысль, что если вы не разделяете чьи-то взгляды, это не значит, что вы непременно плохой человек. Вот, собственно, к тому же вопросу о непереходе на личности. Давайте спокойно, вежливо, аргументированно обсуждать интересующий нас вопрос.
1: Спасибо, давайте, действительно. Пожалуйста, вопросы слева, делегаты справа, поднимайте выше руки. Давайте вот следующим будет человек, который в проходе, вот там стоит такая тень. А сейчас вопрос слева, пожалуйста.
9: Здравствуйте, вы знаете, кто я. Я тут в течение этих двух выступлений вспомнил такие концепции, что когда у некоторого вида уже довольно развитых животных появляется значительное время в течение суток, когда они там начинают избегать прежних хищников, которые им мешали жить, и у них появляется свободное время, или там переходят на новую пищу и тоже освобождают кучу времени. Часто это время они тратят на какую-либо социальную деятельность, и в принципе появляется культура. Хотя в принципе они могли бы этот ресурс, как время, использовать на куда более... эффективной в плане увеличения популяции деятельности, и как бы почему они этого не делают. Но я хотел бы тут провести аналогию с обычными биологическими паразитами. Когда вот у нас есть простой организм, типа бактерии или археи, у него и паразиты, простой и маленький, там бактериофаг или максимум, ну, там другой прокариот, тоже очень маленький. Когда у нас есть более сложный организм, типа там, эукариотической клетки, на ней может быть уже довольно сложная прокариотическая клетка паразитировать, или даже эукариотическая. Когда у нас есть многоклеточный организм, на них могут паразитировать другие многоклеточные, и причем у них даже появляется иммунитет. Ну, в принципе, такая система иммунитета к этим организмам и тоже более сложная, чем была до этого. Так вот, не является ли развитие нервной системы предпосылкой к тому, чтобы паразиты на ней становились сложнее? И не является ли наш научный метод иммунитетом от опасных паразитов?
2: Как вы завернули?
1: Это же Палпатин.
2: Есть две интересные книжки. Одна «Паразит царь природы» Карла Циммера, а другая «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза, немножко проливающий свет, как мне кажется, на ваш вопрос. У Карла Циммера описывается, какую большую роль паразиты играли в эволюции жизни вообще на Земле, что очень многие механизмы адаптационные, которые существуют у современных живых организмов, связаны с тем, что они пытались бороться с паразитами. И какие-то формы поведения у животных могут быть связаны с тем, что они пытаются бороться с паразитами. А у Ричарда Докинза тоже эта идея описана как то, как конкурентная борьба за существование приводит к тому, что эволюция не стоит на месте, да, а происходит развитие, и там две травинки были одного роста, потом одна стала чуть повыше, и эту вытеснила, но эта теперь тоже должна мутировать, эволюционировать, стать еще выше, и в итоге вырастают гигантские деревья, хотя энергетически, может быть, это было бы невыгодно изначально, но за счет того, что есть вариации, вариабельные мутанты, которые приспособлены лучше, они вот вырастают до небес. И что вот эта вот конкуренция породила то огромное разнообразие жизни, которое мы сейчас наблюдаем. Ну, собственно, как только появляется новая среда обитания, появляются те, кто пытаются эту среду обитания захватить. То есть наши мозги – это такая новая экологическая ниша, которую завоевывают новые формы, я не знаю, как это назвать, чего, существования информации, вот идеи. Некоторые идеи нам полезны, другие – нет. Но они соревнуются между собой. Посмотрим, кто победит.
1: А у нас сейчас происходит естественный отбор задающих вопросы. Сейчас задает вопрос молодой человек, а готовится молодой человек, или не молодой человек в задних рядах, который машет листочком. Да. Прошу, представляйтесь, пожалуйста.
10: Здравствуйте, меня зовут Владислав. У меня такой вопрос к Александру. Я бы хотел спросить... Я работаю учителем в школе и очень часто сталкиваюсь на практике, что дети становятся жертвами различных псевдонаучных концепций, в общем, вовлекаются в сети лженауки. И, к сожалению, очень часто вовлекают их в это их родители. И я сталкиваюсь с таким казусом, проблемой такой, что у нас... Познание мира начинается с детства. И если не предотвратить вот это вовлечение в сети лженауки, дальше может быть очень поздно. Вот могли бы вы посоветовать какие-то эффективные и корректные, политкорректные, скажем так, методики именно по ограждению детей и подростков от лженаучных концепций? Потому что недавно мне, например, про потоп в 19 веке ребенок рассказал, что ученые скрывают, что на самом деле вся цивилизация наша утонула. Кто сказал? Папа сказал. Ну, вы поняли. Вот хотелось бы услышать ваш совет.
2: Ну, да, проникновение вирусных идей через авторитеты, в том числе родительские, но не только, через авторитеты ученых тоже так бывает, что какой-то известный академик сказал какую-нибудь полную ерунду, которая совершенно расходится с тем, что принято в науке, но вот такой чудачный там, ну, там, пример какой-нибудь, вроде там, вот Фоменко, известный математик, но решил придумать свою историю. И при этом пользуется авторитетом как академик Российской академии наук. Таких примеров достаточно много. Я не знаю, как помогать в этом плане детям. Могу сказать хорошую новость в том, что я думаю, что все присутствующие в детстве имели какие-то заблуждения, от которых они сегодня отказались. Ну, я, например, имел научное доказательство там, Деда Мороза в виде спонтанного подарка генеза под моей елкой. Поэтому это никак не исказило мою жизнь. У меня были свои суеверия, свои какие-то заблуждения, которые потом как-то отфильтровались в процессе познания мира. К сожалению, сейчас, в частности, в России, в самой школе навязываются некоторые вирусные идеи. Ну, например, есть курс «Основы православной культуры». Мне кажется, что это крайне нехорошая штука, но, опять же, не очень понятно, что с этим можно сделать в условиях, когда это... поддерживается на очень высоком уровне.
4: И бывают отдельные там, учебники по православной биологии, где доказывается, что все было креационизмом сделано. Например, там учебник Виртьянова, который в отдельных школах используется. Я бы занимался тем, что создавал просто альтернативные, ну, это то, чем я занимаюсь. Мы создаем альтернативные источники для такого самопросвещения, самообразования. И те школьники, которые, по крайней мере, любопытствуют. А на самом деле многие люди, которые становятся адептами некоторых суеверий, ну, вот таких вот псевдонаучных концепций, они на самом деле любознательны. Им интересно узнать, что там с пирамидами. Они просто находят не те источники, они находят истории про инопланетян. Но надо, чтобы им составляли конкуренцию нормальные просветительские доступные проекты, их должно становиться больше, но их становится больше. Я думаю, что только так мы можем повлиять.
1: Так, и последний вопрос. Прошу вас.
11: За молодого человека вопрос озвучу я. Меня зовут Юля. Ну, у меня следующий вопрос. Буквально сегодня, когда мы с ним ехали на форум, стояли, ждали электричку, палатка «Союз Печать». Одна книга Стивена Хокина, рядом лежит 10 книг Прокопенко. Недавно моя подруга решила разобраться с антропологией, с прикосновением человека. Пошла в магазин, купила книжку, первая попавшуюся. Это была книжка какого-то йога, соответствующей наукой про гигантов и все такое прочее. Вот вопрос. Я завсегдатай ваших мероприятий, я примерно знаю, хотя бы по фамилиям, каких авторов стоит купить, слушать и прислушаться. Большинство людей понятия об этом не имеет. Как вообще обычный человек, который не в теме, может на интересующую его тему взять в руки правильную книжку, а не индийского йога? Почему их в 10 раз больше, чем правильных книжек?
4: Приходите в раздел «Эзотерику», там защита от темных искусств стоит рядом с астрологией. Вот. А если серьезно, то одна из особенностей, наверное, хорошей научно-популярной литературы – это наличие списка литературы, хотя это не гарантия того, что эта книжка нормальная, потому что и в плохих книжках тоже бывает список литературы. Я приводил примеры вот этих гадателей на подпечатках пальцев, которые всюду литературу приводят, но она, правда, нерелевантна. Но это такой маленький индикатор. То есть, грубо говоря, в книжке «Йога про гигантов», ну, скажем так, большого количества ссылок на международные научные журналы рецензируемые вы, скорее всего, не увидите. Скорее всего, там максимум будут какие-нибудь ссылки на СМИ, на желтую прессу, и то это в лучшем случае, а чаще всего такие книжки просто это поток сознания автора, который ничем не аргументирует свою точку зрения. Бывают отдельные исключения, конечно, но в целом как-то так. Если говорить про рекомендации, то, участники форума, насколько я знаю, нас поощряют, чтобы мы приводили в конце наших слайдов рекомендованную литературу, а в этой литературе часто рекомендуют другую литературу, и поэтому можно пойти, например, по такой вот блокчейн-цепочечке от одной книжки до другой книжки по рекомендациям. Это может немножко облегчить поиск. Ну, может быть, как-то так.
1: Спасибо. Саша, тебе предстоит выбрать лучший вопрос. Напомнить, какие были?
4: Давай напомню на всякий случай.
1: Значит, первый – про рекомендации по борьбе с лженаукой. Второй – про научные методы паразитов, Палпатин. Следующий – методики ограждения детей и подростков. И четвертый – как выбрать правильную книгу.
4: Я думаю, про ограждение детей и подростков – это очень правильный вопрос. Значит, очень
1: автор
4: актуальный.
1: Вопроса получает игру, которую придумал астроном, научный сотрудник ГАИШ МГУ, замок Шрёдингера. Саша, ты получаешь динозавра, значит, с пингвинопитеком. И твой портрет тебе уже положили в мешочек от компании «Фанпин».
4: Спасибо.
1: Сейчас должна появиться картинка от Юлии Родиной. Саш, посмотри на себя.
4: Ничего себе. Точно защищает темных искусств всех присутствующих.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Алексей Верещагин, зоолог, волчатник наш известный российский. И мы с ним договорились продолжить беседу.

0: беседу о волках и вообще о крупных псовых стайнах, потому что их много, они разные. Они разные по своему происхождению, далеко не все они близкая родня. И поговорим о сходствах, различиях и почему они там, а не здесь. На всех континентах, я могу сказать, что есть свои стайные псовые. Некоторые вымерли, а некоторые остались. Кроме Антарктиды, но по вполне понятным причинам. Там сейчас холодно, но я думаю, что были и там. Итак, здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Я сейчас быстренько очерчу круг наших интересов. Значит, я думаю, что мы давайте сравним серого волка раз, койота два, который образует тоже скопление, да? Койоту берем.
1: Обязательно, почему же нет?
0: Красного волка берем три, африканского пятнистого волка или гиеновую собаку. Я не люблю страшно, когда их называют гиеновыми собаками, потому что где гиены и где собаки, и вообще они не похожи.
1: В таком случае не очень понятно, о ком говорим.
0: Да, поэтому мы будем говорить там пятнистые собаки или пятнистые волки. Давайте, да, так вот будем употреблять этот термин. И кустарниковая собака южноамериканская. Берем.
1: Берем, берем. Всех берем.
0: Да, а вымершего ужасного волка берем.
1: Ну, про него, про стайность, конечно, тяжеловато говорить, но можем обсудить. Заодно прихватим по пути.
0: Да. Но в порядке хронологии, да, вот как вы считаете, с чего лучше начать? Вот эволюционно, я так понимаю, что пятнистые африканские волки, они самые старые, так можем сказать, да?
1: Да, пока данные говорят о том, что они, конечно, постарше всех остальных.
0: Теперь об их укладе давайте поговорим.
1: Ну, у них базовая конструкция всей стаи примерно сходная с волчьей, тоже доминантная пара, тоже семейный принцип. От 7 до 15 редко больше животных. У них значительно мирней происходит вот это все установление иерархии. В основном это примерно то же самое, что мы обсуждали в предыдущем разговоре с красным волком, что на уровне подростковых разборок это все проходит, дальше практически никаких агрессивных взаимодействий уже не случается. Единственное, что, конечно, случаются стычки альфа-самки с прочими девчонками во время течки. Там, конечно, бывают агрессии, но в остальном все члены стаи очень мирные и участвуют, ну, понятно, что и в совместных охотах, и очень активно участвуют в выведении щенков, то есть такой там, коллектив очень сплощенный и дружный.
0: Алексей, ну, у них, в отличие, скажем, от серых волков, насколько я понимаю, серые волки, у них уходят из группы вот этой большой стаи, у них уходят девочки.
1: Да, самки обычно где-то в возрасте 2-2,5 лет уходят, потому что нужно все-таки делать свою семью и присоединяются где-то к другой, где самок меньше, где их нет у взрослых.
0: Но хорошо, если они вот ушли в странствие, они должны встретить ведь самца, наверное, а самец остается в группе, да, самцы не уходят.
1: Да, самцы по максимуму остаются, и в группе самцов обычно втрое больше, чем самок, угу. Поэтому часть из них все-таки все равно где-то болтается, и когда самки уходят, они находят группу, где самок нету, и образуют свою новую стаю, в которой становятся альфа-парой каким-то из самцов.
0: Все понятно. А вот интересно, чем это связано, такая вот история, что именно самки уходят из группы? Как, между прочим, бывает у обезьян, да, если сравнить, их по-разному. У одних самцы уходят из группы, а у других самки. Вот у шимпанзе самки уходят, например. И почему, никто не знает.
1: Ну, это вполне себе работающий механизм образования новой стаи. Пока ты находишься под контролем
0: мамы,
1: своей альфа-самки, ты размножаться не можешь. Если тебя такая жизнь устраивает, ты можешь остаться в ней пожизненно.
0: Да.
1: А те, которые как бы готовы и склонны к более уверенной самостоятельной жизни и повышению статуса, вполне могут уходить и расселяться.
0: Хорошо, а у красных волков, вот мы о них говорили все кроме этого. У них тот же механизм, тот же самки выходит?
1: Насколько я знаю, да.
0: А я не случайно спросил-то, между прочим. Потому что факт исторический, что, во-первых, до Холли доходили до Европы и до там чуть ли не Аравийского полуострова, соответственно, пятнистые волки были в Евразии. То есть они и смешивались, там какие-то гены, поток генов шел туда-обратно от одной группы к другой. То есть это очень близкие виды.
1: Да, и, собственно, и социальная структура у них довольно похожа.
0: Похожа.
1: Здесь, я думаю, что это, уж не знаю, насколько это совместное какое-то достижение, либо приходили они к этому самостоятельно, но при этом они довольно близки, и их структуры, в общем, довольно сходны.
0: А тактика охоты пятнистых собак, она похожа на тактику охоты Дхоли, о которой вы рассказывали в прошлый раз?
1: Насколько я знаю, да. Вот.
0: Последний бросок, вот это.
1: Вот если у них последний бросок, обманывать не буду. Но, во-первых, все-таки они ловят достаточно некрупных антилоп, и я думаю, что тоже они их замучивают. Все-таки это не настолько крупная зверушка, чтобы вот прям увлекаться вот этими финальными бросками. Все-таки волк — это серый волк, это серьезный зверь с мощными челюстями, который вот этим броском, конечно, довольно существенно облегчает и ускоряет добычу жертвы. А все-таки при тех размерах, которые есть и у полосатого волка, и у красного, все-таки это скорее такой неоправданный риск и лишнее подставление себя под возможные травмы. Поэтому я думаю, что тоже они изматывают долгими укусами и вот избегают этого вот финального броска уже до того момента, пока жертва не завалится и не будет уже обессилена.
0: Ну, у пятнистых, насколько я понимаю, самая сильная хватка, может быть, сравнительная, а может быть, и не сравнительная, потому что и у них зубы самые крупные среди всех.
1: Да, мне кажется, что имеется в виду, что они валят и бьют-то больно, но при этом все-таки вот этого вот прыжка на и переламывание хребта у них не происходит, мне кажется.
0: Так. Но они легче, конечно.
1: Они быстро бегают, они готовы достаточно долго преследовать, поэтому у них, собственно, есть возможность окружить да измотать. Это у волка проблема, что долго бежать ему тяжеловато, поэтому он стремится побыстрее уже закончить всю эту историю и поесть. Вот. Эти достаточно выносливо бежать, так как они все-таки, опять же, и в открытых пространствах больше обитают, поэтому я думаю, что они готовы преследовать, а все-таки это более рациональная и более безопасная история, что мы тебя замучаем, ты уже сама завалишься, и мы тебя спокойно съедим.
0: Ну да, и на ходу, точно так же, как красные волки.
1: Да, да, да, то есть начинаем есть мы тебя на ходу, а когда ты уже завалишься, то, в общем, мы...
0: Ну, уже все, разговор уже будет закончен. Но смотрите, вот мы взяли двух самых древних представителей каноидов, да, я не знаю, как... Вообще чисто, насколько я читал, с позиции молекулярной биологии, их можно всех отнести к роду канис, но просто какие-то там чисто систематические примочки не позволяют этого сделать. То есть это близкие, очень близкие виды.
1: По большому счету очень близкие, да, как бы, и тут именно систематично, ну, то есть их вот уже отделили обратно, пока вроде решили не объединять. Там, конечно, систематика очень сильно хромала, потому что была построена изначально довольно сложновато.
0: На косточках.
1: Да, и поэтому сейчас генетика показывает, что не все там настолько гладко, как рисовалось изначально. Но в целом пока решили максимально не портить эту всю историю и разобраться уже до конца.
0: Оставим систематикам их высокоученые споры.
1: Да-да-да, это
0: нашу место, точку да. зрения приподнимем над сражением систематиков, чуть выше взберемся, сверху окинем взглядом, и получается, что два самых древних вида, там выбрасываем шакалов, как промежуточных, и сразу выходим на койотов, которые, получается, что они более молодой вид, но который перешел опять к такому классическому, что ли, лисьему образу жизни, когда койот живет парой, и стаи образуют только тогда, когда нет серого волка. В этом есть связь какая-то, который позже, кстати говоря, появился?
1: Я думаю, что здесь связь скорее в том, что койоты выбирают все-таки добычу чуть помельче, и он скорее такой по пылесосному типу работает. И вот то, что мы говорили, что если вы охотитесь за мелкой добычей, вам в стаю, собственно, собираться не настолько выгодно.
0: Просто не нужен, да.
1: И как бы, когда вы питаетесь всем, что вы просто находите на земле, по большому счету, то, в общем, парный образ жизни вас вполне устраивает, вы вполне справляетесь. При этом, как мы знаем, все-таки интереснее же феномен койота, который объединяется с барсуком.
0: Да, вот, да.
1: Один копает, а другой ловит.
0: Да.
1: Вполне себе эффективно это все работает. Вот, то есть кооперация им не чужда, они вполне готовы взаимодействовать и парами, и группами. Но тот тип добычи, который они выбирают, ту экологическую нишу, которую они берут, то есть при попытках туда залезть, волк их активно оттуда выталкивает. Поэтому они выбрали немножко другой путь, немножко другую добычу, и, следовательно, им как бы вот эта вот прям большая стайность, в общем-то, и не пригодилась. Хотя они вполне социальные, они как бы, ну, все-таки не совсем как кошки там одиночные.
0: Да, кошки тоже не одиночные, на самом деле. Просто они охотятся поодиночке в силу своей кошачьей анатомии и физиологии. Им неудобно это делать стайно так, относительно неудобно. Я просто вспомнил, что там, где нет серого волка, все-таки койоты сбиваются в стаи. Ведь Йеллоустоун до тех пор, пока туда не вернули серых волков, он страдал от того, что койоты держались группами.
1: Да, потому что, ну, на самом деле для всех псовых, как только ты увеличиваешь свою добычу, тебе действительно выгоднее охотиться группой. Все предпосылки социальные и все как бы способности собраться в группу и даже как бы делать такую достаточно разделенные активности, раскладывать роли все эти, все это у псовых есть, все эти навыки у них присутствуют, как мы видим даже у самых древних. Поэтому, да, в силу именно экологических, скорее, каких-то реалий, тот же самый койоты и шакалы выбирают меньшую добычу, а, следовательно, и меньше необходимости группироваться. Но если условия способствуют тому, чтобы переходить на крупную добычу, то тогда, да, имеет смысл собираться, и они это все умеют. То есть этот как бы механизм у них освоен, и не пользуются они им просто потому, что им так выгоднее в данной конкретной истории.
0: Алексей, а вот чисто анатомически, вот эти койоты, которые переходят на более крупную добычу, они не стали крупнее, нежели их мелкие собратья, охотящиеся поодиночке? Или парой, ну, как у койота принято. Или вот меня спрашивают, а вот шакал, он что делает? Я говорю, шакалит. Ну, такое вот поведение. Ищет что-то там, как вы опять-таки справедливо заметили, что плохо лежит, подбирает. Что увидел, то съел.
1: Пылесосит.
0: Это тактика койота. Но вот, скажем, появилась возможность съесть что-то более крупное, меньше двигаться, напасть коллективом, съесть. И дальше отбор не работает в сторону укрупнения вот этих самых?
1: Я думаю, что если это происходит на каком-то более-менее солидном временном промежутке, то, скорее всего, да. Скорее всего, конечно, более крупные особи будут иметь успех. Но так как это все-таки ситуативная стратегия, мне кажется, то я думаю, что прям кардинального изменения в размерах и ухода в волчий тип не происходит все-таки. Потому что здесь это все-таки скорее такая возможная, иногда становящаяся основной, но это все-таки опция кормодобычи с кормовой стратегией. И все-таки койоты в обычной жизни чаще ведут такой вот все-таки шакалий образ жизни, и все-таки они скорее подбиральщики и охотники на мелочь, чем такие серьезные охотники на крупные. И когда они вдруг решают поохотиться на что-то большое, то, в общем, числом они берут, наверное, увереннее, чем размером. То есть не нужно становиться прям здоровым. Понятно, что какое-то преимущество крупные животные получают, но мне кажется, что это не дает прям эволюционного хода увеличению размеров. Эту нишу уже волк занял. Туда им уже и не надо особо.
0: Ну да, но если вспомнить еще вымершего ужасного волка, который на самом деле не очень-то волк, а нечто более как такое древнее еще и не волчье, и сравнить с красными и пятнистыми волками и серыми, получается, что есть какой-то баланс между размером тела и размером группы. Если мы берем вот средневесов, допустим, красных волков, второй средний, так скажем, это пятнистые волки, полутяжелые серые волки, да, первый тяжелый это будут волки ужасные, да, которые такие достаточно крупные, за 80 весили, да, килограмм.
1: Да, да, да.
0: И ужасные волки уже не образуют таких стай, судя по остаткам, да?
1: Ну, здесь крупных. Нужно понимать, что любая как бы такая социальная жизнь требует своих-то адаптаций, своих жертв, потому что если вы живете в коллективе, это что-то вам стоит. Как бы, вам нужно научиться вместе уживаться, вам нужно научиться друг другу терпеть, научиться вместе охотиться, то есть сотрудничать. Вот. Это требует затрат, это требует большей стрессоустойчивости внутри коллектива. И это имеет свою цену. Как бы, то есть если вы можете поесть что-нибудь попроще и не собираться в группу, то это тоже возможный выбор. То есть это такая торговля затратная довольно-таки. Если вы можете себе позволить крупные размеры охотиться на добычу в одиночку или там минимальной группой, парой, то это ваше преимущество, и вам не нужно усложнять свою социальную структуру и ограничиться парной охотой. Поэтому здесь достаточно гармонично происходит, и если вы решаете все-таки идти по социальному пути, то тогда вам не нужно увеличиваться. Тогда вы можете себе позволить не увеличиваться, а увеличиваться группой. А если вы решаете, что вам не хочется собираться в коллектив, то тогда вы можете не прокачивать свои социальные навыки, но немножко придется подрасти и стать покрупнее. Какой из этих пустей эффективней? Ну вот,
0: можно спорить.
1: Ужасный волк,
0: да,
1: в итоге вымер. Вот. Серый вполне себе живет, как и красный. Ну, красному тяжело, а пятнистый нормально вполне существует.
0: Ну, там, где нет людей. Да, но в защиту вымершего ужасного волка я хочу сказать, что просто вымерла его добыча. Что уж тут говорить-то, много,
1: да,
0: кто вымер.
1: Да, это тоже большая проблема, да, поэтому... Собственно, от этого тоже очень многое зависит, есть ли у тебя доступная добыча или нет.
0: Да, но хорошо. И вот мы сейчас говорили о тех волках, да, о тех псовых, которые во время ледника или и раньше, ну, во время вот этой вот эпохи, плейстоцен, может быть, чуть раньше, переходили из Америки, все они родом из Америки, как мы знаем, да, они переходили по Беринговому мосту, заселяли просторы Евразии, доходили до Африки, и, в общем, там себя чувствовали прекрасно и образовывали стаи, и вот это вот самый выбор пути их неизбежно стайных хищников приводил к организации больших стай. А часть псовых древних, она отправилась в Южную Америку. И в Южной Америке дали таких шакалоподобных, их часто лисами называют, псовых, одна ветка, да, южноамериканские лисы, да, так называемые. Но они больше на шакалов похожи, майконги разные, ну и прочее, прочее. А другая веточка дала двух совершенно оригинальных псовых нам. Это гривистый волк, такой стройный модельного вида, который живет парами. Не знаю, может ли он образовывать стаи, не видел никогда. Очень оригинальное животное, легко, кстати говоря, контачащее с человеком, по моему опыту. И его же родственник, ну просто другой полюс, внешне чисто. Это кустарниковые собаки, которые гиперсоциальны. Наверное, чуть ли не еще более социальны, чем красные волки или пятнистые волки. Вот объясните мне, Алексей, по-моему, такого нет феномена больше, вот даже сравнить не с чем, что небольшие собачки размером, ну, такие, они могучие, правда?
1: Да, такие, но такие они скорее выдроподобные.
0: Да, выдроподобные. Как они, с какого, извините, перепугу вообще они образуют стаи? Как это? Зачем? Почему? Ведь выдры же, ну, выдры, да, образуют семьи, но таких коллективных охот там как-то трудно представить. Ну, я не вижу таких вот просто аналогий дальше, чтобы такой мелкой псовой образовывало такие большие стаи. Они крепенькие, но маленькие.
1: Да, это довольно странно, учитывая, что они ночные.
0: Ночные.
1: И
0: да,
1: при этом питаются они преимущественно все-таки крупными грызунами,
0: да,
1: агути и прочими. То есть они, да, могут стаи действительно
0: на
1: капибары тапиров, но это, да, это приобретение стаи, но это никогда, по сути, не является основной добычей.
0: Угу.
1: И поэтому здесь, скорее, все-таки действительно мы говорим о том, что им стаей удобнее жить, а не удобнее охотиться, потому что это как раз, ну, очень много вопросов.
0: Это про
1: по поводу
0: семью.
1: Того, для чего собираются все-таки особи в стаю, и псовые действительно... Есть гипотеза, что это не всегда только ради охоты. И действительно им комфортнее и уютнее существовать в коллективе. Потому что здесь действительно таких предпосылок именно охотничьих, ухода вот прям в крупную добычу, у кустарниковой собаки фактически нету. И основную все-таки вот эту добычу, которую является таким как бы наполнением ее рациона, она вполне могла бы добивать и в одиночку. Да, конечно, охотятся вместе, не знаю, веселее или толковее, но, видимо, и жить им удобнее. Все-таки они от 4 до 15 собираются и живут вместе, и им это действительно нравится больше. Видимо, это все-таки действительно уже какой-то вот такой первично-социальная история о том, что псовым с их развитием мозга даже без охоты выгоднее жить вместе.
0: Они довольно плохо изучены, между прочим. Вот сейчас их в зоопарке стало побольше, в зоопарке.
1: Да, у них очень много в неволе, как бы, историй. Поэтому, собственно, большинство наблюдений зоопарковские и какие-то, как бы, питомниковые. Поэтому здесь каких-то четких утверждений, как это все у них устроено в природе, довольно с оглядкой нужно производить. Потому что все-таки искусственно собранные группы, как мы уже выяснили, и по волку, и по многим животным, они немножко отличаются от того, что происходит в природе. Очень недоизученный вид, и поэтому, собственно, очень интересно было бы посмотреть истории по поводу их социальности, действительно, потому что, во-первых, им действительно социальность не настолько нужна на охоте, и при этом они очень хотят быть в группах. И у них действительно, да, матриархат, который тоже существенно отличается. Поэтому эту структуру было бы интересно именно в дикой природе посмотреть.
0: Ну, я вот, опять-таки, видео видел, где они на тапиры нападают. Ну, тактика мне напомнила тактику красных волков.
1: Да, то есть, как бы, в принципе, я говорю, что с одной стороны это так, но с другой стороны все-таки вот этот переход на крупную добычу для них не настолько критичен и типичен. И при этом объединяются они, даже если продолжают питаться своими грызунами крупными, которых они могут добывать и без стайности. То есть этим-то действительно просто хочется собраться вместе. И вот это действительно интересно, и это, как бы, очень такой любопытная история, именно почему им вдруг настолько комфортно вместе, коллективом. Далеко не все на это соглашаются, животные. Как мы знаем из людского опыта, коллективом жить не всегда легко.
0: Не всегда легко, это точно. И очень интересное у них построение такое, вот когда они куда-то там идут. Они же, кстати, еще очень водоплавающие животные.
1: Да, они очень хорошо плавают, да, очень много плавают.
0: И они ходят гуськом, перемещаются друг за другом. При этом не обязательно мама там задает темп, то есть не обязательно она ведет, но кто-то ведет. Вот по наблюдениям зоопарка, я не знаю, к чему это вообще можно приложить, эти наблюдения, но тем не менее они есть. Очень сильно выделяется характер особи при контакте, при изучении новых каких-то обстоятельств. Есть очень робкие, есть наглые, есть как бы второго ряда такие животные. То есть у них, на мой взгляд, очень разные индивидуальности внутри одной группы. Может быть, это и как бы вот такое вот разнообразие позволяет этой группе гибко реагировать на что-то, неизвестно на что.
1: Вероятно, да, потому что здесь непонятно, как говорится, что раньше, курица или яйца. То есть, что они объединились и стали просто разделять какие-то функции в группе.
0: Да.
1: Потому что так как для охоты им просто команда нужна, то есть такой у них прям сложной охоты нету. Но какие-то жизненные функции наверняка они в группе делят.
0: Ну да.
1: И поэтому, собственно, это позволяет, как бы, найти свое применение и робким зверушкам, которые более чуткие, наверное, больше реагируют на какую-то опасность, и уверенным, которые будут разведчиками, потому что это присутствует на самом деле во всех группах псовых. У всех есть какие-то свои, как говорится, такие роли, которые подходят тебе по твоему психотипу.
0: Да.
1: И здесь это тоже так, и, в общем, наверное, в этом как раз и кроется разгадка, для чего же им нужно собираться в группу. Что действительно у них есть разные роли не охотничьи, а именно житейские, которые позволяют набрать разных профессий и существовать всем вместе в коллективе.
0: Или уж, если собрались, решили они, то давайте мы будем разными.
1: Да, либо они сначала собрались просто в кучку и решили, что раз уж мы собрались вместе, то мы можем себе позволить быть разными. Вот это, конечно, вопросы интересные, которые, я говорю, что в псоуме еще много-много вопросов, которые надо бы поизучать.
0: Вот казалось бы, да?
1: Вечное заблуждение, что все про них мы уже знаем, все нам ясно, живут стаями и все тут. А вот когда начинаешь выяснять, выясняется, что и в стаях у них не все так просто, и ради чего они это делают, нам вот, как выясняется, не настолько очевидно. Казалось бы, что тут непонятного, охотятся. Да вот нет, не только.
0: Да, не только, живут. Жизнь у них такая. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Алексеем Верещагиным, известным специалистом по псовам. Вывод, я думаю, сделан нами такой, что век живи, век учись. Каждый раз мы открываем новые горизонты, изучая тот или иной вид животных более пристально. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Никто не может полностью понять, что здесь произошло, как возникла ось мировой истории. Нам надлежит очертить контуры этого поворотного периода, рассмотреть его многообразные аспекты, интерпретировать его значение для того, чтобы на данной стадии хотя бы увидеть его в качестве всеуглубляющейся тайны.
1: Осталось на всей планете два неандертальца. Один дедушка там, на последнем издыхании и вот этот персонаж. Это просто один штук мужик. Ну, ему не перед кем, в конце концов, выделываться. Здесь они, скажем, шкуры обрабатывали, а там, не знаю, кроликов давили, да? Никто не сказал, что они вообще человеки, там в головах у них каша. Любят природу, разговаривают с птичками, с лошадками. Это были суперхищники. Создатели последнего неандертальца, они пошли на поводу современных тенденций.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Я Кристина Егорова. Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Последний неандерталец. Художественный фильм французского режиссера Жака Малатье, снятый в 2010 году кинокомпанией «France du Cinéma». Является экранизацией романа писателя и сценариста Марка Клопчински «Ау. Последний неандерталец». После трагической смерти своего клана неандерталец Ау вместе с двумя кроманьонцами попадает в плен к группе Homo sapiens, где ему приходится пережить ряд драматических событий. Фильм снимался в Болгарии, Украине и Франции. Публика приняла его прохладно. Критики обвиняли Малатье в слишком примитивном подходе, в плохом кастинге и в исторической недостоверности. Рейтинг кинокартины на французском сайте Allociné, посвященном кино, не поднимался выше 2,4 из 5 баллов. Согласно статистике, фильм посмотрело всего около 234 тысяч зрителей. Кинотеатры из-за низких кассовых сборов прекратили прокат «Последнего неандертальца» через 2 недели после премьеры.
2: Насколько это вообще реально, что 30 тысяч лет назад один единственный неандерталец мог ходить по земле?
1: Ну, в какой-то момент такое таки было. То есть был такой физический момент, когда на всей планете остался последний неандерталец. Ну, чисто технически, чисто математически такое было. А другое дело, что тут он какой-то уж совсем гулящий неандерталец. Скорее всего, реальный последний неандерталец тихо, мирно жил в какой-нибудь пещере и мигрировал там, в пределах 30 километров вправо-влево. Ну, на то он и был последний. А тут же он вначале рождается где-то на Гибралтаре, потом тащится в Западную Сибирь, воюет там с белыми медведями, потом тащится обратно на Гибралтар. Ну, то есть просто на карту-то посмотрели бы французы. То есть я понимаю, что французы, может быть, не так много путешествовали сами, вот которые снимали фильм, а может, чересчур много путешествовали, но они тоже не пешком это делали, очевидным образом. Неандертальцы так далеко не бегали. То есть, в принципе, неандертальцы как вид расселены были широко, действительно. То есть появились они где-то там в Европе и дошли чуть ли не до Монголии, ну, по крайней мере, до Алтая точно. Но это не в один присест происходило, это не конкретный один отдельно взятый неандертальц. Хотя понятно, что отдельные люди могли далеко уходить, и примеры того нам известны. Более того, ну, по той хотя бы простой причине, что не было ни границ, ни барьеров, ни таможен, да, ни загранпаспортов, он встал и пошел. Вот. Но если он ушел слишком далеко, скажем, на 200 километров, он уже, в общем, не особо будет знать, что делать. Потому что для жителя, вот, ведущего охотничьего-собирательского образа жизни, очень важно знать местность. Как кого ловить, да, то есть ловить бизонов – это не просто некое знание вышезданное, да, это ловить бизонов в данной местности. Вот здесь есть овраг, и мы туда будем загонять. А вот в этой местности, я не знаю, где там овраг, как я этого бизона поймаю, он здоровый, он с рогами, как бы, да, и с копытами еще к тому же. Так что знание конкретной местности, где что растет. Вот я пришел в незнакомую местность, я могу с голоду помереть, даже если я охотник-собиратель. А если я тут родился и вырос, ну, я знаю, вот там одно растет, тут другое, тут камыш, там еще что-нибудь, кувшинки какие-нибудь, да. Я пропитаюсь без проблем. Но отдельные персонажи, правда, ходили. У нас есть чудеснейший пример из Дольних Вестонец. Есть в Чехии такая стоянка, там куча всего найдено. Это, правда, не неандертальцы, это более позднее время, 26 тысяч лет. Ну, в принципе, близко по времени, да. Это уже кроманьонцы. И там есть бедренная кость, Дольний Вестонец 35. От этого человека больше ничего не осталось, только вот кусок бедренной кости, что не целое на самом деле. Но по ней сделан палеодитологический анализ по изотопам всяких там элементов, который показал, что этот человек в течение жизни ел морскую пищу очень много и долго. А он найден в Чехии. Ну, если на карте посмотрите, это центр Европы. Ну, а тогда это мало того, что центр, это был край, потому что севернее лежал ледник, и особо севернее там двигаться-то было некуда, в общем-то. То есть он родился где-то на берегу Средиземного, очевидно, моря, ну, какого еще там, в общем, особо выбор небольшой, где-нибудь там Адриатическое, допустим. Прошел весь тогдашний мир фактически от края до края, то есть южнее море, севернее ледник, и помер вот на краю Земли. Это там где-то, ну, сколько-то сотен километров, там по 1000 шел он, ясное дело, не по прямой, там по прямой не пройдешь, там Альпы, то есть шел он какими-то зигзагами, и надо думать, сколько это тысяч километров он таки прошагал в течение жизни, причем довольно быстро. То есть если у него в костях вот эти изотопы не поменялись за это время, то есть вот он только что ел морепродукты, да, потом пробежал всю Европу и помер где-то там в этой Чехии. Ну, то есть такие прецеденты есть. Но, правда, это не про неандертальцев. А про неандертальцев, строго говоря, мы знаем обратное. Потому что неандертальские стоянки чаще всего очень консервативные. То есть бывает так, что есть несколько пещер в какой-то местности, ну, во Франции их много найдено, там очень хорошо это прослеживается. И в одной из них на протяжении тысяч лет один вариант мустьерской культуры, ну, неандертальской, да, и они там делали какие-нибудь там скребла, допустим, типа лякина. А через 30 километров другая пещера, и там они делали какие-нибудь остроконечники, типа там еще какого-нибудь, ну, вот, какое-нибудь там шаранское мустье. И там тоже несколько тысяч лет подряд синхронно, одновременно делали другие орудия. И вот 30 километров, а они разные немножко варианты. То есть и то, и другое мустье, и то, и другое неандертальцы, но разные. Правда, всегда есть момент сомнения, что, может быть, здесь они, скажем, шкуру обрабатывали, а там не знаю, кроликов давили, да, и поэтому орудия разные. Ну, просто технология как бы под конкретную задачу заточена. Но смотрят обычно не на одно орудие, а на комплекс. И вот эти комплексы стабильно отличаются. И в этом смысле неандертальцы как раз были скорее домоседами. То есть вот он родился, знает эту местность, он отлично ее знает, он с детства тут живет, ему тут хорошо, и он вот делает те орудия, которые делали его там отец, дедушка. И своим внукам то же самое завещает. А где-то за бугром, за соседним, да, живет другая группа неандертальцев, которые, в принципе, плюс-минус то же самое, но со своими приколами. И они между собой не обмениваются. Это, между прочим, одно из ключевых отличий сапиенсов и неандертальцев. Сапиенсы были очень склонны перенимать всякие инновации. Более того, перенимать у неандертальцев. Есть специфические варианты остроконечников, которые появляются у неандертальцев, а потом обнаруживаются неожиданно у ранних сапиенсов. А вот в обратную сторону заимствований было очень немного. Вот, хотя, кстати, в фильме-то это показано, но это глюк фильма, флейта. То есть там неандерталец этот, идя где-то там по этим буеракам, да, в какой-то момент находит какой-то сушеный труп, с которого снимают вот такую флейту из кости с дырочками, на которой потом грустно дудит всю оставшуюся дорогу. Известен ведь археологический прецедент, и, собственно, они оттуда скопировали. Это флейта из Диви Баби в Словении. Диви Баби, значит, стоянка, там много слоев, и в ариньякском слое, а ариньяк — это культура вообще, строго говоря, не неандертальская, а первых сапиенсов, была найдена вот такая кость 5 сантиметров длиной, пещерного медвежонка с аккуратненькими дырочками, ну там две целых, еще по бокам две обломанные дырочки. И археологи, которые это дело нашли, разрекламировали широко это как неандертальскую флейту. Хотя вообще, строго говоря, слой не неандертальский, но как бы они так разрекламировали. И вот с этого момента, как эти статьи там и книжки вышли, везде и всюду в культуре появились изображения неандертальцев, свистящих на флейтах. Но только в оригинале это 5 сантиметров, а в фильме оно там до пояса у него, значит, он дудит, там такой саксофон. Вот. Правда, потом, чуть попозже, еще более интеллектуальные археологи посмотрели внимательно на эту кость, и оказалось, что там дырочки-то не с одной стороны, а вообще-то с двух. И это не просто так дырочки, а это следы зубов гиены пещерной, которая съела медвежонка, прокусила кость пару раз удачно, и получилось что-то наподобие флейты. Гиена была не в курсе, что она сделала флейту. Неандертальцев там даже и вообще не было, как бы, ну, там, в других слоях. То есть они жили там за сколько-то тысяч лет до этого момента. И то, что это флейта, никто не знал, вот, но как бы вот разрекламировано. До сих пор книжки на эту тему выходят, и всякие там фильмы, и чего угодно. Вот, так что у неандертальцев, на самом деле, таких вот заимствований, тем более музыкальных, и музыкальных инструментов неизвестно практически совсем. Украшения есть. Вот в Арси-Сюркюр, там еще где-то, в Пердюлезе во Франции, есть украшения, сделанные по как бы карманьонскому варианту, но в неандертальском слое и с костями неандертальцев. То есть это точно были неандертальцы, использовали украшения индивидуальные, но они могли их и сами изобрести. Там не ахти что, то есть это зубки, ну, звериные, да, там каких-то песцов, там оленей, и либо с бороздочками, чтобы веревочку привязать, либо с дырочкой, чтобы, опять же, веревочку пропустить. Вот. А музыки у неандертальцев не было, у сапиенсов, кстати, была. И в это же самое время, допустим, в Хёльфьолс в Германии есть дудочки, прям на тюрлих, они с дырочками, причем сделаны по-разному, там из костей птиц, из бивня мамонта, из там еще чего-то, там из костей, и на них можно играть хоть час. И, в принципе, они вполне функциональны. Это уже не просто там гиена погрызла, они даже с разметкой нотной, что характерно. Там они отмеряли расстояние, чтобы вот свистело как надо, а не как попало. Вот, но это сапиенсы, карманьонцы. А у неандертальцев ничего такого не было. Так что есть такое мнение, что у неандертальцев фантазия была бедное на самом деле, по сравнению с кроманьонцами. Искусство очень бедное и очень мало. Ну, есть, но так себе, как бы, да, у кроманьонцев навалом. Обмен культурный тоже как-то так себе. И поэтому какие-то вот эти высокоодухотворенные, опять же, мысли, что-то как-то сомнения берут большие. Ну, то есть взаимодействие было, но скорее сапиенсы в силу своей подвижности ума это заимствовали. Поэтому мы такие вот сейчас умные и там освещенные софитами, да, даем друг другу интервью. А неандертальцы так бы не смогли. У них все сводилось к практике. Они были практики жизненные, да, такие вот утилитарные. Поймал, съел, сделал орудие, вот не для чего-то, а чтобы отрезать мясо, а это чтобы там содрать шкуру. Вот. С этим у них все было отлично. И они 100 тысяч лет жили все-таки же. Долгое время считалось, что у неандертальцев наскального искусства и живописи никакой не было вообще. И это было одно из таких центральных отличий неандертальцев от сапиенсов, ну, по культуре и по мышлению. Однако же, буквально вот совсем недавно, где-то с год назад, в Испании продатировали 3 пещеры с рисунками. В том числе там в 2 пещерах какие-то непонятные полоски, что-то такое геометрическое, не пойми что. А в одной пещере там есть отпечатки рук. Там пещеры Мальтравиеса, еще там какие-то, названия не очень помню. Но самое главное, что датировки там по натекам кальцитовым под рисунком и над рисунком. Да, дает разброс, когда, собственно, он был сделан. И эти датировки оказались 65, 66, 67 тысяч лет назад. А это время, когда сапиенсов, кроманьонцев, в Испании не было. То есть у нас, ну, в этих пещерах костей нет, но в соседних там где-то есть такой же культура есть, и с такими же датировками, там везде все сплошь неандертальцы, неандертальцы, неандертальцы. И это вот примеры, когда, может быть, неандертальцы, в том числе вот отпечатки рук сделали такие. Правда, недавно уже появилось опровержение, и что, может быть, там с датировками косяк вообще-то. Ну, пока вот как бы в сомнении в некотором, поскольку это вот только как бы острие науки, да, вопрос пока еще стоит ребром, то ли да, то ли нет, но это в любом случае, даже если да, это 3 пещеры в Испании. Ну, в принципе, они там через Испанию идут, это факт. Но, может быть, это были заблудшие кроманьонцы, костей-то нет. И, может быть, это там через Гибралтар переплыли там парочка чуваков, нашлепали там эти отпечатки и либо умерли, или уплыли назад. А неандертальцы про это, опять же, ничего не знали. Но если неандерталец общался с сапиенсом, он мог вполне отразить. То есть у него уровень мышления был, у них же были там погребения, например. Ну, какое-никакое там украшательство. Там перьями они друг друга украшали, это точно известно. Есть Репара ди Фумани, такая тоже пещера в Италии. И там найдены кости птиц с надрезками. Но фишка в том, что птицы специфические, то есть это какие-нибудь там грифы, бородачи, альпийские галки, там пустельги, фазаны, ну фазаны еще ладно, а все остальное это какое-то не шибко съедобное, редкое, то, что трудно добыть, но с красивыми перьями. И надрезки находятся не где попало, а в тех местах костей, где крепятся самые клевые красивые перья. Блестящие, там черные, пестрые, там вот какие-то очень клевые. И функционал придумать для такого использования перьев, ну можно, но трудно, ну можно подушку набивать, там метелку сделать, да, но как-то так. Ну вот лучше там куропатки там нащипать, в принципе, они ели-то вполне банально. Птиц. Вот, а здесь именно красивые перья. И вот возникает идея, что, может быть, они как-то и украшались. Так что какое-то такое искусство и чувство прекрасного было неандертальцам не чуждо. И при благотворном влиянии там, дамы сердца, да, кроманьонской такой интеллектуальной, в принципе, что бы ему там парочку отпечатков и не нашлепать. И мог вполне себе познакомиться. Вот. Более того, группы разные неандертальцев и сапиенсов тоже были не одинаково одарены. Это и сейчас-то, да. Индивидуально есть разница между людьми. Ну, кто-то рисует, кто-то музыку поет, кто-то там еще что-то делает, кто-то строит, а кто-то вообще ничего не делает. И там вообще даже и не ценен, да, просто такой практик, опять же. Ну, вот. И по популяциям. Ну, допустим, в исламе театра нет, да, то есть, как бы у них там портретов нет, зато орнамент хитрый. Вот, а где-то, наоборот, там есть портреты, но нет орнамента, а где-то там орнамент такой, а где-то сякой, а где-то еще что-нибудь. А в каком-нибудь там, не знаю, Китае, да и в том же исламе, там письменность в виде искусства, да, чтобы красиво нарисовать надпись. Ну, это уже уровень, понятно, совсем не неандертальский, но тем не менее. Я имею в виду то, что наш мозг настолько хитрый, сложный и большой, что мы можем какую-то часть игнорировать бытия, да, и что-то вот там сознательное или бессознательное как бы просто отрицать и не использовать, а что-то развить до небывалых высот. Ну, так же с неандертальцами. То есть были наверняка группы, которые там перьями себя украшали, как индейцы там буквально, да, а какие-то ничего не делали и жили просто незамысловато, и там, ну, какие-нибудь у них там бусики были примитивные, а может, вообще не было. И прекрасно себя чувствовали. То есть без этого прожить-то можно. Вот, но мозг большой сложный и дает возможность. Поэтому научиться каждый конкретный человек, это же не инстинктивное, не врожденное свойство, оно же обучением достигается. Учиться они умели, с этим у них проблем не было, но они выживали, все время они чему-то учились. Вот. И научиться ему никто не мешал. Так что, если его еще и показали, подвели, там, пальчиком показали, сказали, вот здесь нашлепай, ради бога, чего бы и нет. Вот. Я думаю, он бы впечатлился.
0: Неандерталец – другое название палеоантроп, вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Некоторые ученые считают неандертальца подвидом Homo sapiens, другие – отдельным видом человеческого рода. Само название древнего человека – неандерталец – дано по ранней находке следов его жизнедеятельности в долине Неандерталь, близ немецкого города Дюссельдорф. Объем мозга неандертальца достигал 1500 кубических сантиметров, у современного человека – 1350. Средняя продолжительность жизни неандертальца – 35-40 лет, в редких случаях – 45-50. Точно известно, что первобытные люди ухаживали за больными и даже пытались их лечить. Найденные ткани и кости неандертальцев хранят не только следы опухолей и болезней, но и содержат молекулы лекарственных растений, а также свидетельствуют о примитивном хирургическом вмешательстве. Ученые пытаются выяснить, существовало ли в неандертальских общинах социальное неравенство. Пока доказательств этой гипотезы не найдено.
2: А что за тропическая болезнь, которая косит всех неандертальцев?
1: Это французы, да, отразили такую концепцию, что, дескать, кроманьонцы, придя в Европу откуда-то из тропиков, ну, там, изначально из Африки, ну, они же не в один присест, опять же, прибежали, да, там, через Ближний Восток, где-то там то ли через Кавказ, то ли через Балканы они шли и притащили какие-то инфекционные тропические болезни. Ну, это, скорее всего, баян на самом деле. То есть тут концепция и гипотеза такая есть, но вряд ли она имеет отношение к реальности. То есть болеть, конечно, они чем-то болели. И у нас есть кости в Африке людей, больных тропическими болезнями, таких вот первых сапиенсов, допустим, из Синги, из Флорисбада, черепа с крайне утолщенными стенками свода из-за малярии. Ну, когда малярийный плазмодий разрушает эритроциты, и у нас губчатая ткань расширяется, чтобы новые эритроциты производить. И такие черепа точно есть. То есть вот они как бы по факту больны. А там датировка как раз вот еще таких неандертальских времен там хорошо. Вот, но сами возбудители болезней, они тоже не живут где попало, как правило. Они привязаны к какой-то местности. То есть если, скажем, малярия, да, она передается комарами. Если комаров нет таких в Европе, ну и малярия передаваться не будет, она все выветрится и прекрасно. А самое-то главное, что популяции, группы вот этих древних людей, они были очень маленькие. То есть это опять же были маленькие семьи, их там жило там 15 человек, 30 человек. И соседи ближайшие живут там за 100 километров. Поэтому вероятность передать инфекционную болезнь, она, строго говоря, никакая. И если, допустим, даже кроманьонцы притащили какую-нибудь там, не знаю, лихорадку Эбола, да, в Европу и заразили какую-то группу неандертальцев, от этого все неандертальцы в Европе не вымрут. То есть конкретные вымрут, конечно, да, там 15 человек, и все на этом остановится. Потому что возбудитель не передастся, возбудитель тоже не вечный. Вот они умерли, кости рассыпались, все, привет. А соседние неандертальцы, которые живут где-то вдалеке, они про это знать ничего не знают, они только счастливы, вот там были соседи, исчезли, классно, наши угодья, типа, угодья охотничьи теперь будут. Ну вот. И у охотников-собирателей инфекционных болезней, строго говоря, практически нет. Почему, собственно, когда европейские колонизаторы бегали по всей планете, ну, плавали в основном, они так успешно заражали всех оспой, чумой, там, чем попало, да, там, потому что у европейцев, в средневековье еще там в античности, при огромной численности, ну уже там производящее хозяйство, да, там миллионная численность, всегда находятся какие-то отдельно особо одаренные персонажи, которые болеют, но не помирают. То есть они носители и могут перезаражать всех других. И всегда находится какой-то очаг этой самой болезни, то есть все не вымрут, потому что их тупо очень много. Вот. А у всех вот этих аборигенов, по окраинам, там, в Америке особенно известно, да, в Австралии, у них этой устойчивости нет, потому что у них никогда не было этих инфекционных болезней, ну, потому что их не могло быть, потому что численность и плотность населения никакие. Вот, и когда приезжают колонизаторы и начинают с каждым ходить и здоровкаться, да, за ручку и там чихать и кашлять, вот, тут же все эти индейцы помирают хором, потому что европейцы бегают между племенами, а иногда еще и целенаправленно им там эти спинные одеяла, как известно, раздают. Вот, но это уже как бы, опять же, при столкновении с популяциями гигантской численности и плотности и огромной подвижности. А сами эти первобытные охотники были, конечно, подвижны, но старались далеко не бегать. Вот, поэтому и у кроманьонцев в тот момент, которые тоже были охотники-собиратели с маленькой плотностью и численностью, не было таких болезней. И у неандертальцев такой не было. Поэтому сапиенсам, собственно, нечем было заражать, строго говоря. Ну, вот, а к местным условиям своим, европейским, неандертальцы были приспособлены лучше некуда, потому что они как вид возникли в Европе из своих еще там предков, гильдебергенцев, которые тоже возникли в Европе из своих предков, эректусов, которые еще там 1 300 000 лет назад в эту Европу пришли из той же Африки, но это было там бог знает когда. Ну, так что к тому моменту, как вот здесь 30 000 лет, неандертальцы были адаптированы, приспособлены к жизни в Европе максимально хорошо. То есть с ними было все отлично. Единственная их проблема, размножались они не очень, потому что это были суперхищники. Потому что неандертальцы – это пик трофической пирамиды. То есть это вот самые супер-супер-мега хищники, которые более хищники, чем там львы какие-нибудь, да, с медведями. Ну, медведи вообще всеядные. Численность и плотность хищников большой быть не может. Поэтому плодились они так себе. А кроманьонцы пришли из тропиков, где ресурсов на порядок больше, поэтому можно плодиться гораздо бодрее. И они просто задавили демографически. Это мы знаем и по количеству стоянок, банально, да, и там по плотности орудий, скажем, на стоянках. Ну, просто можно посчитать примерно там, по очагам, например, сколько их там человек жило. У неандертальцев всегда все эти стоянки меньше по размеру. И по расстоянию между стоянками там они реже расположены. И по самим костям этих неандертальцев. Ну, то есть Елена Николаевна Хрисанфова, например, такая вот антропологиня у нас была, она по стенкам на костях еще давным-давно рассчитала гормональный статус неандертальцев. И он у них был смещен в мужскую сторону. То есть мужские половые гормоны, андрогены, у них зашкаливали. Ну и для мужиков это круто, они брутальные были, такие суровые мужики. А для женщин это не очень круто, потому что повышенный процент мужских половых гормонов у женщин приводит к тому, что у них проблемы с беременностью, с родами, с выкармливанием. И, короче, детишки мрут. Ну, вот, ну их, в принципе, меньше рождается. И пока неандертальцы суперхищники, их много не должно быть, это нормально. Это баланс, который установился еще там 400 000 лет назад, если не раньше, и как бы все у них было хорошо. А когда пришли сапиенсы, такая демографическая модель оказалась проигрышной, потому что у сапиенсов этот гормональный статус гораздо более, ну, такой умеренный, как бы, да, ну, наш, собственно. И, кстати, палеогенетики то же самое сейчас открыли еще заново. То есть Елена Николаевна это описала еще бог знает когда, а генетики сейчас открыли с помощью генетики, ну, ровно все то же самое. И получается, что пока неандертальчиха рожала там двух детей, допустим, или там одного, у кроманьонки уже было там пятеро. Вот. Ну, понятно, что тоже они там мерли, тем более, что кроманьонцы на первых порах еще были так не шибко приспособлены к Европе, но они же тоже двигались там не бегом. Они же появились в Европе-то не вдруг, они же шли постепенно, там по 30 км за там, год, это вообще ни о чем. Поэтому они привыкали и нормально там в Европу заселились и просто поглотили этих самых неандертальцев. Что, собственно, в фильме прекрасно и показано, вот вся вторая половина фильма как раз про то.
2: Я тоже как раз хотела задать вопрос про роды, потому что меня очень впечатлила эта сцена, где она прибежала в пещеру и начала стоя рожать. А, насколько я знаю, прямохождение, в принципе, сузило бедра женщинам, а голову младенцам она увеличила. Вот. И насколько это реально, то, что она у нее сильные схватки, она стоит на ногах, просто так легко рожает, достает просто за минуту ребенка и прекрасно себя чувствует.
1: Ну, отбор у них был, конечно, суровый. То есть, в принципе, если какая-то женщина была не очень способная самостоятельно родить, она просто тупо умирала при родах. И у нас, кстати, такие палеоантропологические находки есть, более того, в Австралии, правда. Ну, это более позднее время, но есть. И на этом, собственно, вот эти неправильные женщины кончались. Не было ни кесарева, никого, ничего. Поэтому рожали они, в общем, в основном без проблем. Жесткий, естественный отбор. Все как у зверей. Но так, чтобы прям вот стоя рожать, ну, все-таки таз-то действительно уже, чем полагается, как бы, да, при такой голове. У неандертальцев, кстати, с этим было проще. У неандертальцев таз был ширше, правда, и голова у детишек была тоже побольше. Ну, вот, и есть мнение, что они там еще как-то хитро разворачивались при родах, ну, потому что голова вытянутая, очень такая длинная. Ну, вот, но это уже детали. Все-таки рожали, наверное, они как-то ну, не совсем как в фильме. У нас же есть, опять же, этнография. Ну, поскольку там рожает-то уже кроманьонка, да, уже сапиенс. У нас есть современные какие-нибудь там бушмены, пигмеи, австралийские аборигены, папуасы, там кто-то еще, индейцы, да, из Южной Америки. И прекрасно они, в общем-то, рожают, иногда и в одиночку. И более того, во многих культурах вот охотников-собирателей считается, что женщина должна рожать сама. То есть для нее ставится какой-нибудь там чум отдельный, родильный специально, это вплоть там в 20 веке еще у каких-нибудь хантов это было, и у мансий, допустим. Когда вот женщина, такая уже как бы вот она должна сейчас родить, выселяется куда-нибудь подальше, она нечистая, да, там еще духи какие-то и все такое прочее, там в головах у них каша. Ну вот, поэтому ей строится маленький такой чум, ну он размером, вот такая палаточка. Она туда отселяется, рожает, и все, как бы у нее хорошо. Вот, ей никто не мешает, вот, ну, в принципе, какая-нибудь повитуха может прилагаться там при желании. И как-то работало. Опять же, при том, что численность была маленькая, и ее не должно было быть много, то есть для того, чтобы ситуация была стабильная, и народу не стало слишком много, и они не сожрали все и не померли с голоду, на поколение должно родиться двое. То есть был папа-мама, и должны родиться дочка-сыночек, грубо говоря, да, чтобы численность и плотность населения сохранялись прежними. А иначе как бы они все съедят, и как бы нечего будет питаться, тем более это ледниковый период на всякий случай. Так что за там, ну сколько, допустим, в 15 лет они там начинали рожать, в 30 они уже помирали, за вот эти 15 лет надо родить успешно двух детишек. Ну плюс еще там четверо, допустим, помирали за это время. Ну вот, ну, нормально как бы вполне себе получалось. Какой-то процент отсекался отбором, какой-то выживал. Так что там, конечно, сказка в фильме показана, ну как-то не очень. Но индивидуальности бывают, то есть всегда есть какой-то разброс личный, да, и сейчас бывают такие, что там буду рожать в ванне у себя дома и там не пойду в роддом. Ну, ради бога, отбор тебе в помощь как бы.
2: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
0: Самые многочисленные племена неандертальцев обитали в Германии, Бельгии, Франции и Великобритании. Первые неандертальцы могли появиться на территории Европы примерно 400 тысяч лет назад. Исследователями также обнаружены 22 фрагмента останков древнего человека на территории современного Марокко. Характерные формы костей и черепов позволили ученым сделать вывод – это были неандертальцы, проживавшие там 300 тысяч лет назад. Следы неандертальцев в виде стоянок, пещерных жилищ, погребений обнаружены и на территории России – на Кубани, Десне, Волге в районе Волгограда, в Южной Сибири, на реке Лене, на Алтае, в горах Кавказа. Последней стоянкой неандертальцев в России считаются Уральские горы. Там прародители современного человека обитали всего 33 тысячи лет назад.
2: В финале фильма пара остается вместе, и они воспитывают свою семью вдали от других племен. Возможно ли было в эпоху палеолита просто вдвоем, без племени, остаться в живых и содержать друг друга?
1: Ну вот это, честно говоря, сомнительно, потому что человек еще со времен австралопитеков, там не то что неандертальцев, да, а намного раньше, там миллион еще лет назад, это высокосоциальное существо. Да вообще все приматы, даже там шимпанзе, горилла, там кто угодно, да, они все высокосоциальные, там, за редкими какими-то исключениями. А уж человек в особенности. И все человеческое бытие – это общество. Бытие – это общество. Без помощи

0: он там один остался, там кто остался, умер. Он один, ну, как минимум лет пять тусовался где-то там по горам, пока не вышел к европейцам, и потом, вот, собственно, его там изучали. Вот, ну, пять лет он один прожил, а до этого еще там с какой-то бабушкой он там жил тоже, там, неведомо сколько. Ну, никто не знает, потому что он считать не умел, никто не в курсе. Но можно, но не нужно. Потому что все-таки бытие, оно такое первобытного человека, оно коллективное всегда. И они бы, скорее всего, к кому-то притесались, как бы прижались и вместе стали жить. Потому что надо же запасать на зиму, надо делать одежду, надо там, ну, собирать корешки какие-то, там витамины тоже откуда-то надо брать. И вместе это делать проще. И забота о своих ближних, она 100% была. У нас же есть, допустим, находки старых немощных людей, первый образец которых это еще 1 800 000 лет, на всякий случай, в Дманисе, где там беззубая бабушка, ну или дедушка, там вопрос, но скорее всего бабушка, которая совершенно беззубая, но дожила там лет чуть не до 80, ну там трудно сказать, но по крайней мере очень старая. Вот, есть неандертальцы перекалеченные, там Шенидар первый самый образцовый, там Ля Шапелюсен, когда они там каким-то артритом пораженные, там Шенидар, он там без глаза, без руки, с негнущимися ногами, с кривым позвоночником, какой-то весь перекореженный, перекошенный, и дожил до 50 лет, старше всех. Ну, там, старше него только Шенидар V, который тоже весь инвалид. Ну, вот, и таких вот некоторый набор есть. Там, в Бомделебезье, там, беззубый кто-то тоже был. Тоже бабушка, скорее всего. У кроманьонцев есть такие прецеденты, когда люди с генетически врожденными отклонениями, суровыми, допустим, в Дальних Вестонницах, там, два брата и сестра, там, с такими синдромами, с которыми часто с трудом выживают. И ничего, как бы, вот они дожили до подросткового возраста, правда, их в жертву потом принесли, но это уже второй вопрос. Но лет до 20, там, ну, чуть, может, поменьше, они таки дотянули. Вот. Или Рамита, есть такая пещера в Италии, там человек, ну это тоже верхний палеолит, там где-то 20 000 лет датировка, но у него ахондроплазия, то есть он был метр ростом, и у него вот ручки-ножки укороченные, вот, ну это карликовость, да, но с головой все в порядке. И таки он в могилке оказался в обнимку с девушкой, она прям его так обнимает, два скелетика лежат, вот у него рост метр, вот, но лет до 20 с чем-то он таки дожил. То есть о нем заботились как минимум 20 лет, хотя на таких ножках кривеньких, а у него там, ну, такая суровая степень, как бы, да, охотиться он нормально не мог точно. То есть вот такой нормальной мужской работы он выполнять был не способен. Это мужик причем. Вот. Но вот ничего, с девушкой в могилке он таки оказался. Вот. И 20 лет. А 20 лет это не то, что его там убили или что-то, да, это нормальный тогда возраст смерти. Это средняя, как бы, ну, не очень средняя, там пониже все-таки, но нормальная, как бы, для того времени. Ну вот, то есть о ближних своих они заботились, и если это было, это вообще одна из человеческих качеств, то они, ну, неспроста это существовало, оно было отработано там миллионами лет эволюции. Поэтому у неандертальцев это было 100% просто по находкам, у сапиенсов это тоже было 100%, и они были склонны общаться и примыкать к кому-то. Пусть это будет небольшая компания, много им не надо, как бы, ну, просто они все съедят, опять же, но какая-то семья должна быть.
1: Ну, тут французы уже в 21 веке палку, конечно, перегнули. То есть они следовали скорее не исторической реальности, как оно было 30 000 лет назад, а стереотипом французов начала 21 века. То есть даже если бы это снимали французы там, в 60-е, скажем, годы, да, или там еще лучше в 30-е, они бы тот же самый сюжет пересняли бы вообще совершенно по-другому. Вот. А тут да, он у них такой первобытный дикарь, благородный даже, да, благородный дикарь, который излагает высоким слогом какие-то философские концепции, любит природу, разговаривает с птичками, с лошадками, доит эту лошадку, стремится не навредить никому вокруг. Вообще это, конечно, не очень правда. И каких-то вот таких суперглубоких моральных устоев там и все такого прочего от неандертальцев ждать, наверное, было бы странно. У них не было законов, милиции, не знаю, да, судов. Когда они там общались с противоположным полом, они тоже никак это не узаканивали, как у нас там за окошком дворец бракосочетания, да, где там штамп поставили в паспорт, и все, уже там муж, жена. У них этого ничего не было. То есть сейчас так, а завтра так. И мышление такого вот первобытного человека, неандертальца, оно сводилось к семейным отношениям, личным, индивидуальным. То есть вот он родился, да, и растет в окружении родителей и парочки каких-то родственников на уровне там дядек и тетек, которых он, в общем, от родителей не особо отличает, тем более, что не факт, что он знает, кто там вообще на самом деле отец. Далеко не факт. То есть для него есть мать, ну, с ней как бы все очевидно достаточно, да, и есть какой-то набор теток и дядек, которые все однозначно родственники, и в принципе они тоже как бы отцы и матери, и парочка там плюс-минус сверстников там, ну, с интервалом в 3 года, да, и вот они

0: свои. Это хорошие, это правильные люди. Они, более того, просто единственные люди. А есть соседи, которые некоторые тоже родственники, с которым он там видится, не знаю, раз в 3 месяца, допустим, да, на перекочевке где-нибудь там, или там караборе какой-нибудь они устроили, ну, хотя это для неандертальцев вопрос сомнительный, но, тем не менее, где-то как-то увиделись. И они еще более-менее понятно, что они такие же, они говорят на том же языке, они общаются, кто-то там из группы в группу переходит иногда, потому что состав групп непостоянный, и, в принципе, ничего не мешает перейти в другую группу. Это как бы свои. А вот те, которые живут за тем бугром, это вообще не факт, что люди. Это какие-то вообще непонятные существа, которые чужаки. И никто не сказал, что они вообще человеки, потому что говорят они на непонятном каких-то языках. Ну, даже не факт, что это язык, да, то есть это некое звучание. Но чем этот их типа язык отличается от языка бизона, например, да? У бизона тоже есть язык, они мычат друг друга, очевидным образом понимают. У какого-нибудь там барсука есть язык, там выхухоли, не знаю, там еще кого-нибудь, бобра, в конце концов. И они все тоже как бы вот живые существа, но поскольку это мясо, то его можно, в общем-то, и съесть. Кстати, там есть в этом фильме мотив с каннибализмом, но как-то он так вскользь и непонятно. А вообще-то как бы у неандертальцев каннибализм процветал. Это было на каждом шагу, и в настоящее время, когда стали внимательно рассматривать кости, даже еще там найденные, допустим, в 19 веке, ну, чуть ли не на половине из них есть следы каннибализма. С первыми сапиенсами та же самая история, но в данном случае у нас неандертальцы. Вот, так что соседей они рассматривали как просто еще один вид добычи. То есть кто живет в этой тундростепи, да? Мамонт, бизон, северный олень, лошадь, неандертальцы, сайгаки, ну, там какие-нибудь сурки, да, и все это через запятую идет. Вот, поэтому он мог относиться, ну, как-то маломальски возвышенно, но крайне это сомнительно. То есть, если мы берем, ну, для сравнения, да, и для так, первого приближения к реальности современных охотников-собирателей, то они, конечно, тоже не кровожадные дикари, которым лишь бы пожрать и там все, да, и на этом идея кончается. Они могут совершить какой-нибудь обряд. То есть, например, они там охотятся на бизонов, они вначале устроят шаманскую пляску с битьем бубны, да, там, раскрашиванием лиц. Потом они поймают этого бизона, попросят у него прощения, там, извини, что мы тебя убили, но нам очень надо, мы кушать хотим, как бы сдерут с него шкуру, вообще как бы не парясь, тут же там съедят печенку, да, там, потом пожарят там, шкуру натянут куда надо, а череп украсят какими-нибудь там стружками древесными, допустим, зафигачат куда-нибудь на дерево в развилку или там, на скалу, вот, или закопают, ну, там, кто во что гораст. И дух, говорили, как бы, ну, как бы дух спокоен бизона, он в следующий раз будет доволен, что его так с почестями съели, и придет еще разок, ну, там же возрождение, как бы, да, он вернется, и у нас будут новые бизоны. Но это, опять же, замечаю, что это у сапиенсов. Тут такой высокоинтеллектуальный неандерталец, может быть, у него что-то в этом роде и будет, но съесть бизона ему это не помешает ни разу. То есть обряды-то он совершит, и, в принципе, у неандертальцев известны аналоги. Допустим, в некоторых пещерах в Альпах, на Карпатах, на Балканах и на Кавказе есть захоронение черепов пещерных медведей. Вот предположение, что примерно так оно вот и происходило, когда в пещере где-нибудь там, в Ветернице, там, Драхенлохе, там еще что-нибудь такое, есть каменные ящики или там ниши в стене пещеры, и там положены черепа пещерных медведей. То есть это не мясо, да, это не консерва, не запас, а это вот они поймали медведя, челюсть куда-то уволокли, между прочим, нижнюю, а именно череп, ну и там иногда еще пару косточек, положили в каком-то специфическом варианте и камушками еще аккуратненько заложили. Вот, то есть вот, ну, некое уважение проявили, это неандертальцы. То есть что-то такое, какие-то вот охотничьи обряды были, но съесть-то они его съели при этом. И поэтому, когда неандерталец что-то такое вот высокомудро рассуждает, это калька, ну, такой проекция современных, особо одухотворенных жителей мегаполиса, французского притом, на жителей каменного века. Это вообще, конечно, никуда не годится. То есть, на мой взгляд, если бы создатели фильма сняли близко к реальности, было бы гораздо круче. То есть одухотворенность от этого бы не понизилась ни разу, потому что мышление у неандертальцев однозначно было, и не такие уж они были там примитивные. Это вполне как бы люди, на самом деле, да, со своими представлениями. Но это было бы ярче, реалистичнее, динамичнее и круче, потому что он там ходит, просто рассуждает. Тем более, там ведь неандертальцы не какие-нибудь, а самые распоследние, и тут открывается широчайший простор, потому что, во-первых, они уже все-таки контачат с сапиенсами, ну и в фильме там «Красная нить» такая есть, да, так что что-то они могли заимствовать уже от сапиенсов, ну и какие-то в том числе идеи, там такие квазирелигиозные в том числе, а с другой стороны, это время упадка неандертальской культуры, когда их в принципе очень мало, то есть там фильм начинается, что еще какая-то компания, да, а кончает он последний один, ну еще какой-то дедушка там, строго говоря, он не последний, потому что еще есть какой-то дед, который там тоже какой-то людоед, но вот там осталось на всей планете два неандертальца, один дедушка там на последнем издыхании и вот этот персонаж. И поэтому у него возможностей в голове держать всю культуру своего народа, строго говоря, вообще-то нет, потому что никакой человек не является носителем всей культуры своего народа. Он не может знать чисто технически там, всех преданий, сказок, песен, плясок, да, и там идей, которые есть. Вот, и какой бы он там трижды одухотворенный не был, все равно он жил долго в одиночестве, он немножко должен одичать, ну, примеры всяких этих... одиночек на островах, да, там они есть, когда люди там разучаются говорить, если они там долго в одиночестве живут, и с ним тоже это должно такое произойти, тем более он в принципе как бы пониже все-таки уровень, чем мы, он неандерталец, ну вот, ему одичание будет происходить гораздо быстрее с ним, вот, ну такой Робинзон Крузо в своем роде, да, только как бы в степях, как бы, а не на острове, и поэтому он должен многое потерять из вот этого возвышенного, он должен упроститься. Он как бы, ну, ему не перед кем, в конце концов, выделываться. Это сейчас, да, студенты в общежитии, если это чисто мужское общежитие, ну, там дичь начинает твориться. Ну, я лично жил в общежитии. И там тут же начинается и мусор на земле, на полу, и все что угодно. Ну, вот, ну, например, как в физтехе, да, там мужской вуз, но всегда в группу стараются одну девушку вставить, чтобы эти вот совсем в неандертальцев не превратились. А тут их даже не группа. Это просто один штук, мужик, да, он изначально-то дикий был и еще должен одичать. Поэтому вот эти возвышенные какие-то нотки в его там поведении и мышлении, ну, как-то перебор.
1: Хотела сравнить фильм «Борьба за огонь» и «Последний неандерталец», потому что у них разница в 30 лет, и якобы, ну, на мой взгляд, «Борьба за огонь» снят лучше, достовернее передает всю эту информацию. Хотя сейчас, в 2010 году, когда они снимали, было информации больше. Я хотела, чтобы вы сказали, какие есть плюсы у этого фильма.
0: Ну, на самом деле, я согласен. «Борьба за огонь» — это первое место. «Последний неандерталец» — однозначно второе или даже дальше, потому что создатели «Последнего неандертальца» они пошли на поводу современных тенденций. То есть они вложили в голову и в поведение древнего персонажа свои нынешние стереотипы. А как создатели «Борьбы за огонь» они старались представить себе, как оно было действительно в древности. И никакой там политкорректности, там, зауме, там, опять же, там, разговоров с лошадками, этого ничего не было. Они вот надо сожрать, они жрут. Поэтому «Борьба за огонь» на первом месте, она реалистичная. Со временем этот фильм становится только лучше и лучше. А «Последний неандерталец» по-своему тоже неплох, на самом деле, но слишком лощеный, на самом деле. То есть реальность там передана... Ну, какая-то вот полированная и не слишком достоверная. На безрыбье, конечно, и так хорошо, ну и хуже альфа вообще трудно снять, но посмотреть можно, но всегда помнить, что ну, все-таки что-то недоработать. И есть еще к чему стремиться. Создатели фильмов, старайтесь, обращайтесь к специалистам, не идите на поводу у стереотипов, а пытайтесь снять реальность. Реальность всегда интереснее.
1: Спасибо вам большое.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво. Увидимся.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы начинаем очередной цикл лекций «Трибуна ученого». У нас впереди много интересного. В этом году у нас юбилей 100 лет со дня, с момента изобретения аппарата «Планетарий» оптико-механической модели. Во всем мире отмечается это событие. 21 октября 1923 года вот было зарегистрировано вот это изобретение прекрасное, благодаря которому мы все здесь сегодня собрались. И не только сегодня. Но у нас еще одна дата, еще один юбилей уже на будущий год. Московскому планетарию исполняется 95 лет. Вот в 23-м году изобрел Вальтер Бауэрсфельд, а ровно через 6 лет в Московском планетарии уже открылся планетарий, вторая модель, и она присутствует в нашем музее. Ну что ж, а сегодня у нас прекрасный повод, прекрасная возможность встретиться в режиме офлайн с Владимиром Георгиевичем Сурдиным. Думаю, что представлять в этой аудитории его особенно не нужно. Но тем не менее, Владимир Георгиевич, наш лектор, много-много лет, ну не 95, конечно, все, но лет 40 это точно, да, на наших трибунах, в большом звездном зале. И до сих пор не забывает нас, помнит нас, любит Московский планетарий, так же, как и мы. Вот у нас взаимная такая любовь, я надеюсь, что она распространяется на всех присутствующих сегодня. Итак, Владимир Сурдин, известный астроном, блестящий популяризатор астрономии, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, лауреат премии «Просветитель» и много-много других регалиев, но я не буду долго еще говорить, поэтому слово вам, Владимир Георгиевич. Еще раз поприветствуем лектора.
3: Спасибо. Ну вот, насчет источников тепла. В центре Земли такая же температура, как на поверхности Солнца, около 6000 градусов. Но они оттуда выходят с трудом. От Солнца прямо летят к нам с горячей поверхности, а из недр Земли медленно. И примерно земное тепло дает вклад в нагрев земной поверхности примерно 0,03%. То есть 99,9% дает Солнце, но все-таки что-то дает. Значит, если Солнце погасло бы, на поверхности Земли была бы температура примерно минус 265 градусов. Вот, очевидно, для жизни неприемлемая. Так что Солнце все-таки источник жизни, но, всегда надо говорить «но». Но оно очень большое и очень мощное, и поэтому эта вот картинка в едином масштабе показывает всю Солнечную систему. Солнце, планеты-гиганты, их хоть как-то видно, а это вот наши родные Земля, Венера, Меркурий, Марс и Меркурий, если кто его видит, вот он тут, Меркурий. Понятно, что это за гигант и насколько его роль в Солнечной системе велика. Я сделал недавно такой расчет. А что, если кто-нибудь взял бы и таким рефлектором все солнечное излучение направил на Землю, что бы было? Сам удивился. Оказывается, через 4 минуты наши океаны, весь мировой океан, не просто закипел бы, он бы выкипел в космос. То есть Земля бы подсохла за 4 минуты. А примерно через 10 суток от Земли остались бы элементарные частицы, просто на атомы разлетелась бы наша планета. Вот это мощь. Хорошо, что нам от Солнца достается примерно 1/10 миллиардная часть его тепла. И этого хватает, чтобы тут, в общем, нормально жить, климат поддерживать. И это говорит о том, что если Солнце хотя бы немножечко начнет менять мощность своего излучения, нам мало не покажется. Слава Богу, что это очень стабильная звезда, на редкость стабильная. Хоть мы и говорим, звезд типа Солнца во Вселенной большинство. Да, если говорить о звездах этой массы, там желтые карлики, да, их много. Но таких спокойных, как Солнце, поискать. Просто я даже аналогов, ну, может быть, среди там 2 миллиардов звезд, про которые мы уже неплохо знаем, ну, несколько штук найдется, похожих на Солнце. Так что удивляться тому, что во Вселенной жизнь редкое явление, а разумная жизнь вообще, видимо, очень редкая, не надо. Таких звезд мало, где можно миллиарды лет спокойно жить и пользоваться им, их теплом. Но надо аккуратно. Вот такие специальные очки нужны, если вы собрались посмотреть на Солнце. Лучше вообще на него не смотреть, но иногда хочется. Например, солнечное затмение. Ну, жалко пропустить, да, этот момент. Вы смотрите на Солнце, а Луна еще не полностью закрыла его, еще часть солнечной поверхности, горячая, яркая. Она вполне может повредить наше зрение. И какие-нибудь пляжные очки для этого не годятся. Надо серьезные, вот это специальные очки. В развитых странах их продают перед солнечным затмением. У нас я никогда не видел, чтобы их продавали. Мы их обычно привозили, когда где-нибудь путешествовали. Коммерсанты есть? Это дешевое производство. Это лавсановая пленка с напылением там, темного вещества и кордонная вот эта вот оправа. Стоит копейки, а перед затмением у вас с руками их. Правда, затмения редко бывают. Они редко бывают на одной и той же территории. Но Россия гигантская, и затмения практически раз в 2 года у нас где-нибудь-то бывают. Вы приезжаете туда с контейнером этих солнечных очков и обогащаете. Вот. Значит, надо очень аккуратно смотреть на Солнце. Тем более в телескоп. Это просто опасно для жизни в прямом смысле. Если вы наведете трубу на Солнце и глазом прильнете к окуляру, не только глаза не будет, наверное, просто в черепе будет дыр. Ну, закипит у вас мозг. Колоссальный диаметр объектива большой у телескопа, и он все это солнечное излучение кинет вам в глаз. Поэтому у всех больших телескопов, а этот телескоп, хотя это волгоградский планетарий, а не московский, но у нас точно такой же в Москве рефрактор, вот он тут, можно на него посмотреть, только не на Солнце. Но можно и на Солнце, если есть специальный окуляр. Вот такой окуляр Гюйгенса, который 99,999% отводит в сторону и только малую долю солнечного света пускает вам в глаз. Считается, что это безопасно. Ну, один раз посмотреть, да, 2 раза, да. А я как раз в этот окуляр несколько лет смотрел на Солнце, когда жил в Волгограде. И все время правым глазом. В результате мой правый глаз почти не видит. Так что будьте аккуратны даже вот с такими изобретениями, они все равно представляют опасность. Вот так вот смотрят люди на солнечную поверхность сквозь этот окуляр. Еще одну историю расскажу. И не забывают при этом, что кроме большого телескопа, есть рядом с ним еще маленький телескоп-искатель. Ну, вроде оптического прицела для того, чтобы навести большой телескоп на какой-то объект. Если объектив этого телескопа не закрыт, то вот из этого окуляра на вашу спину проецируется солнечный зайчик. Я многие годы ходил в университет в пальто, спина которого была прожжена. Именно этим солнечный очень гордился, что я наблюдатель настоящий, что у меня солнце прожгло на спине дырку. Вот забыли закрыть объектив, и вот как раз отсюда мне на спину пришел солнечный луч. Так что Солнце действительно опасная вещь. Как его наблюдать? Не у каждого есть телескоп. Но если вдруг такая оказия, вы где-то там далеко от дома, нет ни бинокля, ни телескопа, но случилось солнечное затмение, то хотя бы фазы, частные фазы, как Луна закрывает Солнце, вы можете посмотреть просто с помощью такой импровизированной камеры обскуры. Берете кордонку, шариковой ручкой протыкаете маленькую дырочку, там в 1-1.5 мм, и на белом листе бумаги у вас прекрасное изображение Солнца будет, проверено, работает очень надежно. Камера обскура – старое изобретение, и ее действительно когда-то использовали, чтобы ярко освещенные солнцем пейзажи проецировать на стенку, обрисовывать и такие вот картины рисовать с правильной проекцией, такие ремесленные картины делать. Не особенно талантливые художники могли себе позволить вот так работать. Не только солнце, но и пейзаж там хорошо виден. Да, я думаю, каждый из нас видел это. В солнечный день, когда в комнату заходишь, плотные окна, шторы закрыты, тоненький лучик пробивается, и на стене у вас картина того, что на улице происходит. Автомобили движутся, люди идут. Вполне это видно. Так что камера обскура работает. Это, конечно, метод примитивный, и многие годы казалось, что никаких научных наблюдений с помощью камеры обскуры невозможно провести. Только так вот общий вид солнечного шара, солнечного диска увидеть. Но как-то раз, ну это, конечно, такая камера обскура, сделанная из, как это, шумовка, да, называется. Вот. Но там много-много солнечных вот этих вот маленьких полузакрытых луной серпиков видно во время солнечного затмения. Но как-то раз меня мои ученики спросили, а можно с помощью камеры обскуры увидеть что-нибудь по-настоящему ценное? То, чего глазом не видно, в телескопа у вас нет, а вот древние люди же могли камеру обскуру сделать, дырку там, чего. Я сначала сказал, нет, что вы, это невозможно, у нее плохое разрешение угловое. Пришел домой, посчитал, вроде получается. Если камера обскура длинная, несколько метров длиной, от дырки до экрана, то качество изображения вроде должно быть не такое уж плохое. Можно попробовать увидеть пятна, например, на солнце. Ну, я покажу вам их в хорошем варианте, но древние люди могли бы их увидеть в таком импровизированном виде. Посчитал, надо было проверить идею. А это наш институт астрономический. И один из углов нашего здания, ГАИШ, Государственный астрономический институт имени Штернберга, кто не знает, но я думаю, многие знают. Один из наших углов – это, по сути, вертикальный телескоп. Там наверху зеркала, они бросают солнечный луч вниз, тут объектив, и внизу у нас спектрограф и всякое такое. И я вспомнил, что это большая темная комната. Ее можно использовать как камеру обскуру. Я сделал правильно рассчитанную дырочку в кордонке, пошел туда, поставил ее, побежал вниз, подложил лист бумаги. Получилось изображение солнца с пятнами, с факелами, прям как в телескопе. Ну, не такое качественное, но вполне научно интересное, полезное. Тогда, ну, это я сам, так сказать, создал эту камеру, уже понимая что-то в физике и в оптике. Тогда я подумал, а древние люди могли бы случайно оказаться в ситуации камеры обскуры. Что для этого нужно? Большое темное помещение и маленькая дырочка где-нибудь там в потолке. Что, не бывало, что ли, таких? Какие самые большие помещения, пустые, были в Средневековье? Готические храмы, вот эти огромные, да, готика. И как раз случилась оказия, поездка в Испанию, в Толедо. А там, в центре Толедо, огромный храм такой древний. Я туда побежал, посмотрел и увидел на полу изображение солнца, которое просочилось сквозь дырочку. Ну, вот в этой розетке, там, знаете, эти вот витражи, они все закопченные, там вообще солнечный свет не выходит, но стеклышки разошлись, маленькая дырочка получилась. Я схватил лист бумаги, зарисовал, там два больших солнечных пятна было видно. Приехал домой, посмотрел на тот день, когда я был в Толедо, в архиве солнечных фотографий. Да, вот эти два пятна, но это профессиональный телескоп фотографировал. А это мой, как сказать, храм-телескоп, вот древний, средневековый. То есть, в принципе, древние люди могли изучать физику солнца, вращение солнечного шара, движение пятна – это очень интересные, физически интересные объекты. Теперь задача, а наткнулись они сами случайно на эту мысль или нет? Я переворошил какие-то исторические документы, так ничего и не нашел. Ну, я не историк все-таки, тем более не средневековых эпох. Может, кто-то вот из вас понимает средневековые источники историю средневековую. Если вы наткнетесь случайно на такие упоминания этого, мы с вами сделаем историческое открытие, что еще до изобретения телескопа можно было наблюдать Солнце вот с помощью такой случайно сложившейся камеры обскуры. Ну, конечно, в наше время оптика делает свое дело. Даже если у вас дома есть бинокль или небольшая, вот совсем крохотная зрительная труба, не надо в нее смотреть на Солнце. Поберегите глаза. Если надо получить изображение Солнца, направьте ее на Солнце, поставьте тут кордонку, которая отбрасывает тень на экран, и внутри этой тени вы увидите то, что надо. Вот прекрасно мы наблюдали на крыше нашего института солнечное затмение. Для этого достаточно бинокль, только открыв один его объектив, второй не надо открывать, а то будет два изображения одно на другом. Один объектив бинокля открыли, либо труба дешевая такая, школьный какой-то там детский телескопчик. Солнце настолько яркий объект, что любая оптика для этого годится. И можете изучать поведение нашей звезды. С этого начинали многие астрономы. Я в школе несколько лет наблюдал Солнце, вот тот самый большой телескоп, коллеги мои. Потом наши интересы пошли, кто галактики, кто звезды стал изучать. Но Солнце самый доступный объект. Он, ну, в хорошую погоду, конечно, всегда на небе. И для школьников доклад какой-то сделать в школе, вот такую самостоятельную работу, всегда очень легко это дело устроить. Вот Луна наползает на Солнце, и вы это прекрасно на экране видите. Что видно на Солнце, когда мы наблюдаем его с Земли? Сквозь атмосферу Земли проходит только белый свет, тот, который наши глаза видят. Это не очень информативное излучение, так что мы видим довольно однородный солнечный диск, и, пожалуй, два явления на нем можно каждый день заметить. Это, во-первых, потемнение к краю, вы видите, что серединка ярче, чем края. Это говорит о том, как распределена температура на поверхности Солнца, вглубь она нарастает. И когда мы смотрим в эту область, наш взгляд проникает глубже в атмосферу Солнца, а когда вдоль поверхности этого шарика, то не глубоко, и мы видим только верхние слои, они более холодные. Ну и пятна. Как правило, почти каждый день на Солнце есть эти темные области, солнечные пятна. Даже просто следить за их поведением. Вот, пожалуйста, это какой? 98-й год. 5 июля, 10 июля. Видите, как сдвинулось это пятно. И вы можете, или ваш школьник, измерить период вращения Солнца вокруг своей оси. Примерно месяц. За месяц солнечный шар поворачивается на 360 градусов. А уже это интересно, и мало кто на самом деле знает, что Солнце вращается так бешено. Оно же огромное, и за месяц оно успевает сделать полный оборот. Кроме этого, сами пятна представляют, я бы сказал, пока еще определенную загадку. Многое мы понимаем в их происхождении, но не все. Во-первых, они огромные. Земля рядом с Солнцем выглядела бы вот так. Ну, представьте, что такое наша Земля. Солнце в 110 раз больше по диаметру, чем наша планета. То есть каждое пятно больше земного шара. И это очень живая картина, которая буквально на глазах, там, в течение получаса вы можете заметить, как дробятся, расплываются. Почему они темные? Ну, потому что они чуть-чуть более прохладные, чем вот эта основная поверхность Солнца. Основная нагрета примерно до 6000 градусов, а здесь где-то 4500. Казалось бы, 4500 тоже немало, да, должны сиять, но мы же ослабляем общую яркость снимка, чтобы там не сгорела вся наша аппаратура. Поэтому по сравнению с 6000 градусов, 4500 это уже довольно холодно, и мы видим тонкую структуру пятна. Долго мы не знали, что это такое, как они образуются. Ну, постепенно поняли, что там магнитные поля тормозят кипение солнечной поверхности, а кипение происходит постоянно. Вот эти мелкие детальки, которые тут видны, солнечная так называемая грануляция, то есть разбиение поверхности на отдельные части, возникает потому, что внутри тепло, наверху прохладно, и кипение вещества все время выносит потоки горячего газа наверх. преувеличенном изображении это видно очень хорошо. Вот эти гранулы, каждая из них, это просто поток горячего газа, который вышел изнутри, немножко охладился и, потемнев, пошел вниз. Ну, каждый, кто варил рисовую кашу, наблюдал это. Да любую кашу, наверное, не только рисовую. Как на поверхности кастрюли, вот на поверхности жидкости, это кипение происходит. Размер каждой такой гранулы примерно 1000 километров. 1000-1500 километров. И где-то минут за 5 они меняют свою конфигурацию. То есть там скорости огромные. 1000 километров – это больше, чем от Москвы до Питера. За 5 минут вы долетите до Питера ни на чем. Это сугубо сверхзвуковая скорость. Так что там на самом деле кипение очень активное, бурление. Если бы мы слышали ухом, что там происходит, это был бы гул невероятный. Там просто звуковые волны генерируются от этого кипения. Ну, а тут немножечко, значит, остыло. Раз остыло, это более холодная поверхность приспустилась. Чем холоднее газ, тем меньше в нем давление. И вот это вот, это называется тень пятна, а это полутень. В научной номенклатуре амбра и пенамбра. Ну, в общем, полутень по-русски. Это не что иное, как потоки газа, стекающие туда, вот в эту ямку, в эту ложбинку охлажденного газа на пятне. Вот тут такая динамическая картина, ну, несколько фотографий мы, значит, связали, и видно, как эти потоки движутся. Надо сказать, те фотографии, что вы здесь видите, это уникально качественные. Увидеть грануляцию вообще с поверхности Земли крайне сложно. Ее угловой размер вот этих гранул, он порядка одной угловой секунды. А наша атмосфера, да еще дневная, мы же днем наблюдаем Солнце, она размывает картинку. И только в очень хороших обсерваториях, на очень хороших телескопах удается сфотографировать вот так четко структуру поверхности. Ну, как устроено Солнце внутри, достаточно хорошо известно. По мере погружения температура и плотность газа растут, и там, внутри ядра солнечного, оно примерно треть по расстоянию от центра занимает, уже такие условия, в которых начинаются термоядерные реакции. Происходит слияние легких атомов в более тяжелые, водород превращается в гелий, в основном, ну и некоторые другие реакции идут. Это приводит к выделению тепла. Тепло постепенно просачивается к поверхности, ну а с поверхности в виде света улетает, долетает до Земли. Вот что значит постепенно? Очень медленно просачивается. 2/3 пути оно проходит, тепло, рожденное тут в термоядерных реакциях, оно проходит в виде квантов света, рентгеновских лучей. И поскольку там плотная плазма, путь этих лучей, квантов, очень замысловатый. Они постепенно диффундируют, просачиваются к поверхности Солнца. А потом на последней 1/3 расстояния до поверхности газ уже несколько подостыл, хорошо поглощает это излучение, и тут начинается кипение. Просто горячий газ начинает всплывать, потому что он горячий, разреженный, остывает и уходит вниз, нагревается. И вот такая вот картина. Ну, она, правда, многоярусная, тут очень слишком просто нарисована. Происходит перенос в виде конвекции, в виде горячих, вниз уходящих, охлажденных потоков газа. Примерно так устроено Солнце. Какие термоядерные реакции там происходят, я уже говорил. Самые элементарные, простейшие атомы, а точнее их ядра водорода, ну, то есть протоны, сливаясь, сначала превращаются в тяжелый водород, дейтерий, потом дейтерий присоединяет к себе еще один водород, получается ядро легкого гелия, редкого довольно на Земле, а потом они сливаются вместе, и получается ядро уже нормального гелия, вот которым шарики мы надуваем. Это самое главное, так сказать, последовательность термоядерных реакций. На самом деле есть еще боковые ответвления, есть довольно хитрые реакции, но основные вот эти. В процессе этих слияний рождаются частицы, которых мы не видим. Ну, например, здесь рождается античастица электрона, позитрон. Но долго жить он не будет, потому что он тут же находит собрата, частицу электрон, и они аннигилируют, пропадают, превращаясь в квант электромагнитного излучения. Ну, там же они в ядре и остаются. А вот эта частица нас давно привлекала. Это нейтрино. Оно очень легкое, очень легко проникающее сквозь большие толщи вещества. И давно уже физики поняли, что если в недрах звезд, ну, конкретно в недрах Солнца, происходит все это, то единственный носитель информации, который оттуда может выйти и долететь до Земли, почти не изменяясь, это нейтрино. И давно уже была идея, как бы нам его поймать и посмотреть, что там происходит. Потому что все остальные носители информации, они так долго выбираются из ядра до поверхности, чувствуете, я тут написал, 170 тысяч лет. 170 тысяч лет рожденный в ядре Солнца гамма-квант, ну, электромагнитный квант, добирается до поверхности. Ну, а потом за 8 минут сквозь вакуум межпланетного пространства долетает до Земли. Значит, то излучение, которое мы сегодня видим, приходящее к нам от Солнца, родилось там, я даже не знаю, что это за эпоха, 170 тысяч лет назад. Наверное, мамонтов еще не было, мамонтов, да? Были уже мамонты? Палеонтологи, кто? Нет, человеков не было, это понятно. Мамонты были? Были. Ну вот, в эпоху мамонтов родились те кванты, которые человек. Человеку несколько... Господи. Ну вот, это кванты. Они все забывают. Они с поверхности Солнца уже летят, как кванты оптического излучения, забыв, какими они были в момент рождения. То есть никакой информации они к нам не несут. А нейтрино, родившись тут, за 8 минут долетает до Земли. И если бы мы их поймали, то знали бы на самом деле, что не теоретически, а прямо вот наблюдали бы, что происходит в недрах Солнца. Давно эта история волновала физиков. Ну и физики придумали, как эти нейтрино поймать. Начиная с конца 1968 года, физики стали регистрировать нейтрино, прилетающие из космоса, скажем так. Еще не было уверенности, что они именно от Солнца. Для этого придумали огромные детекторы нейтринные. Первым сделал такие приборы американский физико-химик, он и то, и другое, Раймонд Дэвис. Это огромная бочка на почти 400 тонн, заполненная веществом, в основном состоящим из хлора. Ну, там тетрахлоротилен, но это в основном хлор. А атомы хлора лучше других атомов взаимодействуют с нейтрино. Тоже плохо, но лучше других. И когда им удается поймать нейтрино, они превращаются в атомы аргона. Аргон всплывает, и его тут можно зафиксировать. Я как астроном вообще не понимаю, как это можно было сделать. За неделю в этой бочке на 400 тонн рождается 10-15 атомов аргона, штучек. Их каким-то образом регистрировали. Это, конечно, филигранный эксперимент. Да, они появлялись там. Значит, нейтрино откуда-то прилетает. Все это было помещено глубоко под землей, чтобы ничего, кроме нейтрино, туда не смогло пробраться и нарушить этот эксперимент. Ну, а нейтрино ему все равно. Оно сквозь землю, да, безразлично, сквозь что угодно летает. Но оказалось, что их мало. По расчетам их должно было быть в 3 раза больше. А долгие годы Дэвис вот свой эксперимент вел там. А их в 3 раза меньше прилетает. И тогда началась большая дискуссия, назовем это так, между физиками и астрономами. Астрономы говорили, ну мы же знаем теоретически, как устроено Солнце. Это вы физики не умеете ловить нейтрино. А физики говорили, нет, мы все знаем о нейтрино, это вы понятия не имеете, что происходит в недрах Солнца. Это вообще кризис был большой, вот он на моих глазах происходил. И мы, конечно, смущались, нас астрономов мало, мы не умеем там атомные бомбы делать, а физики умеют, они такие умные. Мы говорили, да, ну может мы правда не знаем, как там в недрах Солнца, что происходит. Придумывали всякие сложные модели Солнца, никак не получалось оправдать этот эксперимент. А физики постепенно двигались в изучение нейтрино. И оказалось, что кроме тех нейтрино, которые рождаются от внутри Солнца и должны прилетать к нам, это электронные нейтрино. Оказывается, в природе существуют еще мюонные и тау-нейтрино. Но физики говорили, а эти не имеют никакого отношения к вашему Солнцу, потому что у нейтрино нет массы. Ну, безмассовые частицы мы знаем, вот кванты света, они тоже не имеют массы покоя. Нельзя квант света положить на стол, чтобы он тут лежал и изучать его. Он либо летает со скорости света, либо его нет вообще. И физики тогда, в ту эпоху, 80-е, 90-е годы, были уверены, что нейтрино тоже безмассовая частица, и она либо летит со скоростью света, либо ее нет вообще. А летя со скоростью света, как говорит теория относительности Эйнштейна, ты не имеешь собственного времени. Момент рождения и момент смерти – это один момент для частицы, летящей со скоростью света. Значит, ей нет времени во что-то другое превратиться. И физики говорили, вот сколько родилось на Солнце, столько и должно к нам прилететь. А эти вообще не обращайте на них внимания. Кончилось тем, что физики все-таки решили проверить это дело. И в Канаде, тоже глубоко под землей, соорудили новый детектор нейтрино, который умеет регистрировать не только электронные, но и мюонные и тау-нейтрино. Оказалось, в сумме их прилетает ровно столько, сколько в Солнце должно рождаться электронных. А это значит, что по пути от Солнца к Земле они превращаются одно в другое, в третье. И прилетает в три раза меньше электронных, потому что еще треть мюонных и еще треть примерно тау-нейтрино. Астрономы вздохнули спокойно, а физики до сих пор переделывают теорию элементарных частиц. Ну и хорошо, и правильно, пусть переделывают, у них будет более точное. А вот так живет Солнце. Рождается энергия здесь, в термоядерных реакциях, потом просачивается через радиационную область Солнца. Ну, радиационная, тут радиация, кванты переносят тепло. А потом кипение вещества. Ну и мы видим поверхность, с нее улетают уже в свободный космос частицы света. Вот эти самые нейтрино друг в друга превращаются. Это называется нейтринные осцилляции. Там физики придумали очень хитрую схему, ну бог с ней. В общем, они друг в друга превращаются, а это значит, что у нейтрино есть масса покоя. Что это частицы, которые можно положить на весы, взвесить, чем и занимаются физики последние 30 лет. И не могут взвесить нейтрино. У них, у нейтрин, исчезающая маленькая масса, безумно маленькая, но она есть. Вот это проблема современной физики элементарных частиц – взвесить нейтрино. Ну, астрономы спокойно на это смотрят, потому что наши модели Солнца точно соответствуют наблюдениям, которые мы на Земле проводим. Так или иначе, мы в основном видим поверхность Солнца. Она кипит, внизу кипит и поближе к поверхности кипит. А вот эти мелкие гранулы – это, собственно, результат кипения солнечной поверхности. Но там же, под поверхностью Солнца, поскольку это все плазма горячая, электропроводящая, генерируются магнитные поля. Магнитное поле в любом небесном теле возникает, если есть две причины. Первая – это кипение электропроводящего вещества. Второе – вращение небесного тела. Вот эти две причины создают такие потоки плазмы. Ну, на Солнце это плазма, в недрах Земли это жидкий металл в нашем ядре. У Солнца есть плазма, есть быстрое вращение, генерируются магнитные поля. Кипение поверхности Солнца выносит магнитные поля, плазму с магнитным полем наверх. Это создает очень интересные явление. Вот примерно так кипит поверхность Солнца. Это не наблюдение, мы так четко не видим картину. Это математическая модель, трехмерная гидродинамика, но мы знаем, что это так на самом деле и происходит. Дальше, поехали. Вот. А это уже фотография. Фотографии всегда хуже, чем рисунки, но они зато настоящие. Мы проверяем на таких вот снимках наши модели, насколько правильно мы представляем себе процесс переноса тепла в недрах Солнца. Некоторые фотографии настолько хороши, что они показывают темные вот эти пятна. А темные они, я уже говорил, потому что немножко прохладные. А прохладные потому, что магнитное поле, оно не только рождается при движении плазмы, оно само родившись, начинает влиять на движение плазмы. Электрически заряженная частица не может двигаться поперек магнитного поля, она может только вдоль. Если магнитное поле в какой-то области усилилось, вот здесь, например, то трудно кипеть плазме. Она начинает тормозить свое движение, остывать, и у нас на глазах темное пятно. Ну, а окружающие горячие потоки туда начинают сливаться. Посмотрите внимательно вот на этот живой снимок. Тут мы видим такую картину, как, например, врач мог бы увидеть, изучая пациента сразу несколькими приборами. Например, на рентгене, на УЗИ, ну и глядя на тело пациента снаружи в оптическом диапазоне. Рентген видит наши внутренности, УЗИ видит мягкие какие-то ткани, которые на костях, ну а снаружи мы видим кожу человека. Да? Вот тут мы переходим от одного типа излучения к другому. Вот сейчас мы глубокие слои атмосферы видим, сейчас чуть более высокие в спектральных линиях, а сейчас еще более высокие. Посмотрите, над пятном прекрасно видны вот эти, сейчас появятся вот эти вот потоки газа. Они текут туда, куда магнитное поле их направляет. И мы прямо видим структуру магнитного поля с помощью специальных фильтров, светофильтров, которые выделяют нам излучение, выходящее из глубоких, из средних и вот сейчас из высоких слоев. Это очень убедительная такая картина, которая сразу показывает, что именно руководит движением газа и почему тут холодно, а тут погорячее. Такие замечательные фотографии довольно трудно получать. Астрономы это давно поняли, и поняли, что обычные телескопы не годятся для изучения Солнца. Телескопы даже ночью страдают от того, что воздух... Мы же на дне воздушного океана сидим, над нами Бог знает, какая атмосфера. Воздух все время преломляет свет, идущий из космоса, и размывает картинку. Тем более днем, когда вы хотите Солнце наблюдать, а все вокруг вас нагрето солнечными лучами, горячий воздух поднимается с Земли, поняли еще в начале 20 века, что надо делать отдельные солнечные телескопы. Вот первый такой специально для изучения Солнца сделанный телескоп в 12 году в Калифорнии. Он неподвижный, потому что он очень длинный. А попробуй такой телескоп еще и поворачивать за Солнцем. А длинный он, потому что мы хотим детально изучить картинку. А для этого фокусное расстояние должно быть большим у телескопа, чтобы картинка в фокусе была большая, и можно было мелкие детали рассматривать. Благо, от Солнца много света идет, и расширить картинку нет проблем. Ну а раз телескоп длинный, то надо его неподвижно поставить. Это его верхняя часть, а потом еще настолько же он уходит в грунт, под землю. А как же? Солнце же по небу бегает, а как луч света направить туда? А вот тут, в этой башенке, вот она, там специальная система из двух зеркал. Они ловят солнечный луч и перенаправляют его туда, вниз, в трубу, а там объектив, ну и дальше всякие спектрографы идут. Очень разумная система. Эти два зеркала называются целостат, ну, так сказать, стат, понятно, статический, целое – это небо, то есть как нужный кусок неба останавливается и туда направляется в трубу нижнюю. Вот целостат. А там зеркала одно неподвижное, одно подвижное, смотрит на Солнце, и лучик света бам-бам туда уходит вниз. А потом стали такого же типа, ну, целостат, так сказать, вблизи два больших зеркала. Одно часовым механизмом поворачивается за Солнцем, другое перенаправляет свет внутрь этой трубы. А многие обсерватории обзавелись такими солнечными телескопами, причем появилось как бы два подхода. Одни делают вертикальные, а другие делают горизонтальные трубы. Есть вертикальные солнечные, есть горизонтальные. Ну а наш институт, когда в 1952 году на Воробьевых горах университет строили, там же наш астрономический институт, в те годы хорошо относились к ученым и говорили так: что вам надо, то мы и построим. Дело не станет там за деньгами, за фондами, поэтому вот до сих пор стоит это высотное здание МГУ. Ну, а мои коллеги старшие сказали: а нам все надо. И вертикальный, и горизонтальный. Вот у нас есть и вертикальный, и горизонтальный на территории ГАИШ, два солнечных телескопа. Это тоже целостат. Солнечный луч падает сюда, сюда и в дырку уходит, а там дальше большое темное помещение, в котором изображение Солнца появляется. А наилучший, наиболее мощный солнечный телескоп работает в Крыму. Крымская астрофизическая обсерватория Академии наук Российской. Это вот тоже вертикальный телескоп, это его разрез, как гуляет там солнечный луч, как он направляется в разные приборы. Приборы, как правило, стоят под землей, самые чувствительные приборы под землей, потому что там термостабилизированные, ну, в общем, нет перепадов температуры, это все-таки Крым, днем жарко, ночью прохладно. А там на глубине нескольких метров он очень хорошо при одинаковой температуре работает. Это вот мое семейство, маленькая дочка и жена, и мы тут вот, когда Крым в очередной раз был наш, тогда еще, до Украины, а потом, значит, вот, там наши обсерватории всегда были. И надо сказать, чей бы он ни был Крым, мы работали на всех этих телескопах. Ученые вообще с политикой как-то слабо связаны. И он работал всегда на науку общесоветскую, российскую, и продолжает сейчас работать. Ну и в нашем институте, я уже показывал вам вот этот угол нашего здания, это тоже вертикальный, второй по размеру в нашей стране, солнечный телескоп. Но есть в мире и более красивые сооружения. Иногда научные приборы еще делают и вот художественно симпатичнее. Это так называемая башня Эйнштейна. Она, ее соорудили под Потсдамом в Германии, Потсдамская астрофизическая обсерватория. Как раз строили его тогда, когда Эйнштейн, создав свою общую теорию относительности, прогнозировал один эффект, который был предсказан этой теорией относительности, искривление лучей света, идущих от звезд и проходящих рядом с Солнцем. Надо было изучать Солнце и близкие к нему области неба. И вот тогда построили этот вертикальный солнечный телескоп. Правда, очень красиво смотрится, да? Потом в годы ГДР, я там был, как раз работал в этой обсерватории, обветшало здание, а сейчас его опять отреставрировали, оно вот в таком, я не знаю, как этот стиль называется в архитектуре, но смотрится оно как модерн. Ну что-то да, ну, может, да, назовем это середина 20-х, но это уже, конечно, не модерн, ну и не конструктивно, в общем, красиво. Мне нравится. Далеко не каждая обсерватория имеет еще и внешне симпатичный вид. Я уже говорил о том, что наша атмосфера сильно затрудняет исследование мелких деталей. Где угодно, и на поверхности планеты, особенно на поверхности Солнца. И астрономы, когда появились первые космические телескопы, вот Хаббл полетел, увидели, какие красивые картинки можно получить. Какие четкие изображения, когда не мешает атмосфера, когда телескоп работает за пределами Земли. Ну и загрустили, решили, а на Земле мы можем такое же?

быстро-быстро меняет форму этого гибкого зеркала, чтобы восстановить исходную картинку. Это надо делать очень быстро, ну, примерно там до 1000 раз в секунду, потому что атмосфера все время бурлит. Но успеваем это делать. И тогда картинка восстанавливается. Такие адаптивные оптические системы для ночных наблюдений давно уже работают, а вот для наблюдений Солнца их только-только начали создавать. Первыми сделали американцы вот на этом солнечном телескопе, такой на букву L похож, в обсерватории Кит Пик работает. Вот красивая очень башня, да? Там, вот посмотрите, две картинки. Одна размытая, а другая гораздо более четкая. Размытая – это когда не включена система адаптивной оптики, а четкая, когда включена. Видно, насколько мелкие детали сразу появляются, когда включаешь вот эту вот систему. То есть мы способны восстанавливать изображение, даже испорченное нашей атмосферой. Это здорово. Ну вот для сравнения, это не включенная, а это включенная система адаптивной оптики. На одном и том же телескопе, на одной и той же обсерватории сразу видны детали, которых раньше мы с трудом замечали. Есть еще одно препятствие, которого удалось преодолеть. Если телескоп стоит на грунте, на твердой земле, то днем Солнце эту землю нагревает, с нее поднимается теплый воздух и турбулентность усиливается. Тогда решили, а зачем нам на Земле, а давайте посреди холодного горного озера поставим телескоп. Вот это был первый эксперимент, такое горное озеро Биг Бёр в Калифорнии, оно довольно-таки высокогорное, холодное, вода днем холодная, ночью холодная, Солнце ее не нагревает. Сделали такой искусственный полуостров, поставили башню, покрасили все солнечные телескопы, покрашены в белый свет. Понятно почему, чтобы не нагреваться солнечными лучами. И сам телескоп покрашен в белый свет. И оказалось, замечательная идея. Сразу стали красивые картинки получаться. Но эта идея настолько понравилась астрономам, что те, кто по ночам звезды изучают, сказали, а мы что хуже? Мы тоже хотим среди воды, чтобы у нас атмосфера была спокойная. И начали теперь уже по всему миру строить и ночные телескопы тоже посреди воды. Вот самый астрономический остров в мире, Ла-Пальма, Канарские острова, там Африка, там Испания. Это самый астрономический, вот Ла-Пальма, тут древний вулкан, и вот тут на границе, ну, на кальдере, вот тут на вершине кальдеры вулканической старой, построили обсерваторию, ну, вот тут вот она стоит, общеевропейскую, и оказалось, идея-то замечательная. Даже днем, когда все-таки теплее, все равно облака не поднимаются выше уровня телескопов. И над телескопами ясное небо. Вот вертикальный солнечный телескоп, а это вообще уникальный. А шведский вакуумный телескоп, из трубы которого откачан воздух. Там вакуум. И это гениальная идея. Если в телескопе нет газа, если там вакуум, то солнечный свет внутри телескопа не нагревает газ, и он там не бурлит. Солнце очень яркий объект. И вот этот телескоп, пожалуй, лучший в мире на сегодня по качеству картинки. Ну, а ночью эти облака еще сильнее приседают вниз, и можно спокойно работать. Ну, правда, бывают иногда облака верхних ярусов. Ну, тогда надо садиться на машину, и через 15 минут ты на берегу пляжа, там, Атлантика, можно купаться спокойно. Но это редко бывает, потому что хорошо работает обсерватория. Ну, а мы, чем хуже, у нас тоже есть свои водоемы, Байкал. И вот на высоком берегу Байкала Академия наук построила вакуумный солнечный телескоп. Это наша гордость. Это крупнейший, собственно, единственный в России вакуумный солнечный телескоп. И там тоже сейчас создают систему адаптивной оптики, давно уже создают. Ну, в общем, она вот-вот заработает. Но место замечательное, высокий берег Байкала, прохладно там, Сибирь. И в целом работает он вполне себе достойно. Удивительное дело, казалось бы, Солнце очень много света дает. Анализируя его, света просто иногда кажется, что слишком много он все нагревает. А выяснилось, что нет. Если мы хотим детально изучать, например, спектр Солнца, нам надо этот свет

0: растянуть с помощью спектрографа по цветам. А когда растягиваешь, оказывается, его не так уж и много, этого света от Солнца приходит. Сейчас стали делать солнечные телескопы большого диаметра. Вот этот, который на Канарских островах недавно стал работать, диаметр его объектива, ну вот зеркало, зеркальный объектив, больше 4 метров. Такие раньше только для наблюдения далеких звезд делали, а теперь решили, что нет, для Солнца тоже. Да еще система адаптивной оптики на нем работает, надо очень много света для нее. Причем вы тут не видите ни трубы, ничего. Зачем нам труба? Лишний элемент он не нужен. Объектив, второе зеркало и там светорегистрирующая система. Ну, тут показано его. Это самый мощный в мире солнечный телескоп. Посмотрите на днях, какие они стали публиковать картинки. Это вообще для тех, кто солнцем занимается, просто песня. Тут мельчайшие детали имеют размер 20 километров. Раньше мы деталей меньше 500, ну иногда там 300 километров на поверхности Солнца не различали. Этот телескоп позволяет в 10 раз увеличить разрешающую способность. Мы даже видим, как вот на фоне этой мелкой грануляции проявляют себя более низкие, более глубокие потоки, большие потоки газа, которые подпирают снизу. В общем, это действительно, вот посмотрите, какие четкие картинки. Это рекордное разрешение, 18 метров, километров на поверхности Солнца. И сразу вскрылись новые вещи. Например, между гранулами мы увидели яркие области на Солнце. Они маленькие, но очень яркие. И теперь начинаем понимать, что именно там, между гранулами, между восходящими потоками газа, сжимаются наиболее сильно магнитные поля, а там, где магнитное поле сильное, там плотность энергии большая. Магнитное поле несет в себе энергию, и оно ее может выплеснуть в виде тепла. Электроток оно генерирует, и он нагревает плазму, тепло. И мы начинаем некоторые вещи теперь понимать, почему солнечная корона такая горячая. Ну, вот пятна прекрасно видны. Вот это более высокие слои в линии излучения водорода видны. В общем, этот телескоп, конечно, показал, что большой объектив всегда лучше маленького. И сейчас у нас в Саянах начинается строительство солнечного телескопа с диаметром объектива 4 метра. Ну что, хуже, что ли? Вот. Но у нас начинается, а там он уже работает. Ну, посмотрим, а получится ли такое же качество картинки. Но если вообще избавиться от атмосферы, то это надо запускать в космос. И вот, пожалуйста, Solar Dynamics Observatory, космический телескоп НАСА, который летает и прямо из космоса фотографирует Солнце. К сожалению, размеры этого экрана не позволяют показать истинное качество этих картинок. Но поверьте, они очень хорошие. Пятна. Пятна не просто так на Солнце. Они меняют свою площадь, свою интенсивность год от года. И уже наблюдая за Солнцем со времен Галилея, когда он телескоп изобрел, до нашей эпохи, мы уже заметили определенную периодичность в появлении и в усилении солнечных пятен. Вот иногда их мало, они слабо заметны. А иногда, посмотрите, какие вот бывают в годы высокой солнечной активности. Раз большое пятно, значит, там мощное магнитное поле. Магнитное поле – это электрический ток. Магнитное поле только электротоком возбуждается, а электроток, он способен нагревать что угодно. Так что всегда вот тут в замороженном виде большая энергия, которая может выплеснуться в какой-то форме, иногда приятно, иногда не очень. Со времен Галилея, ну, может быть, во времена Галилея это не особенно активно, а где-то вот с середины 18 века мы уже четко следим за активностью Солнца и заметили вот такую почти строго периодическое поведение с периодом чуть больше 11 лет. Повышается активность, то есть много пятен, потом понижается, Солнце почти чистое, потом снова повышается. Воспроизвести это теоретически пока не удается. Не могут физики пока понять, вот откуда этот период берется, что внутри Солнца, так сказать, задает этот 11-летний цикл. Были разные идеи, но пока ни одна из них как-то особенно не подтвердилась. Кроме вот этого 11-летнего периода, бывает еще такой вот длительный период, который покрывает несколько 11-летних, но он не очень четкий. В общем, поведение Солнца удается на масштабах нескольких столетий проследить и даже прогнозировать. Можно прогнозировать следующие максимумы и минимумы активности. Но есть методы на Земле, которые позволяют в дотелескопические годы, в эпохе, когда еще не было телескопов, проследить за активностью Солнца. Ну, например, в Антарктиде керн льда вынимают, и в нем сохранилась история солнечной активности на несколько десятков тысяч лет. Потому что в зависимости от того, как Солнце освещает Землю, в атмосфере Земли рождаются те или иные изотопы газовых молекул, а они входят в состав снега и льда, который осаждается на ледяном куполе Антарктиды. Так что, просматривая вот эти вот колонки льда, можно восстановить довольно длительные периоды изменения солнечной активности. Иногда активность Солнца приводит к нежелательным результатам. Ну, например, когда Солнце активно, часто там происходят выбросы плазмы, вспышки ультрафиолетового излучения, они немножко подогревают земную атмосферу. Она, особенно там в верхних слоях, становится чуть более горячей и распухает. А когда Солнце успокаивается, атмосфера Земли чуть-чуть становится более прижатой к Земле. И это особенно сильно сказывается на движении спутников, да, любых низколетящих спутников, в том числе и Международной космической станции. Она не очень высоко над Землей летает, 400 километров, там еще вполне себе достаточно атмосферного газа. И вот смотрите, начало очередного цикла солнечной активности. То есть Солнце спокойно, атмосфера Земли присела, и станция МКС летает по орбите довольно стабильно, и в год приходится делать всего лишь несколько коррекций, то есть включать реактивные двигатели, повышать орбиту, потому что все равно она потихонечку тормозится, приближается к Земле, но не очень активно, хватает вот 6-8 коррекций. В годы повышенной солнечной активности приходится чуть ли не раз в две недели включать реактивные двигатели, то есть топливо тратить, дополнительно туда его забрасывать на транспортных кораблях. Иначе станция просто очень быстро снизится и грохнется на Землю. К сожалению, такой эпизод был. В 1973 году американцы запустили очень большую, хорошую орбитальную станцию Skylab. Ну, у нас тогда уже летали наши станции «Салют». Американцы запустили свою первую станцию Skylab. На ней три раза сменялся экипаж, интересная станция была, там астрономические приборы были. Потом у американцев был такой провал в космонавтике, когда больших ракет не было, шаттл еще не сделали, и не на чем было очередные экипажи на эту станцию Skylab поднимать. Они решили, пусть полетает несколько лет без экипажа, а когда шаттл появится, мы туда новых космонавтов начнем. И как раз эти годы пришлись на высокую солнечную активность. Распухла атмосфера Земли, станция Skylab быстренько затормозилась и упала. Очень жалко, хорошая была станция. Упала на Австралию. До сих пор, говорят, аборигены продают туристам кусочки этой самой. Наверное, кусочки давно кончились, что они там продают, неизвестно. Но, в общем, такая история была. Так что Солнце, оно вот для космонавтики не последнюю роль играет. Мы, конечно, озабочены тем, что сегодня в космосе очень много мусора космического. Это остатки ракет, остатки спутников, уже не работающих. Тем более, что спутники иногда стукаются друг с другом, и тогда тысячи осколков разлетаются. Вот это реальное количество космического мусора вот до сих пор, которое отслеживают с Земли радиолокаторы. Все, что крупнее 10 сантиметров, такие железячки всякие, алюминиевые кусочки, все радиолокаторы видят. Смотрите, как быстро нарастает количество этого космического мусора. Дальше решили прогнозировать, а как будет в дальнейшем нарастать количество вот этого вот индустриального мусора вокруг Земли. Два типа поведения. Первый тип такой. Мы уже испугались, что там тысячи, десятки тысяч этих осколков летают, они могут повредить станцию МКС. Давайте вообще прекратим новые запуски. Просто вот скажем, все, стоп, никакой космонавтики. Тогда снизится немножко количество мусора, потому что он тормозится в атмосфере Земли и падает на Землю. Но потом снова постепенно начнет нарастать, потому что тот, который там летает, вот эти вот железяки, остатки последней ступени ракет-носителей, они время от времени все-таки находят друг друга там, стукаются, и тогда новых осколков становится намного больше. А это прогноз, если мы не будем прекращать, а будем продолжать вот в таком же темпе, как сегодня, запускать новые космические объекты. Ну, тогда все быстро нарастает. И вы обратили внимание вот на этот вот, в эту периодичность? И здесь она проявляется. Это 11-летний цикл как раз солнечной активности. Солнце активное, атмосфера распухла, мусор падает на Землю. Солнце успокоилось, атмосфера успокоилась, мусор продолжает дробиться друг об друга и повышается общее количество этих частиц. Кстати, эти расчеты были сделаны до того, как Илон Маск стал запускать свои спутники. Так что надо было бы еще третью, вот такую вот сделать кривую. Маск, конечно, чемпион по количеству мусора. Ну, вернее, пока это еще спутники живые, но пройдет несколько лет, они там умирают время от времени, а спускать на Землю мы их не умеем. Я уже говорил, что в дальние, далекие эпохи, дотелескопические, мы кое-как вот прослеживаем поведение Солнца. Иногда бывает, вот, например, так называемый маундеровский минимум, иногда бывает, что 11-летняя солнечная периодичность вдруг выключается. В течение почти века Солнце спокойное, пятен на нем почти нет. Потом снова включается вот этот цикл 11-летний. Причины совершенно непонятны. Ну, вот это маундеровский минимум, это астроном Маундер его заметил, ну и другие потом замечали. Ну и вот туда в прошлое по ледяным кернам из Антарктиды мы довольно далеко можем это проследить. Так что поведение Солнца пока непонятное. А хорошо, если оно вот в таком темпе все-таки будет не слишком сильно повышать свою активность. Ну вот последние годы, с 10 по 22, начало там 23 года, был минимум солнечной активности с 16 по 21 год. Сейчас нарастает солнечная активность. Прогноз не очень надежный, но она нарастает. Так или иначе, она будет нарастать. Это очень хорошо. Юные любители астрономии могут пятна на Солнце с удовольствием изучать. Их будет все больше и больше. Это очень красиво, живое солнышко такое. Вот. Но, конечно, для нашей земной техники это не подарок. Сегодня все пропитано электроникой. Электроника очень, как сказать, легко ранимая радиацией. А иногда на Солнце происходят такие резкие выбросы энергии, которые не очень благоприятно сказываются. Вот сегодня Солнце, этим летом, в июле, вот 6 июля нынешнего года, оно выглядит таким, набирает мощность, активность Солнца. Потом оно года через два станет вот примерно таким. Мощные пятна на нем будут. А где пятна, там и всякие процессы. Посмотрите, как красиво можно сфотографировать Солнце, если у вас не только телескоп есть, но и специальные светофильтры. Вот тот фильтр, который мы особенно любим, он пропускает одну спектральную линию Бальмеровской серии, там, H-альфа. Хороший портрет, правда? Сделал его турецкий любитель астрономии. Сейчас фамилия его Эрдун. Ну, я не силен в турецком языке. Там он подписал себя. Правда, красиво. И мы сразу видим вот эту неровную поверхность Солнца, где иногда выстреливают какие-то потоки горячего газа. Их называют протуберанцы. Иногда, если они в нашу сторону выстреливают, мы их видим на фоне невозмущенной солнечной поверхности. Вот в линии H-альфа такие снимки получают хорошо. Профессиональные астрономы, конечно, тоже этим занимаются, причем у них есть более тонкая настройка этих фильтров. Художественно красивое изображение, а научно интересное, оно более контрастное, более четко видны потоки газа, висящие над солнечной поверхностью, они поглощают свет, поэтому более темные. И горячие области, как правило, вокруг солнечных пятен, но в верхних слоях атмосферы пятен не видно, а горячий газ над ними видно очень хорошо. Не только в оптическом диапазоне, но и в других диапазонах, в рентгеновском и даже в гамма-диапазоне, можно получить изображение Солнца, если у вас аппарат летает за пределами Земли. Земная атмосфера не пропускает рентген, а космическому телескопу все равно. Вот этот снимок в линии излучения ионизованного железа. Железа не очень много на Солнце, ну, в общем, и немало. Хотя там сотни раз меньше, чем водорода и гелия. Но оно хорошо себя проявляет. Чуть подогрел атмосферу, и там по-другому линии излучения выглядит. И вот обратите внимание, кто в школе увлекался физикой, наверное, помнит, как делали такой опыт. Железными опилками кордонку посыпали, а потом снизу магнит подносили. И там структура магнитного поля сразу появлялась, диполь такой. Вот перед нами диполь, тут один полюс, тут другой полюс. Силовые магнитные линии просто по движению плазмы вдоль магнитного поля. Они, ну, как школьная картинка вот в учебнике физики. Ну, и вот там тоже хорошо видно. То есть вот в таких снимках очень хорошо проявляется структура магнитного поля. Конечно, для всего для этого нужны космические телескопы. Они довольно дорого стоят, но если хорошо сделаны, летают долго и служат очень надежно. Самый долгожитель, который изучает Солнце уже 30 лет, это вот телескоп SOHO. Он постоянно смотрит на Солнце, у него там несколько разных: оптический, ультрафиолетовый, мягкий рентгеновский телескоп, а антенна передает снимки на Землю. И вот такие уже 30 лет такие снимки мы получаем. Они сегодня есть уже более качественные снимки, потому что тот был запущен 30 лет назад, но зато мы за 30 лет накопили целый архив вот таких снимков. Тут совмещается ультрафиолетовое и рентгеновское изображение разными цветами. Ну, вот обычно обращают внимание вот на этот протуберанец. Это просто горячий газовый фонтан такой, выброшенный с поверхности Солнца. А вообще-то из любой точки поверхности истекает разреженный горячий газ. Вот он, мы его видим просто из любой точки. Он не такой плотный, как вот в этих облаках, протуберанцах, но он постоянно течет. И это то же самое, что мы во время солнечного затмения называем короной Солнца. Вот корона Солнца – это просто постоянно истекающее с его поверхности вещество. Более современный спутник, вот этот Solar Dynamics Observatory, ну и сразу видно качество картинки, у него уже более четкое, более интересные детали вот эти видны все, и тонкая структура магнитных полей. Ну, 30 лет прошло, и, конечно, телескопы стали более совершенные. Солнечные затмения. Люди их видели всегда и всегда удивлялись короне, которая появляется, когда Луна закрывает Солнце. Но не подозревали, насколько корона странная вещь. Ведь смотрите, корона висит над солнечной поверхностью. Ну, она как кастрюля, которую мы поставили на конфорку плиты. И, очевидно, кастрюля не может быть горячее, чем конфорка, которая ее подогревает. Конфорка – это поверхность Солнца, она грета до 6000 градусов. А корона – до 1,5, а иногда до 2 миллионов. То есть кастрюля намного горячее, чем плита, которая под ней. Этого не может быть. И правда этого не может быть. Значит, как-то просачивается какой-то еще дополнительный источник тепла, просачивается через поверхность, минуя ее прямо в солнечную корону. Кстати, это затмение сфотографировано из специальной астрофизической обсерватории там на Кавказе, вот Эльбрус, и замечательный астрофотограф Владимир Романенко такой снимок сделан. Во время затмения звезды видны. Это правда ночь наступает. Вот корона еле-еле добавляет света к ночному освещению, и прямо в ночь на несколько минут наступает. Ну, затмения бывают разные. Кстати, спасибо планетарию за этот хороший рисунок. Я его у вас позаимствовал. Ну, правда, я его немножко исправил. Ну и вот мы видим лунную тень, которая бежит по поверхности Земли. И если вам посчастливилось в эту тень на несколько минут попасть, вы видите закрытое Луной Солнце и корону вокруг него. Иногда тень не достигает поверхности Земли. Тень заканчивается, и дальше все освещено Солнцем. Но если вы куда-то вот в центр попали этой картины, то увидите почти закрытое, закрытый диск Солнца, но Луна не в состоянии его закрыть полностью. Конечно, короны не видно. Вот эти яркие области солнечной фотосферы, они такие яркие, что корона на их фоне не видна. Раньше, это в конце прошлого века, в 90-е еще годы, не удавалось сфотографировать солнечную корону целиком. Она так сильно меняет свою поверхностную яркость, что внутренние ее части яркие, а уходишь немножко дальше, яркость спадает невероятно быстро. Поэтому либо ты фотографируешь внутреннюю часть короны, но тогда не видна внешняя. Либо внешняя, но та передержка тут, и никаких деталей не видно во внутренней части короны. И, тем не менее, научились фотографировать и то, и другое. Перепад яркости вот отсюда, вот сюда, вот отсюда, вот сюда, в миллион раз примерно. И это на одном снимке удается изобразить. Это тонкая техника, и этой техникой владеют наши астрономы. Тут и профессиональные астрономы, вот они тут подписаны, Кононович Эдуард Владимирович. Кстати, многие годы он тут читал лекции, да? А я у него учился, теперь я читаю его курс, у меня кто-то учится. А и наши выпускники, вот Саша Юферев, например, очень талантливый. Так что это российская группа, которая изучает Солнце в основном во время затмений, чтобы корону изучить. И посмотрите, какая замечательная картина, какие тонкие детали. И по сути мы видим, как магнитные поля продолжаются с поверхности Солнца в межпланетное пространство, то задерживая плазму, вот, закрывая ее своим магнитным одеялом, то отпуская ее, когда силовые линии открылись, и плазма вытекает. А вот тоже прекрасная картинка. Это работа наших коллег немецких. Это такая европейская группа. Ну, этой технологией уже овладели несколько групп, и она требует многократного фотографирования с разными экспозициями, а потом сложение картинок так, чтобы увидеть и внешние части короны, и внутренние без передержки. Но это вообще фантастика. Мы видим корону на таких расстояниях от Солнца, где вообще никто ее никогда глазом не видел, а фотоаппарат вытягивает, и в то же время структуру внутренней короны. Это просто фантастика. Для тех, кто изучает поведение межпланетной плазмы, а это уже межпланетное пространство, это уже улетает газ Солнца. Мы видим улетающий в сторону, на самом деле и в наше, в сторону Земли он тоже летит и налетает. Теперь мы начинаем понимать, что нагревает корону Солнца. Нагревает ее не вся солнечная поверхность, она довольно холодная. Оказалось, когда мы начали детально фотографировать поверхность Солнца, там постоянно происходят микровзрывы, микровспышки. Они такие маленькие, что раньше их было незаметно, а при хорошем качестве изображения мы их стали замечать. Ну что значит микро? Для Солнца они микро. Каждая такая вспышка эквивалентна взрыву атомной бомбы в 200 с лишним мегатон эквивалентного тротила. Слава богу, таких атомных бомб нету, никогда не было. Самая большая, по-моему, сколько там, 50 мегатонн у нас когда-то взрывалась. В общем, каждая такая микровспышка, она тут континент бы у нас разнесла. Но на Солнце они постоянно происходят и подогревают солнечную корону. Всегда ученым хочется поближе изучить объект. А поближе – это значит запустить космический зонд прямо туда, к Солнцу. Но оно горячее. И не так легко туда запустить на самом деле. Ну вот, тем не менее, уже летят два космических аппарата. Один европейский, Solar Orbiter, второй американский, Parker. Parker – это астрофизик американский, Parker Solar Probe. Они летят прямо туда, в пекло. Ну, европейский не сильно приближается к Солнцу. Он от Земли, вот это, так, не то нажал, это почти единица, одна астрономическая единица, то есть он от орбиты Земли в 4 раза ближе к Солнцу подлетает и потом снова обратно, чем наша Земля. Но это близко довольно, это ближе, чем планета Меркурий к Солнцу. Но аппарат более близкого соседства бы не выдержал с Солнцем. А американский Паркер, он более защищен, он впереди себя несет такой толстый защитный щит, который заслоняет его от прямых солнечных лучей, а вся аппаратура спрятана за этим щитом. И смотрите, как он интересно приближается к Солнцу. Это орбита Земли, это орбита Венеры, это Меркурия. Мы его запустили с Земли, и он каждый раз, пролетая через орбиту Венеры, встречается с самой Венерой, рядом с ней пролетает. И она его своей гравитацией все сильнее и сильнее подталкивает в сторону Солнца. И вот он уже так близко пролетает, что щит там практически горит, но аппаратура еще работает. И вот такой замечательный аппарат. Он так приборы на некоторое время высовывает и потом снова прячет туда, за этот щит, чтобы не сгореть окончательно. Но он прямо внутри солнечной короны. И он на ощупь, так сказать, ее изучает прямыми методами, там плазменные зонды на нем и так далее. Это интересно. Разобравшись с короной Солнца, мы поймем, чего от него, от Солнца ожидать. Все-таки эти вспышки иногда бывают довольно мощными, когда магнитные поля такую структуру приобретают, что они как из пращи выкидывают потоки плазмы, вот так вот. Но это еще не сильный поток, это так растет протуберанец потихонечку, а бывают взрывы прямо на поверхности Солнца. Вот четыре кадра, которые показывают мощное выделение энергии, настолько мощное, что это практически взрыв. Видите, как расходится волна по поверхности Солнца. Ну, как будто бы вот вы камень уронили в воду, и расходится волна. Так же точно по поверхности Солнца. Вот сейчас будет. Видели? Еще раз посмотрим. Там вспышка произошла вот тут. И побежала ударная волна, которая по поверхности Солнца с огромной скоростью разносит вот это вот колебание. Как это выглядит? Ну, как правило, такие выбросы протуберанцев, они наблюдаются с Земли, даже в обычные телескопы со специальными заслонками. Называют их корональные выбросы массы. Потому что они в корону выбрасываются солнечные, но масса газа большая. Вот несколько снимков, как это поэтапно происходит. Не всегда полностью газ выбрасывается, что-то обратно падает, а что-то улетает с большой скоростью. И куда улетает? Ну, в разные стороны улетает. Иногда в сторону Земли. Тут надо кнопочку нажать. Сейчас, по-моему, это кинофрагмент. Иногда мы видим эти выбросы солнечной плазмы, которые так простым глазом не видны, но когда они налетают на хвост, газовый хвост кометы, то этот хвост демонстрирует нам, вот посмотрите, вот оп, оторвался хвост и пошел. Это фронт плазменного выброса, идущего от Солнца, налетел на комету и оторвал от нее хвост. Потом рождается новый. Эти выбросы налетали бы на Землю и были бы не очень приятными, если бы магнитное поле Земли от них не защищало. Оно довольно хорошо защищает. Оно под напором этих плазменных выбросов солнечных деформируется, но, как правило, удерживает этот удар, и солнечная плазма растекается в стороны, частично, правда, все равно попадает на Землю в районе магнитных полюсов. Ну, это там на севере Канады и вот в районе Антарктиды два магнитных полюса, куда частично просачиваются эти потоки. Это, значит, так магнитосферу Земли обычно рисуют. Но результат мы видим в виде полярных сияний, когда поток солнечной плазмы в районе магнитного поля, в районе магнитного полюса попадает в атмосферу Земли, атмосфера начинает красиво светиться. Так что вот благодаря солнечной активности мы иногда, сейчас повышается солнечная активность, и чаще будут происходить полярные сияния. Ну вот наша звезда, как она живет, выбрасывает газ, светит и радует нас теплом, и пока еще не сильно напрягает своей высокой активностью. Насколько оно стабильно, мы пока не знаем. Единственное, что нас успокаивает, за 4 миллиарда лет жизнь на Земле не прерывалась, значит, Солнце особенно сильно не беспокоило земную биосферу. Мы изучаем детально Солнце с помощью спектрографов, получаем развернутый спектр Солнца, когда от голубого к красному концу растягиваем все его цвета и видим там линии химических элементов. Можем иногда так детально растянуть спектр Солнца, тут вот надо склеить эти полосочки друг с другом, тогда получится длинный, отсюда до Кремля, наверное. Нет, ну ладно, не до Кремля, но длинный, вот до высотки ближайший спектр, и тогда каждая спектральная линия видна хорошо, и по ним можно восстановить, из чего состоит Солнце, его химический состав. Чрезвычайно простой. 4/5 занимает водород в составе Солнца и примерно 1/5 гелий. На все остальные элементы приходится 1.5% примерно солнечного вещества. Вся таблица Менделеева там наблюдается, но в очень маленьком количестве. И это характерно для всех звезд, почти всех. Ну, тут вот немножечко эти проценты меняются, а так абсолютно все звезды состоят на 3/4 из водорода, на 1/4 из гелия и немножко как перец, посыпанный в суп. Вот его мало, но это очень важные элементы, они играют большую роль в жизни Солнца, но их мало. Так, а я не сильно утомил публику? Что говорит начальство? Да? Утомил, я понимаю, да. Но интересно же. 5 минут. Потерпите. Откуда Солнце взялось? Мы видим, что пространство между звездами, а это наша галактика звездная, заполнено каким-то темным веществом, плохо проводящим свет. Это действительно большие темные газовые облака, холодные, постоянно сжимающиеся собственной силой тяжести. Именно в них рождаются звезды. К сожалению, раньше мы не наблюдали процесс рождения звезд, потому что происходит это внутри непрозрачного облака. Иногда оттуда выстреливают газовые потоки, и мы говорим, о, там звезда родилась. А как она родилась? Иногда эти потоки видны, и они там закручены по спирали, молодые звезды очень активны. Но мы так восстанавливали этот процесс из ума, по теоретическим прикидкам. Облако сжимается, сжимается, рождается звезда, вокруг нее остатки вещества производят планеты. Вроде так все было понятно. Но как-то были сомнения, правильно ли мы это понимаем, а какие детали там происходят. Наконец создали прибор, который видит, как рождаются звезды. Это в Чили, на 5 километров высотой, там горный массив андочилийский, стоит гигантская система антенн микроволнового излучения, миллиметровой длины радиоволны, даже меньше миллиметра. И вот этот прибор, это международный прибор, прямо показал нам, как молодая звезда, окруженная пылью и газом, в котором рождаются прямо на наших глазах планеты и спутники, и всякие астероиды, кометы, прямо вот так выглядят. Сегодня у нас есть целая коллекция таких изображений. Мы видим формирующиеся планетные системы, молодые звезды и формирование планет вокруг них уже не глазами художника, а просто радиоизображениями, которые дает нам. Раньше только вот художники нам такие картины рисовали, а теперь реально телескоп их видит. Жизнь Солнца довольно понятна, и похожих на нее звезд. Сжался газ, родилась звезда, и сегодня наше Солнце примерно в середине своей истории. Еще пройдет несколько миллиардов лет, и закончится жизнь Солнца. Все водород превратится в гелий в недрах, и оно будет прекращать свою жизнь. Но прекращать очень красиво будет. В последние этапы жизни, ну, в последние этапы оно расширится, сожжет Землю, это понятно. А такой красный гигант будет, а Земля высохнет еще до того, как сгореть. Высохнет, потому что сегодня мы уже теряем океанскую воду, и через несколько миллиардов лет Солнце ее просто полностью испарит. И вот заключительный этап жизни Солнца будет выглядеть примерно так. Это одна из соседних звездочек, но она раньше Солнца родилась, и на наших глазах заканчивает свою историю. Ядрышко останется от Солнца, а оболочка расширится и улетит. Вот посмотрите, как красиво выглядит смерть подобных Солнцу звезд. Мы наблюдаем такие объекты в большом количестве, и Солнце будет точно так же расширяться. И чем это закончится? Оно расширится. Оно съест сначала Меркурий, потом Венеру и доберется до Земли. И расчеты показывают, что поглотит нашу Землю. Но планеты более далекие от Солнца, начиная с Марса и там планеты-гиганты, они останутся в неприкосновенности. А солнце, сбросив свои верхние одежды, только ядрышко свое сохранит, маленькая, затухающая, плотненькая звездочка под названием белый карлик. Мы видим, что от старых звезд, похожих на солнце, остаются вот такие их ядрышки остывающие. Любопытно, что, как будет солнечная система при этом выглядеть. Оказывается, проходя мимо любого массивного тела, мимо любой звезды, лучи далеких звезд меняют свое направление. Гравитация меняет им направление, притяжение. Сегодня солнце тоже искривляет световые лучи, проходящие через, рядом с ним. И недавно родилась идея, а не можем ли мы использовать солнце как объектив гигантского телескопа? Идея красивая. Родил ее сотрудник, ну, сейчас он сотрудник НАСА, но вообще-то выпускник физфака МГУ, наш человек, Турышев. И вот он соавтор, ну, он главный автор этой работы, Слава Турышев, это его коллега из НАСА. И они поняли, что Солнце фокусирует свет далеких звезд и экзопланет на расстоянии примерно 700 астрономических единиц. Если мы туда запустим космический телескоп, то Солнце будет работать как объектив гигантского телескопа, и мы сможем увидеть поверхность далеких планет. Сейчас даже Слава Турышев такой проект разработал, который вот обещает нам далекие экзопланеты с помощью Солнца, как гравитационной линзы, показать их природу. Вот придумал он, как их запускать туда, но это дорого и далеко лететь, 700 астрономических единиц. А я придумал следующую вещь. Когда Солнце умрет, и на его месте останется белый карлик, мы же можем переселиться на спутники планет-гигантов. У нас там у Юпитера Европа есть, знаете, да, спутник, богатый водой. И мы можем использовать белый карлик как гравитационную линзу. И оказалось, я сделал расчет, что фокус как раз будет рядом с планетами-гигантами. Никуда не надо лететь. Подождите 4 или 5 миллиардов лет, и можете использовать этот белый карлик. Я вот даже копирайт свой поставил, идея еще не опубликованная. Можете использовать белый карлик, оставшийся от Солнца, как гравитационную линзу. Одним словом, есть идеи. О Солнце пишут много, и пишут хорошие авторы. Сергей Язев, тоже неоднократный лектор Московского планетария, живет и работает он в Иркутске, это такой наследственный астроном, по-моему, в третьем поколении уже сибирский, у него и папа, и дед были астрономами. Он занимается изучением Солнца, прекрасные книги об этом пишет. Ну и другие люди тоже пишут о влиянии Солнца на человека, на биосферу, о погоде. Вот самая последняя, пожалуй, наиболее свежая книга Владимирского. Ну вот, читайте и продолжайте изучать Солнце. Спасибо. Я не знаю, вопросы, да? Но если есть несколько вопросов, я понимаю, все устали, я устал.
1: Да, если да, есть да. Вопрос, я буду подходить.
0: А у нас микрофон.
1: Мы вот. Записываем.
0: Давай. Давай.
2: У меня вопрос, почему ученые считают, что в Солнце, в ядре Солнца именно 13 миллионов градусов?
0: Расчеты показывают, и они подтверждаются наблюдениями. Только при этой температуре водород может превращаться в гелий. И мы видим, что это происходит. Значит, 13, ну, может, там около 14 миллионов градусов, да. Отдай микрофон.
3: Спасибо. Извините, пожалуйста, у меня такой будет вопрос. Вот в самом начале лекции вы сказали, что когда Солнце, например, потухнет, будет ли жизнь на Земле? И вы затронули тему, что наша Земля имеет, ну, так сказать, раскаленная середина.
0: Ядро,
3: да. Но Земля же — это продукт образования Солнца, и поэтому сможет ли это ядро существовать, допустим, даже если солнце не поглотит землю вообще? Вот в отсутствие солнца что будет с ядром?
0: Во-первых, поглотит. Самые последние расчеты показывают, что солнце доберется до земли, расширяясь, и земля тоже окунется в недра солнца и растворится там без следов. Но пока еще не доберется, она его сожжет. Солнечная поверхность сожжет нашу планету. Так что думать о том, что будет потом с Землей, не имеет смысла. Земли не будет.
3: Ну, то есть, получается, если бы здесь Солнца не было, то и не было бы этого ядра. То есть ядро является продуктом Солнца?
0: Нет, конечно. Земля горячая внутри, потому что, когда она образовывалась, ее силы гравитации уплотняли. А вы знаете, что чем сильнее мы уплотняем вещество, тем горячее оно становится. Каждый, кто велосипедную шину насосом кто-нибудь надувал? Вот. Вы помните, нижняя часть насоса раскаляется, иногда рука даже не держит, потому что мы там сжимаем газ, адиабатически сжимаем, он накаляется. Земля сжималась в процессе формирования, и тепло, которое при этом выделилось, до сих пор выходит оттуда. Ну, немножко радиоактивные еще элементы его добавляют, но в основном это тепло. Солнце к этому никакого отношения не имеет. Это тепло нашей собственной планеты, которая родилась при ее формировании.
3: Еще последний вопросик, чтобы передать микрофон. Скажите, пожалуйста, вот если, например, Солнце погибает и образуется белый карлик, и вот та оставшаяся часть планет, которая вращается, начиная с Марса, они также будут вращаться вокруг белого карлика?
0: Они будут вращаться,
3: изменится с притяжением?
0: Орбиты их немножечко расширятся, потому что Солнце сбросит верхнюю часть своей массы, примерно половину.
3: Сила притяжения, да, убавится?
0: Притяжение ослабнет, и орбиты тех планет, вот, начиная с Марса, немножечко отойдут от Солнца. Но это не имеет значения, насколько они близко будут к белому карлику, потому что он их не согреет, он совсем дохленький. И на них будет очень холодно.
4: Владимир Георгиевич, можно говорить, что ядро Солнца состоит из гелия?
0: Сегодня, да. Ну, не на 100%. Да, ну, где-то процентов на 70. Самая центральная часть ядра уже гелий.
5: Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Может быть, немного глупый вопрос, но хотелось бы немножко уточнить. Есть вероятность большая, что Земля будет поглочена. А можете, пожалуйста, сказать или предположить, что с Марсом будет при расширении Солнца и какие будут на нем характеристики? Возможно ли будет в теории на нем сформировать какую-либо жизнь?
0: На какой-то этап Марс может стать подходящей планетой для жизни. Солнце раскочегаривается. Примерно каждый миллиард лет мощность излучения Солнца на 10% возрастает. 10% – это очень много. Через миллиард лет на Земле станет градусов на 15-20 жарче, и тут все ледники, да, они уже тают. Вот. На какой-то этап Марс заменит нам Землю, потому что там станет теплее. Сегодня там минус 60 средняя температура, ну, будет около нуля или там чуть повыше. Ну, на полмиллиарда лет, может быть, Марс станет удобной планетой, но Солнце будет дальше раскочегариваться, Марс тоже перегреется, и надо будет искать прибежище там, в районе планет-гигантов. Вот спутники Европы, там Ганимед, Каллисто или какой-нибудь Титан у Сатурна, они будут еще там на полмиллиарда лет вполне подходящими для нашей жизни. А когда Солнце в самый критический момент, вот прям красный гигант, вот самый-самый такой горячий, тогда, как простой расчет показывает, самое комфортное место для нас будет Плутон. Сегодня он вообще там холодно, маленький, замухрышка. Но не такой уж он маленький. Площадь поверхности Плутона с большой точностью равна площади современной России. На этой площади все человечество спокойно может.
6: Мы будем надеяться, что экзопланеты все-таки к этому времени будут.
0: Планеты-то будут, как до них долететь.
6: Знаете?
0: Да, внутри Солнечной системы мы умеем летать, а до планет у других звезд ну, так далеко, что... Но все это будет не скоро.
6: И еще про башню. Стиль все-таки экспрессионизм. Хотелось бы уточнить, чтобы не было дезинформации. Не модерн. Экспрессионизм?
0: Экспрессионизм? В архитектуре экспрессионизм? Да.
6: Да,
0: бывает такое?
6: Да.
0: А аналоги? А какие-нибудь еще здания в этом стиле вы можете нам напомнить?
6: По названию нет, но они в необычной форме.
0: Да, вот
6: если запрос
0: с такими.
6: Экспрессионизм
0: в архитектуре, да?
6: Спасибо,
0: посмотрим, да.
7: Разрешите еще вопрос задать? Спасибо большое за лекцию. Вы знаете, я слышала такое объяснение глобального потепления, что, дескать, люди тут ни при чем, а это все дело в том, что солнце за последние 100 лет стало лучше греть. И вообще, при чем здесь наше производство? Мы и так нагреваемся.
0: Много факторов, наверняка. Есть факторы, которые астрономы давно знают, но менее всего солнце. Мы измеряем его поток излучения от него аккуратно за пределами земной атмосферы примерно с середины 60-х, это уже вот более полувека, и он не изменился. Ну вот 11-летний цикл немножечко его меняет, но в среднем он с точностью до десятых долей процента сохраняется. Но есть еще такие факторы, как изменение орбиты Земли и ориентации земной оси на орбите. Земля по-разному немножечко поворачивает свои бока, немножко изменяет форму орбиты, там эксцентриситет. Это давно известная вещь, циклы Миланковича, если вы читали о них, нет, ну ладно. Это гораздо сильнее. Ледниковые периоды в основном с ними связаны. А Солнце стабильно до безумия, прям странно даже.
8: Владимир Георгиевич, добрый вечер. Какова будет масса белого карлика, который останется от Солнца после...
0: Примерно 0,70% от Солнца, от нынешнего Солнца.
8: То есть, исходя из этого, да, планеты не разлетятся далеко?
0: Они не потеряются, они будут продолжать вокруг белого карлика курсировать, но чуть-чуть орбиты расширятся.
8: 70% это много.
0: Кому много, кому мало.
9: Предполагалось вообще, везде часто встречается такое...
0: Что половина, да?
9: Даже меньше, что останется совсем малая часть массы.
0: Нет.
10: Можно еще один вопрос?
0: Да.
10: У меня... Я здесь. Да. У меня вопрос касательно вот этих обломков, которые летают вокруг Земли. Да. Откуда такой оптимистический прогноз, что если мы будем запускать, она так плавно пойдет, а если не будет... Ну, если не будет, понятно, пойдет плавно, действительно. А если будет, она, тем не менее, все равно идет гораздо более плавно, эта линия, чем все, что было до этого. Мы что-то изменили там в технологии?
0: Да. До этого было несколько всплесков. Вы видели таких? Да. Они были связаны с испытанием противоспутникового оружия. Мы, испытывая противоспутниковые ракеты, раздолбали собственный спутник. Там десятки тысяч осколков разлетелись. Китайцы не так давно раздолбали тоже собственный, но если бы они еще чужой раздолбали, война бы началась. Мы по собственным стреляем, испытывая противоспутниковые ракеты. Но мусор-то плодится от этого.
10: Спасибо.
0: Американцы тоже испытывали. Еще раньше нас. Ну, война требует.
11: Здравствуйте. А у меня вопрос. Да. А где лучше вот проводить
0: исследования?
11: Где лучше смотреть за звездами в Москве? И вот у меня вот хотелось...
0: В унитаре.
11: Может быть, я не знаю, только здесь.
0: За настоящими
11: послушать,
0: звездами?
11: Да.
0: В Москве?
11: Ну, если я бы вот хотела сам свой телескоп, а вот...
0: На даче.
11: На даче, да?
0: Ну, если она подальше от Москвы, конечно. Желательно на юг от Москвы.
11: Если есть какие-то там свои там исследования...
0: Что-что?
11: Если есть там свои исследования, можно ли куда-нибудь там институт, что-нибудь отдавать?
0: Я не понял пока ваш вопрос.
11: Если есть какие-то там...
0: В микрофон говорите.
11: Если есть какие-то исследования, что-то там увидела...
0: Если вы увидели что-то в собственный телескоп.
11: Да, куда можно...
0: Наверное, самый прямой путь – это в астрономический институт имени Штернберга. Набрали в интернете ГАИШ, там все адреса электронные есть. Это самая близкая компания астрономов, наверное, в Москве. Либо в астрономический институт Академии наук. Они, так сказать, не конкурирующие, а просто дополняющие друг друга. Есть и международные организации, наверное, вам
11: свои.
0: Далеко до них. Да, а тут в Москве просто под боком у вас. Либо в планетарии. Ну, в планетарии тоже можно.
12: Мы направим потом.
0: Вас направят.
12: Друзья, все, это был последний вопрос. Последний ответ. Я понимаю, что вам не хочется ходить, но планетарий – режимное учреждение. Вы должны проверить все помещения. Уйти в 9 часов и закрыть на замок, чтобы завтра с утра дети, наши посетители, пришли в
0: Спасибо.
13: Мы бы с вами могли до утра тут, а потом еще пойти в обсерваторию. Благо у нас вот Никита Шамаргин, наш руководитель малой обсерватории, работает там и в Москве делает прекрасные фотографии. У нас выставки идут. Это вот,
0: то есть можно в Москве наблюдать звезды?
13: Можно.
0: Можно. Можно. Можно.
13: Ну так вот.
0: Но из планетария только.
13: Да. Спасибо большое, Владимир Георгиевич, за блистательную лекцию. Спасибо. Правда. Казалось бы, ну что еще можно узнать о Солнце? Я думаю, что мы сегодня много нового узнали о Солнце. И то, как вы это рассказываете, это, конечно, отдельная совершенно история. Прекрасный популяризатор, методист высокого уровня. Спасибо вам большое. Друзья, ну мы расстаемся ненадолго. Меньше, чем через месяц, уже 22 ноября, мы будем вновь здесь встречаться с Владимиром Георгиевичем. Тема нашей лекции, его лекции «Посмотри наверх, угрожает ли нам космос?» Вот о чем мы с вами будем слушать и что будем обсуждать. Билеты уже в продаже, поэтому здесь 88 мест. Ловите, иначе вот там можете остаться за бортом. Спасибо всем. До встречи. Всего хорошего.

дорогие друзья, коллеги. Сегодня у нас разговор про так называемые суперконтиненты. В сущности, так в истории Земли называются массивы континентальной земной коры, которые в некоторых случаях и в разные эпизоды истории Земли сливались в единое пространство. Вообще этот разговор следует начать вот с чего, что континент в понимании, как и океан, геологическом и в понимании географическом – это совершенно разные вещи. Что такое континент в понимании геологическом? Это участок земной коры, который характеризуется континентальным строением. То есть в основной своей структуре

который состоит из метаморфических пород, ну, например, гнейсов, там, слизистых сланцев, прорванных интрузиями самого разнообразного состава. Ну и, наконец, на поверхности у нас лежит слой осадочный, тот, который сформирован по большей части за счет экзогенных процессов, то есть тех, которые происходили в морях, океанах, по большей части, в виде осадконакопления за последние, скажем так, полмиллиарда лет. Экзогенные процессы – это что? Это деятельность атмосферы, это деятельность водотоков на суше, например, рек, ручьев, это деятельность ледников, конечно. Ну, собственно, весь этот материал он сносился в моря. А моря в геологическом понимании океана, вот это тоже не то же самое, что в географии. Это участки земной коры, которые характеризуются строением океаническим, где отсутствует вот этот вот самый гранитный метаморфический слой. К пониманию этого пришли далеко не сразу, конечно же, и даже долгое время вся геология делилась на континентальную и морскую. Поэтому, когда геолог подходит к берегу моря, и волны накатывают на его ноги, это совершенно не означает, что вы вошли в океан в геологическом понимании. Океаническая кора, она простирается по большей части на достаточно больших глубинах, порядка 4-5 километров в среднем. В некоторых случаях она может являться даже и сушей, как, например, в Исландии, как, например, там на территории Азорских островов. И вот континентальная кора, она ограничена так называемой бровкой шельфа. Шельф или полка по-английски – это, собственно, ограничение коры континентальной. И вот на сегодняшний день бровка шельфа, она находится где-то там вблизи отметки минус 200 метров. То есть на вот такой глубине. Соответственно, континенты у нас на некоторую глубину погружены, ниже уровня мирового океана. Уровень океана – это такая величина непостоянная. То есть это вот очень зыбкая субстанция на самом деле, потому что уровень океана менялся по разным причинам, в разное время это происходило. Вот, и амплитуда колебаний мирового океана, ну, она, по всей видимости, достаточно велика. Возможно, она даже составляет, там, ну, может быть, какие-то даже первые километры. И происходило это в разные эпохи, когда либо на континентах не было никаких полярных шапок, либо этими ледниками покрывались чуть ли не все, да, вот, территории тогдашних континентов. Такое тоже бывало. Это ситуация, неоднократно повторявшаяся на Земле, которая называется «Земля-снежок», когда ледники доходили чуть ли не до экватора. И вот любой континент, он состоит из разновозрастных блоков. Достаточно поглядеть на геологическую карту, где мы с вами найдем так называемые кротоны. Вот. Это греческое словечко означает власть, сила, значимость, что-то вот такое. Короче говоря, это наиболее древние участки континентов, превышающие в своем возрасте в одних случаях 2 миллиарда лет, в других случаях 3 миллиарда лет. И в подавляющем большинстве, в пределах кротонов, находятся так называемые кристаллические щиты. Это те участки земной коры, где обнажен фундамент. Фундамент у нас состоит как раз вот из этих самых гранитогнейсов, по большей части. Вот. И означает это то, что любой кристаллический щит, он на протяжении вот этого всего долгого времени испытывал многолетние поднятия. Они очень небольшие по величине своей, это какие-то доли миллиметров в год. Но денудация, то есть процессы, связанные с физическим, химическим выветриванием, разрушением механическим обломком, выносы их в окраины бассейны. Поэтому вся эта территория оголяется. Так можно буквально в смысле перевести вот это латинское слово «денудацию», «оголение». И вот

до понимания, что периодически у нас участки континентальной коры собирались в одну кучу, прошло довольно-таки много времени. Следует начать всю эту историю, ну, наверное, издалека, что земная твердь, она не всегда была такой, какая вот, какую мы наблюдаем ее сейчас. Ну, еще в античные времена, ну, как минимум с Аристотеля, было известно, что мы находим морские раковины достаточно высоко в горах. И объяснение этому, в общем, было вполне логичное, что, по всей видимости, земная твердь, вот она периодически бывает, совершает вертикальные движения. Подобные же обобщения делались и позднее, вот, и даже тогда, когда вроде бы как религиозная составляющая преобладала в науке. Тут надо понимать вот какую вещь, что что в средневековой Европе, что в раннем новом времени, все-таки наука, она была сосредоточена по большей части в монастырях. Очень многие короли раннего средневековья, ну, каких-нибудь варварских королевств, они не умели даже подписываться под документами. И письменностью, как таковой, владели по большей части монахи. И вот даже просвещенные государи, там, типа там, того же Карла Великого, да, вот они едва-едва там умели подписываться. Поэтому наука, она была неотделима от религии. Вот монахи небережно собирали тексты, которые уцелели с античности. И поэтому очень многие из них читали, разумеется, труды античных философов вот, о том, что у нас Земля, она такая непостоянная некоторым образом. Поэтому надо понимать некоторым образом психологию человека средневековья. Тогда существование Бога, оно было, что ли, непреложной истиной. И в этом, в общем, никто не сомневался. И вот ученость появляется в монастырях. И вот первые европейские университеты, они практически все появились в монастырских стенах. Какой мы не возьмем, хоть Кембридж, хоть Оксфорд, хоть Сорбонну, хоть Хайдельберг. Вот все они изначально были в монастырских стенах. Очень многие великие ученые нового времени, которых мы почитаем как основателями, да, естественно, научной дисциплины, возьмем того же Исаака Ньютона. Вот. Мы его почитаем как отца небесной механики, вот. Но сам себя он считал теологом, по большей части. Вот. Человеком, который во многом изучает, конечно же, деяния Господа, и никак иначе. А свою деятельность он, в общем-то, считал хобби скорее. Наверное, как-то так. Но вот на протяжении нового времени начинают накапливаться интересные такие вот знания. Ну, во-первых, картографический материал появляется достаточно точный. И когда, ну, скажем так, завершается эпоха великих географических открытий, стало понятно очертание континентов. Ну, ты вот нам известен, может быть, он не первый, но нам известен как первый человек, вот, который предположил, что берега Восточной и Южной Америки некогда вплотную соприкасались с западными берегами Африки, исходя из, в общем-то, сходства этих самых береговых линий. Естественно, он объяснял это совершенно другими причинами, нежели сейчас. Вот. Это был некто Абрахам Артелий, фламандский географ, картограф. И вот он писал, что, по всей видимости, описание гибели Атлантиды у Платона, вот, оно относится как раз к тому времени, когда вот эти вот самые два континента, Африка и Южная Америка, разошлись. Таких людей было много, которые писали о том, что, возможно, это не случайное совпадение. Один из других был знаменитейший английский философ Фрэнсис Бэкон, который в своем «Новом Органоне» писал о том, что нельзя не видеть очевидное, что между Америкой и Африкой некогда, по всей видимости, не существовало пролива.
Дальше что? Дальше геология развивается своим ходом, и уж само-то название геология, она вообще прозвучала в современном контексте только лишь в конце 18 века. Впервые это в современном контексте произнес Жан-Анри де Люк, это швейцарский геолог, который занимался изучением строения Альп. Ну и начало 19 века – это тоже время таких вот великих обобщений. Должен сказать, что очень часто самые значительные открытия в науке делаются отнюдь непрофессиональными специалистами. Вот. И в геологии тоже так получилось, что начало науки как таковой, а геология все-таки самая молодая из естественных наук, делалось дилетантами, причем дилетантами великими, я бы сказал. Ну вот, один из отцов биостратиграфии, некто Уильям Смит, он был вообще горным инженером, то есть все-таки он занимался другими вещами, прямо не связанными с геологией. И, по крайней мере, он, ну, одним из первых, наверное, обратил внимание, что можно сводить достаточно удаленные между собой разрезы по сходству ископаемой фауны. И вот у него было немало коллег, вот, которые были такими же великими дилетантами. Ну, среди таких можно назвать, например, Джеймса Хаттона, шотландца, который вообще сельский врач и священник по совместительству, вот, который писал, что подавляющее большинство горных пород созданы огненным жаром Земли. Вот, потому что он исследовал родную Шотландию, он бывал в Италии, он бывал во Франции, он видел извергающуюся Этну. А, скажем, в других местах Земли, ну, например, тоже Германии, вот работал некто Авраам Гутлов Вернер, вот, который считал, что подавляющее большинство горных пород морского происхождения, вот, и награждал он этим статусом даже базальты, считал, что это перекристаллизованный морской осадок. Была такая великая геологическая битва, великие геологические споры, так еще иначе называется в науке. И вот битва плутонистов, возглавляемая некоторым образом неформально Джеймсом Хаттоном, и битва нептунистов, возглавляемая Вернером, привела к тому, что вот научный мир некоторым образом раскололся. А что у нас было с самого начала? При этом должен сказать, что по-прежнему, да, все-таки в науке преобладало религиозное сознание. То, что Земля прожила гораздо большую историю, вот, чем указано в Библии, чем эти самые 6000 библейских лет, вот, так это всерьез, наверное, прозвучало только лишь у еще одного великого дилетанта, Чарльза Лейли, который любительски занимался геологией, подчеркиваю, любительски, потому что основная его деятельность, она была сосредоточена в юридической практике. Он был адвокатом, он получил юридическое образование, а вообще естествознанием интересовался всегда, вот, с детства там начиная, собирал к нам какие-то коллекции насекомых, и геологической деятельностью он стал заниматься, ну, уже будучи юношей, наверное. Исследовал себе ту же самую Шотландию. Ну, кстати, много где успел поездить. Он был человеком путешествием, бывал он в Европе, бывал в Северной Америке. Вот где-то вот к началу 30-х годов, это 30-е, примерно 33-е годы, когда он публикует частями свой самый, наверное, цитируемый труд, который называется «Принципы геологии». Переведен он на русский язык, кстати. И вот к чему приходит Лайль. Потому что, по всей видимости, Земля живет очень давно, и не надо оценивать ее в каких-то там библейских годах. То есть тем самым вы понимаете, что происходит в течение первой половины 19 века мучительное деление науки от религии. В некоторых случаях это продолжается и до сих пор, конечно же. Вот, что нельзя религиозными догмами объяснить все происходящее на Земле. И вот Лайль производил самый разнообразный расчет. Ну, за какое там время, допустим, образовалась там меловая толща где-нибудь там в районе Дура. Вот, и счет пошел уже на миллионы лет. Поэтому Лайль называл как раз десятки миллионов лет той самой адекватной цифрой, которая
говорила бы о том, что, ну, по всей видимости, все-таки мы живем на долгоживущей планете. Лайль был необычайно популярен, несмотря на то, что он был любителем, тем не менее, авторитетом считался величайшим. И даже некоторое время его чуть ли не заставили стать президентом Лондонского геологического общества. Вот. Но в конце концов он все равно отошел от этого дела. Ну, во всяком случае, Англия, она была некоторым образом местом, где вот была сосредоточена передовая геологическая мысль. И вот Лайль считается отцом так называемого униформизма. Так это называется в Великобритании учение, которое возникло с его помощью, которое предполагает, что современными процессами можно объяснить все происходившее в прошлом на нашей планете. Тогда как через Ла-Манш, напротив, жил не менее авторитетный человек, чуть раньше, правда, Лайля, более взрослый его коллега, это барон Кювье, который считается отцом катастрофизма. Вот вам еще один геологический спор великий, да, вот между катастрофистами толка, да, Кювье, и униформистами Лайля. Кювье, в отличие от Лайля, мало куда ездил. Вот он исследовал преимущественно окрестности Парижского бассейна. Ну и что он там видел? Вот он там видит один слой, там одна какая-то фауна. Второй слой выше лежащий, там другая фауна. Третий слой, там третья фауна. Ну не иначе, как капризное божество делает какую-то там биосферу, вот, а потом уничтожает по собственной прихоти. Как-то давно уже этот вопрос даже исследован лингвистами. Что вот слово «катастрофа» в английском языке и, скорее всего, в русском тоже имеет больше эмоциональный оттенок, чем во французском. То есть для англичанина и для русского катастрофа – это что-то большое и ужасное, а для француза, ну, это как бы так, можно и пережить. Поэтому катастрофизм был обязан появиться во Франции, а униформизм, по всей видимости, в Англии. В Англии все так величаво передвигаются по Лондону, как известно, да, изящно. И что? Глядя просто-напросто на манеру, да, разговора, на манеру передвижения, очень многое можно судить. Так вот, вот у нас середина 19 века. В дело включаются уже те, которые называют себя геологами. Кстати, геологами называют себя все-таки в большей части Европы, за исключением Германии. В Германии себя называли геогностами. И геогностами себя называли, кстати, не в России, потому что российская геологическая школа, она по происхождению немецкая. Появляются первые геотектонические гипотезы. И вот одна из таких первых – это то, что некогда разогретая Земля, она испытывает так называемую контракцию, то есть сжатие, гравитационное сжатие. И от этого у нас на планете вот имеется вот тот рельеф, который у нас есть. Горы, впадины. Издалека посмотреть на Землю, да, вот такая сморщенная такая вот поверхность. Поэтому с точки зрения философов, геологов середины 19 века, по всей видимости, мы имеем дело именно с этим. И вот автор гипотезы контракции, некто Эли де Бумон, француз, вот, который надолго, на самом деле, оставил свой след науки. Как ни странно, в учебниках геологических гипотеза контракции задерживалась чуть ли не до середины 20 века. Вообще этот феномен на самом деле описывал известный социолог, философ Томас Кун, вот, который написал в 60-е годы свою знаменитую книжку «Структура научных революций», где вот главная мысль такая проскальзывает, что устаревшие модели, гипотезы, они не уходят сами собой под давлением, ну, каких-то новоприбывших фактов. Не поэтому совсем, а потому что, как бы это цинично ни звучало, из жизни выходят носители этих самых старых идей. Вот только поэтому. Вот и поэтому учебники
вот, они отстают в некотором отношении от передового края науки. Это не только геология касается, какого угодно, любого раздела науки, какой мы ни возьми. Почему гипотеза контракции умерла? Само собой. Потому что уже к концу 19 века стало понятно, что у нас на планете есть огромное количество разрывных структур. Ну, сейчас они в науке, например, называются рифтовыми. Вот у нас много есть таких впадин, да, которые образовались как раз за счет разрывов самой земной коры. Ну, та же Байкальская, там впадина Танганьика какая-нибудь в Африке, там Рейнский какой-нибудь грабен, который нельзя объяснить вот этим самым наморщением. Ну, сначала старались перемирить одну и другую, да, гипотезу, но не получалось. Потом появляется следующая модель, которую мы называем геосинклинальной теорией. Ну, в сущности, это слово, оно до сих пор еще живо в науке, но, правда, оно носит уже другую смысловую нагрузку, не такую, которую это слово носило в конце 19 века. Суть в чем? Суть в том, что ранее бывшие океанические участки становятся континентальными. Каким образом? Существует долгая фаза осадконакопления в Синем море и океане, потом, значит, на этом месте у нас происходит интенсивное складкообразование, возникает горно-складчатая система, которая достаточно быстро разрушается, ну, в геологическом масштабе, конечно. Ну и на этом месте, в конце концов, формируется уже континентальная кора современного типа. Эту гипотезу развивали на протяжении, ну, наверное, века минимум. И самое интересное, что она дожила в Советском Союзе гораздо дольше, чем в остальных местах земного шара. Ну, так странно. Такое было активное сопротивление. И вот в конце 19 века накапливается достаточно данных о том, что действительно когда-то отдельные континентальные массивы были едины. Ну и по большей части это считывалось состроение, да, ну допустим, какого-то западноафриканского участка и восточно-южноамериканского. Либо по сходству фаун, тех же самых континентальных. И вот один из первых людей, который вообще ввел понятие суперконтинента, это был австрийский геолог Эдуард Зюс, автор замечательной книжки «Лик Земли», тоже переведенной на русский язык, вот, где он вводит такое понятие «гондвана». На основании того, что в отдельных частях некогда бывшей Гондваны мы находим одинаковую флору позднепалеозойскую, состоящую из голосеменных. То есть это территории сегодняшней Африки, Южной Америки, Индии, Австралии. Ну, сейчас к этому комплекту добавилась еще Антарктида, потому что тогда, естественно, она еще в той степени не изучалась. И вот почему Зюс выбрал именно такое название? На самом деле он действовал в русле широко распространенной традиции, которая была, ну, наверное, века там, с начала 19-го. Вот, и ввели ее замечательные английские геологи, это Адам Седжвик и Родерик Импи Мёрчисон, которые, ну, для начала, да, вот они известны тем, что они определили существование систем кембрийской, силурийской, впоследствии девонской, потом уже другими людьми была выделена каменноугольная система на территории все той же самой Великобритании. Так вот, традиция она какова? Называть соответствующий стратон, ну, в данном случае кембрийскую систему, по ее наиболее, по его наиболее древнему географическому названию. Например, да, Кембрий был назван Кембрием, потому что сама система описана на территории Уэльса. А древнеримское название Уэльса – это Камбрия. Силурийская система выделена была там же и тоже в русле той же самой традиции, только в данном случае речь идет не о географическом названии местности, а названии наиболее древнего народа, который там когда-то жил. В данном случае это кельтское племя силуров, охотников-скотоводов. Девон назван так по одноименному графству в Южной Англии.
А Каменоугольная система, она была выделена на основании некоторого, что ли, некоторой литологической особенности, что там вот у нас есть прослой каменных углей. Вот, и таковые имеются залежи каменных углей и в Европе. Уж поскольку английские геологи, разумеется, работали в некотором контакте с французами, с немцами и так далее. Вот, и поэтому эта эпоха, она обозначила была таким образом. Это совершенно не означает, что угли накапливались везде по всей планете. Конечно, нет. Они накапливались только лишь в тогдашних тропиках. Но вот эта вот традиция, она соблюдалась на протяжении всего остального времени и соблюдается она на самом деле сейчас. Так вот, уж поскольку речь шла о южных континентах, у Зюса, напоминаю, Африка, Южная Америка, Австралия, Индия, то надо было выбрать какое-то название географическое, которое бы вот лежало бы в русле этой традиции. Вот. Но почему-то вот Зюсу не пришло в голову как-то назвать это иначе. Вот он выбрал название племени древнего, которое некогда проживало на территории Индии. При этом, какими он пользовался источниками? Да, ведами, чем же еще? Вот. Переведенными, по всей видимости, на немецкий язык. И там он находит вот это вот название Гонды. В итоге появляется название такого обширного континентального пространства, которое характеризуется сходством флористическим, фаунистическим, которое вот в английской интерпретации звучит как Гондвана-ленд. Ну, назвал и назвал. И с этим названием, в сущности, живем до сих пор. Хотя вот геология – наука консервативная, и поэтому вроде бы есть основания некоторые названия поменять, но нет, уже все привыкли. Так вот, откуда словечко-то взялось? Выяснилось, что это совсем не само название племени. Это уже потом выяснили историки, лингвисты, что так их назвали племена, пришедшие с севера, арии, за обычай надевать на гениталии разные украшения. Ну, вот в традициях некоторых древних народов, вот это до сих пор на самом деле сохраняется. Возьмите там ту же самую Новую Гвинею какую-нибудь. Так вот, в оригинале, в переводе с санскрита, на санскрите точнее, да, вот это вот слово звучало «гуван-давана». На самом деле в этом слове слышатся индоевропейские корни. Вот, скажем, корень «гов», да, вот это корова, да. Ну, скажем, в украинском языке сохранилось слово «говяду», да, а в русском языке есть слово «говядина». Корень «анд», да, означает принадлежность к какому-то мужскому началу. Короче говоря, весь этот древний континент, вот, назван, вот видите, по такой очень своеобразной и даже пикантной причине, если угодно. Ну, привыкли и привыкли, ладно. Так вот, Зюс, как себе представлял Гондвану? Он представлял ее с обширными континентальными мостами, то есть через ту же самую Атлантику, через Индийский океан. Поэтому, представляете, да, вот какой огромный континентальный массив. Ну и в тогдашнем представлении геологическом было так, что, ну, по всей видимости, какие-то участки земной коры, они испытывают деструкцию, опускаются ниже уровня моря, становятся дном океана, ну и тем самым связь между этими отдельными континентальными участками, она прерывается. И вот с таким представлением, на самом деле, мы жили очень долго. Я до сих пор помню учебники геологические, изданные в 60-х годах, где вот приводится вот эта вот самая зюсовская картинка. Проходит еще какое-то время, и появляется еще один великий дилетант. Звали его Альфред Вегенер, это немецкий геофизик, метеоролог, который занимался еще чисто любительски исследованиями геологическими. И в начале 20 века, где-то там году там, 10-12, он приходит к убеждению, что, по всей видимости, наверное, правы его предшественники. Я не знаю, читал ли он, потому что Фрэнсиса Бэкона мог не читать, Александра Гумбольдта
А, кстати, ученика Вернера, он тоже мог читать, уж поскольку немец. Вот где, собственно, прямо сказано, что ну, вот каким-то насильством, да, вот эти вот континенты, они были раздвинуты в разные стороны. Он предлагает свою модель, что континенты, по всей видимости, медленно и печально перемещаются прямо-таки по океаническому ложу. Механизма он никакого особенного не предлагал, за исключением того, что он предполагал, что виной всему, ну, наверное, ротационные силы, которые возникают при вращении самой Земли. Его книжка о происхождении материков и океанов, она была опубликована четырежды, кажется, вот, по-моему, последнее издание вообще посмертным было. Вот, сам он погиб достаточно молодым человеком в 50-летнем возрасте в Гренландии, где велась геофизическая разведка, он хотел измерить толщину льда. И Вегенер остался, ну, не то чтобы забыт на долгое время, но на самом деле у него были сторонники, правда, из числа очень немногих геологов. Таковые были в Южной Африке, например, известнейший южноафриканский геолог Александр Детойт. Таковые были и в Северной Америке, и даже вот созывалось совещание как раз по поводу вегенеровской модели еще в 20-х годах. И вот тогда, конечно же, в соответствии с куновской моделью, его сразу же все раскритиковали. Ну, прежде всего, с позиции физики, конечно, потому что сдвинуть многотонную такую, там, многомиллионно-тонную махину и по дну такого океана, вот это такой физический нонсенс, что ли. Несмотря на немногочисленную поддержку, вот как-то так запомнился тогда, вот к 30-м годам, геологической общественности, как человек, который вот, ну, так вот чудачествует, что ли. Потому что и так всем известно, как у нас Земля развивается. Но, тем не менее, факты продолжают накапливаться интересные. Дно Мирового океана к тому времени было очень плохо известно. И даже еще в начале 60-х годов писали о том, что дескать, дно Мирового океана мы знаем хуже, чем поверхность Луны. Но это все же не совсем правда, потому что дно Мирового океана начало особенно активно изучаться после Второй мировой войны. И тоже понятно почему. Шла холодная война. И у потенциальных противников, у НАТО и Варшавского договора, основная ставка делалась на подводный флот. Чтобы хорошо функционировал подводный флот, надо, разумеется, очень хорошо знать дно, его строение. И поэтому была проведена беспрецедентная работа в 50-е годы и советскими учеными, и американскими по изучению этого самого дна. И тут, на самом деле, вскрывается масса обстоятельств, вот, которые на тот момент, ну, шокировали, что ли, геологическую общественность, что, оказывается, у нас океаническое дно растет. Сам процесс был назван спредингом, от английского spread – раздвигать, расширять. Вот, то есть расширение океанического дна. Каким образом оно происходит? Было принято, что, по всей видимости, у нас выплавляется в центральной, так называемой, рифтовой долине середины океанических хребтов любого океана магматическое вещество, которое откладывается на внутренних склонах этой долины. Тем самым у нас земная кора разъезжается, как два конвейера. Впоследствии, конечно, возникает вопрос, ну хорошо, допустим, у нас площадь океанической коры растет. Почему в таком случае у нас не увеличивается поверхность самого земного шара? Потому что это бы другое противоречие включило. Потому что у нас в таком случае должна меняться величина земного тяготения. Этот парадокс был разрешен другой гипотезой, которую назвали гипотезой о субдукции, то есть подвиге излишка океанической коры под континентальной. То есть тем самым происходит своего рода круговорот камня в природе. Рождается эта океаническая кора в океане, в центральных ее частях,
и уничтожается она в так называемых зонах субдукции, которые подчеркиваются системами глубоководных желобов и соседствующих с ними островных дуг, ну, либо кордильер, как в случае с обеими Америками на Западе. Ну, при всех противоречиях, которые накопились к сегодняшнему дню, я не хочу сказать, что тектоника литосферных плит, в том виде, как она есть, вот это совершенно идеальная рабочая модель. Ну вот лучше ничего не придумали. Вот. И сама эта гипотеза, она была сформулирована американскими же учеными. Это Гарри Хесс, океанограф. Некоторое время он был доцентом в Принстонском университете. И его более молодым коллегой, морским офицером и тоже океанографом Робертом Дитцем. Отечественная наука плохо это принимала. Ну, в том числе, наверное, по политическим причинам. Вот, я учился в 80-е годы, и я выслушал, разумеется, две модели на лекциях от разных преподавателей. Вот, и поэтому, ну, не то чтобы каша в голове, конечно, возникала, но, конечно же, я понимал, что, ну, на самом деле, истина, наверное, за какими-то более новейшими открытиями. Дальше. Дальше эта гипотеза тектоники литосферных плит начинает подтверждаться новыми фактами, и эти факты по большей части уже из сферы новых технологий. То есть появились GPS-технологии, и уже стали понятны векторы смещения этих самых литосферных плит. И тогда вот вспомнили про всех предшественников, вспомнили про Вегенера, вспомнили про Александра Детойта, вспомнили про Уилсона, который некогда тоже американский исследователь, который предложил гипотезу образования Гавайских островов и их продолжения на северо-запад в виде так называемой подводной императорской гряды. Ну, в сущности, это такая цепочка вулканов, самый южный, да, вот, вулканический остров, это, собственно, остров Гавайи с несколькими вершинами вулканические, причем это активно действующие вулканы. Ну, те из вас, кто следит за средствами массовой информации, знают, что вот один из вулканов, Килауэ, вот он извергается чуть ли не каждые 2 года. И вообще там озеро кипящей лавы в его кратере имеется. К несказанной радости американцев, площадь этого острова увеличивается каждый год на какие-то там километры. И вот, кстати, этот остров – это самая крупная гора, которая у нас есть на Земле. Вот суммарная высота, наверное, там километров 10 или около того. Вот. Но обычно среди таковых называется какая-нибудь Джомолунгма, но нельзя забывать то обстоятельство, что она находится в достаточно высоком подножии. Поэтому как геоморфологическая единица остров Гавайи – это вот реально самая крупная гора, получается так. Ну и нельзя сказать, что тектоника литосферных плит она победно так это шествует по планете. Противоречия есть, противоречия, касающиеся механизма субдукции прежде всего. Все-таки, да, мы, если мы погрузимся в какую-то глубь истории, там, в какую-нибудь архею, то у нас планета бы выглядела совершенно другим образом. Но все-таки аккреция вещества, она в течение всей истории Земли происходила. На Землю падали и падают метеориты, осаждается космическая пыль. Поэтому масса, а стало быть, размер планеты, по идее, должна расти. Вот мы приближаемся к нашей финальной теме. Зная, что у нас на планете происходит эта самая тектоника литосферных плит, а стало быть, разные участки континентальной земной коры либо оказываются в непосредственной близости друг к другу, либо находятся достаточно далеко. Ну и сегодня выделяют огромное количество стадий, которые в науке называются суперконтиненты. Супер в каком смысле? Совсем не в том смысле, что он большой, а в том смысле, что все имеющиеся участки континентальной коры, вот, они сгруппированы в одном месте. При этом, на всякий случай, еще раз напомню, что понятие континент и океан у геологов и у географов все-таки разные вещи. Но вот, скажем, есть такой остров Кергелен в южной части Индийского океана. Кора там континентальная.
хотя это и остров. Есть, например, такие Сейшельские острова. Там тоже гранитно-метаморфическая подушка в основании этого участка земной коры. А вот есть такое местечко, скажем, в Африке, так называемый Афарский треугольник. Это суша. Ну вот мысленно или по карте попытайтесь совместить оба побережья Красного моря, которые тоже молодая рифтовая структура. Задвиньте Аравийский полуостров по часовой стрелке обратно. И у вас самый южный, ну, юго-западный, что ли, выступ, да, Аравийского полуострова, он перекроет маленький участок Африканского континента. И вот то самое место перекрытия – это участок развития океанической коры, там, где у нас, собственно, находится тот самый Афарский треугольник. Не говоря уже про Исландию, Азоры, Галапагосы и что-то там такое еще. Поэтому, возвращаясь к теме суперконтинентов, вот мы должны понимать, что многообразное крошево участков континентального строения вот, в некоторых случаях собиралось вместе. Почему так происходило? Тоже отдельный вопрос для науки большой. Самое главное то, что мы имеем дело с явлениями цикличными. Но эти циклы, они довольно-таки разной продолжительности, как оказывается. Ну, вот если Зюс говорил о Гондване, впоследствии появилось еще одно название, которое характеризует поздний палеозойский континентальный массив. Это так называемая Лавразия. Так, кстати, и назвал Александр Дютоит еще в 30-е годы. Ну и первым континентом, суперконтинентом, который был, в общем, описан, это была все та же самая Пангея. Само словечко в русле уже обозначенной традиции придумал Вегенер. И вот эта самая Пангея, она состояла из двух частей, некогда слившихся. Южная часть – это Гондвана, то есть Зюс это понимал эдак, вот, а Вегенер это понимал так. Вот. И вот эти вот два суперконтинента сливаются, и разделены они были некоторое время океаном, который сейчас называется Тетис, который по большей части раскрывался уже в последующей эпохе, уже в Мезозое. То есть Гондвана – это южная часть этой самой Пангеи, Лавразия, соответственно, северная. Лавразия – слово образовано от Лаврентии, это древнее название материка, которое образовано от реки Святого Лаврентия в Канаде. Да, поэтому механическое совмещение Лаврентии и Евразии, вот у нас получилась эта самая Лавразия. И уже в вегенеровские времена было понятно, что мы живем на разных фрагментах этой самой развалившейся Пангеи. Развалилась Гондвана, в меньшей степени развалилась Лавразия, и даже более того, у Евразии, сегодняшнего континента, есть один гондванский кусок. Это Индия, которая ударилась в пузо Азии и продолжает туда втыкаться дальше. Собственно, Гималаи, Гиндукуш – это вот как раз те горные системы, которые были сформированы как раз в зоне стыка. И даже земная кора некоторым образом там удвоена чуть ли не вдвойне. То есть там поверхность Махаравичища, так называют геофизический раздел между земной корой и мантией, вот он находится там на 80-километровой глубине. А вообще это все так называемая коллизионная зона. Коллизии в геологии называется как раз зона столкновения континентов, которая маркируется горными системами. И вот строение подавляющего большинства участков континентальной коры, мы таких вот шовных коллизионных зон находим много, что означает, что в геологическом прошлом неоднократно происходили подобные столкновения. Естественно, Пангея собралась в кучу не сразу, совсем не сразу. И отдельные ее части, они начали собираться еще в середине палеозоя. Вот рубеж Силура и Девона, он знаменуется как раз образованием так называемый каледонит.
Но в том случае, если вы касались геотектонических циклов, вы наслышаны, наверное, существует такой вот каледонский тектоно-магматический цикл. Как всякий цикл, он двухфазный. То есть первая фаза, она такая спокойная в тектоническом плане, характеризуемая достаточно энергичным образованием морских осадков. Уровень океана тогда высокий, значительная часть континентов тогда притоплена под водой Мирового океана. Как правило, климаты выровнены, в полярных районах полярных шапок нет. Ну и вот эти вот длинные периоды, они сменяются короткими относительно. Я не буду сейчас называть цифры, потому что опять ошибусь, потому что я до этих самых миллионов лет считать не умею. Уж простите меня, это к математикам, не ко мне. Ну, в общем, примерно там по сегодняшним оценкам 400 с какими-то копейками миллионов лет назад состоялось вот это вот самое столкновение. Столкновение чего? Столкновение вот этого вот континента Лаврентия, будущая Северная Америка, но еще, правда, без Апалачей и без скалистых гор с кордильерами, с чем? С континентом Балтика, то есть это вот нынешняя Восточная Европа. Без Урала, без Причерноморских степей, без Западной Европы и без территории Норвегии. И вот на фронте столкновения возникает как раз вот эта вот самая каледонская складчатая система. Разные обломки, которые мы видим по разные стороны Атлантики. В Европе это Шотландия и Северная Ирландия. Собственно, почему каледониды названы каледонидами? Это вот Каледония, древнее название Шотландии. Заметьте, в русле все той же самой старенькой геологической традиции, которую Седжвик с Мерчисоном заложили. Это скандинавские горы, которые приходятся на большую часть Норвегии. Это горы Торнгат в Восточной Гренландии, это Ньюфаундленд и северная часть Апалачи. Вот это то, что, собственно, мы называем каледонидами, которые сформировались как раз на вот этом вот стыке. Почему? Потому что происходило закрытие. Ну, в рамках тектоники литосферных плит мы обязаны говорить, что закрылся океан в результате субдукции. Палеогеография называется Епетус. Вот. То есть, тем самым, да, вот мы наблюдаем вот эту вот самую сборку Пангеи. А дальше что? А дальше у нас происходило постепенное причленение Гондваны вот к образовавшемуся комплекту на севере. Далеко не все участки земной коры континентальными стали сразу. Потому что в рамках тектоники плит все-таки мы должны понимать, что участки континентальными становятся именно в результате формирования вот этих вот самых складчатых поясов. Поэтому посмотрим мы на тектоническую карту Земли, и мы увидим разновозрастные складчатые пояса, которые названы в соответствии тоже с некоторыми географическими эталонами. Байкальский, Каледонский, Гиацинский, Кимерийский, Альпийский. Ну, вот последний текущий этап, он связан как раз с терминальной фазой вот этого вот последнего альпийского тектоно-магматического цикла. И под этим вот эта вся полоса Альпид, вот Пиренеев на западе, через Альпы, Балканы, Апеннины, Турцию, Загорскую хребет, Гиндукуш, Гималаи, и туда дальше в Юго-Восточную Азию, вплоть до Новой Гвинеи. Это вот как раз вот такая вот обширная коллизионная зона, связанная как раз с движением Африки, Индостана, австралийской плиты, то есть она вообще единая на самом деле по некоторым воззрениям, вот как раз туда, вот куда-то на север. Ну и сейчас мы можем судить об этих движениях, в том числе и по GPS-наблюдениям, конечно. Вот. Ну и давайте погрузимся с вами в очень-очень далекие времена, до которых я тоже считать не умею. Это архей, причем, по всей видимости, не самый ранний. То есть это в сегодняшнем языке геологическом называется неоархейская эра. То есть это вот конец, скажем так, того периода, когда мы, собственно, наблюдаем вот создание хоть какой-то, да, континентальной коры. И вот название это континент получил сравнительно недавно, называется он Ваальбара, опять-таки в русле той же самой
геологической традиции. Это тоже слово составное, так же как и лавразия. Получилось оно из названий древних участков кристаллических щитов на африканском континенте. Это так называемый Кап-Валь, это территория нынешней Южноафриканской республики. И местечко с названием Пилбара, это в Западной Австралии. И вот современные палеогеографы, они реконструируют этот вот древний континент, хоть он и супер, но он маленький, потому что, по сути дела, он объединяет в себе относительно два небольших района. То есть, по всей видимости, это как раз наиболее древние участки земной коры континентального типа. Вот. Ничего не бывает вечным, и Вальбар прожила там какой-то своей жизнью из вот этих вот составных кусочков. И следующий континент формируется уже в еще более позднюю архейскую эпоху, и называется он Ур. Ну, это от немецкого словечка, означающее первоисточник, оригинал, что-то такое. И вот тогда участками вот этого континента являлись все те же самые части будущей Гондваны. То есть там поучаствовала и Африка, в том числе Мадагаскар, и Индия, и Австралия. То есть опять у нас все это дело собирается в кучу. То есть у нас площадь континентальной коры растет. В принципе, если мы посмотрим на, допустим, территории той же самой Северной Америки, легко убедиться, что вот у нее есть так называемый кротон, да, вот это вот так называют основания некоторые, да, самые древние североамериканского континента, там, где территория Лаврентийского кристаллического щита, по большей части приходящаяся на территорию Канады. С востока мы находим так называемые каледониды и герцениды в виде Апалачи и окрестностей. А с запада скалистые горы, которые появились только лишь, как складчатые структуры мезозои, ну и, наконец, кордильеры, которые на самом западе. Да? То есть получается, что любой континент у нас как бы нарастает частями. Вот. И вот в конце архея у нас возникает этот самый Ур. Маленький, но суперконтинент. Хотя площадь его была меньше, ну, допустим, там той же территории Австралии, что ли. И вот, в конце концов, самый конец архея приходится уже на формирование следующего суперконтинента под названием Кенроленд. Вот это еще более крупная группировка, куда входят части кротонов, в том числе будущей Евразии. То есть появляется тот участок, который становится один из кротонов Сибири. Появляются китайские участки таких вот платформ. И, наконец, появляется тот участок, который мы называем континент Балтика, вот, который тоже составной. Вот, по крайней мере, в строении щита кристаллического, который мы называем Балтийским, там тоже достаточно много коллизионных зон. И получается, что в кучку-то, да, сначала собралась сама Балтика, а потом в конечном счете образовался этот самый Кенроленд. И вот само это название, вот оно объединяет тоже вот несколько таких вот африканских названий. Вот интересное наблюдение. То есть у нас самые древние участки земной коры, которые относятся именно как раз к континентам южным. Там, получается, земная кора континентального типа у нас древнее. И вот, когда как раз существовал этот Кенроленд, сформировалось, по всей видимости, самое первое крупное оледенение на тогдашней планете. По всей видимости, континент тогда был покрыт, по большей части, льдами. Во всяком случае, этот момент, он отмечается одним из существенных несогласий. В геологическом языке это перерыв очень крупный в
горных породах, которые тогда формировались. Ясное дело, что мы имеем дело с породами очень сильно метаморфизованными, но тем не менее признаки несогласия все-таки они хранят. И вот что происходит дальше. Дальше уже протерозой. И вот где-то вот в интервале от 1,5 миллиарда лет назад, где-то до 1,8 что ли, у нас формируется палеоконтинент под названием Нуна, который, как вы догадались, уже больше по площади. Вот. И включает на себя уже новообразованные участки земной коры континентального типа. И точно так же, ничего вечного не бывает. В конце концов, это приводит к тому, что опять включаются процессы спрединга, опять у нас происходит распад этого континента, все это у нас расползается в самые разные стороны. Ну, это происходит в достаточно глубоком протерозое, вот, и где-то порядка там миллиарда с копейками миллионов лет у нас происходит полный развал. По всей видимости, этот момент тоже был отмечен ситуацией, которая называется «Земля-снежок». Следующая сборка происходит чуть более миллиарда лет назад, когда собирается континент, который сейчас называется в палеогеографии Родиния. Слово, предложенное американцем Марком Макменоменом, от русского слова «родина». И вот эта вот родина, большая-большая, вот она омывалась единым таким океаном под названием Мировия. Тоже от русского слова, от слова «мир». И вот Мировия существовала тоже недолго, какие-то там сотни миллионов лет. И в конце концов, следующая сборка уже происходит, ну, скажем так, вблизи рубежа Вент Кембрии, под названием Панотия. И вот это самое Панотия, вот, это вот еще один такой этап, да, когда континенты у нас образуют вот такой вот гигантский участок земной коры. И в сущности это был предпоследний, наверное, раз, вот, когда континенты у нас собирались в какой-то единый массив. И вот из этого сел какое наблюдение. Получается, что механизм тектоники литосферных плит был запущен достаточно давно, но не сразу. По всей видимости, все-таки начало архея – это время довольно-таки энергичной дифференциации вещества внутри тела планеты. Поэтому как только у нас эта самая дифференциация появляется на ядро, мантию и все прочее, вот этот механизм начинает запуск. Что нужно для этого сделать, чтобы этот механизм заработал? Ну, конечно, нужен там температурный градиент. Когда у нас ядро окончательно разогрелось до этих самых 5-6 тысяч градусов, вот, наверное, с этого момента и можно говорить об этом. И вот начинаются конвективные потоки в верхней мантии, вот, которые начинают собирать континенты в одном месте, в том случае, если вертикальные потоки вещества в мантии начинают это дело все растаскивать, это все в разобранном состоянии, в конце концов, оказывается. И вот, наконец, палеозой у нас приходится формирование Пангеи, с которым мы, в сущности, и начали. Спросите вы, конец ли это история? Ну, конечно, нет. Вот. Еще солнышку светить долго. Тектонические процессы на планете не закончились. И поэтому в каком-то там обозримом геологическом будущем, ну, какие-то цифры называются, порядка там 200-250 миллионов лет, у нас соберется все опять в единый континентальный массив. У нас закроется Атлантика, по всей видимости, и Индо-Австралийская плита, она еще вожмется дальше в тело Азии, Африка уже будет представлять собой единое целое с Европой, Антарктида там где-то до кучи там прилепится. И вот этот будущий континент называют либо Пангея Ультима,
последний, что не очень оптимистично, вряд ли последний, либо Амазия. Да? Вот, опять-таки, составное словечко, в общем, догадывайтесь, почему так названо. Поэтому этот процесс, конечно же, цикличный. Земля живет долго, вот, и до тех пор, пока не остановился

формировались как раз во время сборки Пангеи. Накладывается ли эта история на какие-то изменения объема самой планеты? Ну, скажем, были такие отечественные исследователи, Хайн и Милановский, которые допускали то обстоятельство, что Земля у нас пульсирует. Соответственно, сборка суперконтинентов – это как раз эпохи сжатия. Не по Лидебамону, нет, там другой механизм предлагается, а эпохи увеличения, да, объема земного шара за счет гравитационного разуплотнения, наверное, у нас все это дело расходится. Был еще один такой великий еретик из числа замечательных геологов, это Уоррен Кэрри, австралиец, который по началу своей биографии был активным сторонником тектоники литосферных плит, а потом от нее отошел по разным причинам. И вот он известен, прежде всего, как автор публикации, которая свидетельствует о расширении Земли, начиная как минимум с Юры. Но у нас нет доюрской океанической коры. Принято считать, что вот она, вся доюрская океаническая кора, поглощена в результате той самой субдукции. Ну, у Кэрри-то какие вопросы? Ну, хорошо, ребята. Вот чисто вот по теории вероятности. Вот. Почему вот именно Юроны все это дело ограничили? Неужели хоть в каком-то месте Земли не уцелел бы кусочек юрских, да, участков океанической коры? Это раз. Колоссальные у меня были претензии к механизму субдукции. Что вот, раз уж у нас океаническая литосфера подвигается под континентальную, стало быть, и не очень понятно, почему у нас глубоководные желоба вообще в рельефе существуют, потому что там, по идее, должны сгружаться рыхлые океанические илы. И да, на самом деле, мало где в глубоководных желобах видим какие-то деформированные, да, илы. То есть это, по идее, да, должна быть зона сжатия, да, вот, а там мы видим структуру, скорее напоминающую структуру растяжения, потому что по своей морфологии глубоководные желоба, они вот похожи на грабины, то есть круто падающие разломами по своим бортам. Короче, вопросы, вот они достаточно количественно накопились, впоследствии тектоника литосферных плит сформулировала такую идею о так называемых аккреционных призмах, которые формируются как раз на фронте континентального участка литосферной плиты, которая двигается, соответственно, встречу океанической. Вот. Это достаточно неплохо разработано, и более того, в некоторых местах это тоже недурно изучено. Вот. Но вот, как вы видите, еретические идеи не появляются постоянно. И вот, возвращаясь к тому же самому Томасу Куну, я не уверен, что мы сейчас имеем дело с окончательной моделью, несмотря на все замечательные достижения геологов, которые работали сначала в океанах, потом, соответственно, в тех пространствах, которые представляли собой бывшие океаны. Сейчас у нас Земля переживает сложные времена. У нас сейчас конец Олимпийского тектоно-магматического цикла, у нас на планете ледники, у нас низкий уровень океана. Да и сами мы некоторым образом продукт этой самой эпохи. Вот, потому что все существенные изменения в биоте, они как раз происходили вот в такие вот узловые моменты. Доживем до этой амазии, там мы посмотрим. Спасибо за внимание.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Продолжаем разговор о неоптической астрономии. На прошлой лекции мы говорили о длинноволновом радиодиапазоне, а сегодня обратимся к коротковолновому, ультрафиолетовому, рентгеновскому и гамма-диапазону. Как видите на этой картинке, лучи коротковолновые, более короткие, чем оптические, практически к поверхности Земли не проникают, и даже в нижние слои атмосферы не могут пробиться. Так что для их наблюдения нужна космическая техника. Первой полноценной обсерваторией на орбите была станция, американская станция Skylab, на борту которой был большой комплекс рентгеновской и ультрафиолетовой аппаратуры для наблюдения Солнца. И, пожалуй, впервые тогда, это середина 70-х прошлого века, удалось получить полноценные изображения Солнца в коротковолновом диапазоне. Сегодня, даже сегодня, в учебниках астрономии вы увидите именно эти изображения, потому что они буквально канонические и впервые позволили увидеть то, что с поверхности Земли недоступно. Теперь служба наблюдения Солнца обладает множеством разных спутников. Вот наиболее заслуженный из них – спутник SOHO, на борту которого ультрафиолетовые, рентгеновские, даже оптические телескопы непрерывно наблюдают за Солнцем, получают вот такие замечательные портреты. Смотрите, как много деталей на такой картинке. Мягкий рентген и жесткий ультрафиолет позволяют выявить на поверхности Солнца очень тонкие детали, горячие области, протуберанцы, которые, ну, в конце концов, от них зависит и наша земная погода, потому что часть выброшенного Солнцем вещества попадает в магнитосферу Земли. Как правило, космические обсерватории располагают в определенных точках космического пространства. Перед нами орбита Земли и точки Лагранжа, те точки, где космический аппарат может синхронно с нашей планетой обращаться вокруг Солнца. Как правило, именно в этих точках располагают, ну, в точке L1, например, телескопы для наблюдения Солнца, в точке L2 те инструменты, которым Солнце, наоборот, противопоказано, и надо их подальше от нашего светила удалить, и ночью связь с ними более устойчиво происходит. В точке L5 сейчас работает телескоп Спицер для наблюдения экзопланет. В общем, почти каждая точка Лагранжа служит для космической астрономии. Наиболее сложные и короткоживущие космические телескопы – это телескопы дальнего инфракрасного диапазона. Дело в том, что сам инструмент должен быть абсолютно холодным, чтобы наблюдать довольно холодные космические источники. Это значит, что и зеркало, и аппаратуру, а по существу весь спутник нужно охладить почти до абсолютного нуля. И фактически это летающий сосуд Дюара, залитый жидким водородом, а подчас и жидким гелием. И, к сожалению, эти суперхолодные жидкости не так долго существуют. Они постепенно испаряются, Солнце нагревает поверхность этого инструмента. И как только испарится последняя капля жидкого охладителя, телескоп теряет свое зрение, ну, по крайней мере, инфракрасное зрение. Первые инфракрасные телескопы работали всего по нескольку месяцев. Сегодня мы добились того, что они могут годами, ну, даже 2-3 года работать на орбите, но не бесконечно долго. Эти инструменты становятся все более эффективными, меньшего размера, но с большими возможностями. И вот недавно отработавший свой телескоп WISE оказался пригодным и после того, как жидкий гелий в нем испарился. Оказывается, частично его можно использовать и для оптических наблюдений, он до сих пор несет свою вахту, хотя, конечно, самое эффективное время его работы было в начале, когда он был охлажден жидкими охладителями. Как можно получить изображение в далеком, очень жестком гамма- или рентгеновском диапазоне? Оказывается, иногда это возможно. Хотя гамма-лучи, конечно, сфокусировать никаким инструментом нельзя, они проникают сквозь все. Но рентгеновские лучи, удается сфокусировать. Принцип здесь такой же, какой мы используем, когда бросаем камень вдоль поверхности воды и пускаем так называемые блинчики. То есть твердый камень, который обычно тонет в воде, тем не менее может отразиться от нее, если попадает на воду под малым углом. Точно так же под малым углом можно пустить жесткие кванты рентгеновского излучения на отражающую поверхность зеркала. И они не проникнут сквозь зеркало, отразятся от него и соберутся в фокусе. Так создают телескопы ближнего, то есть наиболее мягкого рентгеновского диапазона, и они сразу фиксируют в фокусе картинку, изображение рентгеновское, а не просто кучу квантов. Выглядят эти телескопы своеобразно. Это как бы набор таких ведер, вставленных одно в другое. На самом деле это параболические и гиперболические зеркала косого падения. Но чтобы не терять кванты, проходящие в центре, ставят целую серию таких зеркал в виде матрешки. И каждая из них фокусирует свет в одной и той же точке. И в результате получается очень приличное изображение. К сожалению, такие телескопы очень длинные. Расстояние от зеркала до приемника квантов иногда больше 10 метров. И для космического аппарата это сложно, вот такой длинный объект вывести на орбиту. Поэтому в последнее время их стали делать раскладными. То есть сначала эта система сложена, компактная, она запускается на орбиту, а потом растягивается вот гармошка и удаляет систему зеркал от приемной части. И получается вот такой вот странного вида телескоп, который, тем не менее, работает очень хорошо. Эти легкие инструменты сегодня запускают с помощью довольно дешевой аэрокосмической системы. Самолет с подвешенной к нему ракетой поднимается в стратосферу и выпускает из-под себя сначала крылатую ракету, а затем она сбрасывает крылья, когда уже нет опоры в виде воздуха, и, как обычная ракета, поднимается на орбиту. Это так называемая ракета «Пегас». Именно с ее помощью в последнее время запускают небольшие, но эффективные рентгеновские телескопы. Замечательного качества изображения дают нам современные инструменты. Вот синтетический снимок, где один объект сфотографирован в оптическом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. И тут мы видим массу деталей, мы видим плазму разной температуры, свечение разных химических элементов. Перед нами остаток взрыва сверхновой, и понять его структуру и физические процессы по таким фотографиям стало очень легко. Еще один остаток взрыва сверхновой, той самой, вспышку которой наблюдал Тихо Браги в 1572 году, которая подтолкнула его к занятиям астрономией. А теперь мы на этом месте видим расширяющийся плазменный шар, с огромной скоростью расширяющейся. И вот сегодня мы присутствуем на продолжении этого взрыва и видим то, как развивается эта картина. В жестком диапазоне сфокусировать кванты невозможно. Они проникают сквозь все, и для них только преграду можно поставить. Такую преграду в виде маски, полупрозрачной, кодированной, так называемой маски, ставят на спутниках, наблюдающих в жестком гамма-диапазоне. И она позволяет, по крайней мере, различить, от каких близко расположенных источников приходят кванты. Зафиксировать сам квант тоже не очень просто. Он же проникает сквозь преграды довольно легко. И вот работающий сегодня телескоп Ферми на орбите Земли, он очень массивный, потому что нужно создать много-много слоев металлических пластинок, в которых квант гамма-диапазона остановится, отдаст свою энергию плазме, и плазменную вспышку можно будет зафиксировать камерой и узнать, откуда прилетел квант и какую энергию он имел. Благодаря таким инструментам мы видим развитие самых невероятных событий, например, вспышки, которые посылают нам молодые пульсары, то есть нейтронные звезды, недавно родившиеся, очень активные и быстро вращающиеся, как маячки, посылающие нам рентгеновские и гамма-вспышки. Вот картина гамма-неба всей небесной сферы. Посреди она пересекается нашим Млечным путем, то есть плоскостью нашей галактики, где основные источники находятся. Но и за пределами этой плоскости мы видим далекие, внегалактические, очень активные объекты, которые светят в гамма-диапазоне. Самое последнее удивительное открытие, полученное с помощью спутника Ферми, это гигантские пузыри горячей плазмы, простирающиеся над центром нашей галактики в обе стороны, и в северное, и в южное полушарие. Они хорошо видны на прямом снимке, но еще лучше на модели, которую вы видите перед собой. Причину возникновения этих надутых горячей плазмой пузырей мы до конца не понимаем. Но ясно, что черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, каким-то образом за это ответственна. Сейчас эта черная дыра не активна, но, видимо, в прошлом она была очень активной и надула вот эти горячие области, которые простираются на десятки тысяч световых лет. Скорее всего, это были два потока горячей плазмы, два джета, как говорят астрофизики, которые, вращаясь, прецессируя, раздули вот эти огромные области, до сих пор сохраняющие свою высокую температуру. Еще более интересный, более опасный иногда для нас, землян, мощные взрывы звезд, происходящие на большом расстоянии, так называемые гамма-всплески. Их фиксируют специальные космические обсерватории, передают данные об этих вспышках на Землю, и уже наземные телескопы-роботы, быстро разворачиваясь, начинают изучать это явление. Одна из вспышек была наиболее удивительной, она произошла в марте 2011 года. Вместо одного всплеска мы увидели последовательные несколько вспышек гамма-лучей, навели на это место оптический телескоп, поняли, что вспышка произошла в ядре далекой галактики. И, как и в ядре нашей галактики, очевидно, там находится черная дыра. Вот в нашей галактике мы ее чувствуем по движению звезд, а там только по проявлениям активности. Видимо, одна из обычных звезд подлетела слишком близко к черной дыре и была разрушена ее гравитационным полем. Именно это произвело яркую вспышку. Еще более загадочны потоки элементарных частиц, обрушившиеся на Землю со всех сторон. Мы называем их космическими лучами. На самом деле это не лучи, а быстрые протоны, нейтроны, ядра атомов, электроны, которые влетают в атмосферу Земли и ионизуют ее в верхних слоях. Именно так они и были открыты в первые годы 20 века. Попадая в атмосферу Земли, такая частица, например, быстрый протон, сталкивается с атомами воздуха и порождает целый поток вторичных элементарных частиц, которые, как дождь, обрушиваются на нижние слои атмосферы. Их можно фиксировать и в верхних слоях атмосферы, и на поверхности Земли, и, что часто делается, под Землей. Почему под? Да потому что слой Земли над прибором работает как фильтр, отфильтровывая неинтересные частицы и оставляя для регистрации в приборе самые интересные, глубоко проникающие внутрь нашей планеты. Впрочем, атмосфера Земли тоже не совсем для них безразлична. Например, мощная частица, влетевшая в верхние слои атмосферы, порождает ливень вторичных частиц, а они, двигаясь со скоростью больше скорости света в атмосфере, порождают яркую вспышку фиолетового излучения, так называемого черенковского излучения. Именно оно принимается вот такими коллекторами, ну, многозеркальными такими коллекторами, собирается в их фокусе и фиксируется электронными приемниками, фотоэлектронными умножителями. Наше Солнце, самое опасная и самая полезная для нас звезда, физику которой нам в первую очередь надо понять. А как понять, если мы видим только поверхность Солнца? Ведь в недрах Солнца, в его глубинах происходит то, что питает Солнце энергией – термоядерные реакции. Оказывается, это возможно. Рождающиеся в ходе термоядерных реакций нейтрино, частицы, почти не взаимодействующие с веществом, проникают сквозь Солнце так же легко, как сквозь вакуум, и через 8 минут полета со скоростью, почти скорости света равной, прилетают к Земле. То есть через 8 минут после ядерной реакции в недрах Солнца мы получаем на Земле поток нейтрино от нее. Но их надо суметь зафиксировать, ведь они так же легко проходят и сквозь Землю. Первые эксперименты по фиксированию нейтрино проводили глубоко под Землей с помощью специальных химических детекторов, и они показали удивительную вещь. Нейтрино приходит от Солнца, но их мало. Были созданы специальные телескопы нейтрино, или назовем их детекторы нейтрино, заполненные водой, покрытые со всех сторон фотоэлектронными умножителями, которые фиксировали вспышки излучения, рожденные нейтрино в этой чистой воде. И они показали, что нейтрино идут от Солнца, но их примерно втрое меньше, чем должно быть по расчетам. И вот, наконец, в начале 21 века в Канаде был создан подземный детектор, способный регистрировать нейтрино всех трех сортов. Не только те, которые рождаются внутри Солнца, так называемые электронные, но и другие, мюонные и тау-нейтрино, которые, в принципе, могут быть в природе, но никто их раньше из космоса не наблюдал. Так вот, оказалось, что в сумме все три типа нейтрино приходят как раз в таком количестве, как на Солнце должны по расчетам рождаться только электронные. А это значит, что электронные меняют свою сущность по пути от Солнца к Земле, как бы меняют лицо и прилетают к нам немножко в другом состоянии. А это открыло перед физиками новые перспективы и создал для них новую загадку, как это нейтрино может менять свой тип. Сегодня физики над этим работают, а астрономы изучают недра Солнца с помощью вот таких всевидящих нейтринных детекторов. А один из вариантов таких детекторов – размещать их в глубинах моря или в глубинах очень крупных озер, таких как Байкал, например, наш. Тогда сама вода служит тем веществом, в котором нейтрино тормозится и создает вспышки света, а специальные фотоэлектронные умножители фиксируют этот свет. И уж совсем экзотического типа нейтринные детекторы – это во льду. А в глубоком 3-километровой глубины антарктическом льду создан гигантский нейтринный детектор, в шахты, пробуренные сквозь лед, опущены фотоэлектронные умножители. И вот этот ледяной телескоп сегодня позволяет исследовать и солнечные нейтрино, и идущие из недр нашей планеты Земли, и, может быть, иногда приходящие от взрывающихся сверхновых звезд. И, наконец, последнее. Неоткрытая пока область астрономии – гравитационно-волновая. Двигаясь с большой скоростью, звезды, обращающиеся друг вокруг друга, например, двойные звезды, генерируют такие волны пространства-времени, предсказанные в теории Эйнштейна, но пока не обнаруженные из космоса. А приходя на Землю, такая волна создает напряжение в любом предмете, и если, скажем, свободно подвесить в вакууме некоторые точки, то они будут вот такие колебания испытывать. Первые попытки зафиксировать их были связаны именно с этими возможностью этих колебаний. Специальные алюминиевые болванки обклеивались пьезодатчиками, и ученые ждали, когда же вздрогнет такая болванка от приходящего гравитационно-волнового излучения. Не вздрогнула. Инструменты оказались слишком малочувствительными. Но нашелся другой способ увеличить их чувствительность. Можно подвесить на тонких нитях специальные зеркала, которые тоже вздрогнут, когда придет гравитационная волна, а с помощью лазерного излучения, создавая интерферометрический сигнал между этими зеркалами, можно измерить это легкое подрагивание. Сегодня вот такие лазерные гравитационно-волновые детекторы в некоторых странах расположены. Вот один из них перед вами на территории европейских стран. Несколько из них работает в Соединенных Штатах, в Австралии, в Японии. И если когда-нибудь, пока этого еще не произошло, если когда-нибудь они вздрогнут одновременно, это будет говорить о том, что на Землю обрушилась гравитационная волна, вероятно, созданная каким-то колоссальным космическим событием. Хотелось бы такие детекторы разместить в космосе, они будут еще более чувствительными, но для космических телескопов проекты их уже есть, вот LISA, лазерный интерферометр космический, проекты есть, но денег на их воплощение пока нет, и вот такие далеко раздвинутые друг от друга лазерные детекторы пока только на рисунках можно себе представить, а в космосе они появятся, ну, видимо, в ближайшие, а может быть и не очень близкие годы.

знаменитого художника могло бы и не быть. Его отец практически разорился еще за 5 лет до рождения будущего прославленного художника. Мальчик жил в очень бедной семье, рос творческим ребенком, без каких-либо надежд на светлое будущее. Как много в человеческой жизни значит случай –

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая жизнеописания знаменитых художников, иной раз диву даешься, как много в человеческой жизни значит случай. В этой лекции я расскажу вам историю знаменитого отечественного мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Лекция называется «Иван Айвазовский. С ним говорили волны». Ивана Айвазовского называют одним из самых знаменитых отечественных живописцев. Его картины невероятно красивые, иной раз чрезмерно красивые. Ивана Айвазовского совершенно справедливо называют одним из самых известных и любимых публикой отечественных живописцев. Его картины такие красивые, такие понятные. Они любимы публикой. Они не требуют никаких особенных интеллектуальных усилий. При восприятии нам сложно представить наш мир без его девятого вала, без монументальной картины среди волн, без таких таинственных и манящих лунных дорожек, морских битв, романтичных морских рассветов. Ну, действительно, работа Айвазовского ведь с нами, наверное, с самого детства. Мы изучаем их в школе. И достаточно сложно представить себе, что такого знаменитого художника могло бы и не быть. Более того, его и не должно было быть, следуя логике человеческой жизни. Ивану Айвазовскому очень везло в жизни недаром. Его самый первый биограф Николай Кузьмин говорил о том, что жизнь Айвазовского похожа на удивительную волшебную сказку. Ну, посудите сами. Мальчик родился в 1817 году в Феодосии, как часто пишут его биографы, в семье купца. Ну, надо отметить, что его отец практически разорился еще за 5 лет до рождения будущего прославленного художника. В 1812 году в Феодосии случилась эпидемия, от которой пострадали многие, пострадали и многие предприятия коммерческие, в том числе и бизнес отца Айвазовского. Так что мальчик жил в очень бедной семье. Конечно же, с именем Айвазовского связано множество всевозможных баек и легенд, и, как это нередко бывает, многие его биографы пишут, что с самого раннего возраста мальчик невероятно тяготел к творчеству. Он обожал рисовать, он, как говорят, неплохо играл на скрипке, в общем, рос творческим ребенком без каких-либо надежд на светлое будущее. Биографы Ивана Айвазовского рассказывают о том, что с ранних лет он очень увлекался творчеством. Дескать, и скрипку освоил в юном возрасте, и рисовать любил чрезвычайно, а так как с материалами были очевидные совершенно проблемы, то и рисовал он везде, где мог. На песке, на стенах домов. Может, это и очередная байка, даже скорее всего. Но как бы то ни было, именно вот такое граффити юного Айвазовского увидел градоправитель Феодосии Александр Иванович Казначеев. И, увидев, не рассердился на мальчишку, не повелел его выпороть, а явился в дом Айвазовских с визитом. Как впоследствии вспоминал Иван Константинович Айвазовский, Казначеев подарил ему один из самых дорогих подарков за всю его долгую жизнь. Это был набор водяных красок и стопка бумаги для рисования. Ну, казалось бы, дело обычное. Чиновник проявляет заботу о талантливом сироте. Конечно, если бы дело происходило в наши дни, этот визит сопровождался бы камерами и толпой журналистов из местных средств массовой информации, но тогда это все прошло камерно. И, казалось бы, подарил мальчику альбом и коробку красок, да и забыл бы. Но не таким был Александр Иванович Казначеев. Он всерьез озаботился судьбой талантливого мальчишки, и сначала помог ему получить первоначальное образование, а потом стал хлопотать о том, чтобы талантливый мальчик получил образование в Петербурге.
Несмотря на то, что Александр Иванович Косначеев был градоправителем Феодосии, каких-то прямых или близких связей с людьми, которые вершат человеческие судьбы, у него не было. И он стал рассылать письма своим многочисленным знакомым. И вот сыграло правило нескольких рукопожатий. Он обратился к графине Нарышкиной, та к каким-то другим своим знакомым. И в итоге эта цепочка дошла до первого министра императорского двора, и вот уже подписано распоряжение о выделении немалой суммы. Целых 600 рублей было выделено на то, чтобы талантливый мальчик переехал из Феодосии в Петербург и получил бы возможность учиться. Дальше были непростые годы учебы, заграничные путешествия, стремительный взлет карьеры. Иван Айвазовский стал академиком, когда ему не было еще и 30. Огромное количество заказов, потрясающая работоспособность, признание европейских коллег. Ну, по крайней мере, сам Иван Константинович очень любил рассказывать, что его хвалили критики и во Франции, и в Италии. И даже знаменитый британский художник Уильям Тернер посвятил ему стихотворение. Возможно, так оно все и было. Но отрицать нельзя одного. В России Ивана Константиновича Айвазовского любили. Он почитался первым художником на протяжении многих лет. Но уж маринистом-то совершенно точно первым. Слава его росла, его карьера не знала падений. Это был один сплошной взлет. Его полотна украшали изумительные интерьеры богатейших дворцов Российской империи. Однако при этом Иван Айвазовский совершенно не стеснялся выполнять какие-то намного более скромные заказы. Он прекрасно понимал, чего хотят его зрители, его заказчики. Он идеально чувствовал свою публику. Он был невероятно работоспособен. За жизнь свою написал несколько тысяч полотен. А уж сколько рисунков он сделал и не сосчитать. Сегодня сложно себе представить какую-нибудь значительную выставку живописи XIX века или же аукцион русского искусства без полотен Айвазовского. И всякий раз, когда я смотрю на его картины, я вспоминаю о градоправителе Феодосии, об Александре Ивановиче Казначееве, добрая воля которого подарила миру такого интересного живописца. Конечно, можно сказать, что настоящий талант всегда пробьется. История не любит сослагательных наклонений. Можно, конечно, предположить, что и без участия Казначеева Айвазовский стал бы знаменитым живописцем. В следующий раз я расскажу вам историю об авторе одного из самых знаменитых пейзажей в истории русской живописи. Мы поговорим об абсолютном слухе Алексея Саврасова. Эту и многие другие истории вы можете услышать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Просим прощения за технические беспорядки, которые мы решали и, наконец, решили. А сегодня вы услышите продолжение наших... услышите продолжение эфиров «Динозавры» и не только. С Ярославом Александровичем Поповым он вам сегодня поведает, как же прошел путь Геспероорнис до пингвина. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, я всех тоже приветствую. Интернет мы более-менее победили. Надеюсь, что больше никакие технические сложности нам сегодня мешать не будут. Сразу хотелось бы одно дополнение и одну небольшую корректировку добавить к вступлению, к вступительной речи. Что касается того, что мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только, это, конечно, справедливо, но я бы добавил, что мы также продолжаем изучать птичек. На прошлой неделе мы уже поговорили о некоторых птицах, а сегодня мы будем углублять часть вот этой вот птичьей истории, связанной с теми группами наших пернатых друзей, которые решили либо обитать около моря и как-то нырять, и как-то с морем взаимодействовать, либо и вовсе отказались от полета и стали полностью полуводными животными. То есть мы поговорим о птицах, связанных в первую очередь с морем. Вот немножечко поправить, что я хотел насчет того, что мы проследим путь от Геспероорниса до пингвина. Это не совсем получается так, потому что, конечно, Геспероорнис, он не превращался в пингвина, но мы посмотрим на самых разных птиц полуводных, действительно, начиная от Геспероорнисов с Ихтиорнисами, которые жили еще во времена Мезозоя, и до современных, в том числе до пингвина, он как его самый характерный гнездозаголовок, просто хотел уточнить на всякий случай, чтобы не сложилось сложное впечатление, что это части единого эволюционного ряда, это все-таки не так. Кстати говоря, есть ли у Геспероорниса какой-то потомок, это вот большой вопрос, но, скорее всего, нету, по крайней мере, ничего похожего на Геспероорнисов мы в наше время не видим, скорее всего, это тупиковый вид. Давайте обо всем по порядку. Итак, собственно говоря, так как мы уже на прошлой неделе поговорили о птицах довольно-таки много в общем плане, я поэтому, думаю, могу смело сделать ссылочку на самого себя и сказать, что если кому-то хочется узнать там некоторые подробности строения скелета птицы, некоторые данные о современной систематике птиц, а также о том, как происходили те или иные какие-то такие ключевые группы, можно посмотреть лекцию, которая была на прошлой неделе. Называлась она «Кстати, о птичках». Сейчас я, не буду сильно много времени терять на какие-то общие слова, и сразу непосредственно перейду к птицам, которые известны из каменной летописи, которые связали свою жизнь с морем. Самая древняя из подобных птиц – это Ихтиорнис, самый, главный титульный вид Ихтиорнис диспар, его реконструкцию мы сейчас наблюдаем, очень древняя примитивная морская птица, которая существовала еще в начале позднего мела, порядка 95-85 миллионов лет назад. То есть это то самое время, когда еще только-только, например, начинали появляться всевозможные тираннозавриды, которые перебрались из Азии в Америку и там потихонечку начали расселяться. В это время как раз начали всевозможные распространяться гигантские птерозавры. Также утконосые динозавры тоже потихонечку стали завоевывать окружающее пространство. В это время, когда множество интересных событий происходило в мире динозавров, в мире других животных, в морях-то сколько всего было хорошего, там, например, у нас вымирают, уже до 95 миллионов лет где-то вымирают ихтиозавры, и где-то от 95 до 85 миллионов лет назад это время становления мозазавров. То есть прям такое время, на самом деле, очень насыщенное было. В этот период жили такие странные птицы, как ихтиорнис. Вообще, само по себе название ихтиорнис – это совмещение двух греческих слов «птица» и «рыба». То есть получается такой рыба-птиц. Но речь, конечно, не о том, что эта птица похожа чем-то на рыбу. Никакого сходства с рыбой мы, конечно же, не можем найти, его тут нет. А связано это просто с его питанием. То есть это как бы, грубо говоря, правильный перевод был бы рыбоядная птица. Но внешне эта птица была весьма похожа на чайку, но при этом была все еще зубастой. А кто помнит общую классификацию птиц и кто помнит какие-то вот эти ранние ветви, вы наверняка знаете про группу энанцеорнисов, конфуциорнисов. Это такие очень древние, необычные птицы, которые полностью вымерли в наше время. Так вот, ихтиорнис не относится ни к одной из этих древних групп птиц. Он гораздо ближе уже к современным, так называемым веерохвостым птицам. То есть в глобальном плане он относится к той же группе, что и современные какие-нибудь чайки с альбатросами. Но, безусловно, он не является непосредственно предком чайки, хотя он в некоторой степени на нее похож. А все-таки это такая один из начальных таких экспериментов, скажем так, уже прохвостых птиц, который, собственно говоря, в мелу прошел, в меловом периоде навсегда и остался. Ну, в принципе, что еще можно добавить? Можно еще добавить, что птичку эту описал еще Чарльз Марш, один из таких известнейших палеонтологов, который работал в 19 веке в Америке. Ну и, конечно же, находят ее кости на территории Северной Америки. Так же, как кости второй птички, Гесперорниса, которую я даже вынес в название. А почему, собственно говоря, я именно на него сделал акцент? Здесь есть две причины. Во-первых, из всех птиц, про которых я сегодня буду говорить, как раз Ихтиорнис и Гесперорнис – это самые древние вот такие птицы, связанные с водой. Кроме того, в отличие от Ихтиорниса, Гесперорнис с водой был связан гораздо более тесно. Даже глядя на реконструкцию, мы видим, что определенно эта птичка не летала. Тут даже крыльев особо не разглядишь. То есть это была прям такая надежно полуводная птица, которая большую часть своей жизни проводила именно что в воде. Даже на суше она чувствовала себя крайне некомфортно. Поэтому я решил, что Гесперорнис, конечно же, достоин того, чтобы оказаться в названии этой лекции. Но, несмотря на то, что он в некоторой степени, можно сказать, пошел по тому же пути, что и современные пингвины, то есть полностью отказался от полета, он, безусловно, не является предком пингвина. Я еще раз на этом делаю акцент. Ну и, в общем-то, по его внешнему виду видно, что он никак не похож на пингвина. Кстати, это тоже птица зубастая. А кроме того, эта птица, я бы сказал, была очень ногастая. Собственно, именно с помощью ног эта птица перемещалась в воде главным образом. А крылья у нее действительно были очень маленькие, и они помогали разве что делать какие-то резкие повороты. А в целом у этой птицы было такое очень вытянутое, продолговатое тело, длинная шея, торпедообразная, ну, собственно говоря, основная часть тела, достаточно мощный хвост, плоский. И обладая такой формой, она, конечно, отлично плавала, но помимо как плавать, она мало чего могла делать так же хорошо и эффективно. На суше, например, она могла перемещаться либо как тюлень, это, кстати, самая популярная версия, то есть буквально только на брюхе, отталкиваясь лапами. Либо, может быть, она все-таки могла вставать на эти лапы, и тогда она как бы только подпрыгивала, ходить она тоже толком не могла. В отличие от ихтиорнисов, которые, по сути, ограничиваются родом ихтиорнис, по крайней мере, я, честно говоря, других ихтиорнисов не помню, может, что-то, конечно, уже описали. А вот гесперорнисы, когда были впервые описаны, конечно, тоже выглядели чем-то таким совершенно уникальным, но даже тот же еще Чарльз Марш обнаружил еще несколько подобных птичек, вот, например, того же Бапторниса, это также птица, описанная еще Чарльзом Маршем. А в дальнейшем было еще несколько родов описано, и оказалось, что это, в общем-то, достаточно крупное семейство. Мы не знаем, конечно, настолько же оно было разнообразно, скажем, как пингвины или нет, тем более, что вряд ли мы нашли всех представителей ихтиорнисов, которые когда-либо существовали. Но, по крайней мере, что эти птицы жили на протяжении нескольких десятков миллионов лет, и они были достаточно широко распространены и были довольно разнообразны, это абсолютно точно, что показывает, что такая довольно-таки узкая специализация, такая довольно-таки продвинутая морфология, явно помогала им неплохо весьма выживать в древнем мире. И они были весьма, видимо, эффективными охотниками за рыбой. А иначе бы они бы не были бы столько разнообразны. Кстати, Бабторнис, Это, наверное, самый хорошо сохранившийся из ихтиор нетит, и большую часть особенностей строения ихтиорниса мы знаем именно по этой птичке. Ну вот, одна из как раз косточек из работы еще самого Чарльза Марша. Это снова все та же часть, которую очень часто от птичек сохраняется, снова цевка. Вот эта нижняя часть ноги. Я, когда рассказывал в прошлый раз про птичек, обращал внимание, что цевка – это крайне крепкая кость по сравнению с другими костями птиц, которые не очень хорошо сохраняются. И многие птицы описаны именно по цевке. Ну и по этой причине на строение цевки всегда обращают особое внимание. Кстати, у того же Бабторниса очень хорошо видно, что цевка когда-то состояла из трех разных костей. По сути, это та же часть, что наша. Ну, по сути, наша получается плюсна. Да? То есть я вот часто показываю, конечно же, пясть, но ногу, извините, я уж показывать в кадре, пожалуй, не буду. Но вот длинные косточки такие же в ноге. Это аналог цевки у птиц. И, соответственно, длинных косточек, по идее, должно быть столько же, сколько пальцев. У нас длинных косточек в стопе ровно 5. У птиц мы видим, что было когда-то 3 косточки, но они полностью срослись. Это было необходимо для того, чтобы птицы стали полегче. Ну, это было необходимо, когда они еще в полет отправлялись. Конечно, Бабторнису уже такой необходимости не было. Он, наоборот, даже, как и все гесперорнисы, немножко свой скелет сделал более тяжелым, потому что в воде гораздо эффективнее перемещаться, если у тебя скелет тяжелый, чем если у тебя скелет крайне легкий. Но что делать, он уже птица, поэтому, конечно же, вот такая вот сросшаяся цевка у него сохраняется. Как охотились бабторнисы, нам, конечно, остается лишь гадать, потому что таких птиц сейчас нет. Как я уже сказал, родственников современных у него не сохранилось. Но мы можем предположить, что, обладая такими мощными лапами и довольно-таки жестким хвостом, он, скорее всего, перемещался в первую очередь за счет лап. Хвост использовал как стабилизатор, но вот крылья, скорее, как поворотники. Ну, то есть, в общем-то, создал себе такой некий комплект плавничков, отдаленно напоминающих плавники рыбы. Плюс обладал еще такой довольно длинной и гибкой шеей, что позволяло ему делать резкие повороты и, в общем-то, в воде себя чувствовать, ну, практически как такой плезиозавр на минималках. Ну, я думаю, что на этом мы нашего древнезубастого можем тоже оставить. Гесперорнисы вымирают, оставшись навсегда в меловом периоде, а в кайнозое, то есть на протяжении последних 66 миллионов лет, начинают формироваться совсем другие новые птицы, которые польстились всевозможными морепродуктами, другими дарами моря, такими как рыбы, и стали потихонечку, полигонечку обучаться нырять, обучаться плавать, или же, может быть, как-то фильтровать воду, или же, допустим, и вовсе там плавать настолько же эффективно, как какие-нибудь дельфины, и отказываться при этом от полета. Итак, падает гигантский астероид, проходит важный рубеж 66 миллионов лет, и уже где-то порядка 60 миллионов лет назад начинается разделение самых разных птичек, в том числе очень-очень сильно разветвляется ветвь, которая объединяет пеликанов, пингвинов и буревестников. На первый взгляд нам может показаться, что эти птицы очень сильно отличаются друг от друга. Однако же, как показывает современная молекулярная систематика, то есть систематика, основанная на строении белков, на строении ядерного ДНК, на строении ДНК, которая прячется в малюсеньких органоидах по имени митохондрии, оказывается, что эти птицы довольно-таки близкие родственники. Особенно близки друг к дружке, конечно же, пингвины и всевозможные альбатросы и прочие буревестники. Ну, а также очень близки между собой различные пеликаниформы. Это не только пеликаны, но и ибисы, и многие-многие другие птички. Ну, давайте теперь немножечко об этих птицах и об их эволюции тоже поговорим. Начнем, пожалуй, что с пеликаниформ. Вообще, конечно, когда мы слышим слово «пеликан», нам как-то больше представляется какое-то животное, которое, ну, не знаю, где-то около болота, может быть, живет, или около озера, или еще где-то. Но это отнюдь не так. В общем-то, пеликаны прекрасно существуют около морей, кстати, даже. Наверное, если посмотреть в целом пеликанов по всему миру, то они как раз около морей в основном обитают. Не так много их около пресных водоемов. А если взять переканиформ, то, конечно, там много всяких любителей жить вдали от моря. Те же какие-нибудь ибисы, вот, и многие-многие другие. Мне лично с переканиформ, конечно, очень еще нравится китоглав. Просто совершенно комическая птица. Смотришь на нее, как будто ее какой-то мультипликатор нарисовал специально. Вот. Кстати, для жителей Москвы и Московской области сообщаю приприятное известие. Теперь таких птичек можно в зоопарке посмотреть. Ну да ладно. А отвлекаться не будем. Итак, переканиформа. Группа даже сама по себе очень разнообразная. А если как бы еще и вспомнить про то, что когда-то переканиформы разошлись с альбатросами, с пингвинами, то получается, что вот эта вся ветвь птичья, она, ну, вообще впечатляет своими масштабами. И очень бы, конечно, хотелось бы понять, собственно говоря, как выглядели прародители всех этих птиц. К сожалению, прародители вот всех, скажем так, и пеликанов, и пингвинов, и прочих, нам пока неизвестны. И, возможно, что не будут известны достоверно никогда, потому что, когда мы говорим о птицах, у которых еще нету каких-то четких особенностей, то есть, допустим, четких особенностей там, переканиформ, ну, нам сложно понять вообще, куда эту птицу отнести. Ну и плюс еще не стоит забывать, что птицы имеют очень хрупкий скелет, и не всегда бывает возможность вообще найти ту или иную интересующую нас древнюю птицу. Однако ж, интересует нас это нет, а вот Таротикс в Америке вполне себе нашелся. И в его строении при анализе костей обнаружили некоторые черты именно что пеликаниформ. Правда, есть и некоторые уникальные особенности, причем такие сильно отличающиеся от современных там ибисов или пеликанов, что позволяет предположить, что это, ну, скажем так, одно из самых базальных птиц, то есть, получается, один из самых древних представителей группы пеликаниформ, и, возможно, даже не является он непосредственным предком современных пеликаниформ. То есть это, возможно, и тупиковая ветвь. Но, как бы там ни было, в любом случае его исследование тоже было любопытно. Нашли его в морских отложениях на территории Соединенных Штатов, в отложениях возрастом примерно 66 миллионов лет. Это еще новый период, и таким образом пеликаниформы оказываются одними из самых древних птиц, которые сейчас существуют на планете. Древнее их разве что куры с гусями. Ну и раз уж мы нашли самого базального пеликана, от которого, возможно, все произошли, давайте поговорим и о, скажем так, титульных представителях пеликаниформ, собственно, о пеликанах. Да, если вдруг у кого-то возникает вопрос, а что здесь вообще происходит, все нормально, ничего страшного не происходит, просто пеликан поедает капибару. Ну, а вообще пеликаны — это, конечно, крайне интересные, необычные птицы. Я уверен, что это одна из самых узнаваемых птиц. Многие не могут, могли не слышать, там, не знаю, про каких-нибудь файтонов, например, или же там, не знаю,

нас на югах можно повстречать пеликаны, ну, например, по побережью Каспийского моря. Вот. А, собственно, кудрявый пеликан – тот вид, который встречен на территории России. Я не знаю, стоит ли подробно рассказывать про пеликанов. Все, конечно же, наслышаны про его горловой мешок, все знают, что эта птица крупная. Многие, наверное, предполагают, что он неплохо летает. В общем-то, за день может пролететь порядка там, нескольких сотен километров, если, ну, вообще, честно говоря. Ну, хотя, мне это немножко странно, но, по крайней мере, такую цифру я читал, действительно. Вот, так что птица достаточно серьезная. И самое главное, обладающая настолько специфической морфологией, что перепутать пеликана по сравнению с какой-либо другой птицей довольно-таки сложно. Конечно, если мы говорим о каких-нибудь там самых ранних версиях, вроде мелового тарантикса, то там могут быть какие-то сомнения. Но если это что-то уже близко к пеликанам, там уже наверняка даже по паре костей можно будет узнать, собственно, эту уникальную рыбоядную птицу. И судя по каменной летописи, собственно, практически вот современного вида пеликаны появляются примерно 36 миллионов лет назад. По крайней мере, такой возраст имеет самая старая на данный момент находка так называемого Эопеликаноса египтиакуса. Кстати, совершенно приятное такое, очень логичное название у него. Эопеликанус – это рассветный пеликан, ну, то есть древний пеликан. Рассветный, только появился. Очень классно. Вроде как Эораптор, например, да, рассветный раптор. А египтиакус – это место находки Египет. Действительно, его нашли в Египте, в Ваде Аль-Хитан, это долина китов. Удивительное совершенно место, в котором выходит на поверхность отложения эоцена. Там обнаруживают остатки базилозавров, дородонов, шикарные совершенно скелеты, множество всевозможных древних других там, рыб, других животных, ну и вот в том числе некоторые птички тоже попадаются. По крайней мере, одну кость пеликана удалось обнаружить. Кстати, когда-то тоже здесь на канале я рассказывал про, по-моему, сокровища египетских пирамид, вот как-то так я назвал, и там как раз более-менее подробно описывал Вади Ахитан и свои впечатления от поездки в Египет. Но сейчас, пожалуй, что подробно в египетскую тематику углубляться не буду, но сам по себе этот пеликан, известный буквально по одной косточке, мало как, какие морфологические особенности сохранил. Мы только понимаем, что это пеликан, потому что, как я уже до этого упоминал, даже по отдельным костям пеликанов отличить довольно-таки несложно. И, кроме того, мы понимаем, что это небольшой пеликан. Вот здесь у нас квадратики по 10 сантиметров, ну и получается, ну сколько? Ну, сантиметров 50 птичка. В общем, для пеликана это, прямо таки скажем, немного. Есть такой, по-моему, бурый пеликан называется, если ничего не путаю, самый мелкий из современных. Вот как раз он примерно такого же размера. То есть получается, что пеликаны, видимо, постепенно увеличивались в течение своей истории. Ну и постепенно, не постепенно, но за 6 миллионов лет уже доросли практически до современного размера. По крайней мере, в Франции в отложениях порядка 30 миллионов лет находят пеликана, который уже имеет абсолютно такие же габариты, как большинство современных пеликанов, ну, допустим, как тот же кудрявый пеликан, который известен с территории России. Причем, вот смотрите, это у нас пеликан древний, там его клюв, шейка, все тут на месте. А это пеликан современный. Ну и даже не будучи совершенно специалистом по птицам, да и вообще, не знаю, специалистом-палеонтологом, ну как бы очевидно, что эти картинки очень похожи. Я, честно говоря, когда впервые там, эту картиночку увидел в публикации, у меня возникла мысль, что, наверное, это просто прорисовка этих костей. Обычно есть какая-то окаменелость, потом кости обрисовывают, и вот, соответственно, снизу прорисовочку дали. Однако же, читаю, нет, это современный пеликан. То есть, действительно, сходство феноменальное. Настолько феноменальное, что, собственно говоря, вот этого французского пеликана отнесли к роду пеликанус. То есть, это уже прям пеликан Пеликанович. Ну, разве что вид какой-то, видимо, был другой. Какой-то вид описать здесь не удалось конкретный, поэтому его назвали пеликан.

0: Canis species. Но получается, что прям род пеликан, точно вот прям как современный пеликан, такой же, уже существовал как минимум 30 миллионов лет назад. Ну, продолжим наше путешествие. Дальше я хотел обратить внимание на такую группу интересных животных, как ланходиты. Вот ланходиты — это, ну, тоже считается группа близкая к пеликаниформам, но, скажем так, она еще подальше отстоит от пеликанов, чем все до этого мною продемонстрированные древние виды. И, может быть, это животное как раз близко к общему предку пеликанов и альбатросов. Как бы там ни было, по внешнему виду, в принципе, ну, что-то такое от альбатроса тоже в нем уже можно наблюдать. Жила птичка также на территории Соединенных Штатов Америки порядка 70 миллионов лет назад. Ну, и через это, можно сказать, в некотором роде переходное звено, мы плавно перемещаемся уже к общей группе, объединяющей альбатросов, буревестников и пингвинов. Прежде чем перейти непосредственно к буревестникам, хочу познакомить вас с родом Diomedoides. Diomedoides — это тоже такая птица, в которой ряд признаков сочетается, и поэтому сложно сказать, то ли это буревестник, то ли это альбатрос. Но, скорее всего, даже и не то, и не другое, вероятнее всего, это представитель какого-то немножко вымершего семейства, а может быть, даже немножко вымершего семейства. Но, по крайней мере, из общей группы вместе с буревестниками и альбатросами. Но, наверное, если мы пытаемся понять, как выглядел, опять же, общий предок этих птиц, то Diomedoides — это неплохой вариант. Дальше мы уже перемещаемся непосредственно к альбатросам. И вот, к сожалению, сами чистые альбатросы, вот прям такие, ну, прям типичные представители семейства альбатросы, очень плохо представлены в ископаемом виде. И в основном они встречаются только в виде каких-то отдельных костей, вроде тех же костей цевки. Есть, конечно, находки получше, и есть даже вот такой шикарный череп. Вот его описали прям во всех подробностях, во всех деталях, сравнили его с современными, там, порассуждали о том, чего и как он кушал. Называется он Альдиомедес. Но есть один нюанс. Эта птичка жила 3 миллиона лет назад. То есть это, конечно, далеко не самый первый альбатрос. Это уже достаточно прогрессивная птица, близкая к современным. Найдена она на территории Новой Зеландии. Кстати, на территории Новой Зеландии находят подавляющее большинство альбатросов, да и современное разнообразие альбатросов там зашкаливает. Что позволяет предположить, что где-то как раз в этом регионе, собственно, ранняя эволюция этих птиц и шла. Плюс там же, скорее всего, где-то в районе Новой Зеландии появлялись первые буревестники, и там же, кстати говоря, скорее всего, зарождались пингвины. До пингвинов мы сейчас тоже обязательно доберемся, уж без пингвинов сегодня точно никто не останется, но вот если мы хотим найти какого-то вот такого прародину всех этих птиц, то, пожалуй, что Новая Зеландия — это очень-очень хорошая кандидатура. Возвращаясь к Альдиомедесу, я могу сказать, что эта птица была похожа на современного альбатроса практически всем, за исключением пару нюансов: череп покороче, клюв поуже и крючок на клюве поменьше. Ну, значит, соответственно, видимо, как-то она немножко по-другому, может быть, питалась, немножко меньше была, чем современный альбатрос, но в остальном, в целом, по пропорциям, по образу жизни, скорее всего, была похожа. И, наконец-то, мы приближаемся уже к пингвинам. Ну, если пеликаны — это животные, которые имеют некоторую специфику, то уж про пингвинов говорить нечего. Это настолько узнаваемые животные, настолько необычные, настолько далеко ушедшие от всех других птиц. Ну, что уж говорить, у них стал крайне тяжелый скелет. Они потеряли полностью способность к полету. При этом они, в отличие от многих других полуводных птиц, которые в основном плавают при помощи ног, сделали акцент на своих крыльях, то есть они буквально перешли к подводному полету. Они могут совершать совершенно невероятные маневры, закручиваясь вот таким вот буравчиком, что тоже мало кто, какая из птиц на это способна. Кроме того, у них масса приспособлений для обитания в экстремальных условиях крайнего юга. Как вы помните, конечно же, пингвины известны только из южного полушария, и особенно много пингвинов мы знаем из Антарктиды. В общем-то, чаще всего при слове пингвин как раз представляется птица на фоне каких-то льдов. Но пока я далеко не ушел от этой картинки, давайте немножечко прокомментирую некоторых из пингвинов, по крайней мере, тех, которых я помню. Я думаю, что, правда, и вы сами наверняка тут многих узнали. Ну, вот это, например, тот самый императорский пингвин, это хохлатый пингвин. Вот, если кто-то смотрел мультик про пингвиненка Лоло, я думаю, что сразу же вспоминаете такого персонажа. Там его друг Лоло был такой хохлатый пингвин. Это очковый пингвин. Это, по-моему, называется малый синий пингвин. Тут могу немножко ошибаться. Это желтоглазый пингвин. Вот это вот уже подзабыл. Здесь даже по пейзажу вокруг фотографии можно понять, что птицы эти обитают на разные территории. Действительно, пингвины у нас сейчас живут в очень разных местах. Это и все та же Новая Зеландия, это и Антарктида, это и юг Африки, это и юг Южной Америки, это и всевозможные острова. Ну, в общем, ареал пингвинов достаточно приличный, и самое главное, они оказались в очень разных климатических зонах, начиная от суперхолодной антарктической пустыни и заканчивая, в общем-то, субтропиками. При этом, когда мы видим пингвинов в субтропиках, у нас мы ощущаем какой-то диссонанс, сразу вспоминается там, не знаю, мультик «Мадагаскар», вот как там выглядят нелепо пингвины на острове среди зелени, но в действительности ничего нелепого в этом нет, и, в общем-то, пингвины изначально формировались как раз примерно в таких условиях. Если действительно прародиной пингвина является Новая Зеландия, то получается, что пингвины должны были возникать либо в субтропических условиях, ну, либо, может быть, в умеренно теплых. Но в любом случае это были условия, ну, существенно теплее, чем современные условия Антарктиды. Размер пингвинов очень разный. Самый крупный — это императорские пингвины. Вот этот, по-моему, малый синий, если не ошибаюсь, самый маленький пингвин. При этом императорский пингвин выглядит вроде бы как и солидно, 1,20 м. Это, в общем-то, для птицы очень хорошо. Но если даже прийти в зоопарк или в музей, например, в том же Дарвиновском музее есть замечательные пингвины. Вот на прошлой неделе я с ними общался в какой-то степени. Вот, по крайней мере, разглядывал их со всех сторон. Ну, в общем-то, не то чтобы очень это впечатляет. Ну да, ну птица, ну большая, но какого-то эффекта вау не производит. При этом были, на самом деле, пингвины в истории, которые действительно могли бы нас впечатлить. Про них мы обязательно еще поговорим. Но сейчас уже таких рядом с нами нет. Можно очень много про пингвинов рассуждать. Я лишь напомню некоторые интересные особенности. Ну, например, что пингвины — это очень заботливые родители. Хотя, опять же, пингвины разные, у них тоже немножечко разное бывает поведение, прямо скажем. Но вот, например, те же там королевские пингвины, пингвины Адели. Адели. Они вот буквально насиживают яйца, таким образом они их согревают, они их защищают от всевозможных там птиц, от чаек-поморников, например. Возможно, вы видели когда-то мультфильм «Пингвиненок Лоло». Если вдруг не видели, я его очень всем могу рекомендовать. И там как раз очень здорово показаны очень многие особенности обитания пингвинов. Как один родитель остается, а второй отправляется питаться, и причем он может уйти на неделю, на несколько недель, а второй продолжает упорно сидеть, яйца их защищать. Как потом организуют такие пингвиньи детские сады, в которых есть один пингвин как воспитатель, который за всеми следит, с пингвинятками. Хотя в мультике это кажется как бы такой вот аналогией с советской системой воспитания, но в принципе в этом вполне себе есть биологическая подоплека. То есть отмечено, что действительно у пингвинов что-то такого типа коллективного воспитателя присутствует. Ну и много-много других интересных особенностей тоже можно из этого мультфильма подчеркнуть. В том числе там неплохо морфология как раз пингвинов отражена, и можно некоторые виды поизучать. Я еще могу добавить весьма любопытный факт про изменения в... изменения в контроле над температурой тела, которым пришлось прибегнуть пингвинам для того, чтобы жить в условиях суровой Антарктиды. И в первую очередь обращает внимание то, что у пингвинов очень, как будто бы плохо поступает кровь к ногам, настолько плохо, что ноги у них все время холодные. То есть у них ноги буквально такой же температуры, как окружающая среда. Можно сказать, что у теплокровных пингвинов холоднокровные лапы. Как это сформировалось в процессе эволюции, нам, конечно, остается лишь гадать, но мы сейчас знаем, что у них есть система особых клапанов, которая как раз ограничивает смешение крови в лапах и крови в основном кровотоке. Ну, безусловно, эта кровь обменивается, иначе бы там лаповые просто бы отмерли. Но этот обмен происходит очень аккуратно и, скажем так, небольшими порциями, что позволяет пингвинам, ну, во-первых, сохранять тепло, потому что лапы, они очень большие, они торчат, и как бы если бы... в них бы все тепло бы уходило, то это был бы такой бы гигантский теплообменник, и уже невозможно было бы поддерживать постоянную температуру. Ну и плюс, благодаря таким холодным лапам, пингвин, например, элементарно не примерзает к льдине, что тоже, конечно же, приятно. А вообще, то, что пингвины появились в Антарктиде, а потом поместились в другие места, а в этом ничего удивительного нет. Удивительно другое, как пингвины умудрились остаться в Антарктиде. А, казалось бы, условия настолько изменились за десятки миллионов лет, а вот пингвины не изменились. Но причина, по всей видимости, в том, что за десятки миллионов лет при постепенных изменениях, в общем-то, животные вполне могут адаптироваться к изменению климата. Вспоминаем, например, каких-нибудь слонов, гиен, которые формировались в условиях Африки, однако же, расселившись по Евразии и оказавшись в приледниковой зоне, они вполне себе смогли адаптироваться за десятки тысяч и сотни тысяч лет. И в итоге превратились там в мамонтов, пещерных гиен и так далее. То есть, в общем-то, тропические животные тоже вполне могут стать арктическими или антарктическими, если перемены в климате происходят постепенно. Главный критерий тут, чтобы животным было что поесть. А почему, собственно, большая часть антарктической фауны погибла? Да потому что большая часть фауны была завязана на растениях. Ну, растительноядные очевидным образом завязаны на них, ну, а были еще хищники, которые питались этими растительноядными. И когда, соответственно, растения исчезли, вслед за этим посыпалась вся фауна. А пингвины изначально были связаны с рыбой, они были связаны с морем. И когда климат изменился, для пингвинов ничего не изменилось. Их любимые анчоусы, все на том же самом месте. Так что это, возможно, им помогло выжить. Ну ладно, про Антарктиду у меня тут еще несколько слайдов будет, так что к Антарктиде мы еще вернемся. Я продемонстрирую, как она выглядела десятки миллионов лет назад. А пока мы с вами любуемся самым древним из известных пингвинов. Это Ваймано. Он как раз родом из Новой Зеландии. И... ну, собственно, его существование является одним из хороших таких аргументов, что именно Новая Зеландия прародина пингвинов. Правда, есть почти что такого же возраста пингвины, как раз-таки из Антарктиды. Из чего, как бы, уже сложнее сделать вывод, все-таки, что же было первично, пингвины в Антарктиде или пингвины в Новой Зеландии. Но, возможно, что этот вопрос и ставить особо не стоит, учитывая, что примерно 50-60 миллионов лет назад, а вот Ваймано существовал где-то около 60 миллионов лет назад, совсем была другая конфигурация континентов, и Новая Зеландия была ближе к Антарктиде примерно на 2500 километров по сравнению с современностью. Сейчас между ними где-то 4000 километров, тогда было 1500 километров. И переплывать с одного места на другое было проще. А если мы посмотрим на этого пингвинчика, мы увидим, что он уже во многом похож на пингвина. Да, у него есть некоторые особенности, у него есть некоторые такие примитивные черты. Например, вытянутый клюв. Например, крылья его все еще похожи больше на крылья обычной птицы, чем на крылья пингвинов. Судя по его строению, можно предположить, что он в основном перемещался в воде за счет движения лап задних, а не за счет крыльев, как современные пингвины. То есть, ну, явно совершенно что-то такое древнее, примитивное в нем есть. Но этого древнего примитивного, честно говоря, маловато. Он уже обладает очень тяжелым скелетом, то есть он уже адаптировался для водного образа жизни. И самое главное, его крылья уже точно не позволяли ему летать. То есть это уже явно птица, которая стала полностью водной, полуводной. И таким образом мы понимаем, что что-то похожее на буревестника, что летало, там, ныряло когда-то, и при этом было прародителем пингвина, должно было существовать определенно гораздо раньше, чем Вайману. А если Вайману жил 60 миллионов лет назад, то, видимо, такой вот истинный прародитель пингвинов, который еще летал, мог жить где-нибудь порядка 70 миллионов лет назад. А тогда Новая Зеландия еще была ближе к Антарктиде, и, ну, собственно говоря, практически там, из одного места в другое, особенно летающим птицам, добраться не было вообще никаких проблем. Поэтому, где бы они ни зародились, они очень быстро оказались и на той, и на другой территории. Вот, собственно, так выглядела Антарктида 45 миллионов лет назад. Вот некоторые древние пингвины, это, например, антропорнисы гуляют, так называемые. Очень большие такие пингвины. Вот еще одни антропорнисы. Вот. Ну и вот можно сравнить размеры этих древних гигантских антропорнисов и современного человека, и современного императорского пингвина. Вообще, я вот так вот сказал не очень уверенно, то ли пингвины сформировались в условиях теплого умеренного климата, то ли они сформировались в условиях субтропического климата. Ну, причина в том, что мы не знаем, в Новой Зеландии они сформировались или же в Антарктиде. В Новой Зеландии был субтропический климат, а вот в Антарктиде уже был теплый умеренный климат. Это мы можем понять по, в первую очередь, растениям, которые найдены в древних породах Антарктиды, таким как, допустим, южный бук, таким как всевозможные араукарии. То есть это, конечно же, деревья, это части древних лесов, но все-таки лесов таких смешанных и даже с преобладанием хвойных. То есть что намекает на то, что явно совершенно там было, ну не то чтобы очень жарко. Может быть, даже не теплый умеренный климат, а просто умеренный. Вот это даже так. Но как бы там ни было, в этом климате очень была разнообразная всякая живность, и там хищные птицы какие-то обитали, хотя сложно понять, к кому они точно относятся. Возможно, древние ленивцы, хотя тут я бы поставил бы три знака вопроса. Множество древних животных, которых, в общем-то, к современным группам отнести не получается, да и не получится, наверное, никогда, потому что они полностью вымерли. Вот, например, там те же южноамериканские копытные, вот еще южноамериканские копытные, вот это древнее такое животное, которое было сумчатым, но при этом к группе сумчатых еще не относится, предолопс. Вот. Вот еще некоторые нотолопусы, антарктолопсы, вот такие интересные такие древние тварюшки. Ну и вот в таких условиях пингвины себя прекрасно чувствовали, и неудивительно, что потом они с удовольствием смогли переместиться куда-нибудь там на теплые тропические острова, где они до сих пор прекрасно проживают. Правда, там более мелкие пингвины, кстати. Самые крупные все-таки остались в Антарктиде. И я думаю, что многие даже догадываются, почему. Потому что в Антарктиде надо тепло сохранять, поэтому там надо бы быть побольше. Работает так называемое правило Бермана. Чем более холодные условия, тем крупнее должно быть животное. Ну и вот все изменилось. Большая часть животных вымерла, а пингвины все и ныне там. Кстати, учитывая современные условия Антарктиды, можно пораздумывать о перспективах изучения пингвинов. Ведь если у нас вокруг много льда, а подо льдом вечная мерзлота, значит, наверное, можно во всем этом поискать какие-то мумии. И действительно, когда сейчас льды начали таять, уже обнаружили целых два семейства замерзших древних пингвинов. Правда, эти пингвины не настолько уж древние. Одному 400 лет было, другой группе, правда, вообще 4000 лет, уж посолидней. Но в любом случае, это все пингвины Адели, это все современный вид. Но, учитывая мощность льда, то, что Антарктида покрыта сплошным ледником уже последние 5 миллионов лет, а местами она покрыта льдом гораздо дольше, уже там и 20 миллионов лет, и 30 миллионов лет, есть такой лед, скорее всего, в Антарктиде. Можно предположить, что, возможно, во льдах Антарктиды можно обнаружить таких древних животных, каких в других местах вообще было бы искать совершенно нереально. Причем не просто древних животных, а древних животных, сохранившихся в виде мумий. Но я думаю, что на мумиях мы сейчас особый акцент делать не будем, тем более, что, опять же, здесь на канале я уже целых две лекции читал про разные мумии, про мумии в пещерах, про мумии в вечной мерзлоте. Еще до этого было про вечную мерзлоту, про мамонтов, найденных в вечной мерзлоте. В общем, мне кажется, уже этих мумий мы разобрали много. Давайте сейчас лучше поговорим о пингвинах и о древних гигантских пингвинах. Одного из них, антропорниса, мы уже видели и видели, насколько он более впечатляющего размера, чем современные. Ну а теперь давайте посмотрим некоторых других пингвинов и заодно попытаемся разобраться, почему они такие большие и, самое главное, куда они все подевались. Вообще, даже вот этот первый пингвин Вайману, он был намного крупнее, чем императорский пингвин. То есть, вообще, самые древние пингвины, которые нам известны, они все крупные. Но среди крупных есть прям настоящие великаны и, возможно, рекордсменом среди них является антропорнис. Антропос — это человек, орнис — это птица. То есть получается чело-птица, вот, практически пингвинопитек. Те, кто в теме, я думаю, порадуются. Так вот, эти самые антропорнисы, они были настолько большими, что некоторых из них оценивают в ростом в 1,80 м и весом в 90 кг. Это по весу в два раза больше, чем императорский пингвин. Ну, по росту тоже процентов на сколько там, на 30 получается. А есть еще фрагментарные какие-то остатки, которые, возможно, принадлежали особям ростом где-то 2 м 10 см и весом там уже за 100 кг. То есть, ну, это действительно шикарный кандидат на звание самого большого пингвина всех времен и народов. Известен он из Антарктиды. Но есть и вполне достойные кандидаты из Новой Зеландии. Вот, например, Пахидиптес 37 миллионов лет назад такой жил. Тоже где-то там порядка 1,70 м достигал роста. И Кадиптес тоже прекрасен. Это вот уже пингвин из Южной Америки. То есть гигантские пингвины, они, в общем-то, имели довольно широкую биографию, географию, примерно так же, как и современные пингвины. Вот Перудиптес. Несложно догадаться, откуда он родом. Его нашли в Перу. Вот, тоже, кстати, такой длинноносенький, видите, это черта вообще всех древних пингвинов вот этих гигантских. Пингвин, которого описали только в прошлом году. И, собственно говоря, когда появилась статья, конечно же, тут же все везде написали, что это самый большой пингвин всех времен народов. Учитывая, что от него сохранились только вот эти белые косточки, конечно, утверждать 100%, что он самый большой, затруднительно, но он прям хороший кандидат на звание самого большого. Высотой он был где-то, ну, может, порядка 1,80 м, то есть вполне сопоставимо с антропорнисом. А вот по ширине киля, по ширине своих костей, ну, складывается впечатление, что этот пингвин был очень увесистый, и возможно, что он был даже больше, чем антропорнис, и весил там больше 120 килограмм. Прям такой очень-очень мощный пингвин. Ну и вот, если всяких разных древних крупных пингвинов собрать вместе, вот такая получается симпатичная картинка. Здесь у нас вот Вайману, Пахидиптес, Икадиптес, Икаяку и Антропорнис. Все вместе. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот. Но это все, конечно, прекрасно. Возникает только один большой вопрос. Почему же в древности все пингвины были большие, и почему потом они обмельчали? Здесь можно несколько высказывать предположений, но прежде чем что бы то ни было предполагать, надо посмотреть, когда же этот процесс начался. И оказывается, что вот это разнообразие гигантских пингвинов стало сокращаться где-то порядка 35 миллионов лет назад, а вот прям уже такие уже совсем существенные процессы перестройки в мире пингвинов начались где-то порядка 23-20 миллионов лет назад. Тогда, собственно говоря, гигантские пингвины исчезают полностью. С одной стороны, где-то от 35 до 23 миллионов лет – это время, когда идут очень мощные климатические перестройки. Как раз в южном полушарии сформировался пролив Дрейка, оторвалась Южная Америка от Антарктиды, и В результате вокруг Антарктиды закрутилось циркумполярное течение, так называемое течение западных ветров, и Антарктида стала стремительнейшим образом охлаждаться. И вместе с этим, работая как огромная морозильная камера, стала охлаждать и всю нашу планету. То есть климат резко стал охлаждаться, особенно в Антарктиде, а учитывая, что пингвины в этом месте жили, то они это явно почувствовали, ну и значит, тут надо было меняться. Также есть маленький нюанс. Меняться-то надо, но, как я уже обратил внимание, самые крупные пингвины сейчас как раз обитают в Антарктиде. И если бы эти пингвины стали меняться, реагируя на климат, им бы надо было либо покинуть Антарктиду, чего они не сделали, либо им нужно было становиться крупнее. А тут пошла тенденция какая-то совершенно обратная. И некоторые из исследователей пингвинов обратили внимание на другую любопытную тенденцию, которая как раз наблюдалась тоже в интервале от 35 до 23 миллионов лет назад. Это становление современных китообразных. Как раз в это время появляются одонтоцеты и мистицеты, то есть зубатые и усатые киты. Особенно, конечно же, интересна нам эволюция зубатых. Вот где-то порядка там, 30 миллионов лет назад, 32-35, это время, когда появляются первые дельфинчики, а вот 23 миллиона лет назад их разнообразие просто уже зашкаливает. А возможно, что пингвины оказались в той же самой экологической нише, что и дельфины. Древние крупные пингвины, они, обладая более большим телом, могли надольше задерживать дыхание. Кроме того, у них, соответственно, был более увесистый скелет, более просто физически крупные мышцы, а значит, они могли более эффективно охотиться за рыбой и, самое главное, на большей глубине. И тут они вступили в жесткую конкуренцию с дельфинами. И дельфины победили. У пингвинов был замечательный шанс вымереть полностью, но они этим шансом не воспользовались. Вместо этого они обмельчали, ушли на мелководье и немножко как бы вышли из конкуренции непосредственно с пингвинами, с дельфинами, и благодаря этому сохранились до наших дней. Ну, за что, я уверен, надо нам сказать пингвинам большое спасибо, вот, вручить им награду выживанца, вот, великого эволюциониста, и продолжить наше путешествие. Ладно, мы уже рассмотрели большущую группу, начиная от пеликанов до пингвинов, но это вовсе не означает, что это все птицы, которые связали свою судьбу с морями в той или иной степени. Больше того, это даже не все птицы, которые отказались от возможности полета ради того, чтобы найти какие-нибудь морские ништяки. Как ни странно, по этому же пути пошли олуши. Ну, в принципе, как бы мы знаем, олуш, и современные олуши, они скорее с чайками больше похожи, или с какими-то альбатросами, чем с пингвинами. Да, птицы держатся около воды, но ныряют неплохо. Но, в принципе, как бы на этом их какие-то такие суперспособности заканчиваются. Казалось бы, при чем же здесь пингвины и, собственно говоря, вот такой пингвиний путь развития. А дело в том, что была особая группа древних олушеобразных, к которым относится самый такой известный из них, древняя птица Капептерикс. Вот прям действительно хочется сказать пингвин, потому что, посмотрите, он по всем своим параметрам, по всем своим признакам выглядит как типичный пингвин. Причем, больше того, он крупненький, от 1 метра 20 сантиметров до некоторых 2 метров, очень мощными костями, такими толстыми, с достаточно крупными крыльями. Правда, судя по всему, все-таки ноги у него были основным органом для передвижения, а крылья скорее подруливали. Но все равно крылья развиты гораздо лучше, допустим, перорвиса. И таким образом, ну, явно совершенно складывается впечатление, что это что-то из гигантских пингвинов. Собственно, это была первая идея, которая возникла, когда подобные птицы стали попадаться ученым. Но есть несколько проблем. Вот, например, классический Капептерикс, он известен из Японии. А это уже северное полушарие, так вот же прям хорошо на север, и там никогда пингвинов не было. При этом породы в такого возраста, когда уже гигантских пингвинов почти не осталось, они как раз стремительно вымирали. А тут как раз эта группа только начинает расцветать. То есть были какие-то нестыковки. Плюс, когда стали смотреть на их морфологию, увидели, что это, ну, крайне странная птица, не очень-то похожая, прямо скажем, на пингвина. Итак, явно здесь мы наблюдаем пример какой-то конвергентной эволюции. То есть образование сходства у совершенно неродственных групп. И то, и другое стало похоже на пингвина, при том, что исходно это было ни разу не пингвин. Но кто же это был исходно? И лишь совсем недавно, рассматривая особенности строения этой птички, пришли к выводу, что это родственник олуши. То есть, грубо говоря, буревестники стали пингвинами, а олуши некоторые стали копептериксами. Очень обидно, конечно, что ни один из представителей этой группы не дожил до наших дней, а то мы имели бы такого альтернативного пингвина из северного полушария. Ну вот, и в общем, вроде бы и ниша такая хорошая, тоже свободная была, и в северном полушарии они с пингвинами бы не конкурировали. Вот, могли бы получить похожую историю, как, ну, допустим, с какими-нибудь нектарницами и калибри. Но не получилось, увы. К сожалению, копептериксы вымерли. Но нам некогда грустить. Нас еще ждет множество интересных представителей птиц. И мы идем от одних харизматиков великих к другим. От пеликанов с их замечательными клювами, от невероятных пингвинов, мы добрались с вами наконец-то до фламинго. Опять же, кто-нибудь может возмутиться и сказать, что фламинго уж точно не имеет никакого отношения к морям, но это тоже не так. Фламинго могут фильтровать воду где угодно, и в пресной воде, и в солоноватой, и в абсолютно соленой, и даже в гиперсоленой воде, в гиперсоленых озерах. И очень-очень много фламинго обитает, например, в лагунах, где они, собственно, выцеживают своих замечательных рачков. Так что, в общем-то, с морями эти птицы тоже, будь здоров, как связаны. Возможно, даже их путь начинался где-то вот на стыке с морем. Второй интересный факт, который можно сразу же, вот глядя на эту картинку, подметить, это то, что, оказывается, фламинго – родственники поганок. Так вот, вроде на поганок смотришь, и скажется, что тут скорее надо какого-нибудь гуся, утку, лебедя, вот что-то такое искать. Но нет, это родственник фламинго. И, честно говоря, если для человека, далекого от орнитологии, этот факт кажется удивительным, то для орнитологов как раз тут вообще нет ничего удивительного. Если пингвины с буревестниками, особенно еще и там с пеликанами, всех очень удивили, что это все как-то близко, то здесь было очевидно, что они близки еще и задолго до молекулярных исследований. У них как минимум 12 общих признаков находятся, там, начиная от строения шейных позвонков и заканчивая какими-нибудь там особенностями их лапок. Ну а когда еще и генетики свои данные подвезли, уже вообще никаких сомнений не осталось, что поганок и фламинок, фламинго надо объединять в общую группу. Назвали ее мирандерниты. Итак, кто же у нас был предком этих самых загадочных мирандернитов? Ну да, прежде чем далеко уходить от фламинго, пару фактов интересных. Вот. Ну, вот уж очень-очень такая яркая картинка пугающего вида. Я ее как увидел, понял, что надо срочно ее вставить в лекцию. Вот. А то иначе все будут жаловаться, что слишком мало у меня шок-контента. Итак, значит, интересные факты про фламинго. Ну, во-первых, конечно, мы знаем, что у них вот такой странный клюв, с помощью которого они фильтруют воду. Причем самые странные штуки, на самом деле, находятся на внутренней стороне этого клюва. У них там такие специальные пластиночки, которые как раз и, собственно, позволяют им фильтровать воду. При этом фильтруют они еще и вниз головой, что, конечно, выглядит особенно впечатляюще. При этом они еще и поедают этих самых замечательных красных рачков, из которых забирают каротиноиды, красные красящие вещества, и, соответственно, передают это всю окраску своим перьям. Ну, можно много еще чего интересного сказать, не относящегося к этой картинке, но я думаю, что уже прям вопрос назрел очень остро, что же здесь такое происходит. Вот, неужели один фламинго напал на другого и буквально пробил ему голову? Нет, ничего такого на самом деле страшного здесь нет. Больше того, тут даже крови вообще никакой не присутствует. Значит, на самом деле, здесь показано, как фламинго кормит детеныша фламинговым молоком. Не зря говорят про птичье молоко, да? Хотя сам торт птичье молоко к птичьему молоку отношения не имеет, но вообще птичье молоко, безусловно, существует. И, конечно же, я уверен, что все слышали, как минимум, что те же голуби выкармливают своих детенышей особым молоком, которое формируется у них в зубе, в особом отделе желудка. Но самое это прикольное, что фламинго, которые, кстати говоря, между прочим, являются дальними родственниками голубей. Вот, фламинго и поганки – это родственники голубеобразных. Так вот, они тоже вырабатывают свое молоко. И при этом оно почему-то такого розового цвета. И долгое время, собственно, были убеждены, что действительно это как-то связано с кровью. То есть, может, там как-то у них, не знаю, как-то с кровеносными сосудами связано. Может, они как-то лопаются, кровеносные сосуды, когда молоком кормят. Ну, в общем, что-нибудь такое. Но нет, на самом деле все гораздо более банально. Молоко красное по той же причине, что и фламинго розовое. Каротиноиды, которые они получают вместе с пищей, вот эти красящие вещества уходят в состав молока. Их там прям много попадает, благодаря чему молоко приобретает такой цвет. Самое прикольное, что за время кормления родители вообще немножко теряют свой собственный цвет и становятся практически белыми фламинго, пока вот они выделяют большое количество молока. Ну и, наконец, почему же вот тут какая-то жесть творится? Дело в том, что на самом деле это два родителя, которые хотят покормить детеныша, и вот пока один кормит, второй уже изнемогает, и вот уже прям наготове держит клюв, и у него буквально из клюва соки уже текут, уже молоко течет, и вот, соответственно, течет оно на голову второму родителю, который немножко в шоке, но, как говорится, он отступать не хочет, место уступать пока не готов. Вот, так что ничего тут сильно страшного в этой картинке не происходит. Но теперь, после небольшого шок-контента, возвращаемся к палеонтологии. Итак, что же нам известно по истории фламинго? Хочется сказать, что ничего особенного не известно, вот, и на чем можно успокоиться. Но нет. Вот это редкий случай, когда у нас, вообще-то говоря, есть прям очень много данных об эволюции этой группы птиц. И больше того, у нас есть несколько таких вот птиц, которые прям похожи на переходные звенья, которые все так любят. Ну, начнем с одних из самых древних родственников поганок и фламинго. Это юнцитарсусы. Вот я здесь показал и, соответственно, скелет, который был найден в Германии возрастом около 45 миллионов лет. Шикарная совершенно находка. Тут ножки, крылышки, черепушечки. Все прям высшего качества. Все идеальной сохранности. Еще и три таких нашли. Немцы молодцы. Но помимо этого, здесь еще есть реконструкция, и видно, что вот они чем-то, конечно, на фламинго похожи, но не совсем. Чем-то вот даже какого-то журавля или цапа, например. При этом, что любопытно, жили они в болоте. Собственно, это была такая болотистая местность. И, видимо, питались какими-то относительно крупными животными. То есть, возможно, что реально по образу жизни они были подобны цапле. И чем дольше их изучают, чем дольше смотрят на них, тем больше убеждаются, что, видимо, эта птица действительно относится к этой группе фламинго-поганкообразных, скажем так, да. Но при этом они, видимо, не являются предками ни тех, ни других. То есть это, видимо, какое-то тупиковое звено. Оно и в других условиях формировалось, чем все остальные родственники фламинго. И ну, как-то прям из них кого-то другого вывести довольно-таки сложно. Предполагается, что все-таки настоящие предки фламинго, а также поганок, обитали в водоемах, причем, возможно, что в морских, и проводили в основном свой образ жизни, плавая по воде и там что-то ловя. И, возможно, что вот как раз вылавливая каких-то там рачков у самой поверхности, они потихонечку-потихонечку приближались к фильтрующему образу жизни фламинго. Но, с другой стороны, и как бы стать поганкой после этого, которая будет нырять, тоже несложно. Но сами эти древние птицы, они не ныряли. Перед вами как раз такой возможный вариант древнего предка фламинго. Называется он Палелодус. Этот самый палелод известен по множеству скелетов. Известен практически по всем уголкам мира. То есть прям очень широко был распространен. Самые древние имеют возраст порядка 30 миллионов лет, а самые последние жили уже в плейстоцене. То есть им там порядка 2, может, полутора даже миллионов лет. То есть прям очень долго живущая такая классная птица. И вот он вообще идеален для палеонтологов. Прям можно его показывать в качестве переходного звена рядом с Архиоптериксом. Хотя Архиоптерикс, как мы теперь знаем, не совсем переходное звено, а вот это вот ближе к настоящему переходному звену. У него есть признаки как поганок, так и фламинго. То есть череп такой практически как у фламинго, но в то же время немножечко все-таки есть черты поганок. Лапы длинные, как у фламинго, но при этом по строению ступней это чистые поганки, ну и множество других таких же каких-то смешанных признаков наблюдается. Из-за этого крайне сложно понять, как эта птица должна была обитать, потому что сложно представить себе что-то среднее между поганкой и фламинго. Но считается, что вряд ли они ныряли, но при этом они плавали, не столько ходили, сколько плавали. И они могли вот этими своими клювами как раз-таки выцеживать каких-то, не выцеживать, вылавливать каких-то небольших рачков. Хотя, ну как бы у них вообще строение челюсти все-таки приближается к аппарату фламинго, и можно представить, что у него там, если был крупный язык, он, может быть, даже как-то что-то пытался фильтровать. Но скорее это ближе к строению молодых фламинго, которые как раз-таки плохо еще фильтруют, практически фильтрующим образом жизни, фильтрующим способом питания не обладают. В общем, такое прям очень интересное переходное состояние. Дальше. Конечно же, когда мы смотрим на моря, мы всегда видим вокруг множество чаек. Это прям птица, которая, ну, самым тесным образом у нас ассоциируется с морями. Конечно, чайки не только вокруг морей кружат, вот там даже в Москве мимо окошка периодически какая-то чайка пролетает, но в целом все-таки как бы с морями они тоже очень тесно связаны. Чайки, как ни удивительно, это далеко не самые, судя по всему, древние птицы. По крайней мере, те находки, которые мы знаем, они имеют возраст порядка 20 миллионов лет, ну, не намного больше. Есть, правда, классные находки. Вот, пожалуйста, чайка из Франции, тоже такая шикарная птичка. И, ну, вот видно, что здесь действительно там, множество особенностей чайки уже наблюдаются. То есть это, в общем-то, птица близкая к современной. Однако же, когда эти птицы появились в каменной летописи и стали как-то приобретать свои черты, не совсем понятно. Отделились они от так называемых ржанкообразных. И вот есть такая интересная птичка, которую обнаружили на реке Волге у нас. Назвали его Волгалис. Эта птичка имеет возраст порядка 60 миллионов лет. И возможно, что это древний, ну если не предок, то как минимум родственник чайки. При этом очень маленькая птичка, на самом деле, где-то размером с воробушка. То есть она, конечно, на чайку еще совсем не похожа. Если это и предок чайки, то какой-то прям супер примитивный. Но, к сожалению, как это у нас часто бывает, сохранность крайне фрагментарная, и по ней вообще сложно понять, кому эта птица точно принадлежит. Поэтому пока что его таксономическая принадлежность не до конца ясна. Кстати говоря, нашли его рядышком с тем самым местом, где был обнаружен птерозавр волжский. Я напоминаю, что у нас над Волгой когда-то еще летали древние, можно сказать, драконы. Его, кстати, так и назвали Волга-драка. И в какой-то момент вообще были убеждены, что это одни и те же слои. Что, собственно, Волгавис летал рядышком с Волга-драка. Но потом оказалось, что нет, все-таки слои немножко различаются. Вот. И больше того, собственно, вокруг Волгависа были найдены типичные такие палеогеновые формы моллюсков и прочее, что подтвердило его именно палеогеновый возраст. Тут, правда, некоторые смелые языки стали утверждать, что, возможно, вообще-то говоря, Волгодрака — это какой-нибудь палеоценовый птерозавр. Но пока что это такие, можно сказать, тихий шепот где-то там из-под ковра, и, в общем-то, серьезно это никто не воспринимает. Вот, вроде бы с Волгодрак тоже все хорошо, он все-таки поздний меловой. Ну а мы тем временем идем дальше и переходим к фаэтонам. Вот кто-кто, а фаэтоны, они как-то мало нам известны. Ну, в общем-то, видимо, причина в том, что не самая это популярная птица, да и не очень-то распространенная, опять же, в тех широтах, где обитает большая часть русскоговорящего населения, вот, поэтому, ну, как-то вот у нас культ фаэтона не сформировалось. Но вообще птица прикольная, тоже такая полуводная, летучая, и самое главное, древняя, что палеонтологам, конечно, нравится. Собственно говоря, что мы знаем? Мы знаем о том, что уже 56-49 миллионов лет назад жил профаэтон, птица крайне близкая к современному фаэтону, очень на нее похожая, настолько, что даже вот на реконструкции не придумали, чем бы ее вот от современного фаэтона отличить. То есть действительно птица, ну, очень-очень похожая на современную. Ну и таким образом мы понимаем, что эти птицы за последние 50 миллионов лет почти что не менялись. Но вот зато то, что окружает профаэтона, выглядит гораздо более, скажем так, экстравагантно. Ну, во-первых, у нас тут гасторнисы. Кстати, если кому-то хотелось бы послушать прям целую лекцию про бегающих птиц, как вот сегодня мы про таких, связанных с морем, там, полуводных, не только. Ну, в общем, если интересуют всякие там эти гасторнисы, фараракосы и прочие страусы, то тоже напишите в комментариях, можно и на эту тему как-нибудь тоже поговорить. Ну, а еще я обращаю внимание, что тут есть какой-то дозорнис. И этот самый дозорнис – это представитель пелагорникид, родственник пелагорниса, причем один из самых древних родственников пелагорниса. И про эту птицу, безусловно, надо чуть-чуть поговорить, потому что ее жизнь также была связана с морями. Очень тесно, их находят только над морями. Ну, собственно, самый известный из пелагорникид – это, собственно, пелагорнис. Всех их называют лыжнозубами, потому что действительно у них клюв был зубастый, что сближает их, допустим, с ихтиорнисом, с которого начиналась наша сегодняшняя лекция. Но при этом, если у ихтиорниса были истинные зубы, здесь это действительно просто такие разрастания клюва. В общем-то, клюв оказался с эволюционной точки зрения довольно-таки гибкой такой субстанцией, из которой можно много чего слепить. Вот. Как поется в известной песне, я его слепила из того, что было. Да? Вот здесь вот действительно эволюция слепила уже из того, что было, из беззубого клюва новые зубы для того, чтобы удерживать рыбу. Может возникнуть вопрос, почему другие птицы, вроде чайки или альбатроса, и так справляются, а вот пелагорнису еще зубы понадобились, или там дозорнису. Возможно, хотя это не точно, это моя догадка, это связано с размером этого самого клюва. Ведь птички эти, прямо скажем, большие. Я бы даже сказал, очень большие. Вот один из скелетов этого пелагорниса, и видно, что это практически птеродактиль, который пролетает над потолком. Существовали эти птички от, ну, скорее всего, где-то от 60 миллионов лет назад, а может быть, даже появились они еще и в конце мела, но как минимум в начале кайнозоя точно. И последние доживали свой век в конце миоцена, то есть порядка 2,5 миллионов лет назад. То есть, в общем-то, это была очень долго живущая группа, но вот, к сожалению, резкие изменения климата, которые случились вот, в преддверии череды ледниковых периодов, пелагорнисов добили. А так были весьма успешные птицы на протяжении многих-многих лет. И, кстати, очень хорошо они летали на большое расстояние. В общем-то, география у них большая. Это и там Северная Америка, и Евразия. Вот. Ну, предлагаю посмотреть еще на некоторые остатки этого самого пелагорниса. Вот, например, череп хорошо сохранился. И видно как раз эти зубовидные структуры. Ну, а вот можно примерно прикинуть его размер. Считается, что размах крыльев у него достигал примерно 6, а может быть даже и 7 метров. Таким образом, это одна из самых больших птиц за всю историю. Возможно, даже крупнее, чем аргентавис. Ну и вот сравнение с современными птичками. Причем не просто птичками, а я бы сказал бы птичищами. Опять же, в Дарвиновском музее есть, например, альбатрос странствующий, это именно он. И, в общем-то, вот меня, по крайней мере, мое, это, конечно, личное впечатление, меня как императорский пингвин не очень впечатлило, а от альбатроса я каждый раз в некотором шоке пребываю. То есть все время подходишь к нему и думаешь, блин, неужели вот реально такая птица сейчас живет? Вот такой вот рядышком где-нибудь плюхнется, это что-то просто душа в пятки уйдет. Невероятный совершенно гигант. Крылья как раскроет, ты просто самолет какой-то. А тут-то всего-навсего 3,5 метра. Но кондор, значит, тоже птица большая. Но по сравнению со пелагорнисом, все эти кондоры с альбатросами, это, конечно, просто детеныши какие-то птенчики. Жалко, что сейчас такого нету. Конечно, я думаю, что полет такой птицы выглядел эпично. Кстати говоря, если современные крупные птицы, вроде альбатроса, могут не взмахивать крыльями по 10 часов, возможно, что пелагорнис мог не взмахивать крыльями еще дольше. Здесь, правда, увеличивать просто там одну цифру на другую размах крыльев на время без взмаха не стоит, потому что тут от многих факторов это зависит. Но теоретически, я думаю, что больше 10 часов он мог выдерживать в полете, не махая крыльями. Таким образом он экономил энергию, и таким образом он мог перемещаться на очень большие-большие расстояния. Есть, правда, некоторая техническая сложность вот с такими крупнолетающими птицами, как и с крупнолетающими птерозаврами. И в первую очередь сложность заключается во взлете. И вот, например, в кем-то любимой, кем-то ненавидимой Википедии есть огромнейший раздел про то, как взлетали эти самые замечательные птицы пелагорниса. Если кому интересно, можно прямо там во всех анатомических особенностях углубиться. Но в целом вывод такой, что тяжело, но взлетали. Конечно, со скал прыгать вниз — это вообще вариант безпроигрышный. Тут сразу крылья раскрываются, и отправляешься в полет, по крайней мере, если это птица. Но вот, увы, как они могли взлететь, допустим, с воды или с земли, вот тут уже как-то прям проблематично оказывается все. Но взлетали — это точно. То есть без вариантов, это птица летающая, тут никто не сомневается. Кстати, вот я так это как-то опрометчиво сказал, что если скинуться со скалы и расправить крылья, ты полетишь, если ты птица. Ну, я, пожалуй, что оговорюсь. Полетишь, если ты летающая птица, а не если ты, например, пингвин. Если ты пингвин, то, конечно, скинувшись со скалы и с льдины, ты просто-напросто, вот примерно такое у тебя будет выражение лица, и ты отправишься в воду и будешь там, соответственно, бултыхаться в этой замечательной водичке. Вот. Но я тем временем заканчиваю свой сегодняшний рассказ и готов слушать вопрос.
1: Веселые пингвины. Ярослав, большое вам спасибо. Перейдем к вопросам. Да, можно отключить демонстрацию.
0: Все. Готов?
1: Хорошо. Угу. Вначале нам прислали достаточно большой донат. Большое спасибо. И написали на пингвинов и Ярослава за несколько эфиров разом. Онлайн вас...
0: Пингвинов и питеков.
1: Да. Онлайн вас редко вижу, смотрю в записи. Спасибо.
0: Я уж прямо это удивился, думаю, что меня онлайн редко видят, в том смысле, что редко выступаю. Не, вроде каждую неделю. Ну да, жалко, что не всем всегда получается меня подловить, но уж время такое выбрали мы интересное, конечно, середина рабочего дня, но...
1: Понедельник.
0: Как-то, да, понедельник, день тяжелый еще. Но вот уж как-то так работаем, все привыкли. Спасибо вам большое за поддержку.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Почему архозавры в целом, видимо, навсегда потеряли способность к яйцеживорождению, как лепидозавры?
0: Почему архозавры потеряли способность к яйцеживорождению? Ну, я бы не стал бы так уж прямо смело утверждать, что они потеряли эту способность навсегда. Тот факт, что у нас нету сейчас живородящих крокодилов, или мы не знаем ни про каких живородящих динозавров, не гарантирует, что такого никогда и ни в одной группе не было. Тем более, благо, архозавры — это не только, там, не знаю, птерозавры, птицы и крокодилы, то есть и динозавры. Есть еще множество древних групп архозавров, которые менее известны, но тоже довольно-таки специфическое имеет строение. То есть, может быть, кто-то из них когда-нибудь был яйцеживородящим, хотя действительно весьма любопытно, что в отличие от лепидозавров, подтвержденных каких-то яйцеживородящих этих групп не обнаружено. Вот. Правда, опять же, если мы вспомним, допустим, про некоторых морских рептилий, вот среди них очень много всего. То есть морские рептилии — это такая нетаксономическая единица, это сборная солянка из множества-множества разных таксонов. И вот среди них, судя по всему, есть некоторые архозавроморфы. И они, ну, видимо, живородящие. Вот, так что, скорее всего, все-таки могли бы архозавры. Ну, а теоретически рожать яйца, если бы такая... рожать, а не откладывать яйца, если бы такая необходимость появилась. Но, по крайней мере, я никаких вот таких вот резких физиологических ограничений, которые появились у архозавров по сравнению с лепидозаврами, не вижу. Вот. Может быть, я, конечно, просто не знаю каких-то уникальных особенностей архозавров, которые прям жестко ограничивают их. Но, по-моему, просто как бы не было необходимости, а теоретически возможность есть. Это скорее мое мнение.
1: Насколько быстро могут реально плавать пингвины? Быстрее ли это, чем скорость белого медведя в воде?
0: Прикольный вопрос, на самом деле. Я, ну, опять же, так вот чисто интуитивно могу сказать, что да, но к своему стыду я не помню ни скорости пингвина, вот прям вот точно в километрах, ни тем более скорости белого медведя в воде. Я уверен, что кто-нибудь когда-нибудь их наверняка считал. Но вот что-то мне такие цифры на глаза не попадались.

0: ну, прямо скажем, не самыми шикарными пловцами. Плавают, они плавают, безусловно, но медленно. Так что пингвины быстрее. Насколько, не скажу.
1: Следующий вопрос. Есть ли у пингвинов механизм для регулирования глубины погружения? И какие механизмы защиты глаз?
0: Так, механизм для регулирования глубины погружения. Ну, насчет защиты глаз, по-моему, ничего, кроме век, у них такого уникального нету. Я так понимаю, что имеется в виду защита от повышенного давления, но нет, ничего такого у них нет, только, собственно, глаза, веки и склеротикальные кольца. Склеротикальные кольца у них есть, то есть это кольца внутри глаз, которые, собственно, поддерживают их форму. Но этого, в общем-то, им и достаточно, тем более, что пингвины все-таки не погружаются на глубину там порядка километра, все-таки какие-то там десятки метров, может быть, сотни. Если говорить о том, как они регулируют глубину, ну, скорее всего, никак. То есть, ну, вот мы, когда погружаемся, мы как-то регулируем глубину. Понятно, потому что мы не полуводные животные, у нас как бы нет специальных каких-то адаптаций. Но, в общем-то, какого-то барометра такого четко настроенного, насколько мне известно, ни у каких животных нет, и они не могут точно понять, на какой глубине они находятся. Просто плавают, пока кислорода хватает. Вот. Иногда бывает, что заплывают даже на большую глубину, чем надо. Из-за этого иногда возникают проблемы вот, со здоровьем. Вот. Кости начинают перестраиваться. Есть такие прям эти... даже у древних животных зафиксируются проблемы, которые из-за постоянных погружений возникали. Но способности четко понимать, на какой глубине находится, нету.
1: Не вопрос, но замечание и пожелание, благодарность. Mm-hmm. Посмотрел все 109 лекций в плейлисте. Первое, хочу сказать огромное спасибо. И второе, качество связи падает из-за монополии Ютуба. Что можем мы вам предложить? Первое, вы можете уменьшить разрешение при просмотре трансляции или записи, например, с 1080 на 720. И тогда тормоза будут менее заметны или совсем не будут. Ну и второе, вы можете использовать какие-то VPN или прокси. Через них меньше тормозов. Не будем рекомендовать какие, потому что сейчас запрещено конкретно указывать на... Ну, не запрещают, а, скажем так, ограничивают называть конкретные ресурсы, но без этого смотреть YouTube, к сожалению, без тормозов невозможно. Это происходит из-за устаревания оборудования Google, которое находится в России, которое кэширует, это называется Google Global Cache, они кэшируют контент, который потребляется в Рунете пользователями в России. И вот это оборудование, оно устаревает, и, к сожалению, из-за этого происходят тормоза при просмотре контента в России.
0: Да, мы китайских аналогов пока не придумали для замены запчастей.
1: Ну, есть, но переход на другие платформы для нас пока неприемлем. Это слишком большие затраты, в том числе и монетизация там практически невозможна.
0: Да нет, я имею в виду, что вот просто взять эти как у нас, сервера и там в какую-нибудь китайскую запчастюшку не получится.
1: Ну, Google запрещает модернизацию серверов, а сами они уже не работают в России.
0: А мы их разве слушаем? Ну ладно, это уже не будем влезать в такие дебри.
1: Я просто рассказываю, как это технически работает из-за Google Global Cache. Собственно, их устаревание. Вот это из-за этого происходят тормоза. Да? Никто ничего не блокирует, просто идет устаревание оборудования. Давайте перейдем к следующему вопросу. Надо было разъяснить этот технический вопрос. Он часто возникает. Ну вот, я рассказал то, что знаю. Хотим лекцию про бегающих птиц, но про малых бегающих орнитопод типа дриозавра. Больше.
0: Понятно. Да, это я уже понял, уже несколько раз просили, я правда подозреваю, что, видимо, это

0: одни и те же люди просили, но уже давно хотят, надо бы этим делом заняться. Вот сейчас я просто, конечно, пытаюсь пользоваться какими-то наработками, которые у меня уже имеются, потому что очень много всего в жизни происходит, очень немного времени, чтобы готовить прям с нуля какой-то новый контент. Вот, например, сейчас отправляюсь в Грузию, в Грузию тоже отправляюсь, но чуть попозже. Сейчас отправляюсь в Беларусь. Вот, уже запутался, куда еду. Слишком много везде разъезжаю. Сейчас поеду в Беларусь, в Минск буду выступать, через неделю поеду в Красноярск, вот, через две недели как раз поеду в Грузию. Вот, так что, если что, да, вот тоже пользуюсь случаем, если кто-то сейчас находится в Минске или где-то в окрестностях и очень хотел посмотреть вживую мою лекцию, вот на этой неделе есть возможность в среду, в четверг. Потом будет 2 августа фестиваль в Шарыпово, там вообще будет много-много-много всяких интересных мероприятий проходить, и при этом там будет посещение бесплатное, вот в том числе там и Александр Соколов, я насколько знаю, будет, и упоротый палеонтолог, и вообще много всех будет. Вот, там будет целый фестиваль динозавров. И, наконец, в Грузии, где-то там в районе какого-нибудь там 10 числа, что-то у меня тоже, наверное, намечается, хотя я точно пока даты не подскажу. Такой маленький рекламную вставочку сделал. Думаю, может, кому-нибудь будет интересно, кто-нибудь воспользуется возможностью.
1: Когда же уже Ярослав расскажет об идиотозавре, которого упоминает Ярослав Гашек в похождениях бравого солдата Швейка?
0: Да, ну, понимаете, эта информация секретная, я не уверен, что ее стоит рассказывать на всея YouTube. Вот, так что это только в личных беседах на офлайн мероприятии. Так что приходите срочно в Минск. Там поговорим про идиотозавра.
1: Хорошо. Почему пингвины не водятся на Северном полюсе, в отличие от Южного?
0: Я подозреваю, что потому что Северный полюс находится на другом конце Земли от Южного, а появились они все-таки в Южном полушарии. У нас очень многие животные водятся только на каких-то небольших территориях. У нас, например, и многие млекопитающие тоже только в Северном полушарии живут или только в Южном полушарии. Такое бывает. Конечно, я понимаю, что, может быть, к пингвинам больше вопросов, потому что они плавают. А у нас, например, те же китообразные замечательно расплылись по и Северному полушарию, и по Южному полушарию. Ластоногие тоже как-то распределиться умудрились. Но все-таки пингвины не настолько, видимо, далеко могут плавать. Не слышал я про пингвинов, которые там заплывают на тысячи километров от родной льдины. Вот, видимо, это их и ограничивает.
1: Теоретический вопрос. После вымирания человека домашние собаки одичают и превратятся в подобие динго, или они смешаются с волком и полностью в нем растворятся?
0: Ну, учитывая, что у нас есть природный эксперимент, который уже прошел, как раз-таки с дикой собакой динго, можно предположить, что действительно это будет какой-то отдельный вид. Конечно же, если мы берем Австралию, там не совсем получается чистый эксперимент, потому что там исходных волков не было. Но я думаю, что что-то подобное вполне может сформироваться, если оно вообще выживет в дикой природе, скорее всего, выживет. И вряд ли все-таки произойдет смешение, потому что современные волки, они очень уже все-таки далеко ушли от тех исходных волков, как и собаки от тех исходных волков, от которых они их одомашнивали. И между ними очень большая разница. И больше того, все прекрасно знают, что и волки, и собаки не выносят буквально даже запах друг друга и очень остро друг на друга реагируют. Поэтому представить себе какие-то их скрещения довольно-таки сложно. Бывают, конечно, гибриды, но это прям супер редкость. И я думаю, что вряд ли они смешались бы, если бы такая ситуация случилась. Так что я за самостоятельный какой-то вид новый.
1: Следующий вопрос. Почему говорят конфуциорнисы, если в Википедии и всех других письменных источниках пишется конфуциусорнисы?
0: Ну, в некоторых источниках некоторые авторы пишут конфуциорнисы. Я вот как раз один из таких авторов, который в некоторых источниках вроде 3D-динопедии именно так и пишу. Вот, а также в своих энциклопедиях, если мне приходится упомянуть конфуциорнисы. Дело в том, что как бы несложно догадаться, что конфуциус-орнис, который действительно именно так по латыни звучит, он сформирован от конфуция. От Конфуция и, собственно, слова греческого орнис, то бишь птица. То есть птица Конфуция. Но при этом у него присутствует тот самый ус, окончание, которое всегда в русифицированных названиях убирают. Единственное, в чем специфика именно этого Конфуциус орниса, то что обычно эти усы, они оказываются на конце, а тут вот ус как-то в серединке спрятался. Но это он, я его вычислил, и я считаю, что ему там не место. Так что можно смело русифицировать именно как Конфуциус орнис. Но, к сожалению, великому, нету у нас какой-то замечательной книги какого-нибудь филолога, который бы, так сказать, заинтересовался русификацией различных вот этих латинских терминов и прописал бы правила четко как надо. Поэтому каждый палеонтолог, который как-то пытается все это перевести, в меру своей испорченности все это переводит. Некоторые все усы оставляет, некоторые все усы выкидывает, некоторые там через ус выкидывает, кто-то там, не знаю, начинает еще и ис выкидывать. Вот, и кто-то считает, что ис выкидывать это уже не-не. Ну, а уж когда там начинаются еще какие-нибудь названия китайские или еще какие-то, тут вообще жесть наступает совершеннейшая.
1: Есть ли яйца Геспероорниса? А что известно о их размножении?
0: Интересный вопрос. Если сказать совсем честно, откровенно, точно не помню, но какое-то вот такое смутное воспоминание или, может, подозрение у меня есть, что они должны присутствовать. Вообще, птичьи яйца мелового периода известны и в достаточно большом количестве от самых разных птиц, в том числе, возможно, кстати, от тех же самых конфуциорнитид. По крайней мере, вот у нас в Шестаково, где мне тоже недавно посчастливилось побывать, это в Кемеровской области, там вот нашли какое-то птичье яйцо, а там, собственно, только две птички известны. Это конфуциорнитида и энциорнис. Вот. Так что, ну, есть яйца, действительно, вот такие чистые именно энциорнисов нескольких, хорошие описанные. Есть в Монголии прям такие шикарные находят яйца уже таких птицехвостых птиц. Вот. Так что, ну, учитывая, что яйца... Некоторые птицы лучше известны по их яйцам, чем по костным остаткам, вот, например, кстати, взять тех же страусов, то я рискну предположить, что у диспероорнисов наверняка находили какие-то кладки. Но точно вот прям не назову.
1: На каких рыб охотился диспероорнис и кто на него охотился?
0: Могу предположить, что на не очень больших и очень вкусных. Конкретно все видовое разнообразие Атлантического океана и, допустим, там, не знаю, этого центральноамериканского древнего моря, я тоже сейчас вот не готов называть. То есть там много чего жило, в основном это всяческие родственники современных панцирных щук. Ну вот, что-то из этого, чтобы по подходящего по размеру, он кушал. Сказать вот прям четкий список с фауны можно только просто посмотрев, кто жил рядом с гесперонитидами, а учитывая, что жили они в разное время и в разных местах, что там список будет большой. Вот. А так, чтобы прям внутри какой-нибудь птички нашли конкретную рыбку, нет, вот по гесперонисам такого, увы, не находили. А что касается того, кто их мог есть, ну... Учитывая, что в основном они у нас тусовались в воде, опять же, видимо, кто-то из водных животных. В первую очередь, это крупные рыбы, типа акула, ну и там еще другие всякие там более крупные. Там, какие-нибудь, по-моему, энходы там обитали, но вот тут я, опять же, немножечко уже не уверен, но, по-моему, они там были. И, допустим, там у нас всякие завры могли быть морские, которые тоже с удовольствием бы, я думаю, такую птичку бы на ужин бы съели. Какие-нибудь мозазавры, например, местные. теоретически, учитывая, что птица не самая такая толстая, гигантская, наверное, и плезиозавр мог тоже заинтересоваться. Как-то так.
1: А в фильме «Прогулки с морскими чудовищами» море мелового периода называют «адским аквариумом». Ну, в кавычках. Согласны ли вы с этим утверждением?
0: Ну, вопрос такой довольно своеобразный, но я так понимаю, что можно его попробовать переформулировать примерно так. То есть, насколько в морях мезозоя было опаснее, чем в нынешних. Судя по всему, не насколько. То есть, в общем-то, чем больше мы изучаем эти мезозойские моря, тем лучше мы понимаем, что, в общем-то, в плане в целом экологии третье моря были похожи на современные. То есть, каких-то вот прямо таких радикальных, колоссальных отличий не было. И даже вот все вот эти супер-пупер-гиганты, про которых раньше мы там читали, вроде каких-нибудь там 30-метровых леопардонов, оказались гораздо более скромными животными, там длиной метров под 10 и так далее. То есть в целом это, ну, можно вполне сопоставить с современным миром, в котором, допустим, плавают касатки. Конечно, касатка все равно будет поменьше, чем какой-нибудь там произвольный, какой-нибудь, не произвольный, какой-нибудь крупный мозазавр. Но, откровенно говоря, и прям суперкрупных мозазавров было не то чтобы очень много. Вот, так что, ну, да, можно было повстречать животных более крупных, чем в наше время, но их было не так уж много. В целом, картинка была примерно похожа на современную.
1: А были ли попытки заселить пингвинов в Арктику?
0: К счастью, нет. Если совсем коротко. Потому что я думаю, что... скажем так, если бы такая попытка была и увенчалась бы успехом, это могло бы привести бы к катастрофическим последствиям, как это у нас часто бывает, когда у нас возникает гениальная идея кого-нибудь куда-нибудь переселить. Вот. Ну и потом, как бы, если бы эта попытка была неуспешной, было бы жалко птичек. Так что пусть пингвины живут в Антарктиде.
1: Следующий вопрос состоит из трех частей. Они дополняют друг друга. Я сначала буду озвучивать, начиная с первой части, потом буду дополнять. Уважаемый Ярослав, скажите, есть ли или были ли в археологии, если не указания, то хотя бы намеки, что у птиц есть разум? Или они не умнее собак и дельфинов?
0: Ну, насчет собак здесь на самом деле вопрос дискуссионный. Скорее всего, некоторые птицы все-таки умнее собак, хотя всегда очень сложно, честно говоря, какие-то найти универсальные тесты, которые бы показали, кто кого умнее. То есть, конечно, есть там какой-нибудь там зеркальный тест, можно какие-нибудь там лабиринтики, можно какие-нибудь задачки давать. Но, учитывая очень-очень отличающуюся морфологию, ну, допустим, не знаю, попугая, даже попугая и ворона, а уж не говоря, там, не знаю, там, о вороне и, допустим, собаке, сложно понять, кто из них умнее. При этом стоит, опять же, еще учитывать, что, допустим, те же попугаи – это очень самостоятельные животные, собаки очень чутко реагируют на сигналы хозяина и могут, допустим, просто по какие-то сигналы считать и либо как-то отвлечься на них и не выполнить задание не потому, что они не умеют, а потому, что они там другим были заняты. Либо могут, наоборот, выполнить прекрасное задание просто потому, что они как бы считали сигналы, догадались, что хозяин от него хочет. Короче говоря, сопоставлять интеллект животных – это задача очень непростая. Но все-таки, скорее всего, некоторые птицы умнее, чем собаки, но если сравнивать с дельфинами или, допустим, с какими-нибудь там шимпанзе, ну, здесь, скорее, все-таки интеллект дельфинов и шимпанзе будет повыше, чем, допустим, у того же ворона. Ну, есть там некоторые, допустим, там это попытки такого более-менее прямого сопоставления, скажем, по количеству нейронов, хотя тут тоже, на самом деле, очень-очень все неоднозначно. Что касается, я так понимаю, вопроса об интеллекте птиц, то есть я так понимаю, что это намек на какую-нибудь там, не знаю, птичью цивилизацию, там, не знаю, попытку орудийной деятельности или еще чего-то такого. Нет, ничего подобного ни в археологии, ни в там, палеонтологии не наблюдается. То есть древние птицы точно были не умнее, чем то, что мы сейчас видим. Больше того, в целом, по многим группам фауны мы наблюдаем то, что интеллект все-таки со временем растет. Если мы возьмем какую-нибудь там среднестатистическую мезозойскую зверюшку, и сравним ее просто с нашей современной мышью, мы поймем, что мышь просто по сравнению с ними гений. А если мы, допустим, проследим там, не знаю, изменения интеллекта приматов, изменения размера мозга приматов, размер мозга относительного у тех же каких-нибудь, там, не знаю, дельфинов и так далее. Ну и наверняка та же история была бы с попугаями и с воронами, если бы у нас было бы просто нужное количество черепов, то мы бы точно бы совершенно увидели, что постепенно эти животные все становятся умнее. Так что в целом у нас как бы из-за конкуренции постоянной приходится становиться немножко хитрее, чем все остальные, немножечко умнее, и в целом общий уровень, скажем так, сознания растет.
1: Ярослав, это у вас дождь пошел, да?
0: Да, это у меня дождь пошел.
1: А, я понял, да, шум усилился. Сильный дождь, наверное.
0: Я, к сожалению, не могу управлять погодой, вот, поэтому...
1: Почему?
0: Вряд ли я с этим смогу что-нибудь сейчас сделать.
1: А почему не можете?
0: Ну, я боюсь, что это не входит в цикл обязанностей палеонтологов. Надо к каким-нибудь там метеорологам обратиться, или кто там у нас... Кто у нас там по погоде? Кто ответственный за погоду? Вот к ним, пожалуйста.
1: Александр Чернокульский. Он, у нас есть лекция на канале, можете посмотреть, кстати. А в продолжении, опять же, этого вопроса, а вот хотя у китов наверняка есть язык, они с друг другом перекликаются в глубинах, а также доказано, что у них есть обряды и ритуалы, как образование новой семьи, так и захоронение умерших.
0: Вот, кстати, насчет захоронения умерших, честно говоря, не слышал. Любопытно весьма, почитаю тогда, спасибо, попробую найти информацию. Но так вообще, конечно, про обряды и, в общем-то, даже язык и даже имена, это да, полностью согласен, тоже такое читал. Вот, но что можно сказать, киты молодцы. Как это прокомментировать, не знаю.
1: Да, в продолжении. А также они вроде как умеют веселиться и получать удовольствие вне инстинктов. У них разные тембры звуков, как у нас отпечатки пальцев. Так они друг друга отличают и даже дают имена.
0: Ну, кстати говоря, как человек, который очень плотно общается с собаками, кошками и попугаями, могу сказать, что эти животные тоже вполне умеют получать удовольствие, вот, и веселиться. Тут, конечно, сложно сказать, насколько это вне инстинктов вообще, но, по крайней мере, что это... Даже если какие-то движения связанные, там они выполняют там с их, допустим, там, не знаю, инстинктом охоты или еще чем-то, то это явно совершенно идет именно в рамках игры, и они абсолютно точно понимают, что они там, не знаю, не охотятся. Так что веселиться они тоже рады. Но дельфины, они молодцы. У них интеллектуальный уровень очень высокий, бесспорно. Они даже орудия могут использовать, хотя, по крайней мере, губки.
1: А вот интересно и про птиц. Неужели за сотни миллионов лет птичьей эволюции они, как и динозавры в свое время, так и остались неразумными? Высокоинтеллектуальные животные, да, но неразумные. Как это?
0: Дело в том, что вопреки нашим каким-то теоретическим, не знаю, представлениям, которые у нас складываются из нашего личного опыта, у природы нету никакой цели, которая бы вела бы к, там, не знаю, торжеству разума. Да, конечно, там разные философы, и там, так сказать, философы-креационисты, и там философы-гуманисты, которые, кстати, тоже занимались, в том числе, палеонтологией, какие-нибудь там, такие, как там, не знаю, Вернадский или там Тейяр де Шарден, они размышляли насчет того, что в целом потихонечку там все должно двигаться либо там в сферу разума, либо там в сферу духа, либо в сферу чего-нибудь еще такого, и постепенно все должно там объединиться в какой-то высший сверхразум. Но реально, насколько мы видим, как бы у каждого живого организма есть определенные совершенно задачи, которые прописаны, так сказать, в их генах, а именно, чтобы эти самые гены максимально распространялись. Для этого надо, во-первых, сохранить себя, а во-вторых, сохранить себя, сохраняя себя, сделать как можно больше копий себя, то бишь, собственно говоря, достигнуть возраста, когда можно будет размножаться и, собственно говоря, оставить максимальное количество потомства. Если эта миссия выполняется, то, в общем-то, с помощью чего эта задача достигнута, совершенно неважно. Это какие-нибудь там, не знаю, крючочки, присоски, как у каких-нибудь там паразитических червей. Это там, не знаю, какие-то невероятные способности полета и какая-то маневренность, как у каких-нибудь там стрижей. Или же это действительно интеллектуальные способности, как у людей. То есть это просто разные способы достижения адаптации к окружающему миру и, собственно говоря, преуспеванию биологического прогресса. Человек пошел по пути развития разума, поэтому для нас понятно и очевидно, что вот мы всячески за разум. Но это наш путь, он во многом уникальный, и, в общем-то, многие организмы прекрасно обходятся без разума, и даже и не пытаются двигаться в эту сторону, больше того, некоторые даже уменьшают свой разум в течение времени. Больше того, даже мы, судя по данным антропологов, начали уже уменьшать свой разум. То есть, ну, у нас же не возникает вопрос, а вот что это, вот там, не знаю, птицы так и не отрастили себе такие классные, там, не знаю, когти. Вот, если бы у них были бы когти там подлиннее, то, наверное, вот тогда бы они бы там вот, наконец преуспели. Вот были же когда-то там у динозавров там когти по 50 сантиметров, что же птицы-то отстают-то так? Вот, или там, не знаю, почему у птицы зубы пропали, это что вообще такое? Вот были бы у них клыки классные, вот тогда бы птицы бы были бы, вот, что надо. Наверное, были бы мы какими-нибудь волками или там еще лучше саблезубыми тиграми, у нас бы в первую очередь именно такие мысли возникали. Но вот так как для нас важнее всего разум, нам все хочется, чтобы птицы стали поразумнее. Но им этого не надо. Они и так прекрасно адаптированы. Их, между прочим, 10 тысяч видов. Как говорится, нам, млекопитающим, только сидеть и завидовать. Так что, как говорится, им грех жаловаться. У них все хорошо.
1: Ну и дополнение. Как-то странно, что никто не смог, кроме человека и кита, себя осознать как личность. Ведь сотни миллионов лет было дано и прошло на это.
0: Я, честно говоря, не очень понимаю, на основе чего точно установлено, что кит осознал себя как личность, и почему только кит, а, например, не шимпанзе, вот, у которых интеллект, хотя и чуть-чуть вроде бы, хотя это тоже очень сложно понять, пониже, чем у некоторых китообразных, но и то. Вот прям это спорно. Но... Что? Поэтому я как-то не знаю, даже как это прокомментировать.
1: Ну и один из, наверное, критериев оценки – зеркальный тест.
0: Ну, зеркальный тест там много кто проходит, собственно, зеркальный тест. И многие там, опять же, там, вот как хотя говорят, что там, допустим, собаки и кошки не проходят, но ничего подобного, на самом деле, все, опять же, зависит от конкретной собаки. Некоторые собаки и кошки прекрасно себя узнают в зеркале, некоторые не узнают. Вот, то есть есть животные, которые 100% себя узнают всегда, типа дельфинов, да, есть животные, которые 100% себя не узнают, а вот собаки и кошки, например, где-то там вот уже
1: некоторые на племена людей, которые живут в изоляции, не проходят зеркальный тест сначала. Сейчас не знаю, но вот были исследования, что они не узнают, что они в зеркале. Ну, потом им, конечно, объясняют, что это они, но сначала они без объяснения они не могут пройти его.
0: Как говорится, вот это поворот.
1: Нет, ну потому что у них не было этого опыта. Осознания. Но очень быстро они понимают, что это они, и могут, можно объяснить. Животным нет. Так, еще осталось два вопроса. Если птицы были уже в конце мела, можно сказать, что экосистемы в отдельных местах были похожи на наши?
0: Ну, конечно, в деталях нет, безусловно. Да нет, я, пожалуй, что сказал бы, что все-таки... Нет, в целом нет, потому что все-таки были некоторые животные, и мы их, собственно говоря, прекрасно себе представляем, вроде птерозавров, динозавров или, там, допустим, морских рептилий, которые достаточно сильно отличаются от современных, и они и на растительный мир воздействовали, и на животный мир воздействовали, и очень сильно, собственно говоря, ограничивали возможности других животных, которые уже, может, и появились, и уже выглядели довольно-таки современно. То есть, да, это была не совсем другая планета, там уже можно было увидеть множество знакомой нам растительности, там, допустим, предки кофе уже росли, какие-нибудь там эти предки всевозможного там клена можно было встретить и так далее. Трава, скорее всего, уже существовала, пожалуйста. Там какие-то насекомые, начиная от 100 миллионов лет назад, знакомые нам тоже появились, там комары всякие, там эти всевозможные пчелы. Млекопитающие уже некоторые были похожи на современных птиц, да, прям похожие. Но учитывая, что вокруг ходили динозавры, причем некоторые динозавры были очень большого размера, и сейчас такого размера животных попросту нет, а сверху летали тоже подчас очень крупные птерозавры, ну, как бы, если даже на какое-то время могло показаться, что экосистема не отличается от современной, стоило бы там парочке таких завров прийти, и сразу бы некоторые сомнения относительно, так сказать, схожести экосистем бы возникли. Вот. Причем это буквально воздействовало на все. То есть, ну, пожалуйста, млекопитающие не росли, не могли сформироваться некоторые растения. Вот, недавно было исследование, то, что только после вымирания динозавров стало возможно появление множества растений. Сформировался новый биом, из-за того, что полог лес сомкнулся, дождевой тропический лес, там про виноград возник. А до этого виноград не мог появиться. Ну и так далее. Так что все-таки не совсем такие.
1: Насчет северных пингвинов есть версия, что само название из кельтского означает «белая голова» и было дано в честь какой-то из северных гагар или гагарок, ныне вымерших. Кстати, про гагар вроде не было.
0: Кстати, да. Про них я как-то упустил, это правда. Спасибо за замечание, надо будет дополнить, если буду еще когда-нибудь эту лекцию рассказывать.
1: А будут ли у вас лекции в Санкт-Петербурге?
0: У меня в этом году была лекция в Санкт-Петербурге на так называемом Дне недостающего звена. Вот, это в июне было дело. А в будущем пока не запланировано. Вот, так что, если есть какие-то знакомые организаторы этих лекториев, можете к ним обратиться, предложить. Пока я как это... Как пелось в старом советском мультике «Приключения капитана Врунгеля», я там и тут, куда пошлют, а посылают часто, да. Вот пока туда меня никто не посылал, никто не приглашал.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию и за ответы на вопросы. Наших слушателей мы также благодарим за ваши донаты, что вы нас поддерживаете и не даете нам, так сказать, прозябать.
0: Вымереть,
1: да, в буквальном смысле вымереть. Как это, как говорит, закрыть на лопату, заколотить. Поддержите наш кэш. Есть Google Global Cash, а есть наш кэш, который вы поддерживаете. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте знания через репосты, рекомендации. Увидимся через неделю.
0: Всем отличного настроения, всем хорошей недели. Ловите последние солнечные дни, а то, вон, видите, уже тут дождик нас стал поливать, по крайней мере, в Москве. Так что надо пользоваться возможностью и все-таки побольше гулять. Ну, а эфиры мы, конечно, тоже будем продолжать. Я думаю, что среди прогулок все-таки можно будет найти, наверное, пару часиков, чтобы заглянуть на ютубчик. Кстати, можно его посмотреть и на природе, пока, по крайней мере, наши сервера это еще позволяют. В общем, не будем о грустном, будем продолжать просвещать население. Не теряйте интерес к науке. Всем пока.

Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш цикл рассказов о русской истории, о времени Петра I. Сегодня мы поговорим о том, о чем обычно на уроках истории не рассказывают. В прошлый раз мы остановились на триумфе России в Северной войне, на том, что Петр принял титул императора, и на карте мира возникла Российская империя. Параллельно с Северной войной Россия двигалась и на восток, в сторону Тихого океана, и на юг, в сторону Индийского океана. Собирались там помыть сапоги петровские солдаты. Двигалась она и на юго-запад, в направлении Балкан. Об этих кампаниях, о русско-турецкой войне, в которой сам Петр лично успел поучаствовать, о малоизвестном у нас персидском или каспийском походе, тоже, кстати, при личном участии уже императора Петра I. Ну и, наконец, про экспансию на восток, освоение Сибири, Тихоокеанского побережья. Обо всех этих не слишком известных событиях мы сегодня с вами и поговорим. Ничего бы этого не было, если Петру не удалось мощнейшим усилием своей воли реорганизовать систему централизованного управления государством. Я несколько моментов еще раз подчеркну. Во-первых, появился новый орган управления, он вырос из собственной канцелярии государя, как Сенат. Высший орган государственного управления, который сконцентрировал в себе все полномочия, и законодательные, и распорядительные, и исполнительные, и судебные даже. Изначально Сенат состоял из приближенных Петра, которым доверялась коллективная власть. На момент, когда Петр отсутствовал, а Петр отсутствовал часто, часто находился в разъездах, но со временем он стал органом постоянным, продолжал работать и тогда, когда Петр находился в столице. Затем в 704 году появилась некая консилия министров. Собственно, ни министров, ни министерств не было. Действовали по-прежнему устаревшие приказы, но уже появилась консилия министров, руководители разных направлений, больших начальников. И обольщайте слово «министр», в то время в Европе министрами кого только не называли. И дипломатических работников, и первых советников при дворе, разных людей, у которых есть некое ответственное задание. И, наконец, в 718 году появляются знаменитые 12 коллегий. Посмотрите на это замечательное сохранившееся здание 12 коллегий в Петербурге. Там они все и помещались. В действительности это были полноценные 12 министерств, говоря сегодняшним языком, которые управляли всеми сторонами жизни государства. Дворяне, главным образом служившие в коллегиях, были такими же несвободными людьми, как и все в Петровском государстве. Служба была тяжелой. Только в одном драгунском полку, командиром которого по совместительству среди многочисленных своих должностей был светлейший князь Меньшиков, отпрысков княжеских фамилий, простыми солдатами, служило не менее 300 юношей. Сплошные князья. Дворяне обязаны были учиться. На каком-то этапе, это один из моих самых любимых указов Петра, дворянам запрещалось жениться, если они не получат минимального достойного образования. Ну и, наконец, 1722 год, наверное, одна из самых удачных административных реформ Петра, появление табели о рангах. Система 14 рангов по разным типам, категориям службы, армейская, морская, чиновничья, придворная, была отдельная, артиллерийская, четкая, понятная таблица представляла собой замечательнейшую мотивацию. Можно всего добиться, только служи. Только старайся, только добивайся результата, и ты будешь потихоньку-потихоньку продвигаться по этим ступеням, обретая и потомственное дворянство, и соответствующие льготы, привилегии, статус и уважение в обществе. Еще несколько слов о сословных изменениях. Именно тогда окончательно стирается разница между наследственным вотчинным землевладением и временной землей, данной на период службы дворянству. То есть вся земля становится передаваемой по наследству. Таким образом, окончательно, юридически пропадает разница между дворянством, помещиками, которых поместили на эту землю на тот период, пока они служат государю, и боярством, боярами, которые владеют от отцов своими вотчинами. Вся земля становится личной собственностью ее владельцев, дворян, помещиков, шляхетства. Но при этом они имеют право передавать ее только одному сыну по принципу майората, остальные идите служите государю, служите государству. Кстати, насколько жестко Петр подходил к обязательности службы дворянства. Уклонение наказывалось к
крайне жестко. По указу 1714 года уклониста лишали всего имения, причем доносчику часть этого имения могла пойти бонусом в счет оплаты его доносительства. С 1722 года дворян, уклонявшихся от службы, вообще объявляли вне закона. Если до Петра I формально все-таки была разница между холопами, тем, кто находился в личной зависимости от помещиков, и крестьянами, которые платили разного рода подати, то с введением подати подушной, единого налога, все крестьяне стали одинаковыми. Формальная разница между крепостным крестьянином и холопом окончательно исчезла. Это я вам все рассказывал в качестве предыстории, для того, чтобы понять, никакие военные победы Петра, экспансия империи была бы невозможна без переустройства политической и сословной системы. Теперь вернемся к малоизвестным петровским кампаниям, прусскому походу, персидскому и движению в Сибирь, о чем хотелось бы поговорить поподробнее, тем более, что некоторые из них, скажем откровенно, весьма любопытны, забавны и поучительны. В советские времена у нас был в учебниках истории прусский поход. Я, как сейчас помню, он упоминался, по-моему, двумя абзацами. Говорилось о том, что оказался он неудачным, ничего у Петра не получилось, чуть не попал он в окружение, но не попал, ну и все. Какой такой пруд, где вообще находится, что это за река, как Петр там оказался? Все это обходилось молчанием. И вообще, вся русско-турецкая война, которая началась после Полтавы 1710-13 годов, аутсайдеры исторических хит-парадов. Поэтому давайте поговорим, разберемся, что это такое. Начать надо с победы, с триумфа. После Полтавы наша армия побеждает шведов везде, движется от победы к победе. И вдруг такой фейл с турками. Что из себя к тому моменту представляет Турция? Турция уже давно отказалась от всяких европейских амбиций. Прошли те времена, когда турецкие войска стояли у стен Вены. Турция и мир уже с Австрией давно подписала, кстати, лишившись Венгрии. Отказалась от экспансии и перешла к длительной затяжной стратегической обороне, постепенно утрачивая свою силу и влияние. И даже потеряв Азов, особо не пытается начинать новую войну, уже примирилась. Но тут начинаются невероятные приключения Карла XII на турецкой земле. 1 августа 1709 года, буквально через считанные дни после Полтавского разгрома, Карл XII вместе с гетманом Мазепой, спасаясь от преследовавших их войск Петра, оказались в Бендерах. Этот городок находится на территории современного Приднестровья. Там была, и сейчас ее можно посмотреть, кому интересно, съездите. Такая известная Бендерская крепость, не путайте с Бандерой, это совершенно разные вещи. Жители Бендер очень обижаются, когда их называют бандеровцами, они к этому отвратительному историческому персонажу никакого отношения не имеют. Бендера – это древний город на берегу Днестра, довольно неплохо защищенная. И вот там с временным лагерем расположился Карл XII, попросив защиты и временной помощи, поддержки у турецкого султана. В Великой Порте султану было приятно, что столь популярный и могущественный, как им казалось, европейский монарх обращается к ним за поддержкой. Ну, собственно, почему бы и не помочь, не проявив таким образом радушное восточное гостеприимство. Карла приняли с почетом, ему даже преподнесли символические ключи от города. Правда, Мазепа там заболел, умер буквально через 2 месяца. Но Карл обосновался. Ему там понравилось, климат ему понравился. Кстати, Пушкин много раз бывал, наша армия много раз брала и не брала Бандеры в последующие годы во время различных войн с турками. Мюнхгаузен участвовал в осаде Бендер. Впоследствии, через некоторое время, кстати сказать, на территории крепости Бендера есть небольшой памятник барону Мюнхгаузену, историческому персонажу. Мы о нем как-то рассказывали во время лекции о временах Анны Иоанновны. Карл передохнул. С небольшим отрядом шведских солдат, которые спаслись после Полтавы, буквально несколько сот человек. Далее события развиваются совсем уж фантасмагорично. Надо как-то возвращаться домой. Никто Карлу не препятствует. Австрия обещает ему свободный сухопутный проход
к своим владениям в Германии. Если он не хочет идти, боится, скажем, русских по суше, то и Франция, и Голландия предлагают ему корабли оплыть вокруг Европы и вернуться в Швецию. Более того, сам Петр выступает с заявлением, что он не будет препятствовать возвращению Карла в Швецию. Такой аттракцион невиданной щедрости со стороны победителя. Петр на самом деле не собирается воевать. Он считает, что все задачи Северной войны решены, Карл разбит, Петербург строится, изрядный кусок Балтийского побережья в распоряжении России, окно, и даже не одно, а много окон в Европу теперь прорублено. И, в общем, надо заниматься мирным строительством, хватит воевать. Но Карл, логику которого очень трудно понять, отказывается возвращаться. И сложно это представить, но он просидит 5 лет. Он вступает в переписку с турецким султаном, всячески подзуживая его вступление в войну против России на стороне Швеции. Параллельно занимается в лагере верховой ездой, муштрует своих немногочисленных солдат, играет в шахматы. Карл очень любил шахматы, что похвально, но всегда проигрывал. У него была очень странная манера игры. Он с самого начала начинал атаковать королем. Как вы понимаете, каждый, кто хоть раз сидел за шахматной доской, победить с такой тактикой невозможно. Время от времени Карл, как говорят, развлекался тем, что устраивал неожиданные обыски в палатках своих офицеров, требовал от них строгости, борьбы с изнеженностью, избавлял их от всяческих предметов роскоши, типа кружевных воротников, дорогих вин, которые они приобретали. Все это беспощадно выливалось в землю, отрывалось. Офицеры строго отчитывались. В конце концов, это все превратилось в какой-то аттракцион. Многие окрестные жители специально приезжали, в неудачное, наверное, сравнение, но как ездят в зоопарк, или, правильно сказать, природный парк, погулять, посмотреть на диковинку. Такую диковинку представлял из себя шведский лагерь с сумасбродным, очень странным королем. Городок, живущий по европейским правилам, но живущий при этом за счет Константинополя, за счет Турции. Султану, конечно, было очень лестно, но пора же честь знать. Карлу XII из султанской казны выплачивали деньги. Кстати сказать, финансовую помощь ему также оказывала и Франция постоянными субсидиями, как союзникам. При этом значительная часть этих субсидий, как французских, так и, собственно, турецких, тратилась обратно на подкуп константинопольских сановников, с помощью которых Карл маниакально пытался втравить Турцию в войну против России. Кроме того, султан еще распорядился бесплатно снабжать лагерь Карла продовольствием. И надо сказать, что местная кухня неприхотливым шведским пехотинцам очень понравилась. Впоследствии они даже привезли некоторые восточные рецепты в Швецию. И, например, знакомая нашим туристам турецкая кюфта, если я не ошибаюсь в названии, превратилась в еще более знаменитые шведские тефтели, которые можно было до недавнего времени попробовать в Икее незадорого. А долма турецкая стала голубцами. Понятно, поскольку виноград в Швеции не растет, то мясной фарш вместе с рисом стали завертывать в капустные листья, которые перед этим либо ошпаривали, либо даже проваривали чуть-чуть. И вот долма стала голубцами. Потом эти голубцы уже из Швеции попали в Россию, в нашу кухню. Там были янычары при лагере, некий вариант охраны. И Карл пользовался среди них фантастической, почти религиозной популярностью. У них не было других абсолютных монархов, которых можно наблюдать в такой близости, как Карл, глядя на него, глядя на его занятия, на его неприхотливость, доступность и легкое такое сумасшествие, они прозвали его Демирбаш, железная башка. Ну, видимо, в силу еще его невероятного упрямства. Я все время пытаюсь объяснить нашим коллегам, в чем разница между современными русскими и современными украинцами в части упрямства. Русские упрямые – это упрямые, а по-украински упрямые – это вперты. Ну, либо уперты. Мне больше нравится вперты. Вперты – это гораздо более упрямый, чем наш упрямый. Вот он прямо вперся так, и его не сдвинешь. Карл, он был такой трижды вперты. Тема Карла стала турок тяготить.
было непонятно, что делать с этим незваным и во всех смыслах очень дорогим гостем. При этом Петр I не только разрешил Карлу свободно проехать в Швецию, но стал на каком-то этапе довольно настойчиво требовать от турецких властей Карла куда-то выслать. Причем зачем это делал Петр, честно говоря, непонятно. Надо сказать, что хитроумность изменила нашему государю, поскольку до тех пор, пока Карл сидел в Турции, он был совершенно не опасен. А стоило ему оказаться в шведских владениях, естественно, сразу бы возобновились активные боевые действия против России. Но, видимо, Петр побаивался, что все-таки Карлу удастся уговорить турок вступить в войну против России, и боялся в этом отношении открытия Второго фронта, поэтому настаивал, причем весьма и весьма категорично, и даже невежливо по турецким меркам, на высылке. В конце концов, судьба надоевшего всем Карла была решена. Его решили под охраной специального отряда из 500 гвардейцев и янычар через Польшу отправить в освояси. В качестве прощального подарка, или отступного, как посмотреть, Карлу от имени султана преподнесли 25 дорогущих эксклюзивных арабских лошадей, на одной из которых ездил сам султан. Это был такой знак особого расположения дорогому гостю. Кроме этого, на дорогу немного денег. 800 кошельков с золотыми. Но Карл – это Карл. Лошадей арабских он взял. Деньги тоже взял. Без всяких комплексов. Так же, как помните, перед Полтавой он взял у Петра гуманитарную помощь. Лекарствами, продовольствием, фуражом. Но все равно уезжать отказался. Он хотел войны с Петром, и причем желательно турецкими руками. Параллельно Петр продолжает давить на Турцию, и вот на каком-то этапе то ли Петр передавил, то ли Карлу все-таки удалось как-то синтриговать в турецких верхах. В итоге турки психанули, арестовали нашего посла в Константинополе. Ну, они всегда это делали перед началом войны, такая у них странная восточная традиция. Объявили войну России. Петр, нельзя сказать, что сильно расстроился. Он решил, что это отличная возможность разобраться с турками и, может быть, обеспечить себе не только выход в Балтийское море, но, решительно разгромив Османскую империю, обеспечить себе еще и выход в Черное море. Здесь мы, к сожалению, должны констатировать, что произошло классическое головокружение от успехов. Ловя момент, пользуясь тем, что турки на тебя как бы напали, логично было бы придерживаться оборонительной тактики, дать возможность туркам идти вперед, через степи, терять людей, терять лошадей, страдать от инфекционных болезней, голода, жажды. То есть повторять всю ту же самую невероятно эффективную тактику, которую Петр уже опробировал на Карле накануне Полтавы. Но вдруг Петр решил пойти другим путем. Молодецким ударом, малой кровью на чужой территории разгромить турецкое воинство. Тактика РКК 1939 года. По-человечески понятно, Петру воевать надоело, он хотел как можно быстрее закрыть турецкий вопрос и вернуться обратно в Прибалтику, уже дожать шведов. Плюс ко всему, надо сказать, что у Петра в этой авантюрной затее с походом вглубь Турции, вглубь турецких владений, обнаружились и союзники. Этими союзниками было два государя или господаря. Как тогда писали, валашский, не помню, как его зовут, и неважно. И еще молдавский господарь, тоже вассал Великой Порты, его звали Кантемир. Имя мы это запомним, оно еще не раз прозвучит. Союзнички пообещали обеспечивать русскую армию продовольствием на протяжении всей кампании, фуражом, но самое главное, предоставить в распоряжение своей армии, а также поднять на подведомственной им территории большое антитурецкое восстание. А там далее они говорили, что к нам присоединятся и другие братушки, ваши славяне, и болгары, и сербы, и черногорцы. Все подтянутся. Мир политических иллюзий. Петр писал Шереметьеву, цитирую. «Господари пишут, что скоро наши войска вступят в их земли, то они тотчас же с ними соединятся, и весь свой многочисленный народ побудят к восстанию против турок. На что, глядя, и сербы, болгары и другие христианские народы тоже встанут против турок. И одни присоединятся к нашим войскам, а другие поднимут восстание против турецких областей. И в таких обстоятельствах визирь не посмеет перейти через Дунай, а большая часть его войска разбежится». Ни большая, ни меньшая часть турецкого войска не разбежалась, потому что никаких восстаний братушек не случилось. Более того,
Надеясь на господари, продовольствие, фураж взяли всего лишь на 20 дней похода, и так, если скромно кушать. А кушали не скромно, поскольку по контрасту с Полтавой, с русской армией в этот раз следовало огромное количество лиц, не имевших никакого отношения к военной службе. В военном обозе было множество карет, колясок, каких-то телег малых и больших. В этих телегах ехали жены, члены семей генералов и старших офицеров. Никогда обычно русская армия так не перемещалась. Часть обоза была отдана не под солдатские припасы, вроде крупы. Повозки были загружены изысканными кушаньями, ящиками с дорогими винами. В общем, на парад. Или на маленькую, скоротечную, победоносную войну. Кроме того, честно говоря, сама армия, собранная Петром, представляла из себя, с точки зрения кадрового состава, довольно жалкое зрелище. Каждый третий солдат был рекрутом первого года службы. То есть, по большому счету, плохо обученным, необстрелянным юнцом. Очень немногочисленная конница. Для степей вещь опасная. С учетом татарской конницы, которая соединилась с турецким войском, превосходство вражеской кавалерии было в 10 раз. Петровское войско вышло к той самой реке Прут. Это современная граница между Румынией и Молдавией. Был проведен смотр. Выяснилось, что армия не сделала еще ни одного выстрела, но уже потеряла тысячи солдат от болезни, от голода, от жажды. Кроме того, еще тысячи остались в тылу для охраны растянувшейся коммуникации. А самое главное, не оправдались все надежды на господарей. Румынский господарь вообще отказался от своих обещаний, просто кинул, что, кстати, не спасло его от казни. Как только османам стало известно о его сепаратных переговорах с Петром, они просто отрубили ему голову. А молдавский господарь Кантемир провианта не привез, сославшись на засуху и нашествие саранчи. А вот ту армию, которую он привел с собой, на нее без слез смотреть было невозможно. Это было 6 тысяч в буквальном смысле.

в ловушке. 38 тысяч русских под ружьем против 100 тысяч турок и не менее 20-30 тысяч татар. То есть примерно 1 к 4, 1 к 5. Хуже всего с кавалерией. Мы эти цифры знаем, турки их не знали. Обоз-то у нас огромный, и посчитать, сколько там чего, так на глаз, очень проблематично. 19 июля армия была полностью окружена. Окружена вместе с Петром. Однако сохраняла боевой порядок, активно отбивалась. Турки не знали, к нашему счастью, что продовольствие и фураж у нас на нуле. Буквально еды на 1-2 дня. Сопротивлялись мы яростно, и под впечатлением этого турки заколебались. У них были большие потери при атаках нашего лагеря. Насколько у русских плохая ситуация, они не знали. Между тем, наше положение стало совсем уже критическим. На исходе было не только продовольствие, на исходе были боеприпасы. Помощи ждать было не от кого. В лагере воем выли офицерские жены. Сам Петр, пожалуй, впервые в жизни пришел в такое отчаяние, что с ним бывало нечасто, что, как пишут современники, он бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог временами выговорить ни слова. Есть сведения, что рассматривались самые невероятные, самые пессимистические сценарии. Царь отправил в Петербург письмо, кстати, весьма разумно это сделал, в Сенат, где предписал не выполнять никакие его указания, которые он будет следом отправлять, потому что, возможно, эти указания он вынужден отдавать из плена. На военном совете Петр принял решение предложить мир, а в случае отказа сжечь обоз. Обоз без пороха, патронов и продовольствия становился обузой. И прорываться в штыковую не на живот, а на смерть, не прося ни у кого пощады. И вот тут случилось чудо на пруте. Визирь неожиданно согласился на переговоры и дал перемирие 48 часов. С русской стороны переговоры вел изворотливый крещеный еврей Шафиров. Сохранилась записка Петра Шафирову. «Ставь с ними на все, кроме шклавства», то есть кроме рабства, сдачи в плен. Были выделены существенные суммы на подкуп визиря. Планировалось покупать всех, кого можно, всех турецких военачальников, советников, хоть секретарей. Это, кстати, абсолютно нормальная дипломатическая практика по тем временам. По легенде, жена Петра Екатерина, которая сопровождала его на 7-м месяце беременности, и, кстати, вела себя весьма мужественно, тоже пожертвовала все свои драгоценности на подкуп турецких сановников и визиря. Петр по возвращении потом в Петербург учредил женский орден святой Екатерины в знак ее особых заслуг и особого мужества в этом походе, считавшийся по ценности вторым после ордена Андрея Первозванного. Так либо иначе, но каким-то чудом Шафирову, то ли опираясь на взятки, то ли на свое красноречие, то ли на незнание и непонимание турецким визирем реальной мощи и реального состояния Петровского войска и способности его обороняться, удалось договориться о почетном мире, или, скажем, почетном поражении на весьма мягких условиях. Туркам возвращался Азов, предписывалось срыть Таганрог, запрещалось иметь русский флот в Азовском море, Россия должна была либо отдать его туркам, либо сжечь. Ну и последнее, проговаривался свободный пропуск шведского короля в Швецию. Последнее условие было скорее риторическим, поскольку, во-первых, и до этого Петр не препятствовал никак его проходу. Ну, в общем-то, и сам Карл ни до, ни после никуда не торопился. Так что это было скорее таким дипломатическим жестом, что турки про Карла не забыли. 23 июля мирный договор был скреплен печатями, и вечером того же дня русская армия в боевом порядке, голодная, но гордая, с распущенными знаменами, с оружием под барабанным боем, выступила обратно к Яссам. Вернемся к Петру. Неудачи прусского похода были тщательно проанализированы. Петр приказал составить подробные списки личного состава и определить, сколько потеряли солдат и почему. Выяснилось, что, собственно, боевые потери были лишь около 5000 человек. То есть воевала, отбивалась от турецких атак русская армия достаточно успешно, несмотря на все трудности. Основные потери были от голода и болезни. Поэтому стало ясно, что армии необходимы дальнейшие реформы, реформы